0: камеру на этот честный знак, то можно и на баркод тоже. То можно перейти на сайт, где как бы,
1: Да, мы
0: мы
1: знаем
0: увидим, что
1: это,
0: это
1: когда
0: оригинальный продукт.
1: алкогольную продукцию, молочную, все, все, мы это
0: Вот
1: знаем
0: то же самое,
1: прекрасно.
0: да, и духи тоже
1: А за
0: сейчас,
1: какое
0: да.
1: время, смотрите, у меня есть любимые духи, ну, одни из. Их, спасибо вам, Доминика и Стефана, сняли. Их вообще никто не знает, а я за них там... Ой, сейчас боюсь сказать, что продам. Нет, ничего не продам, куплю их. Купила. А вы скажите, а за сколько можно раскрыть формулу вот этих духов? Допустим, у меня есть средства, да? И я вот прихожу к вам, говорю, раскройте мне формулу, давайте сделаем такие же, потому что люди-то просекли, что такие, как я, хотят за них много отдать, а их мало вообще, они не были гиперпопулярными, их не осталось там как... Я не знаю, чего еще. Вот, вот в этом плане вопрос. За сколько можно раскрыть формулу и можно ли повторить?
0: Да, ну, как, я этим не занимаюсь уже давно, вот, но это будет порядка, сейчас, наверное, современные деньги порядка там 20-30 тысяч, это вам дадут формулу, и, наверное, собрать, то есть воспроизвести эти духи, но будет еще 10 тысяч,
1: Так
0: ну, в
1: мало?
0: маленьком формате, да.
1: Подождите, а они будут
0: Вот,
1: такие же
0: но
1: стойкие? Они будут такие же, как мои любимые?
0: есть, нет. Есть две проблемы. Во-первых, с тем, что духи портятся со временем, и некоторые соединения может не удастся просто идентифицировать. Во-вторых, есть проблемы с качеством сырья, то есть именно натурального. То есть натуральное сырье, оно может
1: Бобра-то
0: быть
1: мы не
0: совершенно не
1: убьем,
0: такое.
1: понимаешь
0: Да,
1: ли?
0: ну, бобер есть в парфюмерии, вот, но какие-нибудь экстракт жасмина из 80-х, он сильно может отличаться от экстракт жасмина, который производится сейчас.
1: Это как у Диора свои поля, и как у фармы
0: Да, да,
1: очень
0: да.
1: многие свои поля, и там специальная земля, специальный полив, там другое. А есть аромат, который, ну, крайне сложно сделать. Такой вообще существует?
0: Аромат в смысле запах?
1: Ну, нет, не
0: Или...
1: запах ромашки, а
0: Или...
1: вот вы почувствовали
0: А,
1: там
0: ну...
1: какой-то, духи взяли какие-то и сказали, ох, ну это прям, чтобы сделать, знаете, как дворец построить и хату какую-нибудь срубить.
0: Да, на самом деле вот винтажи, как я сказал, не только потому, что они могут испортиться, а потому, что в них очень много компонентов. Вот, когда очень много компонентов парфюмерных, они это затрудняет. То есть, когда у тебя там современная формула, это 40 компонентов, винтажи могут там содержать 80 компонентов. И когда
1: Круто.
0: слишком много этих компонентов, они перекрывают друг друга, затмевают как бы друг друга, и прибор их не видит
1: Я вот прям вот, вот
0: многие.
1: не зря я это люблю, вот это старенькое все. Есть какая-нибудь контора, организация, не знаю, регулятор, который что-то на парфюмерном рынке рулит? Ну, может запретить кому-то что-то выпускать, и если да, то
0: Да.
1: почему?
0: Да, конечно, есть IFRA, это International Fragrance, что-то там,
1: Ну и так далее, неважно,
0: Association,
1: и ИФРА или ИФРА,
0: IFRA.
1: так,
0: Да,
1: ясно.
0: IFRA, это как бы законодательная в мире парфюмерии компания, она следит за тем, чтобы, за аллергенностью, в общем. Она регулирует, вот, регулирует дозировки соединений, то есть она говорит, этого соединения, этого компонента в духи больше, чем 5% не добавляем, потому что вот у одного человека из тысячи наблюдается аллергия.
1: Ой.
0: Вот. И так очень много-много разных компонентов. Это там
1: А это они
0: ограничение
1: запретили
0: на тысячи.
1: убивать животных для того, чтобы
0: Ну,
1: вот и животные
0: нет,
1: компоненты?
0: они скорее следят за безопасностью для человека, а не за безопасностью для природы. Но именно они там убили старые духи. Вот как раз, а что у вас за духи, Мария,
1: Вы
0: любимые,
1: имеете в
0: которые
1: виду,
0: сняли?
1: от которых я торчу? Это
0: Да.
1: на которых я торчу? Ну, давайте. Три, которые сейчас стоят в моем шкафчике, это старые Kenzo Jungle со слоном. Старые, подчеркиваю, новые вообще нет. No Nine Nicht. Это старая Dolce Vita. И вот то, о чем я говорила, это Dolce & Gabbana Bai. Это редкие, мало кому известные. Вот это просто у меня, знаете, ну как случается, звезды я начинаю видеть где-то.
0: Да, вот как раз Kenzo Jungle, его реформулировали, потому что в его составе был лилиаль, это соединение, которое, ну, в общем, соединение, которое пахнет белыми цветами. Белыми цветами Kenzo Jungle не очень пахнет, но он там выполнял много разных функций важных. Не буду останавливаться, в общем, оно выяснилось, что оно может вызывать рак.
1: Вы что, смеетесь? То есть мне им нельзя пользоваться?
0: Нет, можно, можно, но... шанс вот этого крайне-крайне мал, вот, и
1: вы представляете,
0: мал,
1: уважаемые поэтому... люди, на какие жертвы идет женщина? А, время поджимает, я понимаю, да, все, я поняла, смысл мне ясен. А бывает такое, вот я когда что-нибудь понюхаю, Кирилл, я говорю, извините меня, пожалуйста, как будто котик сходил в туалет, это вот самое мягкое. Угу. Это со мной что-то угу. не так, либо действительно что-то бывает похожее?
0: Во-первых, бывает, да, действительно, это вопрос то, на что вы в композиции обращаете внимание, потому что кому-то смородина, кому-то кошка на вот, это то...
1: Полегче, у нас приличная программа. Да, урина, запах, как-то они так называются, очень...
0: Уринальный.
1: Уринальный, да, элегантно все-таки, молодцы. То есть это от восприятия человека зависит?
0: От восприятия и от чувствительности. То есть действительно в смородине есть соединения, которые имеют много общего с теми соединениями, которые выделяет кошка.
1: Окей.
0: То есть и человек может иметь повышенную чувствительность к ним, и поэтому смородина чувствует...
1: Смородина, это же наши дачки. Это вот у нас у русских mm-hmm. получается уринальные запахи должны пользоваться популярностью. Феромоны, афродизиаки, это миф или они существуют?
0: Пока это все на уровне мифа, потому что феромоны у человека до сих пор не найдены. И то, что добавляет духи, это точно не феромон, скажем так.
1: То есть Зюскинд, который написал «Парфюмера», все наврал. Нельзя найти такой аромат, чтобы толпа на толпу действовала.
0: Пока нет.
1: А вот звезды, которые дают свои имена духам, принимают хоть какое-то участие в их разработке?
0: Да, они идут в компании, и компания как бы им предоставляет сэмплы. Ну, у них есть выбор. Ну, то есть, конечно, у них есть выбор. Они все согласовывают.
1: Какой аромат или аромат чего самый продаваемый в мире? Ну, знаете, вот ванилька, вот, да, там, или чупа-чупсик. Кола.
0: Сейчас, в лидерах держится как раз Жадор, Шанель номер 5.
1: Это что? Это чем они пахнут?
0: Если,
1: главная
0: цветы,
1: нота. Цветы.
0: Цветы, белые цветы. Да, белые цветы. И постепенно, да, действительно начинает доминировать ваниль.
1: Значит, мы еще в сторонке стоим со своей кожей и церковью.
0: Да, это долго еще.
1: Да. Друзья мои, я понимаю, что мне и часа мало. У меня такой заплыв случился. Вы слышите, как я начинала серьезно, на серьезных щах, пыталась быть такой научным журналистом, популяризатором науки. Не вышло, потому что вот счастье из меня, как сейчас шампанское из бутылки, когда идет речь о духах. Спасибо вам большое, Кирилл, что подарили вот такой час. Мне, и уверена, очень многим женщинам. Это правда интересно. Друзья, сегодня в передаче данных был химик, парфюмер, автор телеграм-канала «Духи наизнанку» Кирилл Хайкин. Огромное спасибо.
0: Мария, спасибо. Спасибо, что слушали нас. Всем пока.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сегодня речь пойдет не о танцоре, телеведущем или актере, но, безусловно, о человеке искусства. Он не стал фокусником, но поражал своих друзей буквально чтением мыслей на светских встречах. Он не стал великим математиком, но всегда возил с собой и перечитывал старый потрепанный учебник. Он был хозяином и завсегдатаем огромного количества балов, но было за них в немилости. Речь пойдет о человеке, который мог стать известным художником своего времени, если бы не стал его героем. О графе Диарбекире, Маёшке, Степанове, Скотте Чурбанове, но мы его знаем под другим именем. Москва, 1814 год. Юрий Петрович, молодой и счастливый муж, заботливо отвозит свою беременную жену в Москву, беспокоясь за ее здоровье. В ночь со 2 на 3 октября в молодой семье родился сын, под присмотром опытных врачей. Спустя полгода семья возвращается в родовое имение жены в Пензенской губернии. В планах скорой крестины счастливый отец уже выбрал имя, будет Петром Юрьевичем. Так началась история, но не Петра, а Михаила. Михаила Юрьевича Лермонтова. И мы с вами прекрасно знаем, кем стал Лермонтов. Но кем он был? Когда мы начали создавать сценарий к этому фильму, то считали, что расскажем о талантливом поэте. Но по мере изучения источников мы поняли, что нужно рассказать прежде всего о человеке. Ведь за свою короткую жизнь он успел проявить свои таланты там, где даже мы не предполагали. И я надеюсь, вы убедитесь в этом вместе с нами. Меня зовут Лёша.
2: Меня зовут Паша.
1: И как бы мы ни старались,
2: мы все равно останемся дилетантами.

0: Сразу стоит оговориться, что идиллии в молодой семье не было. Достаточно властная бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева, была недовольна выбором своей дочери.
1: Даже имя Лермонтова – это спор отца и бабушки. Изначально Юрий Петрович хотел назвать сына Петром, однако бабушка настояла на своем и стала даже крестной матерью для своего внука. Мама маленького Миши погибает, когда ребенку только исполнилось 2 года. Разногласия между Елизаветой Алексеевной и Юрием Петровичем разрешить уже невозможно. После похорон отец покидает семейное поместье и оставляет сына на попечение бабушки, которая обещает обеспечить его достойным образованием и сделать своим наследником. Елизавета Алексеевна держит свое слово. Домашнее образование у Лермонтова было действительно на высоком уровне. С ранних лет мальчика окружает огромное количество преподавателей. Он изучает несколько языков, обучается живописи, лепке из воска и даже имеет свой потешный полк. И такое разностороннее обучение совсем скоро принесло свои плоды. Мишель, так его ласково называет бабушка, унаследовал от матери слабое здоровье, поэтому Елизавета Алексеевна делает все, чтобы поправить самочувствие внука. В 11 лет она отправляет его на минеральные воды в Пятигорск, где он проявляет свой талант. Однако не поэта, художника. Он снимает с натуры, то есть рисует небольшой пейзаж Пятигорска акварелью, который, кстати, сохранился и до наших дней.
2: Мало кто знает, что великий поэт, второй после Пушкина в русской литературе, Михаил Юрьевич Лермонтов, но он замечательный художник. Не было в Тарханах человека, который мог бы дать ему азы рисунка, живописи. Но позднее Елизавета Алексеевна приглашает для него учителя рисования, да и сам талант Лермонтову был дан велик от рождения. Очень рано начинает рисовать и продолжает заниматься этим всю свою жизнь. Если бы Лермонтов не отдал свою жизнь неблагодарному кумиру литературе, он стал бы истинным художником.
0: Уже в 14 Миша играет на фортепиано, флейте, скрипке и семиструнной гитаре. Знает греческий, латынь, немецкий и французский языки, а также заканчивает работу над своей первой поэмой «Черкесы» и вовсю занимается стихосложением. В 13 лет Лермонтов покидает родные Тарханы и переезжает на обучение в Москву. В 16 лет, после неоконченного обучения в московском пансионе, Мишель поступает в отделение нравственных и политических наук Московского университета и, кроме прочего, обучается в группе людей, одаренных способностями к математике. В те годы молодой Михаил Юрьевич еще не был известен как поэт, а в своих письмах расписывался как Лермонтов через «А». Это не ошибка. Изначально считалось, что род Лермонтовых восходит к испанским герцогам Лерма.
1: 1832 год. 18-летний Лермонтов гостит у семьи Лопухиных и весь вечер бьется над решением математической задачи, которая все никак ему не дается. Не дается настолько, что во время ее решения он засыпает и во сне видит предположительно того самого предка, герцога Лерма. Предок диктует Лермонтову решение задачи, а восхищенный потомок с радостью просыпается в ночи и все конспектирует. Озаренный своим успехом, Лермонтов решает нарисовать портрет своего предка ночью, восстанавливая черты его лица по памяти. Холста рядом не оказалось, поэтому он решает сделать набросок прямо на стене, углем, в чужом доме. Через некоторое время хозяева семейства сообщают Лермонтову в письме, что портрет на стене пришлось закрасить из-за готовящегося ремонта. На что Лермонтов в ответном письме сообщает, что готов снова нарисовать этот портрет. По памяти, но уже не на стене, а на холсте, и подарить его хозяину семейства. Портрет через несколько месяцев был действительно готов, а позже был передан семье Лопухиных. Картина дошла и до наших дней.
0: Сам же Лермонтов любил математику и всегда возил с собой старый учебник авторства своего университетского учителя, вплоть до последнего дня. Да и было у Михаила Юрьевича еще одно увлечение, косвенно связанное с его аналитическими способностями.
3: Загадайте любое число. Умножьте его на 2, прибавьте к нему 8 и разделите на 2. Вычтите из него изначально задуманное число. Умножьте это на 5, разделите на 10, а факториал полученного числа снова умножьте на 2. Если что, я могу подождать, пока вы перепроверите свои вычисления. Там 4 получится. И тогда, и тем более сейчас мы понимаем, что это просто математический фокус, который можно было красиво решить на глазах у публики. А если приправить это небольшим флером таинственности и актерской игрой, то вуаля! Буквально перед глазами несведущих открывается мир загадочного и мистического. А подобные номера на светских встречах и балах, в компании восхищенных дам – именно то, что нужно. К слову, Лермонтов любил как посещать балы, так и давать их. И если на балах он действовал весьма эффектно, то к маскарадам он имел не столь однозначное отношение.
0: Следствием такого отношения стало написание одноименной пьесы, основанной на реальных событиях и претерпевшей из-за этого несколько редакций. Пьесу отказывались ставить при жизни Лермонтова по разным причинам, и лишь на 50-летие со дня рождения поэта она была впервые показана полностью в Александринском театре.
1: Спустя полвека Александринский театр вновь берется за постановку «Маскарада» в 1908 году. Работу доверили реформатору театрального искусства Всеволоду Мейерхольду, а художником-постановщиком стал Александр Головин. Для изучения лермонтовской эпохи было создано более 4000 эскизов. Это многочисленная бутафория, предметы мебели, даже грим для актеров. Однако особый акцент был сделан именно на костюмах. Создание и подготовка спектакля велись долгих 9 лет. Постановка «Маскарада» стала одной из самых дорогих и масштабных, включала в себя элементы оперы, балета, драмы и пантомимы, и была представлена на суд зрителю 25 февраля 1917 года, в первые дни февральской революции. Спектакль стал невероятно популярным, и уже к 1926 году театральная труппа смогла провести более 150 представлений.
0: Мейерхольд создает вторую редакцию спектакля, а в 1938 году третью, сохраняя большинство деталей. В то же время в театре имени Вахтангова готовится маскарад постановки Андрея Тутышкина. Не менее талантливый состав актеров, восхитительная работа музыкального композитора и новое прочтение уже известной пьесы. Постановки пророчили успех. Премьера спектакля прошла в начале лета, 21 июня 1941 года.

0: «Война» не стала пустым звуком и в творчестве Лермонтова. Номинально он должен был дважды принять участие в Кавказской войне. В первый раз в 1837 году, после ссылки за стихотворение «Смерть поэта». Но по дороге на Кавказ Лермонтов серьезно простудился, поэтому его сначала отправляют в Ставрополье, а потом в Пятигорск на лечение минеральными водами. Там он встречается со старыми приятелями и знакомится с новыми для себя людьми, сильными декабристами. А главное, он делает огромное количество набросков и снимает натуру. Осенью Лермонтов поправляется, прибывает в расположении полка и готовится к походу. Однако с неожиданным визитом на Кавказ прибывает Николай I, поэтому все запланированные военные действия отменяются. По воспоминаниям молодого офицера, он слышал только 2-3 выстрела, то есть поучаствовать в сражениях ему не довелось. 10 октября император проводит смотр войск Кавказского корпуса, а хорошее состояние подразделений косвенно предопределило судьбу поэта. Уже 25 ноября Лермонтов официально исключен из всех списков Нижегородского драгунского полка и помилован, отчасти благодаря прошению бабушки. По итогу Лермонтов отсутствовал в Петербурге не более года. В 1939 году Лермонтов получает звание поручика и даже думает о завершении военной карьеры. Однако наступает 40-й год. Дуэль с Дебарантом, ярость императора, как следствие повторная ссылка на Кавказ в Тынгинский полк. Самый опасный участок Кавказской войны. Лермонтов буквально напрашивается в отряд генерала Глафеева и присоединяется к подразделению в должности адъютанта. 11 июля 1840 года происходит сражение на реке Валерик, которое Лермонтов воспел не только в стихах, но и успел написать несколько картин. Однако не стоит рисовать в голове образ эдакого мажора, который сидит в кустах и клепает шедевры, ведь у нас сохранились записи в журнале боевых действий.
1: Тынгинского пехотного полка. Поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшей для него опасностью от неприятелей, скрывавшихся в лесу, с деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенные на него поручения с отменным мужеством и хладнокровием.
0: За проявленную смелость и мужество в сражениях Лермонтов был трижды представлен к награде. Но по слухам, император каждый раз вычеркивал его из всех наградных списков. Однако, буквально между сражениями, Лермонтов очень любил заниматься одним делом, которое связано с его способностями к точным наукам. И будь это блиц, вы бы дали свой ответ приблизительно за 10 минут.
2: Ну что, сделали свой ход? В современности на классическую шахматную партию отводится около 3 часов. Хотя, если вы играете блиц, то можно управиться и за 10 минут. Наверняка вы не знали о том, что знаменитый поэт увлекался шахматами, притом делал это весьма успешно. Из воспоминаний современников Михаила Юрьевича доподлинно известно, что эту игру Лермонтов полюбил еще в детстве, со временем оттачивая свой навык. В годы Кавказской войны, в которой Лермонтов принимал участие, он играет в шахматы со своими сослуживцами. Буквально во время военных походов. В палатке. Намеренно выбирая самых сильных и опытных соперников.
1: Когда Лермонтов оставался один или с людьми, которых любил, он становился задумчив. И тогда лицо его принимало необыкновенно выразительное, серьезное и даже грустное выражение. Он имел склонности к музыке и к живописи. Если чем интересовался, так это шахматной игрою, которой предавался с увлечением. Он искал, однако, сильных игроков, и в палатке Мамацева часто устраивались состязания между ним и молодым артиллерийским поручиком Москалевым.
2: Но самое интересное, даже во время поединка Лермонтов это сочетание несочетаемого. Как вы думаете, что делал поэт во время шахматной партии? Изучал ходы соперника? Может, придумывал гениальную комбинацию? Нет. Пока соперник делал свой ход, Мишель редактировал либо писал новые стихи и что-нибудь рисовал в черновиках. В голове сразу же возникает вопрос, а страдала ли игра от такого явного пижонства? По воспоминаниям современников, страдали только соперники. Иронично, что в семейной усадьбе Арсеньевых спустя столетия была найдена шахматная фигурка, которую Михаил Юрьевич мог держать в своих руках. И именно эта фигурка символизирует главную страсть поэта –

0: Если вы приедете в Северную Венецию и вам не повезет с экскурсоводом, то будете слушать о мистическом расположении города на костях масонов и древних волхвов одновременно. И разумеется о том, что с тех далеких пор абсолютно ничего не изменилось. Это отчасти является правдой, ведь историческую часть Петербурга никто не перестраивал, не закапывал и даже не откапывал. Однако, выйдя на Невский проспект Пушкинской эпохи, вы бы ощутили два заметных отличия, и речь сейчас совсем не об одежде. Первое отличие. Никаких толп туристов, снимающих все подряд, точно не будет. Лермонтов, в отличие от Пушкина, успел дожить до рождения первых фотоаппаратов. Однако бум любительской фотографии случится только на 60 лет позже смерти поэта. А второе и самое заметное – это проезжая часть. До революции в машиностроении Лермонтов не дожил, поэтому лошади измерялись не в сотнях под капотом, а в высоте холки, окрасе и благородной родословной. И если судить по воспоминаниям современников, оставшимся лермонтовским картинам и наброскам, то явно можно сказать одно – Михаил Юрьевич знал толк в лошадях. Любимчиком Лермонтова стал породистый кавказский серебристый жеребец по кличке Черкес. Притом в скорости и выносливости черкеса также не приходилось сомневаться.
1: Иногда по утрам Лермонтов уезжал на своем лихом черкесе за город. Уезжал рано и большей частью вдруг, не предупредив заблаговременно. Никого. Встанет, велит оседлать лошадь и умчится один. Он любил бешеную скачку, носился как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, канавы и плетни. Знакомые дамы приходили в восторг от его удали и неустрашимости, а верзелинские грации не раз даже рукоплескали, когда он, проезжая мимо перед их окнами, ставил на дыбы своего черкеса и заставлял его чуть ли не плясать лезгинку.
0: Скорость черкеса однажды помогла Лермонтову избежать гауптвахты. Молодой лейб-гвардии офицер тайно покинул воинское расположение в Царском селе ради просмотра новой театральной постановки в Санкт-Петербурге. Во время преследования лошадь Лермонтова оказалась банально быстрее скакунов императорского двора. Но это совсем другая история, которую не прочтешь в школьных учебниках.
2: Образ одиночества в стихотворениях Лермонтова. Признавайтесь, кто хотя бы раз в школе писал, ну или списывал сочинение на подобную тему? Или видел такое название параграфа в учебнике? Думаю, что таких большинство. Однако был ли сам Лермонтов нелюдимый одинок? Был ли он тем самым несчастным юношей, отвергнутым в современном обществе? И если в прошлый раз мы брали количеством котиков, то в этот раз мы будем гораздо серьезнее. Ведь на подобные вопросы может ответить только филолог. Всея Руси.

0: Как ни странно, мы всегда забываем об одной очень важной вещи. Годы известности Михаила Юрьевича Лермонтова приходятся на его юность, на его студенчество и военную службу. Если почитать воспоминания современников Михаила Юрьевича, то можно обнаружить, что он был балагуром, весельчаком и организатором всяких проказ. Среди сослуживцев у него было прозвище «Маёшка». Это в честь горбуна из французских карикатур.
1: Нам известны очень яркие факты, когда Михаил Юрьевич и один из его сослуживцев, соревнуясь в силе в руках, а силы этой Лермонтов от природы обладал огромный, шомполы, которыми чистили стволы ружей и винтовок, Лермонтов мог ради шутки буквально завязать в узел. Это приводило к тому, что казенное имущество было испорчено, и случай этот был не единичным. За такую шалость, за такую игру молодого юнкера он мог даже оказаться под арестом на некоторое время.
0: После очередного шумного и веселого застолья, на этот раз по случаю Масленицы, Мишель с друзьями решила отправиться к бабушке писателя из Царского села в Петербург. Взяв с собой небольшой провиант, которым можно было бы прокормить целую роту, и дюжину шампанской искрометной влаги, шампании, конечно, никогда не видавшей, компания отправилась в путь. По дороге Лермонтов предложил своим сослуживцам представиться на заставе несуществующими фамилиями. Так пранк вышел из-под контроля, и на свет появилась всенародная энциклопедия фамилий. В Петербург, судя по переданной караульному записке, въехали Дон Скотило, боярин Болванешти, фонариот Мавро Глупато, лорд Дураксон, барон Думшвейн, пан Голубчинский, сеньор Глупини, паныч Дураленко и, наконец, потомственный российский дворянин Скот Чурбанов. Догадаетесь, о ком идет речь? Однако молодой компании и этого было мало. После заставы они успели загнать одну из лошадей, и поэтому пришлось останавливаться в пути. Тогда они, собрав весь свой путевой провиант, решили зайти в ярмарочную лавку, которая зимой пустовала. Мишель и тут не растерялся. Он предложил своим друзьям написать стихотворение с упоминанием всех вышеперечисленных фамилий. Но бумаги с собой у него, разумеется, не было, поэтому он просто взял уголек и решил написать на стене. Друзья это, конечно, поддержали. Гостьми был полон балаган. Был Ванешти, молдаван, стоял с осанкою воинской. Был Ванопола, был грек, Чурбанов, русский человек. Да был еще поляк, Глупчинский. Дальнейшие строки авторы забыли. А уголек, как вы понимаете, не самый долговечный материал. А жаль. Возможно, это стихотворение стало бы самым изученным во всем творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова.
2: Как вы считаете, какие стихотворения Лермонтова являются самыми изученными? Разумеется, сразу на ум приходит мысль, что такими стихотворениями являются самые известные произведения поэта. Кажется, будто логика здесь проста. Чем известнее стихотворение, тем больше интереса оно вызывает и тем больше его изучают. Оказывается, это не совсем так. Самому дотошному изучению подвергаются стихотворения, авторство которых остается спорным. Именно в этом случае произведение изучают максимально подробно и в контексте всех произведений, и в приблизительном историческом контексте, если известна предположительная дата написания. И вы не поверите, одно из стихотворений Лермонтова является одновременно одним из самых известных, печатается в каждом учебнике литературы и считается спорным в вопросе авторства. Вообще, стихотворение «Прощай, немытая Россия» не было опубликовано при «Немытая Россия», не было опубликовано при жизни Лермонтова. Впрочем, как

0: автографы, то есть написанные автором строки произведения. Это Шекспир. Однако строить гипотезы о присвоении или воровстве Ромео и Джульетты, исходя из несохранившихся черновиков, будет немного опрометчиво. Поэтому такой аргумент будет хоть и весомым, но явно не решающим. А значит, настал час профессионалов. К делу подключаются лермонтоведы. Изучается буквально все, вплоть до голубых мундиров. В то время жандармы носили светло-синюю, а не голубую форму. Однако позже выясняется, что словосочетание «голубой мундир» было устойчивым и использовалось в годы жизни Лермонтова. Другие исследователи утверждают, что слово «паша» не используется ни в одном из стихотворений Лермонтова, за исключением данного. Для изучения этой гипотезы лермонтоведы обращаются к алфавитно-частотному словарю языка Лермонтова, включающего в себя более 14 тысяч слов, которые поэт использовал во всех своих произведениях. Оказывается, «паша» мелькает в стихотворениях, пьесах и сказках Лермонтова аж 8 раз. Гипотеза снова оказалась неверной. Другие же изучают семантику отдельных словосочетаний. «Немытая Россия», «страна рабов», «страна господ», считая их нетипичными для Лермонтова, но все равно не могут прийти к однозначному выводу. Поэтому предположение, что Лермонтов с Россией не прощался, вполне имеет право на жизнь. Ведь он искренне любил свою отчизну, пусть и странную любовью.
1: В последние годы жизни Лермонтов преуспевает во многом. Это и успехи на полях сражений, и выпуск единственного прижизненного собрания стихотворений, и публикация романа «Герой нашего времени» целиком. Но одно из самых последних достижений Лермонтова как поэта – это стихотворение «Родина». До этого жанр хвалебной оды подразумевал неделимость государства от отчизны, политической составляющей от духовной. Однако уже с первых строк автор заявляет об обратном и запускает маховик философских суждений, которые крутятся до сих пор. Ведь этот вопрос был, есть и будет вечным в любом уголке земного шара. После публикации стихотворения «Смерть поэта» Лермонтов парадоксально становится с каждым годом все известнее в светском обществе, но отдаляется от него, надевая маску весельчака и балагура. Внутренние противоречия, новые знакомства на Кавказе – все это прямо или косвенно влияет на творчество поэта. И, как мне кажется, самая неожиданная сторона, с которой себя проявил Михаил Юрьевич – это карикатуры. В то время на полях рабочих тетрадей люди точно так же рисовали рожицы своих знакомых и приятелей. Интересно, что именно карикатуры, высмеивающие должностных лиц, дело не такое частое. Но Лермонтов был остр не только на язык, но и на взгляд. Например, карикатура под названием «Поспешает на тревогу» датируется последним годом жизни Михаила Юрьевича. По легенде, местные жители в карикатуре узнали генерал-губернатора Санкт-Петербурга Петра Кирилловича Эссена, который отметил на своем посту 70-летие в 40-м году. Пузатый и обрюзгший мужичок, запрягающий худую старую клячу, явно неподобающий образ для градоначальника.
2: Лермонтов в первую очередь гениальный человек, и черта любой гениальной личности – это изменчивость настроения, непостоянство, наверное, даже в образе, волю или неволю, а человек, создающий несколько образов. Он играл эту роль, переживал ее, очень часто списывал себя из жизни, брал эти сюжеты, и вот эти черты приобретали его герой.
1: Вот такой он, герой своего времени. Имевший успех у женского пола, но бессердечный и одинокий. Искренне любивший свою страну, но презирающий фальшь и чинопоклонство. Несколько раз представленный к наградам за смелость в бою, но ни разу их не получивший. Пришедший на смену Пушкину, но также погибший на дуэли, не дожив 2 месяцев до своего 27-летия.
0: Графическое наследие Лермонтова, картины маслом, акварелью, наброски, зарисовки – все это систематизировано достаточно давно. Да и новостей о новых найденных картинах не появлялось. Сам Михаил Юрьевич по праву считается признанным гением. Однако мало кто знает о Лермонтове живописце. И даже спустя 100 лет после его смерти, некоторые эксперты считают его увлечение живописью дилетантским. Ведь нам так легко считать людей вокруг себя дилетантами.
1: Но способны ли мы увидеть дилетанта в себе?

0: Пожалуй, почти никто не избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом. Альтернативная медицина, уфология, конспирология, фолк-хистори. Да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Раунд третий. Идеи массового поражения.
1: Первые 6 минут звук не очень. При записи был технический сбой. Простите.
2: Нас иногда называют инквизиторами, обвиняют нас в подавлении инакомыслия. Кое-кто из выступавших сегодня даже прямо себя именует научным инквизитором. А сейчас мы будем говорить про инквизицию настоящую.
0: Екатерина Юрчик. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, специалист по истории Испании нового времени.

0: Сейчас слово «инквизиция» обычно используют в качестве ругательства. Это вообще оправдано, как вы считаете?
1: Ну, я считаю, что в качестве ругательства сейчас используют разные слова. Ну, сейчас мы здесь ссылки на таких вполне изолированных существ, как бывший кот. Вот. Но, собственно, инквизиция, да, с ней связано мало приятного, и обычно современный человек использует слово «инквизиция» как синоним жестокости, доходящей до садизма, насилия, религиозного фанатизма, лицемерия, алчности, ну и иных других пороков. И, собственно, наверное, поэтому и используют его как бранное слово. Ну, во всяком случае, слово малоприятное, малохорошее. Я должна вам сказать, что, собственно, когда мы говорим об инквизиции, мы упоминаем не даже римскую инквизицию, а в основном испанскую инквизицию. Наверное, потому что именно ее, как вам наверняка известно, массовой культуры никто не ждал. И, собственно, я хочу разобраться, что, собственно, в этих представлениях об инквизиции является достоянием исторической науки, а что имеет место быть мифом. Ну, сначала все то, что не является мифом. Инквизиция, само слово инквизиция, происходит от латинского слова инквизицио, что означает расследование и розыск. Когда мы говорим об инквизиции, мы говорим о суде, об особом виде трибунала, который был учрежден Римской католической церковью под папской властью. И история Римской папской инквизиции восходит к Средневековью, к 13 веках, когда папа организует инквизицию как особый вид суда в связи с борьбой с ересями, особенно на юге Франции. И, собственно, цель этого суда заключалась в том, чтобы выявить отступников от католической веры, то, что называлось ересью, и осудить вероотступника. Испанская же инквизиция была учреждена значительно позже. Она была учреждена во второй половине XIII века по инициативе королей, которая была утверждена папой, и ей была суждена очень долгая жизнь. Она просуществовала до 1834 года, когда, как выразился один испанский публицист того времени, она просто умерла от ряхлости. Что дало испанская инквизиция? Каковы ее особенности? Ну, в том, что касается вероучения, она подчиняется папе. Только глава церкви может судить о том, что является верующим, а что нет. А вот как организация испанская инквизиция зависела от королевской власти во многих религиозных аспектах. Ну, в частности, такое право было у королей, как назначение генерального инквизитора и высший совет инквизиции являлся частью государственной администрации. Собственно, поэтому обычно говорят о связи государства, испанского государства и этого трибунала. И в этом заявляют была особенность испанской инквизиции. Так это или не так, это не миф, это так. Что еще не является мифом? Это особенности процесса. Мы помним о том, что инквизиция – это суд. Это трибунал, следовательно, мы говорим о судебном процессе. Мы говорим об особом виде суда, судопроизводства, у которого есть там своя компетенция. И в инквизиции было то же самое. Инквизиторы судили только христиан, а иноверцев. Их компетенция, как мы сейчас сказали, не распространялась. Прокурор, следователь, судья был одним и тем же лицом. То есть можно одно и то же лицо могло и инициировать иск, производить следствие и, собственно, заниматься внесением приговора и вердикта. Чем отличалась в этом смысле инквизиция от других судов? Да, это было отличие, но и следствием в судопроизводстве такие примеры были в то время. Напомню, что мы говорим о 15, 16, 17. А в 18-м, соответственно, начале 19 века, если мы говорим об Испании. И в это время судопроизводство, судебный процесс был основан на презумпции вины, а не на презумпции невиновности. Это нынешние юридические процедуры основаны на презумпции невиновности. Тогда это была презумпция вины, и, собственно, в чем она заключалась, вы можете видеть на слайде. Главная цель – добиться признания
2: обвиняемого. Особенность инквизиции заключалась также и в том, что сам процесс то есть возбуждение, иск, следствие, вынесение приговора, было процессом тайным, обвиняемый брался под стражу, содержался в тюрьме, а вот осуждение, оглашение приговора было публичным. И, собственно, вся энергия инквизиторов была направлена на то, чтобы представить обществу вот этого вот обвиняемого еретика и принудить его признаться в своих прегрешениях. Поэтому, собственно, этот акт назывался актом веры или деянием веры, если быть более точным в переводе с латыни. Но нам известен этот акт в основном в португальской транскрипции. Мы его знаем как «Аутодафе». К чему я веду? Не является мифом то, что инквизиция – институт репрессивный, институт устрашающий. Институт, который был создан для того, чтобы осуществлять контроль над обществом в позднее Средневековье или раннее Новое время. Это не является мифом. Поэтому, когда историк занимается изучением деятельности инквизиции, его цель не заключается в том, чтобы оправдать, упаси Боже, действия инквизиторов. Никто не занимается оправданием. Историк вообще редко бывает прокурором. Историк, занимающийся исследованием инквизиции, как выразился сегодня очень хорошо коллега, в ее собственном историческом контексте, пытается объяснить это явление, объяснить эту деятельность, исходя из реальной ситуации. Ситуации, вот, которая была, там, предположим, на Пиренейском полуострове с 15 по начало 19 века. Поэтому, естественно, разговаривая об инквизициях, о мифах об инквизиции, я не собираюсь воспевать здесь прелести кнута, если вы меня собираетесь в этом подозревать. Я не собираюсь этого делать. Что касается мифов. Ну, вот любезно проведенный организаторами форума опрос в сети выявил вот такие наиболее распространенные представления об инквизиции. Они перед вами на экране. Собственно, ассоциации вполне понятны, они связаны и с художественной литературой, и с массовой культурой. Ну, вот особенно в том, что ее, конечно, никто не ждал. И инакомыслие, и препятствия развитию научным знаний, и, конечно, религиозный фанатизм, и изощренная жестокость. Я бы сюда добавила еще мифы, которые распространены. Это ее безусловное могущество, это ее алчность. Ну, здесь можно рассуждать очень долго. То есть, короче говоря, любой порог, который вы придумаете, инквизиторам можно приписать, и инквизицию как институту тоже. Ну, идем дальше. Если мы занимаемся исследованием инквизиции, то грань между исследованием и мифом помогает нам выявить источники. В этом смысле, конечно, тем исследователям, которые профессионально занимаются изучением священного трибунала, очень крупно повезло, потому что в их распоряжении большой корпус, большой объем источников, прежде всего исходящих от самого трибунала. Это грандиозные архивы инквизиции. Я говорю об испанской инквизиции, пожалуйста, это и большой корпус материалов, которые есть в Национальном архиве, и в местных больших хранилищах документов. Это документы личного происхождения, которые исходят от современников, мемуары, личная переписка, и, конечно, публицистика. Публицистика этого раннего нового времени и публицистика более поздней эпохи, ну, в которой, в общем-то, сыграла большую роль в том, что сложились те самые бранные представления об инквизиции, которые нам, судя по всему, хорошо известны. Боролась ли инквизиция с инакомыслием? Ну, давайте определимся с термином, что называется. В средние века и раннее новое время инакомыслие, то есть отклонение от общей распространенных представлений о мире, о мироздании и понимании этого мира, которое определяла, естественно, религия, Инакомыслие не являлось добродетелью. Оно не являлось добродетелью не только с точки зрения церкви, ее институтов, а оно не являлось добродетелью и с точки зрения властей. Почему? Потому что отклонение от вероучения рассматривалось как источник внутренних конфликтов в обществе. Тот, кто думает не так, как сосед, это потенциальный источник конфликтов. Собственно, это может внести в общество разлад, поэтому нужно бороться. Более того, особенно в 15, 16 и 17 веках рождаются новые типы государства, и, собственно, владыки, правители европейских государств считали, что единомыслие – это залог стабильности общества. И, в общем, их политический лозунг заключался в том, что если, коль есть один король, у его подданных должна быть одна вера. И как мы установим эту веру? Вот здесь, в разных европейских государствах, изобретались различные способы и создавались различные учреждения. Вот в Испании действовала инквизиция, но в других европейских государствах существовали другие приемы, способы и учреждения для того, чтобы утвердить это единомыслие. Это были и духовные консистории, это, собственно, были и государственные институты, которые стремились установить это единомыслие. Здесь я говорю не только о католическом мире, но и о мире религиозного протеста, о протестантах. Инквизиция боролась с ересью. И вот понятие ереси в Испании в 15, 16 и так далее веках, пока работала инквизиция, очень здорово расширялось. И разные аспекты этого понимания ереси выходили на первый план, а другие как-то потихонечку растворялись. Ну, во-первых, это, естественно, отклонение от догматов веры на словах и на практике. Обратите внимание, то и другое должно было быть публичным. То есть, иначе говоря, вы должны предъявить были свои взгляды обществу. Что значит на практике? Ну, вы должны были делать нечто, что позволяло бы другим заподозрить вам, что вы не совсем правоверный католик. Инквизиция преследовала, естественно, ведовство, магию в разной степени. В Испании это было так, но сразу должна оговориться, что, в общем, представление о том, что испанская инквизиция свирепствовала в преследовании ведьм, именно ведьм, сильно преувеличено, поскольку именно в Испании охота на ведьм не была столь распространена, как в Европе. Я вам смогу, я надеюсь, показать это даже на цифрах. В компетенцию инквизиторов входили преступления против нравственности, это двоеженство, содомия и так далее. Главное, чтобы вот это стало бы известным каким-то образом. И такой общий совершенно предмет, как богохульство. Причем это вы могли оскорбительно высказываться там о святых таинствах, вы могли скептически высказываться о содержании Библии, но здесь я должна сразу говорить, что инквизиторы очень хорошо понимали, в каком состоянии был человек, когда он богохульствовал. И в инквизиционных процессах неоднократно упоминается о том, что, мол, нужно различать сознательное богохульство, кощунство, сознательное кощунственное действие в отношении культа с богохульствованием в пьяном виде, когда человек себя не помнит. И вот если человек, например, стоя перед инквизитором, хотел как-то оправдаться, ему говорили, ну что ж ты так вот богохульствовал-то, он говорил, ну да, я себя не помнил, я там находился не в совсем потребном состоянии, да, ну немножко сошел с ума. Могло, кстати говоря, быть принято во внимание. Что касается того, были ли инквизиторы противниками науки. Ну, здесь вопрос, как вы понимаете, полемический, дискуссионный, и он является объектом очень серьезных исследований сейчас в исторической науке. Но если сводить, так сказать, факты и предлагать какие-то факты вашему вниманию, то я бы сказала таким образом. Наше современное представление о науке, о научном знании, основанное на рационализме, на критическом анализе, на проверяемости данных, в том числе путем и логических умозаключений, и главное, путем эксперимента, что сегодня блестяще продемонстрировали коллеги. Это представление о науке в то время, особенно в XVI веке, только формировалось. То есть новая наука, как тогда говорили, современное представление о научном знании, о том, что опыт может быть, в частности, источником знаний, это представление о науке формировалось. Инквизиторы же отстаивали другие научные представления, которые нам кажутся архаичными. Птоломеево представление, например, о мироздании. Да, они отстаивали эти архаичные представления. И на их стороне, конечно, были насильственные инструменты, насильственные способы. Но, тем не менее, кроме всего прочего, нужно сразу оговориться, что и ученые, которые создавали науку в нашем современном понимании, естественно, они прекрасно понимали, что они создают новые эти представления о мире. И создавая это новое представление о мире, они в то время были вынуждены высказываться о вопросах религиозных и о теологических вопросах. Я напомню, что процесс против Галилея, их было на самом деле два, был инициирован римской, но не испанской инквизицией. В данном случае эта связь несколько слаба. Я бы так сказала, но она распространена почему-то в литературе. Считается, что Галилея осудили все-таки почему-то испанцы. На самом деле ее осудила римская инквизиция. Но, как бы то ни было, против Галилея было два процесса в 1616-1632 году. А первый процесс, в общем, закончился вполне благополучно для Галилея, но неблагополучно для тех научных идей, которых он отстаивал, была осуждена система Коперника. А вот спустя какое-то количество времени, в 1632 году, Галилей продолжал отстаивать свои научные позиции. Он написал книгу «Диалог о двух системах мира» Птоломеева и Коперникова, и там предисловие противоречило содержанию. В предисловии он отрицал систему Коперника, а в самой книге он ее отстаивал и вполне достойно отстаивал. И, собственно, это и послужило, в общем-то, подозрением в том, что он стоит на грани ереси. Более того, Галилей заявил, что Священное Писание не является единственным источником истины. И вот это было очень серьезным аргументом для инквизиторов для того, чтобы его привлечь к объяснениям. Как вы знаете, это закончилось печально для Галилея. Он был вынужден отречься от своих научных взглядов и последний год своей жизни доживать практически под домашним арестом. Джордано Бруно в 1600 году действительно принял смерть на костре, но он был обвинен не только в том, что он оставил идею о бесконечности Вселенной и множественности миров, но он считал, что Христос не был Бога-человеком. И это было очень серьезно, как вы догадываетесь, в то время. То есть его осуждали как еретика. Я говорю сейчас о римской инквизиции, но преследовали ли мыслителей и ученых в протестантском мире? Пример Мигеля Сервета, ученого-испанца, который написал рассуждение о Троице, и предъявил его в протестантской Женеве, там же и был осужден как еретик, поскольку он отрицал догмат о Троице. И его сожгли на костре. Да, это так. Но его сожгли в протестантской Женеве, ни в коем случае не в католической Испании. А то, что он открыл малый круг кровообращения, кстати говоря, текст об этом был включен в рассуждение в этот трактат о Троице, об этом как-то кто-то мало тогда задумывался. Я должна сразу сказать, что в Испании система Коперника даже после первого осуждения Галилея преподавалась в университете. В университетах ее отстаивали испанские ученые, ничего плохого в этом не видели. И один из них даже сказал, что мы должны, когда мы рассуждаем о том, что является источником истины, мы должны думать о том, каким духом проникнуто Священное Писание, а в практическом мире искать источники других представлений. Кроме всего прочего, божественный язык математики, как он выразился, которым, как утверждается, утверждал Галилей, написана книга природы, приложима для исследования этого сущего мира. Была ли осуждена система Коперника в Испании? Да, была после 1632 года. А я начинаю говорить о запрещении чего-то, и передо мной индекс запрещенных книг, в обложку вы его здесь видите. А в Испании этот индекс работал весьма специфически. Я должна вам сказать, что многие научные трактаты, такие как трактаты Лейбница, Ньютона, работы Гоббса, в испанский индекс попадали либо с большим запозданием, либо вовсе не попадали. Что касается сочинений Кеплера, то здесь вообще был курьез. Сочинения Кеплера попали в испанский индекс не за, собственно, их научное содержание, а за то, что, что работы Кеплера были посвящены английскому королю, который имел титул «защитник веры» с точки зрения католической церкви. Это было неприемлемо, и вот несчастный Кеплер угодил в индекс запрещенных книг. Были ли инквизиторы религиозными фанатиками? Ну, фанатизм – понятие эмоциональное, непроницаемость для критики. Ну вот здесь можно говорить об очень многом. Инквизиторы прежде всего следователи. И я должна сказать, что большая часть инквизиторов была даже не теологами, они были образованными юристами. Они опирались на свои собственные правила, на собранные доказательства, на инструкции. И один из них в начале 17 века даже заявил, что инквизитор должен проводить следствие так добросовестно, как ему это должно, учитывая величие идеи, которую он отстаивает. Но он может ошибаться, как другие люди. Инквизиторы действительно очень тщательно собирали доказательства и очень тщательно вели допросы. Но вопрос-то заключается в том, кого они преследовали. Преследовали ли они тех, кто верил во Христа не так, как полагалось добрым католикам? Здесь обычно, когда начинается об этом рассуждение, приводят два очень ярких факта. Это изгнание иудеев из Испании в 1492 году. Факт был, это решение королевской власти, это не решение инквизиции. Что касается и в 1609 году из Испании были изгнаны мусульмане, обращенные в христианство. Это уже было не первое поколение этих христиан, которых подозревали в сотрудничестве с турками-османами в Средиземноморье. И поэтому вот бывшие мусульмане, теперь уже добрые католики, считались агентами врага. Инквизиция испанская протестовала против этого акта. Преследовала ли испанская инквизиция тайно исповедующих другие религии? Да. Да, преследовала, поскольку, исходя из своего представления о инакомыслии, это было, в общем-то, фактом, который я совершенно не собираюсь оспаривать. Можно ли обвинять инквизиторов на этом основании в религиозном фанатизме? Ну, вряд ли они поступали точно так же, как поступали их коллеги, которых мы инквизиторами не называем, в других странах. Пытки и костры. Пытки, как и в любом другом суде того времени. Приписывать испанской инквизиции особую изощренную пыточную жестокость введения судебного процесса – это миф, поскольку пытка употреблялась в европейском судепроизводстве вплоть до 18-го, а то и 19 века. А в инквизиции применение пытки не считалось необходимостью, но она применялась. А применение пытки было ограничено правилами. Типы пыток были строго оговорены. Дело в том, что инквизиции, как и церкви, запрещалось проливать кровь. Отсюда вот пыточный арсенал был ограничен, но это не значит, что он был, конечно, менее жесток. Что касается костров. Аутодафе – это не казнь еретиков. Это публичный акт осуждения вероотступничества. Именно на этом акте, как считалось, еретик имеет последнюю возможность признать факт своего отступничества и примириться с церковью. Если этого не происходило, тогда он передавался в руки светских властей, которые и осуществляли казнь. Наказание было делом светской власти. Более того, любые наказания – не являлись частью аутодафе. Они производились позже, спустя некоторый промежуток времени. Поэтому, и я должна, естественно, напомнить, что костер – это не единственный приговор инквизиции, который был ей доступен. А вот представление о том, что задача инквизитора – пыткой выбить у обвиняемого признание в ереси, а потом непременно его с особой жестокостью заживо сжечь на костре, вот это как раз является мифом. Инквизиторы старались не доводить до смертной казни. Это было их собственным поражением. Они должны были убедить еретика в том, что он отступник, и побудить его к раскаянию. Другие были наказания, телесные наказания, изгнания и денежные штрафы, которые, кстати говоря, шли в основном на организацию ауто. Инквизиторы неоднократно жаловались, что, в общем, своих денежных средств у них нет, а королевская власть неохотно их выделяла. А что касается жертв инквизиции, традиционно жертвами считаются всех тех, кто попадал в поле зрения трибунала. Но не все, во-первых, были осуждены, многие были освобождены от, так сказать, подозрения в вине. Многие из этих жертв сумели избежать всех видов наказания, они просто скрылись. Их были тысячи, да, но сколько? Вот все цифры на экране. Обратите, пожалуйста, внимание на хронологический период. Представление буквально о миллионах жертв испанской инквизиции сильно преувеличено. Сейчас исследователи этот вопрос серьезно пересмотрели. И обратите внимание на количество смертных приговоров. И особенно на количество смертных приговоров, приведенное в исполнение. Я сразу должна оговориться. Даже не пытайтесь вычислить среднее количество людей, погибших по приговору инквизиции за этот промежуток времени. Это не средняя температура по больнице. А дело в том, что инквизиция, пик деятельности инквизиции падает вот как раз на 15-16 век, а потом следующая волна идет на конец 15-го. На конец 16-го, начало 17 века. Для сравнения, я напомню, что в одну Варфоломеевскую ночь 1572 года в Париже погибло 3000 человек. А количество людей, которые были казнены в результате приговоров по видовским процессам в Центральной и Северной Европе, здесь цифры очень серьезно колеблются. Иначе говоря, инквизиция была страшным, репрессивным институтом, но представления о ней преувеличены, и как удивительное, единственное, уникальное воплощение фанатизма, жестокости и тирании, именно испанская инквизиция осталась в массовом сознании и осталась в массовой культуре. В результате чего? Ведь в эпоху религиозной нетерпимости, религиозных войн, собственно, не только испанские инквизиторы преследовали инакомыслящих и так далее, применяя вот такие свои весьма специфические способы. Не только испанская инквизиция была на это способна, но именно в эту эпоху, если мы учтем, что испанская монархия была великой державой, которая обладала грандиозными колониальными владениями в Европе. Естественно, для многих монархов того времени Испания была серьезным соперником. И для того, чтобы очернить этого соперника, естественно, нужно было выбирать факты. Так и строился в публицистике миф об особой жестокости испанцев, и в качестве этого, доказательства этого факта, как раз вот появились те самые представления, как вы видите, достаточно упрощенные, об инквизиции, которые и сейчас существуют в массовой культуре. А живучесть вот о том, что именно испанская инквизиция воплотила как уникальный образец все, что связано с представлением о религиозной нетерпимости, это плод своей эпохи. Это связано исключительно с историческим контекстом. Но почему же сейчас это так живуче? С моей точки зрения, это связано с нашими современными принципами и современными представлениями. Современный человек не терпит контроля над своими умонастроениями, над своим поведением, а если этот контроль существует, современный человек хочет, чтобы он был обоснован, прежде всего, законом. И для того, чтобы доказать эту идею и пропагандировать ее, нужны исторические примеры. Но, естественно, испанская инквизиция, как пример, великолепно для этого подходит. В виде мифов. Что по этому поводу можно читать? Вот я, конечно, список грандиозных исследований инквизиции ведутся, это очень перспективное поле для изучения. Ну вот я отобрала наиболее известные произведения, в том числе вот и совсем недавние. Здесь и классика, конечно, например, как работа Хуана Антонио Льоренте «Критическая история испанской инквизиции». Льоренте – последний секретарь священного трибунала. Именно он ввел в поле научного исследования богатейшие архивы этого учреждения. Спасибо за внимание.
3: Большое спасибо, Екатерина. Сейчас будет диалоговая часть, и вопрос нашему уважаемому докладчику хочет задать наш эксперт, кандидат исторических наук Александр Бутягин. Дайте, пожалуйста, Александру микрофон. Где Александр? Вот он, да.
4: Я хотел спросить следующее. Понятно, что число жертв инквизиции – это все-таки процессы, а не какая-нибудь там бойня в городе, да, вроде Варфоломеевской ночи, не могут быть запредельные. Но насколько они были тяжелы именно для, ну, наиболее ценного для общества интеллектуального слоя, то есть всяких писателей, ученых, философов и так далее. Да? Не был ли именно им нанесен вот этот грандиозный урон испанской инквизиции, который так и запомнился, как вот трагедия?
2: Ну, я должна вам сказать, что, собственно, представление об ученом как о профессии, самой процессе профессии ученого в то время формировалось. Мы можем говорить об интеллектуалах. И прежде всего мы можем говорить в данном случае об университетских деятелях или о представителях клира или духовенства, которые отстаивали какие-то новые теологические идеи. Насколько тяжел был этот удар, судить чрезвычайно сложно. Есть единичные явления, я могу вам привести примеры. Например, если человек занимался переводом Библии на народный язык, то это могло быть поводом для подозрений. Люди, как правило, эмигрировали. А в университетской среде не за научные знания, а опять же за, может быть, филологические исследования, по отстаивание идеи о том, что Библию можно подвергать филологической критике, да, это можно. Оценить объем этих преследований сложно. В основном те исследования, которые сейчас есть, оперируют индексом запрещенных книг. И вот исследователи судят. Написал испанский интеллектуал какую-то работу, попала ли она в индекс запрещенных книг и по каким обстоятельствам. И вот здесь вывести, прийти к этому однозначному выводу, что именно испанские интеллектуалы в раннее новое время стали главной жертвой инквизиции, и поэтому в Испании там не развивались практические науки, это была серьезная препона научному знанию, таких научных оснований нет. Испанцы имели доступ к научной литературе европейской, сами писали труды. Вопрос заключался только в одном ограничении. Могли ли эти научные знания стать публичными? То есть можно ли было о них заявить с кафедры? А вот здесь, я бы так сказала, простор для исследования открыт. Мы не можем назвать точную цифру. Пожалуйста.
3: Благодарю. Вопрос, присланный делегатом. А готовится задавать вопрос. Вот юный делегат на ступенечке здесь сидит. Про инквизицию. Правда ли, что генофонд европейских стран сильно пострадал из-за инквизиции, так как много красивых девушек отправили на костер?
2: Мне странна сама такая идея, особенно ее формулировка и про генофонд, и про красивых девушек. Представление о том, что инквизиторы обладали какой-то садистским пристрастием и хотели уничтожить всех красивых девушек, это вот как раз часть мифа. Судить о красоте, ну, как вы понимаете, представление о красоте изменчиво. И то, что считалось красивым в XV веке, в нашем веке, может быть, таковым не являться. И поэтому инквизиторы, как правило, чрезвычайно редко, в единичных случаях обращали внимание на внешний вид своих подопечных. То есть в протоколах инквизиции судья не заявлял, девушка была красивой, поэтому я ее убью.
3: Я эту байку слышал вот от своей мамы, например. Угу.
2: Я вам могу назвать точное происхождение. Шарль де Костер, легенда об Уллиншпигеле. Смерть гуляет по Фландрии. И как косой выкашивают сильнейших мужчин и прекраснейших девушек.
3: Скорее всего, так и есть. Спасибо. Прошу, представляйтесь, пожалуйста.
5: Меня зовут Девора, я из Долгопрудного. Вот вы только что упоминали легенду об Уллиншпигеле, и у меня вопрос, насколько эта книга правдива?
2: Это художественное произведение. И говорить ее об его правдивости по отношению к тому, что мы знаем об истории, сложно. Мы можем говорить об ее правдивости с точки зрения ее художественного воздействия. Опирается ли легенда об Уллиншпигеле на какие-то факты? Прежде всего, нужно представить себе, что мы имеем дело с Фландрией XVI века, где идут религиозные войны. Испанцы воюют за Фландрию, потому что это часть испанской монархии, и одновременно борются с еретиками. А факты, которые использовал Шарль де Костер для того, чтобы создать действительно свой совершенно блестящий роман, связаны как раз с представлением об испанцах как о врагах, которые восходят к тому же самому XVI веку. То есть, естественно, люди, которые жили во Фландрии в XVI веке, видели в испанцах фанатиков, приписывали им все мыслимые и немыслимые жестокости, которые во время войны творятся. И это вошло впоследствии в национальное сознание бельгийцев, и вот родился Шарль де Костер.
3: Спасибо. Пожалуйста, левые ряды, вот там у входа я вижу руку. Готовятся правые ряды, середина.
6: Добрый день, Алексей, Москва. Когда говорят про испанскую инквизицию, практически сразу всплывает имя великого инквизитора Торквемады. Вот я хотел вас спросить, насколько связан вот этот демонизированный образ с общей концепцией демонизации инквизиции? Было ли это как связано с личностью самого Торквемады? Что об этом говорят официальные документы? Спасибо.
2: Спасибо большое за вопрос. Вот вопрос действительно очень интересный, потому что действительно образ Торквемады вошел составляющим элементом и очень важным в мифологию испанской инквизиции. Торквемада был первым инквизитором, который официально был назначен королем в 1488 году, если мне память сейчас не изменяет. Что касается его действий, и как бы проецирование его личности на темные представления об испанской инквизиции, это оправдано лишь отчасти. Сам Торквемада не был ни в коем случае слепым религиозным фанатиком. Он был скорее теологом, перед которым была поставлена очень сложная задача выявить тех иудеев, которые обратились в христианство не до конца, то есть, иначе говоря, чье обращение было неискренним, которые могли бы будировать христианскую среду, возмущать христианское сообщество. Жестокости, как и все инквизиторы, такие садистские жестокости, он не творил, но действовал в соответствии с поставленными задачами, я бы так сказала.
3: Благодарю. Пожалуйста, дайте микрофон вот туда.
7: Добрый день. Вопрос, наверное, не совсем такой исторический, но все же. Вот мы знаем, что испанская реквизиция, она такая страшная, ужасная, испанский сапог. Вы, собственно, это очень хорошо описали. А вот, может быть, в современной Испании как к этому эпизоду своей истории относятся?
2: Ну, во-первых, я ничего не говорила про испанский сапог. Вот. Но с инквизицией...
3: Подразумевали, наверное.
2: Нет. Потому что когда я перечисляла, вот ссылалась на вот эти все ужасающие пытки, если аудитория так настроена слушать про жестокости, то, в общем...
3: Ну, хотят, чтобы просмаковали немножко.
2: Посмаковали, хорошо. Три типичных пытки испанской инквизиции – это кувшином, то есть пытка водой, обвиняемого опускают на специальной доске так, чтобы голова была ниже, чем ног, начинают вливать воду. Человек задыхается, и вот под этим... В этом состоянии, в общем-то, от него можно получить какое угодно признание. Это дыба, это растягивание на доске. То есть вот, когда привязывают руки-ноги и растягивают человека. Что касается испанского сапога, как правило, ну, единичный случай применения. А, кроме всего прочего, вот то, что в фильме «Легенда об Эйленшпигеле» показано, как там обвиняемому жгут пятки, обвиняемой виновата, это не применялось в испанской инквизиционной практике. Жестокости есть жестокости, но еще раз... существует время и время. Что касается современного отношения к испанской инквизиции в современной Испании, она, история испанской инквизиции, да, это факт национальной истории, но испанцы очень мудро относятся к национальной истории, они считают, что изменить ее нельзя, с ней надо смириться. То, что было, то было. А инквизицию надо исследовать, как и любое другое историческое явление.
8: Добрый день, меня зовут Евгений Кучерган. У меня такой вопрос по поводу популярности инквизиции в ее время. То есть поддерживалась ли она жителями тех времен? То есть как к ней относились? Ведь она пробыла такое большое количество времени вместе с жизнью общества.
2: Очень хороший вопрос. Это действительно очень важный... Это очень важный аспект, потому что одно дело ввести учреждение, а другое дело общественное отношение к нему. Ну, во-первых, оно было разным. Инквизиция все-таки существовала с 1478 по 1834 год, и на разных этапах отношение к инквизиции у самих испанцев было очень разным. Я могу сказать сразу, что инквизиция как само учреждение, то есть как существование такого суда, особого отторжения не вызывала, но критику вызывали как раз вот особенно судебного процесса. Очень быстро среди и испанских теологов, и деятелей церкви была высказана идея, что нужно пересмотреть само следствие и суд. То есть сделать суд состязательным, то есть иначе говоря, чтобы вот это представление о презумпции вины снять, чтобы обвиняемый мог отстаивать даже при помощи адвоката свои права. Адвокаты были, но их особо никто не слушал. Сбор доказательств, привлечение большего количества свидетелей и главное сообщение самому обвиняемому суть обвинения против него выдвинутого. Чем ближе к XVIII веку, тем под разным культурным явлениям, в том числе распространение новой науки, идеологии, просвещения, инквизиция стала критиковаться, и королевская власть стала ограничивать ее действия, в частности, реформировала судопроизводство. И даже тогда, когда испанцы впервые в начале XIX века написали первую свою конституцию, которая была основана на представлении о правах человека, парламент, который принимал эту конституцию, провел очень много времени в спорах о том, ну хорошо, ладно, свобода слова, свобода собраний, да, до свободы совести они не дошли, Испания оставалась конфессиональным государством, но инквизицию стоит ли отменять? Решили отменить, но потом вернули. Вот таким вот образом. Когда в 1641 году, возвращаясь немножко назад, Каталония пыталась и перешла на 12 лет под власть Франции, отделившись от испанского государства, то в договоре каталонцев с французским королем было записано, что каталонцы просят инквизицию не отменять. Вот так.
3: Вам должна понравиться картинка. Верните картинку.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы много рассказываем вам о том, как правильно содержать зоопарковских животных. Это целая наука. И об этой науке лучше говорить с людьми, которые непосредственно ей занимаются. У меня в гостях Андрей Тупикин, начальник отдела аквариумов и морских животных Московского зоопарка. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Кроме того, что вы большой руководитель, вы же непосредственно ручками занимаетесь, все делаете с этими животными. Вот давайте поговорим о том, как обогатить правильно среду. Мы начали этот разговор. Да, я напомню нашим радиослушателям, что одно из лучших обогащений информационной среды, когда животные содержатся вместе. Да, они друг друга развлекают, они взаимодействуют. В общем, происходит какое-то общение, и вместе веселее. Сейчас место вам позволяет их саживать. А что еще позволяет вот ваш замечательный новый павильон, комплекс целый для ластоногих?
3: Ну, к счастью,

0: посетителей, которые ходят по-разному одеты летом,
1: да,
0: что немаловажно,
1: да,
0: между прочим, для животных.
1: Конечно.
0: Тем более таких интеллектуальных, как ластоногие. Вот разные люди, да, на них можно смотреть круглый год, они разные, там, сугробы, снега, их отсутствие, зелень, техника, да. Вот эта движуха не только летом, но и зимой происходит.
1: Конечно. Ну и сама смена времен года, смена погоды, температур, осадки, солнышко вышло, зашло. То есть все это на самом деле очень здорово влияет.
0: Вороны.
1: Да, огари, которые летают и садятся на берег.
0: Угу.
1: Еще есть некоторое количество таких чисто технических игрушек, в которые можно поиграть не с киперами, когда мы пришли заниматься тренингом.
0: Про тренинг мы отдельно поговорим. Давайте про игры поговорим.
1: Есть игрушки, которыми животные могут заниматься сами или, соответственно, поиграть со своими сородичами. Главное, чтобы эти игрушки были не проглатываемы, не раскусываемы, ну, то есть безопасны для животных. Не все играют в игрушки, там, например, те же самые сивучи игрушки игнорируют. Среди настоящих тюленей тоже большого интереса к игрушкам мы не видим. Котики иногда, играя друг с другом, начинают подкидывать какие-то небольшие предметы и ловить их, так как они ловили бы, наверное, рыб. Ну, а моржи, которые, как мы уже говорили, наиболее склонны к всевозможным манипуляциям, они готовы играть в игрушки часами. Там главное, чтобы игрушка была довольно крепкой, не проглотилась моржом. Вот, и какой-нибудь сложной формы, чтобы ее можно было щупать, обсасывать, таскать. Еще идеально, если игрушка тонущая. Потому что, когда с игрушкой всплыл на поверхность, а бассейн довольно глубокий, там 7,5 метров в больших бассейнах, если морж чуть-чуть прозевал, игрушка опускается на дно. Ему нужно за ней, значит, снова вниз сплавать. И вот такая вот игрушка, которая двигается вверх-вниз, оказывается более предпочтительной. Но даже те ластоногие, которые не любят играть в игрушки, вот в привычном нам понимании, могут еще какие-то такие вот забавы воспринимать. Например, практически все ластоногие любят струи воды.
0: Угу.
1: Как вы, наверное, видели, в новом комплексе вода довольно сильно перемешивается. Вообще морскую воду, в отличие от пресной, почти нельзя слишком перемешать. Что в морском аквариуме, что в морском бассейне, там не должно быть застойных зон. Это не пруд и не какая-нибудь старица реки, да, это вот именно постоянно двигающаяся масса воды. Поэтому у нас все заборы на очистные сооружения и все выходы расположены так, чтобы бассейн весь перемешивался и весь этими струями пробивался. Плюс есть водопады, да, которые обеспечивают дополнительное движение воды, опадающей в воду. И вот особенно трубы, через которые вода выходит из очистных сооружений, под мощным напором такая сильная струя воды. Это любимые места, где очень многие наши звери любят проводить время. Даже старенькие слепые сивучихи, да, у которых уже в целом очень ограничено восприятие мира, очень любят спать, просто болтаться, переворачиваться, чесаться явно телом вот об эти струи воды. Может быть, это отчасти напоминает им быстрое плавание с сильным трением об воду. Но в любом случае любые течения сразу привлекают внимание любых обитающих в бассейне ластоногих. Вот струи – это прям такая любимая игрушка всех.
0: Вот это интересно очень.
1: Еще один момент. Можно замораживать в лед рыбу, можно просто замораживать лед в каких-то больших баках. Можно мелкий лед вот в ледогенераторе готовить и высыпать баками на берег тем же моржам. Они его жуют, они его перемалывают, они его перебирают. То есть они реализуют то самое, что они хотят при перекапывании грунта, когда в природе добывают беспозвоночных. При этом лед, к счастью, не опасен, если его проглотили, да, потому что он не режет им внутренности, как проглоченная раковина, а растаивает там.
0: Нужно особо отметить, что для моржа очень важна манипуляция с едой, да, потому что в дикой природе моржи заняты поиском пищи, когда, да, им приходится много манипулировать, они перекапывают дно, ощупывают вибрисами, не бивнями, как многие думают, да, а вот именно вибрисами. У них очень подвижная вот эта часть морды, и им нужно вот сначала достать что-то со дна, потом это дело прожевать, разбить правильно раковины, да, потом поймать пищевые остатки, которые там находятся, то есть непосредственно, что они будут есть, тело моллюска,
1: угу,
0: и его заглотить. Очень сложное пищевое поведение у них, при том, что, в общем-то, ластами особенно себе не поможешь, хотя они помогают, да, но в основном это все делается...
1: Губами.
0: Вот, да, они как руки у них, что ли, да, можно так сказать.
1: Да?
0: Некий...
1: Или как хобот у слона.
0: Хобот у слона сорвали с языка просто.
1: Угу.
0: Поэтому для них вот такие игрушки, да, вот это очень хитрое такое наблюдение, это острое, я бы так сказал.
1: Обеспечение мелкой моторики.
0: Да,

0: мелкая моторика губами. Вот представьте, дорогие радиослушатели, вот об этом нам Андрей рассказывает, что у моржей мелкая моторика губами.
1: Ну, это действительно так, как ни странно.
0: Да, поэтому важны вот эти все льдышки всевозможные. Вообще, я вспомнил, что в Тенерифе, где касаток содержат, очень часто в качестве даже подкрепления используют кусочки льда, потому что, видимо, тем животным, которые со льдом так или иначе сталкиваются, манипуляции с такими тающими предметами, для них это большая радость, что ли. Да. А у моржей-то тем более, это же вообще жители льдов. А по ходу пьесы вопрос. Вот очень часто моржи, у которых бивни отрастают, да, они страдают от того, что стачивают их, и их приходится удалять, эти бивни, изначально часто удаляют бивни,
1: да,
0: у моржей, или делают коронки какие-то, да, ну, поскольку в дикой природе они помогают только вылезать на берег или отвешивать тумаки соседям, то в зоопарке, наверное, их отсутствие не критично.
1: Ну, по крайней мере, на уровне поведения вроде бы нет, но, к сожалению, если бивень хоть раз был стерт до пульпы и завелись всякие пульпиты и синуситы в корне зуба,
0: да, то это беда.
1: То иначе как удалить вариантов нет, потому что иметь постоянный гнойный очаг рядом с головным мозгом,
0: ну да,
1: это такая плохая затея. А бивень у моржа очень большой, вы себе представляете, а корень у него еще более большой.
0: Да.
1: И, соответственно, это огромная воспаленная зона. Конечно, это важно для моржей иметь бивни. Но выбирая из двух зон при содержании в неволе, мы бивни удаляем. У того моржонка, который когда-то родился и вырос в московском зоопарке в Оливии, у нее бивни удалось сохранить, поскольку она нормально питалась там 2,5 года материнским молоком, у нее не было таких сильных стрессов, как бывает у моржонка, который там отнят от матери в 2-3 месяца. Да? И, в принципе, при размножении в неволе, там, где это удается, бивни часто удается сохранить. Угу. Или поставить на них коронки, или просто сохранить, давая хорошую дозу кальция и избегая таких стрессов. Но, к сожалению, все моржата, которые попали из дикой природы, это с очень большой долей вероятности кандидата на удаление бивни.
0: Удаление.
1: Да.
0: Ну, хорошо, мы с вами сейчас говорили о том, как вы играете в игрушки, да, и вы начали рассказывать о том, что вы играете с моржами едой.
1: Да.
0: Замораживая кусочки пищи, игра с едой, это очень здорово, потому что это отчасти занимает их, да, и имитирует, ну, в микроскопическом объеме, но по сравнению с их естественной жизнью в естественной природе, да, ну, как-то вот заменяет их естественное поведение, да, такой аналог получается.
1: Да.
0: Но вы же с ними еще и тренингами занимаетесь.
1: Да, обязательно.
0: Это же тоже игра с едой, но уже с человеком. Вот про это немножко расскажите, насколько это эффективно.
1: Да, тренинги – это огромная часть взаимодействия с ластоногими. Дело в том, что помимо обогащения среды, помимо многих полезных свойств, с ластоногими есть такое правило. Они все очень плохо переносят наркоз. И если там тигру, льву или медведю мы можем в случае какого-то там необходимого обследования или манипуляции дать наркоз, ну, почти наверняка не боясь, что животное от этого пострадает, тоже это нежелательно, тоже делается очень много тренингов, и тоже все, что можно без седации, мы делаем без седации, то есть без применения наркоза. Но для ластоногих это совсем иной уровень риска, в случае, если наркоз все-таки приходится применять. Поэтому без самой крайней необходимости ни на какой наркоз мы не идем. И очень многие процедуры и манипуляции мы формируем именно тренингом таким образом, чтобы их можно было сделать добровольно из песни. Наверное, уважаемые слушатели понимают, что когда животное начинает болеть, когда ему что-то нехорошо, какое-то недомогание возникает, это плохой момент учиться чему-то новому. Тут и старые-то навыки прекрасно теряются. Поэтому все навыки на случай лечения животного формируются как можно скорее, пока животное здорово, пока никаких критичных процессов не происходит. Для того, чтобы если вдруг животному понадобится реальная помощь, мы уже на автопилоте попросили от него там позволить осмотреть зубы или обработать глаза, или взять кровь, или сделать укол, или там сделать рентген или УЗИ. И с большой долей вероятности животное от нас не отвернулось, и нам это все позволило. Поэтому очень большая доля тренингов – это вот эти вот ветеринарные манипуляции, которые не выглядят очень захватывающе. Ну, там, с точки зрения посетителей, принести мячик – это круче, чем полежать на рентгене. С точки зрения ластоногого совсем наоборот. Потому что когда оно лежит на рентгене, оно беспомощно, оно лежит на суше, где оно гораздо менее ловко и увертливо, чем в воде. И тут требуется огромный уровень доверия для того, чтобы при таких процедурах просто спокойно полежать.
0: Так нет, мало кто понимает, что сохранять неподвижность – это работа, еще может быть более сложная, чем носить мячик.
1: Конечно. Поэтому, кстати, когда животное перегрелось от неподвижности, ему нужно обязательно дать сбросить возбуждение, поплавав за мячиком, как-то активно подвигавшись, особенно если животное молодое. Мы не можем ждать от него, что оно долго будет выдерживать какие-то процедуры. Поэтому мы четко знаем, что для животного легче, что сложнее, что более приятно, что менее приятно. И в отличие от дельфинариев, но тем более цирков, да, в зоопарке нет какой-то обязательной программы. То есть есть показательное кормление, во время которых мы каждый день, ну, бывает, что у кого-то разгрузка раз в неделю, это естественно для взрослых животных, мы показываем всевозможные навыки животного и рассказываем о нем. Но это не значит, что у нас есть обязательная программа, когда на 4-й минуте этот котик обязательно должен влезть на тумбочку и взять на нос мячик. Нет. То есть мы каждый раз очень гибко подстраиваемся под состояние животных. Мы работаем не с одиночными животными, а с группами. Поэтому если у нас хотя бы одно животное решило размножаться или чего-то стало бояться, или в группе произошли какие-то разборки, да, которые мы там отсмотрели по камерам и понимаем, что они были, мы должны так скорректировать программу, чтобы ни в коем случае не допустить перегрева и срыва животных. Например, в любой группе есть какие-то, ну не будем их называть словом доминанты, но есть те, кто рулят и правят, да, и есть те, кто робкий, тихий и старается лишний раз не отсвечивать. Вот когда мы работаем с группой, очень важное правило, что у нас всегда самый наглый и сильный начинает тренировку первым, а заканчивает последним. То есть он должен быть чем-то интересным и позитивным занят в течение всего времени, когда начинают работать все менее уверенные в себе животные. Если мы его отпустим раньше,
0: он не даст никому
1: работать.
0: Он
1: не даст никому работать, он пойдет развлекаться, дергая за косички, кусая за ласты и так далее.
0: Это и есть доминирование, которое вот, процесс.
1: Да, даже это может быть и не доминирование. Он не хочет конкретного подчинения от кого-то. Ему весело. Часто так ведет себя детеныш по отношению ко взрослым. Детеныш, которому весело, может бегать и кусать всех за ласты, потому что он освободился, у него есть время и отличное настроение.
0: Потому что он вне порядка, детеныша, пока он маленький.
1: Он вне порядка, ему никто не дает по шее всерьез, но он ужасно всем мешает. Поэтому вот не обязательно доминант, но вот такое вот животное, склонное как бы беситься, резвиться и всех задирать и подначивать, должно быть занято. Причем, поскольку, естественно, мы никак физически влиять на него не можем, нужно сделать так, чтобы занятие было интересно. Чтобы ему самому было настолько интересно с нами, что он готов временно потерпеть и не кусать маму за ласт.
0: Ну, то есть вы с простых трюков начинаете, там, другими словами?
1: Нет.
0: Нет?
1: Мы смотрим. А с другой стороны, если мы видим, что животное сейчас включено, нельзя давать слишком простое. Потому что, опять же, раз, два, три, и наступит скука. То есть мы всегда должны держать в тонусе, но не слишком. То есть задачка должна быть посильной, но интересной.
0: Ну что, прямо вот сходу даете сложную задачу?
1: Мы смотрим.
0: Вот пришли с утра.
1: Если животное вылетает из воды, смотрит в глаза и говорит: «Здрасте, вот он я», мы можем делать одни из самых сложных навыков.
0: То есть если животное предлагает вам: «Давай сегодня поработаем»,
1: да.
0: Мне весело.
1: Если животное говорит: «Ой, ну привет, что-то я не знаю, а селедки нет». «Нет, скумбрию я не хочу», то тогда понятно, что нам нужно сделать какой-то минимум для того, чтобы животное совсем уж на нас не обиделось, не расстроилось, не ушло, и в этот раз отстать.
0: То есть у вас гибкая история?
1: Да. Мы работаем с сытыми животными.
0: Да.
1: Сытые они всегда, потому что это группы. Если мы попробуем кому-то еды не додать, мы тут же спровоцируем сильную агрессию внутри группы. Так делать не надо, конечно. Да, это как раз повод искусственно научить животных конфликтам, которые в природе для них, может быть, и не случились бы.
0: Ну, смотрите, что получается, да, вы используете тот самый, ну, как бы, не совсем сытое, да, то есть оно поело нормально, у него прекрасное настроение, но начинает играть с едой. Даже в дикой природе это мы видим много-много раз. Да, у дельфинов да. Это особенно часто мы видим, но мы видим это и у ушастых тюленей, когда они начинают подбрасывать конечно. Рыбку, еще что-то такое вот делать, да, играть с ней, поймал, отпустил. Угу. Вы этот феномен используете, игра с едой. Да. То, чему детям делать нельзя категорически. Нашим детям.
1: Да. Еще один важный момент, что у каждого животного в ведре лежит не один вид рыбы, а около 10. Угу. Там рыбы и морепродуктов. Кальмары, мидии, креветки, это все тоже там бывает наряду с рыбой.
0: Разная еда.
1: Разная это еда. Важно, да? И опять же, у нас, конечно, есть принятые рационы, которые, по сути, максимум, который может сожрать там животное этого вида, если очень хочет кушать. Угу. Но реально животным дают столько, сколько они готовы съесть с удовольствием. Вот когда мы видим, что в конце кормления животное начинает подбрасывать еду, нюхать, перебирать, плевать и так далее, мы уменьшаем порцию на следующий день. Уменьшаем не в два раза, уменьшаем там на 5%, но чуть-чуть уменьшаем. Или наоборот, если мы видим, что животное явно не наелось и готово еще, мы порцию точно так же чуть увеличиваем. То есть у нас нет жестких изо дня в день одинаковых количеств рыбы в ведре. Мы, во-первых, все время пляшем с количеством по состоянию животного. И мы играем сортами рыбы, видами. Угу. То есть понятно, что есть любимые, есть средненькие, есть нелюбимые варианты корма.
0: Нелюбимые, но полезные, да. Которые надо съесть.
1: Если животное живет как не в себя, но при этом явно по его еженедельным взвешиваниям мы видим, что перебирать вес уже не надо. Угу. Плохая идея давать еды меньше. Потому что животное, недополучая, будет от этого гораздо сильнее, опять-таки, нагреваться, печалиться и раздражаться. Угу. А это ни в коем случае не наша задача. Мы будем играть с сортами рыбы в его ведре. И наоборот, если животное имеет плохой аппетит, но мы понимаем, что надо раскармливать, надо как-то увеличивать вес, надо как-то добавлять энергии, то в ход пойдут самые вкусные кусочки. Это вот еще один талант, это даже не пропишешь таблицы, понимаете, это именно талант зоопарковского кипера. Не только определение сложности задачи, но и определение содержимого ведра процентного, да, при хорошем опыте это делается уже как-то автоматически на глаз. И, кроме того, эти разные кусочки, вот, разные на вкус, разные с точки зрения ценности для животного, позволяют избежать монотонности. То есть, что мы стараемся избежать? Мы стараемся избежать тренинга, при котором животное, вот как манную кашу ложкой, получает одинаково кусочки рыбы за какие-то рефлекторные команды. Это очень скучно для животного, это требует голода, потому что не голодное животное так особо долго не про взаимодействие, это просто ему неинтересно. Да? Когда мы кушаем манную кашу ложкой, это не тот уровень азарта, нежели когда мы играем там в рулетку. Да?
0: Ну да. А тут, получается, он не знает, да, и это еще больше мотивирует, что он получит, да?
1: Да.
0: А давай это, а вдруг я получу этот кусочек красной икры,
1: да,
0: вместо манной каши.
1: Которая, кстати, тоже прекрасно идет в корм, потому что, например, гольцы или горбуши, которые к нам приходят непотрошенными, да, часто бывают с икрой, и эта икра животными вполне любима.
0: Чтоб я так жил, это называется.
1: А вот. Суть не в этом. Суть в том, что даем разные кусочки, кроме того, за разные навыки.
0: А-а-а.
1: Грубо говоря, сложный для животного неприятный навык сопровождается, ну, условно говоря, большим кушем.
0: Ну, например, дать ласту для забора крови, да, это неприятный.
1: Да, дать ласту и полежать спокойно на заборе крови.
0: Да.
1: Вот после этого, по идее, отдается пол ведра, отдается там 2-3-5 там целых селедок, да, и животное отпускается гулять, играть и все такое.
0: Большая награда.
1: Большая награда. А за какие-то более простые вещи, может быть, и небольшой кусочек. А если животное в раздраженном состоянии или почему-то еще начинает раз за разом делать кое-как, если мы просто не будем подкреплять, да, то это раздражение усилит. Маленькие и не самые вкусные кусочки позволят раздражение нивелировать, но в то же время дадут понять, что...
0: Переключает просто.
1: Да, да, да.
0: Да, вот этот процесс поедания, он переключает внимание прежде.
1: Да.
0: И уходит раздражение.
1: Но для поимки действительно достойной добычи тебе надо делать иначе, тогда попадется целая щелетка. То есть это разговор ежесекундный.
0: Нужно просто собаководов на перевоспитание отправлять вот к вам.
1: Поэтому мы часто смеемся над людьми, которые говорят, что они просто кормят.
0: Да, да, да.
1: Товарищ, если у тебя в руках есть корм, и ты его выдаешь, ты тренер. Да. Потому что та доля секунды, в которую ты его выдаешь, это информация.
0: Которую получает животное. Это информационное обогащение, это здорово.
1: Да.
0: А вот скажите, Андрей, игра в качестве подкрепления, такое у вас бывает?
1: Такое бывает, но далеко не со всеми.
0: Ну, допустим, вот вы сказали, что моржи очень любят играть с предметами.
1: Вот моржи, да. Более того, помимо игры с предметами, моржи просто пытаются общаться с человеком, пытаются что-то угадать. Например, с моржами у нас зашла игра «Повторяй за мной».
0: Угу. То есть они повторяют за человеком?
1: Они повторяют за человеком, это можно крепить. И еще одна игрушка, которую мы периодически применяем, особенно она хорошо работает с детенышами, не только с моржами, изначально мы ее с морскими котиками начали, с молодыми как раз растущими, которым вечно не хватало драйва какого-то в жизни. Это такая игрушка в «Придумай что-нибудь». Когда мы начинаем крепить любое новое действие, а два раза повторенное одно и то же не крепим. И они, быстро перебрав все предложенные команды, да, начинают делать что-то еще. И бывает, что мы, во-первых, буквально за пару-тройку тренировок формируем какой-то совершенно новый навык. И, во-вторых, видно, какой кайф начинается у животного, когда оно действительно начинает предлагать.
0: Само предлагает.
1: Да, да. Нам все равно что, главное, не повторяйся.
0: И это очень здорово и интересно. Главное, что это интересно самим животным, и это улучшает их благополучие.
1: Конечно.
0: Такое взаимодействие.
1: Я бы еще одну штуку сказал сейчас про тренинги. На самом деле важно, если есть у нас еще пару минут.
0: Да.
1: Помимо того, что это интересно, помимо того, что это позволяет договориться про всякие медицинские процедуры и так далее, у некоторых сложных элементов тренинга, там, стойки на передних ластах, какие-то прыжки из воды и так далее, то, что требует прям физически напряжения всех сил, есть еще один важный момент. Дело в том, что дикое животное до последнего маскирует признаки болезни. Для того, чтобы хищники не вычислили, не сажали в первую очередь, логично скрывать, пока можешь. И для того, чтобы определить любые недомогания, вот очень внимательное отношение к этим сложным навыкам во время тренировок нам в этом помогает. Если мы видим, что животное начинает отказываться от каких-то элементов, которые раньше делало легко, мы на него очень внимательно начинаем смотреть. Если отказ продолжается, мы, как правило, зовем ветеринара и начинаем более детальное обследование. Потому что просто так, в обычном вот расслабленном поведении, это не видно вообще. И несколько раз это позволяло вовремя поймать действительно серьезные проблемы.
0: Понятно.
1: Вот такая нескучная у нас жизнь.
0: Да, жизнь у вас нескучная, занимающая много времени, требующая огромного терпения, огромного количества знаний и, я бы сказал, здорового фанатизма. Случайных людей у вас в зоопарке нет. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Андреем Тупикиным, начальником отдела аквариумов Московского зоопарка, и он нам рассказывал о том, как тренинг помогает им сделать животным жизнь в зоопарке более интересной, разнообразной и комфортной. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России. До свидания.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: «Все можно забыть», — сказала необыкновенная женщина, вручившая мне кольцо. «Все, кроме сознания утраченной чести и жажды мщения». Из романа Вальтера Скотта «Роб Рой».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Роб Рой», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков.
2: Кристина, привет. Всем привет, рад всех видеть.
1: Привет, Клим.
0: Режиссер Майкл Кейтен Джонс снял историческую драму «Роб Рой» по одноименному роману Вальтера Скотта. Фильм рассказывает о событиях в Горной Шотландии в самом начале 18 века. Главный герой, пытаясь прокормить свой род, занимает деньги на покупку рогатого скота у местного, не слишком благородного маркиза Монтеросского. Но когда прихвостень маркиза коварно завладевает этими деньгами, Рой вынужден изменить образ жизни и встать на защиту своей семьи и чести с оружием в руках. В главных ролях снялись Лиам Нисон, Джессика Лэнг, Джон Хёрт, а также Тим Рот, который сыграл в фильме роль злодея Арчибальда Каннингема и был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Интересный факт, связанный с фильмом. Трейлер «Роб Роя» был помещен компанией Microsoft на установочный диск Windows 95 в качестве примера мультимедийного файла.
1: Начнем, наверное, с ключевого момента фильма – это понятие чести. Это очень было важно для главного героя, и даже жена Макгрегора говорит о том, что для него честь даже дороже, чем его семья. Скажи, пожалуйста, что есть честь для шотландца 18 века?
2: Это очень сложный вопрос, потому что мы сейчас говорим не просто про шотландца, мы говорим про сурового горца, потому что Макгрегор – это горный клан. Причем в описываемое время, мы говорим про начало 18 века, начало второй декады 18 века, вот так будет совсем, если точно, 1711-1712 год, вот эти события, даже скорее 1712. Вот они, Макгрегоры в это время, вообще были в опале, то есть клан был запрещен. После поражения их в битве с противниками, с королевскими войсками шотландскими, в 1603 году клан был запрещен. Под страхом смерти это имя нельзя было произносить и на себя его брать. Но Макгрегоры не растерялись, так как у них все были родственники вокруг. Все были родственники. Они просто взяли себе фамилии окружающих кланов. И как, вот, как жили, так и жили. Все знали, что это Макгрегоры. А то, что он Макгрегором, ну, прилюдно не называется, там, при чиновниках, то это ничего не значит. И вот к описываемому времени, конечно, уже это запрещение плохо действовало, прямо скажем. Так вот. Горец – это человек, который остался очень сильно в прошлой эпохе, то есть фактически в средних веках. Причем в очень специфических средних веках, слабо феодализированных, потому что у горцев с этим делом все было плохо. То есть, по сути дела, это такие суровые, очень суровые пережитки родоплеменного строя. Ну, понятно, уже там много-много-много раз, во много итераций трансформированного, но все равно это даже еще дофеодальная честь вообще. То есть это честь семейная, в первую очередь. Когда ему жена говорит, что ему честь дороже, чем семья, это, конечно, современный артефакт, потому что семья там показана современная, то есть папа, мама, там сколько у него, двое, трое детей, я не помню. По-моему, двое пацанов у него, да. Это не семья. Это маленькая ячейка, семья — это клан. Ну вот, может быть, не весь, но все равно огромная конгломерация людей. Вот эта семья, она важнее всего, важнее человека самого, важнее чего угодно. И вот у нее есть семейная честь, конечно. А нарушение, например, слова... Вот тот там постоянно Макгрегор по всему фильму говорит, что вот мое слово, вот он даже меня уже задолбал своим этим словом. Нарушение слова – это не то, что значит ты прослыл болтуном и пустозвоном. Ты всех опозорил, причем не только которые с тобой вместе тут живут и действуют. Самое главное – ты опозорил всех своих предков.
1: То есть свою фамилию, да? Помню?
2: Да, это допустить было ни в коем случае нельзя, и поэтому чего-чего, ну, по крайней мере, так считается. Если все эти старые горские понятия держиваются в клане, вот если человек сказал что-нибудь и прямо пообещал тебе, глядя в глаза, это значит, скорее всего, он это будет держать, это слово, даже ценой своей жизни. Потому что своя жизнь по сравнению с жизнью семьи стоит очень мало.
1: А почему просить помощи у герцога Аргайла главному герою было ниже собственного достоинства?
2: Вот тут нужно поговорить о том, что вообще из себя представляет как сам фильм, с точки зрения истории, так и литературная подоснова. Мы же помним, что это роман Вальтера Скотта «Роб Рой», одноименный. Вальтер Скотт, несмотря на все свои недостатки, которые мы теперь видим через много веков, это автор, например, первой научной работы истории клана Макгрегоров, которому принадлежал тот самый Роб Рой. То есть, как минимум, он был в курсе канвы событий, но он очень многое в своем романе намеренно исказил. Ну а Алан Шарп, сценарист фильма, ну, вслед за ним вынужден был и в фильме кое-что исказить, прямо скажем. Тем более, что у него задачи-то, собственно, историческое произведение выстроить не было. Почему это чушь, вот то, что там показано? По двум вещам. Во-первых, настоящий Роб Рой Макгрегор, Роберт Рыжий Макгрегор, сын Дональда Макгрегора, он не просто просил помощи у герцога Аргайла, он у герцога Аргайла на землях просто тупо прятался. Он когда поссорился с монтрозами, он грабил их арендаторов, угонял скот и сбегал на землю к Аргайлам, потому что Аргайл был его друг, во-первых, а во-вторых, он был его родственник, потому что папа его, Дональд, был сыном одной из семьи. Какой семьи? Аргайлы — это не Аргайлы, это герцоги Аргайлы из клана Кэмпбеллов. Самое главное, это один из самых знатных кланов вообще во всей равнине Шотландии — Кэмпбеллы. Вот, знаешь, Наоми Кэмпбелл? Это их вольноотпущенные негры-рабы уже в Америке. Одной из ветвей этих самых, этого клана. Это очень мега-знатная аристократическая фамилия, просто мега-знатная. Правильно называть Кэмпбелл. Герцог, там по номеру, такой-то герцог Аргайл. Аргайл — просто это земля, на которой Кэмпбеллы проживали. И в конце концов они сначала были графами, потом стали герцогами. Вот как раз незадолго до описываемых событий. Конкретно вот в этом фильме речь идет, судя по всему, одно из двух. Или про Арчибальда Кэмпбелла, или про Джона Кэмпбелла. Второе почти наверняка правда, потому что он как раз в это время был максимально активен, он был молодой. А, да нет, это не, наверное, точно Джон Кэмпбелл. Арчибальд Кэмпбелл умер в 1707 году. Это Джон Кэмпбелл, герцог Аргайл. Вот, значит, папа Дональд был сыном одной из его клана Кэмпбеллов. Таким образом, Роберт Рой Макгрегор был всего лишь внуком клана Кэмпбеллов. Угу. Поэтому зазорно просить помощи. Он не просто, я говорю, просил, он там просто тупо прятался. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, Монтрос. Его там почему-то обзывают маркиз Монтрос. Хотя он был к тому времени уже совершенно точно.
1: Герцог.
2: Джеймс Грэм, второй герцог Монтрос. Ну и, конечно, подбор актеров, потому что из Аргайла и из Кэмпбелла сделали мерзких старикашек. Таких. Которые прям такие, ух, противные. На самом деле они были младше Макгрегора. Макгрегор 1671 года рождения. А, например, Джеймс Грэм, получается, второй герцог Монтрос, он был 1678-го. Вот так. Но это, конечно, в угоду некой художественности, потому что понятно, что молодого, ну, хорошо, в возрасте зрелого мужчину Макгрегора должны угнетать мерзкие маленькие старикашки, которые там при власти, при деньгах и такие все гнусные олигархи. Оба.
1: Чтобы он еще на их фоне лучше смотрелся.
2: Да, конечно, потому что Лайм Нисон высокий, красивый, большой, широкоплечий, а это такие отвратительные два упыря.
1: Когда герцог Монтрос просит Макгрегора лжесвидетельствовать против герцога Аргайла, он свою просьбу аргументирует тем, что если он скажет, что Аргайла якобит, то ему все поверят. Вот. И почему, скажи мне, пожалуйста, для аристократа было быть опасным якобитом, а для простого человека нет?
2: Тут, опять же, очень странно. Понимаешь, обвинить публично Аргайла, герцога Аргайла, в том, что он якобит, это было все равно, что обвинить Сталина в троцкизме, например. Или в том, что он сторонник Гитлера. То есть, ну, это, возможно, бы выслушали, но дальше сказали бы, что-то, по-моему, ну, чуть-чуть больной. Потому что Кэмпбеллы, Аргайлы, Кэмпбеллы, они были не просто не якобиты, это была просто главная опора британской короны в равнинной Шотландии. Потому что именно Кэмпбеллы, и конкретно Джон Кэмпбелл, он будет, собственно говоря, давить горское восстание 1715 года. В это время конкретно это уже герой войны за испанское наследство на стороне Англии. Воевал он под началом герцога Мальборо, Уильяма Черчилля, который был прапрапрапрадедушка того самого Уинстона Черчилля. Он, у него вся грудь в британских орденах, он выступал за унию, собственно говоря, за это ему там некие плюшки, скажем так, англичане выдали. А он стал граф Гринвичский, а потом герцог Гринвичский. Родился он, собственно, в Англии непосредственно. Да, понятно, он шотландец, но место рождения у него в Англии, не помню сейчас точно где. Поэтому Да, ну и в итоге он станет первым лицом со стороны Англии в Шотландии. То есть его обвинить в том, что он якобит, я думаю, что Джеймс Грэм, второй маркиз Монтрос, он, наверное, был немножко не тупее нас. Он точно знал, что обвинить Аргайла в том, что он якобит, невозможно. А самое главное, невозможно было сделать. Почему? Потому что в это время, после войны за испанское наследство, герцог Аргайл находился на Минорке, потому что он был назначен губернатором Минорки. Вот так вот. Его там вообще быть не могло. Но это ладно. В конце концов, сделали некую рокировку историческую. Вот он здесь. Что такое якобит? Якобит — это как раз наследие того, что Англия и Шотландия когда-то соединились вместе в личную королевскую унию. То есть два разных королевства, Шотландия и Англия, находились под управлением династии Стюартов, шотландской, кстати говоря, династии. То есть они были самостоятельны, но король у них был один. То есть, если что, он мог, например, не дать им воевать друг с другом. Таким образом, остров умиротворился, так стало лучше, там торговля пошла. Короче говоря, это вот очень длинная история вражды Англии и Шотландии прекратилась. Династия прервалась, ну, понятно, она прервалась два раза, потому что сначала казнили Карла I Стюарта во время той самой знаменитой этой английской революции. Потом был лорд-протектор Оливер Кромвель, потом некоторое время очень немножко правил его сын. Потом была реставрация Стюартов, на троне встал Карл II. Ну, Карл II долго не проправил, и дальше был король Яков. Получается, вот Яков VI, если не ошибаюсь, был по шотландским меркам, и Яков II по меркам английским. И вот дальше происходит свержение династии Стюартов в 1680-х годах. Это так называемая славная революция, когда вместо Стюартов посадили на трон Вильгельма III Оранского, Штатгальтера Нидерландов. Почему? Потому что он был протестант, это самое главное. А Стюарты... Последние Стюарты, все были католики. Например, они начали вооружать ирландцев, что вообще было ой-ой-ой, не надо вооружать ирландцев. Кстати, вот это вот предков этого парня Майкла Коллинза. Для чего? Потому что ирландцы все католики упертые совершенно. То есть им нужно было что? Католическая армия, верная католическому монарху. Вот, ну и Стюартов поставили на лыжи, и они вынуждены были уехать в Францию. Тут получается у нас новая династия. Но Вильгельм Оранский умирает, и на его место приходит королева Анна, родственница. Она тоже Стюарт. И как раз вот описываемые события все происходят во время правления королевы Анны. С королевой Анной было плохо. Помнишь, там в самом начале фильма, когда как раз маркиз, как они его обзывают, Монтрос, на самом деле герцог Монтрос Джеймс Грэм, приезжает в замок к Аргайлу, и там происходит... Это вот, ну, типа гладиаторского боя на мечах. Ну, там вторая, скажем так, сцена, первая была со скотиной, с угнанной.
1: Ну, да-да-да.
2: Вот. И он говорит, там, какие новости при дворе? Говорит, как обычно, все обсуждают наследника, которого, судя по всему, не будет. Говорит, можно было надеяться, что столь тщательно вспахиваемая нива даст хоть один здоровый всход. Говорит, право, видал я кладбище более здоровое, чем утроба этой женщины. Потому что у королевы Анны был муж,

0: Порог датский. 17 беременностей. 17 беременностей и ни одного живого ребенка. Они или выкидыши, или мертворождение, или дети умирали сразу там, в течение там, недели, месяца. То есть наследника нет, финиш. А за Ла-Маншем сидит так называемый старый претендент Яков III, который готов уже практически вот приехать. И он уже, более того, пытался вместе с французскими войсками высаживаться в Ирландии. Его там адмирал Бинг, если не ошибаюсь, его звали, встретил по дороге и отбил оттуда. То есть англичане аристократия, очень боялись восстания. И дальше эти восстания якобинские будут происходить постоянно до 40-х годов 18 века. Вот, ближайшее будет вот-вот скоро, сразу после событий, описанных в фильме. То есть 1712 год у нас в фильме, 1715 год будет восстание.
1: Но их все успешно подавляли, правильно?
0: Не то чтобы успешного, их подавляли огромной кровью. Это война была настоящая. Туда приходилось выделять просто армию регулярную. Кстати, именно Кэмпбеллы давили, ну это уже, правда, в 40-е годы давили восстание артиллерии. Такие они были, якобиты. Да.
1: Когда солдаты Монтроза во главе с Каннингемом высаживаются возле дома Макгрегора, затем Арчибальд насилует его жену, они сжигают дом, на что Каллерн ему говорит: будь осторожнее, ты можешь ее насиловать, но ни в коем случае не убивай. В чем отличие между этими двумя преступлениями и какое они за это могли понести наказание?
0: Ну, видишь ли, смотри, вот этот молодой человек, кстати говоря, о нем нужно будет отдельно поговорить, Арчибальд Каннингем, кто это такой вообще, он изнасиловал знатную женщину, потому что там они, конечно, живут в таких сараях жутких совершенно. Ну, в принципе, это, конечно, где-то близко к истине, потому что шотландцы горские жили очень сильно не шикарно. Хотя, конечно, надо понимать, что это знать. Потому что Макгрегоры — это знать. Древняя шотландская знать, они, конечно, не были такими нищими. Они все-таки жили получше, чем окружающие. Ну, ладно, окей, допустим, в сарае. Но это знатная дама. Если он ее изнасилует, но это было бы преступление, если бы было кому сказать, что он это сделал. А кто будет свидетельствовать-то против него? Никто. Но если он ее сожжет в доме заживо, вот это будет не спрятать. А это очень тяжелое уголовное преступление. Так как 1707 год, подписана уния между Англией и Шотландией, создана Великобритания, он находится на территории собственной страны. Мэри Макгрегор, таким образом, гражданка этой страны, тем более непростая. А он ее взял, не просто убил, а заживо сжег в доме. Вот за это могли быть самые серьезные последствия. Во-первых, началось бы восстание сразу же после этого. Сразу бы спросили, а что, собственно, что это они опять буянят? Ну, ему сказали, что какой-то дебил заживо сжег в доме знатную даму. Ну, его бы по головке очень сильно не погладили. Причем досталось бы еще его покровителю Монтрозу. Понятно, что там ничего страшного бы не было, но было бы очень неприятно. Это было бы потеря авторитета серьезнейшая. Поэтому правильно, управляющий Киллиан в исполнении Брайана Кокса, отличный актер, кстати говоря. Прямо там целая плеяда в фильме, я прям любовался. Лайм Нисон, Тим Рот, лучше всех, конечно, Тим Рот. Брайан, вот все, Джессика Ланж, все молодцы, все молодцы. Вот, он, Киллиан правильно говорит, что одно дело ее изнасиловать, другое дело сжечь заживо. Ну, тут Тим Рот такой говорит: ай, не беспокойся, она умеет ненавидеть. Ну и правда, умеет.
1: Я правильно понимаю, что изнасилование было таким чисто политическим актом, чтобы задеть честь Макгрегора и заставить его выдать себя?
0: Да, конечно.
1: Потому что они за ним гнались. А бывали ли в истории реальные случаи, похожие такого способа воздействовать на своего противника?
0: Я сейчас не могу припомнить такого, чтобы это было прям документально обозначено. Что мы знаем точно, это то, что Роб Рой Макгрегор в самом деле из-за 1000 фунтов, которые он якобы был должен Монтрозам, поссорился с Монтрозами, они отняли у него земли в Крейг-Ройстоне. Это одно из родовых поместий Макгрегоров. Кстати, в одном из отечественных переводов, который шел на Первом канале, они это место обозвали Грегоростан. Я прямо сразу представил себе такие кочующие шотландские юрты, кибитки, там такие, значит, шотландцы в Малахаях, и вот это, значит, кочевники. Грегоростан, мать моя женщина. Крейг-Ройстон это место называется. Так вот, его оттуда выкинули. И он, собственно говоря, после этого, он как раз ушел партизанить. Это все как раз вот это то здравое историческое зерно, которое в фильме в самом деле есть. Это правда. Так вот, я не знаю, насиловали ли его жену или нет, но в фильме это сделано очень круто, потому что я считаю, что сцена изнасилования, во-первых, лучшая в мировом кинематографе, а во-вторых, одна из центральных сцен фильма, сделана все исключительно ловко, стильно, сильно, вот от, так сказать, самого действия до финальных слов Тима Рота и Джессики Ланж, говорит, там надо, одевая пиджак, пристегивая саблю, говорит, думайте о себе как о ножнах, мисс МакГрегор, вы пришлись как раз в пору. Говорит, я буду думать о тебе как о покойнике, а когда мой муж тебя зарежет, я перестану думать о тебе. Вот так вот. По-моему, все сделано просто гениально.
1: Не могу с тобой не согласиться, у меня тоже, знаешь, когда я смотрела эту сцену, я прям чувствовала, как это тошнит. И это прям через экраны передавалось, эта эмоция тошноты. Настолько это мерзко было.
0: Там самое-то главное, что как она лицом сыграла.
1: Ну,
0: что
1: вот я
0: она в конце процесса получила все-таки максимальное удовольствие. Когда ей Киллиан-то в конце говорит, что говорят, мисс МакГрегор, если без удовольствия, это не грех. Она у нее так, ух ты ж, еще ж ты ж, гад такой, только это, колени дрожат.
1: Давай проговорим про насильника.
0: Да.
1: Арчибальд Каннингем, это бастард, родившийся незаконно. Об этом все прекрасно знают в обществе и довольно снисходительно относятся. Расскажи вообще о социальном положении незаконно рожденных детей среди аристократов, среди беднейших населений и просто простолюдинов.
0: И первое. Это, конечно, Вальтер Скотт, если не ошибаюсь, молодец. Я очень давно в школе читал роман, плохо его помню. Бастард Монтроза, который на самом деле Монтроз это не фамилия, это опять же титул, фамилия у него Грэм. Так вот, бастард герцога Грэма по фамилии Каннингем. Каннингем это одни из, опять же, из знатнейших людей в Шотландии, у которых был свой мега-мощный тейп Каннингемов. Прямо вот одновременно с описываемыми событиями Александр Каннингем, великий писатель, историк и так далее, там дипломат, он прямо вот прямо сейчас действует на арене. В начале 18 века Александр Каннингем. Как мог бастард Джеймса Грэма иметь фамилию Каннингем? В ответ никак, не мог, в принципе. Опять же, когда я еще в 95-м году смотрел, думаю, а почему он, собственно, Каннингем? Я вот не могу понять. Почему вы не могли сделать, опять же, Грэм? И он борется, например, с окружающим миром, чтобы его незаконный папа признал его настоящим сыном. И чтобы он, наконец, мог носить фамилию отца Грэм. Ну, почему он Каннингем отставить этого быть не может? Но бастарды, в принципе, это было нормальное явление. Потому что аристократическая вообще семейная жизнь, это, опять же, пережиток сначала феодализма, а до этого, конечно, и родоплеменного строя с его беспорядочными, ну, относительно беспорядочными половыми связями. Я о чем говорю? О том, что есть практика в родовом строе многоженства. В феодальную эпоху многоженство было уже, естественно, невозможно из-за христианства. То есть жена должна быть одна. Но...
1: А женщин много.
0: А женщин может быть сколько хочешь. Это не то, что не возбранялось, это более того, строго приветствовалось, потому что, значит, сразу видно, у мужчины все в порядке со здоровьем, половые влечения строго верны, ну, раз дети появляются, а от мужчин от других дети не появляются, как правило. А если появляются, значит, от женщин, значит, все у него в порядке, он правильной ориентации, здоровый, активный, можно с ним, например, дружить, какие-то дела делать. Если у него нет посторонних детей, он больной, и там завтра, послезавтра, через год коней двинет. Как с ним можно дела вести? Он же умрет вот-вот. Но не в порядке с ним что-то. А вот когда детей много, значит, с ним все в порядке. Можно с ним на войну идти, в долг дать, в долг взять, я не знаю, земли поделить. Вот такой мужик. Поэтому бастардов всегда было очень много. И, собственно, бастарды, особенно старшие бастарды, если были толковые, конечно, они иногда делали блестящие карьеры, просто блестящие. То есть все равно это, конечно, незаконно рожденный сын, но это сын кого? Ой-ой-ой, герцога. Ну, в данном случае герцога Монтроза. У него перспективы колоссальные, конечно. Если мы будем говорить о детях незнатных людей, небогатых людей, там, конечно, все было плохо. У них у самих-то все было нехорошо. Вне зависимости от того, бастард, не бастард, но, извините, они, по крайней мере, могли рассчитывать на какое-то наследство. Бастард мог рассчитывать на наследство только если его возьмут в семью. А ведь могли не взять. Ну, это вот беспризорник готовый. Готовый, люмпинизированный элемент, нездоровый, или кандидат в покойники, или в разбойники, ну, например. Или в наемные солдаты.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Как мы упоминали ранее, фильм «Роб Рой» был снят по одноименному историческому роману Вальтера Скотта, опубликованному в 1817 году. Перед началом работы писатель обратился в издательство Арчибальда Констебла «Constable & Co.», которому уже ранее обещал историю Шотландии. Заглавие книги было предложено Констеблем. Сам Скотт предпочитал менее говорящее название. В мае 1817 года был подписан контракт, и в августе Вальтер Скотт начал писать книгу. Работа над ней была затруднена из-за болезни автора, в результате которой он был вынужден постоянно принимать опиумную настойку и едва не заморил себя голодом в результате строжайшей диеты. Публика приняла роман «Роб Рой» чрезвычайно хорошо. Вальтер Скотт удостоился сравнений с Шекспиром. В течение 2 недель после выхода был раскуплен весь тираж в 10 тысяч экземпляров. По тем временам очень внушительная цифра.
1: А расскажи про положение Каннингема в обществе. Если бы, например, выяснилось, что это действительно он украл деньги Макгрегора, он убил Макдональда, какое бы он понес наказание после этого?
0: Конечно, тут это киношники, я не знаю, сами они это специально не сделали или нет, они, конечно, сделали грандиозный анекдот. Я прям немножко даже смеялся, когда смотрел. Там вот эта вторая сцена с гладиаторским боем в замке у Аргайла. Это замок Макдональдов на самом деле. И хозяин его, этого замка, прямо вот в это время, в начале 18 века, был тот самый Алан Макдональд, которого убил Каннингем по фильму и по книжке.
1: Ничего себе.
0: Да. Вот. Это как раз замок Макдональдов, очень хорошо известный. Это прикол. Ну, что грозило? Да ему смертная казнь грозила, прошу прощения. Он зарезал человека и увел 1000 фунтов. Страшная сумма просто, между прочим. Страшная, потому что хорошая свинья, которая приносит поросят, стоила 16 шиллингов в это время. А, 6 шиллингов, прошу прощения, извините, 6 шиллингов, 6. То есть можно было, ну, посчитать, тогда уже в фунте 12 шиллингов, то есть за фунт можно купить 2 свиньи, 2000 свиней. Это состояние просто, то есть ты богат навсегда. Вот, то есть огромная сумма. Убийство человека, опять же, никого не будет, потому что Макдональд — это, опять же, человек, который принадлежит к очень известному, мощному горскому клану. Вот, пожалуйста, зарезали человека, гражданина, украли деньги, его могли повесить совершенно спокойно. Там одно мне непонятно, говорят, что... Ну, помнишь, там, когда служанка-то жалуется Мэри Макгрегор и вкладывает Каннингема как стеклотару, говорит, что я слышала, он говорил, что самая легкая 1000 фунтов в моей жизни, жалко только шотландских. Вот 1712 год — это реальный год ссоры Роберта Роя Макгрегора с монтрозами, с грэмами. Уже 5 лет, как шотландский фунт не имеет хождения. В 1707 году, сразу после унии, шотландские фунты запретили к хождению, изъяли из оборота и ходили на территории королевства только английские фунты.
1: В самом начале фильма Каннингем говорит абсолютно спокойно о своих гомосексуальных связях, и общество нормально к этому относится.
0: Ну, что тут такого?
1: Как относились к гомосексуализму в 18 веке?
0: С юмором.
1: С юмором?
0: Да. Понимаешь, что дело такое? Самое главное, что если вдруг окажется, что молодой человек дружит только с мальчиками, это очень плохо, потому что у него не будет детей. А раз у него не будет детей, так это значит, проблемы уже будут не у него, а у семьи. А вот у семьи проблем быть не должно из-за твоих наклонностей. Потому что семья — это земли, деньги, положение, авторитет. Но это плохо, откровенно говоря. Если вдруг он там с кем-нибудь, это самое... Ну, тем более он говорил, что в свое оправдание я должен сказать, что в то время думал, что это девушка. Вот, ну, ошибся человек. Что теперь делать? Тем более 18 век — это не 15 век. В 15 веке, конечно, там, в 13 веке, еще в Шотландии. Конечно, гомосексуализм был, мягко говоря, грехом. То есть у человека, увлеченного в таких связях в средние века, вот там, конечно, могли бы ему заяять очень сильно, несмотря на знатное происхождение. Причем свои же бы, скорее всего, его бы это сказали, что ну, что ты делаешь, братан? А 18 век — это другое. Это уже почти век просвещения. Все, уже нравы сильно проще, конечно.
1: Из фильма нам совершенно непонятно о религии и вере шотландцев. Они не говорят ни о Боге, они не говорят о молитве. Когда Мэри изнасиловали, единственное, что ей сказали, вот уже говорил эту фразу, если без удовольствия, значит, не грех. Получается, все-таки слово греховность, значение греховности у них существовало. А какая у них была вера и религия? И была ли она?
0: 3 направления. Во-первых, были католики, но их было мало. То есть просто католики там, да, были. Я, кстати, не помню, были ли Макгрегоры католиками. Вот вообще совершенно из головы вылетело. Но их еще со времен Средневековья хватало. Как, собственно говоря, и в Англии. Второе, это, конечно, англиканский протестантизм. Протестантизм англиканского толка, который, собственно, из Англии и пришел. В низинной Шотландии англикан было много. То есть, как правило, сторонники именно унии, вот, например, Грэмы, например, Аргайла, они же Кэмпбеллы, вот они, скорее всего, были англиканами. Потому что это было очень важно для делания карьеры в Англии. Быть именно правильным вероисповеданием. И была главная часть, которая присутствовала в Шотландии. Пресвитериане тоже протестанты, но кальвинистского толка, которую они вытащили в свое время из Франции. Где они познакомились с проповедью Жана Кальвина еще в 16 веке. Почему? Потому что Франция всегда была союзником Шотландии против Англии. Они, если что, туда перебегали, французы приезжали к ним, и, в общем, культурный обмен был постоянный. В Шотландии была масса просто этих кальвинистов, которые, вот они назывались на территории Шотландии, с некоторыми отличиями пресвитериане. Вот они должны были быть там, ну, условно, давайте так, 70%. Странно, что об этом совсем не говорят. И ни одной церкви вообще.
1: Когда Каннингем узнает, что служанка беременна, он ее бросает, и эта бедная несчастная Бетти идет и вешается. Как вообще шотландцы относились к суициду с социальной точки зрения и с точки зрения религии?
0: Они христиане, у них к суициду может быть ровно одно отношение, это чудовищный смертный грех, который единственный вообще невозможно отмолить. То есть страшнее самоубийства нет в принципе ничего. Это называется хула на Святого Духа, самоубийство. Ну, потому что тебе жизнь дали, а ты взял и попытался Боженьку обмануть и совершить дезертирство. Это хула на Святого Духа, которую, в принципе, отмолить невозможно. Поэтому, собственно говоря, самоубийц никогда не хоронили на освященной земле, на христианском кладбище.
1: Не кажется ли тебе, что Вальтер Скотт романтизировал шотландцев, потому что изначально к ним относились по-другому, как буйным людям, а и после этого они стали такие прекрасные мужи, которые боролись за добро?
0: Не, ну, во-первых, конечно, шотландцы боролись за независимость. Мы не можем их в этом порицать, ни в коем случае. Потому что борьба за независимость – это, в общем-то, наверное, единственный повод к войне, который является по-настоящему справедливым. Война – это очень плохо, если ты не борешься за свою независимость. Это то, что называется справедливой войной, вот только можно пожать всем руки. Молодцы! Не получилось, правда. Ну, что делать? Макгрегор, конечно, это фигура романтизированная, потому что Макгрегор, кого он грабил? Он грабил шотландцев, которые жили на территории, например, маркиза, точнее уже герцога Монтроза. Он не англичан грабил. То есть, конечно, он говорит, что мы будем грабить земли Монтроза, пока, значит, он не взвоет из-за того, что к нему рента не поступает. Но жили в этих землях шотландцы, и грабил он именно шотландцев, потом сбегал к другим шотландцам прятаться. Это, конечно, разбойник, бандит, буйный человек. Стенька Разин, Кудияр, ну, назови как хочешь, короче говоря, личность не самая приятная. Другое дело, что выступал ярко, ну так у нас, прошу прощения, какие-нибудь американцы про дикого Билла Кида сочиняют легенды, ну и про тому подобных сволочей, или там про Джонни Диллинджера, про Бонни и Клайда. Скажи, пожалуйста, что может быть хорошего в Бонни и Клайде, вот конкретно? У нас, пожалуйста, вот атаман Кудияр есть, тоже разбойник вообще-то. Потом он, правда, это Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим. То в Соловках мне рассказывал, сам Кудияр Петерим, как ты помнишь. Ну, сначала-то убийца, его вообще-то не на Соловки нужно было, а это... Вот видишь, есть такой момент романтизации вот этого зла. Потому что зло внесистемное, борется с властью, а власть при этом угнетает людей. Если человек борется против власти, вот против такой вот власти, он в любом случае чем-то близок. Ну вот и Макгрегор был, конечно, близок, потому что он, конечно, сволочь, убийца и бандит, грабитель, но при этом, смотрите, как с кем у нас, с англичанами, с сасанахами. А если ты против сасанаха, ты хороший. Ну а Вальтер Скотт, он не мог его не романтизировать, потому что он писал в эпоху романтизма. Он его мог или демонизировать, или романтизировать. Демонизировать вроде как его с точки зрения шотландцев не за что. Поэтому получился такой положительный персонаж.
1: 18 век, время очень сложных отношений между Англией и Шотландией, о чем в фильме совсем вскользь упоминается.
0: Да.
1: Можешь ли подробнее рассказать, что тогда было?
0: Там было ползучее наступление англиканской церкви, потому что и католиков, и пресвитериан объявляли, ну, условно говоря, вне закона. И при этом в любом случае обязали всех платить церковный налог в пользу англиканской церкви. А таким образом, смотри, вот ты католик или пресвитерианин, ты обязан содержать собственную церковь. И вот ты тратишь деньги на свою церковь и еще на англиканскую, которая не твоя, а ты обязан платить этот налог государственный, куда ты денешься. Вот, и они их постепенно вытесняли. И, кстати говоря, они так ловко это делали, англичане, что, прошу прощения, к начала 20 века гельский язык почти умер, то есть гельского языка не знали ни в Шотландии, ни в Ирландии, почти. То есть были люди, редкие очень люди, которые именно как этнографическая ценность сохраняли этот самый язык.

0: В фильме тоже англичане ходят в красных мундирах, да, очень красивых.
1: Геральдический цвет, англичане очень любили красный цвет, начиная еще с средних веков, потому что у них королевский герб, герб страны, это крест Святого Георгия, червленый на серебряном поле, то есть красный на белом. Чего они белые мундиры не выбрали, я не знаю, наверное, потому что их очень сложно стирать. Вот красный цвет, покровитель Британии, Святой Георгий. Они, видимо, выбрали вот его такой цвет. Кстати, довольно дорогой краситель красный, но англичане богатые, а могут себе позволить.
0: А когда началась тенденция вообще к серости в военной форме?
1: Как только ввели нарезное оружие и пулеметы. То есть перестало быть можно ходить строем, вот так вот, со штыками наперевес, а нужно было ползать по какашкам, по уши в какашках и по колено в грязи, и все время вот так вот извиваться, постоянно зарываться в землю. И так, нужно, чтобы тебя ни в коем случае не было видно при этом в этой самой земле. Поэтому сразу цвет хаки, пятна, грязь, серость, зелень, только чтобы тебя не увидели. Потому что скорострельное и очень дальнобойное, очень прицельное оружие. Пока этого не было, наоборот, все ходили, вот как в кино показано, прям «Ха! Красота!»
0: А сейчас очень модно обсуждать бытовые неприглядные моменты жизни разных исторических периодов. В фильме это тоже много показано, когда Мэри справляет с утра нужду на гальке возле речки.
1: Это озеро, имеется в виду Лох Ломонд, но снимали на другом озере.
0: А потом, значит, Каннингем, когда просыпается, его не смущает, что у него в спальне посторонний человек, он спокойно справляет нужду в горшок, еще этот горшок потом отдает ему в руку.
1: Олеси!
0: Да-да-да. Расскажи, пожалуйста, про интимную сторону жизни.
1: Ну, кино, что это Каннингем, понятно, почему это делает. Он этого Киллиана просто унижает постоянно. Это демонстрация социальной дистанции. Что я-то, конечно, бастард по фамилии Каннингем, но я не просто выше тебя, ты животное. То есть я же не буду стесняться, например, домашнего пуделя, чтобы в туалет сходить. Нет, конечно. И это пудель точно такой же. Вот на, вынеси, или можешь выпить, кстати. Он говорит, говорит, почти чистый спирт, многие шотландцы мечтали бы о таком глотке такого вот морозным утром. Да как, это как раз в порядке, тут это очень хорошо показано, в порядке вещей. Там вот в смысле всех этих сосудов тайн, канализации, унитазов, прочее, все было очень плохо, конечно, очень плохо. Это эпоха, особенно если мы говорим о городах, эпоха страшной вони. Потому что эти вот все горшки, все это нужно было собирать, выносить в бочку. Если все хорошо, там вот эти ездили золотари, которые были одной из важнейших структур вообще обеспечения городской жизни. Просто потому что если бы этого не было, если бы не золотари, все бы утонули в известной субстанции. Просто это как бы не шутка. Большой город, он просто производит за день такое количество всего этого, что если это не удалять, финиш. А канализации нет. Вот. И да, тут в этом отношении, конечно, все было очень сильно не так, как сейчас, когда мы смотрим все эти красивые мундиры, там этот герцог все время такой весь прям аж в золоте, и второй тоже весь в золоте, и прям такие клевые, а смердело от них, я вам вот просто уверяю. Ой-ой-ой-ой, как. Но они все были так, как от всех пахнет одинаково, то, в общем, никто не замечал.
0: Это нормально.
1: Да. Знаешь, кто был в шоке от всего этого? Вот тут же. Когда все эти прекрасные парни, как раз в 18 веке, массово приехали в Азию, в Индию, в Индокитай. Там же все помешаны, особенно в Индокитае, все, ну и в Индии, кстати, тоже, все помешаны на чистоте, просто помешаны, они все время моются. И ходят, ну, вот и самые в тряпочках, они, которые не сильно пропотевают. И тут приходит чувак, плюс 30, он в трех суконных куртках. Мылся последний раз он полгода назад, и только местные. Прекрати, что ты делаешь.
0: Ты не представляешь, какой у меня был культурный шок, когда я в первый раз об этом узнала и увидела макеты этих канализаций, и как вообще выбрасывали все эти испражнения из окон.
1: Да.
0: Помнишь, лет 10 назад, был ты нет, в Кремле была выставка, куда король пешком ходил?
1: Да.
0: Обалденная была выставка как раз про туалеты.
1: Ну вот, есть такая сторона жизни. За этой красивой поздней феодальной оболочкой скрывалась жуткая вонь, конечно.
0: Макдональд в одиночку забирает 1000 футов, которые ему дает в долг для Макгрегора.
1: Да.
0: Он не берет с собой охрану, он скачет один. Не кажется ли тебе этот поступок странным? Единственное объяснение такого неадекватного поступка – это то, что он действительно хотел скрыться с этим мешком денег.

0: Денег?
1: Видишь ли, тут замес-то в чем? Это деньги по фильму не просто так, а на покупку скота. Скот продается на ярмарке. Ярмарка идет там 3-4 дня в неделю. И нужно успеть к началу, чтобы застать самые выгодные цены и самый лучший скот. А его же там, помнишь, волынили специально этого Макдональда? И не давали ему векселя, самое главное. Если был бы вексель, охрана была бы не нужна, потому что кот его денешь, это вексель. Он же именной, выдан-то на имя. Макгрегору, то есть ты с ним никуда не пойдешь. Но хитрый Киллиан ему выдает 1000 фунтов, его потом караулит Тим Рот и зарезает его, значит, в этой самой, в лесочке, в рощице. Но охрану-то он вызвать не мог, то есть нужно было куда-то ехать, он потерял время. В этом отношении как раз вот замутка-то вся деловая в фильме сделана очень хорошо, потому что рассчитано все было идеально. Не учли только некоторых входящих обстоятельств, то, что у кого-то язык без костей. Вот. Ну и самое-то главное. Что такое этот фильм? Это самое лучшее фехтование сценическое в истории мирового кинематографа. Это без дураков. То есть таких поединков больше нет нигде вообще. Ставил его великий Уильям Хоббс, который ставил дуэлянтов, опасные связи влюбленного Шекспира, пиратов Романа Поланского и так вплоть до первого сезона «Игры престолов», где поединки были похожи на поединки еще. Вот. Но тут он превзошел сам себя, просто превзошел. То есть я честно скажу, я вот 27-й год занимаюсь историческим фехтованием, кое-чего в этом плане достиг, но такого поединка я бы поставить не смог, точно совершенно. Точнее, таких поединков.
0: У меня самый главный вопрос по поводу этого поединка, когда уже Макгрегору представляют горло меч,
1: да.
0: Он, значит, убирает рукой и рубит потом своего врага пополам.
1: Да.
0: Насколько с точки зрения правил дуэли это честно? Потому что мы в первой сцене примерно увидели эту похожую ситуацию, и там называли этого человека очень подлым. То есть он пытался также из-под тишка его там зарубить.
1: Хочешь, а и подонком прослыть, ему сказали.
0: Да.
1: Видишь ли, там не совсем дуэль. Потому что она, строго говоря, не совсем по правилам. Потому что не было ни формального вызова, ни формального ответа, нет секундантов, потому что там один какой-то слуга, который секундантом считаться не может. Секундантом может считаться специальный свободный человек, друг одного или другого. Точнее, должно быть два секунданта и два свидетеля. Это, конечно, ну, в общем, с одной стороны, дуэль. А с другой стороны, понятно, что они пришли друг друга порешить. Вообще-то это как бы, ну, не очень. То есть это опять некое нарушение вот этого самого устава. Ну, понятно, что такое бывает, поножовщина, да? Они очень друг друга не любят. Они могли бы также где-нибудь в подворотне друг друга изловить. Ну вот, решили это как-то формализовать, да. То есть это обязательно закончится смертью одного из них. Поэтому там можно, откровенно говоря, все. То есть там говорят, клинками не бросаться, оружие не менять, в спину не бить. Это, конечно, ерунда. Потому что вот это как раз вот эта ерунда. Потому что на таком поединке делали все, что угодно. Тыкали пальцами в глаза, пинались каблуками в колени, ломали стопы друг друга. Все, что угодно. Главное, чтобы вот выжить. Потому что тут очень опасно. Потому что вот там показывают этот шотландский бродсворд, который обычно называют палаш. Бред, это не палаш, это меч. Там даже показано, что у него два лезвия. Он широченный такой, очень опасно выглядит. И шпага с узким клинком. Вот мало кто понимает, что шпага, она тяжелее. Или столько же весит, сколько этот самый бродсворд. Потому что она толще. Это такая спица жуткая совершенно. Очень толстая. Ну, не знаю, миллиметров 8-9 в основании. Зверская вещь совершенно. И фехтование там сделано очень здорово. И в конце-то здорово показано, что Арчибальд Каннингем по фильму это шестерка Джеймса Грэма, маркиза Монтроза. Хотя сказано, что ты должен его убить. На это ставка. Нет, он это самое позерствует, представляет ему шпагу к горлу и смотрит на своего господина. Тебе уж сказали его убивать, все, уже стесняться дальше нечего. Нет, вот выделывался. Но момент вот финальный, конечно, это чистая придумка, когда Лайм Нисон хватается за шпагу, за кончик, и вскакивает, и, значит, ему там до пояса его разрубает. Удержать шпагу так не получится. Что ты не делай, как ты не сжимай ее, вот невозможно.
0: Пройдет насквозь?
1: Так нет, она же острая. Соответственно, когда он на себя потянет, удержаться самое главное за грани, за что держишься, будет нельзя. Тебе просто разрежут сухожилие, и все. То есть даже там на полсекунды ты ее не задержишь, шпагу. Опять же, она очень острая, самое главное, на кончик. Если бы он схватил за середину, там оружие практически не точилось. Зачем? У нее поражающий элемент, вот передняя половина фактически, да? Вот взялся бы за середину, вопросов бы не было. Там ее удержать можно. Это очень больно, очень опасно, но в конце концов речь-то про другое там шла совсем, а не про больно. Но он взялся за кончик. Это, конечно, вот не углядели, на мой взгляд, это плохо. Потому что вот там она очень сильно острая, и там ее не удержишь. Ну, можно попытаться, если кто-то хочет, взять кухонный нож, крепко сжать его в руке и дернуть. Не делайте так. Я точно вам говорю, что будет после этого. Вы поедете сшивать сухожилия.
0: Спасибо тебе большое, Клим.
1: Спасибо, Кристина. Смотрите фильм «Руброй». Это одна из лучших вообще исторических картин, которые когда-либо были сняты, несмотря на кучу огрехов. Они само полотно драматически не портят.
0: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Мы снова с вами вместе, чему мы всегда очень рады. Особенно в этот год. Я буду весь год говорить о том, что у нас юбилейный 2019 год, год 90-летия Московского планетария. И все, что мы в этот год делаем, ну, во-первых, мы делаем, как всегда, для вас, для наших посетителей, но еще и вот честь этого события. Старейший планетарий нашей страны и один из старейших в мире, Московский планетарий, жив, развивается и смотрит в будущее, несмотря на то, что исполнилось нам 90 лет. И спасибо большое. Несмотря на все сложности в его истории, очень яркой, увлекательной и разнообразной, и драматической, трагической и великолепной, вот он все-таки выжил. И в честь этого события у нас выходит книжка, посвященная Московскому планетарию. Я думаю, что через какое-то время она появится в нашем магазине. Вы, если захотите, сможете ее приобрести. Нам это будет очень приятно. Ну, а сегодня у нас в гостях Александр Анатольевич Лутавинов, профессор Российской академии наук, заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук, член редколлегии нашего замечательного журнала «Земля и Вселенная», друг планетария, тщательный ученый. Вам слово, пожалуйста. Поприветствуем нашего гостя. Я уже не буду называть тему. Тема у нас висит, и я думаю, что это будет прям настоящий фейерверк. Ждем.
3: Спасибо большое за представление. Очень замечательно, что планетарию действительно в этом году исполняется 90 лет. Это серьезный возраст, но планетарий, как вы видите, молод, красив и хорош собою. А еще этот год, я не знаю, многие, наверное, из вас знают, 150 лет назад Дмитрий Иванович Менделеев придумал, собственно говоря, свою таблицу. И впервые ее опубликовал, как раз где-то это было, в смысле, доложил на собрание Российского физического общества тогда. По-моему, было 6 марта, если мне память не изменяет. То есть этот год еще знаменательный, он признан и ЮНЕСКО, и ООН годом периодической системы элементов. И почему это важно? В контексте даже того доклада, который, того рассказа, который я сегодня постараюсь вам так, значит, представить, то, что нейтронные звезды, они имеют самое непосредственное отношение к тем самым химическим элементам, к тяжелым химическим элементам, которые есть в этой системе, периодической таблице Менделеева. И именно благодаря нейтронным звездам, собственно говоря, все это и рождается. Сейчас я потихонечку постараюсь об этом вам рассказать. Значит, немножко сначала давайте... Так, я попал. Вот, хорошо. Значит, какие у нас есть четыре взаимодействия в природе, мы знаем. То есть мы все знаем электромагнитное взаимодействие в природе, мы знаем сильное, ну, в смысле, сначала было, потом было придумано слабое так называемое взаимодействие с участием лептонов, когда вот у вас происходит так называемый процесс бета-распада и влетает электрон. Люди долго думали над тем, как же их объединить, и потом получилось электрослабое так называемое взаимодействие, написали уравнение. Есть так называемые сильные ядерные взаимодействия, это когда уже на уровне ядер происходит. То есть тоже долгое время не могли объединить их, и потом появились уравнения, которые позволяют описать одними и теми же уравнениями и как электромагнитное, так сильное и слабое взаимодействие. И остается четвертый вид взаимодействия. То есть то самое, которое мы... как сказать, начинаем ощущать еще как-то до рождения, собственно говоря, ту самую гравитацию, которая у нас всех действует. И мы прекрасно знаем, что гравитационные законы, законы Ньютона, они хорошо описывают, или законы уже, можно потом говорить уже, общая теория относительности, они прекрасно описывают то, что мы наблюдаем на больших масштабах. Но когда мы переходим к масштабам тех самых там, слабых или сильных взаимодействий, когда мы переходим на размер атома, вот здесь уже начинаются проблемы. И, собственно говоря, основная такая большая задача такая общечеловеческая – это написать там единую теорию поля, собственно говоря, когда объединить все четыре взаимодействия, которые бы описывались единым уравнением. Но это пока сделать не удается, потому что пока не создана теория так называемой квантовой гравитации. Вот. Это дело будущего, Но тем не менее, за последние несколько лет прошли достаточно знаменательные события. Был введен в строй так называемый гравитационный интерферометр, который позволил впервые зарегистрировать гравитационные лучи сначала от слияния черных дыр, а потом уже от нейтронных звезд. И вот, собственно говоря, об этом мы и поговорим. Что такое гравитационные волны? То есть, по сути своей, они следуют чисто математически из уравнений Эйнштейна, из общей теории относительности, это звуковое уравнение, и, по сути, представляют собой некое такое периодическое изменение метрики пространства-времени. То есть фактически вот здесь вот вы видите вот на этой картиночке, так вот она, видите, она хотя бы как бы стационарная, но в то же время как бы дрожит. Ну, это не совсем, конечно, корректно, но визуально это можно представить себе, что у вас во времени меняется относительное расстояние между точками пространства. Как это можно сделать? Как можно организовать гравитационные волны? Это можно сделать с помощью движения массивных тел. Но при этом массивное тело должно двигаться не просто само по себе, там, оно должно двигаться с ускорением. И именно тогда можно, ну, согласно теории Эйнштейна, вы можете создать те условия, когда будут рождаться гравитационные волны. То есть это напрямую зависит от массы объекта и от того, с каким ускорением оно движется. Казалось бы, где нужно искать такие объекты во Вселенной? Такими объектами во Вселенной, по идее, должны будут стать это массивные тела. Это в первую очередь, наверное, черные дыры, о чем шла, было предположено, и нейтронные звезды, потому что они весят там, ну, черные дыры совсем массивные, это там десятки масс Солнца могут быть, нейтронные звезды чуть полегче, но тоже как бы несколько масс Солнца. И как же можно организовать, чтобы они двигались с переменным еще и ускорением вдобавок? Не просто ускорением, еще и с переменным ускорением. А достаточно просто. Их надо поставить в двойную систему, чтобы два этих объекта вращались друг вокруг друга. Если они будут вращаться друг вокруг друга, у вас появляется переменный знак ускорения, появляется массивная такая система, которая должна излучать гравитационные волны. Вот такая вот как бы простая как бы ситуация, которая понятна теоретикам и понятна всем. А дальше возникает вопрос, а какова же интенсивность этих волн? А оказывается, интенсивность этих волн чрезвычайно, чрезвычайно маленькая. И то, что вот там мы топаем по земле, ногами или сейчас даже так руками машу, вот эти возмущения, которые создаются, шумовые, вот, которые я вот создаю волны, они существенно больше, существенно-существенно больше, чем то, что может прийти к нам из космоса от вот таких вот процессов, когда значит, нейтронные звезды или черные дыры вращаются между собой. То есть их чрезвычайно сложно зарегистрировать. То есть люди об этом знали, люди об этом предполагали. Но даже еще вот, по-моему, лет 10 назад я ездил на конференцию, где обсуждались вот, собственно, вот эти возможности регистрации гравитационных волн. И тогда там большинство людей в принципе не верило о том, что в ближайшем будущем это будет зарегистрировано, потому что тот шум, те шумы, которые ну, есть естественные на Земле, они превышали чувствительность приборов, которые были на тот момент придуманы, как тех инструментов, которые были, ну, приблизительно в миллион раз. Ну, то есть как бы, каких-то больших шансов на продвижение здесь не было. Но, тем не менее, оказывается, что чудеса случаются. Вернее, это не то, что чудеса, а результаты планомерной работы и гения человеческого. И, собственно говоря, вот сейчас мы к чему пришли. А теперь давайте вернемся немножко в историю. Конец 60-х годов, начало 70-х годов – такое, наверное, самое яркое время в развитии космоса и в развитии внеатмосферной астрономии. Ну, полетел первый спутник, полетел Гагарин, значит, американцы высадились на Луне. На Луне в 72-м году отправляется в межпланетное путешествие, в межзвездное путешествие зонд «Пионер-10», на борту которого такая пластинка. Вот у меня, ну, тут много людей, я думаю, наверное, знают. Вот что тут, знаете, что вот это нарисовано, вот эта звездочка означает? Расстояние, но не до массивных объектов. До пульсаров, да. Действительно, то есть это положение в галактике 14 на тот момент известных пульсаров. И здесь зашифровано расстояние в двоичном коде и зашифрован их период. То есть это уже тогда, собственно говоря, люди подумали, что их потому что пульсары были открыты в 67-м году, сейчас я покажу, как эти, собственно, нейтронные звезды, а уже в 72-м году они были придуманы, как с помощью них можно указать точное местоположение, где находится наша Солнечная система. Вот Солнечная система находится здесь, а дальше от третьей планеты полетел спутник, собственно, о чем идет речь. В принципе, то есть вот это свойство пульсаров, я так чуть забегая вперед скажу, можно, мы изучаем их на небе далеко, их можно использовать, как говорилось раньше, в народном хозяйстве. В В конце, если там вопросы, потом могу рассказать, как это сделать прямо на земле, использовать пульсары в народном хозяйстве. Так вот, значит, в это время в Кембридже проходит строительство нового радиотелескопа, такого большого, вот он похож на виноградник, здесь 4 акр площадь, цель изучения мерцания космических радиоисточников, руководителем является Энтони Хьюиш, и есть вот у него аспирант такая Джоселин Белл, вот здесь она на фотографии. И, значит, вот 28 ноября 1967 года она обнаруживает вот такую, ну, идет запись временного ряда и обнаруживает вот такой вот сигнал. Период 1,34 секунды. Сигнал никуда не девается, никакие там попытки его почистить, убрать там не удаются, и это, значит, реальный сигнал. Первые попытки объяснения, естественно, помехи земного происхождения, сигналы самолетов-спутников, тогда уже спутники летали. Значит, это быстро достаточно отметается, это, в общем-то, ничего не работает. Совершенно реально рассматривается сигналы внеземных цивилизаций, попытки распознать код. И вот этот первый объект, который был зарегистрирован, он так в рабочем порядке даже назывался у них LGM-1, типа Little Green Man 1. То есть это маленькие зеленые человечки, так вот он назывался действительно. Вот. Ну, в общем-то, фантастика потом была достаточно быстро отметена, и было предположено, что источниками излучения являются небесные тела, предположительно нейтронные звезды, которые очень быстро вращаются. Значит, выходит уже в феврале, значит, статья в Nature об таком открытии, и через пять лет, Энтони Хьюиш вот, получает Нобелевскую премию один, без Джоселин Белл. Это самая загадочная история, которая вот уже 50 лет обсуждается, и каждый раз этот вопрос поднимается. Как так произошло, что она не получила Нобелевскую премию? Таким образом, были открыты нейтронные звезды. Что в нейтронных звездах удивительного? То есть, я сейчас чуть-чуть дальше еще покажу, уже формальные характеристики. Как можно себе ее представить? Представьте себе Солнце. Вот Солнце, у него 700 тысяч километров, да, размер. Дальше вы ее возьмете и просто резко сожмете до размеров 10 километров. И если оно у вас вращается с периодом, скажем, 27 дней, ну, как вот у нас Солнце вращается, то, вспоминая как того же самого фигуриста, который крутится медленно, когда руки так, и как сжимает быстро, вы просто можете легко пересчитать, что у вас такая штука, такой объект 10-километровый, будет вращаться с периодами секунды или даже миллисекунды. То есть Земля вращается с периодом 24 часа, а объект массовый, как масса Солнца, вращается за секунды или миллисекунды, делает свой оборот. Ну, просто можно себе представить. То же самое там с магнитным полем. Мы все знаем, что у Земли есть такое магнитное поле, да, вот как такие, ну, дипольные, будем так говорить. Такая же самая ситуация у звезд. Дипольное поле, там оно достаточно слабенькое, там порядка одного гаусса. Но если вы опять по той же самой предположите, что оно, в общем, у вас все это сжалось сильно, то у вас, собственно говоря, поток, который магнитного поля есть, он никуда не девается. То есть, ну, то же самое, как и тут у вас сохраняется момент вращения, у вас должен сохраниться, так то же самое у вас сохраняется и магнитный. То есть можно представить как огромную такую голову, на которой такие достаточно редкие волосы. А если вы зажмете до горошинки, у вас получится маленькая голова, но очень-очень волосатая. Вот, то же самое здесь. А количество волос, вот это, собственно говоря, определяет вам напряженность магнитного поля. И у вас магнитное поле получается там тысячи миллиардов гаусс. А такое, вот если вы представите такую маленькую-маленькую, но очень волосатую голову, то вот эта плотность волос такая, что она уже, вы вот, сразу до горошинки-то не достанете, там надо достаточно большие усилия приложить. То есть магнитное поле начинает сдерживать внешнее вещество. Вот получается такая удивительная конструкция, вот она здесь вращается. То есть у вас есть вот такой объект радиусом 10 километров, у которого есть такая вот мощная магнитосфера, и есть два выделенных направления, откуда можно сорганизовать излучение. И в результате этого что мы можем получить? А в результате этого получается ситуация такая, что если вы по отчаянию попадаете на луч зрения, откуда вот это ваше луч зрения попадает на вот эти два зеленых конуса, то вы будете видеть периодический сигнал. То есть у вас как маяк, такая штука вращается, и вы видите просто пульсации, собственно, откуда вот это все и берется. Это быстро вращающаяся нейтронная звезда с таким мощным магнитным полем. Вот как это просто достаточно объясняется, как можно сделать вот эти сигналы маленьких зеленых человечков. Это вот я так на пальцах объяснил, как создать нейтронную звезду. Вот здесь, в этой табличке, суммировано вообще, в принципе, как заканчивается жизнь звезд. Все звезды, они как люди там рождаются, живут и умирают. Единственный параметр, который определяет, как они долго и красиво будут жить, это их масса. Если у вас звезда маленькая, там, скажем, массы, там, порядка массы Солнца, там, или там, две массы Солнца, она будет жить долго, тускло, 9 там, миллиардов лет, 8-10 миллиардов лет, и в конечном итоге потихонечку превратится в белый карлик. Белый карлик — это для того, чтобы понимать, что это опять же Солнце сжать до размеров Земли. Вот будет такая приблизительная ситуация, будет белый карлик. А если звезда массивная, то она будет жить коротко, там, десятки миллионов лет, а после этого она взорвется сверхновой, и в результате сверхновой у вас может образоваться либо нейтронная звезда, ну, во-первых, звезда может разлететься вся, а в результате может образоваться либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Вот нейтронная звезда, она имеет приблизительно такие параметры. То есть радиус там 10-15, может быть, километров, и масса это где-то там, ну, полторы массы Солнца. Вот этого никто до конца еще не... Ну, вернее, мы массу умеем очень здорово мерить, но мы не знаем, какой у них предел. У белого карлика, например, есть предел, так называемый, 1,4 массы Солнца. Вот больше этого белый карлик быть не может, потому что тот самый, внутри есть такой вырожденный электронный газ, который не дает ему дальше схлопнуться. Если масса больше, то он схлопается и взрывается, как сверхновый. Такого быть не может. Такая же точная ситуация с нейтронными звездами. Но в отличие от белого карлика, где физики хорошо понимают внутренность строения вот этого, собственно говоря, объекта, и как устроено там все, и можно посчитать этот предел 1,4 массы Солнца, так называемый предел Чандрасекара, то как устроено все внутри нейтронной звезды, люди не знают. И поэтому в зависимости от разных теоретических предположений предельная масса вот этой нейтронной звезды варьируется от 2 до 3 масс Солнца. То есть больше быть она тоже не может, также она схлопывается в черную дыру, взрывается. Вот такой расклад, в общем, все на небе, все звезды на небе, они приходят к одному из этих вот финальных аккордов, которые происходят. Ну вот здесь это нарисовано более... как бы сказать, детально суммировано, вот видно, что вот от массы, в зависимости от массы начальной звезды, вы приходите к каким-то разным объектам. Черная дыра, нейтронная звезда или белый карлик. А вот что самое интересное, перед самым взрывом вот, массивной звезды, она выглядит как луковица. Вы знаете, сначала горит водород, да? Вот в Солнце горит водород у нас сейчас. Потом, когда водород закончится, начнет гореть, оно немножко подожмется, начнет гореть гелий. То есть следующий этап. И так далее. Вот если звезда маленькая, там, скажем, массы Солнца, то все заканчивается на этапе горения гелия, а гелий горит и получается углерод. Углерод, немножко кислорода, может быть, немножко азота. Вот такая структура, потому что не хватает температуры, давления, чтобы зажечь более тяжелые элементы. Поэтому белый карлик, который в результате этого всего получается, он фактически это большой-большой углерод. И можно так сказать, что это самые большие бриллианты во Вселенной. То есть это вот углеродные звезды, там, которые с примесью там, кислорода и азот. Вот такие они есть. А в массивной звезде у вас давление в центре, температуры настолько большие, там в десятки раз больше, что в принципе вы можете поджечь все и дальше. Вы можете поджечь углерод, из которого получить неон магний, можно дальше зажечь кислород, чтобы получить кремний, серу, и потом, значит, уже от кремния с помощью там, последней реакции захвата гелия вы можете дойти до железа. Вот железо, на этом как бы все заканчивается. Потому что у железа самая-самая сильная связь между нуклонами. Нуклоны — это либо нейтроны, либо протоны, они называются нуклонами. Вот у них самая сильная связь между собой. Так называемая энергия связи нуклон самая большая. Поэтому во время термоядерных реакций внутри звезд вы можете дожечь все до железа. Ну там, до группы железа. Там можно немножко никеля сделать, кобальтовый рядом, все. А дальше у вас уже энергия связи падает. И для того, чтобы создать элементы более тяжелые, вам нужна другая физика, совершенно другие хитрые штуки. Так вот, перед самым взрывом, значит, звезда выглядит как вот такая вот, ну, луковица. Тут где-то продолжаются процессы горения потихоньку, а в середине находится, значит, железо. И вот, чтобы это продемонстрировать, как все это выглядит в космосе, вот, значит, наверху это вот, то же самое, как сказал вам, луковица, да? Вот видите, в центре вот это железное ядро, которое медленно вращается, ну и в конечном итоге наступает коллапс этого ядра, с внешней оболочки вот слетают, вот как на этой картинке это видно, и в центре остается чрезвычайно быстро вращающийся компактный объект размером порядка 10 километров. А снаружи вот эта вся красота, она выглядит вот таким образом. То есть у вас в центре остается какой-то яркий объект, вот здесь он сейчас снова картинка, ну, кино пройдет, который взрывается вспышкой сверхновых, и сверхновые внешние оболочки сбрасываются, и когда они идут сквозь межзвездную среду, они, естественно, сталкиваются, идут такие ударные волны, возникают очень красивые вот эти структуры, филаменты, и именно вот во время таких вспышек сверхновых могут рождаться и новые элементы, в том числе и очень тяжелые. Вот. Так где же, что же, откуда мы знаем все это, откуда все это у нас на небе есть? Где это все искать? А искать это можно в остатках вспышек сверхновых. Вот тут для примера показано два объекта. Если посмотрите вот на первый, вот видите, тут время бежит, да? Там 2000 год, 2-й, 4-й, 7-й. Видно, что оно расширяется, оно движется. Вот это реальная картинка. Видно, как происходили наблюдения, вот расширяется вот все, то, что взорвалось там около 300 там, лет назад, оно вот мы видим, как в космосе распространяется. А в центре видно то такая беленькая точечка? Вот это и есть нейтронная звезда. Вот в центре вот этого вот этой остатка вспышки сверхновой находится нейтронная звезда. Ее просто видно, ее можно измерить. А вот эта картинка, наверное, она более известная, может быть, это так называемая карбовидная туманность, очень известная картинка. Вот про нее точно совершенно известно, что эта вспышка была сверхновой в созвездии Тельца в 1054 году, потому что ее видели китайские астрономы. Они просто видели звезду, поэтому очень мы здорово про нее все знаем. И на основе именно карбовидной туманности многие теории и были и выдвинуты, и потом подтверждены, и многие исследования были сделаны. Вот здесь я точно не скажу, где-то в этом месте приблизительно тоже находится нейтронная звезда. Если здесь мы пульсации не видим, видимо, мы под другим углом находимся по отношению к этой, в Кассиопее нейтронной звезды, то в центре карбовидной туманности находится нейтронная звезда, которая вращается с периодом 33 миллисекунды. Это мы совершенно четко видим, просто меряем. И она очень яркая, ну и фактически для людей, которые работают с рентгеновской астрономией, она является как бы стандартной свечой, мы по ней калибруемся, потому что она, ну, практически постоянное излучение, у нее очень хорошо промерены свойства, и можно калиброваться не только с помощью инструментов, но и там временные определенные характеристики тоже исследовать, там, например, там, так называемое пульсарное время там делать, потому что у них очень высокая стабильность у этих пульсаров, то есть на масштабах там, десятков лет они выходят на стабильность, сравнимую со стабильностью атомных часов. То есть 10-15, 10-16, это вот насколько стабильный сигнал получается. Это вот такие удивительные звезды. Вот, и мы их просто в реальности видим, можем все это мерить. Ну вот, как бы финализируя, если я возьму нейтронную звезду и положу ее на Москву, то вот она займет приблизительно вот расстояние до третьего транспортного кольца, будет весить как масса Солнца, вот такой радиус, и фактически из себя будет представлять одно гигантское такое ядро, вот представьте ядро, в которое вот такое количество элементов, 1057, я уж не знаю, как это назвать там, но вот такое гигантское ядро, в котором плотно-плотно упакованы нейтроны. И в центре плотность может достигать вот таких величин. То есть, если это перевести на такой человеческий вид, то вот этот мой любезно поставленный бокал с водой, ну не бокал, а кувшин с водой, будет весить, ну так скажем, 400 миллиардов тонн примерно, для того, чтобы понимать, что вот эти цифры означают. То есть это плотности больше, чем ядерные плотности. То есть понятно, что на Земле таких условий создать нельзя нигде. И таких магнитных полей, и таких плотностей, и таких температур, которые там есть. И исследуя вот эти объекты там, в космосе, мы можем понимать многие вещи, физику, которые недоступны нам на Земле, и проверять там теоретические вещи, которые особенно сделаны, например, в физике высоких энергий, вот в ускорителях, то, что люди пытаются сталкивать, там, понимать, как устроена материя при таких плотностях, чисто теоретически, или пытаясь достигнуть, наблюдая вот эти объекты. Вот, вот такая, значит, у нас ситуация. Хорошо, вот мы теперь знаем все про нейтронные звезды. А как же дальше быть-то? Вернемся к нашим гравитационным волнам. Если есть она одна нейтронная звезда, как я показывал, она вот пульсирует, излучает, мы видим ее как пульсар замечательный, можем мерить, все хорошо, использовать ее потом даже в народном хозяйстве. А если поместить такую нейтронную звезду в двойную систему, ну, с ее собратом, ну, скажем, с обычной, с другой тоже нейтронной звездой, что получится? А получится вот что. Значит, вот, есть такой пульсар, он называется пульсар Халс и Тейлор по имени двух людей, которые его исследовали. Ну, это просто координаты, на это не надо обращать внимания. Он был там обнаружен, настало, ну, то, что я предполагал, не должна была быть. Сейчас прошу прощения, почему-то настало, мы же проверяли, работала она. Сейчас, одну секундочку. Просто кино тяжелое немножко, оно должно было работать. И оно работало на тестовом, а сейчас почему-то не пошло. Сейчас, я прошу прощения, сейчас попробуем еще раз запустить ее, может быть, все заработает. Да, вроде бы перестал тормозить. Вот, значит, есть пульсар, он был обнаружен там в 70-каком-то году, я сейчас не помню. Вот, и оказалось, что он не просто одиночный пульсар на небе, а он находится в двойной системе с другой нейтронной звездой, которая не является пульсаром, у которой орбитальный период составляет всего лишь 7,7 часа. При этом двойная система, она не круглая, а она эксцентричная. Вот здесь они так схематически нарисованы, две звезды, которые вот, ну, тут и были измерены их массы, вот где-то порядка 1,4 массы Солнца, которые вот движутся вокруг некого общего центра масс, периодически сближаясь вот на такое расстояние там 75 тысяч километров и удаляясь на 300 тысяч километров. И вот Тейлор своему аспиранту Халси попросил, значит, провести наблюдение этого объекта. А почему? Потому что из уравнений, опять же, тех самых Эйнштейна следует, что если у вас есть два объекта, как я вам говорил, помните в начале, которые массивные, которые вращаются друг вокруг друга, то согласно вот этой формуле они будут излучать, терять энергию. А что такое потеря энергии? Значит, они должны сближаться. И в принципе, согласно теории Эйнштейна, предсказывается, что у вас сближение должно быть 3,5 метра в год, или на 76 миллисекунд в год у вас должен изменяться период. Вот эта кривая красненькая, которая это предсказывает. И Тейлор сказал Халси, а ну-ка давай-ка мерей. И вот он мерил. И вот он начал с 74 года мерить, вот желтенькие это точки. И вот до 93 года они мерили, в этот день, в этот год им дали Нобелевскую премию за косвенное открытие гравитационных волн. Потом был большой промежуток времени, почему-то они не наблюдали, не знаю, праздновали или что-то еще, но потом там в 2000-х годах продолжили, и как вы видели на вот этой картинке, все снова легло на ту же самую кривую. То есть это было первое такое, ну, как бы почти прямое, но косвенное в то же время существование, подтверждение теории Эйнштейна о том, что гравитационные волны существуют, именно мы все правильно понимаем физику, как, откуда они рождаются, как они делаются. То есть в 1993 году это было дано за открытие, вот, собственно говоря, вот этого существования гравитационных волн. Тем не менее, желание-то увидеть впрямую, задетектировать гравитационные волны, оно всегда оставалось. И люди еще и в 60-е годы об этом думали, и в 70-е. Разные техники были, предлагались. Но, как я вам говорил, еще даже там, буквально 10 лет назад, люди, конечно, говорили, что мы, может быть, скоро зарегистрируем гравитационные волны. Но казалось, что путь будет до этого очень далекий. Потому что, я говорю, вот эта интенсивность их волн, она очень маленькая. А вот в 62-м году нашими соотечественники Владиславом Ивановичем Пустовой и Михаилом Герценштейном была предложена очень оригинальная идея того, как можно зарегистрировать эти гравитационные волны. То есть, если вы возьмете лазер, тогда лазеры были открыты уже, и поставите зеркала вот так, таким поставите одно зеркало, которое здесь разделяет волновой фронт, который можете напрямую отражать сюда, и здесь поставите зеркала, и как бы, они будут возвращать этот сигнал сюда, и потом в детектор. Вот такую конструкцию ли соберете, то по идее, если у вас приходит гравитационная волна, она по очереди трясет по-разному, трясет вот это зеркало и вот это зеркало, они перпендикулярно расположены. И по идее, в такой конструкции вы должны увидеть вот на этом детекторе так называемую интерферомиционную картинку. То есть она у вас начнет дрожать, такие вот волны. Ну, в школьном курсе, по-моему, там была, или там в институте, я сейчас уж не помню, нарисована такая красивая картинка, где вот такие вот волнышки разбегались, интерферомиционные. Идея очень такая красивая, и, может быть, даже физически она простая, но чрезвычайно сложная для реализации. Лет 20, по-моему, американцы строили именно эту установку, улучшали. И вот в настоящий момент в двух городах, под Ливингстоном и в Ханфорде, в Соединенных Штатах, построена установка LIGO. Это два вот этих плеча длиной по 4 километра, в конце которых стоят вот эти, собственно говоря, зеркала, стоит лазер, который работает. И идея такая, что у вас должны быть очень-очень хорошо отполированные зеркала, очень-очень высокая точность здесь, для того, чтобы, внимание, зарегистрировать смещение зеркала при прохождении гравитационной волны в десятки миллионов раз меньше, чем размер атома. Вот так. То есть вот такой сигнал нужно поймать. На фоне того, что у вас вокруг поезда, самолеты, люди топают, тараканы бегают, которые тоже шумят, кстати. Ну, Владислав Иванович вот рассказывал такую историю, не знаю, насколько правда, нет, байка. Потому что есть такой же похожий аппарат, стоит в Италии, чуть поменьше, с плечами 3 километра, называется Вирго. И он там на несколько месяцев вышел из строя по той причине, что вот трубу, там же вакуум откачан, внутри этой трубы 4 километра, там должен быть абсолютный вакуум фактически, чтобы луч лазерный мог пробежать расстояние там эквивалентно, если 4 километра, то нужно набежать там сотню тысяч километров для того, чтобы сигнал набраться. То есть он должен почти идеально отражаться. Так вот, туда попал таракан, где-то там его то ли разорвало, то ли что с ним там произошло, я не знаю. И вот он фанил, пока этого вот таракана не убрали оттуда. Опять же, не знаю, Это вот рассказал Владислав Иванович. Байка или нет? Вот. Но, тем не менее, Вирга не работала. Вот такая история. То есть это чрезвычайно сложная технология. Это отдельная лекция должна быть. Там можно, у нас в Московском университете замечательные люди, которые делают для них вот тут подвес вот этих нитей, там сапфировые могут быть, там кварцевые, это все хруст этой нитки, это уже все плохо, это уже все убивает. Вот. То есть, тем не менее, я не буду сейчас на этом останавливаться, потому что это там отдельно, можно очень долго красиво рассказывать. Есть такие установки, они расположены в мире вот таким образом. То есть вот Лайга в Ханфорде, в Ливингстоне, и вот в Италии Вирга. Ну, синенькая — это как бы наземные телескопы и как бы космические телескопы, которые нам нужны для чего? Для того, чтобы каким-то образом, если вдруг мы зарегистрируем гравитационный сигнал, отождествить его с каким-то объектом, который излучает электромагнитное излучение, привычное нам, оптику, рентген там, или еще что-то. И вот, да, как же определяется, что там столкнулось? На самом деле это отдельная тоже там песня, это такая очень сложная. Определяется это ведь как? То есть насчитано десятки тысяч так называемых темплейтов, то есть, ну, как это по-русски, темплейт? Шаблонов, точно, спасибо. Вот, шаблонов. Как, например, будет выглядеть столкновение двух черных дыр с массой, там, 20 масс Солнца, да? Вот оно будет так выглядеть. Если они вот так развернуты, как будет выглядеть так? Если масса, там, 2,19 масс Солнца, если нейтронная звезда, черная дыра так вращается, сяк вращается, насчитано десятки тысяч шаблонов. Как это, вот сигнал, какой мы должны увидеть. А дальше вот это реальный сигнал, который зарегистрирован, видите, вот в Ханфорде или вот там в Луизиане, вот в Ливингстоне. Вот эта красненькая штука. И на него потом накладывается, подбирается темплейт. Фактически вы пытаетесь аппроксимировать, уже зная ваши вот априорные знания, как это должно быть из физики, как вы представляете, вы пытаетесь вашу эту кривую, которую вы получили, ну вот аппроксимировать наилучшим образом. И отсюда можно вывести уже параметры того, что там столкнулось. Это там очень сложная задача, потому что вот этот сигнал, он такой здесь очень-очень красивый нарисован. На самом деле этот сигнал на фоне вот таких вот шумов, которые там на порядке превышают, чрезвычайно сложно выделить. Но тем не менее это люди научились делать и это делают. Вот. И, значит, в сентябре 2015 года было впервые зарегистрировано слияние черных дыр. В феврале 16 об этом было объявлено, значит, и вот масса здесь вот на это, и после этого еще было зарегистрировано 5 событий. Вот все это так шло до, соответственно, 17 года, до августа 17 года. Как вы видите вот на этом графике, вот здесь вот понятно, что это сталкивались везде черные дыры. Это чрезвычайно массивные объекты, которые в сумме давали несколько десятков масс Солнца. Ну и понятно, это логично, потому что чем больше масса, как там я показывал, тем, соответственно, мощнее сигнал, лучше его увидеть. Ну, это вроде бы как так очевидно должно было быть. Я, собственно говоря, работаю с рентгеновскими и с гамма-обсерваториями. У нас с Лайго там договоренность такая, что мы смотрим в то место, где они, область неба, откуда они, казалось бы, могут видеть сигнал. Там локализация не очень может быть хорошая. И пытаемся, собственно, увидеть, что же есть в этом случае в рентгеновских гамма. Вот для всех этих случаев мы ничего не видели. Ну, это логично, потому что, ну, черная дыра, там нет вещества, и вам, по сути, нечем светить. Черная дыра — это такой вот особый объект, да, там, будем говорить, сингулярность, там, это, там дальше можно уже обсуждать что-то. Вот. И все это было хорошо до, ну, в смысле, или плохо, там, до августа 2017 года. Ну, прежде чем сейчас перейти к августу 2017 года, такая маленькая-маленькая отсылка. Вот в 1969 году были обнаружены гамма-всплески, не знаю, может быть, кто-то слышал. То есть это такие события, неожиданно возникающие, ну, там, короткие, длинные, то есть длящиеся там секунды или там десятки секунд в гамма-диапазоне. Обнаружены они были случайно с помощью вот этого военного американского спутника Вела-5Б, который был заточен по то, чтобы следить, что Советский Союз там, когда проводит ядерные испытания, у нас вспышка гамма-излучения происходит, и вроде бы тогда уже стали договариваться о том, что, может быть, все это как бы поменьше делать, и вот он за нами следил, летал и начал регистрировать такие необычные ситуации, что, в общем-то, вызвало недовольство и взрыв возмущения среди американских военных, по той причине, что типа русские что-то рвут, а мы не видим, и они нас не предупреждают. Ну что за ерунда? Вот. А потом, собственно говоря, оказалось, когда уже это стали анализировать аккуратно, что сигнал это приходит, собственно, из космоса, а не из Земли. Вот. И долгое время вообще было непонятно, откуда эти объекты взялись. Еще, по-моему, в 90-е годы, там, я помню, был на конференции, по-моему, 95-го, что ли, года было, люди с уверенностью обсуждали, что это могут быть события, которые происходят на границе Солнечной системы. Или в нашей галактике, там, или что-то. Кто-то говорил, что это в других галактиках происходит. То есть идеи были совершенно разные. Там. Вот откуда все это может происходить, говорю, от Солнечной системы и заканчивать там всей Вселенной. Ну, вот в середине 90-х годов уже стало понятно, просто очень быстро смогли после гамма-всплеска навестись то оптическим телескопом, увидеть галактику, увидеть звездочку и померить до нее расстояние. Стало понятно, что это событие, которое происходит в далеких галактиках, на космологических расстояниях от нас. А к тому времени уже было зарегистрировано несколько тысяч таких объектов, они равномерно покрывали всю небо, и непонятно было, что это такое. Но после того, как люди научились достаточно быстро переводиться с другими объектами и измерять расстояние, стало понятно, что это в других галактиках происходит, что это очень энергичные события. И, скорее всего, они связаны именно со взрывами сверхновых. Вот происходит, когда взрыв сверхновой, если она быстро возвращается, и вы удачно попали на луч зрения, опять же, если в вас летит вещество, то вы видите вот эту мощнейшую вспышку вот этого гамма-луча, который в вас летит. Но была некая тонкость, что помимо вот этого всего, если, как я сказал, там длительность их была там секунды, десятки, сотни секунд, вот если взять там тысячи этих объектов и нарисовать просто распределение по тому, какие же периоды у них могут, какая же длительность их всплесков, окажется, что распределение вот такое двугорбое. Вот явно есть пик вот здесь там, на нескольких десятках секунд, такой мощный, и есть второй пик, который порядка концентрируется около секунды, там, чуть меньше секунды. То есть понятно, что, скорее всего, это события, хоть и гамма-всплески, но связаны с разными физическими процессами. И если вот это считалось, что это действительно взрыв массивной звезды, которая вот там, по всем временам получалась, пока она взрывается, происходит коллапс, вот будет такая длительность всплеска, все будет хорошо, то с этим долгое время было непонятно, пока не была не выдвинута идея Богданом Починским, по-моему, таким великим астрофизиком, что вот такой всплеск должен рождаться, если вы возьмете и две нейтронные звезды сольете. Вот помните, я вам показал тот пульсар, который потихонечку за 3 метра в год съезжается. Так вот, через 300 миллионов лет они съедутся и взорвутся. 300 миллионов лет, к сожалению, нам ждать не получится. Вот. Тем не менее, была выдвинута идея, что вот такие объекты существуют, и когда вот эти две нейтронные звезды друг к другу приближаются, они должны, помимо всего прочего и гравитационных волн, они должны рождать короткий гамма-всплеск. Все теоретические расчеты показывали, что вот должна быть такая вот штукенция. Все. Вот было так сделано, предположено, и люди ждали того момента, когда же это будет все зарегистрировано. Как я сказал, к августу 2017 года было зарегистрировано 5 событий гравитационно-волновых событий, которые были связаны с слиянием черных дыр. И вот 17-18 года, вот в такое время, в 12:40, в Ливингстоне и в Ханфорде происходит очередное событие. Вот здесь вот просто нарисовано таким образом, это то, как представляют гравитационно-волновые астрономички свой сигнал. Вот эта частота, видите здесь, а тут время. А яркостью здесь показана интенсивность сигнала. То есть, видите, вот эта линия, да? То есть у нее возрастает частота, то есть у вас, когда звезды начинают, объект начинает сближаться, частота вращения возрастает, да? И возрастает интенсивность сигнала. Так вот, утверждается, что вот здесь, в итальянском детекторе, тоже что-то есть. Но это, наверное, надо очень иметь хорошее зрение. Я, честно говоря, знающие люди говорят, что это очень помогло, и вот вклад итальянского детектора был неоценим. Может быть. Вот. Но, тем не менее, вот здесь два сигнала вы видите, здесь вот чуть послабее, здесь посильнее, потому что здесь шумы были больше. Но Вирго тоже тут, может быть, что-то есть такое. А интересно, что вот они пришли еще запаздывать. Видите, там 3 миллисекунды и 22 миллисекунды относительно Вирго. То есть все-таки что-то не тут есть. А это просто связано с тем, что у вас скорость света конечная, и у вас сначала приходит сюда, потом сюда. И отсюда вы по триангуляции можете примерно сказать на небе, где это все происходило. И это очень важно. Вот было такое зарегистрировано. И сейчас я покажу, как это делается. Вот смотрите, у вас есть две звезды нейтронные, два объекта, которые начинают сливаться. И вот идет, собственно говоря, та самая желтая кривульна, которую рисовал. Вот эта частота, видите, она, интенсивность и частота, она возрастает. возрастает. Вот начинаются приливные всякие, то есть разрушения, звезда начинается слияние, вот момент слияния произошел. И дальше же вот этот получившийся объект, он каким-то образом пока еще деформируется, пока он устаканивается там до каких-то там секунд или доли секунд, он продолжает по-прежнему изучать гравитационные волны, но уже видит на других частотном диапазоне с другой интенсивностью, и это уже современными приборами не регистрируется. Вот это наглядная картинка того, как ученые, как мы себе представляем, этот процесс должен происходить. Коллеги как раз делали. Так вот, когда это все произошло, стало сразу понятно, что это не черные дыры, по одной простой причине. Вот посмотрите, видите, вот это время, да, время, длина сигнала. И если для черных дыр длина сигнала была там порядка там секунд каких-то там, или долей секунд, то тут сигнал длился около, здесь вот 55 нарисовано, на самом деле он длился больше, около 100 секунд. И сразу стало что-то такое интересное, такое необычное, по той причине, что это, скорее всего, начали люди думать, что мы видим, наконец-то мы видим слияние нейтронных звезд. А слияние нейтронных звезд — это значит что-то интересное там, потому что есть вещество. И, по идее, там, может быть, есть и какой-то должен быть сигнал в других диапазонах длин волн. И оказалось, что, да, через 1,7 секунды вот этот момент слияния, видите, вот эта кривая, которую я вам уже показывал, вот черный, это момент слияния. Через 1,7 секунды после этого всего американская обсерватория Ферми и европейская обсерватория Интеграл был зарегистрирован очень узкий сигнал в гамма-диапазоне. Очень узкий сигнал в гамма-диапазоне. Вот он просто здесь есть. Вот это тот самый короткий гамма-всплеск, который я вам до этого показывал на распределении. Вот это ровно то, что ожидалось и то, что должно было быть. Я вот тут буквально два слова скажу про Интеграл, потому что это очень важный момент, что это хоть и европейская обсерватория, но из-за того, что ее еще в 2002 году запустили, она должна была только 5 лет отработать, но от того, что ее запускали протоном, и наши пускачи тогда так отработали шикарно, что сохранили там безумное количество топлива для маневров, которое предполагалось, она до сих пор работает и работает прекрасно. И мы за это имеем с нее 25% наблюдательных данных. Ну, именно российские ученые, там статус национальной обсерватории имеет, у нас там центр данных находится в институте. Вот, это очень здорово, потому что я помню, я сидел как раз, вот эти все данные, там несколько ночей мы обрабатывали, потому что туда перенавелись в это же место немедленно, туда смотрели, пытаясь там разглядеть, что там получилось в результате черной дыра, нейтронной звезды, это там потом скажу. В общем, есть такая замечательная обсерватория, которая вот позволила вместе с американской обсерваторией Ферми впервые поймать гамма-сигнал, который приходит от одновременно практически с гравитационно-волновым. Вот тут некое такое суммарное того, что мы зарегистрировали, то есть длительность 2 секунды, короткий жесткий импульс, запаздывание 1,7 секунды, ну и это сразу же было понятно, что, скорее всего, это модель объяснения, это либо слияние нейтронной звезды и черной дыры, либо нейтронных звезд, но все-таки это оказалось, что нейтронных звезд. И оказалось, что если вот на этот, я понимаю, что все-таки графики такой, он скорее научный, но тем не менее из него понятно. Вот это все точки, которые до этого мерились, вот эта светимость, а это расстояние там в некоторых единицах, не суть. Вот тут лежали все вот эти, собственно, гамма-всплески. А он лежит вот здесь. То есть, он оказался очень слабеньким, и он оказался очень близким. Именно поэтому мы его поймали. То есть он находился на расстоянии всего лишь 130 миллионов световых лет от нас. Это фактически там, ну, за углом было, по сравнению со всем остальным. Вот. И что было дальше с этим делать? А дальше, вот смотрите, вот это очень интересная картинка. То есть здесь есть разные области локализации. То есть вот LIGO, если только два американских взять детектор, они такие вот как бы банановые такие штучки дают, ну, область, ну, просто чисто по физике дело локализации. Когда к ним добавили вот это Virgo, собственно говоря, итальянскую обсерваторию, которая, ну, не знаю, видит, не видит, она уменьшилась до вот такого. Ферми дает вот такой, по своим данным, ну, и Интеграл, из-за того, что он видел все это боком, видит такую, дает полосу. И в какой-то момент, то есть вот это все происходило очень быстро, на масштабе буквально часа, наверное, может быть, чуть больше. Вот это то, что сейчас называется, может быть, слышали такой термин мультимессенджер астрономии, то есть астрономия в режиме мессенджера. То есть вот сигналы о том, что что-то происходит, выдают роботы. Очень быстро происходит автоматическая обработка, и сигнал рассылается по определенной рассылке. Вы как мессенджер, ну, как вот, не знаю, в WhatsApp там что-нибудь получаете, да, условно говоря. И люди сразу немедленно это видят. И то же самое там с Интегралом, то же самое с Ферми происходит. И буквально там через, наверное, там час или полтора была выдана локализация приблизительно область на небе, там 30 градусов квадратных, что очень, ну, много, конечно, но с другой стороны, по сравнению с предыдущим, мало. Куда? Давайте смотреть. И несколько десятков обсерваторий. То есть все это очень интересно по той причине того, что это, с одной стороны, очень широко распространяется, десятки обсерваторий получает, а с другой стороны, все это в тайне хранится. Вот такая вот ситуация, что никому сказать нельзя, все все знают так, но как бы вслух не говорят. Вот, значит, этот сигнал прошел, что в этой области неба что-то интересное. А дальше наступила пауза по причине того, что это был день. Это было южное полушарие, в северном полушарии мы не видели, сквозь землю не видно. А в южном полушарии был день. И что было делать? И вот прошло 11 часов примерно после момента этого всего дела, когда наступили сумерки, и народ, значит, судорожно со всех телескопов, начиная от метровых, кончая там такими, начал что-то там пытаться искать по разным. Разные методики были для этого предложены, разные идеи, то есть там смотреть там какие-то близкие галактики, что, ну, каждый смотрел кусочек неба, что-то новое искать. Все это в основном в автоматизированном режиме. И повезло вот телескопу с названием СВОПЭ, это всего лишь метровый телескоп, который вот в галактике, вот тут вылет, который на расстоянии 130 миллионов световых лет, обнаружил рядышком вот такую звездочку, неожиданно откуда-то возникшую. Вот на предыдущей картинке ее, например, нет, которая за 20 дней до этого была. Было так, также очень быстро было сообщено, что это видит. И дальше, как говорится, понеслась. 70 обсерваторий участвовали в наблюдениях. Вот тут, не знаю, плохо может быть видно немножко, но я просто на одном слайде, он такой очень показательный, собрал вот эти все чирки, это наблюдения, которые проходили в различных диапазонах волн различными обсерваториями, которые тут перечислены, оптическими, инфракрасными, радио, рентгеновскими. Вот смотрите, вот СВОПЭ там увидел его через 10,86 часа, через там несколько минут уже другой телескоп туда навелся и увидел, через 11, там еще через несколько минут третий телескоп. Вот наш российский мастер, который в МГУ, значит, есть такая система, мастер, может быть, слышали, он тоже там где-то одним из первых тоже там что-то разглядел, что-то, наверное, разглядел. Вот, и так далее, и тому подобное. Подключились огромные телескопы к этому сразу смотреть, потому что, понимаете, огромный телескоп, он очень хороший, он чувствительный, но у него поле зрения очень узенькое, и с помощью него искать такой объект, ну, это хуже, чем иголку в стоге сена. Поэтому сначала используются небольшие телескопы, там, размер метр, там, 40 сантиметров, там, еще, для того, чтобы у них широкие поля зрения, они достаточно быстро могут осмотреть эту область неба и сказать, что что-то интересно. А посмотреть эту область неба и сказать, что что-то интересно. А потом уже туда наводится, как это...

это ровно то, что было посчитано для предсказаний слияния двух нейтронных звезд. Это называется, вот слышали слово «есть новое», есть понятие «сверхновое». А это килоновое, это нечто такое среднее. Ну, то есть она по интенсивности чуть меньше, чем сверхновая, поэтому вот ее придумали называть килоновой. Есть такой термин. Так вот, это все, что тут было вот наблюдено буквально в первые часы, в первые дни, и это все сразу стало понятно, что это мы видим именно первое слияние нейтронных звезд. Значит, а почему это важно? Я такой небольшой, так сказать, я уже потихонечку приближаюсь к концу. Почему это важно? Помните, я вначале сказал, что мы можем родить внутри звезд элементы там, до железа? Можем. А что дальше-то делать? А дальше проблема возникает, потому что у вас они плотнее всего связаны. Для того, чтобы вам создать элемент, который тяжелее железа, вам каким-то образом нужно в него натолкать протоны и нейтроны дополнительные. Натолкать в него протоны проблематично. Тут не работает система. А можно туда постараться захватить нейтрон. Ну, нейтрон нейтральный, его, в принципе, можно присоединить. Но тут есть такая проблема, что знаете, что нейтрон нестабилен. Он разваливается. Там через 12 минут, по-моему, я сейчас не помню точно сколько, 12, там в разных условиях может быть свободный нейтрон, не свободный, там где-то 12-15 минут, он разваливается. Так вот, для того, чтобы вам создать стабильный тяжелый элемент, например, вот тут на этой картинке, из железа стабильного получить, стабильный изотоп кобальта, который, казалось бы, всего лишь имеет на один протон больше. То есть вам достаточно просто протон туда добавить, казалось бы, и все. Но ситуация гораздо более сложная. Вам нужно по дороге сначала захватить три нейтрона, успеть до тех пор, пока один из них развалится. Вот, то есть провести так называемый нейтронный захват. Где это можно сделать? Это можно сделать там, где у вас много-много нейтронов вокруг. А где много-много нейтронов? Нейтронов много-много в нейтронной звезде. И вот отсюда, собственно, была вынута идея о том, что именно благодаря слиянию нейтронных звезд, именно благодаря нейтронным звездам, собственно говоря, и происходит синтез всех тяжелых элементов больше, чем тяжелее, чем железо. Да, это можно сделать во время вспышек сверхновых звезд, потому что тоже там есть моменты, когда образуется достаточно много нейтронов. Но то количество вспышек сверхновых звезд, которые мы регистрируем на небе, тот темп, который вспышек, и то обилие элементов, которые мы тоже измеряем в космическом пространстве, одно с другим не бьется, их слишком мало. Вот сверхновых мало для того, чтобы объяснить там наблюдаемое количество тяжелых элементов. Поэтому здесь, собственно, необходимы вот эти самые нейтронные звезды. И вот фактически слияние нейтронных звезд — это есть, собственно говоря, фабрики золота во Вселенной. Почему? Как я вам говорил. То есть вот я показал, как можно получить кобальт, а если процесс продолжить дальше, то есть из кобальта можно дальше и дальше все получать элементы, вплоть до урана и вплоть до золота. И согласно, ну, в общем, собственно, вот оценкам, которые были сделаны на основании вот этой вспышки слияния нейтронных звезд, которую мы увидели, вот здесь она схематично показана. То есть у вас вот сливаются нейтронные звезды, они вот в момент слияния, они начинают, видели картинку, начинают деформироваться. Часть вещества из-за приливного разрушения начинает оттекать в стороны, наружу, часть внутри деформируется. И у вас в момент слияния получается такая структура, что у вас есть чрезвычайно плотный диск, состоящий фактически из одних нейтронов, который улетает так немножко в сторону. И в момент столкновения у вас образуется вот в этом месте, вот где они полюсами сталкиваются, образуется еще один выброс, который движется перпендикулярно в этом направлении. Ну, я не буду вдаваться в глубокие там физические элементы, которые здесь происходят, но здесь количество нейтронов чуть меньше, чем вот здесь получается, потому что здесь там условия некоторые складываются, что там еще нейтринов очень много вылетает. И в этом месте, вот в этом месте, это называется так называемая голубая килоновая, вот которая сюда летит, вы в принципе можете организовать процессы и родить вещества вплоть до серебра или ксенона, вот они как тут нарисованы. А вот здесь, где нейтронов там 80-90%, вот, собственно, как раз именно здесь и можно сорганизовать все процессы, которые позволят вам произвести золото и уран. То есть, как наши коллеги американцы, они умеют все это красиво подавать, они вот, когда это были все пресс-конференции на эту тему, они одновременно во всем мире проходили 16 октября 2017 года, это была такая закрытая ситуация, потом вот одновременно там, в десятках стран, в Москве тоже было две у нас, вот это все рассказывали. Они так красиво и преподносили, что вот это фактически это фабрика серебра, а это фабрика золота здесь. Так вот, согласно оценкам, вот во время этой вспышки произведено было там, может быть, 100 масс земли золота. Не килограмм, не тонн, а 100 масс земли. Ну, это оценки, конечно, они модельно зависимые. Кто-то говорит, там всего лишь, может быть, пару десятков. Но тоже.

0: много. Вот я не знаю, как эту цифру назвать. Это в долларах сколько вот это все стоит. Вот я у них взял с сайта, честно скажу, я и не могу назвать эту цифру. Я не знаю, как это назвать. Вот такое количество долей. Вот. То есть выглядит это приблизительно так, вот картинка красиво, когда у вас летит сюда часть вещества, сюда. Вот. И вот так уже приближаясь к последним слайдам, если суммировать, что мы там увидели. Мы там увидели, значит, слияние двух нейтронных звезд. Вот приблизительно сколько там родилось золота. И вот оценка, что там 30 масс еще и Земли родилось урана. Вот. Ну, надо дальше проверять. И две вещи. Я тут написал две формулы. Не пугайтесь, они достаточно простые. Я специально сегодня в докладе не использовал никаких формул, ничего такого страшного, чтобы это было более популярно. Вот из того, что мы практически одновременно зарегистрировали на расстоянии 130 миллионов световых лет, мы зарегистрировали гамма-сигнал и гравитационно-волновой сигнал, можно получить просто оценку, какая же скорость гравитации. То есть, да, согласно теории Эйнштейна, она должна быть как скорость света. Но вживую это никто не видел. То есть, а вот впервые вживую было померено, что вот это отношение разницы, потенциальной разницы скорости света, скорости распространения волн к скорости электромагнитной, скорости света, оно вот 10-15, 10-16. То есть практически они совпадают. Это раз. И второй — это так называемый принцип эквивалентности. Как это на пальцах можно объяснить? На пальцах можно объяснить так, что если вы... Представьте себе, что вы едете в лифте, да? У вас нет гравитации никакой, ну, в космосе где-то вообще убрали там Землю, там и все. И вы с ускорением, вас просто в ускорением движетесь в лифте. Вы будете чувствовать, как вот вы движетесь, да, в лифте. Вот будете чувствовать это ускорение, что вас вот прижимает к полу лифта каким-то образом. Дальше нет Земли, когда вы движетесь ускорением. И если вы просто с тем же самым же, ну, с тем же самым ускорением стоите на Земле, на вас гравитация действует, у вас будет такое же самое ощущение. Вы его, в принципе, не отличите, так вот на пальцах объясните. А тут очень важно было, а так ли, мы знаем фотоны, как летают, мы знаем фотоны переносят свет. Есть потенциальные гравитоны, которые как бы переносят гравитационные волны. Так вот вопрос, они как-то похожи друг на друга или они все-таки какие-то уникальные разные частицы? Так вот, оказалось, что, в принципе, можно было там, ну, из определенных физических вещей оценить, что влияние гравитационных полей, там, скажем, нашей галактики на движение фотонов и на движение вот этих потенциальных гравитонов, оно вот отличается там где-то 10-7, 10-6. То есть они практически эквивалентны. Вот с такой точностью. Это приблизительно где-то на два порядка лучше, чем до этого люди приблизительно считали. Ну, я про это там говорить не буду, что там уже мы там ограничены на уровне стаи нейтронных звезд и так далее и тому подобное. Вопрос, что получилось в конце, это интересный вопрос, потому что, скорее всего, там, наверное, получилась черная дыра. Потому что, как я сказал, мы 4 дня туда смотрели с помощью обсерватории «Интеграл». То есть данные шли в прямом эфире, там, прям вот они сбрасывались там, в Швейцарию, к нам сюда, там, во Франции. Мы сидели, у нас несколько групп было, и мы вот там обменивались информацией. Ну, не видим мы там ничего. По идее, если мы ожидали, если получилась нейтронная звезда, так называемый магнитар с очень сильным полем, по идее, мы должны были бы увидеть его остаточное излучение. Но мы не видим. Скорее всего, наверное, получилась сильно маломассивная черная дыра там, в районе 3 масс Солнца, что тоже очень необычно. То есть это вопрос еще такой, ну, приблизительно мы так считаем, но дальше нужно еще дальше наблюдать и смотреть, думать на эту тему. Ну и вот уже так совсем завершает, как это можно в виде кино представить себе, как это все происходило в космосе, когда-то далеко от нас, на расстоянии 130 миллионов световых лет. Вот они, две звезды, видите, трясется пространство-время, гравитационные волны возникают, вот они сливаются, и вот происходит вспышка. И вот здесь летит вещество, вот это красное килоновое, сюда вот летит голубая килоновая, где это, и вот издалека это выглядит приблизительно так же, вот здесь это уже начинает рождаться радио и гамма-излучение, рентгеновское излучение. И вы знаете, что в 17 году, в сентябре месяце, прошу прощения, была присуждена Нобелевская премия за открытие гравитационных волн. Тогда еще о слиянии нейтронных звезд не говорили. Первая пресс-конференция на эту тему состоялась 16 октября. А о том, что Нобелевская премия присуждена вот этим трем замечательным людям, было объявлено в сентябре. Но все практически уверены, что информация о том, что зарегистрировано первое слияние нейтронных звезд, что это действительно подтверждается, что система работает, потому что было много сомнений. Я же показывал, это очень сложная система зарегистрировать эти гравитационные волны. Там очень много шумов, там до сих пор идут дискуссии, о параметрах вот черных дыр, которые получаются. Там много-много вопросов. И тогда тоже было, насколько это правильный сигнал выделяется. Но вот эта регистрация первого слияния нейтронных звезд, вот этот фейерверк нейтронных звезд, который был зарегистрирован, и то, что мы видели это в других диапазонах длин волн, и в гамме, и в оптике, вот это все, это было вот тем самым свидетельством той каплей, или не каплей, или той огромной бутылкой, которая, собственно, переполнила чашу, и почему именно этим замечательным людям и была дана Нобелевская премия за открытие гравитационных волн. Все, спасибо за внимание.
1: У нас время вопросов. Пожалуйста, задавайте вопрос в микрофон. У нас идет видеозапись.
2: В таблице вариантов развития событий судьбы звезд, вот про черную, где вот была черная дыра, и внутреннее строение черной дыры – это горизонт событий R9. Как это понимать?
0: Сейчас. Нет, внутренней стороны там нет. Это сейчас я понял, о чем идет речь. Сейчас я вернусь. Это не R9, RG. Это гравитационный радиус. RG. Да. То есть, смотрите, внутреннее строение, то есть я здесь специально написал, что здесь у нас выраженный электронный газ, здесь выраженный нейтронный газ, который сдерживает это все. Ну а тут мы ничего не знаем, мы просто знаем, что есть горизонт событий, который там вот обзывается как RG. Все. А, ну давайте.
3: Сколько весит самое положение, сколько весит самое сильное тело по отношению к массе Солнца?
0: Ну, смотря какое, компактное или протяженное. Ну, самые массивные объекты во Вселенной, гравитационно связанные, это скопление галактик. Вот они где-то там 10-14, 10-15 масс Солнца. Это самый массивный. Единый объект, ну, это сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центре галактик. В центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра. Она весит примерно 4 миллиона масс Солнца. Но она маленькая. А есть, ну, там... Причем это четко померено совершенно там по движению звезд. То есть просто люди там порядка там 10 лет смотрели на звездочки возле центра галактики, которые находятся, и следили за их движением. Вот просто так вот промерили их, и просто по орбитам из третьего закона Кеплера там все это было понятно, какая масса там находится. Сейчас измерение продолжается вот для уточнения. То есть это там где-то 4 миллиона масс Солнца. Вот. А в центрах там других галактик мы просто видим на небе массу объектов, очень ярких в рентгене. И это светит там галактики, которые находятся от нас на расстоянии миллиардов там, световых лет, и, собственно говоря, в центрах них находятся, как считается, объекты сверхмассивной черной дыры с массами там, миллиарды масс Солнца. Вот если говорить про компактные. А эти скопления, это где-то 10-14, самые массивные.
4: Вопрос. Чем отличаются квазары и блазары между собой?
0: Квазары это, знаете, да, это квазизвездный объект. То есть люди, когда смотрели на небо, они увидели какие-то протяженные объекты, ну, давно достаточно, когда на заре, и видели какие-то объекты, которые были похожи на звездочки, но при этом звездочками не являлись какими-то хитрыми свойствами, стали их называть квазистар. Поэтому они называются квазары. А блазар это, собственно говоря, тот самый сверхмассивная черная дыра, о которой я говорил. Там какая ситуация? У вас есть сверхмассивная черная дыра в центре галактики, да? На нее падает вещество, которое есть в этой галактике. За счет этого она, собственно говоря, и светит. Дальше возникает вопрос, под каким углом вы на нее смотрите. То есть если вы смотрите так, ну, что вы саму черную дыру увидите, это там, ну, определенного типа там называется активное ядро галактики. Бывает, когда у вас ну, диск есть вокруг галактики, или там пылевой тор, да? Вы, это ситуация такая, что она вас перекрывает часть света и блокирует, да, это называется так поглощенное активное ядро галактики. А светит за счет сверхмассивной дыры за счет того, что не падает вещество. И во время этого падения вещества оно как бы высвечивается, возникает ситуация, когда в две стороны, там вот у меня на картинке были, выбрасывают такие струи, джеты. Так вот, если у вас вот этот джет, который идет, он светит на вас ярко вам в глаз, вот он называется блазаром в этой ситуации. Он просто очень яркий. Это просто чистая морфология.
4: А как вообще из черной дыры может какая-то материя выходить?
0: Она не из нее выходит. У вас есть черная дыра. Сама она по себе ничего излучить не может, и, ну, по силу определенных причин. Как мы регистрируем эти черные дыры? Мы их регистрируем потому, что у вас рядом есть, ну, если в двойной системе будем говорить, есть черная дыра и есть звезда. Вот они вращаются, и под действием гравитации вещество отсюда начинает перетекать потихонечку, падать на черную дыру, вращаться, образовывать аккреционный диск. И вот он светится, мы его, собственно говоря, видим, аккреционный диск. В галактиках там другая ситуация, там просто ну, вещество самой галактики таким же образом, только на огромных масштабах, падает на эту черную дыру, и мы видим, как оно светится в диск. Но у вас все так вот достаточно быстро вращается, и у вас есть магнитные поля, слабые, сильные там, в том числе и в диске. И у вас, если долго крутить, у вас получаются вот такие завихренные магнитные поле. И у вас в какой-то момент, когда вещества очень много падает на черную дыру, оно начинает просто оттекать, оно не самой черной дыры, а из окрестностей вдоль вот этих магнитных полей. И у вас получается магнитных трубок вот таких вот, как вихревых. И у вас получается просто два таких выброса. И не сама черная дыра, а просто за счет такого вращения и давления, излучения, которое идет от падения вещества на черную дыру, у вас просто под этим давлением выбрасывается такая струя.
4: Спасибо.
2: Вопрос. Вы сказали, что при столкновении нейтронных звезд получается уран.
0: Ну, а в том числе можно родить элементы вплоть до урана.
2: А что-то тяжелее можно?
0: А тяжелее уже хендмейд.
2: А, спасибо.
0: Ну, может быть, там горят какие-то клочки плутония могут быть. Такого не 239-го, а там 240-го, по-моему, что ли. Но вот остальное уже хендмейд. И там даже очень интересно дальше. Там действительно вот часть этих элементов делается с помощью, ну, на реакторах, с помощью нейтронного захвата, то есть то же самое, что я здесь показывал. Но в какой-то момент это все тоже заканчивает работать. И вот последние элементы, которые там со 114-го, по-моему, элемента, там до Аганессона, последнего 118-го, они были сделаны с помощью бомбардировок мишени из определенного элементов, другими специальными элементами, там возникает реакция и так далее и тому подобное. Вот там девушка.
5: Вот. У меня вот один вопрос вам был. Вы не подскажете, вот вы сказали о магнитарах.
0: Да.
5: Да, магнитар это у нас получается как разновидность нейтронной звезды, да?
0: Да, с очень сильным магнитным полем. Очень сильным, да.
5: А вот не могли бы вы объяснить вот разницу? Может, это тоже имеет значение масса нейтронной звезды, массы двух нейтронных звезд? Вот разницу между тем, как образуется магнитар и черная дыра, вот как вы предполагаете, что, скорее всего, могла бы образоваться?
0: Смотри.
5: Есть какие-то критерии? То есть?
0: Угу. Ну, смотри, да, магнитар, это, как считается сейчас, что это нейтронная звезда, у которой магнитное поле там, ну, 10 в 14, 10 в 15 гаусс. Если у обычной нейтронной звезды 10 в 12, там, то это уже под 10 в 15 такие очень сильные магнитные поля. Как их образовать, там это отдельная сложная конструкция, как они, теория, как они излучают, но можно это сделать. Как вот касательно слияния здесь могло бы было бы быть? Смотрите, масса нейтронной звезды, вот которая там, она где-то 1,4 масс Солнца, примерно, как здесь были, согласно опять же этим оценкам. То есть, если вы их слили 1,4, 1,4, у вас там получилось 2,8. В принципе, 2,8 масса Солнца, некоторые уравнения состояния теоретически допускают, что нейтронная звезда при таких уравнениях может существовать. Но другие уравнения не допускают. То есть это некая такая вот граница, уже где нейтронные звезды заканчиваются и уже должны переходить к черным дырам. Так вот, если бы, ну, опять же, согласно нашим представлениям, может быть, они не верны, надо там дальше что-то додумать. Если бы получился магнитар, то есть, в принципе, вы слили, то у него должно было бы остаться достаточно мощное гамма-излучение, которое мы, по идее, должны были бы увидеть. Но мы, вот говорю, 5 дней смотрели туда, ну, вообще ничего нет. Просто такой пустой участок неба, все. И из-за того, что это вот пограничная такая вот ситуация, там, между вот краем там, существования нейтронных звезд и черными дырами, ну, наверное, это, скорее всего, черная дыра получилась. То есть в какой-то момент, видимо, существовала такая, ну, там, доли какие-то секунды, вот это, так называемая, очень массивная нейтронная звезда, такая нестабильная, пока вот это все утрясалось, которая потом быстро сколлапсировала черную дыру. Ну, это вот текущая точка зрения.
6: Здравствуйте, спасибо большое за вашу лекцию. У меня вопрос следующий. А какой диапазон длин волн у гравитационных волн? И можно ли вообще это сказать, такое вот определение к ним применить?
0: Можно, конечно. Они совершенно разные. Это зависит... У меня, по-моему, здесь нет такого слайда, к сожалению. Такое... Да. Диапазон длин волн очень разный. Здесь вот вы видели там герцы. Там, ну, длинные волны, наверное, сами можете перевести. Это там десятки герц, это такое обычное. Да, вот, то есть это слияние компактных объектов. А дальше есть вопрос, там, например, от... когда у вас там, ну, было, были еще так называемые первичные гравитационные волны, которые во время Большого взрыва родились, там совсем другие частоты, мы уходим там в область таких более высоких частот. И для того, чтобы их регистрировать, сейчас есть такой проект, называется ЛИЗА. Это космический интерферометр. И он долгое время был, то есть это когда вы запускаете три, по-моему, спутника, которые летают где-то в космосе, в них там подвешены некие тестовые грузики в такого вот, еще же должно быть еще аккуратно, чтобы ни к чему не касаться, как-то они там подвешены. И вот у вас, если проходит гравитационная волна в космосе, то у нас сначала грузик потрясет в одном спутнике, потом в другом спутнике, потом в третьем. Вот этот проект, он такой, достаточно давно уже был предложен, но техническая реализация, она, ну, как это все делать, народ не очень понимал и к нему так довольно скептически относился. А вот, а за последние там вот пару-тройку лет произошло два события. Во-первых, они, ну, это европейский проект такой, там американцы, по-моему, тоже участвуют. А они что сделали? Они по правильному пути идут. Они сразу не делают планов громадье, что мы там, не знаю, к 50-му году освоим Луну и на Марсе сады посадим. Они идут, как некоторые у нас любят говорить, да, идут шаг за шагом. То есть запускают так называемый тестовый, например, аппарат малого размера, ну, Pathfinder. То есть они сделали Pathfinder для этой ЛИЗы, запустили. На одном борту они там вот эту ситуацию такую вот воссоздали и там вот поигрались, как они могут технически этот вопрос решить. Это было так, ну, то есть технологии отработали. Это был первый звоночек. Второй звоночек, то, что есть гравитационные волны открылись. Это дало такой мощный пинок этому все дело, что они сейчас это будут, там, по-моему, к 35-му году должны вот эту обсерваторию запустить, и там уже перейдут другие частоты, как раз вот смотреть там на других масштабах. То есть, там. Вот. А что касается вот конкретно вот этой конструкции, они, значит, это было вот в августе месяце, они, то есть, запустили. Там это называется у них раны, то есть, ну, запуски. Это был второй ран, так называемый, научный, вот, который был в 2017 году. Потом ее остановили на модернизацию, потому что они там, там очень много всяких технических вот, говорю, тонкостей, про которые там, можно очень долго рассказывать. Там, например, там у вас это зеркало, которое стоит, оно должно быть каким-то супер-пупер слоем покрыто, потому что уже того, что в нее лазер стучится, уже этого шума элементов достаточно, чтобы забить сигнал. Там. То есть, это, я говорю, ну, потому что сигнал нужно померить разницу, это там, ну, в миллион раз меньше, чем размер атома. А вот, там у них вот в Ханфорде, по-моему, были какие-то проблемы, у него чувствительность чуть была похуже. Только вы мощность лазера подкручиваете посильнее, чтобы чувствительность увеличить, у вас начинается сразу там куча проблем. И они вот с 2017 года вот, до настоящего времени модернизировали эти установки для того, чтобы повысить чувствительность. Там, чуть-чуть подкручивали мощность лазера, там, меняли что-то. И вот они обещали еще в феврале запустить, но сейчас пока не запустили, только, по-моему, в инженерном режиме. И вот где-то да, с 1 марта, по-моему, с 2 марта в инженерной моде да, они должны запустить вот следующий ран. Они увеличили чувствительность там, ну, приблизительно, ну, если так вот шарик брать, то объем Вселенной где-то мы должны увидеть там, раз в 8 побольше, по-моему, подальше. Ну, то есть в 2 раза по расстоянию, но в кубе будет восьмерка. Ну, вот, должны увидеть больше объектов. И мы очень ждем этого всего дела. Где-то, по-моему, в конце марта уже должны быть такие научные раны вот, по поводу вот этого дела. То есть это очень сильно развивающаяся такая вещь.
6: Просто а к чему я задала этот вопрос? Помните, у вас было картинки, там два изображения с Лайга, одно изображение с Вирго и на Вирго, вот линии, сигнал, ничего нет. Просто, насколько я знаю, они работают в разных диапазонах Лайга и Вирго. То, что Вирго не увидел...
0: Они немножко частоты отличаются. Ну, частоты те же самые примерно, это звуковые, будем говорить, частоты. Но у Вирго чувствительность хуже. У него чувствительность хуже. У него, во-первых, 3 километра, а не 4 километра. И, во-вторых, там, ну, технологии, я не знаю точно деталей, но у него хуже чувствительность. И если, например, Лайга, тут еще как раз вот в чем все дело, что это 130 миллионов световых лет, да? А чувствительность у Вирго, по-моему, ограничилась то ли 80-ю, то есть они до такого предела по их чувствительности были, то ли там что-то в таком духе было. Поэтому тут вот какая-то... Ну, тем не менее, картиночку вот видели с локализацией. Они вот на это упирают всегда, говорят, что вот если взять длинный банан, а если добавить Вирго, то банан становится там размером там, 30 градусов. Вот. То есть у него просто чувствительность хуже. Но они сейчас вроде тоже апгрейдили. Но, тем не менее, она все равно хуже остается, чем у американских.
6: Спасибо большое.
0: И да, еще добавить сейчас... Есть еще в Японии... установка, но она, по-моему, еще меньшего размера, они тоже очень хотят подключиться. И американцы в свое время предлагали нам построить, у них осталось, по-моему, типа, ну, ZIPA, вот от этих двух установок, ну, такой же комплект. И они предлагали, много достаточно лет назад, предлагали где-то в России построить такой же вот гравитационный интерферометр, потому что нужно просто покрытие по разным, ну, сторонам света, по разным кускам земли для того, чтобы лучше все это локализовывать. Но это стоило каких-то денег, ну и, как всегда, партии правительства сказали, что на науку денег нет. Вот, сейчас они, по-моему, индусам это продали, все, типа индусы делают. Ну, мне так кажется. По-моему, они договорились с ними. Да.
7: Да. А скажите, пожалуйста, вот вещество, выбрасываемое в космос при слиянии, оно уходит со скоростью больше третьей космической? Или остается...
0: Относительно чего? Третьей космической?
7: Относительно получившегося объекта. Остается ли все это золото?
0: Оно улетает с релятивистской скоростью. Я думаю, что это скорость больше, чем скорость. То есть там скорость, там на картинке было нарисовано, там где-то 2-3 десятых скорости света. То есть оно летит с релятивистскими скоростями заведомо больше, чем это все. Оно, естественно, разлетается, и потом каким-то образом это все перемешивается в пространстве, образуется, наверное, потом протозвездное, протопланетное облако и так далее. Потом подумает, в конце концов, это один из путей, как, ну, скорее всего, сформировалась и Земля, там, и вот эти элементы, которые на Земле есть. Там.
8: Такой вопрос. Аня, подскажите, какая механика образования двойных систем, состоящих из нейтронных звезд? Потому что если нейтронная звезда образуется в процессе взрыва сверхновой, то это довольно-таки большой взрыв, который, в идее, должен соседа выпихнуть куда-нибудь подальше. А они тут остаются как бы вместе.
0: Справедливо говорите. То есть на самом деле есть просто разные сценарии, при котором действительно вот этим киком, ну, вот этим взрывом выбрасывается нейтронная звезда из двойной системы, но есть сценарии, при которых она остается. То есть это все зависит от того, как у вас происходит взрыв. То есть это модельно. То есть это, вот, и, это ничего страшного, у вас двойная система. Ну а как, смотрите, у вас есть двойные системы, мы же видим с черными дырами, с нейтронными звездами, да? То есть обычная звезда и есть нейтронная звезда, так? Есть такие системы, мы их наблюдаем, просто видим, ну, вживую, глазами, как говорится. Значит, она каким-то образом родилась. То есть кто-то там, одна звезда проэволюционировала, взорвалась как сверхновая, но при этом она не улетела никуда, у нее не получилась дополнительная скорость. Так и это может произойти таким образом. Может развалиться система, может не развалиться. То есть это нормально.
8: Спасибо.
0: А вот я, вот то, что... 50-100 секунд. Нет, 100 секунд, я же показывал вот картинку, вот сейчас вам покажу, смотрите. Вот последний момент, когда вот само слияние происходит, вот секунды. Вот это вот, собственно говоря, весь сигнал, который регистрировался, там порядка 100 секунд, но вот здесь чуть поменьше показано. То есть это вот все. А потому что массы разные. Ну, вы имеете в виду кротовые норы, что ли, или что-то? Белые дыры, которые наружу. Ну, теоретически там, ну, теоретики любят там всякие писать. В глаза их никто не видел. Создать кротовую нору достаточно сложно, она нестабильная. То есть теоретически вы формулы можете писать там какие-то. Но это... В общем, никто этого не видел, и там и вопросов, и по теории достаточно много. Просто... сама физика сложная, и, например, та же самая кротовая нора на момент создания, ну, или, условно, делать дыра, она страшно нестабильная, и вот как этот преодолеть, непонятно. Ну, как иногда теоретики говорят, предположим, что она существует, ну и дальше пошло. То есть я к этому так скептически пока отношусь.
9: А скажите, пожалуйста, вот Пушкинская радиообсерватория, она еще действует, там какие-то исследования ведутся?
0: Действует, значит, Пушкинская радиообсерватория, да, помню, там есть три телескопа, вроде ничего нового не было, то есть есть 22-метровый телескоп, который тарелка, она в основном в последнее время, как я понимаю, работала на прием данных с радиоастрона, то есть там скоростной канал связи был. Есть БСА, большая антенна такая, вот, которая как, ну, так, на виноградник похожа, много-много так натянута, она у них самая продуктивная, они там чуть ли не единственные, там уникальные в мире, на каких-то длинных волн они могут смотреть именно вот пульсары как раз.
9: Вот там какие-то еще интересные, неисследованные темы остались в этой области, вот электромагнитного изучения именно.
0: В смысле, в радио?
9: Да.
0: Ну, в радио есть, конечно, то есть это там обширная область вообще исследований, но есть, во-первых, радиоинтерферометрия, да, будем так говорить, то, что вот есть иноземная радиоинтерферометрия, есть то, что вот летал радиоастрон, там, это космическое, с большими базами, соответственно, чем больше база, тем вы лучше можете разрешить объект. Вот. Есть миллиметровая. Ну, то есть тоже то же самое, только на более коротких длинных волн. Это вообще чрезвычайно интересно и важно. Это в Чили, в пустыне Атакама, на высоте 5000 километров, там абсолютно сухая сухая погода, прекрасно, ну, то есть там дождь, там, может, не знаю, раз в 100 лет приходит, а может, не приходит. Вот, там стоят тарелки такие размером от 12 до 16 метров, там штук 70, по-моему, это называется «Альма». Интерферометр, который работает в миллиметровом диапазоне, чрезвычайно важен, чрезвычайно интересный, там масса задач есть для этого всего. То есть там есть задачи, которые можно решить.
9: Спасибо.
0: Пожалуйста.
10: Да, вот у меня такой вопрос. При слиянии двух нейтронных звезд в процентном отношении количество выброшенного вещества и оставшегося в новом компактном объекте, оно совпадает с таким же соотношением при взрыве сверхновой? То есть, или...
0: Нет.
10: Не совпадает?
0: Нет.
10: А какое здесь процентное соотношение?
0: Там сейчас пока я даже вам цифры покажу по оценкам. То есть там где-то несколько сотых масс Солнца выбрасывается. Вот смотри, видите, вот эжекта, да? Вот на английском языке, но я думаю, понятно. Uh-huh. Вот голубое эжекта – это выброс. Вот голубая эжекта, да? Это вот где-то вот 0,01-0,02 масс Солнца. В красной где-то 0,04 масс Солнца. Вот, а осталось вот где-то 2,7.
10: Такой, то есть такой... большая часть остается в компактном
0: объекте. Да, ну вот в этом раскладе, да.
10: Угу.
9: Хорошо, спасибо.
0: Оседает на земле. Ну, не скажу, сколько природные ресурсы здесь прирастают, ибо то, что природные ресурсы нам, они есть на Земле, откуда, они уже ниоткуда не прирастут. Ну, не хочется о таком катастрофическом элементе говорить, что в нас какой-нибудь астероид врежется, сильно богатый золотом. Лучше мы как-нибудь обойдемся своими ресурсами. Вот, все-таки. А вот, а там и, ну, можно посчитать, сколько вы можете произвести там тяжелых элементов. Там есть такая просто ситуация, перед самым-самым взрывом сверхновой у вас есть железо, да, вот тут, до чего мы догорели, вот это центральное ядро. А дальше там, ну, из-за некоторых физических условий, это железо, так называется, есть процесс фотодиссоциации. И оно разваливается на несколько атомов гелия и кучу нейтронов. Вот именно из-за этих нейтронов потом происходит рождение более тяжелых элементов во время вспышки сверхновой. Но вот согласно всем расчетам, этого недостаточно для того, чтобы объяснить то, что мы наблюдаем. Поэтому нужны нейтронные звезды. А уж на Земле что получилось, то получилось. Не, ну разлагаться там нечем. Вот. То есть, если она одна, нейтронная звезда, то есть вот она у вас получилась, да, она сначала очень горячая там, и вот она одиночная крутится. Там дальше зависит от разных вещей, от разных параметров. Например, если у нее там сильное магнитное поле, она вот может стать как пульсар, я показываю. Ну вот пульсар, он там потихонечку замедляется, теряет энергию вращения. Ну это там может длиться там, ну если она ни с чем не столкнется, ничего с ней не произойдет, ну будет, условно говоря, бесконечно, да, это будет все, в общем, длиться, ничего с ней не произойдет, с этой звездой. Дальше, например, если у вас это есть нейтронная звезда в двойной системе, да, например, и на нее попытаться там валить вещество, то если у нее она достаточно массивная оказалась, и вы вдруг неожиданно перейдете предел, вот когда у вас нейтронный, ну, выраженный нейтронный газ ее удерживает, вы можете в этом месте создать, ну, там, условно говоря, вспышку какой-то очередной, там, типа, килоновой или сверхновой, как назвать, когда она сколлапсирует в черную дыру. Ну, то есть вы превысите некую массу. Если двойная, ну, вот они могут слиться, там, сольются. Там. Ну, а так, в принципе, ничего им не запрещает жить себе спокойно, там, ну, не знаю, миллиарды лет там. Но они остывают, в принципе-то мы по некоторым объектам даже видим. В чем еще такая вещь? То есть она очень маленькая, 10 километров. Поэтому когда, в принципе, предположили, что существуют нейтронные звезды, когда нейтроны открыли, там, ну, были идеи, что могут существовать звезды, которые из нейтронов состоят, там, теоретики написали. И про эту идею достаточно быстро не то, что забыли, а как бы к ней так скептически относились, потому что, ну, представьте себе, размер 10 километров оптическим телескопом, ну, вы его не увидите, у нее там такая температура, ну, вы звезду там видите, там, ну, не то, что с трудом, но, которая яркая и большая, а у вас там температура небольшая, и ее сложно увидеть. Но, тем не менее, ряд объектов таких виден, то есть вот они как бы одиночные, их мало, таких вот остывающих нейтронных звезд, они очень близкие, и мы их можем там в рентгене видеть, как они потихоньку остывают, там, температуру меряют. Ну, вот и все. То есть поэтому можно там физику какую-то получать, там как это устроена кора, там все, внутри магнитные поля бродят. Не, ну как бы она будет жить вечно, если с ней ничего не делать, она будет жить вечно, по идее. То есть если ее, ну, чем-то на нее кидать много вещества, там, да, то есть можно создать черную дыру, тогда она, ну, в черную дыру превратится, а если так, ну, будет себе там летать и все. В народном хозяйстве. Ну, ситуация... Ну, давайте сейчас я в конце... Давайте вы...
11: У меня вот какой вопрос. В хорошо известном, наверное, всем многим присутствующим романе Ивана Ефремова «Туман из Андромеды» была такая железная звезда. Я так понимаю, что она в то время в науке занимала место черных дыр и нейтронных звезд, потому что сейчас они уже изучены и известны, а когда Ефремов писал, базируясь на знаниях того времени, середины 20 века, еще этих понятий не было. Вот он и вынужден был придумать железную звезду.
0: Может быть, я не знаю, честно скажу. Я не помню там детали каких-то. Ну, может быть, он железный, это...
11: Ну, вот как раз железное ядро, как у него.
0: Ну, может быть, из этих соображений. Ну, фантасты много чего могут придумать. Вот. Да, ну, если середина 20 века, в принципе, уже существование нейтрона было известно, поэтому, ну, что, можно было что-нибудь, наверное, такого напридумывать. Вот. Значит, а теперь возвращаясь вот к народному хозяйству. Как я сказал, вот эти пульсары, ну, нейтронные звезды, которые быстро вращаются, у них стабильность периода очень высокая. И мы можем их предсказывать, даже те небольшие изменения, которые есть, для части из них, большой достаточно части, потому что мы умеем их смотреть в радиодиапазоне, их там несколько тысяч, и их вот достаточно регулярно мониторировать, там, раз в неделю, раз в две недели там отщелкивают эти объекты. То есть мы очень четко можем предсказать, как у них период идет. Это первое. Второе. У них у всех так называемая их фазовая кривая, ну или тот сигнал, который они посылают, он уникален. Для каждой из них, в принципе, их можно в лицо отличить. Там. Ну, есть, конечно, сильно похожие, там, но, в принципе, они все немножко разные. И дальше у вас возникает ситуация, что у вас на небе есть там, ну, не знаю, десятки объектов, десятки маяков, которые вы точно знаете частоту, с которой они светят, с какой они мигают. Вот представьте себе, у вас есть маяк, который вы знаете, с какой частотой мигает. И он посылает вам уникальный сигнал. Каждый из них посылает уникальный сигнал. Теперь вы летите в космосе и хотите узнать свое местоположение и вектор скоростей. То есть, собственно говоря, решите навигационную задачу космического аппарата. Ну, и если у вас много объектов есть, то вы знаете их периоды, и вы по эффекту Доплера просто можете... Ну, и вы измеряете на своем борту просто значение периода, и по эффекту Доплера просто понимаете, с какой скоростью вы движетесь. Это первое. То есть все, вектор скоростей вы можете восстановить совершенно спокойно. А второе, у вас есть, опять же, уникальный сигнал, который к вам приходит с какой-то периодичностью. Ну, условно говоря, вот печочек вам приходит такой. Вот. У вас вот есть набор точек, ну, как в пространстве, положение, где вы его можете зарегистрировать. И таких у вас объектов много. То есть если вы так прессуете заборчик, от другого пульсара так заборчик сигналов прессует, от третьего так сяк, то у вас в конце концов сойдется единственное место, где будет правильное решение, где у вас находится, собственно, космический аппарат. Ну, я так на пальцах объяснил, у меня где-то там были картинки, я их не стал сюда вставлять. То есть вы используете их для решения навигационной задачи в космосе. То есть и эта задача может решаться автоматически, в принципе, в идеале она может решаться автоматически на борту аппарата. То есть при там полете в дальний космос, там, к планетам, что-то еще, когда у вас, ну, понятно, чем дальше от Земли, тем сложнее траекторные измерения. То есть вы же там используете разные техники, там, телескопы, интерферметрию, там, еще там, недалеко от Земли, там, лазерный дальномер, для того, чтобы понять, где у вас спутник находится и каким-то образом предсказать его движение. А тут вы, ну, с точностью там порядка, там, может, километра там или там пары километров можете автоматически, аппарат сам знает, где он летит. И это уже достаточно для того, чтобы там сильно не париться на какой-то, ну, не задумываться в какой-то момент над тем, где он летит. Он сам летит, сам себя знает, сам себя позиционирует. А дальше уже, когда ты подлетаете к, ну, там, не знаю, какой-то планете, там уже можете уже более тонкий маневр делать с помощью. То есть это, в принципе, для решения задач автономной навигации космических аппаратов можно использовать нейтронные звезды. То самое, как, ну, не совсем автономно, но наши старшие товарищи использовали уже в 1972 году для того, чтобы инопланетянам указать, где мы находимся. Вот так.
12: Спасибо большое еще раз. Спасибо. Много вопросов, но тема, конечно, очень интересная. Надеюсь, что все получили ответы и еще информацию к дальнейшим размышлениям и поиску дополнительных каких-то источников. Мы рады будем всегда вас видеть. Надеемся, спасибо, что еще не один раз вы к нам придете. Спасибо.
0: Хорошо,
12: вам,
0: конечно. Все, спасибо. С удовольствием. Спасибо большое.
12: А я хочу сказать, что следующая лекция по расписанию нашему 27 марта. Но благодаря такому счастливому стечению обстоятельств, а именно тому, что Сергей Артурович Язев будет в Москве 14 марта, то мы проводим лекцию для вас. 14 марта, это будет, по-моему, четверг. Как обычно, в 7 часов вечера он нам расскажет о том, как мы живем в лучах звезды по имени Солнце. Это его тема коронная. Поэтому приглашаю вас на лекцию Язева, вы все знаете его прекрасно. И надеюсь, что он тоже нам много интересного расскажет. А вот 27 марта мы узнаем о том, наконец, одиноки ли мы во Вселенной. Поэтому и на 27 марта на эту лекцию тоже вас всех приглашаю. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Спасибо.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. У нас сегодняшний гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, коллеги.
3: Добрый вечер.
1: И сегодня мы поговорим о Черном море. Я только что из Сочи вернулся.
3: Море детства.
1: Море детства моего. Я прилетел, посмотрел, ну, у нас в гостинице были такие табло. Температура воздуха плюс 27, температура моря плюс 18. Я подумал, нет, я не хочу купаться.
3: Почему?
1: Потому что холодно. Я привык все-таки к теплым морям. Но вот ощущение детства, что там было теплее. Или мне кажется, может быть, в детстве все кажется теплее.
2: Это безусловно. В детстве все кажется лучше. Но я думаю, что ваши мудрые родители возили вас к Черному морю, конечно же, не в конце мая.
1: Нет, это было не в конце мая, это был, конечно, июль-август.
2: Это был июль-август, а в июле-августе, конечно, температура моря, особенно около берега, потому что и сам берег прогревается, нагревает море. И небольшие глубины около берега, они гораздо легче прогреваются солнцем, чем открытые глубоководные части бассейна. Поэтому там становится значительно теплее. И вот местные жители, когда бывают такие явления в Черном море, когда ветер дует с берега, и поверхностную теплую воду этим ветром угоняет, а ей на смену поступает более глубокая и холодная вода. И местные жители подходят, так пробуют воду и говорят, 23 градуса, нет, это холодно.
3: Холодно, конечно. А что такое рапаны? Вот я ни разу не был на Черном море, а все мои друзья, знакомые говорят, вот приезжаешь на Черное море, а там кричат, рапаны, моллюски, что-то какие-то там, эти, какие-то рыбки там еще. Вот рапаны, вот я не знаю, что это такое.
2: Вы знаете, вообще с рапанами... Рапаны — это моллюски.
3: Моллюски.
2: Да, они похожи на огромные улитки, которых мы можем видеть. Вот на виноградную улитку они похожи в принципе. Но на самом деле раковина у них гораздо более мощная, толстая, тяжелая. И это моллюски-хищники. Вообще с рапанами очень интересная история связана, потому что это не коренной житель Черного моря.
3: Привезли их.
2: Привезли.
3: Причем на днищах кораблей.
2: Привезли, в Черное море перебазировали с Дальнего Востока катера военные. Это был 49-й год. И вот в 49-м году рапана была привезена в Черное море. И был некий такой период, когда она адаптировалась, а потом в последние, скажем, там 30-40 лет она настолько интенсивно хозяйничает в Черном море, что потери гигантские происходят. И более того, она сама умирает. Поскольку происходит вообще очень интересная вещь. Она сжирает других моллюсков, более мелких, которые она питает.
3: Погибает от голода.
2: А потом ей самой нечего есть, она умирает. И вот бывают такие периоды, когда все пляжи засыпаны рапаной, так что песка даже не видно. Дохлую рапану раковину выбрасывает на берег. Это вот следствие не воздействия человека на Черное море, не какой-нибудь там антропогенный, как мы называем, фактор, который убивает эту рапану, а это следствие вот этих естественных циклов, которые довольно быстро в Черном море сменяют один другой. И результатом бывает вот такая вот удивительная совершенно ситуация, когда ходишь по пляжу и не можешь накопать, лечь не можешь, потому что рапаны толстые такие, мощные моллюски.
3: И на них не очень копейки, наверное, да, там?
2: Ну да, в свое время, когда их бывает мало, их достают, ныряльщики вытряхивают оттуда содержимое, собственно, самого моллюска, который, кстати, очень-очень вкусный. Если рапану варить, и потом так слегка, и потом ее есть со всякими специями, это совершенно потрясающе.
3: Красота.
2: Блюдо. Да, я считаю, что это не хуже мидии, а, на мой взгляд, и лучше.
3: Но это не опасно на берегу покупать у торговцев и есть?
2: Нет.
3: А потом мамашки говорят, а что-то у меня у ребенка там вот опять это живот болит. Вообще часто мамашки жалуются на то, что на Черном море вот такая беда с детьми. Живот болит, скажем так.
2: Ну, знаете, с детьми всегда беда. В смысле живота. Я знаю, что такая беда бывает и в Подмосковье, когда начинают яблоки созревать. И мы с вами, наверное, в детстве эту беду проходили.
1: Конечно. А на Черном море миндаль цветет. О, я тебе скажу.
2: Конечно, к морепродуктам надо привыкнуть. И если вот так детишки начинают. Потом там помимо морепродуктов появляются первые фрукты, овощи. И люди считают, что дети должны восполнить необходимый им на всю длинную последующую зиму запас, и часто этим делом злоупотребляют чрезмерно. А к этому надо, конечно, привыкнуть и адаптироваться.
3: Ну, вообще, это какое-то доморощенное такое, да, это мнение о том, что Черное море не такое соленое, как другие моря, и там разводится всякое там вот это вот...
1: Антисанитария.
3: Антисанитария, инфекция.
2: Вот, знаете, антисанитария, вот так будем ее называть образно, она в любых морях разводится, ей и в пресных водах, и в полной солености в морской, ей это не важно. Но в Черном море действительно поверхностный слой менее соленый, чем воды, лежащие в глубине. Вообще, эта вещь очень интересная, потому что многие люди, приезжая на Черное море, даже не представляют себе, на самом деле, что этот бассейн двухслойный. У него есть живая... Вообще, Черное море в центральной своей чаше глубинной, а глубина его примерно 2 километра 200 метров. Довольно глубокий бассейн. Но живая часть этой водной толщи — это всего 150-180 метров. И многие люди, вот приезжая на берег этого замечательного бассейна, купаясь там, они даже себе не представляют, что вся жизнь сосредоточена в верхних 150 метрах. А ниже лежит слой, отравленный сероводородом. Абсолютно мертвый.
1: А именно поэтому черным оно называется, да?
2: Ну, знаете, я вообще даже, несмотря на то, что я в Черном море работаю с начала 80-х годов, я не смог найти однозначного ответа на этот вопрос. Ну,
1: легенд много, да?
2: У легенд очень много. И, кстати, вот отвлекаясь в сторону от очень важного вопроса о загрязнении Черного моря, к которому мы вернемся, он очень важен для людей, которые едут туда и как-то планируют свое отношение с бассейном, особенно когда детишки в этих группах туристических. Так вот, я очень много работал и на судах разного калибра, размеров в Черном море. И меня поражало, насколько быстро меняется настроение этого бассейна. Вот я работал там с подводным аппаратом, маленькая лодочка подводная, в которой два человека только помещаются. И мы работали, исследовали как раз поверхность этого сероводородного слоя на глубине около 200 метров. И вот когда спускает аппарат на воду, море абсолютно гладкое. Вот мы там работаем, нам поступает сигнал, начинает ветер, надо подниматься. Вот пока мы поднимемся, и пока нас судно начинает специальным краном брать, уже нас трудно взять. Настолько Черное море меняет свое настроение, настолько большая волна там поднимается. Так вот, вместе с этим Черное море меняет свой цвет. Из такого необыкновенно глубокого, голубого, иногда даже темно-бирюзового, оно превращается в мрачное, серое, черное. И я думаю, что, может быть, и, кстати, одно из объяснений названия, вот оно связано с этим. Потому что изменения происходят мгновенно. И очень гостеприимный бассейн превращается в бассейн очень мрачный по цвету и, надо сказать, по ощущениям.
3: Недружелюбный,
2: да? Да, люди испытывают на судах.
1: Кстати, вот вы сейчас сказали, я вдруг понял, что самые большие штормы в своей жизни я видел как раз на Черном море. Когда мы отдыхали в Батуми, там был достаточно длинный пляж. И вот я помню, я сидел на конце пляжа, и волны добивали. То есть волны были там, не знаю, 5-9 этажей размером. Они были громадные.
2: Наверное, это вам казалось.
1: Мне казалось, может быть, маленькому.
2: Да, маленькому, но... Специфика волнения в Черном море та, что волны очень короткие и очень резкие. Если в океане и в больших морях вы видите плавные волны, и они, ну, не воздействуют так на суда, и особенно на маленькие, и не производят такого впечатления на человека. А на Черном море волны очень короткие, и на них очень плохо реагируют суда. Суда болтают так, что иногда просто даже невозможно, как говорят, ни сидеть, ни ходить, ни стоять, ничего. Приходится становиться судну носом на ветер и пережидать эти штормы, которые, к счастью, в Черном море летом бывают очень короткие. Ну и потом уже продолжать путь.
3: А все народы пришли к одному названию на многих языках? Черное море
2: называется Черным?
3: Практически, да.
2: Да.
3: То есть все воспринимают, в общем-то, одинаково это море, может быть, и отсюда, да, идут.
2: Ну, я думаю, что это сложилось исторически как название всех бассейнов. И так уже те люди, которые доминировали на побережье, они уже передавали это название пришельцам, поэтому неудивительно, что это название универсальное. А вот я хочу вернуться к очень интересному вопросу о том, действительно ли Черное море настолько чистое, и как человек может на него повлиять.
3: Откуда сероводород-то, интересно?
2: А это все очень просто. Потому что Черное море, вот в том виде, в котором мы его сейчас видим, всего 7-8 тысяч лет. Это, в общем, геологически это даже не миг, это короче. Была огромная чаша, которая заполнялась водой. И у этой воды было два источника. Первый источник – это вода из Средиземного моря через Босфор. Очень соленая, очень тяжелая. В Средиземном море очень соленая вода, 36 промилле. А с другой стороны были реки, которые давали... Ну, сток очень значительный. Это Дунай, прежде всего, это Дон, это Днепр, вся эта и масса мелких рек, которые в Черное море давали пресную воду. И вот, значит, так как в стакане вы можете сделать, взять воду плотную, скажем, с большим количеством сахара, и потихонечку налить туда воду без сахара, и вы увидите очень четкое расслоение. Так многие коктейли готовят. И вот Черное море – это такой вот природой, приготовленный в огромной чаше коктейль, сверху которого лежит вода, разбавленная стоком, а внизу лежит полноценная соленая вода. И вот, кстати сказать, из-за этого оно не перемешивается. Разница в плотности настолько велика, что ни один ветер, ни одна зима, которая выхолаживает поверхность и, собственно, может создать силу для того, чтобы вертикальный обмен в Черном море произошел, этого сделать не может. Поэтому вся органика, которая продуцируется в верхнем слое и сносится реками туда, ее огромное количество, она оседает в эту вот яму, в эту бочку. И как во всех бочках и ямах невентилируемых, мы это хорошо знаем по дачным участкам, образуется сероводород. К счастью, верхняя граница его довольно стабильна, она чуть флуктуирует в зависимости от всяких климатических обстоятельств, в частности, от того же холода. Но верхняя, вот полутора-двухсотметровая толща, она очень живая, очень продуктивная, очень интересная.
1: То есть, получается, что вот 150 метров, а дальше уже ничего не живет и никто не живет.
2: Абсолютно, кроме бактерий. Потому что эти замечательные организмы
1: то есть никаких везде. Глубоководных скатов, ничего, не знаю.
2: Ничего, там нету ничего.
3: А как-то можно это использовать на благо человечества?
2: Ну, были разные мысли. Из этого сероводорода собирались делать серную кислоту. Из этого сероводорода собирались извлекать и сжигать его, использовать в качестве вот энергетического такого ресурса. Но все это очень затратно. С другой стороны, рождает масса попутных проблем экологических, решение которых я бы оценил как более трудное и менее эффективное, чем, собственно, получение энергии или серной кислоты. Это мы можем и в другом месте, и гораздо более дешево и без таких вот опасений экологических получить.
3: Интересно, а что-нибудь делается ради того, чтобы Черное море очистить, сделать другим?
2: Делается, конечно. И вот, понимаете, в Геленджике еще недавно, вот город Геленджик, там до 5 миллионов приезжих бывает в Геленджикском районе летом, представляете себе?
1: Я представляю, я был в Геленджике как раз летом.
2: И он практически не имеет достаточно, ну, современных, даже я бы сказал, не только современных, а даже архаичных очистных сооружений. Поэтому все, что поступает в канализационную систему, заключается в трубу или в две, и эти трубы идут по вдоль мелководья прибрежного и выливаются на расстоянии, там, скажем, 2-3 километров около дна, разгружается. Так что это тоже не очень хорошо.
3: Да, давайте продолжим после небольшой паузы. Михаил Владимирович Флинт у нас в гостях, биоокеанолог, доктор биологических наук. Говорим о Черном море.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Наш сегодняшний гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Мы сегодня говорим о Черном море.
3: А Босфор всегда был? Интересно, люди заходили из Средиземного моря?
2: Да. Мы же с вами касались истории заполнения чаши Черного моря водой. Босфор был таким рукавом, по которому Средиземная вода туда поступала. Люди заходили всегда, причем один из поводов захода в Черное море был рыбный промысел. И ведь вот то, что сейчас в Черном море выглядит очень, с точки зрения вот экологического своего облика, очень убого, это знаменитый Каркиницкий залив. Это миляк, заполненный водорослями полугниющими, медузами. И, в общем, если не считать, что по берегам этого Каркиницкого залива один из самых лучших воздухов и климатов для того, чтобы поправить состояние легочной системы, особенно у детей. Но это не само море, а там существуют такие очень низкие берега, и соленая вода проникает в эти берега, и потом под действием солнца испаряется, и люди, которые живут в этих вот, ну, приморских, но пустынных условиях, они дышат этим воздухом, и это совершенно потрясающая вещь. Эти курорты были известны еще со времен, когда появились первые легочные заболевания, и многие петербуржцы ездили туда лечиться. Но, возвращаясь к вашему вопросу, это был один из самых продуктивных районов Черного моря. Там ловили осетров, там ловили гигантских сазанов, и греки приезжали туда. И, собственно, село Портовое, которое вы сейчас можете увидеть на карте, такой небольшой поселок или маленький городок, оно было основано греками. И причина создания там этого порта – это был рыбный промысел и вывоз рыбной продукции.
1: То есть получается, что в Черном море с рыбным промыслом было лучше, чем в Средиземном?
2: Да, безусловно, так.
1: А почему так получается?
2: Ну, потому что Средиземное море вообще не очень продуктивное. Это море такое тропическое. Таким бассейном мы называем по-научному олиготрофные, то есть малотрофные, малопищевые. И, в общем, там большая продукция не с там. Есть довольно хорошая морская рыбалка, но она несоизмерима по возможности добычи с тем, что было в Древнем Черном море. Сейчас, конечно, картина совершенно иная, потому что самые продуктивные районы Черного моря, они разрушились. Вот Каркиницкий залив погиб благодаря тому, что туда многие годы сливались воды с рисовых чеков. Помните, это краснодарский рис, который безуспешно пытались сделать лучшим рисом в мире, и освоение вот этих мест под, в общем, такое сельское хозяйство нетрадиционное, особенно для этого место под рисовые чеки, оно привело к тому, что Каргинитский залив погиб. Потом в Черном море вот все популяции рыбные, доступные к промыслу, они были именно доступны. Их было достаточно легко уничтожить бесконтрольно, что, собственно, и произошло. Потому что великая концентрация рыбы была в том же самом Каргинитском заливе, где ее можно было брать вот столько, сколько захочешь.
1: А где находится этот залив?
2: Так... Этот залив находится, если вы посмотрите на Крымский полуостров, угу, он находится... И, значит, к западу от Крымского полуострова будет лежать огромная мелководная область. Она так и называется, северо-западная часть Черного моря, где, собственно, на вершине расположена Одесса. Угу. Так вот, восточнее Одессы, вот восточнее этого мелководья, лежит самая мелководная часть этого мелководья — Каргинитский залив.
3: И там ничего нет уже, да?
2: Там уже практически ничего нет, кроме этого кусок заповедника замечательного. Крымский заповедник — совершенно потрясающее место. И у него есть морская часть. Вот там лежит морская часть этого заповедника. Там гнездятся и останавливаются лебеди. И вообще, ну, то, что хорошо для птиц, как мы знаем, далеко не всегда хорошо для человека.
3: А Древнее Черное море тоже было наполнено сероводородом, если погрузиться за 150 метров?
2: Вы знаете, этот процесс начался постепенно. Вот если мы посмотрим в геологическую историю, то после заполнения Черного моря водой разной плотности сформировалась эта двухслойная структура. И потом, по мере того, как там накапливалась органика, высота этого сероводородного слоя росла. И сейчас она доросла до такого уровня, но это случилось не сейчас, а несколько веков назад, до такого уровня, что, собственно говоря, перемешивание затрагивает верхушку этого сероводорода. То есть природные процессы закачивают туда кислород. Кислород, естественно, сжирает сероводород, съедает, окисляет его. Uh-huh. И вот баланс между тем, что посылает туда природные процессы, и что дает сероводородная зона в части вот формирования сероводорода, вот благодаря этому балансу граница между, мы ее называем аэробной, то есть насыщенной кислородом, uh-huh, и анаэробной, бескислородной зоной, он лежит вот в той самой области, о которой мы с вами говорим, между 150 и 200
3: метров. А на ныряльщиков как действует сероводород?
2: Они не доныривают оттуда, там нету надобности никакой. И туда спускались только сумасшедшие ученые, потому что мы как раз хотели понять, как этот сероводород сформировался, вообще, что он значит.
1: В батискафах.
2: Да, именно так. И очень интересно ведь, да, именно так. И очень интересно ведь, как раньше определяли границы сероводорода.

0: можно почистить.
1: Пастой Гоя.
0: Или пастой Гоя, или какой-то химией современной. Но факт, что это очень хорошая маркировка верхней границы сероводорода.
1: То есть, если туда ныряльщик или какой-нибудь дайвер, или в акваланге, или голенький попадет, ничего с ним не будет? Или он тоже почернеет?
0: Нет, он не почернеет, но вы должны помнить, что сероводород – это яд, который блокирует многие ферментативные процессы у человека. И даже когда вы просто вдыхаете... Вы знаете, сколько человек чувствует сероводорода? Вот вы чувствуете... это один из тех газов, которые человек может почувствовать примерно в такой же концентрации, как аналитическая химия. Вот там 0,01 микрограмма, и вы этот чувствуете прекрасно, когда вы около воды вот так рукой сделаете, как химики, подышите, вы это почувствуете.
1: Это вот тухлые яйца, да? Вот.
0: Да, да, да, совершенно верно, это тухлые яйца. И... Вот, так что это, он же проникает через слизистую, он проникает через дыхательные пути, поэтому потом там нечего делать. И если экспериментировать с черноморским сероводородом, то не нырянем в это.
1: Понятно. Давайте послушаем новости и вернемся к нашему разговору. Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук, про Черное море нам сегодня рассказывает.
2: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Черном море. И вот Павлик затронул тему о том, что вот жалуется мамаша на том, что может быть опасно на Черном море. Давайте, может, поподробнее об этом поговорим.
3: Море, солнце, пляж, приезжаешь, да, вроде ничего, да, не предвещает.
1: Какие опасности, да, таит Черное море?
0: Черное море, как и всякий бассейн, на побережье которого живет немыслимое количество людей, а в курортный сезон их становится на порядок больше.
1: Больше немыслимо.
0: Больше, чем немыслимо, да. И всякие стоки туда поступают. Всегда существует проблема загрязнений. И в Черном море эта проблема, я бы сказал, такая двоякая. Собственно, загрязнение воды, от которого... Естественным образом Черное море избавляется, потому что Черное море обычно летом достаточно хорошо промывается прибрежная зона. Так организованы течения морские, что вот из прибрежной зоны все это уходит. Несмотря на то, что я уже упоминал, что некоторые районы, огромные санаторные комплексы просто не имеют очистных сооружений и сливают все в море, что, в общем, безобразно, но стараются это делать как можно дальше от берега. Хотя море перемешивается, и это, знаете... Сказать, еще где, вопрос, да, где это всплывет, да, да. Но существует еще одна проблема, о которой многие не знают. Она состоит в том, что вот интенсивное хозяйство, которое идет на берегу Черного моря, связанное с применением удобрений, пестицидов, эксплуатацией транспорта, оно приводит к тому, что в воздухе и в мельчайшей пыли очень высокая концентрация самых вредоносных веществ, прежде всего тяжелых металлов, которые, в общем, являются достаточно такими патогенными для человеческого организма. И эта вся мельчайшая, невидимая глазом пыль, она переносится в море при определенных ветрах довольно часто и оседает на поверхность моря. А вот поверхностная пленка любого бассейна и моря в особенности, она обладает способностью концентрировать вот эти примеси и прежде всего тяжелые металлы в тончайшем слое, который исчисляется несколькими микронами. И концентрация там достигает фантастических величин. Вот на порядке, это не фигура речи, а это величина. На порядке больше, чем в воздухе. Дальше происходит что? Начинает дуть ветер с моря, который мы все так любим. Потому что он несет прохладу. Часто он несет волны, правда, но иногда он несет прохладу. И мы выходим на берег моря наслаждаться этим ветром. А ветер этот из поверхности моря выдувает мельчайшие невидимые глазу капли. И эти капли превращаются, опять же, в невидимый пар, которым человек дышит. И вот все эти великие концентрации тяжелых металлов, в частности, они в этом паре концентрируются. И вот мы измеряли концентрацию тяжелых металлов на уровне дыхательных путей человека на побережье Черного моря. Вот при определенной ситуации, которую я хочу подчеркнуть, это связано с ветрами, дующими с моря, это обычно их там называют южные ветра, она на порядке величин выше, чем в час пик на улице Горького. Так что вот все представление о том, что мы пришли туда, подышали воздухом, и нам стало хорошо, и мы проветрили свои легкие, они, конечно, справедливы, но далеко не всегда.
1: А
0: и...
1: что же делать? Как опознать эту опасную потенциальную маркер?
0: Настоятельно советую воздержаться от таких вот массового долгого пребывания на берегу моря, особенно детишек, в период, когда дует ветер. Особенно вот в конце летнего сезона, когда очень люди любят отдыхать, вот концентрация этих вредоносных веществ в поверхностной пленке моря может быть очень высока. А потом представьте себе, как человек купается. он ныряет в воду, то есть

0: входит в воду, ну, он нырнул первый раз, потом он выныривает и плывет. И что происходит? Вот эта вот пленка поверхности, она попадает то ему в глаза, то в рот, то в нос, потом опять в глаза, потому что голова его двигается и соприкасается как раз вот с этой вот пленкой. Поэтому самое лучшее время, самое чистое время для купания и для отдыха — это время, когда ветер дует с земли. И несмотря на то, что, как правило, этому ветру сопутствует небольшое охлаждение воды, чуть более низкие температуры, я очень советую его использовать и для купания, и для отдыха, потому что море вам явится своей наиболее чистой стороной.
1: А вот в какое время суток лучше купаться?
0: Это связано с ветром, а не с временем суток. Вот безветренная погода или когда ветер дует с суши, вот это самое лучшее время, вне зависимости от времени дня.
1: А ночью выходят гады там на мелководье? Есть опасность?
0: Нет никаких гадов в Черном море, к сожалению.
1: Нету. То есть можно ночью купаться.
2: Но я зато помню, я в Черном море ловил крабов и ловил ставриду.
0: Ого. Да.
2: Вот. Была рыбалка.
1: А крабы откуда? Тоже на дальневосточных кораблях пришли?
0: Что-то? Не знаю. Нет, крабы там, собственно, их несколько видов. Они небольшие, они, собственно, черноморские. Ставриду там ловят до сих пор. И это очень важный промысел. Хотя, если вот мы с вами посмотрим на цифры, там, скажем, ставриды промышляют во всем Черном море, ну, в лучшие годы 350 тонн, казалось бы, да, по сравнению с тем, что мы имеем в океане. Это чепуха. Но всегда надо помнить, что местный промысел, он играет огромную роль для местного населения и в случае Черного моря для туристов. Потому что это жареная ставрида, весь болгарский курортный берег пропах жареной ставридой. И это замечательная рыба, вот все ее с удовольствием едят. Рыбаки ее привозят свежую, к ним выходят такие болгарские женщины, такие домохозяйки, покупают, все это такое действие. Потом все это жарится на улице, продается. Это очень здорово, абсолютно безопасно, потому что ставрида очень здоровая рыба. Там ловят более крупную рыбу, кефаль, но сейчас более редко.
2: Но мы помним даже про шланды,
0: да,
2: полный кефаль.
0: Да, да, но сейчас, к сожалению, да, кефаль — это в основном западная часть моря, хотя и у нашего берега есть эта рыба. Сельдь там есть, который тоже, у него есть осенний ход, ее ловят именно на такие снасти, которые вы вспоминали, длинной леской и много крючков.
2: Да, я просто вспомнил в детстве, да, что мы с отцом рыбачили с волнореза, ты выходишь высоко, далеко в море, и вот длинный-длинный у тебя леска, и на этой леске очень много-много маленьких крючков, ну, типа блесна, и на конце у тебя грузило, и ты забрасываешь это довольно на большую глубину, это там, не знаю, сколько метров, и потом потихонечку начинаешь подтягивать, и просто вытягиваешь, и рыбки, они как-то сами насаживаются на эти крючочки, да.
1: А я все никак не могу, значит, успокоиться и думаю про легочников. Вот вы говорите, что, да, легочники отдыхают на Черном море, и тут же говорите, что вот такая беда есть, да?
0: Вы знаете, в Черном море существуют разные районы. И вот район, о котором мы с вами в этом смысле говорили, это район Каркиницкого залива, это северо-западная часть Черного моря. Это удивительные совершенно курорты. И не потому, что там хорошее море. Море там последние несколько десятилетий, оно ужасное. В него иногда просто нельзя войти. Оно заполнено водорослями разлагающимися, медузами в огромном количестве.
2: Это там много, да, медуз, я помню. Да.
0: Но к этому морю привыкают огромные степные районы, очень низкие, в которых, если вы возьмете лопатку и копнете, то вы увидите на глубине 10 сантиметров соленую воду. Соленую. Значит, и происходит такой потрясающий эффект, что эти степи всасывают в себя соленую морскую воду, а потом эта вода возгоняется со всеми своими полезными свойствами. И воздух там абсолютно потрясающий. Я видел многих людей, которые страдали вот такими, ну, не очень глубокими астматическими заболеваниями, аллергическими, после 2-3 курортных поездок туда. Это вот поселок Рыбачья, Евпатория, которую все мы знаем как один из лучших легочных курортов вообще в нашей стране. Люди от этого избавляются, возвращаются совершенно другими людьми. Но это особая часть Черного моря.
2: А вот наш слушатель спрашивает, а правда ли или миф и кишечная инфекция в Черном море?
0: Вы знаете, это может быть правда тогда, когда произошел вот такой вот неочищенный слив. И когда ветер в Черном море сыграл злую шутку и течение, и вот это вот, будем называть его такая парцелла, кусок воды здоровый, его подгонят к берегу, это абсолютно непредсказуемо. И тогда, так же, как в любом другом бассейне, люди могут заразиться. И чем ближе к берегу, и чем ближе к вот этим вот выпускным сооружениям, то тем больше такая вероятность. Но, в общем, в основном и в большей части случаев море делает свою работу и разбавляет до такого состояния эти выбросы, что они становятся человеку безвредными.
1: Также спрашивают, а если сероводород сдетонирует вдруг, все, шарику конец?
0: Нет, сероводород никогда не сдетонирует, и бояться этого не надо, потому что даже в тех случаях, вы знаете, бывают такие удивительные случаи, когда ветер так долго и так мощно действует на Черноморский бассейн, что с какого-то берега, и это иногда наблюдается около нашего берега, вот это покрывало верхнее, оно начинает сдуваться. И, ну вот, если одно что-то мы потеряли, другое должно встать на его место. И вот этот механизм, он называется сгонный механизм. Вот сгоняется поверхностная вода, она замещается водой с большей глубины. Если этот механизм долго работает, то около берега могут оказаться воды, насыщенные сероводородом. И это происходило вот и на моей памяти, когда я занимался Черным морем, вдруг звонок в институт, скажем, из Ялты, и говорят: боже мой, что происходит, на пляже пахнет сероводородом. Ну, это вещь абсолютно безвредная, концентрации очень маленькие, просто надо в этот момент не купаться и уйти с берега. И через сутки никто об этом не вспомнил.
1: Интересно. Значит, в общем, не сдетонирует шарик.
0: Нет, нет, упаси
1: от вас. От Черного моря точно не расколется пополам.
0: Есть гораздо больше причин, по которым шарик у нас свой может сдетонировать. Черное море не относится к ним.
1: Да. Давайте сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Михаил Владимирович Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Мы сегодня говорим о Черном море.
3: Тайны океан.
2: Добрый вечер, Вахтанг Мухарадзе, Павел Картаев и Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы о Черном море разговариваем. А сразу же посыпались вопросы наших слушателей. А вот вы рассказали про вот этот залив. А где еще хорошо? Да? В Анапе, в Адлере. Где хороший отдых на Черном море, все спрашивают.
0: Вы знаете, я биоокеанолог, не специалист по отдыху, но я должен сказать, что за исключением тех мест, где очень интенсивно сливаются отходы неочищенные. И вообще отдых на берегу Черного моря – это отдых очень хороший. И мы говорили с вами о том, что в какую бы вообще страну мира, на берегу какого бы бассейна вы ни отдыхали, будь то вообще самые удивительные и нетронутые человеком, скажем, участки Полинезии, Океании, Большой ее барьерный риф, вы все равно должны соблюдать некие нормы осторожности, которые связаны с природными свойствами вот тех районов океана, куда вы приехали. Также на Большом барьерном рифе можете схватиться за ядовитый коралл или тронуть ядовитую медузу, и это будет похуже, чем вдохнуть загрязнение на берегу Черного моря. Поэтому мы уже сказали о части той предосторожности, которую я бы рекомендовал людям соблюдать. При южном ветре стараться не быть на побережье долго и не дышать интенсивно вот этим самым прибрежным воздухом, который может нести загрязнение. Вот, и это, пожалуй, все. И сторониться тех районов, где есть неочищенные выбросы.
1: В общем, требовать памятку у турагента, да, который правы, продает да, вам путевку. Да, а если вы самостоятельный турист, то поинтересуйтесь у интернета хотя бы, да, где эти очищенные сооружения.
2: Абсолютно правильно. А с точки зрения, промышленности, может быть, чем для нас ценно сейчас Черное море? Добывается там много рыбы, не знаю, что там, еще какие-то полезные ископаемые, может быть?
0: Ну, знаете, всегда, когда мы говорим о полезных ископаемых, сразу в последние 20 лет мы говорим о нефти и газе. И Черное море не является бассейном, в котором запасы углеродного сырья как-то велики, но они там есть. И у нас даже был в свое время спор с Украиной по разделительной линии. Там есть такое мощное образование, которое называется Волшатского. И вот по прогнозу Волшатского содержит в себе большие запасы углеродного сырья. Он как раз проходит в том месте, ну, примерно для радиослушателей, где входит в Черное море Керченский пролив из Азовского моря. Вот, и это, пожалуй, единственный ресурс, такой по-настоящему важный. Стоят вышки на северо-западной части мелководной Черного моря, но это уже украинское, румынское заведование. И я бы сказал, что для Черного моря очень важна рыбная ловля, рыбалка. Причем, будь она такая полупромышленная, будь она частная. Потому что вот мы говорим о размере вылова 300 тонн, 350 тонн в год. Ну, казалось бы, это смешно. А на самом деле для тех, кто живет на берегу Черного моря, и для тех, кто туда приезжает отдыхать, это очень привлекательная, замечательная, очень важная вещь. Потому что это создает национальный местный колорит необыкновенный.
2: А он у всех одинаковый или у всех разный все-таки немножко колорит?
0: Нет, разный. Даже в болгарских городах в одних случаях ставриду жарят так, в других случаях так, и самый разный запах на улице, и все. Это можешь видеть, как в прекрасном, вот скажем, где-то на Кубе, как приходят сюда, выходят домохозяйки, покупают свежую, еще шевелящуюся ставриду, потом они ее на улице жарят, и ты приходишь, и в тебе такой промасленный кулек эту ставриду заваривают. Это здорово, это настоящий отдых, это вот приобщение к такому образу жизни, который нам дает возможность отвлечься от вот этого давления большого города, почти деревенский. Ну и местные жители ее едят. Это источник пищи достаточно серьезный, так же, как и кефаль, который они ловят там.
1: Угу. Вот. Несколько стран, да, пользуются Черным морем. А есть какие-то нейтральные воды, территории нейтральных вод?
0: Ну, сейчас практически Черное море практически перекрыто 200-мильными зонами, но там есть соглашение по Черному морю, которое позволяет определенным образом планировать судоходство и прочие всякие вещи. Но вот, скажем, если сравнить современную ситуацию с той, которая была в 80-е годы, когда мы очень большую науку делали в Черном море, связанную с пониманием того вообще, какое у этого бассейна будущее и как прогнозировать это будущее в связи с изменением климата и действием человека на бассейн, то тогда мы совершенно свободно работали. Только для, в 12-мильных зонах мы просили разрешения у стран, и то это было, в общем, больше формальностью. Сейчас это стало, в общем, значительно труднее, к сожалению. А с ситуацией, которая сложилась, у нас с Украиной, это стало еще более трудно. И я надеюсь, что все это наладится, потому что, знаете, это бассейн общего пользования. Столько европейских и азиатских стран туда выходят. И мы должны знать, что там происходит в Черном море. Во благо этих же стран и жителей. И не только кто туда ездит как турист, а во благо тех, кто живет на берегу. Это огромное количество людей.
1: 7 тысяч лет, да, Черному морю? Вот в том виде, в котором мы
0: видим. В каком виде, мы оцениваем примерно 7-8.
1: А сколько тысяч еще впереди лет, интересно, у Черного моря?
0: Да бесконечно. Понимаете, я вот очень интересно, когда мы иногда разговариваем о климате, об этих каких-то огромных перспективах. Я стою на той точке зрения, что мне интересно, что будет со мной, с моими детьми и внуками. И вот в этом смысле я могу успокоить и вас, и наших радиослушателей.
2: На нас хватит, да. На нас
0: хватит прекрасного Черного, но его надо беречь.
1: У нас в гостях оптимист Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания. Спасибо вам.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Поговорим о времени. Я не берусь давать определение, что такое время. Ну, философ бы сказал, что время – это длительность. Но это тавтология. Физик, пожалуй, стал бы просто измерять время количеством одинаковых, периодически повторяющихся процессов. Это хороший метод. Математик нашел бы определенную функцию, в аргументе которой находится время. Ну, например, падение или полет свободно падающего тела, свободно брошенного камня или мяча описывается простой школьной формулой, где аргументом служит время, а функция описывает пройденное вертикально расстояние. Измеряя расстояние, мы таким образом можем восстановить время каждого момента. Но это, пожалуй, не очень удобный способ. Остановимся на периодических процессах. А есть ли они в природе? Если мы бросим шарик на металлическую плиту, то увидим, как его подпрыгивания все время замирают, часть энергии постоянно переходит в тепло. Это не периодический процесс. И вообще, если задуматься, строго периодических процессов в природе быть не может. Но приблизиться к этому идеалу мы можем. И для этого создают специальные механизмы, часы. Вот об этом мы и поговорим в нашей лекции. Часовых механизмов великое множество. Самые примитивные, самые первые, и, кстати говоря, довольно точные, были водяные и песочные часы. Вы хорошо с ними знакомы. Песок перетекает из одного резервуара в другой сквозь тоненькое отверстие. И если мы будем в нужный момент, когда иссяк песок в верхнем резервуаре, переворачивать часы, то этот процесс будет периодически продолжаться, и можно количеством таких переворотов описывать пройденное время. Более того, любопытно, но скорость перетекания песка в песочных часах почти не меняется, независимо от того, сколько песка осталось в верхней колбочке. Это удивительное свойство песочных часов. Их используют, это свойство используют для того, чтобы еще и доли песочного резервуара отсчитывали пройденные прошедшие минуты. Вот такие часы на фотографии справа у меня есть. Я исследовал точность их хода, и оказалось, что она довольно высока. Средняя ошибка составляет 3 секунды за 10 минут работы. Это неплохо для такого примитивного механизма. А в древности использовали и капельные водяные часы. Это более сложный механизм. И, честно говоря, большого распространения он не получил. Хотя в Китае, как пишут историки, такие водяные часы использовались много столетий. И иногда даже в Европе их сооружали. Но, в общем, большой практики они не получили. А вот часы огненные или, как говорят, огневые, они были очень популярны. Фактически это скорость сгорания свечи, которая довольно постоянна, если следить за фитильком и вовремя его подрезать. И разделив свечу на аккуратные дольки, можно таким образом в ночные часы, когда свеча работает как источник света, еще и отсчитывать по ней время. Огневых часов довольно много разных вариантов. Не только свеча восковая может быть, но и масляная лампадка может служить огневыми часами. Уровень масла в прозрачном резервуаре тоже постепенно снижается с постоянной скоростью, если мы следим за фитильком, и он горит с постоянной яркостью. И таким образом тоже можно отсчитывать ночное время, что и довольно часто практиковалось. Довольно любопытный вариант огневых часов – это будильник. Такой вот закрученный в спираль свечкой можно было не только отсчитывать время, но и отбивать доли ночного времени. Если маленькие грузики повесить на фитиль этой свечки, то, сгорая, она будет ронять эти грузики на звонкий поддон и таким образом либо будить человека, либо напоминать ему о прошедшем ночном времени. Вот еще один вариант огневых часов, когда свечка располагается горизонтально, и огонек, дойдя до ниточки, пережигает ее, и на резервуар, на поднос звонкий падают металлические шарики, создавая довольно сильный эффект. Но по-настоящему механические часы получили распространение и высокую точность хода только с изобретением анкерного механизма, который позволил использовать маятник, качание маятника, как периодический процесс, управляющий ходом часов. Ну, довольно рано люди поняли, что маятник качается с постоянной скоростью, а Галилео Галилей доказал, что период качания маятника почти не зависит от амплитуды качания. Однако проблемой было, как заставить маятник легко качаться и при этом регулировать поворот стрелок в часах. Это удалось сделать с помощью анкерного механизма. Довольно хитрое приспособление, которое отпускает колесико в те моменты, когда маятник проходит нижнее положение, а в остальные моменты он свободно качается. Но если бы маятник совершенно свободно качался, то его колебания постепенно затухли бы. Так вот, анкерный механизм еще и подталкивает маятник в этих промежуточных положениях, поддерживая его энергию качания. Таким образом, и маятник не затухает, и часы идут в постоянном темпе, в темпе качания маятника. Ну, маятниковые часы имели огромное распространение в течение многих веков, да и сегодня еще иногда используются. И самые разнообразные, так сказать, надстройки были на часах в виде планетариев, в виде Луны, обращающейся вокруг модели Земли. Даже целые солнечные системы создавались на основе маятниковых часов. Но это уже скорее украшение, чем механизм для отсчета времени, хотя были они полезными. А своего апогея маятниковые часы достигли в астрономических маятниковых часах в начале 20 века. Тогда их привели в идеальное механическое состояние. Из колбы, где качается маятник, был откачан воздух. Сам маятник был на сапфировом подвесе, то есть очень твердый кристалл, который совершенно не рассеивает механическую энергию, не превращает ее в тепло. И такие часы использовались астрономами в первой половине 20 века. Колоссальную точность для механических часов, просто невероятную точность хода имели. В течение года всего лишь на несколько секунд они уходили от равномерно текущего времени. Но все-таки маятниковые часы не очень удобны в обращении. Нам, например, с собой носить маятниковые часы невозможно. Маятник должен быть в состоянии покоя. А как сделать носимые механические часы? Для этого был изобретен специальный крутильный маятник, можно так сказать. Его называют баланс или балансир, и он в любых наручных механических часах присутствует. Его идея состоит в том, что маленькая пружинка поддерживает колебания колеса в ту и другую сторону, и, собственно говоря, это и задает темп работы часов. Колебание колеса не зависит от того, как вы повернули этот, оно абсолютно уравновешено на оси, как вы повернули часы, как вы дернули рукой, ну хотя немножко, конечно, влияет это на него, но очень незначительно. И такой механический хронометр оказался очень полезным, в качестве персональных часов в течение нескольких веков. Сначала это были карманные, потом наручные часы. И вот посмотрите, какие любопытные варианты наручных механических часов иногда создавались. Вы видите, что на циферблате этих часов не 12, а 24 часа. Зачем? Это очень удобно для путешественников в районе северного или южного географического полюсов. Потому что там Солнце делает оборот за 24 часа на небосводе и в течение полярного дня никогда не уходит с неба. И по положению Солнца, используя циферблат этих часов и положение часовой стрелки, вы можете ориентироваться, можете узнавать направление на север и на юг. И вот конкретно эти часы, которые сейчас перед вами, были сделаны для участников советских антарктических экспедиций. Как видите, там карта Антарктиды, и красными точками показаны места наших антарктических станций. Такие часы производятся до сих пор. Вот современный хронометр с 24-часовым циферблатом, и его используют путешественники, отправляющиеся к полюсам. Особые требования к механическим часам предъявляли моряки. Дело в том, что корабль испытывает качку. На корабле, или вокруг корабля, очень влажный воздух, морской воздух, перемена климата, температуры. – А часы на корабле – это очень важный механизм не только для отсчета времени, но и для ориентации, для определения координат корабля. Ведь определить географическую долготу можно, только имея на борту очень точный часовой механизм, который хранит время того порта, из которого вы отправились в плавание, и координаты которого, долготу которого вы знаете. По разности времени одних и тех же небесных явлений вы устанавливаете свою географическую долготу. Вот перед вами морской хронометр. Это апофеоз механических часов, таких переносимых. Он очень точен. Ошибка его хода составляет не более 5 секунд в сутки. Сами часы располагаются на кардановом подвесе, то есть независимо от положения коробки, в которой они находятся, сам часовой механизм не испытывает наклонов. Это важно, потому что корабль качается. К тому же очень хорошо защищены эти часы от влаги. Это многослойная коробка, одна в другой, в третьей, стекло, сквозь которое вы смотрите на циферблат. И вот такой морской хронометр, он служил точными часами и на кораблях, и на самолетах еще в 20 веке. И астрономы часто пользовались этими очень точными часами. Вот посмотрите на эту карту. Это географическая карта Земли, созданная до изобретения морского хронометра. Как видите, очертания материков более или менее узнаваемы, но все-таки они как-то сильно деформированы. Вот на Африку можно посмотреть. Причем деформированы по долготе. Широты определяются надежно с помощью, по высоте полярной звезды, например, а долгота при отсутствии хороших часов определялась очень неточно. И вот такие смещения по долготе, они были на всех картах до изобретения морского хронометра. А после его изобретения, вот перед вами более поздняя карта, уже материки приобрели, и положение островов в океане приобрело правильное очертание материки приобрели, и острова стали на свои места благодаря хорошим морским часам. Но эпоха механических часов закончилась в середине 20 века. Был найден другой периодический процесс, значительно более устойчивый, чем колебания маятника. Это звон или дрожание маленьких кристалликов кварца, заключенных между обкладками конденсатора. Так называемые кварцевые электронные часы оказались намного точнее механических. Кристаллик кварца, любой кристаллик, имеет собственную частоту колебания. И если вы подаете на нее переменное напряжение, которое заставляет его колебаться, то всегда найдете ту самую резонансную частоту, которая характерна для данного кристаллика. Вот это-то и руководит работой всего остального электронного механизма. Кварцевые часы используются до сих пор в любом современном гаджете, в любом электронном устройстве, компьютере, телефоне, фотоаппарате обязательно есть кварцевые часы. Именно они задают, вот маленький кристаллик кварца задает темп работы всего электронного механизма. Точность его очень высока, гораздо выше, чем у механических часов. Еще более точными оказались атомные или квантовые часы. Здесь уже колебания элементарных частиц в атоме служит для стабилизации работы этих часов. Говорить об их устройстве довольно сложно, и для школьников это, может быть, не все будет понятно. Но в общих чертах можно сказать, что атомы, например, атомы цезия, а цезиевые часы сейчас считаются стандартными атомными часами, летят сквозь резервуар, в котором электрон на внешней электронной орбите, его колебания задают темп, измеряемый вот этим часовым механизмом. Я думаю, более детально вы можете познакомиться в соответствующих книгах с работой этих часов, или, например, с работой водородных часов, где атомы водорода, летящие сквозь объем резонатора, задают колебаниям своего электрона, там единственный электрон в водороде, частоту, характерную для этих атомов и служащую опорой для работы всего часового механизма. Сегодня достигнута невероятная точность работы атомных часов. В лабораторных условиях они уже настолько стабильны, что за время эволюции Вселенной За 13 с лишним миллиардов лет они могут отстать или уйти вперед всего на несколько секунд. Это фантастическая точность, и она позволяет физикам исследовать те процессы, которые раньше было невозможно. Ну а у нас в быту зачем нам такая невероятная точность? Где мы можем атомные часы применить? Вот такая невероятная точность, казалось бы, просто не может быть использована в нашей повседневной жизни. А нет, мы ее используем регулярно, когда пользуемся навигаторами, ну, например, системы GPS. Дело в том, что устроены они именно на основе часов. Происходит это так. Вокруг Земли летают специальные спутники, на борту которых находятся атомные часы. Этот спутник транслирует на Землю точное время по своим атомным часам. Он не один. Таких спутников целое созвездие, их десятки. И где бы вы ни находились на Земле, над вами всегда пролетает несколько таких спутников, и вы получаете сигналы точного времени. Зачем они вам? Чтобы определить свое положение на Земле. Дело в том, что кроме точного времени на борту, спутник передает еще и свое положение. И вот давайте посмотрим. Мы знаем положение спутника в пространстве и знаем время излучения радиосигнала. Ему понадобилось некоторое время, чтобы дойти до нас. И по нашим часам мы его зарегистрировали чуть позже. Разница во времени, умноженная на скорость света, задает нам расстояние. Наше расстояние от этого спутника. И мы можем сказать, что мы находимся где-то на сфере с радиусом, который мы только что измерили по часам. Но этого еще мало знать, что мы на сфере. Мы находим второй спутник и измеряем таким же образом расстояние до него. Две этих сферы пересекаются по кольцу. Значит, мы уже находимся на кольце. Это лучше, чем на сфере, но мало. Тогда мы получаем сигнал от третьего спутника и получаем расстояние до него. Третья сфера пересекает кольцо в двух точках, и мы уже в одной из этих точек. Ну, как правило, этого достаточно, потому что мы же на поверхности Земли находимся, и одна из этих точек непременно ляжет на Землю, а другая где-то в пространстве окажется. Но если этого недостаточно, в конце концов, можно и четвертым спутником воспользоваться, тогда уж точно в пространстве будет выделена одна точка, в которой находимся мы. Итак, нам надо знать координаты спутников и точное время на их борту. И в нашем компьютере, получающем эти сигналы, тоже должны быть точные часы. Как правило, этого не делается. Часы в компьютере не очень точны. И мы уточняем время своих компьютерных часов, наблюдая еще один спутник, который дает нам поправку времени. Таким образом, в несколько шагов, наблюдая 4-5 спутников, мы можем точно установить свое положение. Вот созвездие спутников системы GPS и точка на Земле, в которой находится наблюдатель. Числа показывают, сколько спутников сейчас над его головой. То есть на открытом пространстве мы, как правило, видим от 5 до 12 иногда спутников. И это избыточно для того, чтобы определить свое положение и на поверхности Земли, и над Землей, а иногда даже под Землей, если радиосигнал удается принять. Таким образом, точные атомные часы, работающие на борту спутников, помогают нам определять свое положение в пространстве.

0: Первая причина – это ты.
1: Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это принять это. В тирольских ледниках, в тирольских пирогах, блин. Потому что им какой-нибудь Стив Бучер или еще что-то, они типа крутыми считаются. Я вижу, как они заживают, это полное. Все по лучшим заветам Рериха. Что тут, в принципе, все рассказано уже.

0: было неплохо.
1: Всем привет! Меня зовут Артур Фадеев, и я профессионально занимаюсь татуировкой. Сегодня я расскажу вам историю этого явления и почему люди набивают себе татуировки. Поехали! А, да? Ладно. Поехали!

0: Во все времена человек стремился изменить свой внешний облик, данный ему природой. Человеческое тело в своем естественном состоянии трудно найти даже в отдаленных уголках природы.
1: Страдание очищает душу.
2: Это точно. Как говорил Серафим Саровский, перед смертью душа должна очень изрядно поболеть, чтобы попасть в высшие вибрации.
0: Татуировка является одним из наиболее древних способов украшения и модификации тела, которое вызывает активную и бурную реакцию у окружающих. В то время как другие повседневные модификации своего образа, такие как одежда, маникюр, являются абсолютно обыденными и даже обязательными. Если в древние времена татуировка обозначала какой-то статус носителя, то сейчас это является отличным аксессуаром и дополнением к образу человека. Если раньше татуировка была более признаком некого девиантного отклонения, то сегодня это просто эстетическое... Чё? Да. То сегодня это просто эстетическое самовыражение. История происхождения татуировки начинается с эпохи палеолита. Ученые считают, что татуировка появилась в период первобытного строя, приблизительно от 100 до 60 тысяч лет до нашей эры. Был такой мореплаватель Джеймс Кук, и на Полинезийских островах впервые он обнаружил островитянские татуировки и оттуда же привез слово тату, татау, которое в переводе на русский язык обозначает рисунок. В разные периоды цивилизации татуировка выступала в качестве отличительного знака, в качестве оберега от злых духов, принадлежности к тому или иному рангу, касте. Многие верили, что тату поможет сохранить жизнь, увести неудачу, поможет вернуться с войны и наполнит носителя необычными силами. В каком-то смысле татуировка является нестираемой информацией. И если в древние времена ее использовали как указатель, к какому роду, племени относится человек, то, например, в местах заключения свободы также татуировка использовалась для указания статуса носителя, который, как правило, со временем не меняется. Самой распространенной версией появления татуировки является попадание сажи в раны. Это в каком-то смысле и повлияло на естественный отбор. Женщины видели, что у человека в ране есть прообраз еще татуировок каких-то, и активнее с ними спаривались. То есть в каком-то смысле понимали, что это воин, потому что у него были вот эти первые прародители татуировок, так скажем. Со временем люди заметили, что если в рану под кожу наносить сажу, то она там остается. А потом уже подключилось некое дизайнерское мышление. Татуировки стали не просто некими пятнами под кожей, но уже оформленными узорами, рисунками, обозначающими те или иные заслуги, татуировки, которые наделяли своих носителей какими-то там способностями.
3: Помимо воинского значения, татуировки в культуре полинезийских народов были жизненно необходимы, чтобы найти партнера для создания семьи. На Фиджи тату набивали только женщины. Считалось, что тату повышают их привлекательность. Рисунки наносили в области бедер, ягодиц и половых органов. Вознаграждением за болезненный процесс от проведения такого ритуала была возможность очаровать своего будущего мужа. Поэтому тату на женском теле были неотъемлемым условием брака. Затем тату набивались, чтобы рассказать о жизни женщины. Например, узоры были посвящены количеству детей, которых она родила.
0: Со временем в Африке появились и другие способы изменения тела, такие как шрамирование с имплантацией разных предметов, растягивание губ, шеи, мочек ушей. Со временем стали комбинировать эти способы, то есть наносился шрам, рядом втиралась краска, в кожу имплантировались какие-то предметы, и получался вообще такой человек, не совсем похожий на первозданное творение. Чарльз Дарвин относил татуировку к одному из механизмов естественного отбора. Особь, нанося татуировку, делает себя более привлекательным для особи противоположного пола и тем самым увеличивал вероятность размножения и продления собственного рода. Татуировка имеет очень древние корни. Доказательством этому служит большое количество мумий различных эпох, времен и локаций. Например, мумия Эдзи, найденная в ледниках Южного Тироля, на которой уже есть большое количество татуировок. Они представлены в виде каких-то точечек, полосочек. Вероятнее всего, самая рабочая вот теория, что эти татуировки были чем-то сродни акупунктуре, потому что располагались в основном на суставах и на позвоночнике. Также большое количество египетских мумий имеют татуировки. Мумии всех мастей имели различные татуировки. На мой взгляд, если детальнее изучить этот вопрос, возможно, мы найдем какие-то утерянные медицинские знания или как-то это поможет даже современной медицине.
4: Мария, как себя чувствуете?
2: Все прекрасно.
5: Больно? Вообще не наиграно.
6: Все прекрасно, да.
0: Запрет на татуировки. Во всех основных религиях татуировки запрещены, потому что считается, что тело человека создано безупречным и ни в каких модификациях и изменениях не нуждается. Однако в человеке также и заложено какое-то подсознательное желание все украшать. Жилище, предметы интерьера, одежда. В итоге прыткий дизайнерский ум человека добрался и до кожи, и теперь украшает и ее в том числе. Но даже церковь имеет неоднозначное отношение к татуировкам. Все дело в том, что в 11 веке христианская церковь разрешала наносить себе татуировки, а именно крест на внутренней стороне запястья, и считалось, что если крестоносец умер далеко от своей родной земли, он все равно будет погребен по христианским законам.
3: Где же тату запрещены? В Индии татуировки запрещено наносить военным. Запрет связан с антисанитарией в трущобах, где один инструмент могут использовать годами, а это, в свою очередь, может способствовать распространению гепатита. Если у человека нанесена татуировка, то по закону на службу его уже не возьмут. Однако для остальных жителей страны татуировка, напротив, считается атрибутом успешной жизни. Часто тату можно увидеть у звезд Болливуда. В США в Нью-Йорке с 1961 по 1966 годы действовал запрет на нанесение татуировок. Власти тоже опасались эпидемии гепатита. В ответ на эти меры татуировщики ушли в глубокое подполье. В 1990-е годы популярность тату стала так велика, что запрет утратил всякий смысл и был отменен.
0: Если проследить за историей, то в какой-то период идет их расцвет, потом увядание, запрет, снова расцвет, такая вот график функций. Отдельного внимания заслуживает японская татуировка. Это целая культура, идущая сквозь века и повлиявшая на становление современной татуировки. Когда в 1854 году границы Японии были открыты, американские моряки вошли, собственно, в Японию, они удивились этому многообразию, что татуировки цветные, покрывают целые тела. И именно японская татуировка дала начало всему тому, что происходит в сегодняшней тату-культуре. А многие представители рабочих профессий Японии того времени наносили себе татуировки, ходили по улице с открытыми участками тела. Однако в Японии татуировка считалась некой варварской практикой, и уже в 1872 году татуировка стала под запретом. Возродилась обратно только в 1948 году, то есть после Второй мировой войны. Тем не менее, несмотря на запрет, татуировка вырвалась за пределы Японии, разнеслась по уголкам нашей любимой планеты.
3: К 17 веку татуировки стали ассоциироваться с преступниками. Их наносили члены группировки якудза, чтобы продемонстрировать свою силу. К концу 19 века страна нуждалась в налаживании отношений с западным миром, который воспринимал жителей Японии как варваров. Один из шагов к сближению с другими странами стал официальный запрет императора на нанесение татуировок. К концу 50-х годов 20 века запрет потерял актуальность. Но до сих пор тату негласно считаются дурным тоном и во многих общественных местах вызывают неприятие.
0: Татуировки, как и в древности, рассказывали о статусе и о особых качествах вот, собственно, носителя этой татуировки. До недавнего времени, сейчас-то понятно, это более популярные, все, кто хотят, делают себе любые изображения. Но еще раньше в Японии это как минимум не приветствовалось. И получается так, что когда в Японии Обычные люди видели человека с татуировкой, они даже боялись, потому что это, вероятнее всего, бандит, представитель мафии. Обычные люди не имели права носить такие татуировки. За это можно было получить строгое наказание. Довольно популярная татуировка – это образ мифического героя Кентаро, сражающегося с драконом или с карпом. И подобная картина говорит о недюжинной силе человека, обладающего этой татуировкой.
3: Значение японской татуировки. Однако японцы имеют богатое представление о тату-культуре и особое значение придают цветам. Пион олицетворяет богатство и привлекает деньги. Хризантема считается признаком долголетия. Цветок устойчив к холодам, долго цветет после срезания и издревле считается цветком Древнего Востока. Его изображали на атрибутах императорской власти. И сегодня хризантема украшает герб Японии. Цветок сакуры – это знак смирения и быстротечности жизни, ведь сакура цветет на протяжении всего 2 дней. Также в японской татуировке часто можно видеть животных. Японский дракон – это символ удачи и везения. В фольклоре страны он сопоставлялся стихии воды, источнику жизни на земле. Способствует плодородию, процветанию, урожаю. Карп – это сильный характер и мужественность. Тигр – символ бесстрашия, силы и власти. Змея – воплощение зла и негатива.
0: Японская татуировка очень сильно отличается от всех остальных татуировок, которые делаются по миру, и как и дизайнами, так и расположением. И что самое главное, японские татуировки цветные. И я, как любитель работать именно с цветом, максимально благодарен этому вкладу. Японская татуировка очень сильно повлияла на современную тату-культуру. И даже сегодня некоторые люди бьют себе традиционные японские изображения. А кто-то любит изображать вещи, вообще не относящиеся к японскому изобразительному искусству, но в японском стиле. Также японская татуировка очень сильно повлияла на американскую татуировку и стала пра-пра-отцом так называемого олдскула. За счет как раз плотных контуров и плотного цветного закраса. Классическим представителем стиля олдскул является моряк Джерри, который, собственно, вступал в переписку с японцами. Так создал свой первый уникальный стиль, сочетание толстых контуров и необъемных рисунков с простыми цветами. Это красный, синий, зеленый. Со временем эти стили усложнялись, и old school превратился в new school, в traditional, в neo-traditional. Сейчас уже стирается грань. Что-то реалистичное, а что-то еще с контурами. Просто на что идет фантазия. Существует некий парадокс, что американцы вдохновились именно японской татуировкой, хотя в самой Америке индейцы активно практиковали это. Изначально в Америке у коренного населения была обширная тату-культура, история. Каждый вождь набивал себе определенную татуировку. Но это все осталось в пределах резерваций. Население Америки, так называемые колонисты, вдохновились именно японской татуировкой. И она развивалась вот через Японию, получается. Однако сейчас интерес у американцев к своей традиционной татуировке вырос, и многие сотрудничают с антропологами, пытаются найти остатки тех древних татуировок и, собственно, возродить эту традицию. Также немаловажную роль в развитии татуировок внесла индийская татуировка. Если вы видите индийскую татуировку, вы ее ни с чем не спутаете. Это характерные узоры, демонстрация разных божеств. Это и Будда, и Ганеша, использование лотосов. В каком-то смысле сейчас порой трудно найти уже границу между японской и индийской татуировкой, потому что это все как азиатские татуировки. Но если мы берем, конечно, традиционные индийские и традиционные японские татуировки, то разница, конечно, велика. В течение времени менялись и способы нанесения татуировки. Если в древние времена в шрамы втиралась сажа, со временем придумали ручной способ. Это когда на конце палки идет тонкая игла, и вот ручным способом наносили татуировку. Некоторые люди это делают и по сей день. Но в начале 20 века была изобретена первая электрическая тату-машинка, работающая по электромагнитно-индукционному принципу. Там две катушки, боёк. Когда электричество идет по катушкам, боёк притягивается, цепь размыкается, боёк уходит обратно. И вот таким вот образом создается большое количество поступательных движений в секунду. Сегодня, наряду с теми, кто любит ручным способом делать татуировки или так называемый хендпок, кто-то любит индукционные машинки, считается, что они более плотно прокрашивают. Но сейчас флагманскими тату-машинками являются, конечно же, роторные системы с работой на картриджах. То есть, если индукционные машинки были рассчитаны, у каждой свой тип удара, под каждую иглу нужно определенную машинку, в рабочем столе формировалось 5-6, ну, в основном 3-5 машинок под тонкие контуры, под толстые контуры, под тени, под плотный закрас, то сейчас это все заменено одной универсальной роторной тату-машинкой, в которую вставляются картриджи с разными спайками игл, что максимально ускоряет работу, улучшает качество и помогает сконцентрироваться именно на изобразительном аспекте и не думать уже о механических, технических моментах. 20 век принес большое количество изменений в человеческую жизнь, в уклад жизни. Естественно, это повлияло даже на татуировку. Говорят, что татуировки были и у Николая II, как раз он ее сделал в Японии, и у Уинстона Черчилля. Существуют данные, что в нашей стране первый тату-салон был открыт именно Николаем II. Однако после революции татуировка стала более лагерным развлечением, и долгие годы, практически до конца Советского Союза, татуировка была отличительной чертой заключенных. И именно поэтому сохранившийся стереотип до сих пор вызывает возгласы у представителей старого поколения. Бабушки возле подъезда действительно думают, что идет некий заключенный. Вот, но это просто рефлекс.
3: Тюремная татуировка – это своего рода визитная карточка зэка, удостоверение личности или паспорт. Такое тату говорит о принадлежности к уголовному миру или обозначает уровень владельца в преступной иерархии. Традиция метить преступника известна с незапамятных времен. Раньше для этого использовали клеймо, потом стали делать тату. В советских тюрьмах заключенных метили на случай побега. Так сбежавшего было проще найти. Со временем тюремное тату изменило свое значение. Заключенные сами стали делать татуировки, закладывая в них определенный смысл. Виды тюремных татуировок и их значение. Регалки. Такие татуировки отличаются от остальных качеством и красотой рисунка. Их наносят мастера только достойным – элите преступного мира. Портачки. Эти тату делают непрофессионалы с помощью подручных средств. Они не всегда соответствуют положению зэка в уголовной среде и подлежат удалению. Нахалки. Наколки. Эти рисунки наносятся уголовникам принудительно, под угрозой или как наказание за что-то. Их делают низшим слоям преступного мира, как знак унижения и позора. Каждая из тюремных татуировок имеет свою особую символику.
0: Несмотря на то, что в большинстве своем

видеть огромное количество жанров, стилей, миксов этих стилей. От гиперреалистичных портретов больших размеров, гипермикрореализм, так называемый. Вы можете увидеть минималистичные татуировки, абстракции, графику, живопись. Сейчас в татуировке все направления изобразительного искусства. Недавно возникший феномен – это тату-коллекционеры. Соответственно, это люди, которые ездят по всему миру, как в тату-студии, так и на тату-фестивале, и набивают себе татуировки у самых знаменитых, или скандальных, или необычных, уникальных тату-мастеров. Татуировка проделала большой путь. От первобытно-племенного строя сквозь тюрьмы и лагеря сегодня проводятся различные тату-фестивали по всему миру, где татуировщики соревнуются между собой как в свежих, так и в заживших татуировках всех стилей и жанров. В каком-то смысле это уникальное культурное явление, в котором миксуются знания со всех уголков мира. Все по лучшим заветам Рериха. Если в древности татуировки набивали по особым причинам, чтобы показать свой статус, касту или вызвать дождь, исполнить некий обряд, то сегодня мотивы, по которым люди делают татуировки, совершенно другие. У некоторых людей возникает психическая и физическая зависимость от татуировки. Дело в том, что во время сеанса у человека вырабатывается адреналин, эндорфины, возникает что-то сродни химической зависимости. Любая химическая зависимость возникает на фоне плохого настроения или какой-то из форм депрессии. Также существует мнение, что люди, делающие татуировки, испытывают внутреннюю пустоту. Просто желание, потребность что-то взять, что-то обрести. И тем самым татуировкой заполняют вот эти пустоты. Также среди причин нанесения татуировок является подсознательный протест и желание контроля над собственным телом. Это относится к подросткам, проходящим сепарацию. И тем самым, делая татуировку, они заявляют, что вот они взрослые, это их тело, их жизнь и так далее. В США проводилось исследование по поводу подростков с татуировками. Так вот, 87% подростков, имеющих тату, склонны к агрессивному поведению. Эти подростки имели проблемы с общением, различные пищевые и поведенческие нарушения. Это уже говорит о неких отклонениях. Однако среди плотно забитых людей встречаются абсолютно здоровые, просто экспрессивные и творческие личности, под образ которых татуировки идеально вписываются. В отдельный класс выделяются функциональные татуировки. Это может быть и группа крови на коже у солдата, который в нужный момент спасет ему жизнь. Это может быть татуаж. Существуют случаи, когда это в каком-то смысле необходимо. Например, женщины, перенесшие злокачественное образование молочных желез и перенесшие мастектомию, татуируют ареолы сосков и тем самым чувствуют себя лучше, и в каком-то смысле у них улучшается настрой, и они готовы выздоравливать и жить дальше. Также после химиотерапии, когда выпадают брови, волосы, с помощью татуажа люди наносят себе перманентный макияж. Это также улучшает их самочувствие, самовосприятие. Часто люди с помощью татуировки перекрывают шрамы, полученные в трудных жизненных обстоятельствах. Так, например, я перекрывал одному сирийскому клиенту шрам от бомбы. У него на руке не было небольшого кусочка плоти, получен там несколько лет назад он получил этот шрам, и он ему напоминал, вот отбрасывал его к тем воспоминаниям. И мы ему, собственно, перекрыли, он доволен, и это несет какую-то психолечебную функцию. Сегодня мы отследили путь татуировки от древних времен и до современности. Определенно точно можно сказать, что татуировка плотно интегрировалась в современную культуру. Выяснили мотивы, причины, по которым люди делают татуировки. А вот набивать тату или нет, решать исключительно вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и расшаривайте это видео. Всем творчества!

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только» с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет, какая палеомышь и какой заяц-неандерталец обитают в белом зале. Нет, не в белом зале, а в греческом зале. Вот. А как известно, в греческом зале мышь белая. Ярослав, прошу вас.
1: Да, спасибо. У меня уже тут это прям... у самого какая-то интрига появилась. Что же это за белый зал-то такой? Прям что-то пугающее.
0: Греческий.
1: Да, да. Ну, греческий уже получше. С греческим попонятней. Ну что ж, я тоже всех приветствую. Надеюсь, что все сегодня готовы к восприятию новой какой-то информации, что у всех... Неделя прошла неплохо, что эта неделя будет еще лучше. Ну и самое главное, что мы с вами продолжаем наше путешествие по самым разным уголкам палеонтологии, а палеонтология такая наука практически бесконечная, очень удобная.
0: Поэтому да. Не забывайте ставить лайки, подписываться, и мы очень ждем ваших донатов, а в донатах можно задавать вопросы, и они будут озвучены после лекции сразу же, вне очереди. Уникальная. Только сегодня акция без регистрации и СМС.
1: Ничего себе, прям интрига. Ну что ж, раз уж такое дело, еще и донаты вне очереди. Ну, тогда точно надо, наверное, начинать нашу лекцию. И сегодня мы с вами поговорим про грызунов и про зайцеобразных. Почему такой странный микс? На сей раз, я думаю, что это более-менее понятно. Если некоторые там у нас группы животных объединялись просто по каким-то внешним признакам, как-то мы говорили, например, с вами про компсогнатит и альварозавров, или там про орнитомимов и авирапторов, по большому счету родства между ними не особо много, но зато они похожи чем-то. А на сей раз как раз у нас объединение этих двух групп произошло чисто по родству. Действительно, у зайцеобразных грызунов был общий предок, и постепенно их пути разошлись. Кстати, к сожалению, как выглядел именно этот последний общий предок, пока не совсем понятно. Но зато что-то понятно более-менее про самые разные группы грызунов и зайцеобразных. Ну и давайте потихонечку будем с вами начинать. Ну, собственно, пока я с вами... начинаю общение, пока мы с вами говорим всякие приветственные слова, вы уже наверняка успели полюбоваться некоторыми грызунами, так сказать, настроиться, убедиться, что грызуны весьма разнообразные животные, а то, мало ли, может, кто уже подзабыл, что грызуны — это не только какие-нибудь там хомяки, не знаю, дегу или какие-нибудь крысы, а это, между прочим, и крупные капибары, и такие животные, как, скажем, бобры, суслики, ну а также, скажем, какие-нибудь тушканчики и даже белки. Даже дикообразы, не побоюсь этого слова, тоже, между прочим, грызуны. Так что разговор сегодня предстоит объемный. Но прежде чем говорить, конечно же, о древних животных, давайте же поговорим о том, что у нас есть сейчас. Вообще-то говоря, грызуны не зря... выглядит столь разнообразно вообще. В общем и в целом, это одна из самых разнообразных групп современных млекопитающих. Да? Что греха таить? Самая разнообразная группа – 35 семейств, 534 рода, 2652 вида, как говорит Википедия. Ну, я думаю, что она не сильно врет. Как палеонтолог могу к этой Википедии добавить, что, между прочим, в ископаемом виде известно, ну, примерно... раза в три, наверное, ну, в несколько раз точно большее количество видов. Что-то я вот встречал такую цифру, что порядка 10 тысяч видов. Это даже получается в 4 раза больше, да, чем современных. Так что грызуны настолько разнообразны не только сейчас, это не какая-то их фишка, до которой они дожили, а это, в принципе, их особенность. Видимо, изначально. С чем это связано? Ну, во-первых, с тем, что грызуны молодцы. У них есть несколько очень классных и хороших особенностей. А с другой стороны, то, что все-таки в основном грызуны – это животные небольшие, и они приспосабливаются к каким-то определенным экологическим нишам. То есть, когда у нас есть, там, допустим, огромный какой-нибудь слон, ну, он слон, да, вот ему нужно много места, и на какой-то определенной территории куча видов слонов обитать не будет. И то, если, допустим, обратиться к палеонтологической летописи, окажется, что иногда на одних и тех же местах умудрялось обитать сразу же несколько видов хоботных. Ну, между прочим, сейчас два вида хоботных, например, тоже периодически, так сказать, пересекаются. Тоже у них ареалы скрещиваются. А что уж говорить о грызунах. Но это мелкие животные, которые кто-то на дереве, кто-то в какой-нибудь норочке, кто-то, там, не знаю, бегает в лесочке. Получается, что на одном каком-нибудь малюсеньком клочке может обитать сразу несколько десятков видов грызунов. А при этом, как вы видите, они расселились практически по всей планете Земля. Так что удивляться, что их так много, не приходится. Они есть, по большому счету, везде, за исключением разве что Антарктиды. Стоит, правда, отметить, что, скажем, Австралия, которая здесь отмечена, она грызунами была завоевана недавно. То есть это уже наш вклад в историю. А вот все остальные континенты и даже долгое время изолированная Южная Америка, вот они-то были захвачены грызунами вполне себе самостоятельно. Итак, что же у этих грызунов есть такого уникального, что им позволило стать настолько разнообразными, настолько успешными и крутыми? В первую очередь, это их совершенно фантастическая зубная система. Вот здесь у нас крутится, вертится мышка, и мы можем наблюдать у этой мыши зубы. И мы видим вот через рентген, что эти зубы уходят куда-то далеко-далеко в череп. Они просто огроменные. Причина в том, что эти огромные зубы постоянно растут. Уверен, вы об этом слышали. Ну вот, допустим, можно посмотреть еще на того же бобра. Собственно, это одна из главных, если угодно, таких вот фишек грызунов. Постоянно растущие резцы. Это передние зубки. Клыки отсутствуют. Между резцами и коренными зубами имеется так называемая диастема, промежуточек без зубов. Это, кстати, тоже классная вещь, потому что здесь можно, например, сверху кожаные щечки натянуть и в эти щечки что-нибудь прятать. Как говорится, привет всем хомякам. Но помимо того, что можно там за щеку что-нибудь спрятать, можно какую-нибудь большую ветку жевать очень удобно. Ну и плюс еще и у них есть вот эти замечательные зубы, которые постоянно растут. И вот эти постоянно растущие зубы позволяют им съедать практически все, что угодно. Древесину, как в случае с бобром, пожалуйста, какие-нибудь зерна, семена, грубую растительность, мягкую растительность, все что угодно, абсолютно. Некоторые грызуны даже кости с удовольствием грызут каких-нибудь там других животных. Именно это, собственно говоря, дало им то преимущество, благодаря которому они нынче настолько разнообразны. Дело в том, что сама по себе идея грызуна, то есть что-то похожее на грызуна, возникала на протяжении истории нашей планеты неоднократно. Даже я в своих лекциях, когда рассказываю про древних млекопитающих, особенно мезозойских каких-нибудь времен динозавров, говорю, вот это вот похоже на мышку, это похоже на мышку. Ну, там как бы, по сути, есть две ипостаси. Либо похоже на мышку, либо похоже на землеройку. Что-то вот иное, конечно, бывает, но прям крайне редко. У нас была лекция как-то про мезозойских животных. Можете ее пересмотреть и в этом убедиться. Но что бы это ни было похожее на мышку, вот все, что жило в мезозое рядышком с динозаврами, это были не мыши. И у них не было этой уникальной особенности. При этом были некоторые животные, которые были, ну, поразительно похожи на грызунов. Например, те же многобугорчатые. И мы сегодня еще разочек про них вспомним. Будет пара слайдов, мы посмотрим, кто это такие. И вы убедитесь, что это, ну, практически грызуны. С одним единственным отличием. У них нету постоянно растущих зубов. И это, собственно, их и погубило. Пока мы далеко не ушли от бобра, можете еще обратить внимание, что здесь как-то вот очень странно раскрашены эти зубы. И могу дать спойлер, это не то чтобы специальная какая-то окраска, это разница в веществе. Спереди у нас находится эмаль, сзади эмали нет. Казалось бы, это не есть хорошо. Эмаль, она защищает зуб. И если эмали нет, то зуб легко разрушается, легко стачивается. И так действительно и происходит. Но посмотрите, зуб-то у нас растет постоянно, и он не имеет какой-то четкой формы. Больше того, он же все время растет, значит, он эту форму может потерять. И по большому счету он вырастает все время как такая круглая труба. Но так как грызуны все время что-нибудь грызут, потому они грызуны, У них начинает активно стачиваться задняя часть зуба, та самая, дентиновая. А вот передняя эмалевая, она тоже, конечно, стачивается, но гораздо медленнее. И в итоге зубы получаются постоянно самозатачивающиеся. И это еще одна фишка, которую получили грызуны на протяжении десятков миллионов лет эволюции. Ну, что можно еще сказать по грызунам? Они, конечно, бывают очень разного и по размеру, и по там, внешнему виду. Мы уже упомянули, что, например, те же дикобразы относятся к грызунам. У них шерсть, в конце концов, превратилась в иглы. Это многого стоит. Есть вот, например, практически лысые грызуны, вроде того же голого землекопа. Но, кроме того, грызуны отличаются и по размеру. Опять же, привет крупным грызунам типа капибары и, конечно, мелким, вроде какой-нибудь мыши-малютки. Ну и даже отличаются по продолжительности жизни. В основном, конечно, они такие короткожители. В этом, по сути, их эволюционная стратегия. Если они мало живут, то они постоянно меняются, у них постоянно меняется поколение. Вообще-то говоря, ну, как бы такое маленькое животное, оно не то чтобы очень хорошо защищенное. Да, конечно, многие грызуны прячутся в каких-нибудь норах, но это их не всегда спасает. Даже норы какие-нибудь хищники умудряются раскопать. Ну, а кроме того, из нор-то приходится периодически выбегать, а там ты оказываешься практически незащищенный. Да, есть некоторые грызуны, которые готовы вступить в бой и даже иногда из этого боя оказаться победителем. Несложно вспомнить каких-нибудь этих боевых крыс, которых, когда загонишь в угол, ну, в общем-то, страшное дело. Иногда там крыса умудряется справиться даже с каким-нибудь достаточно крупным хищником. Но все-таки в основном грызуны – это, ну, скажем так, практически кусок мяса. А это значит, что шансы погибнуть у них очень велики, и они не делают ставку на то, чтобы долго-долго жить. Они делают ставку на то, чтобы постоянно-постоянно размножаться и постоянно менять поколение. Поэтому они, по сути, даже не доживают до своего максимального возраста в природе. И поэтому они могут жить там и 2 года, и 3 года. Есть даже версия, что вот такой короткий образ жизни был связан изначально... Прошу прощения. Изначально с тем, что во времена динозавров было очень большое давление на грызунов. Ну, не на грызунов еще, на древних млекопитающих. И продолжительность жизни, по сути, сократилась. Ну, вот, собственно, грызуны ее до сих пор сохраняют. Очень короткую жизнь. В общем, живут как панки. Коротко, жизнь короткую, но яркую проживают. Но есть и исключения. В каждом правиле есть исключения. И в данной ситуации исключением является голый землекоп. Животное, которое живет до 40 лет, а может быть даже больше. А голые землекопы в какой-то момент получили, ну, такое, можно сказать, статус практически бессмертных животных. Действительно, какая-то фантастика совершенно. Мало того, что они живут намного дольше, чем все похожие организмы, так еще и они практически не стареют. То есть до последнего момента они бодрые, веселые, имеют минимальное количество болезней. Очень много исследований по этому поводу проводятся, и генетику их изучают, и то, и сё, и пятое, и десятое, чтобы понять, с чем это связано, почему так получилось. Но вот буквально в прошлом году очередное исследование было проведено, и оно оказалось очень прикольное. Можно заметить, что голые землекопы, которые вечно молодые вроде как, внешне выглядят скорее как такие уже глубокие старики, все такие вот морщинистые. А это связано с тем, что кожа у них очень-очень здорово тянется. Они путешествуют по всевозможным норам. В этих норах их кожа может за что-нибудь зацепиться, и теоретически, если они за что-нибудь цепляются, ну, соответственно, у них могла бы быть какая-то рана. В рану попадает инфекция, все, больше нет землекопа. Не очень здорово. Поэтому их кожа стала очень здорово тянуться. Она стала крайне эластичной. А эластичной она стала благодаря такому веществу, как гиалуроновая кислота. Я думаю, что многие про это вещество слышали. У них очень много в коже этой гиалуроновой кислоты, она постоянно обновляется, и, собственно говоря, благодаря этому кожа очень-очень эластичная. У нас, кстати, тоже в коже есть гиалуроновая кислота, и с возрастом ее становится меньше. Из-за этого морщины появляются. Так вот, когда стали изучать этих мелких грызунов, оказалось, что гиалуроновая кислота у них проникает во все органы. И возможно, что именно это делает их практически бессмертными. То есть органы у них максимально эластичные, они практически не изнашиваются, а значит, им как бы не из-за чего погибать. А они действительно постоянно молодые. То есть получается, что это такой, можно сказать, баг эволюции. Они в процессе естественного отбора приобрели упругую кожу, для того, чтобы кожа постоянно не раздиралась. А попутно у них как бы упругие стали все органы, и появилось вот такое вот большое-большое долголетие. Очень прикольная ситуация. Но продолжим про грызунов вообще. Грызуны, конечно же, отличаются также хорошей способностью к строительству. Ну, казалось бы, там, в целом для такого маленького животного какого-то особо высокого интеллекта и каких-то невероятных там способностей ожидать не приходится, но совершенно неожиданным образом грызуны показывают в некоторых случаях и очень высокий интеллект, и прекрасные способности. Все знают, насколько умные крысы, а насколько у них выдающиеся способности, можно убедиться, например, глядя на норы хомяков или же, скажем, на плотины того же бобра. Кстати, если у кого-то возник вопрос, почему здесь вот такие норы, здесь такие, это какие-то разные виды или что это такое? Нет, это все один и тот же вид. Просто хомяки как бы периодически в зависимости от грунта строят разные конфигурации норы. Ну, а кроме того, они строят разные норы в разное время. Это норы летние, это норы зимние. Что касается их взаимодействия друг с другом, тут все очень сильно по-разному бывает. Есть какие-нибудь грызуны, которые практически абсолютные одиночки. Ну, скажем, можно вспомнить опять же того же дикобраза. А есть, ну, гиперсоциальные грызуны, которые прям вот общаются всеми самыми разными способами. Это те же луговые собачки, которых мы сейчас смотрим. Это те же голые землекопы. Ну и на самом деле еще, там, не знаю, суслики, те же еще много разных животных. Ну, а теперь немножечко об этом всем поговорим. Поговорив, уже пора переходить к эволюции и, собственно, посмотреть, как развивались грызуны и как появлялись те или иные их ветви. Здесь спешу всех немножко огорчить. Каких-то вот это поворотов сегодня особо не будет. У нас практически постоянно будет разговор о том, что какой-нибудь грызун появился тогда-то, и с самого начала он был похож на то, что мы видим в наше время. То есть у нас не сразу появились все группы грызунов, но какие-то прям интересные переходные звенья, что-нибудь такое вот странное и загадочное, как-то с грызунами или даже с теми же зайцеобразными не очень-то связано. То есть по большому счету в основном мы просто посмотрим, где и кто появился, и, собственно, что дальше с ним произошло и когда это произошло. А древние при этом будут очень похожи уже сразу на современных. Будут некоторые исключения, но вы, конечно же, сразу увидите. Итак, значит, мы с вами переходим к группе грызунообразные, в которую входят зайцеобразные и грызуны, и начинаем наше путешествие вместе с грызунами. Что касается грызунов, на что они как бы делятся, что там такого интересного можно обнаружить? Раньше всего от общего какого-то предка отделились белки. Это не белки, если что, это те самые, которые с орешками бегают. И чуть-чуть попозже отделяются дикообразы от общего ствола. Дальше у нас есть такая общая группа, которую мало кто, конечно, знает, супрамиоморфы. И от нее отделяются бобры. Ну и позже всего расходятся некие шипохвостообразные и мышеобразные. Но я думаю, что большинство из этих ветвей особых вопросов не вызывает, за исключением шипохвостообразных. Вот про них, может быть, кто-то и не слышал. Но сегодня услышите. Будем потихоньку разбираться. Итак, начинаем мы историю с конца мезозоя, начала кайнозоя. В принципе, вот где-то там, в самом начале кайнозоя, у нас как раз грызуны и обособляются. Ну, примерно, судя по всему, где-то 60-55 миллионов лет назад. Вот так. В конце мезозоя у нас были еще вот такие вот, ну, то ли похожие на землероек, то ли на грызунов, но скорее даже на землероек всевозможные животные. Они уже плацентарные, то есть они уже рожали крупных, больших детенышей. Но сложно сказать, к какой конкретно группе их отнести. То есть это как бы еще и землеройка какая-то настоящая, не какое-нибудь там насекомоядное, и не грызун, а что-то такое общее, такой генеральный общий предок. Кстати, вот этих ребят обнаружили у нас в Монголии и на территории России таких находили. Вот. И, кстати, наши исследователи их изучали. Это схема, построенная по молекулярным данным. И мы видим, когда какие ветви как раз-таки грызунов у нас обособились. Собственно говоря, в основном, конечно же, здесь все так более-менее гипотетично, но некоторые общие тренды можно сразу же поймать. Конечно, думаю, что не все знают все эти названия, но попробуем поймать главные какие-то общие моменты. И одним из главных общих моментов мы видим, что очень-очень многие группы появляются вот примерно вот здесь, между олигоценом и миоценом, то есть примерно 30-25 миллионов лет назад. Рассматривая ту или иную группу, мы будем неоднократно это видеть. Есть некоторые, которые появились чуть пораньше, например, те же белки. В основном 30-25 миллионов лет назад, и это неудивительно, потому что очень многие грызуны связаны с открытыми пространствами, ну, то бишь, саваннами и степями. А именно тогда, 30-25 миллионов лет назад, саванны и степи захватывают весь наш мир. Начинаем стартовать с, так сказать, начала. С так называемой палеоценовой эпохи палеогенового периода. Это картинка, которую нарисовали для местонахождения Coral Bluff в Соединенных Штатах Америки. И считается, что эти животные жили где-то 65-65,5 миллионов лет назад, то есть буквально сразу же после вымирания. И больше того, Coral Bluff очень интересное местонахождение, потому что там можно наблюдать непрерывный разрез с конца мелового периода и начала палеогенового, и как бы прослеживать, как именно происходили изменения, какие именно млекопитающие жили в самом начале кайнозойской эры. И вот мы некоторых из них видим. Очень прикольные такие эуканодоны, чем-то на носух похожие. Ну а дальше сзади у нас гуляют тенеолабисы. И так вот издалека может показаться, что это что-то похожее на грызуна. Больше того, возможно, конкретно на капибару. И если мы на тенеолабиса посмотрим еще поближе, то мы поймем, что он действительно весьма похож на какую-нибудь капибару. А если мы посмотрим на его череп, мы поймем, что это практически грызун. И все бы хорошо, за исключением одного единственного нюанса. Это не то, что не грызун. Это даже не плацентарное млекопитающее. Это очень древняя группа многобугорчатых млекопитающих. Они, кстати, тоже, скорее всего, рожали уже крупных детенышей, по крайней мере, судя по недавним данным, которые были получены там, при распиливании костей, оказалось, что кости у них там, вот, на ранних стадиях выглядят так же, как и у плацентарных. То есть они, видимо, уже рожали крупных детенышей. Так что в целом они похожи на плацентарных, но они очень-очень рано как бы отделились от наших общих предков, и у них была своя совершенно уникальная эволюция. Но при этом она привела к чему-то похожему на грызуна. Но потом они вымерли. Казалось бы, вот один в один грызун, но что-то пошло не так. Видимо, как я уже упоминал, причина в том, что у них не было таких уникальных бесконечно растущих резцов, как у грызунов. И, собственно, это было одним из главных моментов, который их и погубил. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. И чтобы посмотреть каких-то вот уже грызунов более-менее вразумительных, нам придется перенестись в Мессель, в Германию. Почему именно в Мессель? Дело в том, что самые древние остатки грызунов имеют возраст, ну, как я уже сказал, где-то 55 миллионов лет назад, может, даже чуть пораньше. Мессель, как видите, поменьше, 48. Однако ж беда в том, что самые ранние остатки, как это обычно бывает, представляют из себя просто зубы. Очень редко от млекопитающих сохраняются какие-то прям серьезные кости. Чаще всего сохраняются зубы. Они имеют фантастическую крепкость по сравнению с другими костями. И зубы переживают самые разные там, биотурбации, даже если там многократно осадок перемывается, зубы все равно сохраняются. Поэтому зубов разных у нас полно. И по зубам отличить какого-нибудь грызуна можно в легкую. Но есть проблема. По зубам мы не понимаем, как выглядело то или иное животное. Мы можем даже сказать, что это, допустим, родственник грызуна, может быть, даже конкретно родственник белки. Но что это было такое? Можно размер прикинуть. Ну и все. А вот внешность, увы, не установишь. Поэтому я предлагаю перенестись в Мессель, потому что это было уникальное совершенно местонахождение, так называемый фоссил Лагерштадт, в котором фантастическая сохранность древних животных, в которых можно обнаружить вот такие шикарные совершенно скелеты, а иногда даже отпечатки кожи. Именно там, собственно, был найден, например, липтиктидий. Это не грызун, если что, это вымершая полностью группа, но просто многие про него слышали, видели его, допустим, в фантастическом совершенно фильме «Прогулки с чудовищами». После динозавров, по-моему, как так он назывался. Ну, по-моему, просто прогулки с чудовищами. Так вот, и мы знаем, как выглядел липтиктидий, что у него был такой длинный шевелящийся носик, и что он похож был на какого-то тушканчика, именно благодаря Месселю. И именно там находят древнейшего грызуна с уже сохранившимися покровами и прочим. Да, кстати, там одного из древнейших приматов тоже нашли. Не самого древнего, конечно, но такого. Более-менее древнего. Дарвиния. Возможно, что вы про него слышали. А те, кто смог установить динопедию, могли даже видеть его 3D-модель. Мы, кстати, ее сейчас переделываем. Дарвиния прям станет намного лучше. Вот. Минутку рекламы прошли. И давайте теперь посмотрим на Масселямиса. Это у нас, соответственно, один из древнейших грызунов. Ну и кроме того, что это прекрасный грызун, который сохранился там с хвостиком, практически с шерсточкой вот такой вот отпечатавшейся, с содержимым, между прочим, кишечника, что тоже очень-очень, конечно же, радует. Мы особо про него-то рассказать ничего и не можем. Маленькое животное с уже такими прекрасно растущими зубами, резцами, как мы привыкли, похоже, ну, на какого-то среднестатистического грызуна. Ну, вот, допустим, на какой-нибудь там, не знаю, на мышь на какой-нибудь. Ну, то есть, ничего, по большому счету, необычного. То есть, изначально грызуны выглядели примерно так. Опять же, похоже на современных, как я вам сразу и говорил. Теперь пойдем уже к конкретным каким-то грызунам, когда у нас уже начали выделяться те или иные веточки. То есть, когда-то был просто такой какой-то среднестатистический грызун, вроде Масселямиса, но постепенно, где-то начиная от 35 миллионов лет назад, начинают отделяться то одна, то другая ветвь. И, как вы помните по схемке, первыми отделились именно что? Белки. 34 миллиона лет назад. Ну, я думаю, что не надо объяснять, кто такие белки, как они живут. С этими животными многие прекрасно знакомы. Некоторые даже, там, не знаю, в руках их подержали и за ушком почесали. Может, у кого-то дома живет белка. Вот кому-то, может, там, не знаю, белка приходила, что-нибудь выпрашивала. Вот помню, совсем недавно там белка у меня буквально под ногами носилась, когда по лесу гулял. То есть, конечно, с этими животными очень хорошо знакомы. Такие прекрасные животные, очень суетливые, очень активные, постоянно делают какие-то запасы, причем настолько они активные, что за день могут сделать там в нескольких местах какие-то тайники и буквально за пару-тройку дней уже сделать себе запас достаточный на всю зиму. Только есть техническая сложность, что потом они половину этих тайников забудут, если не больше половины. Но что-то вспомнят, и этого будет достаточно. Ну ладно. Сказал, что не буду особо отвлекаться на белок. Так вот, что же нам известно по ископаемым белкам? Опять же, известны, конечно же, белки, ну, где-то от 34 миллионов лет назад. И примерно уже даже 30-28 миллионов лет назад, в конце олигоцена, есть более-менее такая целая белка американская, в которой, ну, вот, есть несколько костей, и можно ее реконструировать. И что можно по ней сказать? Можно сказать, что она похожа на белку. То есть уже тогда протосциуры были примерно такими же, как современные белки. И с тех пор практически не менялись. Очень любопытная разновидность грызунов – это летающие грызуны, у которых есть перепонка и которые могут летать с ветки на ветку. Например, белки-летяги. К сожалению, никаких таких вот супер окаменелостей с отпечатками мембраны нам неизвестно. Но, по счастью, у белок-летяг есть некоторые особенности скелета, которые их от других грызунов очень даже четко отличают. Поэтому мы можем даже по какому-то кусочку челюсти понять, что это была именно что белка-летяга. И, собственно, так и сделали. И самая древняя белка-летяга на данный момент найдена, миопитавриста, имеет возраст примерно 18 миллионов лет. То есть, конечно, появилась попозже, чем обычная белка. Ну, вот даже здесь вот такую схемку нарисовали и на ней показали, где, когда, там, кто от кого отделился, когда, какая ветвь. Но, наверное, тоже так вот прям уж супер углубляться мы не будем. Будем двигаться дальше. Если говорить вот о семействе беличьи, нам нельзя никак пройти мимо сусликов. Казалось бы, при чем здесь белки и суслики, а очень даже при чем. Вообще-то говоря, белки и суслики – самые близкие родственники. У них был когда-то общий предок, ну и порядка там, как раз 30 миллионов лет назад их пути начали потихонечку расходиться. В принципе, если посмотреть на суслика, ну да, что-то такое похожее на белку в нем есть. Надо только хвост попушить и на ветку его отправить, и тогда вполне себе суслик станет белкой. То есть, легко себе представить, как в какой-то момент около деревьев часть каких-то вот таких протогрызунов отправилась на деревья, а часть осталась жить под деревьями и, больше того, даже активно рыть норы. И в итоге получаются у нас суслики и белки. Каких-то супер интересных первых сусликов неизвестно, там все сплошные зубы, поэтому их я не показываю, хотя, в принципе, есть находки, которым под 20 миллионов лет и даже больше. Но есть некоторые суслики, которые хорошо сохранились, и при этом которые действительно немножко удивляют. И про этих сусликов я хочу рассказать. Это цератогаули. Вот, собственно говоря, можно на них посмотреть. Жили они в Северной Америке от 5 до 3 миллионов лет назад. Кстати, вы уже заметили, что и белки в Северной Америке, и суслики. Ну, видимо, изначально этап вот, развития этой группы млекопитающих действительно происходило на североамериканском континенте. Большинство находок родом оттуда, а в Европе уже более поздние сильно. Так вот, это у нас древний суслик цератогауль. Относительно крупный суслик, но самое главное, как вы можете убедиться, суслик рогатый. И, конечно же, главный вопрос к этому суслику – это почему он рогатый, зачем ему рога и как бы, что бы это все вообще могло обозначать. Как обычно, у палеонтологов нет 100% ответа, но есть разные гипотезы. Гипотеза номер раз. Рогами можно рыть землю. Суслики, как известно, прекрасно роют норы. Вот мне лично сразу вспоминается, я там в детстве очень любил американские мультфильмы про Винни-Пуха. Там прям суслик был персонаж суслик, он там все время в что-нибудь рыл. Ну и, в общем-то, в этом плане американцы здорово подловили особенность сусликов. Суслики действительно рыть-то еще гораздо. Ну а, в принципе, такими рожками можно спокойненько помогать откидывать землю. Вариант номер два. Это что-то для демонстрации богатого внутреннего мира. То есть, как обычно, самцы там начинают бодаться, показывать себя и все такое. Ну и третий вариант. Это у нас для защиты. Что касается демонстрации, как ни странно, эту версию мы отметаем. Потому что у нас много уже довольно-таки цератогаулей. И у всех рога. Причем одинаковые. То есть, если бы у нас они делились на две группы, у кого-то рога побольше, у кого-то поменьше, или еще лучше, если бы у кого-то из них рогов не было, можно было бы сказать, да, вот это самцы, это самки. Но маловероятно, что там попадаются прям исключительно самцы, ни одной самки нету, все они куда-то подевались. Скорее всего, нам попадаются особи разного пола, при этом все рогатые. Значит, никакого так называемого полового диморфизма у них не было, и рога им нужны были точно не для демонстрации чего-нибудь. Тогда возникает второй момент насчет раскопок. Версия Интересное, в принципе, можно себе представить, как эти рога могут помочь в раскопках, но есть маленький нюанс. Как бы существуют современные суслики, и им не нужны рога. Прекрасно копают. Поэтому, ну, тоже такая себе идея, не очень обоснованная. Ну и остается самый, собственно говоря, последний вариант. То, что это нужно было для защиты. Правда, почему, опять же, современным не надо для защиты, а этим было надо, ну, тут уже можно подискутировать. Может быть, просто как бы, у этих эволюция так пошла, и оказалось, что прикольно помогает в защите. А у других так эволюция не пошла. Ну, или второй вариант, что тогда были хищники такие, что всем хищникам хищники, а сейчас таких уже нету. Тут тоже можно подискутировать, пофантазировать, но однозначного ответа нет. Но, как бы там ни было, версия, что это рога помогали в обороне, пока что основная. Двигаемся дальше и переходим к бобрам. Бобры отделяются от общей ветви примерно 34 миллиона лет назад. И опять же, нам известны всякие разные древние зубы бобров. Мы предполагаем, что и первые бобры тоже активнейшим образом из дерева сооружали всяческие плотины. Конечно же, мы их не находили в ископаемом состоянии, но так как они очень похожи на современных, нет каких-то явных поводов считать, что ископаемые бобры отличались как-то радикально от современных. Однако, здесь есть некоторые интересности, скажем так. Да, кстати, обращаю внимание, бобры возникают в Евразии, в отличие от белок. И интересность заключается вот в таком персонаже, который называется Касторидес. Примерно 20 миллионов лет назад некоторые из бобров проникают в Америку, скорее всего, через так называемый Берингов перешеек. Правда, 20 миллионов лет назад нет каких-то сведений, что он стал уже перешейком. Скорее всего, все-таки там был все еще Берингов пролив. И чтобы из Чукотки добраться до Аляски, приходилось переплывать через острова. Но как бы бобры, они молодцы, они деревья валят, могут там за дерево какое-нибудь зацепиться и куда-нибудь уплыть. Доплыть до какого-нибудь острова, а там, глядишь, и до Америки. В общем, такие мигрантики. И в конце концов они по Америке расселились и благополучно там устроились и в конце концов стали Касторидесами. Касторидесы появились уже во время ледникового периода, собственно, окружение может на это намекать, то есть это уже был плейстоцен, а последние где-то там 100, 200, 300 тысяч лет. Но отличает их от всех других бобров в первую очередь размер. Просто бобры-великаны. Есть интересные такие легенды у североамериканских индейцев про гигантских бобров, с которыми там великаны когда-то справлялись. Ну, вот, причем бобры, конечно же, как обычно, были не то чтобы большие, а были настолько большие, что там размером с гору. И, конечно же, они занимались тем, что поедали людей, чем еще могут заниматься бобры. И вот только этот великан там наконец-то всех защитил. Бобру по хребтине дубиной несколько раз съездил. В итоге из бобра получилась вот такая вот двойная гора с вмятиной посередине. И, значит, слушая эту легенду, некоторые ученые предположили, что, возможно, у людей сохранилась память о гигантских бобрах, которые когда-то жили, что они были такие большие, что вот они оставили след в памяти потомков. Но так это или не так судить сложно. Честно говоря, маловероятно, чтобы через там, даже 12-14 тысяч лет, которые прошли с исчезновения последнего бобра, сохранилось о них какое-то воспоминание, но вот легенда такая есть. И больше того, собственно, почему мы предполагаем, что может быть какая-то память, мы знаем точно, что с бобрами древние люди сталкивались. Уже тогда в Америке были люди, и они, скорее всего, на бобров охотились, потому что животное большое, видимо, было вкусное, ну и, собственно говоря, почему бы не съесть бобра. Кстати говоря, может возникнуть вопрос, а почему он большой? Но на этот вопрос есть вполне разумный ответ. Потому что ледниковый период. Во время ледникового периода было холодно, а, как правило, животные в более холодном климате становятся побольше. Называется правило Бергмана. собственно говоря, и носороги тогда были побольше, и мишки побольше, и волки побольше, и слоники, то бишь мамонты, тоже побольше. Так что почему бы бобрам тоже не быть побольше? Двигаемся тихонечко дальше и переходим к тем самым шипохвостообразным, загадочным, про которых вы, возможно, ничего не слышали, а может быть, что-нибудь и слышали. Не знаю, скорее всего, кто-то слышал, кто-то нет. Вообще, странное немножечко такое дезинформирующее название. Вот я лично, когда слышу шипохвост, мне как-то все время представляется ящерица с такими странными шипами, которые по всему телу расположены. Действительно, даже если прогуглить шипохвост, это первый образ, который появляется. Однако ж, под этим же именем действительно скрываются и некоторые грызуны. А больше того, собственно, в группу шипохвостообразные входят не только шипохвосты, а, например, те же долгоноги. Животные, смахивающие на типичных, похожие на типичных тушканчиков. Отделились они, кстати, порядка 40 миллионов лет назад. И, собственно, большое количество этих животных нам известно в основном из Африки. Ну, собственно, и сейчас и долгоногие, и шипохвосты – это африканские животные. И древние кости, конечно, их тоже там находят. Это реконструкции некоторых из них из Африки, из Греции, вот это животное, пожалуйста, из всякие африканские. Ну и в целом они плюс-минус похожи на современных долгоногов, ну только разве что некоторые из них были немножко побольше. Вот, собственно, серебристый шипохвост, современное животное. Ну а вот, например, из Африки, из Египта остатки древнего шипохвоста. Как обычно бывает, от них известны только зубы, поэтому мы просто априори предполагаем, что раз это очень похоже на современного шипохвоста, наверное, внешне оно выглядело примерно так же. Нет оснований полагать, что они выглядели как-то иначе. Если же когда-нибудь найдем что-то более-менее цельное, ну тогда проверим нашу гипотезу. А пока, ну, руководствуемся тем, что шипохвосты, долгоногие последние 34 миллиона лет не очень менялись. Дальше, двигаясь вот по нашей схемке, мы переходим к группе мышеобразных. И это, конечно же, безусловно, самая большая группа. Это и мыши, полевки, дегу, крысы, хомяки, вот это все. И они, конечно же, очень разнообразны. Они живут на всех континентах. И больше того, есть сведения о том, что они расселялись по самым разным континентам множество раз. Ну, например, ту же Африку. Вообще, изначально они развивались в Евразии, но оттуда они и в Африку несколько раз отправлялись. Несколько волн было заселения, 7 конкретно. И в Северную Америку, по-моему, 4 было волны заселения. А, нет, там даже побольше, там, по-моему. Порядка тоже 8, что ли, волн заселения было. А в Южную Америку 4 раза приходили. Ну, то есть, как бы, очень такие активные ребята и многократно везде расселялись. Ну, и тем более, а что бы им не расселяться, если они обитают в основном на открытых пространствах, на саваннах, а саванны на протяжении последних 30 миллионов лет, они являются чуть ли не основными биомами по всему земному шарику. Так что тут главное как-то преодолеть морские просторы. Ну, а это можно сделать, например, вцепившись в какое-нибудь дерево, опять же, упавшее, как я уже упоминал, и, пожалуйста, оказаться где-нибудь в каких-нибудь новых местах, и там очень быстро расплодиться, чего они умеют, и заселить новую какую-нибудь территорию. Ну, в качестве примера здесь можно много про что говорить, но, к сожалению, говорить-то особо не о чем, потому что опять все зубы, зубы, зубы. Больше ничего особо не известно. Ну, вот в качестве примера разберу хомяков. Один из самых древних хомяков, который нам известен, это крицетопс. Здесь его нарисовали, но это просто как бы рисунок, по сути, современного хомяка, ну, с какими-то вариациями, потому что известен он по зубам. Ну, к сожалению, тут особо ничего не добавишь. Зато мы знаем, что зубы нашли в Монголии, и жил вот этот крицетопс от 33 до 28 миллионов лет назад. А в Европе же на протяжении, ну, где-то 20 миллионов лет очень была разнообразная группа так называемых милисодонтид. А вот это конкретно остаток типичный, который можно найти. Это, кстати, еще не зубы, это прямо еще и челюсть, это вообще красота. А это остаток от милисодона. Ну, это, как вы догадались, собственно, хомяк. В качестве примерного референса для древних животных. Довольно интересно проникновение хомяков в Южную Америку. Оно случилось совершенно точно после того, как Южная Америка соединилась с Северной Америкой. Южная Америка была долгое время в изоляции, там был свой уникальный мир. Кстати, грызуны там тоже были, мы об этом сейчас поговорим, но там были свои грызуны уникальные, которые, видимо, как-то приплыли из Африки. И это была единоразовая, так сказать, акция порядка 20 миллионов лет назад. И потом Америка Южная более-менее как-то без грызунов каких-то разнообразных обходилась. Были там свои, но их было немного. И вот наступает 5 миллионов лет назад момент, когда у нас Южная Америка на север потихонечку уплывает, врезается в Северную Америку, появляется так называемый Пиренейский вот такой вот перешейчик, и, соответственно, по нему бегут туда-сюда самые разные животные. Ну, сюда не очень, а вот туда-то как раз очень много чего бежит. Сюда разве что из интересного, ну, например, грызуны ушли в виде дикобразов. Это было такое. А, причем не обычные дикобразы, а так называемые американские дикобразы. А обратно много кто пошел, и в том числе туда проникли медведи, волки, различные кошки, в том числе саблезубые, слоны, да очень много всего. Ну, тут некоторые из этих животных современные, которые до сих пор там живут, показаны. Но, пожалуй, что один из самых таких знаковых персонажей, это были, собственно, саблезубые котики, которые заставили местных животных либо вымереть, либо стать очень большими и какими-то супербронированными. Именно тогда появляются в Южной Америке огромные совершенно ленивцы, просто фантастического размера, высотой в 2-3-этажный дом. Или же, скажем, броненосцы размером с автомобиль, вот это все. Ну, а хомяки, они просто изничтожили огромное количество мелких животных, которые в то время там существовали. Вот эти древесные хомяки, очень своеобразные, они буквально перевернули Южную Америку. Ну, а мы тем временем двигаемся тихонечко дальше. И следующая группа, которую мы рассмотрим, это землекоповые. Ну, собственно, про голову землекопа мы уже чуть-чуть говорили. Он, конечно же, является представителем землекоповых. Ну, а это тоже один из них. Так называемый дамарский пескарой. Вот некоторые, так сказать, базовые характеристики, размер, вес, вот все интересующиеся могут посмотреть. Обитает такое чудо-юдо в Африке. Вообще, мы про землекоповых тоже знаем, но не то чтобы шибко много. Есть, конечно же, множество разных там каких-то отдельных остатков, но в основном это все сплошные зубы. Но благодаря этим остаткам, а также благодаря генетике, мы знаем, что, например, группа голых землекопов обособилась примерно порядка 9 миллионов лет назад, а может быть даже и раньше, может быть даже 18. Ну, где-то вот в этом проинтервале между 18 и 9 миллионами лет назад. Ну и, наконец, переходим к группе дикообразообразные. Той самой группе, которая у нас была внизу схемы. Она тоже отделилась очень рано. Примерно в то же время, когда и белочки, может быть, даже чуть-чуть пораньше. Порядка 40 миллионов лет назад. И даже сложно сказать, где конкретно они стали развиваться. Потому что они есть и в Евразии, и в Африке. И есть, собственно, и в американской части. Но, скорее всего, все-таки исходно они эволюционировали тоже в Евразии. Потом из Евразии они проникли в Африку. Из Африки они уже отправились в Южную Америку, переплыв через Атлантику. Ну, а из Евразии также они, переплыв через вот этот вот Берингов пролив, умудрились попасть и в Северную Америку. Ну, а потом это все тщательно и многократно перемешивалось. А, собственно, к дикобразообразным относятся и всевозможные землекопы. Как-то у меня немножко слайды переехали. Вот вся про землекопов история, это уже про них, про дикобразообразных. Ну, а также к дикобразообразным относятся дикобразы и такие животные, как всеми любимые капибары. Может показаться на первый взгляд, как это, неужели дикобраз и капибара родственники. Но, впрочем, если на них посмотреть повнимательнее и как-то визуально представить себе дикобраза без иголок, ну да, понимаешь, что некоторое сходство, безусловно, есть. И раз уж мы начали говорить про дикобразообразных, начнем, собственно, про дикобразов рассказ. Вообще, вот про этих животных можно много чего говорить. По большому счету, про всех грызунов можно, но дикобразы, они прикольные, не с иголками. Сразу отмечу, что дикобразы бывают так называемые дикобразы Старого Света и дикобразы Нового Света. Старый Свет — это Евразия, Африка. Новый Свет, ну, — это американские, соответственно, Южная и Северная Америка. Ну и другое название — просто дикобразы классические, настоящие, для Старого Света, и американские дикобразы для Нового Света. У этих животных очень много игл. У некоторых до 30 тысяч игл. Они очень хорошо плавают. Это, кстати, вообще особенность, характерная для всех дикобразообразных. Крупнейшие из них до 90 сантиметров – это американский дикобраз, собственно. Самые маленькие – это, кстати, не американский дикобраз, это цепкохвостый дикобраз. Американский дикобраз немножко по-другому выглядит. К сожалению, фотографии не поставил. Самый маленький – это карликовый дикобраз, 38 сантиметров. Вес у них тоже, соответственно, варьирует очень сильно. От полутора примерно килограмм до 35. Живут до 15 лет. В целом вегетарианцы, хотя здесь можно сделать оговорочку, что, в принципе, некоторые из них вполне не против поймать какое-нибудь животное, вроде ящерицы. Но, безусловно, это не хищник, как ежик. Дикобразы все-таки в основном питаются всяческими растениями, причем в основном грубой растительностью, то есть травой, попросту говоря, или там какими-нибудь сучками, веточками. В целом они ночные животные, такие одиночные, не особо, так сказать, общительные, только в брачный период там пытаются друг друга найти, а в остальное время пытаются держаться поодиночке. Ну и большую часть времени они сидят в норах и только по ночам там.

сказать, в древнем состоянии никаких игл мы не находим. Мы находим просто, опять же, кости, черепа и понимаем, что это дикобразы, и все. Поэтому вот все, что вот здесь вы видите, это, конечно же, фантазия художника. Там, по размеру, да, мы можем понять, какого они были размера. По наличию игл, то, что вот у этого игла только на спинке, а у этого игла там, не знаю, сзади. Но это все в той или иной степени фантазия художника. Мы, к сожалению, точно сколько, где, какие иглы были, не знаем. Ну, вот здесь некоторые из древних дикобразов показаны. Но я чуть-чуть, как говорится, более подробно отдельные слайды выделил на древнейших истинных дикобразов и американских. Вот это вот, собственно, такой вот классический дикобраз. Он в Евразии развивался и, собственно говоря, одни из самых древних известны из Индии. 16-12 миллионов лет назад. Ну, вообще, как мы уже выяснили, вообще-то они там под 40 миллионов лет живут. Но таких, по-моему, даже находок нет. Это у нас по генетическим данным получается. А вот по натурным, так сказать, экспонатам, вот есть, пожалуйста, индийский дикобраз Сивакантион. Возрастом 16-12 миллионов лет, и даже его попытались реконструировать. А это, вот, соответственно, современный его родственничек. Это примерно того же возраста, американский. Ну, здесь даже реконструкции никакой я прям разумительно не нашел. Но вообще она там есть, конечно. Где-то вот здесь, по-моему, он был. Сейчас мы его найдем. Вот он, красавчик. Вот. Но, как я уже говорил, это в любом случае фантазия. Называют его бронизомиопсис. Бронизомиопсис. Вот. Но от него остались только какие-то фрагменты данной ситуации челюсти. А это, соответственно, современный цепкохвостый дикобраз. Ну, просто чтобы показать, как выглядит американский дикобраз. Симпатичнее. Но двигаемся дальше. Вообще-то говоря, дикообразообразные – это далеко не только дикообразы. К ним относится, например, группа тростниковых крыс. Кстати, можно представить себе, что, наверное, когда-то дикообразы были вот примерно такими. Собственно, тростниковые крысы, они похожи прямо на таких каких-то более-менее предковых форм, с которых, собственно, дикообразообразные начинались. То есть, видимо, вот что-то подобное как раз когда-то и жило. Современная тростниковая крыса – это единственный вид, очень прикольный, крупный, как вы можете убедиться. Обитает она около рек в основном, питается всевозможной околоводной растительностью. Ну и, как несложно догадаться, любит тростник и частенько влезает в какие-то заросли тростника, в том числе на специально посаженные, и, собственно говоря, является некоторым образом вредителем. Но в то же время местные ее считают вполне себе вкусной, и известно, что люди очень давно использовали тростниковых крыс в пищу. Ну а сами тростниковые крысы, в свою очередь, живут тоже на земле давненько, собственно. Представители именно этого рода, то есть прям практически то же самое, известно уже как минимум из пород возрастом примерно 10 миллионов лет. Вот, пожалуйста, опять же, зубки такой древней крыски. Но самое, пожалуй, любопытное, это то, что некоторые вот из этих дикобразообразных, видимо, еще больше похожие на какую-нибудь скорее тростниковую крысу, чем на дикобраза, когда-то совершили такое большое плавание и 20 еще миллионов лет назад, а может даже чуть раньше, там 23-24 миллиона лет назад, достигли Южной Америки, где у них пошел совершенно уникальный процесс видообразования. Там, собственно, появились свои дикобразы, американские дикобразы, которых мы уже там успели посмотреть до этого, патагонские. Вот. Я их как-то не стал отделять от других дикобразов, но вообще они, конечно, появились уже в Южной Америке, и уже потом оттуда везде стали расселяться. Ну и там же, собственно, появились наши любимые капибары, а также некоторые очень странные животные, с которыми мы сейчас познакомимся. Например, своеобразное семейство неопиблемиды, которые жили там порядка 10, может быть, даже чуть больше, там 12-15 миллионов лет назад. И среди них были настоящие великаны. Собственно, долгое время считалось, что это самые большие грызуны всех времен народов. Ну, правда, шутка ли? Животное весом от 221 до 774 килограммов. Но это не то, чтобы оно так разъесться могло. Но это как бы разные оценки по разным данным. В среднем дают где-то оценку в 400 килограмм. Но это круто, как бы. 400 килограмм грызун.
фантастика совершенная. Там наши эти капибарки, которые там и до сотни-то не доходят, это вообще просто ерунда.

0: Фабиромисы, так их называли, жили они 9 миллионов лет назад, и считается, что по внешнему виду они очень были похожи на капибар и, видимо, вели такой полуводный образ жизни, очень много времени проводили в воде, опять же, как капибары. Но это еще полнейшая ерунда, потому что относительно недавно, в 2008 году, было описано животное, которое получило название Хосефоартигасия. В честь, это сложное название, в честь одного из героев уругваев. Вот. Так вот, это животное известно только по черепу, но череп просто гигантского совершенно размера. И предполагают, что этот грызун мог доходить длиной до 2 метров 60 сантиметров, а весил, по разным оценкам, от 500 до 900 килограмм. Были оценки вообще до 2,5 тонн, но эти оценки устарели. Сейчас считается, что так. Но в любом случае, это точно самый крупный из известных грызунов, которые мы сейчас знаем. Просто совершенно фантастического размера. Ну и неудивительно, что он такой огромный смог вымахать. Я напомню, что Южная Америка у нас изолирована, долгое время была. И на такой изолированной территории, конечно же, мало было вообще каких-то высших млекопитающих, и можно было стать крупным грызуном. К тому же, некоторые предполагали, что, собственно, они стали такими большими в изоляции, но, обратите внимание, судя по современным данным, жили они 3-2 миллиона лет назад. А перед вот этот вот мостик, да, между Северной и Южной Америкой, у нас возник вот этот, не Пиренейский, конечно же, это заговариваюсь, как обычно, Панамский перешейк, он возник примерно 5 миллионов лет назад. То есть, получается, что 3-2 миллиона лет назад уже он был, уже туда-сюда вовсю у нас животные мигрировали. Так что, скорее всего, такого чудовищного размера он достигал не потому, что была изоляция, а как раз потому, что в Южную Америку пришли саблезубые тигры, и тут надо было, чтобы что-то им противопоставить, увеличиться в размерах. Ну, это как вариант. Вот они тогда и увеличились. Долгое время считали, что у них очень были тонкие скулы, а значит, они были способны, в отличие от современных каких-нибудь там капибар и прочих, есть только что-то очень мягкое и нежное такое, прям воздушное. Но нет. Последние данные показывают, что все было не так решительно. Наоборот, у них была сила укуса, примерно в 3 раза превышающая силу укуса современных тигров. А значит, они были способны грызть практически все, что угодно. И на это же намекают очень крупные массивные резцы. Вообще-то говоря, в черепе там известен только один резец, но он крутой. Кстати, в отличие от предыдущих животных, про которых я рассказывал, у наших вот этих вот Хосефоартигасий есть современный родственник. Они относятся к семейству так называемых покарановых. И есть, собственно, сейчас покаран. И он, точнее, покарана. И она тоже вполне себе внушительный грызун. Весом под 10-15 килограмм. Конечно, не тонна, прямо скажем, поменьше, но тоже ничего так. Живет она сейчас в лесах Амазонки и ведет в основном ночной образ жизни. И, кстати, питается тоже достаточно грубой растительностью. Ну и, наконец, капибары. Вообще, капибары, примерно похожие на капибару, известны давно. Там и с пород 10 миллионов лет и больше. Но, как обычно, от них очень мало чего сохраняется. Вот я решил показать что-то, чего известно. Ну, хотя бы какая-то находка более-менее вразумительная, а конкретно череп. Называется это капибара Neoherus. И, точнее, Neoherus, наверное, так лучше прочитать, да? И что можно про этого Neoherus сказать? То, что он похож на капибару. Ну, честно говоря, это все. То есть он внешне был похож на капибару, он был размера один в один, как капибара. Ну и, видимо, чувствовал себя капибарой. Хотя и живу 2,5 миллиона лет назад. Пару слов про скальную крысу. Я, честно говоря, не особо хотел рассказывать про скальную крысу, потому что и так много каких-то грызунов, про которых мало кто слышал. Но есть сейчас скальная крыса, да, которая живет в Юго-Восточной Азии. И почему я все-таки решил про нее рассказать? Ну, потому что есть диатомис, который один в один выглядит, опять же, как современная скальная крыса, хотя и жил больше 10 миллионов лет назад, а скорее всего там где-то 15-20 миллионов лет назад. Но в отличие от многих других млекопитающих, он очень хорошо сохранился, есть прям такой прекрасный, классный скелет. Но по этому скелету единственное, что можем сказать, что он один в один похож на современную скальную крысу. То есть как-то вот грызуны, как правило, когда уже более-менее определились, кем им быть, белкой или сусликом, они уже дальше особо не меняются. Кстати, как и зайцы. Между прочим, у зайцев история тоже плюс-минус такая же. Прежде чем переходить к эволюции зайцеобразных, пару слов про зайцев и кроликов. Иногда складывается такое у некоторых впечатление, что заяц – это животное дикое, кролик – это животное домашнее, ну типа волк, собака. Нет, не так все. У нас есть зайцы и кролики, и вполне себе дикие. С домашними зайцами похуже, чем с домашними кроликами. Но с дикими кроликами полный порядок. Такие тоже есть. Как отличить зайца от кролика? Вот такой вот маленький ликбез. Да, ушки у зайца подлиннее. Сам он поджарее так, помускулистей. При этом зайцы прыгают, кролики бегают. Они прыгать не мастаки, прямо скажем. Кролики попушистее, соответственно, потолще. Как известно, кролики – это не только ценный мех, да? Вот. Но еще что можно про них сказать? Кролики очень хорошо умеют рыть. Собственно, кролики живут в норах. Именно кролики у нас норные. Опять же, вспоминаем Винни-Пуха. Тут уже неважно, хоть советского, хоть импортного. В любом случае, кролики, как мы помним, даже хоть этого, хоть, собственно, классического Винни-Пуха по рассказам Эдварда Мьюна. По-моему, Эдвард Джон, надеюсь, не перепутал. Но самое главное, что мы все помним, конечно же, это то, что кролики у нас живут в норах. И это совершенно справедливо. Зайцы же в норах не живут. Зайцы могут максимум там под тобой собой какую-нибудь ямку выкопать. Зато зайцы отлично бегают. Кроликам это не особо нужно. Кролики, если что, могут в нору быстренько спрятаться. Больше того, кролики могут буквально тут же на месте какую-то нору вырыть, если кто-то за ними гонится. А зайцев только ноги спасают, поэтому они очень здорово бегают, могут даже от каких-то хищников скрыться. Опять же, из-за того, что зайцы живут на открытой местности, им приходится адаптироваться. Поэтому у зайцев летом шкурка серая, зимою белая. Кролики всегда одинаковые. Кролики шерсть не меняют. Вот такое вот отличие между кроликами и зайцами. Как давно кролики отделились от зайцев, сказать уже сложнее. Скорее всего, порядка 5 миллионов лет назад. Поэтому, конечно, когда мы говорим о древнейших животных, там сложно сказать, это заяц или кролик. Ну, короче, что-то такое древнее зайцеобразное. Что-то такое древнее зайцеобразное известно нам с времен там, порядка 50-55, опять же, миллионов лет назад. Ну, собственно, отделились от грызунов они еще в самом-самом начале кайнозойской эры, то есть примерно, может быть, даже 60, а то и больше миллионов лет назад. Но не, нам, опять же, древнейшие зайцеобразные известны только по каким-то фрагментарным находкам. Что-то более-менее вразумительное – это эоцен-олигоцен, то есть ну, примерно 35-40 миллионов лет назад, и это Северная Америка. Зайцеобразные точно совершенно начинали и долгое время эволюционировать именно что в Северной Америке. Это конкретно Брантопс. Ну, и мы видим, что он, судя по реконструкциям, уже похож на какого-нибудь современного, ну, скорее, кролика, судя по внешнему виду. Больше того, примерно того же возраста животное было изучено в прошлом 23-м году. Это животное получило название Мегалагус, тоже один из самых древних зайцеобразных. И его изучили не только внешне, но даже и мозг исследовали. И что же выяснили? Что он был очень похож на современного кролика. То есть у него слух был Не такой хороший, как у зайца, но такой же, как у современного кролика. И координация движения у него была похуже, чем у зайца. Но ему и не надо было, потому что жил он в лесу и, видимо, в основном прятался в норах. Так что в целом он тоже был похож на современного кролика. Так что единственное, что мы можем опять же сказать, что уже последние там, 36 миллионов лет, по крайней мере, такое животное, как кролик, не особо меняется. То есть, видимо, скорее от кроликов произошли зайцы, а не наоборот. Потому что вот что-то такое древнее, оно было больше всего похоже именно на кроликов. Следующее животное – гиппалагус. Опять же, плюс-минус кролик. Жили от 25 до 2 миллионов лет назад на территории Северной Америки. Ну и по большому счету и по размеру, и по всем характеристикам были похожи на кроликов. Ну и, пожалуй, самые... да, здесь, кстати, есть гиппалагус. Я могу даже дать, там, не знаю, несколько секунд, там секунд 15-20, чтобы самые какие-то глазастые умудрились на этой картинке его отыскать. Но я пока могу рассказать, что тут у нас присутствует множество разных животных, которые как раз обитали порядка там, 20-25 миллионов лет назад. Это у нас, допустим, древние лошади какие-то еще трехпалые. Это древние хищники, вот здесь они находятся. Это у нас, конечно же, амфиционы, так называемые медведи-собаки. Это гигантские кабаны, так называемые адские кабаны, энтелодонтиды, вон они сзади гуляют. Ну и возможно, что вы уже наконец-то нашли, где же тут спрятался этот самый гиппалагус. Если что, вот он. Так, хорошо спрятали. Такая интересная картинка получилась. Ну и чтобы уж... не была совсем такая скучная и линейная эволюция зайцеобразных, я хотел показать немножко все-таки необычного кролика. А немножко необычный кролик известен из пород плеоцена, получается, то есть конца неогенового периода, 3-5 миллионов лет назад. Известен он с острова Минорка около Испании. И отличается он большим размером. Это, конечно, не тонны, как с другими грызунами, а всего-то 8-12 килограмм, но все-таки не 3-4 килограмма, как для современного кролика. Это прям действительно минорский король кроликов, как его правильно назвали. Официальное его название Nuralagus rex, ну что, собственно, примерно и переводится как минорский король кроликов. Чем же этот заяц так примечателен? Ну, тем, что он плохо бегал, очень был такой неторопливый товарищ и крупный. Почему он был такой крупный? Ну, потому что он островной. Это не какая-то особенность того, что раньше все были большие, как некоторые считают, а просто это островной гигант. Он жил на острове Минорка, там не было хищников, поэтому он мог быть большим, мог быть медлительным, потому что ему никто не мешал. А когда климат изменился, условия изменились, он вымер. Вот, собственно, и все, что я вам хотел сегодня рассказать. Вот такой получился рассказ про древних зайцев и древних грызунов. Спасибо вам за внимание. Ну и у нас сегодня осталось прям очень много времени на ответов на вопросов. Уложился я, как вижу, практически в час. Ну, чуть-чуть побольше. Час 10, наверное. Только с вашего позволения, наверное, попрошу я буквально... пару минуточек водички себе налью и продолжу. Хорошо?
1: Да, секундочку. Секунду. Перейдем к вопросам. Если не тайна, то когда продолжение приключения в Милу?
0: Приключение в Милу? Все, я понял, о чем идет речь. О книжке. Откровенно говоря, пока ничего сказать не могу, потому что издательство молчит. То есть у нас была такая мысль, что вторую книгу пока подготавливать не стоит, надо посмотреть, как будет продаваться первая книга, и если все будет хорошо, то, соответственно, издательство мне напишет и сообщит, что, мол, пора. И я начинаю тогда готовить вторую. То есть пока что даже текста еще нету. Иллюстрации нет, ничего не готовилось. И издательство тоже пока молчит, так что есть у меня подозрение, что, возможно, книга продается не так хорошо, как хотелось бы. Но, возможно, что просто пока издательство выжидает, смотрит, какая будет динамика. Так что не уверен даже, что она, в принципе, будет. Но надеемся.

0: боялись ли динозавры мышей так же сильно, как сейчас их боятся слоны? Были ли находки дино плюс мышь?
1: Я начну ответ, пожалуй, на этот вопрос с того, что слоны не боятся мышей. Это один из мифов, которые как раз очень любят всячески разрушать. В том числе, по-моему, даже кто-то когда-то об этом говорил на форуме «Ученые против мифов». Ну и я даже сам об этом когда-то уже рассказывал. По-моему, вся эта история пошла с начала 20 века, когда как раз там эти... В цирках активно использовались слоны, и что-то там, я уж не помню, такое произошло, что конкретно только какого-то конкретно слона мышь действительно напугала, то ли даже там как-то мышь кого-то укусила. Ну, в общем, загадочная какая-то история была. Но в любом случае неоднократно проверялось, что слоны совершенно индифферентны к мышам. Больше того, некоторые из слонов даже очень интересуются, что это за мыши. Там специально проводились эксперименты. Слоны с большим удовольствием там этих мышей там смотрели, хоботом их трогали туда-сюда, там гоняли, смотрели, как они там бегают. И даже была такая идея, то, что, мол, слонов, собственно, мыши почему пугают? Потому что мыши залезают слонам в хобот и что-то там... То ли их забивают хоботы, то ли прогрызают, я уж не помню, какая это была точная идея. А ради этого добрые ученые даже там попытались как-то запихнуть слону в хобот мышь. В итоге, по-моему, закончилось тем, что слон чихнул, и мышь улетела куда-то в космос с выпученными глазами. Ну, короче говоря, никакого особого страха по этому поводу тоже слон не испытывал. Что же касается динозавров, точных сведений у нас нету, каких-то рядом... Их обнаружений тоже нет. Тем более, что мышей как таковых тогда тоже не было. У нас нет данных именно о грызунах мезозойской эры. Судя по всему, они уже появились позже, после того, как началась вот эта вот активнейшая так называемая диверсификация млекопитающих после вымирания динозавров. Ну а что-то похожее на грызунов, я думаю, что динозавры встречали, но большинство динозавров либо были безразличны к этому, либо относились к этому как к пище, то есть некоторые мелкие динозавры, вроде каких-нибудь рапторов, с удовольствием каких-то мелких млекопитающих ели. Единственное, пожалуй, исключение – то, что некоторые крупные млекопитающие могли атаковать мелких динозавров и залезать в гнезда. То есть нам известно, что, допустим, те же дидельфодоны вполне могли разорять гнезда тираннозавров, это крупные, такие размером с барсука, млекопитающие хищные с очень мощными челюстями. Там было проверено, что они своими челюстями способны давить яйца и грызть кости. А кроме того, есть случаи, когда действительно динозавры сцеплялись, то есть млекопитающие сцеплялись с динозаврами. Например, репиноман, ранний меловой динозавр, который жил порядка 120 миллионов лет назад, у него в желудке находили... маленьких пситтокозавров, а в прошлом году была найдена уникальная находка, когда репиномам сцепился с пситтокозавром, и они вместе погибли. Причем, больше того, судя по всему, репиномам в этой схватке побеждал, хотя он был сильно меньше. То есть можно предположить, что для некоторых динозавров млекопитающие представляли опасность, и возможно, что они боялись встречи с ними. Но при этом эти млекопитающие были совсем не похожи на мыши, они были крупные и реально представляли для них опасность. И это были небольшие динозавры. Ну, это все. Ответ на этот вопрос закончен.
0: А как это нет клыков? То есть саблезубых белок не бывает? Резцы полностью редуцированы?
1: Клыки полностью редуцированы. Резцы развиты и прекрасно. Собственно говоря, именно зубы, торчащие вперед у грызунов, это резцы. Что касается саблезубых грызунов, в том числе саблезубых белок, нет, таких нет и не бывает. Есть животное, которое назвали саблезубой белкой, условно. Это так называемая хронопила, по-моему, хронопила дентикуатус, так она точно называется полностью. И это животное жило существенно раньше, до появления грызунов, порядка 92-95 миллионов лет назад в Южной Америке. и оно не имеет на самом деле никакого отношения к грызунам, никакого отношения к белкам, но внешне оно на белку немножко похоже. Поэтому, конечно, когда его нашли, его окрестили, так сказать, в популярной литературе саблезубой белкой. Но фактически это представитель древних, так называемых, дриалистоидов, очень такой специфической группы млекопитающих, скорее всего, даже сумчатых. И, к слову, она ела насекомых. Кстати, зачем ей нужны большие клыки? Это тоже большой вопрос. Даже, по-моему, авторы первоописания, в общем-то, не смогли однозначно ответить, что ж там такое. Вот я недавно читал как раз этот интервью, по-моему, Гильермо Ружье, или Ружье, Гильермо Ружье, так вот, палеонтолога одного из первописателей зовут. Вот он сказал, что его это очень сильно удивляет, непонятно, зачем они, эти вот сабельные клыки, могли понадобиться. Может быть, половой отбор.
0: Почему сурки или байбаки умеют кричать прямо как люди?
1: Ну, почему они могут так кричать? Потому что могут. Тут нельзя сказать, что именно у этих сурков была какая-то там, не знаю, эволюционная такая тенденция специально приобрести какую-то конвергенцию и кричать именно как люди. То есть нам просто как бы это необычно, нам это странно, но, как известно, мы знаем, что и козлы иногда могут там кричать тоже как люди. Но это ни о чем не говорит. Это просто такое неожиданное совпадение. Звуки разные животные издают.
0: Жить захочешь, не так еще закричишь, да?
1: Да, примерно так. Так вот получилось, связки имеют возможность издавать разные звуки, вот в том числе и такие, кому как получается. Например, там те же дикобразы, вот у них, кстати, поинтереснее, они, например, шипят подобно змеям. Вот это понятно, кстати, зачем, то есть они именно там пытаются отпугнуть других животных, чтобы они восприняли их за змею. Ну, а, например, там те же, не знаю, капивары или морские свинки, они вот там попискивают как-то, или там мыши, ну, вот у них такой вот голос. Те же суслики пересвистываются. Ну, не знаю, в общем, так получилось. Какого-то прям явного объяснения, такого жесткого, что кто-то нашел какую-то явную причину, я о таком не читал. Может быть, чтобы отпугнуть животное, потому что не ожидаешь такого. Как бы смотришь, вроде животное маленькое, оно как-то может как-то попискивать, но ничего такого громкого не скажет, а тут как заорет. И животные, и хищники находятся в каком-то полнейшем трансе.
0: Имеют ли перья и волосы общее происхождение? Что с совершеннее? Пернатое млекопитающее?
1: Так, еще разочек.
0: Имеют ли перья и волосы общее происхождение?
1: Ага, понял.
0: Что совершеннее? Пернатое млекопитающее?
1: А, понял, это отдельный вопрос, да. Нет, происхождение у них разное. Собственно, синапсиды, так называемые, к которым мы относимся, к которым относятся млекопитающие, и завропсиды, к которым относятся все рептилии, разошлись еще порядка 300 с лишним миллионов лет назад, где-то порядка 310-320 миллионов лет назад. И больше того, есть даже предположение, что у них не было какого-то такого стабильного наземного предка. Возможно, что они произошли от разных групп земноводных. То есть даже настолько они далеко разошлись. И, конечно же, в то время ни у одного, ни у другого не было ни перьев, ни каких-то шерстинок. То есть это все происходило параллельно и независимо. Больше того, если посмотреть на перья и на шерсть, то становится очевидно, что они имеют и разное происхождение относительно вот кожных структур. Шерсть сильно из более глубоких слоев кожи формируется, имеет, скажем так, корнями уходит глубже, чем перья. А перья — это скорее видоизмененная чешуя, такие отдельные чешуйки. Ну, а шерсть там частично даже, по-моему, как-то происходит из видоизменившихся желез, но здесь я уже могу что-то напутать. Как-то про происхождение шерсти я давно читал. Что касается оперенного млекопитающего, по этой же причине ничего подобного невозможно вообще никак. Что совершенней? Ну, тут сложно, опять же, рассуждать. Если брать как термоизолятор или как какая-то демонстративная структура, и то, и другое весьма неплохо. Единственное, что перья у некоторых из птиц смогли приобрести гораздо более яркую окраску. То есть все-таки млекопитающих там с красной какой-нибудь шерстью. Ну, сильно рыжая такая бывает, почти что красная. Ну, вот чтобы прям как Тамара какая-нибудь, нет такого. Допустим, зеленые, как-то тоже какие-то попугаи бывают, такого на шерсти тоже не встретишь, если бывают какие-нибудь там зеленые ленивцы, ну, потому что на них водоросли выросли. Так что в плане окраски все-таки, наверное, перья поинтереснее будут. Но, с другой стороны, стоит отметить, что может быть причина не в том, что шерсть не настолько гибкая, скажем так, а причина в том, что млекопитающим это не так надо. Потому что птицы в основном ориентируются на зрение, у них это ведущий орган чувств, и им важно, чтобы какие-то перья были с отливом, какие-нибудь яркие еще, какой-нибудь, с каким-нибудь узором. Млекопитающим это все-таки вторично. Большинство млекопитающих рассчитывают на запахи. Вот. И так. И последний момент. Ну, чем перья поинтереснее будут, так это тем, что, ну, собственно, они могут сформировать какие-то структуры, которые помогут, допустим, полету. Конечно же, шерсть такого никогда не демонстрировала. Так что, ну, наверное, все-таки можно сказать, что перья посовершеннее. Скажем так, перья более разнообразны.
0: Следующий вопрос достаточно большой, немного сумбурный, но попробуем его понять.
1: Ну да, попробуем.
0: По правилам кладистики, если от домашней козы через 20 миллионов лет произойдет несколько видов потомков, то все они должны быть отнесены к тому же виду, что и коза. Что бред. Потому что эти потомки могут по всем признакам, включая репродуктивную изоляцию, быть разными видами, но по кладистике они должны быть отнесены к тому же виду, что и домашняя коза.
1: Как ни странно, вопрос длинный, но я бы не сказал бы, что сумбурный, вполне логичный и понятный. Ну, смотрите, вообще с кладистикой есть некоторые сложности, прямо скажем. Нет такого, чтобы потомки относились к тому же виду. Вот этого точно даже кладистика не приемлет, потому что есть совершенно четкие критерии вида. Их там в школе разбирают. Это репродуктивная изоляция, то есть там особи одного вида должны спокойно скрещиваться и давать плодовитое потомство, что немаловажно. Это и какие-то внешние характеристики, и физиологические, определенные там ареалы обитания и прочее, прочее, прочее. И, конечно же, если из одного вида происходит другой вид, то из одного вида происходит другой вид. Это даже кладистика не отрицает и не может отрицать, потому что это как бы, скажем так, более такое базовое понятие, которое появилось еще задолго до возникновения кладистики. Другой разговор, то, что кладистика обязует какие-то группы, которые появляются от общего предка, тоже в эту же группу объединять. Но речь идет обычно не о виде, а, ну, допустим, о каком-нибудь семействе, даже род, как правило, все-таки позволяют, скажем так, другой выделять. Тут, конечно же, ну, тоже есть свои сложности, да, и не очень понятно, почему внутри какого-то семейства могут появляться новые семейства, почему внутри какого, если от какого-то вида происходят какие-то новые группы, они не перестают как бы продолжать считаться этим же видом, а уже считаются какими-то другими видами или родами, хотя, по идее, это уже какая-то парафилия получается. Ну да, я согласен, тут есть некоторая путаница, но как бы сейчас так. Сейчас действуем в рамках кладистики. То, что она несовершенна, и то, что она, скорее всего, будет как-то потом меняться и будет какая-то новая система выстроена, это вполне вероятно. Другой разговор, то, что кладистика, она какие преимущества дает, она показывает истинную эволюцию, ну или, по крайней мере, как нам кажется, что-то максимально приближенное к истине. Ну и, к сожалению, вот классическая систематика подобной особенностью не обладает. Как придумать что-нибудь более хорошее, будем пользоваться чем-то более хорошим, но вот пока так.
0: Наш постоянный слушатель, который присылает всегда много донатов, прислал большой донат и пишет. Простите, что здорово. Так мало, я не богат, Вопрос. А можно я буду иногда слушать лекции бесплатно?
1: Ну, я ни разу не видел, чтобы у нас был какой-то строгий запрет. Так что, конечно же, можно. Очень многие слушают бесплатно, и очень здорово, что некоторые считают, что надо обязательно за лекцию заплатить. Ну, вообще, конечно же, как бы каждый труд должен оплачиваться. Мне кажется, это тоже хорошо, это тоже правильная мысль. Но, безусловно, вот, собственно, вся эта система донатов придумана для того, чтобы люди по собственному желанию как-то вот, если им хочется поддержать лектора, хочется поддержать проект, они пересылали деньги. А кого-то обязывать никоим образом. Если нет возможности, ну, конечно же, не надо. Не надо отрывать, там, не знаю, от семьи и последние деньги присылать. Если есть желание, есть возможность, то мы будем рады. Если нет такого желания и возможности, ну, уж как-нибудь, наверное, проживем. Надеюсь, что другие, может быть, тогда посмотрят и что-нибудь тоже пришлют. Ну, в конце концов, там уже сориентируемся. Спасибо вам, в любом случае.
0: Как говорится, терпение и труд, все, я устал. Следующий вопрос. Деревья, в кавычках, имеют некого общего предка цветкового? Или это разные травинки вымахали?
1: Да, все. Сейчас у меня в голове некоторое время пыталась сложиться картинка. Да, я понял. Ну, если коротко, то разные травинки вымахали. Потому что деревья — это весьма разнообразная группа растительности. И, ну, у нас не такая, к сожалению, пока проработанная картина по растениям. Во многом она основана не на палеонтологических данных, а на генетике. И мы как бы палеонтологические данные скорее пытаемся вот ту картину, которую генетики дают, как-то встроить. И плюс, конечно же, как обычно это бывает, что оказывается какие-то новые растения открываются, которых раньше никто не знал, и приходится выделять какие-то новые семейства и прочее, прочее. Это только усложняет ситуацию. Но современные древесные формы, они очень сильно отличаются. Ну, хотя бы стоит вспомнить, что у нас есть, допустим, пальмы в качестве древесных форм, а они относится к однодольным. А есть у нас, допустим, огромное количество там, двудольных деревьев. Однодольные и двудольные, скорее всего, имели какого-то предка травянистого. То есть явно совершенно однодольные. Это отдельно там как-то древесные стезю пошли, двудольные отдельно. Все запутано, но, судя по всему, неоднократно древесные формы как бы из травянистых развивались. И, кстати, наоборот тоже было. Там с растениями все тоже очень нелинейно. Эволюция, на самом деле, штука непростая. Из-за чего, наверное, многие пытаются, так сказать, ее оспорить и сказать, что вся эта ваша эволюция – это полная ерунда, потому что другие, скажем так, концепции, объясняющие мироздание, они проще. С эволюцией тут надо прям думать и изучать все очень детально.
0: Возможно ли, что на Земле сейчас обитает еще не открытая яйцекладущая мышь, при условии, что к мышам отношения не имеет, но похоже внешне? Утконос же есть, почему бы аналогу мыши не быть яйцекладущим?
1: Аналогу мыши можно быть яйцекладущим. Позволяю, разрешаю. В общем-то, у нас известные многочисленные древние животные, мышеподобные, и с большой долей вероятности они могли быть яйцекладущими. Хотя здесь, конечно, тоже все не так просто, и проверить, животное было яйцекладущее или сумчатое, часто бывает затруднительно. Но, скорее всего, были такие. Что касается современного мира, это просто маловероятно, потому что, ну, как бы не так много осталось в Австралии мест, где каким-нибудь этим яйцекладущим мышам можно было бы укрыться. Разве что где-нибудь в тех же, там, не знаю, этих несчастных маленьких кусочках экваториальных лесов, может быть. На всех остальных континентах это вообще точно бессмысленно искать, потому что явно совершенно яйцекладущие и сумчатые в подавляющем большинстве мест проиграли. Яйцекладущие так везде, кроме, собственно, Австралии, проиграли эволюционную гонку, потому что, ну, явно совершенно у них очень много примитивных черт. Ну, а в Австралии очень мало осталось территорий, где еще не все изучили. Так что шанс есть, но он минимален.
0: Наш слушатель Орлиный Глаз снова делает донат. И снова мы говорим ему спасибо. И говорит, хочется поддерживать, только вот наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. И следующий вопрос. А когда Так, стоп. Да. Но я его задам, а потом скопирую. А когда капибара превратилась в прекрасную руса в речного дельфина? Или она не сможет? Когда капибара превратится в прекрасную, имели в виду русалку или речного дельфина, или она не сможет?
1: Понял идею. То есть станет ли она окончательно полуводным животным? Теоретически я не вижу каких-то у грызунов кардинальных ограничений, которые бы запретили бы им эволюционировать в сторону полуводных таких или полностью водных животных. По большому счету, капивара может считаться вполне себе уже полуводным животным, но кроме того, мы знаем примеры грызунов типа того же бобра, которые, прям уже гораздо более фундаментально перешли к водному образу жизни. Другой разговор, то, что действительно у нас очень много уже в воде есть всяческих животных, в том числе и крупных, и как-то уйти в воду растительноядным животным всегда посложнее, чем хищным, просто потому что на суше на самом деле растительноядным быть, может быть, даже в какой-то степени более выгодно. Как мы видим, большинство животных, которые становились полуводными, это были хищные представители. Исключением являются разве что сиреновые. Вот морские коровы, они умудрились, будучи растительноядными, все-таки уйти и стать такими типично полуводными. Теоретически это было бы возможно, но сейчас, я думаю, им уже не дадут возможности. Если вдруг там они окажутся в каком-то изолированном месте, где не будет других полуводных животных, тогда можно.
0: Вспоминается мем про жирафа, который залез в воду и говорит другим животным, залезайте, здесь не глубоко. Обманывает. Пургаториус, это не вопрос, это замечание. Пургаториус, это уже вполне себе примат. Какие грызуны? Плезида... Пиформес – это как минимум к приматоморфам, относящиеся к лада. От общего предка с грызунами далеко.
1: Так, это все здорово. Я, правда, не очень, честно говоря, понял, к чему это все сейчас относится.
0: Так понял, что вы назвали Пургаториуса грызуном.
1: Я, по-моему, про Пургаториуса сегодня вообще не говорил, но если я вдруг так сделал, то прошу прощения. Да, действительно, Пургатория считают либо приматом, либо предком приматов, то есть там есть спорный момент. Но, по-моему, я про Пургатория сегодня вообще не говорил, у меня такое острое ощущение.
0: Я не помню, не могу сказать.
1: Да, я тоже не помню. Я могу сказать, что, безусловно, у зайцеобразных и грызунов был общий предок, и причем он был грызуном, а приматы и грызуны, они тоже близки. И они в какой-то момент разошлись, и причем Пургаторий, вот как раз-таки, он известен еще из конца мелового периода. И есть предположение, что то ли все-таки приматы и грызуны разошлись еще раньше, у них был какой-то общий предок, то ли действительно все-таки грызуны произошли позже, но произошли они от кого-то типа Пургатория. И получается, что приматы были первичны, а потом от приматов произошли грызуны, а от грызунов уже зайцеобразные. Вот такая цепочка. И, кстати, мне кажется, что она вполне вероятна. В таком случае грызуны получаются даже в какой-то степени более прогрессивными и более, продвинутыми эволюционно, чем приматы животными. Ну, а зайцы вообще в вершине всего. То есть зайцы самые крутые.
0: Когда возникли хомячковые грызуны? Когда они были одомашнены и почему? Были ли находки у археологов?
1: Ну, если говорить о хомяковых грызунах, об этом я как раз-таки упоминал, у меня в лекции хомяки были. И самые древние, ну, получается, у нас в начале миоцена, то есть порядка 20-23 миллионов лет назад известны. А что касается того, что когда их одомашнили, и есть ли археологические находки, на эти вопросы я, к сожалению, не готов сейчас сразу ответить. Эту тему требуется отдельно изучать. Я ее на сей раз не изучал. Как-то я к людям, в сторону людей, из их взаимодействия с грызунами, даже не пытался сейчас вникать.
0: Кажется, это называется домистификация, да?
1: Да, да, есть такая штука. Ну, процесс. Я, в принципе, домистикация. Да, но нет.
0: Просто
1: я
0: домистикация.
1: Я про это не читал. По-моему, да.
0: Угу. Ну да, наверное. Да, следующий вопрос. Палеокрысы были всегда очень умными или они поумнели, соседствуя с человеком?
1: Палеокрысы не были всегда умные, а так же, как и большинство других млекопитающих, они постепенно эволюционировали. И как мы видим, и у слонов постепенно, у хоботных, в смысле, идет увеличение интеллекта, и у приматов постепенно увеличение интеллекта, и у китообразных, и то же самое у крыс. То есть, если мы возьмем каких-нибудь там, как вы выразились, палеокрыс возрастом порядка 10-15 миллионов лет, они будут гораздо примитивнее, чем современные. Но к людям это отношение никакого не имеет. В данной ситуации мы слишком много на себя берем. А все-таки крыса в более-менее современном уже таком состоянии. Ну, появляется, тоже точную цифру не смотрел, могу соврать, но я думаю, что это примерно там вид современный 300 тысяч лет существует, а может даже побольше. И как бы это точно совершенно еще было до появления человека. И они уже с тех пор особо интеллектуальные способности свои не меняли. Другой разговор то, что крысы научились сосуществовать с человеком и как-то по-особому себя вести, это да. Но это скорее говорит об их высоких интеллектуальных способностях. Но они не стали умнее из-за того, что они стали с нами общаться. Мы не смогли создать еще более разумную, так сказать, жизнь рядом с собой. У нас как-то в основном была скорее обратная ситуация. Мы всяческую особо разумную жизнь частенько изничтожали, например, изничтожив всех других видов людей или же их ассимилировав. А вот как-то вот, чтобы поспособствовать повышению интеллектуального уровня других каких-то живых существ, такого мне лично неизвестно.
0: А не могли быть рога у суслика для привлечения самок в брачный период? А то расположены они как-то странно, рыть неудобно, защищаться, наверное, тоже.
1: Нет, защищаться как раз норм, особенно если морду высунул, а за эту морду кто-то пытается укусить. Ну, во-первых, она как бы рогатая, глядишь, никто ее не укусит, а во-вторых, даже если как-то попытается укусить, только не сразу и не сильно, то тоже, скорее всего, впечатлится и уйдет. Может быть, даже при этом суслик выживет. Что касается полового отбора, это теоретически самый вероятный сценарий, но я это специально проговаривал. То, что обычно, когда какая-нибудь странная, там, не знаю, торчалка, шипы или еще что-то появляется, сразу говорят, о, половой отбор. Но по-хорошему, для того, чтобы точно сказать, что половой отбор, надо бы отыскать самку и самца. Когда мы говорим о каком-нибудь рогатом динозавре, который известен по одному единственному черепу, ну, мы здесь можем предположить, что это вот у него какие-нибудь там необычные шипы, потому что он самец молодец. Но когда у нас много находок, а в случае с цератогаулями у нас именно так, у нас много находок, и они все одинаковые в плане наличия рогов, маловероятно, что нам попались только самцы. Скорее всего, нам попались и самцы, и самки. А то, что самки как-то очень впечатляются рогатым самцам, при этом сами с усами, в смысле, сами с рогами, но это маловероятно. Так что, судя по всему, к половому отбору это на сей раз не имеет отношения.
0: Почему, если животные в холодном климате становятся побольше, то тираннозавриды, нанокзавр, обитавшие в более холодном климате, наоборот, поменьше. Меньше горгозавра, тарбозавра, тирекса.
1: Ну, конкретно в данной ситуации Я, к сожалению, так хорошо не помню сейчас, от кого именно произошли наши эти нанукзавры. Возможно, что у них был предок какой-то еще более мелкий, они увеличились. Может быть такое. А может быть просто, ну, в данной ситуации действительно им там, не знаю, пищи не хватало, условно говоря, и особо крупное животное просто бы не выжило. То есть тут вопрос в том, что еще как бы ты можешь, конечно, увеличиваться в размерах, это классно, но если ты увеличиваешься в размерах, тебе надо еще кушать много, а на севере там кушать-то поменьше. Может быть, причина была такая. Но в любом случае однозначного ответа я дать на данный вопрос сейчас не смогу. Бывает, что на севере существуют не самые большие животные, вполне себе такое может быть, но просто если мы берем каких-то близких родственников, которые, или там, не знаю, от какого-то общего предка кто-то уходит на север, кто-то на юг, или даже один вид существует там и севернее, и южнее, то севернее они прям очевидно крупнее становятся. Это такая тенденция есть. А в данной ситуации что приключилось, не знаю, надо разбираться в деталях. Сейчас сходу у меня какой-то такой цельной картины в голове не складывается.
0: Верно ли я поняла, что белки и крысы-мыши не близкие родственники? Мордочки у них очень похожи, но неприятна мысль, что милые белочки произошли от гадких крыс.
1: Но милые белочки точно не происходили от крыс, но у белочек и крыс был общий родственник. Впрочем, как говорят самые опытные и грамотные, на мой взгляд, натуралисты, у нас нету никаких гадких и противных животных, а те, кто держали дома крысу, многие начнут там оспаривать и говорить, что крысы тоже очень милые и симпатичные. Вот. В то же время я уверен, что наверняка найдутся какие-нибудь супер вредные белки, которые всех обязательно, там, не знаю, покусают, куда-нибудь нагадят и всем настроение испортят. И все тоже будут говорить, что это, в общем, такое противное животное. Так что насчет противности, это, конечно, индивидуальные какие-то черты. Ну, так скажем, индивидуальное восприятие к того или иного организма. А происхождение у них общее, но белки отделились сильно раньше, чем появились крысы. То есть белки уже похожие прям на белок, имеют возраст там порядка 30 с небольшим миллионом лет, а крысы, похожие на крыс, это скорее там порядка 10 миллионов лет. Ну, так что нет, белки не происходят от крыс. Скорее, белки происходят от чего-то похожего на суслика.
0: И вроде как последний вопрос на сегодня.
1: Ух ты.
0: А если случится большое вымирание, то какие виды могли бы выжить и стать доминирующими в новом мире? Можно, хочется добавить, в прекрасном новом мире. Или дивном. О, дивный новый мир.
1: Насколько он дивный или не дивный, это уже будут судить какие-то животные будущего, если такое все-таки случится. Будем надеяться, что...
0: Какое ты сегодня животное будущего?
1: Короче говоря, кто у нас может выжить? Я думаю, что очевидно, что выжить смогут те живые организмы, которые, с одной стороны, очень хорошо приспосабливаются к разным условиям среды, и, с другой стороны, которые и сейчас весьма многочисленны. То есть голуби какие-нибудь, крысы, пожалуйста, те же мыши. Это, скорее всего, животные, которые неплохо адаптируются. Я, кстати говоря, не стал бы тех же белок снимать со счетов, если брать грызунов, потому что, по большому счету, они тоже сейчас вполне себе распространены и выживают в разных условиях, в разном климате, так что почему бы нет. Кто еще? Крокодилы, не знаю, может быть, в принципе, крокодилы уже много чего переживали. Акулы почти наверняка, да. Акулу практически неубиваемое тоже животное. Какие-нибудь рептилии небольшие, точно прям по видам перечислять там ставки делать не буду, но я думаю, что что-нибудь типа параплитковой ящерицы или того же варана тоже наверняка выживет. Какие-нибудь эти насекомоядные, вроде тех же землероек, я думаю, что вообще без проблем тоже нормально с ними все будет в порядке. Вот. Всякие там эти кроты тоже, я думаю, что будут себя хорошо чувствовать. Что-то такое более крупное, вот с этим уже хуже. То есть, опять же, какие-нибудь мелкие животные, вроде тех же там каких-нибудь, там, не знаю, мангустов и прочее, они переживут. Мелкие кошки тоже переживут. Вот. Вот что-то уже более крупное, это хуже. Как правило, крупное сразу же вымирает. Ну, так что можно взять всякую мелочь, посмотреть, что максимально распространено, и вот это вот, скорее всего, выживет.
0: А если сравнивать с средой обитания, где лучше выживаемость? В океане?
1: В океане, как правило, как раз-таки в случае вымирания все гибнет куда масштабнее, чем на суше. Тут, правда, есть некоторая проблема в том, что у нас, скажем так, немножечко неправильная линза восприятия у палеонтологов, потому что мы мир морей и океанов знаем намного лучше, чем мир древней суши, и поэтому мы всегда видим, что в морях вымирание масштабнее. Но, опять же, даже если мы посмотрим по современному миру, вообще-то говоря, сейчас в морях вымирает-то всего побольше, чем на суше. Просто мы это, опять же, не всегда фиксируем, но там прям процессы идут очень бурно. Поэтому нет, скорее всего, все-таки суша-то как раз поустойчивее будет. И в любом случае должны выжить какие-то небольшие животные и максимально универсальные, которым плюс-минус, как говорится, все равно, что происходит вокруг.
0: Это типа человек.
1: Мы большие. У нас есть большая проблема в этом плане. Ну, мы теоретически, конечно, можем за счет каких-то технологий, если они у нас сохранятся,
0: Технологии,
1: пережить. А
0: конечно,
1: так-то,
0: технологии.
1: по идее, то есть, если вдруг что-нибудь такое случится, что нас обратно откинет в каменный век, мы, ну, такие себе выживатели, в общем-то, не такой у нас супер, как говорится, организм. Мозг, конечно, штука хорошая, она позволяет приспособиться, даже и будучи в каменном веке. Ну, да, в принципе, у человека шанс выжить есть. И даже в случае какого-то большой катастрофы, даже если вдруг там, не знаю, там резко отключится электричество, еще что-нибудь такое нехорошее случится. Так что да, человек, скорее всего, тоже как-то переживет, но не факт, что в том же виде, в котором он сейчас есть, возможно, будет откат. Но, опять же, будем надеяться, что все-таки не будет у нас таких процессов. И будем жить в другом мире будущего, в котором не будет глобального вымирания, а будет максимальное сохранение нынешнего биоразнообразия, а может быть даже его увеличение. Попробуем к оптимизму все-таки прийти, а то какая-то нота в конце такая себе.
0: Ну, как говорится, за расширение узких горлышек эволюции.
1: Да.
0: А
1: Звучит как тост.
0: наш эфир подошел к концу. Сегодня он был короткий, но интересный. Всем спасибо. Спасибо за ваши донаты, как обычно. Вы нас поддержали. Мы набрали на следующий эфир. Увидимся через неделю.
1: Всем спасибо. Я тоже рад, что наши эфиры продолжаются, что вам они нравятся. И уверен, что на следующей неделе мы тоже с вами поговорим на какую-нибудь очень интересную тему. Сам еще не знаю на какую, но уверен, что она будет очень интересная. Всем хорошего настроения и не теряйте интерес к науке. Пока.

Тут мои конспекты. Тут справа, слева кое-какие интересные артефакты. У каждого из этих предметов будет своя небольшая история. Я вам эти предметы покажу, а потом вы можете пойти в музей, о котором я тоже вам расскажу, и сами эти предметы взять в руки, ну или, по крайней мере, посмотреть на них вблизи. У нас очень много книг, которые приходится читать, перечитывать, просматривать, готовясь к нашим с вами встречам. И вот в руках у меня первые из четырех томов. Издание 19 века. Издание Суворина с иллюстрациями. Александр I. Жизнь и царствование. Потрясающая книга. Начинается вот с такого необычного для нас портрета. Это портрет сделан с натуры. Александр I не позировал, он работал. Ему здесь под 40. Портрет делал прославленный английский художник Доу в своей записной книжке. Этот этюд, этот набросок к будущему парадному портрету, сам Доу назвал самым лучшим. На нас смотрит красивый 40-летний мужчина, не располневший, но с голубыми глазами, ярким лицом. Тут не видно, но высокого роста мы знаем. Ну что ж, начнем. После тревожных сентябрьских дней 1777 года, когда небывалое в летописях Петербурга наводнение грозило столице гибелью, настало для императрицы Екатерины II радостное событие. Во вторник, 12 декабря, в 10:15 часа утра, великая княгиня Мария Федоровна в Зимнем дворце разрешилась от бремени с сыном. Новорожденному дано по желанию императрицы имя Александра в честь Александра Невского, святого для России и для Петербурга в особенности. Династия, наконец, упрочилась. Вот так начинается это

большое издание о жизни Александра I. Как его только не звали при жизни. В Европе северным сфинксом за непроницаемость, невозможность угадать, что он мыслит, коварство, как считали европейцы. Наполеон называл его «Северный Тальма» по имени известного актера, в том смысле, что Александр – величайший хитрец и лицедей. Это недалеко от истины. Александру удалось неоднократно обхитрить Бонапарта. Вы знаете, невозможно рассказать об Александре все, потому что вот это вот 4 таких тома – это только малая часть его жизни, поэтому в нашем рассказе мы постараемся выделить самое главное. Слухи и легенды вокруг его жизни и смерти, кстати сказать, с его смертью связана главная загадка по поводу Федора Кузьмича, старца, мы о ней расскажем позже. Так вот, все эти слухи и легенды означают только одно. За именем Александра Павловича Романова, императора Всероссийского, стоит живая историческая личность одного из самых крупных государственных деятелей Европы XIX века. Александр I был во главе России в эпоху наполеоновских войн, в эпоху европейских реставраций, революции. Он был первый, кто поставил в повестку российской жизни вопрос о необходимости ее полноценного либерального реформирования. Я подчеркну, было в те времена, когда дворянство отторгало даже сами разговоры о возможности изменения государственного устройства, каком-либо ограничении самодержавия или крепостного права. Александр оказался личностью настолько сложной, настолько глубокой, что потомкам его, исходящим из известных нам стереотипов, оказалось очень трудно проникнуть в его мысли, объяснить его поступки. Особенно ему досталось во время СССР. Все публикации об Александре носили, как правило, негативный, разоблачительный характер. Ведь Александр I, начиная реформы, потом, с точки зрения советской историографии, их забросил, а под конец жизни превратился в реакционера и мракобеса. Этого советская историческая наука простить ему не могла. Прозорливость Александра и его дипломатическое искусство объяснялись примитивно хитростью, ловкостью. Проповедуемое им братство народов, союзность правителей объявлялись ханжеством, лицемерием и, конечно, стремлением сохранить реакционный монархический строй во всей Европе. Дальновидный и, как ни странно, очень нерасчетливый выбор помощников объяснялось беспринципностью и неспособностью сформировать постоянную команду. Его внешняя мягкость выдавалась за нерешительность, взвешенность суждений за двуличие, осторожность за трусость. И даже преследовавший всю жизнь его желание оставить трон, заняться частной жизнью, все это называлось мистификацией, ложью и стремлением ввести общество в заблуждение. Беда Александра в том, что им оказались недовольны все. И, кстати, до революции, и после, и либералы, и патриоты-государственники. Ну, либералы почему недовольны? Много чего наобещал. Заявил огромную программу государственных либеральных реформ. А на выходе получился, с точки зрения либералов, ну, ерунда какая-то. Пшик. В конце вообще скатился в реакцию. Государственники тоже были недовольны, что всем своим этим либерализмом ненужным он отменил жесткие военные устремления своего отца Павла, расслабил общество, расслабил армию. Все это привело к катастрофе августа-сентября 1812 года, когда Наполеон оказался в сгоревшей Москве. Тоже государственникам Александр не нравился. Он, конечно, потом несколько искупил все эти ошибки взятия Парижа, но мог бы и лучше. Давайте обо всем по порядку. Родился Александр в Петербурге в декабре 1777 года. Крестной матерью его стала бабка, сама Екатерина Великая. Вообще, с семьей ему повезло. Отец цесаревич Павел, мать, кстати, замечательная женщина, любящая. Крестные отцы, правда, заочно, но серьезные. Одним стал император Австрии Иосиф, вторым прусский король Фридрих. Как сказано в этой замечательной большой книге, имя ему было дано официально в честь Александра Невского, покровителя Петербурга, русской земли. Но бабушка Екатерина была женщиной хитрой, поэтому в голове, конечно, она имела не только Невского, но и Александра Македонского. Старшему внуку, который станет ее любимым внуком, готовилась великая судьба. Второй сын, как мы знаем, будет наречен Константином также. Бабушка выберет имя. Сознательно в честь Константинополя, или императора Константина Византийского, императора Восточной Римской империи, с дальним прицелом, что Александру править в городе Святого Александра Невского в Петербурге, а Константину править в Константинополе. Собственно, Екатерина II так впрямую в узком кругу и говорила. Константин переедет из Севастополя в Константинополь, в Царьград. Ну, вот такой был мегагреческий проект. Я об этом рассказывал довольно подробно в лекциях о внешней политике Екатерины.
раз в курсе рассказов об истории 18 века, я к этим лекциям вас отсылаю, там можете узнать детали. Интересно то, что имя Александр никогда ранее в истории семьи Романовых мальчикам не давалось. Был у Петра I второй сын, он умер во младенчестве. Собственно, и все. То есть это был первый Александр Романов, считайте, за 200 лет. Значит, Екатерина, как мы помним, сыну своему Павлу не доверяла. Тому было очень много причин, но главное в том, что сама Екатерина была совершенно незаконной императрицей. То есть ее права на престол, как я вам как-то рассказывал, равнялись строго нулю. Она была узурпаторша, которая захватила престол от имени своего сына, наследника Павла, и просто никому этот престол не передала. Гвардия присягала не Екатерине, гвардия присягала наследнику Павлу. Правительство присягало наследнику Павлу. Екатерина регентша до момента совершеннолетия. Время шло, дата совершеннолетия российским законодательством той поры была не определена. Властная Екатерина с сыном властью делиться не стала. Но время шло. И не думать о будущем Екатерина не могла. Поэтому вот так вот безжалостно и жестоко отодвинув своего единственного законного наследника Павла от любых властных решений, Екатерина решила воспитать, мы знаем с вами, что Павел ей еще и не очень нравился, она видела в нем все-таки своего мужа, там есть над чем поразмышлять доктору Фрейду, не очень хорошие были у них отношения. Но Екатерина уже решила внука взять в свои руки и воспитать его по своему образцу и подобию, сделать его идеальным мужем, для начала идеальным ребенком. Любите своих внуков, они отомстят за вас вашим детям. Как в свое время Елизавета забрала Павла у нее, так же Екатерина сразу после рождения забирает у родителей Александра. Потом она, кстати, и Константина точно так же. И начинает заниматься его воспитанием. Все мы, как родители, с вами, конечно, в ужасе от этого, как забрать ребенка у родителей. Более того, чтобы повидать собственного сына, Павел должен был письменно обращаться к матушке за разрешением. Ему указывалось, можешь прийти в такое-то время, в такой-то день, в такой-то час. Все было очень строго регламентировано. Конечно, Саша и Константин, они из-под этой опеки старались убежать. При первой же возможности бежали к маме. Все это было очень трогательно. Ну, отношения, конечно, неестественные. Отдадим Екатерине Великой должное. И внуков своих воспитывала просто-таки образцово. Начнем с того, что она написала собственноручно, подробнейшую инструкцию вручила нянькам, воспитательницам. Эта инструкция опубликована, ее можно найти в интернете. Написана довольно хорошим литературным языком. Мы знаем, что Екатерина блестяще говорила, писала по-русски. Даже сегодня, с точки зрения современной педагогики, это хороший документ. Многим мамам и папам можно брать и просто ему следовать. В отношении закалки. Солнце, воздух и вода – ваши лучшие друзья. Будить детей рано. Максимум времени на свежем воздухе под солнцем, никакого внимания не обращать на загар, тогда это было не модно. Загара не бояться, водные процедуры, причем вода всегда холодная, в комнате, в спальне должно быть также всегда прохладно, всегда открытое окно, постель простая, одежда самая простая, без всяких излишеств, питание простая, русская, полезная еда, никаких сладостей, никакого сахара вообще. Все это касается маленьких, как бы сейчас сказали, дошкольников, ну и младших школьников потом, Александра и Константина. Все подвижные игры приветствуются. Ребячиться пусть сколько угодно. Поощрять их стремление двигаться и увлеченно чем-то заниматься. Вообще дети должны быть по замыслу Екатерины заняты всегда. Как только ребенок от чего-то устал, от каких-то игр, либо от первых своих специальных занятий, учитель, нянька должны посадить его и начать с ним разговаривать. По-взрослому. Рассказывать какие-то истории, делиться опытом, чтобы ребенок, отдыхая, научился думать и слушать, и разговаривать как взрослый. Основная идея Екатерины – не вдалбливать знания, а возбудить любовь к знанию, желание учиться. Когда Александру исполнилось 7 лет, и от нянек и дядек его передали уже профессиональным учителям, тогда было принято домашнее воспитание. Так вот, штат этих учителей также персонально Екатерина тщательно подбирала. Она написала следующее. Я процитирую. «Я убеждена, что Александром будут всегда и в полной мере довольны, так как он соединяет уравновешенность характера с удивительной для его возраста любезностью.
У него открытое приветливое лицо, благородство, силой, умом, любезностью, знаниями. Господин Александр, она называла даже мальчика всегда господин Александр. Господин Александр значительно превосходит свой возраст. Екатерина сама учила детей и читать, и писать. Но кроме того, максимум физического труда. И она очень гордилась тем, что Александр любит труд, любит делать домашнюю работу, как бы сейчас сказали, мыть посуду, убирать дома. Он любит рубить дрова во дворе. Это маленький мальчик. Он что-то там красит, он клеит обои, он прекрасно знает работу конюха, то есть может ухаживать за лошадьми, он может управлять экипажами, как кучер. Он умеет пахать, сеять и боронить, как крестьянин. Ему это нравится, так как его знаменитый прапрадед Петр I. Он учится столярному делу, и у него неплохо получается. И все это Александр делает очень легко. Мальчику, который не только голова на месте, но и руки у которого золотые, опять же, как у прапрадедушки. С детства его будет отличать удивительный аскетический образ жизни. Ну, аскетический, естественно, для неограниченного властителя с абсолютно неограниченными материальными ресурсами. Александр всю жизнь будет рано просыпаться, не позже 7 утра. Много работать с бумагами. Он будет с удовольствием общаться с людьми. Он будет вообще очень приятен в общении. Это будет человек, который умеет не только говорить, но и слушать, прислушиваться к своим подчиненным. У него будет, кстати, очень небольшой круг друзей, и он этим друзьям будет верен всю свою жизнь. Не разбрасывается людьми. Он не чурается одиночества. Александр любил долгие пешие прогулки, либо долгие верховые прогулки. Но что выделяло его более всего, это строгость самооценки. Александр знал свои слабости, знал их очень хорошо. Он понимал, что он тщеславен, что он самолюбив, что ему нравится. И он об этом в открытую говорил, даже пытался, ну, может быть, не очень удачно, но пытался с этим бороться. Ну и, наконец, замечательное качество Александра. Он вообще добрый человек, снисходителен к людским недостаткам. Понимаете, для абсолютного монарха, как-нибудь потом расскажем о его брате Константине, во многом его полной противоположностью, он умел прощать ошибки. Был очень вежлив со слугами, вежлив с окружением своим, вежлив с своими подчиненными. Это большая редкость. Но и Екатерина, и те, кто имел отношение к Александру, отмечали упрямство, хитрость и тщеславие. Все это, зная характер и склонности и его бабки, и матери, и отца, могло быть отчасти следствием неестественного состояния между двумя дворами. Александр официально все время находился при большом дворе, при женском, при дворе Екатерины. А убегал периодически в малый двор, в Гатчинский, к отцу. Когда он уже вырос, он все больше и больше времени проводил вместе с отцом. И, кстати, сказать историю о том, что у них были якобы очень плохие отношения, это неправда. Отношения у них были нормальные, отец сыну доверял и поручал ему очень серьезные и важные дела. А в этом отношении он поступал совсем не так, как его мать Екатерина, которая Павлу не доверяла и не поручала ничего вообще, вплоть до самого зрелого возраста. Вот некоторые такие византийские черты, такая хитрость, это тоже было заложено в Александре с детства. Ну, может быть, для руководителя империи это и неплохо. Я сказал вам, что Екатерина сама подобрала для Александра учителей. Выбор был очень и очень нетрадиционен. Его учили весьма узкие профессионалы. Самым необычным из его воспитателей стал швейцарец Лагарп. На самом деле он не Лагарп, он дворянин, он де Лагарп. Но он отказался добровольно от своего дворянства, от приставки «де», потому что был убежденнейшим республиканцем. Был нанят для преподавания французского языка. Но показался настолько глубоким, интересным преподавателем, писал замечательные предложения по воспитанию. Екатерина пришла от него в полнейший восторг. Более того, когда он открыто поддержал французскую революцию, и когда Екатерине стали доносить, что воспитанием вашего любимого внука занимается тайный якобинец, она отмахнулась, сказав, да будь он хоть якобинцем, хоть республиканцем, кем угодно. Если это честный человек, с меня этого довольно. Проявила потрясающую толерантность. И таким образом Лагарп стал не только преподавателем французского языка для Александра, но и преподавателем такого комплексного предмета, что-то типа обществоведения и политологии. Именно он, как считается, и заложил в душу Александра стремление к социальной справедливости
неприятие абсолютной монархии. И вообще Александр в молодости – это убежденнейший республиканец. Александр и потом всю жизнь с ним переписывался. Считал, что никто в его жизни не повлиял на него так, как Лагарп. Лагарп тоже любил Александра и впоследствии вспоминал. Ни для одного смертного природа не была столь щедра. Как-то неудивительно, Лагарп преподавал и для Константина, а вот Константин так и остался к этому совершенно глух. И до конца своей жизни считал, что республика – это синоним ругательного слова. Но если мы посмотрим на других преподавателей Александра, трудно было вырасти двоечником. Учителем географии, естествознания, биологии стал виднейший ученый-географ Палас, академик, естествоиспытатель, автор многих классических замечательных книг по жизни животных, растений. Человек энциклопедических знаний по масштабу мыслей своих, в общем-то, сопоставим с Дарвином. Английский язык ему преподавал исключительно образованный, долго живший в Лондоне священник, протоиерей Андрей Самборский. Светскую историю и русский язык и литературу Александру преподавал Муравьев, отец целой плеяды декабристов Муравьевых. Блестящий образованный человек, благодаря которому Александр I в то франкофильское время, когда дворяне зачастую говорили-то по-русски коряво, писать вообще толком не умели. Для них родным языком дома был французский. Но Александр замечательно говорил, и писал, и думал на русском языке. Процитирую вам несколько мыслей Лагарпа по поводу того, как следует воспитывать будущего абсолютного российского монарха. Вы знаете, если он действовал таким образом, все-таки Екатерина правильно подобрала Александра учителя. Вот что Лагарп писал. В этом есть здравый смысл. Кавычки открываются. «Будущий правитель не должен быть ни физиком, ни натуралистом, ни математиком, ни географом, ни филологом, ни юристом. Он должен быть честным человеком и просвещенным гражданином. Он должен знать преподаваемые ему предметы настолько, чтобы понимать их настоящую цену и иметь ясное осознание обязанностей, лежащих на монархе, в руках которого счастье и несчастье миллионов». Замечательно сказано. «Лучший и, может быть, единственный друг правителя, убеждал Лагарп, это сила его собственной рассудительности, с помощью которой он взвешивает доводы своих министров, советы друзей и похвалы царедворцев». Сложно не согласиться. Александр с детства высказывал, конечно, максимум почтения своей великой бабушке Екатерине, но сложно сказать, что он думал на самом деле. Этот человек был очень скрытный. Вот в одном из писем своему учителю Лагарпу Александр писал, это уже было некоторое время спустя после смерти Екатерины, в момент царствования его отца Павла. «Вам известны различные злоупотребления, царившие при покойной императрице. Они лишь увеличивались по мере того, как ее здоровье и силы, нравственные и физические, стали слабеть. Вам уже давно известны мои мысли покинуть свою родину». Надо к этому отнестись правильно. Александр действительно говорил в частном кругу много, что он не хочет царствовать. Пусть царствует его отец, чем дольше, тем лучше, а потом, может быть, его братья, потому что он хочет просто жить частной жизнью где-нибудь в Европе, ну или дома. Александр такой был изначально, к власти совершенно не тянулся. Дауншифтер. «Но, — пишет Александр, — несчастное положение моего отечества заставляет меня придать своим мыслям иное направление. Если когда-либо придет и мой черед царствовать, я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу, и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-нибудь безумцев. Мне кажется, это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы проведена законной властью». Александр, по сути, излагает программу освобождения России и революции сверху. Законной властью, которая перестала бы существовать, как только Конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей. Вот, собственно, и все, чего хотел Александр. Прийти к власти и осуществить реформы, которые позволят мягко и постепенно сверху сменить форму правления на его любимую по молодости республиканскую. В этом отношении мне очень напоминает саму молодую Екатерину, такую же идеалистку, которая, придя к власти в возрасте 30 с небольшим лет, хотела все сразу изменить. Помните, уложенная комиссия, почти будущая конституция, размышления об отмене крепостного права и прочее, прочее, прочее, прочее. История повторяется. В
1793 году Александр женился. Женился уже по традиции на немецкой принцессе, которая была названа Елизаветой Алексеевной. Конечно, это был 18 век, галантный век. Сложные отношения между супругами и странные представления для нас сегодня о семейной верности. Нельзя сказать, что они не нравились друг другу. То есть это не был такой брак, как между его бабкой Екатериной и Петром III. Нет. Александр – прелестный юноша, физически очень развитый, около 16 лет, красивый. Невеста у него молодая, красивая, тоже где-то было около 15 на этот момент. Рано тогда женились, выходили замуж. Они выглядели как два ангела. И вначале, наверное, симпатия была, но вот это все-таки ранний брак, брак по принуждению. Невесту, естественно, ему бабушка тоже выбирала. Никто его мнения в деталях не спрашивал. И как-то быстро они друг друга охладели. И у Александра стали появляться любовницы. На поведение своей молодой жены он тоже особо не обращал внимания. Вообще отношения Александра и Елизаветы, у них все-таки будет долгая жизнь. Родится двое дочерей через несколько лет, обе умрут. Потом они совсем расстанутся и будут общаться только формально. Последние годы жизни совершенно неожиданно воссоединятся и будут относиться друг к другу с невероятной нежностью. Сложные отношения Александра и его супруги Елизаветы, которые знали такие взлеты, падения, это на самом деле сюжет для невероятного любовного сериала, похлеще любой турецкой мелодрамы или бразильской. Ну, надеюсь, когда-нибудь что-нибудь интересное на эту тему снимут, я обязательно к этой теме еще вернусь. Так вот, молодой Александр близок к своему отцу. Павел его назначает военным губернатором Санкт-Петербурга и шефом Семеновского полка, инспектором кавалерии и пехоты. В общем, там никакого отчуждения не было совершенно. И вот заговор Палина и Бенниксона, убийство Павла I. Опять же, я вам не буду про это рассказывать, этому посвящена у нас отдельная подробнейшая лекция. Знал ли Александр об убийстве своего отца? Знал ли Александр вообще о заговоре? Самая общепринятая версия, давайте будем ее придерживаться, и я тоже к ней склоняюсь, что, конечно, Александр был не глупым молодым человеком. Он о заговоре прекрасно знал, знал в деталях, но единственное, что он требовал и что было ему обещано, то, что отцу его сохранят жизнь. Павел подпишет отречение от престола, ну и дальше будет где-то прекрасно жить частным образом. Есть версия, что Палин, главный организатор заговора, губернатор Петербурга и прочее, ближайший, надежнейший товарищ и сподвижник императора Павла Петровича, он провел блестящую многоходовку и убедил сначала императора подписать указ об аресте сына, то есть он подставил Александра перед отцом, затем показал Александру текст необнародованного этого секретного пока указа, напомнил Александру о страшной судьбе царевича Алексея, все это было очень свежо в памяти. И мы знаем, Павел очень любил сравнивать себя с Петром I, говорил, что он его преемник во всех смыслах. И таким образом, напугав Александра неизбежностью ареста и расследования, сначала граф Панин, потом через некоторое время граф Палин, оба уговаривали войти в заговор, Александр, естественно, отнекивался, но отцу об этом не доносил, ничего не говорил. И сам факт недоносительства в данном случае, конечно, являлся государственной изменой. Таким образом, Палин шантажировал Александра этим фейковым, как бы сейчас сказали, указом. Александр бездействовал. Ночью, сразу после убийства Павла, Палин ворвался в комнату, в спальню Александра, который лежал в кровати, одетый, и в сапогах, лежал и дремал. Видимо, ждал, как все разрешится. Палин сообщил, что отец его скончался. Александр сначала упал в обморок. Вообще был чувствительный. Потом разрыдался. «Хватит ребячиться!» – прикрикнул на него Палин. «Государь, возьмите себя в руки и идите царствовать». Александр вышел на балкон здания. Внизу уже собрались гвардейцы с горящими факелами. Какие-то собранные царедворцы, и объявил им: батюшка скончался апоплексическим ударом, все при моем царстве не будет делаться по принципам и по сердцу моей любимой бабушки Екатерины. Гвардейцы ликовали, столица рекой лила шампанское. Александр был в ужасе.
Я не знаю, может быть, он сам себя убедил в том, что отца его не тронут, хотя это было довольно наивно. Как вспоминал его потом один из лучших друзей, Адам Черторыйский, мысль, что он был причиной смерти отца, была для него столь ужасна, что он чувствовал, будто меч вонзается в его совесть. Целыми часами он сидел один, молчал, глядя в одну точку, как бы сейчас сказали, с угрюмым и неподвижным взглядом. Александр был в чудовищной депрессии о том, что он как бы соглашаясь с заговором, косвенно санкционировал смерть своего отца, эта мысль не покинет его до последних дней его жизни и во многом предопределит жизнь Александра на будущие 24 года. В этот момент важную роль сыграла его молодая жена. Она умоляла его не падать духом и посвятить себя счастью русского народа, смотреть отныне на свою власть и на все свои деяния, как на возможность искупления греха. Ну, наверное, так Александр и стал со временем к этому относиться. Ну, а потом не Александровых прекрасное начало. Александр первое время никого не тронул из заговорщиков. Палин торжествовал, ощущая себя полновластным, неформальным регентом Российской империи. Александр общался с дворянством. Один ходил по Петербургу без охраны, со всеми раскланивался. Все рыдали от умиления. Он сразу стал говорить, что главный недостаток, которым страдает русский государственный порядок, это произвол. Поэтому необходимо принять со временем хорошие фундаментальные законы, которых еще не было в России, которые сделают жизнь всех слоев русского общества счастливой. Ну, кому такое могло не понравиться? Кроме этого, началась настоящая оттепель, как из рога изобилия, указы один замечательнее другого. Конечно, он объявил, что будет царствовать по образу и подобию своей бабушки. Но если бы бабушка его, пожила Екатерина, увидела, как начинает царствовать Александр, она бы, конечно, пришла в ужас. Первым делом Александр, по традиции, помиловал большое количество то ли 150 ссыльных и заключенных, разрешил вернуться на службу 12 тысячам ранее уволенных Павлом чиновникам и офицерам. Кстати, среди них были люди известные, такие как Радищев, сосланный Екатериной. Помилован был еще Павлом, но Александр разрешил ему вернуться в Петербург. Генерал Ермолов, будущий герой войны 812 года, и вообще герой русской военной истории, выезд за границу свободно разрешил Александр. Разрешен был ввоз в Россию целой категории товаров, которые были ограничены при Павле. Иностранных книг, журналов, газет, музыкальные ноты почему-то запретил Павел сгоряча. Была объявлена свобода всех видов торговли. Разрешено иметь частные типографии, выписывать свободно любые иностранные газеты, журналы. Была объявлена амнистия всем беглецам, скрывавшимся за границей. Самое главное, Александр вернул все положения, жалованные грамоты дворянству и жалованные грамоты городам. То есть все те привилегии, которые по чуть-чуть, ну, нам, кажется, несущественно, а тогда дворянам казалось очень даже существенно и обидно, вот все, что Павел подкрутил, все эти гайки Александр расслабил. Да пожалуйста. Запрещены были телесные наказания для дворян, даже осужденных судом за какие-либо преступления. Разрешено офицерам уходить рано в отставку, если они не хотят служить в армии. Ликвидирована тайная канцелярия. Ну, у нас все правители с этого начинают всегда. Напомню вам, что тайная канцелярия, политический сыск, следствие, одновременно прокуратура еще чуть-чуть пыточная, была учреждена Петром I, параллельно с Преображенским приказом. Уже Екатерина, его жена Петра, сразу же эту спецслужбу ликвидировала, однако Анна Иоанновна ее восстановила, переименовав ее в канцелярию тайных разыскных дел. Петр III опять это ликвидирует, Екатерина милосердно-либерально ликвидацию подтверждает, но восстанавливает потом под другим названием, под названием «Тайной экспедиции». Александр ликвидирует эту спецслужбу окончательно, сам функционал ее передав Сенату. Ну, Сенату при Александре, честно говоря, было не до этого. Поэтому правление Александра – это правление почти, можно сказать, без страшных функций политических карательных органов. Затем он делает очень хитрую, показательную комбинацию. Завоевав расположение в обществе, расставив по ключевым должностям своих людей, Александр постепенно всех основных участников заговора против Павла отстраняет от должностей, от мест, где они принимают какие бы то ни было решения. Главного же демиурга, главного заговорщика графа Палина, упивавшегося в тот момент своей властью и величием,
Просто вытаскивают из постели. Его не казнили, не судили. Ему предписали просто 24 часа покинуть Петербург и отправиться в свое прибалтийское поместье, где он и проживет еще много-много-много лет, но уже никак не влияя на управление Российской империей. До восшествия на престол вокруг Александра сложится кружок передовой молодежи. Это будет будущий негласный комитет, так называемый, который, собственно, и придумает и организует все реформы либеральные первого периода правления Александра до начала наполеоновских войн. Комитет этот был очень небольшой. Практически на пальцах одной руки можно пересчитать его участников. Этих людей надо знать, потому что у них очень интересная, я буквально двумя словами расскажу, очень необычная судьба. Ну и вообще фамилия, мне кажется, эти образованный человек должен как-то воспринимать. Итак, комитет, помните, как при Иване Грозном тоже была такая избранная рада? Вот это была избранная рада 19 века, которая и задумывала, как реорганизовать и перестроить Россию. Граф Строганов, мега-богач, примерно сверстник Александра, поразительный человек, пропутешествовал по всей Европе, естественно, блестяще образованный, и в разгар французской революции, в разгар якобинского террора оказался во Франции, где умудрился полноценный российский олигарх с десятками тысяч крепостных, где умудрился называть себя гражданином, разгуливать по городу в красном колпаке. У него была какая-то возлюбленная революционерка, активная, пассионарная, Инесса Сармант своего времени. И даже вступить в якобинский клуб. Потом, слава богу, вернулся на родину и с якобинским революционным задором думал вместе с Александром, как устроить жизнь в России лучше. Второй член этого негласного комитета – граф Кочубей. Малорос, талантливейший молодой человек, блестяще образованный, воспитанник, руководитель внешней политики той поры, графа Безбородко. Граф был бездетным, Кочубей был его любимым воспитанником. Ну, судя по фамилии, вы понимаете, что это из того самого древне-древне-шляхетско-казацкого рода малороссийского. И Кочубей, Мазепа, Мария Кочубей. Вот-вот от тех самых. Знатный род, аристократ, буквально лет в 25 ставший послом в Константинополе. При Павле I, самый молодой, наверное, в истории Российской империи вице-канцлер. Несмотря на такую молодость, он был довольно умеренных взглядов, Кочубей. Третий, уже упоминался мной, поляк, князь Адам Чарторийский. Потом станет герцогом в Европе спустя какое-то время. Знатнейший род, богатейшая польская семья, воевал против русских во время разделов Польши. Екатерина умела приручать врагов. Екатерина не казнила ни Чарторийского, ни его брата, который тоже воевал против нашей армии, а наоборот взяла их на русскую военную службу. Конечно, приехали они сюда, исполненные ненависти и желчи к России, но прошло несколько лет, и тот же Адам Чарторийский признавался, говорит, вы знаете, чем больше узнал русских, тем более убедился в том, что они такие же, как и мы, ничем не лучше и ничем не хуже. Поэтому новая родина обошлась ко мне милостливо. Я люблю Польшу, но желаю блага и Польше, и России. Следующее. Николай Новосильцев, этот самый старший, пожалуй. Он старше был Александра лет на 15. Опытный военный, профессиональный полковник, тоже интеллектуал, человек, который был как бы самым опытным, самым умудренным жизнью среди всех молодых членов негласного комитета. Были там и другие, естественно, люди, но это была вот постоянная пятерка вместе с Александром. При них, конечно, были помощники, товарищи. Вот таким образом, Спиранский впоследствии появится как помощник одного из членов негласного комитета. Шутя они называли друг друга и свои сборища комитетом общественного спасения. Такая шутка довольно двусмысленная, потому что комитет общественного спасения – это правительство якобинцев. Шутка такая, с тройным дном. Задача комитета была сначала изучить ситуацию, представить действительное положение вещей, а затем приступить к реформам, вплоть до создания Конституции и отмены крепостного права. Каждый член этого комитета имел право в любое время дня и ночи прийти на аудиенцию к царю без доклада к императору, если было важное дело. Собирались первое время они очень часто. 2-3 раза в неделю. Написали проект Конституции. Называлась она не Конституция, а жалованная грамота российскому народу по образцу жалованной грамоты и дворянства. Писал ее, кстати, граф Воронцов, известный реакционер. Сделал по такому британскому образцу очень свободолюбивый документ. Готовились реформы, обсуждалась отмена крепостного права. Лагарпа
учителя Александра вернули из Швейцарии и тоже привлекли к работе. Что получилось? Получилось так, что самым радикальным из них был Александр. Он хотел все и сразу. Республику, свободу крестьянам, приоритет закону, парламент. Конечно, друзья его отговаривали. Говорили, посмотри на судьбу с печальную своего отца. Не убеждай, посмотри на судьбу своего деда Петра. Долго не проживешь. Дворянство, главный вооруженный класс империи, ничего этого не хочет. Ты заберешь у них деньги и собственность. Кто тебя будет поддерживать? Никто тебя не спасет. Кстати сказать, революционер Лагарб был самым консервативным и уговаривал тоже ничего резко не делать. Реформу проводить постепенно. Что было сделано в итоге? Я так коротко перечислю, что хотели и что получилось. Хотели отменить крепостное право. Не решились ни в каком виде, но сделали кое-какие подвижки в отношении крестьянства и ослабления дворянских привилегий. Во-первых, Александр отказался категорически от практики передавать государственных крестьян частным владельцам. Этим широко пользовались, как мы помним с вами, Екатерина, которая раздала своим фаворитам, просто разным заслуженным людям с ее точки зрения, бесчетное число государственных крестьян. Этим пользовался и Павел. Он тоже этого сделал немало. Павел, правда, исходил из другого принципа. Он таким был сторонником приватизации крестьянства. Почему-то он считал, что если у крестьянина будет конкретный собственник барин, то ему будет легче. Мол, барин о крестьяне позаботится. Это было довольно наивное убеждение, потому что не все бари о крестьянах, мягко говоря, заботились. И зачастую крестьянин, работающий на государственной земле, чувствовал себя гораздо лучше и свободнее, чем непосредственно крестьянин, принадлежавший конкретному помещику. Александр практику раздачи решительно прекратил. Это было довольно серьезное самоограничение, поскольку государственные крестьяне – это в конечном счете крестьяне, принадлежащие императорской фамилии. Купцам, мещанам и государственным крестьянам было дано право покупать ненаселенные земли. Это, кстати, впервые в России, когда за крестьянами было признано право владения землей. Вспомним, всего лишь несколько десятилетий назад, когда Екатерина точно так же наивно пыталась провести либеральные реформы, предложила уложенной комиссии обсудить, справедлива ли система, когда дворяне, землевладельцы владеют крестьянскими душами, уложенная комиссия рассудила, что это чудовищно несправедливо. Эту практику надо немедленно прекратить по отношению к другим уважаемым людям. Это бесчеловечно по отношению к купцам, владельцам мануфактур и фабрик, бесчеловечно по отношению к богатым хлебопашцам, лично свободным. Они тоже все хотят иметь своих собственных крепостных. Представляете, какая была народная психология? А вот землю разрешено было владеть только дворянам. Александр таким образом признает право владения землей за всеми свободными сословиями. Крепостное право было фактически ликвидировано, ну, с целым рядом оговорок, экспериментально в Прибалтике, в Азейском крае. Правда, это не было сделано так в лоб. Ну, по сути, крестьяне были объявлены прикрепленными к земле, а не к личности помещика. То есть, их запрещалось продавать, их запрещалось покупать без земли. А что значит купить с землей? Ну, то есть, фактически, ты приобретал офис вместе с арендатором. А земля-то обрабатывалась конкретными крестьянами на конкретных договорных отношениях. Причем эти договорные отношения, поскольку земля-то принадлежит хозяину, не крестьянам, договорные отношения тоже проговаривались. Не более 2 дней барщины, если это частная земля, в неделю. Ну, как бы в счет вот этих вот арендных платежей. Потому что у крестьян нет денег платить за землю деньгами. Ну, будут отрабатывать физически, но 2 дня из 7, не более. Были запрещены телесные наказания любые. То есть, фактически, крестьяне становились почти гражданами. Только через суд. Крестьяне получили в Прибалтике право передавать землю по наследству. Помещикам запрещалось под любым предлогом их сгонять с земли, переводить в дворовые. Перевод в дворовые – это такой хитрый ход, которым всегда пользовались. Как бы крестьянин не лишается земли, он просто переводится в другую категорию. В слуг при дворе. А дальше он уже без земли и продавался. Вот так помещики поступали, когда действовали разного рода запреты на продажу крестьян без земли. Далее, крестьяне при Александре получили право с дозволения помещика торговать, брать векселя, заниматься подрядами. Появились разбогатевшие крестьяне, в том числе выкупившиеся на волю, которые даже в течение одного поколения становились фабрикантами. Было разрешено основывать всем свободным людям, в том числе лично свободным крестьянам, мещанам, торговые дома,
что впоследствии привело к появлению полноценных акционерных обществ, развитию предпринимательства. Кстати сказать, законодательство Александрова о торговых домах действовало довольно долго, с некоторыми оговорками до конца XIX века, но, на мой взгляд, было очень разумно. В чем-то даже разумнее сегодняшнего, потому что европейская система ограниченной ответственности, вот эта limited ответственность, она удобна для владельцев предприятия, дольщиков и покупателей, эта система не всегда благоприятна. При Александре бизнес-модель в стране была следующая. Было два типа товариществ. Товарищество, ну то есть предприятие, давайте по-нашему назовем это. Товарищество полное, когда купцы, предприниматели, сложившиеся вместе и делающие вместе какой-то бизнес. А было товарищество на вере, которое складывалось как бы из двух частей. Также в этом товариществе были те, кто отмечал всем своим имуществом, это были основатели компании, полные товарищи их называли. Но дальше, если полный товарищ хочет привлечь внешнее финансирование, то он начинает выпускать акции, выпускать доли, паи, тогда это называлось. Эти паи продавать, и вот тот, кто купил пай, он пассивный инвестор. Он за все риски этого предприятия отвечает только в размере этого пая. То есть максимум, что он может потерять, это деньги, которые он заплатил за пай. Все. Мне кажется, что тогда бизнес был с правовой точки зрения устроен в чем-то справедливее, чем сегодня. Хотя, может быть, я ошибаюсь. С отменой крепостного права дело не пошло. И Александр решает придать этому такой инициативный характер. Пусть, мол, сами дворяне постепенно крепостных отпускают. Выпускается указ о вольных хлебопашцах. Этот указ дает возможность землевладельцам, дворянам, то есть он дает как бы законодательную базу, договориться с собственными крестьянами и по взаимному желанию, подписав соответствующий документ, землю им на определенных условиях передать или продать. В этом случае хлебопашцы получают полную личную свободу, становятся совершенно свободными людьми, которые могут заниматься любого рода предпринимательством, торговлей, поступать в учебные заведения, в общем, делать все, что они хотят. Беда в том, что этот указ такой благообразный и прекрасный не сильно изменил ситуацию. За царствование Александра I он был применен всего лишь 161 раз. Лишь 50 тысяч крестьян, всего лишь это 0,5% от общего количества крепостных, получил таким образом свободу. Почему? Не было у крестьян денег и возможности заплатить за землю. Не было у дворян желание терять постоянный доход. Так лучше капает, капает, капает рента потихоньку. Указ о добровольном отказе от крепостничества не заработал. К моменту отмены крепостного права, уже при Александре II, 150 тысяч всего лишь крестьян мужского пола получил таким образом личную свободу. Очень мало. Второе направление, которое удалось лучше и больше, это была реформа государственного управления. Что было сделано? Две ключевые вещи. Первое. Появился постоянно действующий законосовещательный орган при императоре – Государственный совет. Он доживет у нас до февральской революции. Затем коллегии, созданные еще Петром I, были заменены полноценными министерствами, как мы их видим сегодня. Число коллегий было решительно сокращено, министерства укрупнены. Это были большие министерства, огромные министерства внутренних дел, министерство юстиции, министерство иностранных дел, военное министерство, Министерство народного просвещения и так далее. И если в коллегиях руководитель в одиночку ни за что не отвечал, все вопросы решались коллегиально на неком общем совещании, то в министерствах был введен правило личной ответственности, единоначалия и принятия окончательного решения министром. Была внутренняя структура, департаменты, отделы. Мы все восторгаемся кодексом Наполеона. Какой, мол, Наполеон прекрасный был государствоустроитель, провидец, что по его гражданскому кодексу до сих пор в какой-то степени живет современная Франция. Да, это так. Но по реформе госуправления, сделанным в те же годы молодым императором Александром, живет до сих пор государственная система Российской Федерации. Те же министерства, департаменты, отделы. Ну, разве что стало начальников нет. Ну, назовем начальниками отделов. От этого ничего не меняется. И еще одна важная реформа так называемых придворных званий. По табели о рангах были военные чины, морские, гражданские, а были придворные. Это особая категория званий. Они восходили исторически еще к тем постельничим и
лицам, особо приближенным к русским монархам, ну, в Европе было абсолютно то же самое, которые оказывали царям какие-то там личные услуги. За одеждой следили, еду первыми пробовали, чтобы государя не отравили, помогали на охоте, бумагами личными занимались. В общем, были при дворе. Понятно, что ты при дворе можешь быть небольшим начальником, но призыв к монарху представляет тебе большие возможности и возможность сделать хорошую карьеру, если ты потом переместишься, например, на военную службу. Придворные звания получали люди очень молодые, из знатных родов, которых как-то там лоббировали, чтобы они вот где-то при царе, хоть денщиком, хоть кем-нибудь, но были, хоть фрейлиной. И потом, поскольку придворный чин приравнивался к определенному чину военно-гражданскому, то если этот человек со двора хотел перейти на военную либо гражданскую службу, то он в молодые годы сразу становился большим начальником. Это было, честно говоря, не очень справедливо и не очень эффективно, потому что опыта у него такого не было. Штат этих придворных званий, некая вариация администрации президента и управления делами, штат этот был страшно раздут. Александр был первым, кто навел с этим делом порядок. Он сделал эти звания просто почетными. Вот Пушкин был камер-юнкером. Камер-юнкер – это комнатный дворянин, выражаясь по-русски. Человек, который оказывает какие-то услуги буквально в покоях императору. Ну, что-то ему там помогает делать. Конечно, этих камер-юнкеров было очень много, и потребностей в их услугах совершенно не было никаких. А зарплату платить надо. При Екатерине жалование камер-юнкера 1000 рублей в год. Это прилично. Это очень-очень старший офицер. И вот Александр I делает эту должность почетной. То есть мундир у тебя есть, статус есть, визитная карточка, как бы сейчас сказали, есть, а зарплаты нет. Камер-юнкер – это, кстати, большая должность. Это советские учебники истории и литературы постоянно нам говорили, что император Николай I, присвоив нашему великому поэту придворное звание камер-юнкера, глубоко его оскорбил. Поскольку камер-юнкер – это звание, которое присваивалось каким-то там мальчишкам. Ему дали это звание в начале 30-х, Пушкину было где-то 30+, ну, тоже не старик совсем. Полная ерунда, я вам скажу. Это очень серьезное звание придворное. Если бы сохранилась доалександровская система, когда с чином камер-юнкера можно было перейти в армию, то Пушкин бы перешел на генеральскую должность. Камер-юнкер – это старше полковника, чуть ниже генерала. Это серьезно. Во-вторых, Пушкин-то не был особо каким-то выдающимся карьеристом. Это не Горчаков. Царскосельского лицея выпускались сразу с присвоением определенного класса. В этом была особенность этого элитного учебного заведения. И максимум можно было получить, по-моему, даже 9-й класс. Это класс титулярного советника, перепрыгнув. То есть не 14-й, не 13-й, сразу 9-й. Для этого надо быть отличником и иметь хорошие оценки не только по успеваемости, но и по поведению. У Пушкина, как мы знаем, с вами были проблемы в царско-сельском лицее и с поведением, и с некоторыми предметами по учебе. Поэтому, как Александр Сергеевич наш великий не пыжился, но он был выпущен не с 9-м классом, как Горчаков, будучи канцлер Российской империи, а только с 10-м классом. Это коллежский секретарь. Это тоже очень даже немало. Но все-таки не максимум возможного. Так что чиновнику 9-го класса дать придворное звание камер-юнкера никаким оскорблением не было. Этой реформой Александра, естественно, дворянство было недовольно, потому что все хотели своих сыночков пристроить как-нибудь при дворе, сразу на хорошее место, и потом их переместить, обеспечив им таким образом ускоренное карьерное продвижение. Самая удачная из реформ, на мой взгляд, Александра, реформа, которая предопределила все развитие последующее русского образованного общества, образованного слоя в XIX веке, это реформа образования. Первые гимназии, как мы знаем с вами, еще Петр I пытался обустраивать вместе с солдатскими школами. Почти каждый из наших императоров в блестящем XVIII веке как-то улучшал систему образования. И даже Анна Иоанновна и то отметилась, поддержав инициативу создания первых кадетских корпусов. Даже она была не чужда идеи, что дворянские мальчики должны получать хорошее образование, хотя бы по военной части. Александр и негласный комитет его друзей впервые подошел к этому делу системно. Была создана иерархическая школьная система, включавшая 4 степени. Были созданы целые учебные округа. И система эта была следующая. Во главе стояло Министерство просвещения. Кстати, первым министром просвещения был бывший фаворит Екатерины Великой Петр Заводовский. То есть у него в фаворитах были толковые люди, и помимо Потемкина с Орловым. Министерство просвещения. Под Министерством просвещения, но весьма относительно под.
университета. Университетов всего было 6. Добавилось к Московскому университету еще 5 при Александре. Дербский, Виленский. Ну, указ о создании Дербского был при Павле, но организован университет был уже при Александре. Далее Казанский, Харьковский, а также, ну, как москвич не могу не поиронизировать, появился и Санкт-Петербургский университет, преобразованный из Петербургского пединститута. Традиция превращать институты в университеты, она еще от Александра у нас идет. Итого, 6 университетов. Эти университеты, это как бы мини-республики. Они получают государственное финансирование, обучение в них практически бесплатное, если ты умудряешься туда попасть. Это полное самоуправление. То есть университет сам выбирает ректора, сам выбирает, назначает профессуру. Более того, университет стоит как бы во главе пирамиды учебного округа, и под университетом закреплены гимназии. И директоров этих гимназий, преподавателей в этих гимназиях также назначают с ведома согласия и по рекомендации университета. То, что Александр не смог сделать в масштабах страны, он решил сделать в масштабах просвещенной ее части, чтобы люди таким образом привыкали к свободе. Далее университет сам определяет, какой заниматься научной работой, чему учить, какие организовывать факультеты. Никогда с той поры, после Александра, в российской истории не было университетов большей свободы, вне Александровых прекрасное начало. Она только сокращалась по сей день. Под университетами гимназии. В гимназиях изначально, по-моему, учили на протяжении первое время 6 лет, потом продлили до 7. Гимназии тоже бесплатные. Гимназия открыта для приема не только дворянских детей, а детей любых сословий, вплоть тех же вольных хлебопашцев, лично свободных крестьян, лишь бы он смог там учиться. Выдержал. Очень тяжелая программа. Древние языки. Под гимназиями дальше уездные училища. Это 3 года обучения. Уездные училища по нашим меркам это школа восьмилетка. Ну, примерно вот так можно сказать. Кстати, и по программе, и по тяжести. Это современная школа восьмилетка. А под уездными училищами приходские училища при каждом церковном приходе, где учатся в принципе абсолютно все. Даже дети крепостных крестьян. Ну, если хотят туда пойти, учатся чтению, основам грамоты. В общем, читать, писать. Таким образом, программа от приходского училища, начальная школа по нашим меркам, далее уездное училище восьмилетка, гимназия, это больше гораздо, чем десятилетка, на десятилетке и первый курс института. И далее университет, в университете 3 года обучения, эта программа логически простроена. То есть, каждый раз повышается определенным образом. Ты можешь пройти все эти ступеньки и получить идеальное образование. Было и одно эксклюзивное учебное заведение в качестве эксперимента Царскосельский, впоследствии, кстати, имени Александра, Александровский лицей. Это закрытое заведение только для потомственных дворян. Брали туда ребят примерно с 10-12 лет. То есть, они, конечно, уже умели читать и писать, но, наверное, через домашнее образование главным образом. Потому что, конечно, дворяне в уездное училище не рвались. Предназначались выпускники Царскосельского лицея, очень немногочисленного, для будущего несения государственной службы. То есть это подготовка высококлассных чиновников. Находился он в прямом личном подчинении министра просвещения. Все воспитанники на полном казенном содержании. Обучение 6 лет. Очень интенсивная программа. То есть они заканчивали лицей где-то в возрасте от 18 до 20 лет. Но к этому моменту это считалось высшим образованием. Он сразу получал очень высокий чин и мог сразу уйти на работу в любое министерство, ведомство, канцелярию. С определенными оговорками, наверное, мог поступить на военную службу, но такой задачи перед лицеистами не ставилось. Лицеисты – это подготовка элитных чиновников, элитных государственных служащих. Условием обучения в лицее было то, что на протяжении не менее чем 6 лет ты потом отработаешь в каком-то министерстве или ведомстве. Это фактически система государственного распределения. Кстати сказать, может быть, будет вам интересно, какие были факультеты тогда в университетах. В этом отношении было очень строго. И такого странного разнообразия факультетов, как мы видим сегодня в университетском образовании. Десятки факультетов во многих университетах, узкоспециализированные, как мне кажется, сильно дублирующие друг друга. Такого раньше не было. Как правило, факультета было 4. Физмат. Ну, назывался это немножко по-другому, но по сути физмат. Медицинский факультет. Филологический факультет. Широкий
спектр гуманитарных наук. И четвертый факультет назывался довольно своеобразно. Он мог быть факультетом нравственных наук, факультетом политических наук или права, к слову сказать, широким образом для последующей государственной службы, ну или, может быть, работы в бизнесе. Тогда так это не называли. Давайте немного все-таки отвлечемся с вами, коль мы заговорили о реформе государственной службы. Обратим внимание на те предметы раритетные, которые у нас в студии. Вот мундир. Взгляните. Это очень важная вещь для чиновника, очень важная вещь для чиновника и военного 19 века. Это

Кстати сказать, если офицера или генерала отправляли в отставку без права ношения мундира, это было страшнейшим позором. Как правило, наказанием за какие-то проступки. Если при Павле мундиры прошли первую такую стадию строгой регламентации, то при Александре они прошли, можно сказать, испытание модой. Они были перекроены по последнему слову французско-английской моды того времени. Мундиры были заужены, упразднены были всякого рода парики. Затем при Александре появились вот эти стоячие воротнички и твердые, и плечевые погоны и эполеты. При этом воротники, погоны, все это украшалось шитьем, петлицы были цветные, вот по цветам воротничков различались полки. Главную моду задавал сам император Александр I, который любил носить генеральский мундир. Вот этот мундир, который мы видим сейчас перед вами, его вполне мог одевать Александр. Он двубортный, он такого темно-темно-темно-зеленого сукна, переходящий в черное с красным воротником. Этот мундир предписывалось носить, я цитирую, генералам при присутствии на общевойсковых построениях, в походе и обязательно в бою. Никакого камуфляжа. В бой генерал шел, скакал на коне, вот в такой вот невероятной, обращающейся внимание красоте. Но зато сразу было видно, в первую очередь своим солдатам, что его превосходительство от пулям не кланяется и солдат своих не бросает. Обратите внимание на вот эти эполеты, предшественники погон. Какое звание, это простой генерал-майор или целый какой-нибудь генерал от инфантерии, выражая современным языком, это генерал-полковник или генерал армии, тут не понять. Видно только, что это эполеты генеральские, и обращаться к нему надо ваше превосходительство. И если это штаб-офицер, то вот эта бахрома на эполетах будет потоньше. А если это обер-офицер, младший офицер, то бахромы не будет вообще. Вспомните портрет офицера Михаила Юрьевича Лермонтова. У него вот эти эполеты без бахромы, потому что пока еще не заслужил. По этому мундиру род войск тоже не поймешь, но у офицеров были шляпы. На шляпе были перья, либо султаны. И вот как раз по цвету этих перьев, султанов, можно было определить, пехотный это генерал, кавалерийский генерал или артиллерийский. От мундира повернемся с вами к шляпе. Вот я даже в руки возьму. Типичная гражданская, она же военная, фетровая шляпа той поры. Из гражданской она перешла в военную. Только если ты на строе, на параде, то тут будет еще перья. По цвету этих перьев можно будет распознать род войск. Но без перьев тоже носить, естественно, можно было. Такое специальное шитье золотое, тоже определенно военное. То, конечно, если вы скачете на коне, то тогда шляпа носилась таким вот образом. Ну, потому что иначе ветром просто сдует. На коне вот так. Вот. Строго. Это, кстати, довольно удобно. Одевали шляпу полами вперед, и называлось «одеть шляпу с поля». Поменьше парусность, чтобы ветром не сдувало. Ну, коли я уж тут так получилось, сижу на столе. О, кстати, отвлекусь. Все, Пушкин, Пушкин. Вот пистолет военный, он же дуэльный. Говорим об Александре, давайте представлять себе оружие той поры. 1,5 килограмма весом. Заряжается с дула. Пуля вместе с патроном загоняется вот сюда шомполом. Я, кстати, зря назвал их дуэльными, потому что, конечно, чуть более иной моделью обычно использовались при дуэли. Этими пистолетами обычно вооружались нижние чины кавалерии. Поскольку перезарядить их на скаку было абсолютно невозможно, то ну, просто шомпол не загонишь. Это пистолет одного выстрела в бою. Выдавали их по парам. Если дело доходило до сабельной рубки, у кавалеристов это совсем плохо. Обычно ограничивались перестрелками. Кавалеристы сближались со строем, либо друг с другом, и стрелялись пистолетами. Так вот, по два таких пистолета находилось в специальных седельных сумках спереди. Они были заряжены всегда, придерживались еще пыжами, естественно, пули, чтобы не вылетели. Так заботливо всегда эти седельные сумки были прикрыты специальной толстой материей, чтобы не промокли. Тяжело говорить о точности стрельбы из этих пистолетов, то есть некое подобие мушки, мне кажется, больше для красоты, потому что пуля летела, убойная сила была ее 20 метров, но 20 метров ты уже не попадешь, она уходит в сторону. Поэтому скорее это метров стрельба такая, метров до 10-12, более-менее прицельная, когда ты
понимать,

куда стреляешь. Опять же, для опытного стрелка. Стреляли с двух рук, как обычно, с правой, с левой. Ну, а потом опять сабли наголо. Если попадало, наносило тяжелую рану, потому что здесь, чтобы вы понимали, диаметр круглой пули примерно 1,5 сантиметра. Это будет очень тяжелое ранение. Комитет общественного спасения проработал таким образом вместе с Александром пару лет. По мере того, как члены негласного комитета получали должности, кто-то стал министром, кто-то товарищем министра, но все равно фактически руководили они министерствами и целыми направлениями жизни российского общества. Естественно, необходимость в этой структуре отпала, собирался этот кружок друзей, соратников, единомышленников все реже, реже и реже. Я, кстати сказать, тут посмотрел, как закончили свою жизнь члены негласного комитета. Знаете, это довольно показательно. Молодых реформаторов. Граф Строганов, якобинец, революционер. С Парижа начал, в Париже он и закончит. Они все были богатыми людьми очень до нападения Наполеона. Он запишется в армию волонтером, будет командовать полком, корпусом, боевой офицер. Пройдет всю войну, все заграничные походы. Каким-то чудом графа Строганова не ранит ни вражеская пуля, ни ядра. Он умрет вскоре после окончания войны, находясь в тяжелейшей депрессии, черной меланхолии от сердечного приступа. Его сын будет буквально разорван на части французским ядром. Последним бой за Париж. Но это все равно, чтобы погибнуть 8 мая 1945 года в Берлине. Это был его единственный сын. Отец так и не переживет этой потери. Граф Кочубей сделает блестящую карьеру. Не только при Александре, но и потом при его младшем брате Николае. Станет и первым министром внутренних дел, и председателем Госсовета, и председателем комитета министров, а в конце своей жизни даже канцлером Российской империи. Станет одним из самых ярых консерваторов в правительстве Николая I. Ну вот так. Кто в молодости не был либералом, не имеет сердца, кто к старости не станет консерватором, не имеет ума. Таким же консерватором, только совершенно одиозным, станет и Николай Новосильцев, тот самый старший, опытнейший из молодых реформаторов. Только свои консервативные, даже реакционные деяния он будет совершать на территории Польши. Вот. И оставит о себе очень, надо сказать, нехорошую славу. Самая поразительная судьба князя Адама Чарторийского, ближайшего друга императора Александра. Он проживет очень долгую жизнь. После воцарения Николая I к нему вернется идея сражаться за независимость его первой родины, Польши. Он примет самое активное участие в польском восстании 1830-31 года. Восстание это будет подавлено. Адам Чарторийский эмигрирует во Францию, где и скончается спустя много-много лет. В глубокой-глубокой старости, ненавидя Россию и источая максимум желчи, которое только можно было представить. Давайте поговорим еще об Александре как человеке. Он ведь не только занимался реформами, но еще, как каждый из нас, имел какие-то бытовые, гастрономические и человеческие привычки. Я уже говорил о том, что Александр был человек невероятно аскетичный. И вот этот стиль непритязательности, скромности личной в семье Романовых был задан императором Александром. И Николай, и Александр II, и любивший русский самый скромный военный мундир, все время в нем ходивший в затоптанных сапогах, Александр III, ну даже Николай. Каждый из них лично всегда демонстрировали максимальную скромность. Вот этот стиль и задал Александр. В отличие от своих современников, монархов, других держав, он вообще никогда не носил никаких перстней, никаких украшений дорогих, никаких драгоценностей. Как его прапрадед Петр I платил сам себе зарплату, у Александра I была фиксированная сумма на личные расходы. Он всегда строго ее придерживался. Никогда не залезал в карман, как бы сейчас сказали, бюджета, хотя весь бюджет империи – это был его личный карман по законам того времени. Нет, Александр давал пример
всему дворянству, всей аристократии, как надо себя вести. Он спал в маленькой, очень бедно обставленной спальне, был очень-очень неприхотлив в еде. Питание у него было строгим, скромным, но здоровым. Именно Александр завел вслед за своей бабкой Екатериной моду на здоровое питание. И ее даже контролировал лейб-медик Александра. Утром на завтрак он, вставая очень рано, выпивал чай обычно со сливками и ел несколько белых гренок. Затем гулял, либо работал. В 10-11 часов ему приносили фрукты, ягоды. Если была его любимая земляника, очень любил землянику. Кстати сказать, фрукты и ягоды были на царском столе круглогодично, потому что у нас умели в оранжереях царского села, Гатчины, Ропши, да и в Москве выращивать любые заморские фрукты и ягоды. На обед ужин легкий суп, птицу, нежирное мясо. Перед сном стакан простокваши с черносливом или чай с медом. Из национальных блюд Александр очень любил ботвинью. Это совершенно забытое сегодня блюдо, но максимально близко, наверное, к, можно сказать, холодному свекольнику по вкусу, либо к холодному борщу из щавеля зеленому. Это холодный суп на основе кваса со свекольной ботвой, щавелем, крапивой, зеленым луком и рыбой. Александр очень эту ботвинью любил, и однажды по рекомендации царя это блюдо в сосуде специальном доставили английскому послу. Ну, английский повар плохо разбирался в русско-национальных кушаньях, и он господину послу тщательно ботвинью разогрел. Царский подарок, нельзя было отказаться. Можем себе представить, что чувствовал английский посол. Была у Александра еще одна слабость, но совершенно недорогостоящая по тем временам. Он очень любил красную и черную икру. Это недорогое кушанье в те времена. Мы, конечно, все помним с вами классику. Икра заморская баклажанная. Наверное, было не совсем так. Но икра была доступным продуктом. Я вот очень люблю переводить цены, стараться сравнить, что сколько стоит в разное время. Сделать это практически невозможно, потому что разная цена труда, разная цена технологий, цена разных товаров. Но, наверное, самый показательный пример. Пушкин Александр Сергеевич вообще много зарабатывал, как поэт. И вполне мог позволить содержать свою большую семью, не получая особых доходов от своих небольших имений, снимать роскошную по сегодняшним меркам квартиру в центре Петербурга, иметь выезд, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но вот если пересчитать гонорары Пушкина в черную икру по тем ценам, а потом эту черную икру продать в рублях по сегодняшним ценам, я к тому, что любовь Александра к икре не стоила российскому государству практически ничего. Но он любил посылать икру послам, в качестве подарка другим государям. Вот Наполеону как-то раз отправил. Ну, французы, это же не лягушек готовить. Личный повар императора всех французов. Не знаю, что с икрой делать, он ее сварил и в таком вот вареном виде подал Бонапарту. В общем, получилось как с ботвиньей. По легенде, с Александром связано появление пожарских котлет. Помните, как писал, опять же, Александр Сергеевич, часто поминаемый, но все-таки это его время. «На досуге отобедаю пожарского в торжке, жареных котлет отведай, и отправься налегке». По легенде, в торжке именно как-то во время одной из своих поездок, в трактире, принадлежащем некому Пожарскому, Александр I заказал котлеты из телятины, которые значились в меню. Однако выяснилось, как всегда, в последний момент, государи как-то у нас не боялись отравления, поэтому спокойно могли позволить себе в ресторане заказать. В общем, телятины не было, под рукой была только курица, и трактирщик приказал срочно приготовить блюдо из куриного филе. Эти куриные котлеты так понравились царю, он поинтересовался рецептом и по фамилии владельца трактира назвал их пожарскими. То вот эту историю, по крайней мере, именно так рассказывают в этнографическом музее Торжка. Кто там не был, обязательно съездите. Это совершенно чудный город нашего Золотого кольца. Могу не рассказать вам еще об одной уникальной черте Александра, которая мне сильно напоминает одного нашего очень известного, выдающегося государственного деятеля, не буду называть фамилию, но прямо вот рассказываю об этом, его вижу. Александр был в части работы письменной, такой бумажной, бюрократической, маниакальным педантом. Он много работал за столом, много писал, много читал. У него была за столом маниакальная чистота и строго определенное количество свежезаточенных гусиных перьев для подписи и заметок. Всегда бумаги разложены по ранжиру
по размеру в строгом порядке. Входящие, исходящие, подготовленные резолюцию, срочно, несрочно. Всегда в определенной части стола. На столе у Александра не должно было быть ни пылинки. На всякий случай всегда лежала специальная фланелевая бумага. Если, не дай бог, император замечал хоть малейшую грязь, чтобы он мог стереть, полюбил порядок до такой степени, что мог прийти в раздражение, если бумаги на его столе лежали не под прямым углом, вот так вот, а хотя бы чуть-чуть вот перекошены. Помощники могли получить за это выговор. Ну, правда, очень вежливо. Александр был очень вежливым. Надо сказать, что его такой педантизм и уникальная аккуратность, эта аккуратность в том числе была у него и в одежде, абсолютно во всем, она в одной части пошла во вред. Потому что Александр был искренне увлечен военным делом, и он любил военное дело, разбирался в этом. Но, конечно, была у него склонность к такой вот избыточной формализации. Вот, например, мы говорим о том, что Павел I любил там, прусскую военную форму, такие прусские порядки, шагистику, смотры. Поверьте мне, его сын Александр в этой части был еще хуже отца. Тоже обожал смотры, шагистику, мог часами наблюдать за тем, как маршируют, как выполняют уставные упражнения с оружием. Так прямо его успокаивало. Выражаясь иностранными языками, obsession Александра очень нехорошо себя проявило в момент организации военных поселений. Военные поселения, они все были такие правильные, ровные, организованные, все по часам. Понятно, что кому заниматься. И эта идея военных поселений очень Александру нравилась. Аракчеев очень не хотел заниматься военными поселениями. Но Александр заставил, потому что педант, потому что в армии должен быть порядок. Знаете, вот вся наша история, что 18 век, что 19, ну про 20 я еще не говорю, это такое чередование. Закрутили гайки, отпустили. Реакция, которая на самом деле может быть совсем не реакция, как у Павла. Мы ее так воспринимаем. Оттепель. Вот у Александра получилось очень интересно, потому что первый период его правления он раскручивал гайки, это как бы оттепель. А потом, после войны 1812 года, после триумфа Венского конгресса, взятия Парижа, потом пошло потихоньку все наоборот. Опять начал закручивать. В этом противоречии, в общем, проявляется и то сложное отношение, которое к Александру испытывали и историки, и мы с вами, и даже его современники. Вначале они все воспринимали его с восторгом, с умилением. Знаете, там перестройка, гласность, все это прекрасно. Потом вроде бы как реформы буксуют. Потом вообще он стал другим, как казалось, в восторженной общественности. Начинается разочарование. А потом Александр ушел, и к его времени стали относиться даже с определенным умилением, сладостные воспоминания. Все-таки при Александре это было хорошо. Появилась некая ностальгия. Если говорить о практических результатах первого периода его царствования, ну, конечно, мы в очередной раз убеждаемся в том, что главным либералом и главным реформатором в нашем государстве является власть и государь. Никто так не хотел реформ, никто так не хотел свободы, никто так не хотел республики по всей России, как сам Александр. Но это сложное дело. Он просто не рискнул. Его от этого отговорили. Конечно, никакой конституции не вышло. Конечно, проект графа Воронцова похоронили. Конечно, никто не решился отменить крепостное право. И даже решение Александра, изначально просто прямо сформулированное о том, чтобы запретить, наконец, окончательно и бесповоротно крестьян продавать без земли, даже это решение потом как-то потихоньку и сошло на нет. Ограничились лишь запретом публиковать объявление о продаже крестьян без земли. Как бы делайте это, но как-то тихо, там между собой договаривайтесь. Так, чтобы никто об этом не знал. Не вышло. Ни у Екатерины не вышло пустить крестьян. Ни у Павла, ни у Александра, ни у Николая потом не выйдет. Кое-какие подвижки были. Кое-какие послабления были. Вольные хлебопашцы появились. Прибалтика освободилась от крепостного права. Конечно, образование. Реформа образования – блестящая заслуга Александра и его команды. Реформа госуправления. Она была не идеальная, но все-таки стала намного лучше, правильнее. Если было неправильно, мы бы 200 лет бы сейчас государством по Александровской модели не управляли. Самое главное, при Александре стало больше свободы.
знаете, она была не по всей, конечно, стране, она была местами. Но вот университет, это просто, это как Куба, это остров свободы. Ощущения стали другие при Александре. Чувство собственного достоинства в людях появилось. Да не было бы никаких декабристов, в принципе, если бы не было александровского отношения к правам людей, к правам свободных людей. Знаете, одним из самых первых решений Александра, буквально в первый же день после воцарения, было убрать все виселицы в Петербурге. На всех площадях стояли виселицы. Так его папа, Павел, запугивал общественность и говорил: вот будете дисциплину хулиганить, все там окажетесь. Ну, Павел был своеобразным человеком, мы о нем много-много говорили, и совершенно не злым на самом деле. Поэтому за все свои годы правления так ни одного человека Павел I не повесил. Но виселицы стояли, пиар был плохой. Александр виселицы сразу убрал. И за четверть века правления Александра, без всяких обетов, как при его, кстати сказать двоюродной, наверное, бабке Елизавете, ни один человек в России не был казнен. Ни один.

0: властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригреты славой, над нами царствовал тогда. Самая известная из эпиграмм Пушкина на императора Александра. Ну, разве что, кроме слова «плешивый», Александр рано начал лысеть. Все остальное, на мой взгляд, у нашего великого поэта неправда. Ну, с чего он взял, что Александр враг труда? А уж славой то Александр был точно пригрет, более чем заслуженно. Давайте об этом и поговорим. А вот такое пренебрежительное отношение Пушкина, кстати сказать, очень обидное для Александра. Ну, в этом отражается вообще отношение российской дворянской элиты тогда к своему императору. Либеральная ее часть была недовольна тем, что реформы либеральные остановились, но консервативная часть недовольна была тем, что Александр, наоборот, недостаточно грозен. Итак, только вступив на трон, Александр подписывает подготовленное Павлом мирное соглашение с Францией, но при этом одновременно восстанавливает отношения с Англией. Много поводов для разговоров о том, что вообще убийство Павла I профинансировано, организовано, осуществлено под ключ британским правительством, что, конечно, совершенно не так. Александр заявляет, что Россия отказывается от вмешательства в внутренние дела других государств и будет признавать тот строй, поверьте, в том числе, речь идет и о постреволюционной Франции, тот строй, который поддержан общим согласием народов этих стран. В 1804 году Александр выдвигает невероятную идею установления всеобщего мира в Европе на основе уважения прав нации и прав человека. Задумайтесь, прав человека. Фактически речь пошла о создании некого предшественника Лиги наций или ООН. Я процитирую одно из писем Александра. «Почему бы не включить в наш договор положительного определения прав национальности? Не установить обязательства никогда не начинать войны, не исчерпав предварительно всех средств, предоставляемых третейским посредничеством. На таких именно условиях можно было бы создать союз, постановления которого образовали бы, так сказать, новый кодекс международного права». Вы знаете, можно, конечно, вздохнуть, ах, какой он рыцарь-мечтатель, но это невероятно, это звучит фантастически. Александр был первым в мировой истории монархом, не философом, не поэтом, не вольтерианцем, а абсолютным монархом крупнейшей державы в мире, которая выдвинула идею правового регулирования международных отношений, то есть идею отношений между государствами строго в рамках международного права. Он обращался, правда, с этим предложением в пустоту. Вы знаете, так же, как отец его, не меньше романтик, только другой, рыцарственно предлагал избегать войн между великими державами, решая все конфликты методом дуэли между монархами. Вот так же Александр, говорит, как кот Леопольд, обращался к мышам. Ребята, давайте жить дружно. Все это никем не было услышано. Тем временем наполеоновская Франция фактически бросила вызов всей Европе. Опять же, не буду говорить банальности, всем известные. Да, мы понимаем с вами, что к этому моменту молодой решительный артиллерийский генерал, одаренный администратор, невероятно фантастически везучий и, безусловно, талантливый военачальник Наполеон Бонапарт собирает абсолютную власть во Франции и на подконтрольных Франции в этот момент территориях. Что делать? Александр вынужден участвовать в международных разборках, он не может стоять в стороне, это просто опасно для России, и присоединяется в 1805 году к очередной, не будем запоминать, сколько их было, это совершенно бессмысленно, никому не нужно, к очередной антифранцузской коалиции, которая пытается вот эту экспансию Наполеона, ну, естественно, под революционными лозунгами все проводится, свобода, равенство, братство, в общем, пытается эту экспансию Наполеона остановить. При этом происходит редкий случай. Такого не было в России со времен Петра I. Александр берет на себя де-факто командование русской армии, а так как русская армия крупнейшая, то, по сути, он становится как бы старшим в союзной армии. Хотя формально главнокомандующим назначен Кутузов, Но окончательное решение принимает император, потому что под его председательством проходят все военные советы. Если говорить об этом там, подробно, в деталях, нам не хватит ни 10, ни 20, ни 100 лекций. Кто интересуется темой, могу порекомендовать книгу одного из основателей Российского военно-исторического общества Владимира Евгеньевича Чурова. Он большой знаток той эпохи и написал книгу с колоссальным количеством иллюстраций и фактологического материала. Называется «Военная история Александра Первого». Так что, кому интересны детали, вот углубляйтесь, пожалуйста. Материала для этого очень много. Я попытаюсь показать как бы наиболее интересные моменты, касающиеся лично Александра, и, как говорится, показать тенденции, чтобы вы понимали, представляли крючочки, как одно цепляется за другое, как из одного события проистекают следующие. Ведь наша задача не запоминать даты, нумерацию антинаполеоновских союзов и названия городов германских, где были сражения, и большое количество имен. Наша задача понять, какие люди делали эту историю. В первую очередь нас интересуют самые яркие из этих людей, а сегодня мы говорим об Александре, и понять, почему это происходило. Давайте вернемся к тому, что Александр возглавил союзную армию русскую, австрийскую де-факто, ну и где-то там приближалась прусская армия. Аустерлиц. Аустерлиц, 1705 год, катастрофическое поражение. Поражение, которое вдвойне позорно, потому что, во-первых, по масштабам разгрома наша армия отступила разрозненно, как писали французы, бежала. Но это не было бегством в полном смысле этого слова, но это была катастрофа, сравнимая с катастрофой под Нарвой. Но только под Нарвой от русских-то ничего не ждали при Петре Первом. Какие-то там азиаты дикие эти. Новости-то месяцами шли до Европы. А вот Аустерлиц, это, простите, это центральная Европа. И на глазах у всех двор и штаб вынуждены бежать, чтобы не попасть в плен. Трагедия под Аустерлицем во многом перевернула характер Александра. Советская историография обеляет Кутузова. Кутузов ведь был главнокомандующим. И он действительно советовал в бой под Аустерлицем не вступать. Он считал, что диспозиция невыгодная. Надо продолжить отступать дальше. Ждать подхода прусских войск. И самое главное, подхода еще дополнительных русских резервов. И уже тогда, когда преимущество над армией Наполеона будет основательным, хорошо выбрав позицию, в бой вступить. Александр его не послушал. Александр хотел воевать, он хотел славы, он хотел быстрой победы. Ситуация оказалась ему, в общем, довольно перспективной, поскольку Наполеон, конечно, тут немного Александра втянул в это сражение, демонстрируя свою якобы слабость, демонстрируя желание договориться до начала битвы. Все это неправильно трактовалось Александром. И вот Александр настаивал, а Кутузов, поняв настроение императора, просто не вступил с ним в спор. Он сказал, ну вы приказали, ваша воля, значит будем завтра воевать. Александр не простил этого Кутузову. Он говорил, я был молод, неопытен, и вы обязаны были настоять на своей точке зрения. Знаете, я думаю, что Александр был абсолютно прав. Все-таки в этом сражении у нашего великого военачальника Михаила Илларионовича, скажем так, Екатерининский и Павловский царедворец возобладали над полководцем. Он не захотел портить отношения и публично пререкаться с императором. Ну, публично на военном совете. Если бы он уперся, наверное, бы этого поражения не было. И, наверное, он бы смог Александра убедить. Но, вот, будем откровенны, в этот момент Кутузов не был Рокоссовским. Помните, как Сталин дважды с военного совета выгонял буквально Рокоссовского в коридор перед началом операции «Багратион» прославленной? Говоря, вы, товарищ Рокоссовский, хорошо подумаете, вы ошибаетесь. Рокоссовский возвращался и повторно, прилюдно доказывал Сталину свою правоту и, соответственно, неправоту Сталина и всех остальных в тактике организации вот этих вот гигантской наступательной операции. Для этого надо было иметь характер Рокоссовского. Ну и, в общем, Александр тоже, скажем так, выдержкой Сталина в этом моменте не обладал, да и не мог еще обладать. Но австрийцы сдались сразу и заключили с Наполеоном сепаратный мир, признав его победу, много чего уступив. Александр впервые проявил упрямство, человеческое жесткое упрямство. И в одиночку фактически продолжил боевые действия с французами. Длилось это еще пару лет и закончилось еще одним большим поражением под Фридландом, после чего в Тильзите в результате известной личной встречи на плоту посередине реки. С одной стороны подплывает лодка с Александром, с другой с Наполеоном. Ну, Наполеон, естественно, мастер, так сказать, психологического доминирования. Было договорено на переговорах, что они одновременно ступят на этот плот с шатром, и где будут с глазу на глаз договариваться. Им было легко, Александр говорил по-французски. Кстати сказать, намного лучше Наполеона. У Наполеона был чудовищный южно-корсиканский акцент, а у Александра был родной французский. Вот они вдвоем в этом шатре будут договариваться. Наполеон обхитрил, он первый запрыгнул на плот, подбежал к другому краю, и там чуть ли не подавал Александру руку, мол, залезайте, государь. Довольно дешевый пиар-трюк, надо сказать. Так вот, там в Тильзите, как мы помним с вами из курса истории, был заключен мир между Россией и Францией. Россия признавала, во-первых, все завоевания Франции в Европе. Далее главным обязательством стала договоренность с Россией присоединиться к континентальной блокаде. Это официально было не опубликовано, но уже вскоре после Тильзитского мира Россия на государственном уровне разорвала все торговые отношения с Англией. Это было главное, чего добивался Наполеон. Он хотел, собственно, через континентальную блокаду задушить Британию, которую он не мог перекинуть на этот остров достаточное количество армии, чтобы решить дело военным путем. Это был плохой мир после плохой войны. Он был очень непопулярен в русском обществе. Вообще было непонятно. Воевали несколько лет, понесли большие потери. Был Аустерлиц, был Фридланд, но были и достойные сражения. Произошедшие Лау, фактически кровопролитнейшая ничья с Наполеоном. Были небольшие победы. В конце концов, война все время шла на чужой территории. Россия напрямую не ощущала этой войны, но ощущала финансово. Это была колониальная война. Специальная операция Александра за рубежом по защите российских интересов. И общество, конечно, хотело выгодного мира. Что оно получает после Тильзита? Франция удовлетворена полностью. России в качестве отступного предлагается Белостокская область. Небольшая территория, которую Наполеон отдал России, причем территория это не своя, он отдал России территорию чужого государства. Ну, собственно, и все. Самая негативная часть, самая опасная часть в Тильзитском мире касалась, естественно, поляков. Дело в том, что если мы помним с вами после раздела Польши, значит, когда Польша в очередной раз прекратила свое существование, она была разделена на три не совсем равных части. Та часть, которая была преимущественно населена православными малороссами, белоруссами и русскими, историческая часть русских земель отошла к России. Остальная часть Польши, включая Варшаву, Краков, была поделена между Пруссией, будущей Германской империей, между Пруссией и Австрийской империей, тогда еще Священной Римской. Победив и Пруссию, и Австрию, и договорившись с Россией, Наполеон объединяет нероссийские польские земли и создает так называемое герцогство Варшавское. Это автономная территория, которая находится под протекторатом Саксонии, которую, в свою очередь, полностью контролирует Наполеон. Ну, то есть, де-факто, это, конечно, Франция, потому что на территории герцогства Варшавского находится колониальная французская армия. Французские чиновники решают там все вопросы. Но у поляков появляется иллюзия самоуправления. А самое главное, появляется надежда, которую им дает Наполеон. Надежда, что рано или поздно это герцогство станет полностью независимым, полностью самостоятельным. Вот эту вот морковку перед носом храбрых поляков и держал Наполеон. Мол, давайте еще чуть-чуть, ведь есть еще русские польские земли. Это как бы на будущее. И независимость Польши будет восстановлена. Конечно, Бонапарт не собирался этого делать вообще никогда. Но поляки хотели в это верить, и они верили. Более того, на территории Польши, помимо французского оккупационного корпуса, или экспедиционного, как вам нравится, формировалась и, собственно, польская армия фактически подчинялась, опять же, Наполеону, но по формальному признаку это армия полусамостоятельного герцогства Варшавского. Во что превращалась таким образом Польша? Не люблю проводить избыточные аналогии с текущим политическим моментом. Никуда нам от этого не деться. Вы знаете, наша жизнь, жизнь есть жизнь. Это Наполеон на начало 1812 года контролирует. Ну, я могу ошибиться, мне специалисты поправят, я так по памяти. Он контролирует Францию, современную Бельгию, Голландию, современную Швейцарию, почти всю современную Италию, Испанию, хотя там идет гражданская война, но контролирует ее Наполеон, почти всю современную Германию, отчасти Австрию, значительную часть современной Восточной Европы, ну там острова, это НАТО, за исключением той территории, которая под османами на Балканах, это НАТО. Это Евросоюз, как вам это нравится. А, ну еще, да, еще Данию и существенную часть Скандинавии. А что из себя представляет в этом случае Польша? Польша представляет себе крайне антироссийскую территорию, полунезависимую, без реального суверенитета, но с очень хорошей армией. Надо отдать должное, поляки хорошие воины. Армию, которая видит своей целью возврат старых как бы польских земель. Но они их считают польскими, мы это понимаем, что это украинские или малоросские, белорусские. То есть, современная Белоруссия и центральная Украина. Польша становится форпостом, орудием, наконечником Наполеона против России. Она накачивается армией, настроениями. И она хочет реванша и возврата земель. Эти земли фактически Крым. Ну, вот такая, короче, геополитическая история накануне 1812 года. Недавно был в историческом музее и с удивлением узнал, что, оказывается, все ордена Наполеона, которые он сам себя награждал или которыми иностранные государи его награждали, они находятся, знаете где? Не в доме инвалидов во Франции. Они находятся здесь у нас в России, в историческом музее, в основной экспозиции. Можно прийти посмотреть. Попали они нам сложным путем. Их немцы захватили под Ватерлоо, куда-то утащили к себе в Германию, и уж тут в рамках 45-м реституции они достались по праву нам. Вот среди этих орденов Наполеона есть и орден Андрея Первозванного, которым там же в Тильзите наградил Наполеона Александр I. Ну, такой дипломатические любезности. Наполеон наградил Александра орденом почетного легиона. Там же орден Александра Невского. Это третий тогда был по старшинству орден в Российской империи. Александром Невским тоже мы Наполеона наградили. Причем, если после окончательной победы отдельным указом, рескриптом мы все-таки Андрея Первозванного супостата лишили, то Александр Невского так и остался с Наполеоном, ну, по бумагам, вплоть до его кончины. Сейчас все эти ордена в историческом музее. Можете зайти посмотреть. Все-таки вот эта передышка, которую дал Тильзит и еще последующие потом встречи наших переговорщиков, а также императора самого с Наполеоном, дали нам возможность немного разобраться с делами на окраине. Пусть не надо думать, что после Тильзита Россия все годы могла заниматься мирной жизнью либо готовиться к противостоянию с будущей объединенной Наполеоном Европой. Нет, войны шли все время. Основных направлений военных было два, я так только три, точнее говоря, я так обозначу. Это затяжная война многолетняя с Персией на Кавказе, к счастью для нас, которая шла весьма успешно, благодаря, конечно, невероятной, фантастическому таланту наших военачальников на Кавказе, и Петра Котляревского, и других. Об этом можно рассказывать бесконечно. Но это позволило нам в общей сложности присоединить к России оставшиеся грузинские территории, грузинские княжества, большую часть Азербайджана, Карабах, побережье Каспийского моря, то есть те самые территории, которые по договору Петра I еще с Персией были признаны российскими, однако мы, к сожалению, потом просто добровольно, инициативно с этих территорий ушли. Второе направление боевых действий – очередная затяжная война с Турцией, шедшая долго с переменным успехом и только-только появление там Михаила Ларионовича Кутузова уже ближе к основной кампании 1812 года позволило переломить ситуацию. И вот там, я скажу вам, можно много и долго говорить о таланте Кутузова как победителя Наполеона, но самая яркая, самая остроумная и самая хитро вывернутая операция Михаила Ларионовича – это, конечно, его феноменальная победа под крепостью Слободзея.
1: во время очередной русско-турецкой войны, которая закончилась триумфально для нас. Ну и третье направление – последняя война России со Швецией. Мы вспомним с вами, что после, казалось бы, вечного нештатского мира, когда уж совсем по-доброму Петр I обошелся с сильно обрезанной Шведской империей и даже деньгами заплатил за уже давно завоеванные нами шведские территории в Прибалтике, однако Швеция многократно пыталась взять реванш. Длилось это 100 лет с небольшими перерывами. Каждый раз Швеция по тем либо иным предлогам предъявляла России претензии. Каждая очередная шведско-русская война заканчивалась миром в пользу России и потерей некоторой части шведской территории. Вот очередная такая война произошла как раз после Тильзита, но до 812 года, в 1808-1809 году. Ну, историки, которые не очень любят у нас избыточный патриотизм, все-таки считают, что в этой войне инициатором выступала Россия, а не Швеция. Другие историки с ними спорят. Погружаться в детали мы, опять же, не будем. Не в этом наша задача. Война была непростой, к слову сказать. Шведы проявили завидное упорство. И я скажу, что в чем-то она даже напоминает советско-финскую кампанию 1940 года. Тоже нам казалось, что мы легко победим Швецию с наскока. Тоже были довольно большие потери. Тоже пришлось менять командующих, перестраиваться по ходу боевых действий. Но в конце концов все закончилось триумфально. Швеция отдала России огромные территории, собственно, и всю Финляндию. И было образовано Великое княжество Финляндское. Финляндия получила совершенно уникальный статус в рамках Российской империи. Впервые приобрела такую полугосударственность. Раньше никогда у финнов никаких видов государства не было в принципе. Первые формы государственности в качестве автономного княжества в составе Российской империи они приобрели после русско-шведской войны. У финнов были собственный парламент, собственные органы самоуправления, уникальный набор привилегий, который сводился главным образом к двум постулатам. Не платить и не служить. То есть финны не платили никаких, как бы сейчас сказали, федеральных налогов. Все деньги, которые поступали, оставались и осваивались бюджетом княжества финляндского, собственной автономии. Там не действовал рекрутский набор и, соответственно, не было призыва в армию ни в какой форме. Поэтому финны могли служить в русской армии только добровольно. Ну, многие это делали, главным образом офицеры финского и в основном шведского происхождения, которые исторически жили поколениями и столетиями на территории финской провинции. Вот такая Финляндия, всем обязана Александру и его духу реформаторства, такая идеальная земля. Россия брала на себя кучу обязательств, вся внешняя оборона. Датировались многие строительные программы на территории Финляндии. Развивалась торговля, развивалась промышленность. А все, что Финляндия зарабатывала, оставалось в ней, внутри. Поэтому, в общем, финны Александра I любят. Это такой был яркий пример того, что Российская империя все-таки была империей наоборот. Обычно империи высасывают соки из своих колоний. Вот Англия как присосалась к Индии. Сейчас есть в интернете исследование, посмотрите. Сколько триллионов фунтов в современных ценах за пару столетий высосала Британия из этой невероятно богатой и культурно, и природно, и ресурсно страны. А вот у нас все наоборот. Вот мы Финляндию присоединили и тут же ее начинали датировать. Ну, как, собственно, и подавляющую часть иных псевдоколониальных провинций Российской империи. Но, как пишут в учебниках истории, кратко и непонятно, несмотря на вроде бы достигнутые в Тильзите договоренности, противоречия между Россией и Французской империей продолжали углубляться и неизбежно вели к войне. Чтобы крючочки были в нашем понимании, я здесь позволю себе все-таки объяснить вам, а из-за чего, собственно, воевали. Какие такие противоречия? Ну, вроде обо всем договорились. По сути, поделили мир. За Россией осталась Финляндия, зона влияния на Балканах была признана за нами, правда, без права взятия Константинополя, но тоже можно было об этом поговорить. Молдавию, Бессарабию мы забрали, Абхазию. Ну, Кавказию вообще делали, что хотели. Там нам только одни англичане пытались противодействовать. Как ни странно, союзнички тоже. Европа была под Бонапартом. Бонапарт выстраивал далеко идущие планы движения в Азию. Ну и вообще у него там основная головная боль – это Британия. Чего не поделили? А противоречия этих, которые расширялись, было, собственно, 3-4. Самое главное объективное противоречие – деньги. Большая часть войн происходит, вообще ссор любых, происходит из-за любви и из-за денег. Англия была самым большим покупателем российских товаров. Все, что Россия экспортировала, и что у нее хорошо получалось дорого продавать, не только лес для британского флота, не только пенька, свечи, там, гусиные перья, но в первую очередь зерно, пшеница, рожь, вот это нефть 19 века, зерно. Главным покупателем этого выступала Британия. С вхождением России в континентальную блокаду, по которой нам запрещалось продавать что-либо Британии и покупать что-либо Британии, доходы России рухнули. Причем рухнули как доходы государственные, потому что нет торговли, нет налогов, нет пошлин. То есть кривая бюджета выглядела вот так вот. Так. Доходы падали настолько стремительно, что еще буквально год-два, и государство, вынужденное постоянно печатать, мы постоянно печатали новые ассигнационные деньги, чтобы хоть как-то расплатиться с армией, с солдатами, с чиновниками, как-то покрыть государственные расходы. То есть бюджетный дефицит буквально за несколько лет после Тильзита вырос более чем в 10 раз. Мы превращались неизбежно в государство банкрот. Естественно, что значит печатались новые деньги? Это инфляция, это постоянный рост цен. Курс фунта, как бы сейчас сказали, или курс франка, рос точно так же зеркально вверх. То есть мы были отрезаны от внешних рынков. Да, мы пытались что-то продавать в подконтрольные Франции территории, но структура французского импорта и структура нашей торговли была такой, что Франция была слишком нетривиальным рынком для наших российских классических товаров. То есть в Франции, Германии, в Италии не было такой потребности в зерне, ну тем более в лесе там и прочее. Это бюджет. Вторая проблема еще более опасная. Если с бюджетным дефицитом можно разными способами бороться, сокращать госрасходы, пытаться наращивать доходы иными способами, ну, в конце концов, печатать деньги, то есть жить за счет будущих долгов, будущих поколений, разорялось дворянство. За счет чего жили дворяне, вот этот высший свет в Петербурге, все эти наши блестящие офицеры, у кого были крепостные. У нас эти, большая часть офицерств никаких крепостных не имела. Это все там сказки из советских учебников. Величайшая мечта какого-нибудь капитана Астраханского пехотного полка, дворянина, это дослужиться до подполковника. На зарплату это сделать совершенно невозможно. Война – это доход. Военную добычу положено сдавать в полковую кассу. И далее что-то там делили между собой по мере возможности, чем-то приторговали. Были премии от руководства большие за военные успехи. Поэтому до полковника дослужиться уж совсем тяжело, но хотя бы до подполковника или до майора. И как-то заработать на деревеньку этак душ на 30. Потому что на эти 30 душ хоть с голоду на пенсии не умрешь. Когда изувеченный весь в шрамах, а то и без рук ног, вернешься к своей семье. Потому что, опять же, офицерская пенсия, на нее с семьей прожить очень-очень тяжело. Ну, это, конечно, не будешь ты ни Суворовым, ни таким уж бедным Пушкиным. Поэтому большинство офицеров, вот они работали за перспективу стать малыми помещиками. Что же касается основной массы, обеспеченного дворянства. Запрет на торговлю с Англией – это для них просто финансовая катастрофа. Куда деть это зерно, а куда деть лес? Они разорялись. Если разоряется дворянство, на кого будет опираться государь с правительством? Это вам судьба вашего батюшки незавидная, Павла Петровича, будет каждый вечер грезиться на входе в спальню. Такая тяжелая история. Поэтому деньги. Континентальная блокада. Она была совсем не в интересах нашей страны, и, конечно, Александр хитрил, конечно, мы все равно через посредников ввозили по параллельному импорту английские товары, которые были нам нужны, экспортировали в Англию через посредников, продают нефть через третьи страны мы, а тогда мы продавали зерно через флот нейтральных государств, не английских, не напрямую. Но, опять же, продавать проходилось дешевле, рентабельность маленькая, доходов меньше. Плюс, естественно, Наполеон-то не дурак, он все это знает, он это контролирует, и он постоянно протестует, он постоянно требует от Александра быть честным и соблюдать условия подписанного международного договора. А мы просто не можем их соблюдать при всем желании. Значит, просто страна рухнет, обанкротимся. И так, из-за этого параллельного экспорта-импорта, все, что к нам поступает, с большой премией, с большой наценкой через посредника. А все, что мы продаем, опять не провожу прямых аналогий, тоже тяжело, мы продаем с огромным дисконтом. Поэтому в основе будущей войны лежала экономика. Но не только экономика. В Вторая тема – это герцогство Варшавское. Это то, с чего я начал. Создание Наполеоном вот этого вот наполеоновско-натовского форпоста против России – это откровенный вызов нашей стране. Они в открытую претендуют на возврат тех земель, которые достались России в результате польских разделов. Земель центральной Малороссии и центральной и западной Белоруссии современной, ну и, естественно, части Литвы. Разведка доложила Александру, что на столе у Наполеона есть доклад одного из его министров, согласно которому предлагается санкционировать польской армии и польскому правительству самостоятельную войну с Россией за вот эти западные земли, а потом Франция как бы присоединится, поддерживая своего вассала, как бы его защищая. То есть Россия сцепится с Польшей, ну и тут же Франция силами всей Объединенной Европы Польше поможет. Вот такой доклад есть, он напрямую говорит об агрессивных планах Наполеона и использовании Польши в качестве наконечника копья. Александр после этого напрямую предлагает Наполеону заключить отдельный договор по поводу Польши, где четко прописать, что бог с ним, с герцогством Варшавским, герцогство остается в текущих границах, пусть они там наслаждаются своим полувассалитетом, но все старые земли, доставшиеся России еще при бабушке Екатерине, навсегда признаются Францией российскими. И любые претензии Польши либо иных третьих стран на эти территории никогда, ни в каком виде Наполеоном поддержаны не будут. Ну, казалось бы, простой, понятный договор. Минские соглашения. Нет. Наполеон просто ушел с радаров, уклонился, исчез. И, конечно, это было прямым подтверждением, что так либо иначе он будет использовать Польшу и большую польскую армию в грядущей войне против России. Надо еще понимать психологический момент. Наполеон же, он же там властелин мира в голове. И все должны плясать и прыгать вокруг него. А те, кто не пляшет, не прыгает, остаются в Европе, собственно, два субъекта. Это Британия. Мы ее там экономически душим. Но завоевать пока не можем, потому что нет флота, чтобы армию перебросить на Британские острова в соответствующем масштабе. А второй противник, который играет не по правилам с точки зрения Наполеона, который нарушает условия континентальной блокады, какой-то он непослушный, понимаете? Вот он, как бы сейчас сказали, ну вот не исповедует европейские ценности. Вот сложно с ним договариваться. Все у него что-то свое на уме у них. Это Россия. Поэтому, если ты не можешь достать Англию, то надо достать Россию, хлопнуть ее пару раз по голове, привести в чувство. Ну, естественно, польские земли отберутся, само собой. Еще что-нибудь послаще. А потом уже мы с Англией разберемся один на один. Некуда и будет деваться. Поэтому Россия оставалась фактически последним действующим препятствием на пути Наполеона к общеевропейской гегемонии. Еще один момент, и тоже финансово-экономический, и тоже неожиданный. В 1811 году в Европе и особенно в сельскохозяйственных районах Франции происходит большой неурожай. Почти голод в некоторых местах. Тоже проблемы с бюджетом, тоже проблемы с экономикой. А поскольку Франция полностью заточена на войну, то есть Франция в состоянии 1812 года – это фашистская Германия по экономике своей, 1939 года. Весь бюджет ориентирован на военные расходы, вся промышленность ориентирована на войну, население ориентировано на войну, сельское хозяйство сориентировано на снабжение армии. Экономические неурядицы тоже ставят Наполеона перед выбором. Или надо все бросить, армию распускать, резко ее уменьшать, резко секвестировать военные расходы. Надо понимать, секундочку. Мы вот смотрим на карту, которая дана в не совсем правильных пропорциях. Те, кто хорошо учили географию, понимают, да, что Франция не такая маленькая, даже сегодня Россия не такая большая. Это по реальным площадям, как судить. Просто мы на севере, искажение пространства. На тот момент Франция, даже без своих новых европейских территорий, государство богаче и крупнее, чем Россия. Она больше России по населению, вместе с новыми территориями в два с лишним раза. Французский военный бюджет, больше российского не соврать, ну, раза в четыре. Ну, естественно, и французская армия вместе с армиями своих вассалов больше российской армии в разы. Наполеон держал одномоментно под ружьем в 812 году миллион человек. Миллион. Российская армия, боюсь ошибиться в точных цифрах, у нас много хороших специалистов, но это кратное преимущество. К тому же наша армия раздроблена, она разбита на несколько направлений. Несколько фронтов, как бы сказали, в 20 веке. Поэтому экономическая неурядица, лучший способ ее преодолеть, это победоносная война. Пусть не очень маленькая, пусть средняя, но война, которая принесет трофеи, которая позволит реализовать вот эти успехи французского ВПК, военно-промышленного комплекса и всей военной системы, которая принесет успокоение на своей территории. Просто нет возможности деньги заработать внутри, значит, их надо отобрать, украсть эти деньги и ресурсы у своих конкурентов. Плюс ко всему этому, вот я, знаете, может быть, погружаюсь в избыточную детализацию, но без этого вы наших крючочков исторических не поймете. Плюс к этому надо понимать, что и Наполеон, и Александр – это непростые парни. Это люди со сложной психикой, высоким эго, крайне завышенным чувством собственного достоинства, особенно Бонапарт. Невероятный честолюбец, нечеловеческое тщеславие. И вот представьте себе, Наполеон с одной стороны бьет наших под Аустерлицем, а после этого свысока обращается к Александру с предложением породниться. То есть сватается к его сестре Кате. Ну, Катя оказалась девушкой с норовом. Вот. Наполеон решительно отказал и сказал, что слушать этого не хочет, выскочку корсиканского. Вообще она влюблена в принца Оленбургского и замуж выйдет только по любви. Наполеон обиделся. Обиделся не только отказом, но и тому, что, значит, его, соответственно, старая династия, Романов – это старая династия по европейским меркам, значит, старая династия не считает его ровней, считает его выскочкой. Он обращается еще раз к Александру с предложением, предлагая уже руку и сердце другой младшей сестре, Ане. Ну, тут вписалась мама, тут и сам Александр, видимо, был не настроен. Ну, в общем, и второй раз Наполеона отказывают. Он оскорблен до крайности. Это отношение между государями явно не улучшало. А Наполеон и сам не раз задевал Александра лично. Самое громкое дело связано с его ответом на ноту протеста, который в 1704 году, еще до Аустерлица, Александр направил по поводу так называемой кражи. Это такой был скандал европейского масштаба. Кражи герцога Энгиемского с территории германского Бадена. Герцог был потомком младшей королевской ветви во Франции. Это так называемый принц Канде, принц крови. Это был единственный сын последнего из принцев Канде, младшей ветви дома Бурбонов. В общем-то, никто его особо и не знал. Он после революции бежал из Франции, жил себе тихой, мирной и богатой жизнью в Германии. И вот каким-то образом Наполеона ввели в блуд, как говорится, и убедили в том, что он является центром роялистского заговора против Наполеона. Нет человека, нет проблемы. Распорядился организовать спецоперацию. Герцога выкрали, привезли в Париж, судили в 24 часа судом военного трибунала и расстреляли. Подобная циничная казнь принца королевской крови, да еще с похищением с территории иностранного государства, конечно, вызвала широкий международный протест. Но худшим из последствий этого был ответ Наполеона Александру. Он не написал его сам, но поручил Талейрану ответ на ноту Александра. Смысл был практически следующий. «А что такого?» – писал Наполеон. «А вот если бы император Александр узнал, что убийца его отца Павла находится на территории другого государства, неужели это остановило бы его от того, чтобы этих убийц любым способом, законным или незаконным, выманить, схватить, арестовать и наказать? Как честный человек, он был обязан бы так сделать, а Наполеон бы его поддержал и не протестовал бы». Так что не видит темы для дискуссии. Если мы поймем вообще особенность эпистолярного жанра дипломатического того времени, то вот в стилистике всех вежливых

опытнее, умнее, прозорливее и прочее. И вообще не понимал, на каком языке надо разговаривать с русскими. Знаете, опять же, все время мы имеем вот такие трудности перевода. Исторически в Европе плохо знают Россию, плохо ее понимают. И очень часто попытки зарубежных лидеров вот так свысока, надменно, с позиции силы, либо такой обиженной силы, с позиции особости своей мессианской разговаривать с Россией, не всегда плохо заканчивается. Это всегда разговор слепого с глухим. Калинкур, который был тогда послом Франции в России, и вообще хорошо русских понимал, поскольку долго здесь жил, и он пытался остановить Наполеона, пытался изменить вот этот стиль общения Наполеона с Александром. Он предупреждал его, я процитирую: «Вы знаете, вы, Александр, все принимают не за того, кто он есть. Его считают слабым и ошибаются. Легкость его характера имеет свои пределы. Александр никогда не выйдет за очерченный для себя круг. А круг этот сделан из железа». Наполеон прозрел очень поздно, уже потом в воспоминаниях на острове Святой Елены он писал про русского царя. «Да, царь умен, изящен, образован. Он легко может очаровать. Этого надо опасаться. Он неискренен. Это настоящий византиец. Вполне возможно, что он меня дурачил, ибо он был тонок, лжив и ловок». Вот весь комплекс объективных, субъективных, личных причин, которые стояли в основании войны 812 года. Остановить эту войну, устранив только одну из этих причин, было бы невозможно. Война была неизбежна. Пересказывать историю Отечественной войны не хватит, повторюсь, там и сотни лекций, поэтому я скажу лишь несколько слов о том, чем эта война была лично для Александра. Я считаю, что дуэли Наполеона и Александра Павловича и на поле боя, и в дипломатии Александр оказался сильнее. В первую очередь, благодаря личным качествам. Выдержке, твердости духа. Когда Наполеон стоял у стен Москвы после Бородино, когда он триумфальным маршем быстро приближался к стенам нашей древней столицы, ведь очень многие в окружении Александра, очень многие, те, кто могли с ним разговаривать, тет-а-тет, и родственники, и приближенные, уговаривали Александра начать переговоры, пойти на возможный компромисс. Ну, в конце концов, ну ладно, отдадим мы Наполеону эти бывшие польские земли, да пусть подавятся этим поляки, но мы сохраним столицу, мы сохраним армию, ну, потом как-нибудь разберемся. Александр был непреклонен. Сохранилось много воспоминаний о том, что он говорил после уже падения Москвы. «Вы знаете, я буду отступать через Сибирь до Камчатки, но я не сдамся и не пойду на мирные переговоры». Когда он получил известие от Кутузова о пожаре в Москве, то велел передать следующее. Я цитирую. «Вы знаете, это звучит немного сложно на современный упрощенный язык и, может быть, немного изысканно, но очень важно, чтобы понимать стиль этого человека и вообще дух времени. Александр сказал: возвратитесь в армию, скажите нашим храбрецам, объявляйте всем моим верноподданным везде, где вы будете проезжать, что даже если у меня не останется ни одного солдата, я стану во главе моего дворянства и моих крестьян. Я пожертвую всеми средствами, я отращу себе бороду, я соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, но я не подпишу позор моему отечеству». Ну, то есть Александр говорил: да я уйду в партизаны, но не сдамся. Еще несколько слов о заграничном походе. Существует легенда, основанная на ряде прямых и косвенных источников, что Кутузов отговаривал Александра от заграничного похода, настоятельно требовал не переходить границу Российской империи, пусть, мол, там дальше немцы, англичане сами с Наполеоном воюют. Но Александр был непреклонен и выступал как бы основным двигателем продолжения боевых действий уже за границей. Зная характер Кутузова, я не думаю, что он так уж жестко противостоял в этом отношении Александру, даже если высказывал сомнения в целесообразности перенесения боевых действий за рубежи России. И Александр был прав. Вот как вы все предполагаете, конец 43-44 год, Россия останавливается где? У Бреста. А дальше, типа, пусть Гитлером сами разбираются там англичане. Что бы мы получили после этого? Нет, Александр был непреклонен, но он был прав.
Он считал,

что надо воевать до победного конца, до свержения Наполеона, освобождения всех стран и земель, которые были Наполеоном захвачены. Надо сказать, что даже после катастрофы под Березиной Наполеон сдаваться-то не собирался. Он публично отвергал предложение о мире на невыгодных для Франции условиях, как он полагал, и был настроен очень решительно. Поэтому вся вот эта история с нецелесообразностью загранпохода, мне кажется, это неправда, и это в любом случае говорит в пользу Александра как политика и как стратега. Немного о личных качествах Александра, которые он проявил уже в заграничном походе. Вы знаете, если в кампании 812 года Александр находился в Петербурге главным образом, не при армии, не мешал руководить армией, то в заграничном походе он тоже не повторял больше никогда ошибок Аустерлица, не вмешивался в оперативное руководство штаба, но при этом демонстрировал по-настоящему незаурядные мужские личные качества. Он был храбр, часто подвергался смертельной опасности. Во время битвы при Дрездене, одной из последних побед Наполеона, прямо рядом с Александром разорвалось ядро, которое убило, оторвало обе ноги, по-моему, бывшему наполеоновскому прославленному генералу Моро, который перешел на сторону Александра и был его военным советником. Вообще есть интересная история. Моро был одним из конкурентов Наполеона в битве за власть во Франции. Вообще это был основной противник Суворова, к слову сказать, еще во время тех самых итальянских походов. Это очень талантливый французский военачальник, очень успешный. Наполеон его ревновал, Наполеон его подозревал в нехорошем, в конце концов арестовал, но, правда, не судил, все-таки он понятия имел. Выслал за границу, и Моро уехал в Америку, в Соединенные Штаты. Когда в 812-м армия 12 языков Бонапарта вторглась в Россию, Александр даже думал пригласить Моро как бы такого независимого военного эксперта. Хорошо, лучше, чем кто бы то ни был, знавшего Наполеона, все его сильные и слабые стороны, пригласить его командовать русской армией. Но это технически было невозможно реализовать, он был в Америке. Но все-таки к нему отправили посланца, его в итоге уговорили приехать, и уже во время заграничного похода в 813 году генерал стал одним из главных советников при штабе русской армии. Вообще, по легенде, Наполеон Моро ненавидел, и когда он увидел в подзорную трубу, разглядел Моро, он лично навел пушку, самую дальнобойную, он все-таки хороший артиллерийский офицер, лично навел пушку и выстрелил. И вот этим вот ядром оторвал несчастному французу обе ноги. Тогда, да и сейчас, в общем-то, шансов не было. Он скончается через несколько дней, чуть не убил Александра. При другой битве, битве народов под Лейпцигом, Александр вообще оказался в гуще схватки. Прямое конное столкновение – это страшная вещь совершенно. Обычно все-таки конница редко большими группами входила в прямую такую рубку, которая неизбежно превращалась в мясорубку. Но вот под Лейпцигом такое произошло. Лейб-гвардии, казачьей части, собственно, охрана Александра, столкнулась с французскими кирасирами, с тяжелой кавалерией гвардейской императора Наполеона, и Александр в этот момент находился буквально в двух десятках шагов от этого кровавого месива. Ничего не струсил, вел себя очень достойно. Так что можно сказать, что в отличие от Аустерлица, повзрослев, набравшись опыта, Александр проявлял и храбрость, и необходимую военную распорядительность. Но на самом деле лучшее из военных решений Александра, образцовое, решение, о котором почему-то у нас в нашей историографии говорится вскользь, а в советских учебниках не говорилось вообще, это блестящая операция по взятию Парижа. Вы знаете, заграничный поход начался, собственно, в 13 году. И весь 13 год, и первые месяцы 14 года, больше года, несколько европейских армий, потому что в основном-то Европа тут же перепресягнула, гонялись за Наполеоном по всей Европе. Наполеон метался, Наполеон отбивался, Наполеон одерживал победы и до последнего момента верил, что может переломить ход кампании. К марту 1814 года непосредственно в распоряжении Наполеона было около 60 тысяч штыков и сабель. Находился он в Фонтенбло, не очень далеко от Парижа, и намеревался
пройти еще по северу, деблокировать несколько французских гарнизонов, что позволило бы ему резко увеличить свою армию сразу еще примерно до 100 тысяч штыков. С этой армией Наполеон намеревался выбить союзников с территории Франции. Александр принял незаурядное решение не гоняться за Наполеоном, не пытаться поймать его, а быстрым переходом и неожиданным штурмом взять столицу Франции, Париж. Столицу, которая была защищена, но гарнизон, который, конечно, не мог выдержать долгую осаду. Русские войска неожиданно оказались у стен Парижа. Далее кровопролитнейшее сражение. Первый день бои на улицах. Командующий гарнизоном Парижа предлагает начать мирные переговоры. Он тянет резину, он ждет Наполеона, который придет на помощь. Но Александр уже умудренный опытом. Человек диктует следующее послание. Немедленно капитулируйте. Или завтра же вы не узнаете места, где была ваша столица. Французы испуганы. Французы капитулируют. И сразу же, через несколько дней после этого, к Наполеону приходят его же маршалы и говорят: «Сир, столица пала. Вера в империю потеряна. Во имя Франции отрекитесь». И Наполеон, у которого 60 тысяч под боком и еще столько же рядом, Наполеон, от которого отворачивается вся верхушка его армии, Наполеон отрекается. Вы знаете, эта история с взятием столицы, решение, которое принял Александр, оно показывает, насколько он хорошо понимал национальную психологию, психологию масс. Я напомню вам события не такой далекой истории. Октябрь 1941 года. Немецко-фашистские захватчики находятся в районе Шереметьевского аэропорта, где-то там, за Химками. В принципе, по Кремлю можно бить из дальней артиллерии. Москва в полукольце. Здесь они прорываются через Подольск, а тут они уже давно прошли на западе Бородинское поле. И все ближе, ближе и ближе. Народ мечется, обозы уходят по Владимирскому тракту на восток, посольство и правительство эвакуированы в Куйбышев. И только Сталин понимал, что с ним сделал Гитлер, войдя в Москву, подвергнув риску себя и членов Государственного комитета обороны, тех, кто был рядом с ним, остаться в городе, несмотря ни на что. Потому что Сталин точно так же понимал психологию масс. Вождь, лидер, руководитель государства, который потерял столицу, психологически проиграл войну. Он становится правительством в изгнании. Даже если это изгнание где-то там за Волгой или там за Уралом, но ты уже в изгнании. Поэтому Сталин, понимая вот эту вот психологию, не покинул столицу. Наполеон этого не понял, а Александр это знал. Говоря об окончании войны 812 года, я не могу не сказать вам одну замечательную историю. Расскажу ее сейчас впервые. Ее могут услышать, наверное, только те, кто побывает в музее Бородино, на Бородинском поле, и то, если вы расспросите экскурсовода. История такая. Ну, каждый из нас слышал, наверное, известное выражение, приписываемое Александру Васильевичу Суворову: «Всякая война закончена только тогда, когда похоронен последний солдат». Эта фраза является девизом всероссийского движения поисковиков, объединяющего поисковые отряды по всей нашей стране. По сей день, каждый год, находящих все новые и новые братские могилы незахороненных солдат Великой Отечественной. Как ни удивительно, последний солдат войны 1812 года тоже был похоронен только спустя 200 лет после окончания этой войны. В конце 14-го, в начале 15-го года. Вот этого тысячелетия. История такая. Я тогда имел честь еще работать в Министерстве культуры. И вот ко мне приходит письмо от нашего посла во Франции, Орлова. Большого любителя, кстати сказать, истории, большого знатока. Вот интереснейший, говорит, документ. И прилагается с переводом письмо, которое, в свою очередь, пришло в наше посольство во Франции, в Париже,
подписано несколькими учителями одной из французских старинных школ. Эта школа находится где-то в предместьях Парижа. Ну, во-первых, начинается письмо с выражения поддержки, уважения и любви к президенту Путину. Как раз в конец 2014 года после известной крымской истории. Мы считаем, что Крым российский. Мы вас полностью поддерживаем. Не ориентируйтесь на нашего Оланда, он слабак. Мы всегда голосуем за его оппонентов. Ну, это не важно, это внутри французской истории. Но любопытно было следующее. В нашей школе, пишут они, на протяжении последних 200 лет находится скелет русского офицера. Показываются фотографии. Специальные ящики, где лежит очень тщательно обработанный череп, кости, вот все как положено, в разобранном виде. Скелет подписан «Русский козак», 1814, дальше подписи, печати, сертификат. Значит, выясняется следующее. Школа эта очень старинная, она имеет очень давнюю-предавнюю историю. Во время боевых действий последних дней заграничного похода 1914 года, непосредственно штурма парижских предместий, в этой школе находился лазарет военный. В этом лазарете, занятом, кстати, союзными войсками, поступил тяжелораненый русский козак, как было написано, который там же и скончался. Поскольку этот казак был так прекрасно сложен, высокий, широкоплечий, было почему-то принято решение превратить его в учебный экспонат. Получив разрешение 200 лет назад, это была модная тема, из него сделали образцовый скелет. И по этому скелету изучали в школе анатомию, биологию на протяжении более чем 100 лет, до, по-моему, времен Второй мировой. Он так и стоял, там сохранилась фотография, он стоял как вот такой высокий, крепкий, идеально сложенный скелет русского казака. Ну, после Второй мировой, понятное дело, что стали выпускать соответствующие анатомические пособия уже из пластика, поэтому необходимости в этом обработанном натуральном экспонате никакого не было, но хранить его почему-то тоже не стали, поэтому аккуратно сложили в специальный ящик и спрятали где-то на школьном складе, о чем, естественно, преподаватели знали. И вот на фоне повышенного интереса к русской истории и к русской тематике, связанной с возвращением Крыма, эта группа пророссийских французских преподавателей написала такое письмо нашему послу во Франции и предложили вернуть останки этого русского козака в Россию, дабы там придать его захоронению как героя. Но я, естественно, схватился за эту идею. Мы перевезли останки в Москву дипломатической почтой и с официальной военной церемонией, со салютом и с флагом неизвестного последнего русского солдата времен Отечественной войны и заграничного похода похоронили прямо там, на Бородинском поле. Сделали ему отдельную могилу рядом с созданием нашего музея-заповедника. Какого же было мое потрясение, когда ученые нашего музея, люди дотошные, историки, зарылись в архиве, пытаясь выяснить, а кто тогда в том конкретном бою получил смертельное ранение, при этом обладая такой внушительной конституцией и служа офицером в казачьих частях. Поиски удались. Оказалось, что действительно такой человек там был только один. И умер примерно в этот день в больнице. Он был, по-моему, поручиком конно-казачьего полка. Он был не русским. Вот. Ну что ж, мадьяром, венгром на русской службе, офицером, наверное, хорошим кавалеристом. Погиб смертью храбрых. Ну, какая разница? Знаете, это что мадьяр, что грузин, что калмык, что башкир, что русский, что малорос. Все они были русскими в эту Великую Отечественную войну 1812 года. Так что мы сейчас даже знаем его имя. Мадьяр по фамилии Морец. Офицер русских казачьих войск. Последний похороненный солдат 1812 года. Когда будете на Бородинском поле, обязательно попросите показать вам его могилу. Тогда же, в 2014 году, когда мы отмечали 200 лет взятию Парижа и завершению наполеоновских войн и нашего заграничного похода, уже занималось военно-историческое общество, нам удалось во Франции открыть несколько обелисков на местах сражений, которые русская армия
имела с наполеоновскими войсками, ну, по сути, на местах наших побед. Честно говоря, до последнего момента был уверен, что французы нам это не согласуют, потому что подобные обелиски все-таки напоминание о поражениях Франции, поражениях на территории Франции. Нет, вы знаете, нет. Как неудивительно, память о событиях 1814 года, память о том, как вела себя русская армия, до сих пор сохранилась у людей, увлеченных во Францию историей, ну, это, скажем, в массовом сознании французском, память сохранилась самая положительная. И в этом огромная заслуга лично Александра. Я открывал обелиск, установленный военно-историческим обществом, в присутствии всех официальных лиц, губернатор региона французского присутствует, там, префект местный, глава муниципалитета, оркестр, ветераны французские, общественность. Это очень радостное, красивое событие, посвященное победе русского оружия над Францией. Над Францией. Вот один из таких обелисков открывали мы у деревни под названием Фер-Шампануаз. Одна из последних битв нашей армии на территории Франции, которая, собственно, и открыла ворота на Париж. Вот после Фер-Шампануаза мы совершили этот гениальный рывок к Парижу. Несложно догадаться по названию, это в провинции Шампань. Я спрашиваю местных историков, а, собственно, как вы объясните, почему с таким пиететом и с таким уважением вы относитесь к тем, кто, в общем, вас тут на голову разбил? И мне рассказали поразительную историю. У Фер-Шампануаза французские войска главным образом состояли уже из совсем молодых людей. Наполеон проводил уже 10-20 призыв, выскребая буквально молодежь, спешно ее комплектуя, плохо обучая. И, конечно, для наших ветеранов, прошедших Россию, всю Европу, эта армия большой опасности не представляла. Она не выдерживала натиска русской кавалерии и русских гренадер. Молодежь не выдержала удара нашего штыкового и побежала. Вот в этот самый момент, как положено, кавалерия должна была понестись и начать беспощадную рубку. Беспощадную. Так делается и делается всегда по законам войны. Александр I, наблюдавший за этой битвой, находившийся прямо где-то на возвышенности, немедленно отдал личный приказ прекратить преследование и отпустить всех этих, кто бежит с поля боя, не преследовать, не брать их в плен, не убивать, не дай бог. Потому что это совсем молодые ребята, и не надо делать их жертвами этой жестокой войны, которая вот-вот со дня на день должна закончиться. Французы сохранили память о милосердном приказе нашего царя, который таким образом просто спас несколько тысяч 16-17-летних ребят, призванных в последний год в армию Бонапарта. Также Александр относился с глубоким уважением к чувствам побежденных французов и в Париже. Мало кто знает, но он въехал в Париж, не окруженный тремя кольцами телохранителя, а свободно, в сопровождении лишь одного казака. Затем он часто прогуливался по Парижу верхом или пешком, также в сопровождении адъютанта, без всякой свиты, ничего не боясь. Он вел себя в Париже как герой, как парижанин, как человек, которому совершенно нечего бояться. Он отменил унизительные обычаи поднесения победителю ключей от города. Помните, напрасно ожидал Наполеон Москвы, коленопреклоненный с ключами старого Кремля. Александр не ждал ключей от Парижа, он сказал, не надо, вам это будет обидно, а мне это ни к чему. Он приказал освободить всех французских пленных после сдачи Парижа и отпустил их домой. И самым жестоким образом пресекал мародерство, если оно случалось, среди русских солдат. Если союзники, ну, вели себя по-капиталистически, как положено, и австрийцы, и пруссаки, и англичане, они забирали у Франции порты, крепости, конфисковывали корабли, пушки, забирали территории в Италии, на Балканах. Александр вел себя совершенно идеалистически. Он не взял у Франции ничего. Более того, он спас от разграбления Лувр. Помним, как он образовался. Французы, как до Наполеона, уж Наполеон-то особенно, со всего мира тащили в Лувр все, что есть, вплоть до египетских колонн. Нет, Александр сохранил Лувр, опечатал его и запретил, что бы то ни было оттуда забирать. Он даже не дал роялистам, желавших отмстить Наполеону хоть как-то,
снести статую Бонапарту на Вандомской площади. Вот это огромная, она там и стоит по сей день, высоченная статуя Наполеону. Лишь иронически заметив, что да, если бы меня вознесли на такую высоту, пожалуй, бы у меня тоже закружилась голова. Более того, именно по настоянию Александра Франция по мирному договору сохранила даже больше территорий, чем на момент прихода Наполеона к власти, а ее хотели секвестировать, уменьшить. Власть бурбонов была также по требованию Александра ограничена, фактически до уровня конституционной монархии. Отдельно стоит упомянуть и об отношениях Александра с бывшей женой Наполеона Жозефиной. Ну, про Жозефину я вам долго рассказывать не буду, это целый роман в 10 томах и сериал на бесконечное количество сезонов. Тут важно вот что. После развода с Наполеоном Жозефина жила частной жизнью, это была влиятельная дама, прямо как мисс Мапл у Агаты Кристи, посвятила себя разведению роз и цветников. У нее там было бесчисленное количество разных растений, в общем, увлеклась ботаникой. Было ей на момент 14 года около 50. Ну, естественно, хотели с ней расправиться. Но Александр сам приехал к ней в гости и взял и ее саму, и ее семью под защиту и покровительство, совершенно не упиваясь чувством личной мести к Наполеону. Кстати сказать, это покровительство дорогого стоило, потому что, я напомню, сын дочери Жозефины, то есть внук Жозефины, и по отцу сын младшего брата Наполеона, станет потом императором Франции Наполеоном III. Правда, к сожалению, к своему добрых, благодарных чувств к России и к Романовым Наполеон III совсем не сохранит. Неблагодарный будет человек. А его бы просто не было, если бы не добрая воля Александра. Другой внук Жозефины, сын Евгения Багарнея, невероятную, просто невероятную совершенно, неправдоподобную для тех, кто в Бога не верит, историю, женится на дочери Николая I, станет русским, приедет в Россию, и будет у них большая семья и большой род людей, которые еще почти целый век будут служить нашему Отечеству. В итоге Наполеон был сослан на остров Эльба, как мы помним с вами, на весьма льготных условиях. Он был объявлен императором Эльбы. Французский триколор стал флагом Эльбы. Ну, во Францию вернулся белый флаг королевский бурбонов. Наполеону разрешили иметь небольшую армию, 600 человек личной охраны. Но королевство оказалось для Бонапарта маловато, поэтому он проведет там всего-навсего 9 месяцев. В Париже русские будут вести себя просто идеально. Сейчас в центре Парижа, около моста Александру III, стоит небольшой, но яркий памятник русскому казаку, который поет коня в сене. Вот наши казаки, они ведь прославились не только тем, что подгоняли французских официантов быстрее, быстрее, давай, накрывай, быстро, быстро, но и прославились безупречным поведением. Офицеры за все платили, рестораны ломились от дорогих кушаний, и наши офицеры были там самыми лучшими гостями. Я вспоминаю мемуары той поры. Зашли позавтракать. Ну, для начала выпили с друзьями по 2 бутылки шампанского на нос. И каждый закусил 3 дюжинами устриц. Ну, а потом перешли, собственно, к завтраку. Поэтому после тяжелой войны, 2 с лишним лет, русские солдаты отдыхали. Вообще, тот стиль обращения с побежденной Францией, с парижанами, та корректность. Я прямо чувствую, что мы пытались сделать, и во многом сделали так же потом в Германии 45-го года. Конечно, несопоставимы масштабы этих войн, несопоставимы нравы, но русский солдат-победитель, наверное, просто генетическая память, он никогда не унижал своего побежденного врага. Мы помним с вами, что граф Воронцов, хозяин знаменитого Воронцовского дворца в Крыму и наместник Крыма, Новороссии, блестящий администратор, которому многим обязаны в развитии Крыма, Одессы, Херсона, вот всех этих новороссийских областей того времени. Граф Воронцов на тот момент командовал корпусом в Париже, и когда наши войска Париж спустя некоторое время покинут, не у всех офицеров будут деньги расплатиться за устрицы с шампанским. Многие пили в долг, наделали долгов,
Но русская армия не может делать долгов. Поэтому богатейший человек, граф, распродаст многие из своих имений, чтобы из личного кармана, в каждой гостинице, в каждом ресторане, в каждом кафе, ну, еще не знаю, как там насчет домов терпимости, но везде он лично оплатит долги всех русских офицеров. Россия никому никогда ничего не должна. Как-то у нас очень много романтики, а, наверное, все-таки предостерегу вас от излишнего розового взгляда на события той поры. Я сам увлекся приятного нашему уху историями. Знаете, на самом деле война страшная вещь. И ничего радостного, ничего такого прекрасного вокруг крови, смерти, ставших результатами в конечном счете личных амбиций довольно узкого круга людей, ничего прекрасного вокруг этого нет. Мы восхищаемся Наполеоном, он почему-то стал у нас таким чуть ли не героем, видя в нем не только талантливого полководца, но и там гения администрирования, создателя системы госуправления во Франции, законодателя. Это все, конечно, замечательно. Мы должны помнить о том, что амбиции, эго, безмерное честолюбие этого человека, ну и тех, кто его окружали, ну, в первую очередь его самого, они стоили Франции колоссальных потерь. Я не буду забрасывать вас цифрами, но запомните пропорцию. Если мы посчитаем с вами человеческие потери в Европе за годы наполеоновских войн в проценте от населения Европы той поры, как это ни страшно звучит, они немногим меньше, чем человеческие потери в проценте от населения в годы Второй мировой войны. Наполеон не строил концлагерей и газовых камер, но его тщеславие очень дорого обошлось Европе. И особенно Франция. С той поры Франция не имела больших военных побед, не имела больших успехов. Франция сдулась после Наполеона как великая держава. И все попытки его племянником Наполеоном III, французскими властителями времен Первой мировой войны, более поздние времена и говорить-то не буду, ничего не получалось. Потому что Франция выдохлась. Потому что после Наполеона даже средний рост французских мужчин уменьшился по разным оценкам на 5-7 сантиметров. Было выкошено мужское население. Экономика была разрушена полностью. Ради чего? Ради тщеславия, ради амбиций. Гордыня – мой самый любимый грех, как говорил дьявол в образе гениального Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола». Гордыня сожрала Бонапарта.

Вот в руках у меня сейчас образцовая офицерская пехотная шпага, утвержденная императором Павлом Петровичем, отцом Александра. Павел Петрович был большой любитель порядка во всем, и холодное оружие также максимально регламентировал. Все пехотные офицеры должны были быть вот именно с такими шпагами. Она довольно короткая, как вы видите, не дуэльного образца, потому что задача офицера не драться на шпагах, задача офицера идти в бой, вести солдат, руководить. Шпагой, может быть, что-то показывать. Дело дойдет до рукопашной, придется вынуть ее из ножен. С такими шпагами мы и победили французов. А еще у офицеров были вот такие замечательные шарфы. Не подумайте, что шарф носился на шее. Вообще, шарфы придумал Петр I, он их заимствовал из разных европейских армий. Это был отличительный знак офицера. Погон ведь не было. Шарф одевался через плечо, по-моему, через правое. Ну, я не буду его одевать, вы уж меня простите. И вот эти вот кисти завязывались сбоку. И вот так вот было видно офицера. При Петре эти шарфы были красно-бело-синего цвета, триколор. Но опять же, любитель порядка Павел I постановил, что все офицерские шарфы должны быть строго вот такие черно-оранжево-белые. Можно сказать, георгиевских цветов. Этот уже выцвел. Ну и, конечно, через плечо носить шарф было неудобно, потому что он спадал во время боя. Поэтому их стали просто завязывать на поясе. Разные были правила. Иногда их завязывали поверх мундира, иногда под, прямо на рубаху. Но когда Александр вел вот эту знаменитую, красивую военную форму, так называемую фрачного образца, она как фрак гражданский, куртка короткая, а потом такие длинные, заправленные в сапоги, брюки армейские, то шарф очень пригодился. Он как бы отделял короткую куртку от брюк, подчеркивал талию. Ну и вообще, человек с избыточным весом казался в этом шарфе крайне нелепо. Поэтому шарф способствовал стройности и хорошей фигуре. А еще одним знаком отличия офицера, помимо шарфа и эполет, эполеты я вам показывал, был вот такой традиционный офицерский горжет. Раньше горжеты носили рыцари средневековые. Он был большой, существенно больше этого, с высокими краями. Это был элемент рыцарского облачения, доспеха. Он защищал шею и чуть-чуть горло, вот сюда вот поднимался. Потом этот горжет стал просто в европейских армиях знаком отличия старшего по званию, старшего офицера. Он уменьшился в размере, но его по-прежнему вот на таком вот ремне по-прежнему носили на груди. В чем было главное свойство и главная полезность этого горжета? Понятно, что особо охранной функции он уже не носил, хотя, наверное, мог от пули на излете и уберечь все-таки металл. Главная задача горжета была, чтобы издалека солдат мог понять, кто перед ним стоит. Ну, шарфы одинаковые у всех офицеров, у генералов тут могли быть чуть-чуть края побогаче. А вот горжет, вот этот горжет золотой. Для того, чтобы определить офицерское звание от поручика до полковника, нужно было обратить внимание на цвет трех элементов горжета. Вот этот вот краешек, каемочку, основное поле и герб с орлом. Вот этот, видите, краешек золотой, поле золотое и герб золотой. Это полковник, это самое высокое звание. А у младшего офицера все бы это было серебряным. А у кого-то, например, краешек был бы золотой, а поле серебряным. Исходя из расцветок этих трех элементов, любой солдат мог сразу понять, как обратиться. То ли ваше благородие, то ли ваше высокоблагородие. Ну, а там, глядя на эполет, ведь мог стать и его превосходительством. Вот такая была немудреная, но очень мне нравится. Красивая форма у наших офицеров в 812 году. Ну, чтобы было вам понятно, вот то, что делали Сталин, Черчилль и Рузвельт, а потом Труман в Ялте и Потсдаме, создание так называемой Ялтинской или Ялтинско-Потсдамской системы мироустройства, это было не придумано. История повторяется, идет по спирали. То же самое стремился, и у него получилось, сделать наш Александр благословенный, он был главным двигателем
этой идеи создать послевоенную систему такого мироустройства в Европе, которая бы просто исключила саму возможность возникновения больших войн между европейскими державами. С этой целью в сентябре 1814 года по инициативе Александра в Вене, в центре Европы, был созван Общеевропейский конгресс, участие в котором приняли делегации большинства стран Европы. Шел конгресс 9 месяцев, выглядел нарядно, пышно и внешне довольно беззаботно. Тогда по Вене гуляла шутка, наверное, по-немецки это в рифму, в переводе не очень, но смысл будет вам понятен. Шутка такая. Император России за всех любит, король Пруссии за всех думает, король Дании за всех говорит, король Баварии за всех пьет, король Вюртемберга за всех ест, видимо, был обжора большой, а император Австрии за всех платит. Ну, платил, потому что принимающая страна. Почему Александр I за всех любит? Потому что он вообще любил женщин. И женщины его любили. Ну, Александр родился, и молодость его наступила в 18 веке, в веке особом, в веке галантном. И, в общем, отношения между мужчиной и женщиной, семейные отношения тогда были существенно свободнее в высшем свете, чем сегодня, это надо понимать. Ну и при том Александр был просто красив, высок, строен, блондин с голубыми глазами, хорошей спортивной фигурой, как бы сейчас сказали. На момент начала Венского конгресса ему всего-навсего 37 лет, молодой мужчина. И самое главное, он был невероятно обаятелен. Не случайно Наполеон писал о нем Жозефине. «Да будь он женщиной, я наверняка бы в него влюбился». Ну, скажем откровенно, Наполеон в этом отношении был не одинок. В Вене Александр за эти 9 месяцев прославился многочисленными любовными похождениями. Агенты венской полиции буквально сбились с ног, следя за Александром и перечисляя, с кем он как встречался, либо назначал свидание. Едва успевали фиксировать объекты интереса русского монарха из донесений венской полиции. Александр попеременно одновременно ухаживает, ухаживает за графиней Зичи, княгиней Леопольдиной Эстергази, княгиней Ауршперг, графиней Сечени, герцогиней де Саган и вдогонку княгиней Багратион. Княгиня Багратион, де-факто разведенная много-много лет назад, супруга погибшего князя Багратиона. При этом было недавно перехвачено его любовное письмо Луизе де Бетман. Ну, в общем, пользовался популярностью. Правда, честно говоря, я читал много воспоминаний про Александра. И мне сложилось такое впечатление, что он, вот он совсем не был таким сексуальным сластолюбцем. Ему просто очень нравились красивые женщины и нравилось влюблять в себя. Я вообще не уверен, что из всего этого списка графинь, герцогинь и баронесс у Александра со всеми были какие-то на самом деле отношения. Мне кажется, для него достаточно было убедиться в том, что он покорил сердце этой женщины, как говорится, довести ее до дверей спальни, а там под каким-нибудь предлогом смыться. Потому что, собственно, цель достигнута. Девушка его. А что там дальше возиться? Дальше неинтересно. Все там одно и то же. Возможно, я ошибаюсь, но у меня об Александре было именно такое впечатление. Для него процесс был гораздо интереснее. Результат. Я напомню, что Александр женился, точнее говоря, бабка Екатерина женила его очень молодым. 16-летний исполнилось. А невесте его было вообще 14. Они были очень красивые, выглядели как два ангела. Невеста его, естественно, была немецкой принцессой, как принято было в те времена. Но эти ранние браки, любовь продлилась недолго. Они там очень быстро друг другу охладели. Тем более, что не получалось совсем с детьми. Родилось две дочери. Обе они умерли в младенчестве. Ну, в общем, как-то не заладились отношения. У Александра появилась любовница Нарышкина. Кстати, он отнюдь не был бездетен физически. У него только от Нарышкиной было четверо детей, незаконнорожденных бастардов. Я думаю, что список этими не ограничивался. Но официального наследника у Александра не будет. И мы помним, к чему это приведет потом. К династическому кризису, которым пытались воспользоваться декабристы. Дальше произошло совсем интересно. Много лет Александр фактически
не жил со своей женой. У них были сложные отношения, они то соединялись, то разъединялись, то сближались. В общем, это целый сериал, достойный отдельной экранизации. Но очень интересная концовка их отношений. Уже взрослый Александр, уже за 40 лет, очень сблизился со своей женой. Сблизились они на почве общей увлеченности вопросами духовными, религией. Они вместе молились, ходили в церковь, ездили на богомолье. У них было очень много тем обсудить и духовную литературу, и художественную литературу. В общем, как-то с возрастом они стали очень близки друг к другу. И что поразительно, жена его стала тяжело болеть. По тем временам это было вполне нормально, когда женщина за 40 уже начинает испытывать проблемы со здоровьем. Александр очень трогательно и нежно к ней относился, очень о ней заботился. Умрет Александр, простудится и умрет, когда поедет в Крым специально готовить место для того, чтобы вывести жену из сырого петербургского климата. Хотел подобрать хорошее место, где жена могла бы провести побольше времени и подлечиться. Мало кто знает, что Александр был крестным отцом знаменитой английской королевы Виктории, той самой, которая дала название викторианской эпохи. Ну, наверное, самая знаменитая из всех английских королев в истории. И настоящее имя Виктории, данное ей при крещении, Александрина Виктория. Виктория – второе имя. Александрина Виктория в честь своего крестного отца, главного союзника Британии, императора Александра. Но потом со временем, вот англичане, понимаете, заревновали. Как-то Александрина из документов пропала, и стала она именоваться просто королевой Виктория. Что, видимо, не напоминать о русском крестном. Вернемся к Венскому конгрессу. Самый главный вопрос, который, конечно, всех союзников-победителей между собой ссорил, был польский вопрос. Александр хотел забрать России всю Польшу. То есть и австрийскую, и прусскую ее части. Союзники... Австрия, Пруссия, ну и особливо Англия, которой, казалось бы, до этого нет никакого дела, ни под каким предлогом не хотели Польшу России отдавать. Александр был непреклонен. Он заявил буквально следующее. «Я завоевал герцогство Варшавское, и у меня есть 500 000 солдат, чтобы его защитить». Ну, позиция. Дело, на самом деле, чуть не дошло до войны. Против России тайно решили выступить и Англия, и Австрия, и даже привлечь побежденную Францию. Они даже подписали тайную конвенцию на троих, где прописывали обязательства, поскольку солдат все они выставят, и даже назначили командующего. И все это во время Венского конгресса. Но вообще, честно говоря, здесь можно вспомнить, у нас очень много аналогий с этим временем. Опять же, можно вспомнить май 45-го года, коварство Черчилля с его проектом «Немыслимое» и решимостью начать при первой же необходимости войну со своим главным союзником, Советским Союзом, при поддержке США, Франции и пленных фашистских солдат. Но даже это коварство как-то меркнет перед хитроумием Англии, Франции и Австрии той поры. В общем, так получилось, что войны между союзниками счастливо помог избежать сам Наполеон. Ему надоело сидеть на острове Эльба и делать из Эльбы образцовый клочок земли. И через 9 месяцев вынужденного нахождения на Эльбе, а Наполеон молодой еще совсем, 45 лет, энергия кипит, а королевства маловато, он начал свои знаменитые 100 дней. В течение 2 недель, вернув себе корону Франции, заняв Париж и обосновавшись в марте 15 года в Королевском дворце, он, разбирая бумаги, обнаруживает там вот этот самый секретный протокол. Чуть не сказал Молотова-Риббентропа. Секретный протокол между Англией, Францией и Австрией о начале войны против России. Наполеон немедленно переслал этот документ Александру. Ну, понятно, переслал не для того, чтобы оказать ему любезность, а для того, чтобы поссорить своих союзников друг с другом. Александр проявил незаурядную выдержку. Документ принял к сведению, но никак не отреагировал. Ну, а дальше мы знаем с вами. Дальше Ватерлоо. Наполеон окончательно разгромлен. И как-то вот тема будущей войны с Россией рассосалась. Желающих не осталось. Все равно, тем не менее, России всю Польшу не отдали. Маленький кусочек Польши остался за Пруссией.
И один кусочек Польши остался за Австрией, включая город Львов. Кто забыл, Львов основан вообще-то русским князем и какое-то время находился в составе, дай бог памяти, Польши, как административный центр русского воеводства. Так и называлось. Ну, времена менялись. В общем, Львов стал австрийским. Это мне, кстати, напоминает замечательную шутку, опять же, образца 45-го года. Но мы не можем отойти от этих аналогий, когда в Ялте Черчилль категорически настаивал на том, чтобы Львов не отошел Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, а либо остался у Польши, либо у какого-то другого государства, той же Австрии. Говорил, почему мы должны отдавать Львов? Пусть он будет польским, ведь Львов никогда не был русским городом. Что Сталин ухмыльнулся и сказал, Львов не был русским. Зато Варшава была. Вопрос был снят. Варшава стала польской, Львов русским. Осенью 1815 года, по итогам Венского конгресса, складывается так называемый Священный Союз. Идейная основа Союза была определена Александром просто. Это необходимость, цитата, «действительного и непрерывного братства всех христианских народов на основе любви, правды и мира». Ну, звучит красиво. Союз был действительно призван сохранять незыблемость установленной системы международных отношений. Исходили из принципа поддержки действующей власти, поддержки правящих династий, кругового союза все защищают всех, все помогают бороться с любыми попытками свергнуть незаконным методом действующую законную власть. В этом, естественно, советские историки усмотрели страшную реакционность, потому что кто хочет свергнуть действующую власть? Либо силы внешние, но они от этого отказываются, подписавшись под Венскими соглашениями, под Священным Союзом. Либо силы революционные. Значит, Священный Союз носит реакционный характер, антиреволюционный. И государства отказывались от войны как способа решения конфликтов друг с другом. Так либо иначе, но благодаря Александру и его идеалистической идее невиданно долгий срок в мировой истории – 40 лет. С 1815 и до середины 1850-х годов, до Крымской войны, собственно. Европейские страны крупные не вели войн между собой. Это был большой и очень длительный два поколения мир в Европе. Несколько слов о реформах Александра после 1812 года. И, конечно, первое, что приходит на ум каждому из нас, кто учил в школе историю или хорошо литературу, Аракчеев, Аракчеевщина, военные поселения. Вообще идея военных поселений принадлежит Александру. Аракчеев – исполнитель. И Аракчеев был даже против. Он отговаривал государя. Но государь решил, и Аракчеев, как человек дисциплинированный, рьяно взялся за исполнение этого плана. Подтолкнуло Александра к этой идее посещение имения Аракчеева в деревне Грузино. Ну, собственно, Грузино называлось само имение, это в Новгородской области. К сожалению, сейчас имение этого не существует, оно полностью погибло в годы Великой Отечественной войны. Но имение тогда было образцовейшим. Ну, это было единственное имение Аракчеева. Там было 2000 душ мужского пола, крестьян. И оно производила настолько разительный контраст со среднестатистической русской деревней, что Александр не мог от этого не умиляться. Ну, Аракчеев, естественно, в имении поддерживал образцовый порядок. Чистые дороги, местами выложенные булыжником, местами с тротуарами. 2000 душ, вот это очень большое имение. Это огромное село с барским домом, с мельницами, с пароходом на озере. Аракчеев был большим сторонником технического прогресса. С больницей для крестьян, со школой бесплатной для крестьян. Все крестьянские дома чистые, построены и спроектированы по единому образцу. У большинства домов первый этаж каменный. Это вообще невиданная роскошь для России и Европы той эпохи. Первый этаж каменный, второй деревянный. Крестьяне выглядят чисто, опрятно, работают по расписанию. Оброк умеренный, барщина строго зарегламентирована. Ну и, конечно, достаток в этом имении был намного выше среднего по стране. Тем более для этой неплодородной новгородской земли. Конечно, имение поддерживало за счет выдающегося администраторского таланта Аракчеева. Он подобрал хороших помощников, и они вот это вот могли так содержать.
Рахчеев сам уделял этому очень много внимания. Ну и плюс там дисциплина, конечно, была. Не забалуешь. Пьянство, плети, что-то там отлыниваешь от работы, наказание. Внешние стимулы тоже присутствовали по полной программе. Но для того, чтобы всю Россию превратить в такие образцовые имения, нужно было иметь 1000 Аракчеевых. Этого у Александра не было. Однако он загорелся идеей, отталкиваясь от такого примера, завести так называемые военные поселения. Значит, идея военных поселений очень проста. Поскольку у России огромная профессиональная армия, рекрутская армия, это армия профессиональная, то есть жалование получают солдаты, небольшое, но получают, полное их содержание, полное их обмундирование, премиальные, уже более существенное жалование получают офицеры, плюс оружие, и армия многочисленная. По традиции у нас военный бюджет занимал до 50% от общего масштаба государственных расходов. Но поскольку у Александра было много направлений расходов, я как рассказывал вам позапрошлая лекция, чего стоила только одна программа развития учреждений образования, школ, гимназий, училищ, университетов по всей стране, денег хронически не хватало. Поэтому Александр придумал, как с помощью военных поселений секвестировать, уменьшить расходы на содержание большой профессиональной армии. Надо этих солдат поселить на землю, дать им возможность жить не в казармах, а в собственных домах, вместе с семьями. У солдат могли быть семьи, но где-то там далеко, в деревне, видят они их в отпуске раз в год и не каждый год. И дети там где-то там сами по себе. А так солдат будет рядом с семьей, у него будет участок или какое-то хозяйство, которым он будет заниматься. И за счет этого содержание армии будет существенно стоить меньше. Плюс к этому Александру виделось, что эти образцовые военные деревни будут такие же чистыми, упорядоченными, аккуратными, как образцовое имение генерала Аракчеева. Что получилось? Солдат, отслуживший в армии 10-15 лет, конечно, связь с сельским хозяйством утрачивал. И уж забыл давно, как пахать, боронить. Не для этого он служил и отвык от этой работы. Поэтому из солдат получались плохие крестьяне. Ему, конечно, было приятно, что жена с детьми рядом. Но это, в свою очередь, отвлекало от службы. А служба отвлекала от сельского хозяйства. А к сельскому труду он не привык. А тут еще офицеры. Хорошо, если толковый офицер, который помогает, а не мешает. Который как-то регламентирует и мотивирует. Но в большинстве своем по часам отбой, по часам подъем. Мы лучше вас знаем, в какое время доить вашу корову. В общем, вся эта избыточная регламентация только вредила настоящему крестьянскому хозяйству. Что вполне естественно. Это получался такой как бы совхоз в худшем понимании этого слова. Плюс к тому, поскольку из солдата плохой крестьянин, решили пойти по обратному принципу. А давайте мы из крестьян сделаем солдат. Крестьян где взять? Ну, частных нельзя, значит, остаются только государственные. Давайте мы из государственных крестьян сделаем солдат. В случае войны мы их на фронт мобилизуем. Они ведь в промежутках между сельхозработами будут у нас участвовать в маневрах и учениях. Получилось еще хуже. Крестьянин-то совсем не хочет быть солдатом. Ему эта военная служба мешает. Он к ней не готов. Он-то радовался, что от рекрутчины как-то избавлен. Третье. Это же не простой крестьянин. Это же вооруженный крестьянин, который знает, как обращаться с оружием. Одно дело крестьянский бунт в традиционной деревне. Ну, приедет туда урядник. Ну, на кучу случаев с десятком солдат. Ну, выстрелят они раз в воздух. И конец крестьянскому волнению. А здесь крестьяне вооружены. Любое крестьянское волнение в военном поселении – это серьезный вооруженный мятеж, который надо усмирять чуть ли не с помощью артиллерии. В общем, из этой благой идеи мало чего хорошего вышло. Тем не менее, Александр I проявлял упрямство, и военные поселения отчасти себя как-то финансово компенсировали. Поэтому Николай их не закрыл. Практика военных поселений действовала в нашей стране аж до царствования Александра II. Кстати сказать, к моменту Крымской войны почти треть русской армии как раз находилась в состоянии поселенцев. Была у Александра еще одна идеалистическая идея. Он хотел, чтобы вот эти вот государственные крестьяне, которые переходили в солдатский статус и получали не только дополнительные обязанности, но и некоторые особые отношения со стороны государства, особые привилегии, чтобы они стали как бы новым казачеством, новой опорой. Он видел в этом еще элемент освобождения крестьян. Это тоже были мечтания. Новым казачеством они, к сожалению, тоже никак не стали. Последние годы жизни
Александр очень сильно изменился. Вообще изменение характера Александра I – это тема для глубоких психологических исследований. И, наверное, то, как мы видим в гениальном романе Льва Николаевича Толстого, как меняется образ мысли, образ действия, какие душевные изменения протекают у боевого офицера Андрея Болконского, это ничто по сравнению с тем, как менялись помыслы и идеи, и характер Александра I. Один молодой Александр до смерти отца, до его убийства, в котором он оказался косвенно виновен. Совсем другой Александр после этого, уже на следующее утро. Один Александр преисполнен самых благих пожеланий, идей, республика, реформы, негласный комитет до начала войн с Наполеоном. Совсем другой Александр после Аустерлица. Он понимает, молодые реформаторы, романтика, это все прекрасно. Нужны практические люди, нужна армия. Нужны боевые офицеры. Нужны не романтики, идеалисты, нужны администраторы, которые будут строить налоговую систему, строить госуправление, обеспечивать эту армию, иначе государство рухнет. Корсиканец его растопчет, сделает очередной своей колонией, нарезанной на сектора, как он делал в Германском Союзе. Один Александр до 812 года, другой Александр после 812 года. Когда судьба его, судьба империи, судьба русского народа висела на волоске, когда Москва была объята пожаром, и после этого каким-то невероятным, чудодейственным образом враг бежит, теряет всю свою немыслимую армию, а армию, которую собрал Наполеон для вторжения в Россию, это самая большая армия в истории европейских войн на тот момент. По некоторым оценкам, до 680 тысяч штыков. И все это растворяется на просторах России. Это чудо. Это Господь спас Россию. Господь дал ему возможность покарать агрессора прямо в его

протестантами, с лютеранами, беседует со священниками, читает разные книги, посещает католические храмы. В Англии он даже с квакерами познакомился и детально интересовался особенностями их взгляда на божественное. Он окружает себя разного рода старцами, святыми людьми, иногда какими-то гадалками, мистиками, и вообще становится таким человеком мистически религиозным. Все это накладывается еще на его глубокий комплекс вины, вины в отцеубийстве. Чем становится он старше, тем чаще и больше он об этом думает. Александр I в последние годы жизни поражал окружающих странностями. Он часто уединялся, держался особняком. Близкие все чаще слышали от него мрачные высказывания. В его словах начинает сквозить пессимизм. Все его стремления перестроить жизнь как бы либеральным, демократическим путем упираются в реалии. Вот он хотел дать Европе свободу, а пройдет всего несколько лет после Венского конгресса, и начнутся революционные волнения, террор, убийства в Европе, брожение. Такая, знаете, арабская весна там будет в 1820-е годы. Это потрясет Александр. Он хотел им дать свободу и мир. А в ответ – убийство и революционный террор. Он очень много путешествует. Наверное, это самый путешествующий русский монарх со времен Петра I. Он проехал сотни тысяч верст, в основном по России. Маршруты поездок меня удивляют, даже вот с учетом сегодняшних средств транспорта, сапсанов, самолетов, экспрессов и хороших автобанов. Вот его путешествие осенью 823 года. Я специально опускаю название маленьких городов и населенных пунктов, где он останавливался. Просто мы их не знаем. Буду называть лишь те, что он на слуху. На самом деле остановок было гораздо-гораздо больше. Итак, Царское Село, Колпино, Шлиссельбург, Ладога, Тихвин, Рыбинск, Ярославль, Ростов, Москва, Серпухов, Тула, Мценск, Орел, Брянск, Чернигов, Бобруйск, Брест-Литовск, Ковель, Луцк, Каменец-Подольский, Могилев, Хотин-Бродслав, Крапивна, Тульчин, Умань, Брест снова, Великие Луки, Царское Село. Вы на машине попробуйте это просто проехать за рулем. Устанете. Не успеете еще. Осень следующего года, 2 месяца. Царское Село, Москва, Тамбов, Пенза, Симбирск, Ставрополь, Самара, Оренбург, Уфа, Златоуст, Миасс, Екатеринбург, Пермь, Вятка, Царское Село. Не успеем за 2 месяца проехать. Он буквально жил в карете. Где он только не побывал. Он добирался до киргизских степей, был в татарских семьях в Крыму и в юртах кочевников, посетил златоустовские заводы, спускался в миасские рудники, посещал госпитали, общался с арестантами, с ссыльнопоселенцами. Мне кажется, тут речь не только в инспекциях и совещаниях с местным начальством, которое он, безусловно, проводил. Мне кажется, он просто хотел лучше понять, почувствовать Россию не в Петербурге, не на Невском, не в Зимнем, а настоящую. Получить личное представление о своей стране. Все это было, увы, очень далеко от каких-то розовых картинок, нарисованных друзьями-младореформаторами. Не с этим ли связано разочарование, которое, как считается, постигли его в конце жизни? Поездки, к слову сказать, дают еще немало примеров вот личного милосердия Александра. Есть множество заметок. Александр едет и видит на берегу реки раненого крестьянина, бурлака травмированного. Приказывает всему этому кортежу остановиться, выходит из кареты, справляется о здоровье, узнает, в чем дело, собственноручно обрабатывает ему раны или перевязывает собственным платком кровоточащую руку, подзывает своего врача и, только убедившись, что крестьянин останется жив, что ему оказана необходимая помощь, продолжает дорогу дальше. Как-то он случайно увидел утопленника, чудом спасшегося, которого вытащили из воды, тут же позвал своих врачей, помог спасти этого бедолагу. Когда Александр умрет, в кармане его сюртука будет обнаружен конверт с бумагами. Этот конверт многие видели, но его иногда там доставал, клал обратно. Он никогда с ним не расставался. Все не могли понять, что такое за секретный конверт. Может, какое-то письмо особенное или, не дай бог, завещание. Вот гадка оказалась проста, просто в этом конверте на отдельных листах были записаны любимые молитвы Александра, которые он, видимо, читал в дороге. Александр, как никто, понимал будущих декабристов. Когда в 1821 году

году его известили о тайном обществе «Союз благоденствия», и агенты вручили ему список наиболее активных членов Союза в ожидании резолюции на их арест и проведения самого жесткого расследования, Александр не дал этому делу хода. Он просто бросил список в пылающий камин и сказал, что не будет карать этих молодых офицеров, так как в молодости и сам разделял их взгляды. «Не суди, да не судим будешь». Поэт Вяземский несколько десятилетий уже после смерти Александра как-то написал замечательные стихи. «Сфинкс неразгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь». Сфинкса северного не разгадали ни до гроба, он остался таковым и после гроба. В сентябре 825 года Александр направился в Крым. Целью поездки, как я вам и сказал, было, во-первых, инспекция местных крепостей, но и самое главное – подготовка подходящего места для пребывания его больной жены, Елизаветы Алексеевны. В Крыму он сильно простудился, не мог отойти от жара, но отправился в обратную дорогу. Остановился в Таганроге, где ему стало совсем плохо, и неожиданно, резко, 19 ноября, умер. Смерть Александра стала полной неожиданностью для всех. Ему не было еще и 48 лет. И самое главное, он ничем никогда сильно не болел. Был очень здоровый человек. Вскрытие царя – дело ответственное, и поэтому провели его не сразу, когда собрали большой врачебный консилиум, 10 врачей скрывали императора через 32 часа после его кончины. Составили очень подробный протокол. Этот протокол есть в архивах, его подписали все 10 лекарей. Современные медики, анализируя протокол, полагают, что, скорее всего, Александр умер от инфекционного менингита. Болезнь тогда совершенно смертельная. 3 недели его забальзамированные останки покоились там, где наступила смерть. Только потом их перенесли в церковь. Ввиду признаков разложения тела, крышка гроба была закрыта. Похоронили Александра возле отца Павла в Петропавловской крепости. Супруга его страшно переживала и пережила своего мужа буквально на несколько месяцев. Факт неожиданной, скоропостижной смерти абсолютно здорового молодого государя потряс общество. Никто не верил, не понимали, что произошло. То, что хоронили его в закрытом гробу, естественно, подливало масло в огонь. Появился слух, что Александра убили, а в гробу лежит другой человек. Потом появился слух, что Александр исчез, что он на самом деле жив. Специально убили какого-то похожего на него солдата. Слухи эти обрели вторую жизнь, когда спустя 10 лет в Сибири неожиданно появился некий старец, очень необычно выглядящий. Бродяг называл себя Федором Кузьмичом. Откуда он взялся, было непонятно. Это был высокий, статный человек по возрасту, примерно возраста Александра, с голубыми глазами, длинной седой бородой и очень чистым, благородным лицом. Самое поразительное, что этот взявшийся ниоткуда старец прекрасно разбирался в мировой политике, происходящих событиях в России, в мире, знал в деталях придворную жизнь, знал людей, знал, что где находится в Петербурге, как устроены дворцы, мог об этом долго и компетентно разговаривать. Молва тут же стала отождествлять его с покойным императором. Утверждалось, что люди, близко знавшие Александра, даже узнавали его в облике старца. Старец прожил долгую жизнь. Умер в 1864 году, уже сильно после окончания Крымской войны. В возрасте 87 лет, так и было записано в метрике, то есть год в год ровесник Александра. Его могила сразу стала местом паломничества. Самое поразительное, что туда ездили даже Романовы, в том числе и Николай II. И есть немало историк про то, что портрет старца Федора Кузьмича иногда очевидцы находили то в кабинете Александра III, то в кабинете Николая II. Официально власти императорской России относились к этому как к легенде. И оберпрокурор Победоносцев даже издал соответствующий рескрипт, который запрещал местным священникам распространять лживые и зловредные слухи о тождественности старца Федора Кузьмича и покойного императора Александра. В советское время, конечно, тоже все придерживались официальной версии смерти, но по другой причине. Если в царские времена уход действующего монарха неожиданно в религию, в мистицизм, отказ от власти, уход без имени в странствующие старца мог бы восприниматься как слабость государя, то в советские времена это было бы очеловечивание
реакционного мракобесного Александра I, отца Аракчеевщины, тоже было по нашим советским канонам историографическим недопустимо. В общем, опровергнуть эти слухи на самом деле так же тяжело, как их подтверждать. Можно было бы вскрыть гробницу Александра в Петропавловской крепости. Там же не просто гроб, там все это под мраморным полом, глубоко в нишах, в специальном саркофаге. Можно было бы вскрыть эту гробницу, провести анализы ДНК останков, если они там есть. Потом вскрыть гробницу Федора Кузьмича, если там находится на самом деле Федор Кузьмич, а не кто-то другой. Место его захоронения, как мы понимаем, сильно легендизировано. Потом как-то попытаться это сравнить с элементами крови, волос на одежде Николая II. И через вот эти генетические расчеты выяснить, кто кому является или родственником или нет. Я знаю, в свое время, опять же, в мою бытность работы в министерстве подобного рода экспедиции организовывались. Но все равно, скажу вам кратко, говорить об этом рано. И никаких доказательств верности этой легенды, достоверных, не существует. Загадка пусть навсегда останется загадкой. Вопрос в том, что по духу своему Александр вполне мог бы оказаться Федор Кузьмичем. Он мог бы быть тем человеком, который откажется от власти, которого никогда, вспомним, первые его годы желания уйти в частную жизнь, которого никогда не хотел, которого он всегда воспринимал как бремя и как искупление. И вполне мог бы так взять и уйти. Если бы это было так, если бы эта легенда оказалась вдруг правдой, то тогда бы мы сказали, что Александр не просто дважды искупил или попытался искупить свой грех отцу убийства. Один раз путем попыток преобразования своего отечества в более свободное, в более правильно организованное, а другой раз спасением своего отечества от завоевания, от наполеоновского вторжения. Но и личным примером искупил уходом в безвестность, с молитвой, с милосердием, отказом от самого максимума славы, власти и признания, которое было в мире того времени. За период царствования Александра население России выросло с 36 до 53 миллионов человек. Я сказал максимум признания в мире, потому что Россия действительно была при Александре на вершине всемирной славы, а ее монарх стал вершителем судеб континента. Масштаб того геополитического влияния, которым обладала империя после наполеоновских войн, не снился ни Петру Великому, ни Екатерине. Ну, может быть, единственное, да и то недостаточное сравнение – это влияние Советского Союза сразу после победы СССР во Второй мировой войне. Ну и то, честно говоря, все-таки одно дело наши были в Берлине, а другое дело в Париже. Об Александре много сохранилось в памяти памятных мест. Вот он не обделен в этом отношении монументальной пропагандой. Памятники Александру стоят в Таганроге, в Хельсинки, в Архангельске, в Выборге, в Турку. Есть замечательный памятник ему, недавно открытый президентом России, прямо в Александровском саду, около Кремля. Он такой очень классический, в стиле соцреализма, но зато там есть панно, если для безграмотных, бронзовые, где изображены основные деяния, великие, императора Александра. Ну и, конечно, самый замечательный из памятников ему – это Александрийский столб на Дворцовой площади в Петербурге. Куда похлеще Вандомской колонны Бонапартию в Париже. Именем Александра названа земля Александра I в Антарктиде, открытая, кстати, во время его царствования экспедиция Беллинсгаузена. Есть улицы, площади Александра и в Берлине, и в Хельсинки, но опять тот же самый Александровский сад в Москве, и Александровский парк в Петербурге. В 1814 году, после капитуляции Парижа, Государственный совет, Сенат и Синод совместно отправили к Александру депутацию с письменным ходатайством дозволить им возвести в Париже памятник императору при следующей надписи: «Александру Благословенному, благодарная Россия». Император категорически отказался. Он отказался от памятника. Александрийский стол будет поставлен его младшим братом спустя много лет после его смерти. Он отказался от наименования благословенного, написав следующее: «Это не соответствует тем чувствам умеренности и духу смирения,
который я стремлюсь внушить моим подданным. Да благословляет меня в сердцах своих народ мой, как и я в сердце своем благословляю оный». Ну, как бы не отказывался, но название «благословенных» так и закрепилось в отечественной истории. Ну и, наконец, вернусь к Александрийскому столпу. Знаете, этот уникальный совершенно памятник. Никто, наверное, не представляет, кроме специалистов, что у него нет фундамента. Точнее говоря, у него нет никакого крепежа. Это грандиозная колонна, сделанная из цельного куска гранита. Честно говоря, совершенно не представляю, как при том развитии техники во времена Николая I ее вообще доставили на Дворцовую площадь. Она стоит только под собственным весом. Это результат идеального архитектурно-математического расчета. Она стоит сама по себе. Ну, вот уже почти 200 лет. Кстати, устанавливали ее из горизонтального положения. Опять же, никакой техники, лебедка и веревка. Установили ее очень быстро, за 40 минут, в присутствии как раз Николая и 100 тысяч зрителей, которые собрались почтить память покойного императора Александра и поприсутствовать при установке, молниеносной, можно сказать, установке этой Александрийской колонны, этого чуда российской инженерной мысли. Так вот, стоит она сама. И это вот самостояние, самостоятельность, наверное, была одной из главных черт Александра, залогом его величия, словами Пушкина. Он умел в нужный момент принимать самостоятельные решения, не навязанные окружением, не те, к которым его подталкивали ненадежные союзники, Бонапарт, романтики, друзья по комитету, окружение, принуждавшее его к компромиссу с Наполеоном. Он умел принимать самостоятельные решения. Можно ли было править лучше? Ну, слушайте, легко искать блох в чужой работе. Вот вы бы оказались на его месте и попробовали бы быть лучше. Так что вспомним Александра добрым словом, благословим его память. Это был действительно один из самых редких государей на нашем престоле, который умел сочетать в себе властность, умение управлять и человечность, стремление делать окружающим благо. А вообще, вы знаете, именно при Александре было окончательно принято среди дворянства обращаться к друг другу только на «вы». Всегда, при любых обстоятельствах. Ни один фельдмаршал, ни один генерал, ни один князь не мог тыкать прапорщику. Тем самым он просто унижал сам себя. Это было категорически не принято. Пусть и не во всей стране, не во всей империи, но хотя бы в ее образованном слое люди начинали понимать, что такое честь и достоинство. А это очень важно. Спасибо. До следующих встреч. Пишите ваши отзывы, комментарии, ставьте оценки. Наш курс идет вслед за вашими пожеланиями. Спасибо вам за любовь к русской истории.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Ну что ж, еще раз здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. У нас тут случилась небольшая техническая неурядица, но будем надеяться, что в этот раз все пройдет достаточно гладко и без сбоев. В прошлый раз мы поговорили про то, как люди вообще пришли к идее, что живых существ надо делить на группы. Как им казалось, это следует делать. И на том моменте, когда господин Карл Линней в 18 веке предложил замечательный вариант систематики, которым мы пользуемся фактически до сих пор. Ну, безусловно, с рядом уточнений, конечно же. Но тем не менее. Вообще сегодня мы будем говорить про удивительных организмов. Мы будем говорить про животных, которые на животных, честно говоря, не слишком похожи. Порой настолько не похожи, что даже не придет в голову, что они – это животные. Но, правда, если посмотреть поближе, станет очевидно, что животные. У них нет органов, у них нет нервной системы. Это значит, что это животные, которые, в принципе, ничего не чувствуют. Это удивительно. Но прежде чем мы поговорим про этих существ, нам надо обсудить, а как они появились. Нам нужно, ведь понятно, что многоклеточные существа, а животные – это исключительно многоклеточные организмы. Они появились от каких-то более простых, от одноклеточных. Но как это случилось? От кого? Вот для того, чтобы понять, мы немножко продолжим разговор, который начали в прошлый раз. Как мы уже обсудили, в 18 веке Карл Линней живых организмов разделил всего на два царства – животные и растения. Ну, животные – это те, кто живут, растут и чувствуют, как-то реагируют на, не знаю, любое воздействие. А растения – те, кто… живут, растут, но особо никак реакцию на окружающую действительность не проявляют. И, ну, порядка 100 лет, чуть меньше, эта система была вполне себе непоколебимой, в ней никто дальше даже не сомневался, пока не появились более мощные микроскопы. Эти более мощные микроскопы позволили значительно лучше заглянуть в каплю воды и обнаружить там целый мир удивительных организмов, некоторые из которых были похожи, да, следующий слайд, пожалуйста, некоторые из которых были похожи на растений, а некоторые из которых были похожи чем-то на животных. Ну, в 19 веке предложили называть их протисты. Протисты переводятся на русский как первейшие. Это одноклеточные существа. Тогда же, кстати, очень удачно, примерно параллельно с этим, появилась идея, ну, которая оформилась в настоящую теорию, о том, что все живые организмы состоят из клеток. То есть, что есть некая клетка, как единица живого организма, и организм может состоять либо из одной клетки, либо из нескольких, либо из очень-очень многих клеток. Ну, например, как мы с вами. Было понятно, что вот с этими одноклеточными надо что-то делать. Но микроскопы были все-таки в 19 веке, мягко скажем, не такие, как сейчас. Люди понимали, что, ну, бегает там что-то, что-то у них внутри есть. А на кого они больше похожи? Какие у них свойства, какое внутреннее строение. Не было понятно, поэтому эту группу обозначили, но в отдельное царство не выделяли. То есть на протяжении всего 19 века было два царства – растения и животные. Следующий слайд, пожалуйста. А уже в 20 веке произошла настоящая революция. Дело в том, что, ну, во-первых, люди разобрались с ролью молекул ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, но я думаю, что само вот это сокращение ДНК большинство слушателей и зрителей слышало. Разобрались ученые, что именно молекулы ДНК несут информацию о признаках, о наследственных признаках организмов. Параллельно появились по-настоящему мощные микроскопы, позволившие заглянуть внутрь клетки, и стало понятно, что все организмы делятся на две огромные группы. Те, у кого молекулы ДНК заключены в ядро, это специальная структура внутри клетки, и те, у кого молекулы ДНК в ядро не заключены, а просто, ну, обычно у них одна кольцевая молекула ДНК, чаще всего болтается внутри клетки. И вот оказалось, что многоклеточные организмы, состоящие из многих клеток, у них у всех ядро есть в клетках. А вот одноклеточные поделились на две группы. Те, у кого ядро есть, и те, у кого ядра нет. Вот те, у кого ядра нет, ну, это, собственно говоря, бактерии в основном, их выделили в отдельное царство, назвали его прокариоты. И здесь следует упомянуть один небольшой биологический, ну, я бы сказал, секрет. Дело в том, что в биологии очень часто встречаются сложные термины, громоздкие термины, пугающие. Однако чаще всего эти термины – это просто несложные какие-то слова и понятия, переведенные на древнегреческий или на латынь. Ну или наоборот, переведенные из древнегреческого или латыни на русский. Вот слово «прокариоты» при всей его такой пугающности, оно на самом деле достаточно простое по значению. Если его переводить, станет понятно, что прокариоты – это доядерные. То есть организмы, не имеющие ядра. А вот к концу 20 века, ну, к началу последней четверти 20 века, к началу 70-х годов где-то, система из пяти царств живой природы. Это животные, ну, их никто особенно не трогал. Тут тоже в целом более-менее понятно. Стало понятно, что грибы – это, ну, вот точно совсем никакие не растения. Да, вот следующий слайд, пожалуйста. Никакие не растения. Грибы выделили в отдельное царство. Отдельным царством остались прокариоты. И все-таки, наконец-то, уровень царства придали одноклеточным организмам с ядром. Ну, вообще, если организмы без ядра называются прокариоты, доядерные, то организмы с ядром называются эукариоты, ядерные. Ну, вплоть с греческого эукариоты переводятся как такие по-хорошему ядерные, хорошо ядерные, настоящие ядерные. Вот именно эту систему, иногда в чуть-чуть измененном виде, преподают в школе. Однако в конце 20-го, начале 21 века эта система была пересмотрена и перекроена совершенно сильнейшим образом. Следующий слайд, пожалуйста. Вот если мы посмотрим на... Если мы посмотрим на то, как выглядит это эволюционное древо и деление на основные группы организмов с ядром, ну, организмов без ядра, прокариот тоже разбили на два царства, там, бактерии и археи, но про них сейчас не будем. А вот эукариот разбили на большое количество царств. Причем животные как были, так и остались. С растениями произошли некоторые перестановки, с грибами некоторые перестановки произошли. А самое главное, что вот это царство протисты, одноклеточные ядерные существа, оно разлетелось на самые разные царства. Некоторые из них попали в растения, некоторые попали в грибы, никто не попал в животных. Это важно, животные – только многоклеточные организмы. Ну, а некоторых из них выделили просто в отдельные царства. Вот здесь достаточно такие богатые слова: Резария, Амебазо, Экскавата. Разбираться в этой системе это действительно сложно. Если у кого-то возникает вопрос, а почему же, если ученые отказались от вот этой системы пяти царств, простой, понятный, казалось бы, логичный, почему в школе ее продолжают преподавать, все очень просто. Новая система пока не окончательно устоялась. И ну, не будем же мы каждый год переписывать учебники школьные. Поэтому когда, ну, лет, наверное, через 10-20 она устоится, тогда явно в школе будут преподавать ее. Мы не будем ее касаться, а сейчас поговорим про как раз тех самых одноклеточных организмов, содержащих внутри ядро с генетическим материалом. Но не будем говорить про вот эти вот какие-то сложные названия, а просто поговорим про то, как могут быть устроены их тела. Зачем нам это нужно? Это позволит нам значительно легче понять, а каким же образом появились-то животные, собственно, мы с вами. Первый вариант строения тела, про который мы поговорим, у одноклеточных организмов с ядром, это амебы. Ну, амебу в основном, я думаю, себе все представляют. Это нечто такое бесформенное, с постоянно вытягивающимися и втягивающимися лыжноножками, они же называются псевдоподии, исключительно одноклеточные организмы, размножаются, просто разделяясь пополам, питаются совершенно очаровательно, поглощая в себя, как будто обнимая своих жертв. Да, поэтому такая существует расхожая шутка, что объятия амебы убивают. Ну и, в принципе, ничего более подробного мы про них сейчас говорить не будем. Для нас важно, что вот организмы с таким вариантом строения тела, как у амебы, они попали в самые разные царства. То есть, действительно, есть группа существ, которых выделили, собственно, в амеб, но при этом и представители других царств могут иметь такую форму тела. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий вариант строения тела, про который мы будем говорить, это инфузории. Инфузории – умопомрачительные, одноклеточные ядерные организмы. Их клетки устроены настолько сложно, что долгое время одной из основных гипотез о том, как возникли многоклеточные организмы, было, что просто тело инфузории внутри разделилось на отдельные клеточки, и получился многоклеточный организм. Сейчас мы знаем, что это не так. Инфузории – это тупиковая ветвь эволюции, от них, видимо, никто не произошел. Но тупиковая не значит неудавшаяся. Тупиковая не значит проигравшая. Просто они достигли совершенства сотни миллионов лет назад, и, в общем, дальше им двигаться особенно никуда не надо. Поверхность их одноклеточного тела покрыта бесчисленным количеством ресничек, таких выростов, с помощью которых они и перемещаются. Но точно так же про них мы подробно говорить не будем. Чуть подробнее, следующий слайд, пожалуйста. Мы поговорим про жгутиконосцев. Ну, жгутиконосец – это тоже вариант строения тела одноклеточного организма с ядром. Жгутиконосцы есть в разных царствах. Что для нас интересно? Что по большей части это существа с одним или двумя жгутиками, ну, таким эластичным выростом, с помощью движений которого можно плыть. Но важно вот что. Интуитивно кажется, что жгутиконосцы должны толкаться жгутиком и плыть, держа жгутик сзади. Но на самом деле абсолютное большинство жгутиконосцев плавают, вворачиваясь жгутиком. Ой, прошу прощения. Да-да-да-да. Абсолютное большинство жгутиконосцев плавают, вворачиваясь жгутиком. вперед, а в воду, то есть жгутиком вперед. И только некоторые из них жгутиком толкаются. И вот на тех, кто жгутиком толкается, таких из огромного разнообразия жгутиконосцев всего порядка 150 видов. Следующий слайд, пожалуйста. Вот такие жгутиконосцы, которые жгутиком толкаются, они вворачиваются им в воду, они называются воротничковые жгутиконосцы. Существа очень милые, симпатичные, обаятельные. Ну, помимо вот этого одного жгутика, которым они отталкиваются, когда плывут в воде, вокруг основания жгутика у них такой воротничок очень изящный. И что самое интересное, среди них встречаются довольно странные организмы, которые живут не поодиночке, а образуют так называемые колонии. Вообще колониальный вариант строения тела для различных жгутиконосцев характерен, он у них часто встречается. В случае с одноклеточными организмами колониальный организм – это такая структура, в которой много одноклеточных существ, они живут объединенные общей оболочкой какой-то или погруженные в какое-то общее пространство, но при этом каждый член вот этой колонии достаточно индивидуален. То есть они не обмениваются практически веществами друг с другом, но они объединены вот общим телом, ну, на этом все и заканчивается. То есть это ни в коем случае не многоклеточный организм, это именно организм колониальный. И вот то, что воротничковые жгутиконосцы имеют такое строение клетки с одним жгутиком и воротничком, и то, что они образуют вот такие колонии, для нас в дальнейшем будет очень важным. Ну а теперь, так бегло пробежавшись по одноклеточным организмам с ядром, мы переходим к царству животные. Да, следующий слайд. Царство животные – фантастически разнообразное царство. Если в царстве растений – это ни в коем случае не камень в огород растений, конечно же, но тем не менее, в царстве растений большинство организмов имеют некий сходный план. Не все. Мы можем встретить настолько разных организмов, что порой это просто ставит в тупик. Самое главное, что общего есть у всех животных? Ну, во-первых, они многоклеточные, а во-вторых, их клетки, в отличие от клеток, например, тех же самых растений, не способны создавать вещества из углекислого газа и воды, с использованием энергии солнца. Этот процесс называется фотосинтез. Возможно, кто-нибудь о нем слышал, я думаю. Вот растения могут фотосинтезировать и сами создавать себе необходимые питательные вещества. Животные потребляют уже только готовые. Ну и еще всех животных объединяет план строения клетки. То есть если на уровне организма животные могут чудовищно различаться, то клетки животных устроены более-менее одинаково. В зависимости от выполняемых функций внутри организма они, конечно, отличаются. Понятно, что мышечная клетка и нервная клетка несколько отличаются, но план строения у них схожий, и он будет схожий у всех животных вообще. Сейчас мы будем говорить про самых примитивных животных. Ну, давайте так, точнее скажем, мы поговорим про наибольшую группу примитивных животных, с которыми более-менее понятно сейчас, что они находятся, где-то в самом основании вот этого эволюционного ствола, эволюционного древа животных, то есть что от них или от похожих на них организмов произошли все, и их план строения, он самый простой. Следующий слайд, пожалуйста. Это тип губки. Губки могут выглядеть по-разному, они могут быть разных цветов, могут быть бесцветные, цветные, мягкие, твердые, с различными такими скелетными элементами внутри. Ну, скелетными в данном случае имеется в виду просто каркас. Ну, то есть какие-то элементы, которые поддерживают постоянную форму тела. То есть есть губки, которую берешь в руки, она может сжиматься, если на нее нажать, а есть те, по которым можно, в общем, стучать, которые по ощущениям как такая каменная ваза. Видимо, но объединяет их все одно. У губок нет настоящих тканей. Это многоклеточные организмы, то есть клетки внутри их тел взаимодействуют друг с другом достаточно активно, но тканей у них нет. Что мы будем понимать под словом ткань? Ткань, ну, понятно, например, костная ткань, мышечная ткань, покровные ткани разные. Ткань – это некая группа клеток, которые имеют сходное строение, сходные выполняемые функции, сходное происхождение обычно, ну и плюс всякие элементы межклеточного вещества между этими клетками. Вот у губок мы настоящих тканей не увидим. Более того, у губок нет клеток, которые были бы похожи на нервные клетки. У всех остальных животных есть нервные клетки, то есть все остальные животные чувствуют. Губки нет, не чувствуют, но они по-настоящему безмозглые существа, вот на абсолютно 100%. Что не делает их менее увлекательными, разумеется. Помимо всего прочего, губки не способны к движению. У них нет настоящих мышечных клеток. Есть, правда, клетки, которые могут сокращаться, и есть губки, которые могут чуть-чуть шевелиться. Но обычно именно что чуть-чуть. То есть это такие прирастающие какой-нибудь поверхности штуковины. Казалось бы, ничего интересного, но если мы заглянем внутрь губки, разрежем ее, то увидим невероятное. Следующий слайд, пожалуйста. Мы увидим, что губка, ну, в самом простом варианте строения, это полый бочонок, у которого есть одно большое отверстие сверху и много маленьких отверстий по бокам. У некоторых губок эти бочонки срастаются в такую целую сеть бочонков, но исходно план строения именно такой. Через маленькие боковые отверстия вода засасывается, а через большое она выталкивается. Все. Губки при этом вот во внутреннем пространстве улавливают какие-то питательные частицы для себя. Главный вопрос – за счет чего осуществляется вот это течение воды? У них же нет нормальных мышечных клеток. Вообще, я сказал, что у губок нет настоящих тканей. Но у них есть разные типы клеток. И, грубо говоря, тело губки, ну, похоже на такую, не знаю, коммунальную квартиру, где живут очень разные жильцы. Если мы... Следующий слайд, пожалуйста. Посмотрим их поближе, то увидим, что внутреннее пространство губки выстлано клетками, которые называются хуаноциты. У них есть один жгутик. Именно за счет движения этого жгутика и создается ток воды. Поскольку жгутиков много, ток довольно сильный создается. И есть воротничок вокруг этого жгутика, что наводит нас на определенные мысли. Действительно, хуаноциты чертовски напоминают по своему строению воротничковых жгутиконосцев. Но к этому мы сегодня еще вернемся. Также у них есть клетки, которые снаружи покрывают тело губки. Ну, они называются пинакоциты. Ну, переводится как клетки доски с греческого. Цитос – это клетка. Они достаточно плоские и снаружи покрывают тело губки. Есть пороциты, клетки-дырки, которые образуют вот эти маленькие отверстия. А есть очень интересные. Между внутренним слоем хуаноцитов, клеток с и пинакоцитов снаружи, активно ползают так называемые амебоциты, клетки амебы. Они ползают, по-настоящему ползают, и делают огромное количество вещей внутри тела губки. Ну, во-первых, понятно, что когда биением жгутиков хуаноциты засосали в губку воду, на их воротничках задержались питательные частицы, они сами поели. Но каким образом поедят все остальные клетки? Так вот, амебоциты подползают к хуаноцитам и забирают у них часть еды и едят сами. Возможно, могут даже этой едой как-то обмениваться друг с другом. Ну, пинакоциты, они способны просто все, что на них осело, тоже вполне себе пожирать. Помимо этого, амебоциты выделяют внутри тела такие специальные иглы. Они называются спикулы. Это те самые скелетные элементы, которые придают губке твердость. В некоторых случаях эти иглы, ну, из чего-то совсем твердого, есть даже губки, у которых спикулы, фактически вот эти иглы, из стекла получаются. Собственно, это стеклянные губки. Могут амебоциты выделять, ну, такие более гибкие волокна разные. Поэтому бывают губки твердые, бывают достаточно мягкие. Но самое удивительное заключается не в этом. Самое удивительное, что амебоциты могут превращаться, внимание, в любые другие типы клеток. Не хватает где-то хуаноцита, амебоцит подполз, отрастил жгутик, воротничок стал хуаноцитом. Не хватает пинакоцита, подполз, и теперь он защищает губку снаружи. Пороцита не хватает, тоже не беда, подполз, стал пороцитом. Хуаноциты, кстати, ну, менее активны, но тоже могут превращаться в другие типы клеток. Вот такая возможность превращать одни типы клеток в другие, видите, здесь действительно получает СВО, оно многоклеточное, клетки там активно взаимодействуют, но при этом клетки все равно, ну, достаточно себе на уме, но заодно общее дело. Это позволяет губкам проявлять невероятные, по сравнению со всеми остальными животными, чудеса регенерации. Ну, регенерация – это способность восстанавливать собственное тело, утраченные его части. Если вы разорвете губку пополам, ну, при попадании в благоприятную среду у вас будет просто две губки. На четыре части четыре губки. Они легко отрастят себе все, чего не хватает. Грубо говоря, механическим воздействием губку под водой убить, ну, чрезвычайно сложно. Не, ее можно, конечно, достать, высушить или отравить чем-то, или пропустить через нее ток, но вот просто разрушив, даже если вы потрете ее между двумя камнями, скорее всего, не убьете. Более того, есть виды губок, с которыми можно делать совершенно немыслимые. Можно протереть их через железное сито, они развалятся фактически на отдельные клетки, и эти отдельные клетки сползутся и построят обратно тело губки, что и выглядит потрясающе, ну и потрясает как идея вообще. Интересно, как губки размножаются. Они могут, ну понятно, если губку порвали, то просто она размножилась за счет того, что теперь будет две губки, но специальные структуры для размножения, причем как для бесполого, так и для полового. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот здесь вот изображены структуры, которые называются геммулы. Если у губки наступают тяжелые времена, условия ухудшились. Ну, например, для наших пресноводных губок, которые живут у нас в реках, озерах, губки в основном вообще это морская группа организмов. Но среди них не то чтобы очень много, но достаточно много крайне интересных пресноводных видов. Так вот, наши пресноводные губки, они обычно каждую осень разрушаются, просто потому что им в полутьме подо льдом очень неудобно существовать. Почему, кстати, мы отдельно поговорим, но это тема для отдельного разговора. Так вот, если у губки наступают неблагоприятные времена, то она внутри своего тела формирует такие, ну, как будто капсулы с толстой оболочкой, истыканные изнутри вот этими иглами, которые придают им дополнительную прочность. Эти капсулы называются геммулы. Когда губка разрушается, геммулы оседают на дно и ждут. Как только условия становятся благоприятными, ну, например, весна настала, они вскрываются. Внутри геммулы находятся амебоциты. Амебоциты выползают и начинают делиться и формировать новую губку, превращаясь в разные типы клеток. Причем удивительно, что геммулы могут даже высыхать и некоторое время проводить без воды. Они могут переносить промерзание до минус 80, а некоторые даже до минус 100 градусов. То есть это крайне устойчивые структуры. Но помимо бесполого размножения, у них есть половое. В теле губки некоторые амебоциты становятся яйцеклетками и сперматозоидами. Сперматозоиды выбрасываются стоком воды из тела губки, улавливаются соседними губками, улавливаются внутри них хуаноцитами. Дальше, соответственно, амебоциты транспортируют. Здесь опять играют роль амебоциты, транспортируют этот сперматозоид к яйцеклетке, и из оплодотворенной яйцеклетки зиготы получается личинка, которая тоже со временем просто выталкивается из тела губки. Следующий слайд, пожалуйста. Личинки губок – существа достаточно потешные. Да, вот на такую плавающую волосатую голову похожи. У них бывают разные типы личинок. Ну, вот этот тип личинок называется, например, паренхимула. Личинка планктонная, то есть ее переносят течением воды. Планктонные организмы – это организмы, которые несомы водой, но их несет вода, но сопротивляться ее течению они совершенно не в состоянии. Так вот, их несет течением, а дальше они в каком-то месте оседают на дно и формируют новую губку. А здесь мы упираемся в очень интересный вопрос. Мы практически уверены сейчас, что губки – это наиболее примитивные животные. То есть от них должны были произойти все остальные животные, все разнообразие. Но согласитесь, довольно сложно представить себе происхождение подвижных организмов от вот таких вот сидячих на месте, не умеющих даже шевелиться нормально. Представить себе, как человек произошел от рыбы, ну, еще возможно. Как рыба произошла от более примитивных многоклеточных подвижных организмов, тоже. Но от губки-то как? И тоже в конце 20 века появилась очень оригинальная идея. Дело в том, что личинки губок удивительно напоминают те предполагаемые промежуточные стадии между колониальными одноклеточными, ну, то есть когда несколько клеток просто живут вместе, и настоящими многоклеточными организмами, которые на протяжении почти 200 лет воображали себе умы ученых. Следующий слайд можно? Ну вот здесь вот даны изображения разных предполагаемых вариантов того, как из колониальных одноклеточных организмов слева могли появиться предки настоящих многоклеточных справа. Самое главное, что многие из них, ну, особенно вот самые нижние фагоцителы, да и которые над ней тоже, удивительно напоминают по своему строению личинок губок. Как такое могло получиться? Каким образом личинки каких-то организмов могли теоретически стать предками других? У животных встречается удивительное явление, которое называется неотения. Неотения – это способность организма размножаться на личиночной стадии. В результате какой-нибудь мутации или сбоя в работе организма. Но так или иначе. Давайте мы попробуем себе представить, что вот у каких-то древних губок или похожих на них организмов личинки вдруг произошла какая-то мутация, сбой, и перестали взрослеть, а стали размножаться прямо на стадии вот таких вот подвижных планктонных организмов. Решили, что вот эта скучная жизнь прикрепленного фильтратора, она не для них. Что им больше по нраву жизнь существа, которое носит туда-сюда океанские волны. Это, конечно, безусловно, шутка, решить они ничего не могли. Просто потому что нервной системы у них нет. Но, тем не менее, если мы предположим, что в какой-то момент личинки очень-очень древних губок начали размножаться на личиночной стадии, то нам значительно проще будет вывести из них всех остальных подвижных многоклеточных животных. И таким образом может оказаться, что мы не просто потомки губок. Одна эта мысль уже сложно укладывается в голове. Возможно, мы потомки личинок губок, которые не захотели взрослеть. Что здесь важно? Вот этот вариант происхождения подвижных многоклеточных существ от губок, которые я рассказал, это гипотеза. Это даже не теория. Разница между гипотезой и теорией достаточно простая. Гипотеза – это предположение, которое не противоречит имеющимся данным, а теория – это гипотеза, которая прошла какую-то проверку исследованиями. Вот здесь все очень сложно, потому что основной материал для эволюции организма этапах, а здесь речь идет там о 600-700 миллионов лет назад. Он палеонтологический, то есть мы должны найти окаменелости. Но как можно догадаться, если ты маленький, планктонный и без чего-то твердого, без скелета, то шансов окаменеть у тебя не очень много. Шансов, что найдут твой отпечаток, тоже минимальное количество. Поэтому пока нам не удалось проверить эту гипотезу и даже перевести ее в разряд теории. Но будем надеяться, что с развитием наших молекулярных методов, способностей заглядывать вглубь взаимодействия генов, мы этот клубок, возможно, как-нибудь сможем распутать. Ну что ж, мы поговорили сегодня про удивительных существ, которые, скорее всего, являются не просто нашими предками, а предками всех животных вообще. Так, вопросы теперь.
2: Я сейчас попробую озвучить из чата вопросы. Выбрать их.

0: когда мне вопросы озвучат.
1: Сейчас, секундочку.
0: И сразу же начну на них отвечать.
1: Пожалуйста, дети, уйдите из этой. Уйдите из этой комнаты, пожалуйста.
0: Все еще в ожидании вопросов. Александр, вы мне их ВКонтакте можете пересылать, например, просто.
1: Это будет дольше. Так, вопрос. Я слышал, что человеческие сперматозоиды очень похожи на жгутиков по строению. Это так?
0: Человеческие сперматозоиды действительно отдаленно напоминают жгутиконосцев, но именно что отдаленно. Для нас важно следующее, что когда они плывут, они толкаются жгутиком, то есть жгутик у них сзади, а они вворачиваются. Например, сперматозоиды растений, они жгутиками вворачиваются и плывут жгутиками вперед. Это, собственно, еще одно доказательство того, что мы, ну, как, впрочем, и все остальные животные, скорее всего, произошли от тех самых воротничковых жгутиконосцев, от единственных жгутиконосцев, которые жгутиком толкаются, а не ввинчиваются. Следующий вопрос. Да. Пока все еще жду вопросов. Просто сегодня...
1: Вы вроде не сказали, что про сине-зеленые водоросли, почему их выделили в отдельное царство?
0: С сине-зелеными водорослями все интересно. Ну, во-первых, называть их сине-зеленые водоросли сейчас не очень верно. Это запутывает. Вообще, слово «водоросли» – это не какой-то таксон, не какая-то систематическая группа. Это обобщенное название для растений и похожих на них организмов, тела которых состоят либо из одной клетки, либо колониальные, либо из многих клеток, но при этом не имеют настоящих тканей. Сейчас те, кого раньше называли водорослями и помещали в царство растения, раскиданы, опять же, по нескольким царствам. А сине-зеленые водоросли, их лучше называть цианобактерии или сине-зеленые бактерии, потому что это вообще прокариоты, то есть ядра у них нет, у них генетический материал без ядра, находится в клетке. Это настоящие бактерии, но другое дело, что цианобактерии, сине-зеленые бактерии, бактерии достаточно странные. Это такие, знаете, бактерии, которые, ну, очень захотели быть похожими на эукариотических организмов с ядрами, хоть в чем-то. Ну, например, для цианобактерий характерны значительно большие размеры тела, не для всех, но для некоторых значительно большие размеры тела, чем в среднем для бактерий. И есть цианобактерии, которых можно увидеть невооруженным глазом, прямо взять в руку. То есть вы можете бактерий непосредственно взять в руку. Но именно поэтому с ними была некоторая путаница, но она довольно быстро разрешилась, когда заглянули к ним внутрь клетки. В общем, это вполне себе бактерии. Следующий вопрос.
1: А что насчет трихолоплакса?
0: Великолепный вопрос. Трихоплакс адгеренс – существо не просто загадочное, а очень загадочное. Мы вернемся к разговору о нем обязательно. С этим существом много непонятного. Ну, я вкратце скажу. Это организм, который претендует на то, чтобы быть еще более примитивным животным, чем губки. И помните, в самом начале, когда я говорил про то, что сегодня мы будем говорить про самых примитивных животных, я оговорился, что мы будем говорить про большой тип самых примитивных животных. Действительно, есть трихоплакс. но

0: с ним есть ряд вопросов, очень интересных. Про него чуть-чуть погодя. Нам нужно будет сначала познакомиться с несколькими группами просто устроенных животных, а вот потом мы попытаемся все-таки воедино собрать вот этот узел, кто от кого произошел, и там масса интересного, включая трихоплексы. Следующий вопрос.
1: Так, сейчас. А бывают ли подводные грибы?
0: Бывают ли подводные грибы? Верный ответ. Подводные грибы бывают, безусловно. Их достаточно много. Но все зависит от того, как понимать границы царства грибы. То есть, если понимать границы царства грибы, помните, я сказал, что вот была система из пяти царств. Потом ее перекроили, перераспределили существ несколько. И да, подводные грибы бывают, но они по строению клеток похожи на все остальные грибы, но это не те существа, которых мы представляем себе, когда говорим слово грибы. Когда мы говорим слово гриб, мы представляем себе плодовое тело там, белого гриба, мухомора, шампиньона, гриб-трутовик какой-нибудь. На самом деле грибы бывают очень разными, и подводные среди них тоже у них замечательные организмы. Вот, но мы просто сейчас физически никак поговорить про них не успеем, потому что грибы – это большое царство, с которым нужно подробно разбираться. Следующий вопрос.
1: Если губки могут строить скелет из стекла, а может ли их можно использовать в строительстве, выращивать дома из губок?
0: Можно ли выращивать дома из губок? Знаете, человечество очень давно использует губок для своих нужд, потому что вот этот план строения их тела, он очень удобный для решения целого ряда вопросов. Ну, дом из губки, конечно, выращивать неудобно. Во-первых, губки все-таки обычно существа небольшие. Есть, конечно, рекордсмены там под 2 метра, но не больше. И стекло, да, у некоторых губок спикулы, вот эти иглы, действительно фактически из стекла, но стекло можно сделать значительно проще. Для этого, в общем, губок выращивать не надо. Но губок используют. Как вы знаете, губка, вообще слово губка, когда мы произносим сейчас, мы в первую очередь представляем себе не губку животное, а губку, посудомоечную губку, губку, которой мы в ванной моемся. Ну, исходно для этих целей тоже использовали и вполне используют и сейчас. Правда, стоит дороже, чем из синтетических материалов. Вполне себе настоящих губок. То есть, если мы извлечем губку из воды и останутся только вот те самые скелетные элементы, а повторюсь, а у некоторых губок это такие жесткие, стеклянные или из других, в общем, жестких материалов скелетные элементы, а у некоторых они вполне себе мягкие. Такими губками как раз можно мыться, например. Или из губок, вот из пресноводной губки, которая называется бодяга, делают мазь от синяков. Ну, просто потому, что у нее как раз там очень маленькие такие иголочки, и их, если втирать мазь с такими иголочками в тело, то, в общем, синяки быстрее в этом месте рассасываются. А еще, и это, наверное, самое странное, в 20 веке сейчас уже, правда, не используются, сейчас есть синтетические материалы, из которых можно это делать, губок использовали для пластической хирургии. Ну, например, я думаю, многие слышали про Мерлин Монро. Вот у нее при рождении был не такой идеальный подбородок. Ей вшили туда специальный, как бы, протез, небольшой имплант, вернее, из губки. Но из такой губки, которая, в общем, только из органических веществ состоит ее скелет, соответственно, если его хорошо прокипятить, разумеется, чтобы там ничего не было, то, попав в человеческое тело, наши ткани, ну, не так, как губки, способны к регенерации, но все-таки способны, обрастают его, и со временем он даже там практически рассасывается, но зато остается вот измененный контур лица. Но, повторюсь, сейчас все-таки для этого обычно используют, в общем, синтетические материалы, а раньше действительно в пластической хирургии губок использовали. Следующий вопрос.
1: Слышал, что первые эукариотические останки нашли 2-1,8 миллиарда лет назад. Это так?
0: Значит, про появление эукариотических организмов, то есть организмов с ядром. Здесь все очень непросто. По причине, которую мы уже обозначили. Нам удобно изучать динозавров, да и других позвоночных животных. У нас есть твердый скелет, причем достаточно крупный. Эти скелеты хорошо окаменевают. Удобно изучать моллюсков. У них есть раковины. Удобно изучать кораллов. Удобно изучать вообще существ со скелетом. А если у существа нет какого-то скелета твердого, изучать его не очень удобно. Есть одноклеточные организмы. Ну, например, такие удивительные создания фораминиферы и некоторые другие, которые выделяют раковины, прекрасно сохраняющиеся в геологической летописи в виде окаменелостей. Но понятно, что значительная часть и многоклеточных-то мягкотелых организмов чрезвычайно плохо сохраняют окаменелостей. Что уж говорить про одноклеточных. Поэтому, ну, да, ориентировочные даты, которые мы сейчас даем для появления эукариотических организмов, ну, это 1,5 миллиарда лет и несколько старше. Но пока нам уточнить это достаточно сложно. Там есть тоже много интересных вещей, но это, в общем, предмет для совершенно отдельного разговора. Следующий вопрос.
1: Вирусы выпадают, даже не прокариоты?
0: С вирусами. Вот если говорить про вирусы, то здесь мы подходим к вопросу, который, казалось бы, вообще не должен возникать. Кажется, что провести границу между живым и неживым очень просто. Вот дерево, оно живое, а вот оно высохло, оно уже не живое. Или вот курица, она живая, бегает по двору, а вот ей голову отрубили, вот она уже не живая. Или кирпич лежит, но он же явно не живой. А в реальности провести границу между живым и неживым не так-то просто. Если не углубляться сейчас вот в разговор про разграничение живого с неживым, то одними из основополагающих, основных свойств живого является способность воспроизводить себе подобных и способность поддерживать постоянство внутренней среды, гомеостаз. Ну и, соответственно, следствием этого является обмен веществ, что у него внутри протекают какие-то реакции, отличные от того, что протекают снаружи, а из этого следует, что существо должно быть как-то отграничено от окружающей среды. Вирусы могут размножаться, но им нужна для этого клетка. Без попадания в клетку хозяина вирус размножаться не может. У вируса, когда он просто где-то снаружи болтается, нет никакого обмена веществ, нет никакого постоянства внутренней среды, которое бы он активно поддерживал. Поэтому вирусы, знаете, иногда так называют плохие новости для клетки в белковой оболочке, что это как бы вирус, это ДНК или РНК, нуклеиновая кислота какая-то, либо дезоксирибонуклеиновая, либо рибонуклеиновая кислота, обычно обернутая в оболочку из белков. Попадает в клетку, использует все системы клетки для собственного воспроизводства. Ну, дальше клетка значительном числе случаев страдает, и это заканчивается ее смертью. Соседние клетки при этом заражаются. Например, такой вариант может быть взаимодействие. Так или иначе, если уточнить формулировку, то можно сказать, что жизнь возможна только в клетке. Как возникли вирусы? Чем они являются? Являются они более древней формой существования ДНК и РНК? Или, наоборот, они произошли от каких-то радикально упростившихся внутриклеточных паразитов? Мы тоже пока не знаем. Это огромное количество, в общем, вопросов здесь существует. Есть ряд гипотез и теорий. Но в таком самом простом определении живого, да, вирусы – это не вполне живые структуры. Следующий вопрос.
1: Что такое знаменитая капля из британского зоопарка? И как она запоминает что-то, если у нее нет нервной системы?
0: Вы говорите сейчас про великолепное существо, которая относится к такой группе организмов, как миксомицеты или слизевики. По большей части, вообще слизевик – это скорее форма жизни, форма даже жизненного цикла, я бы сказал. Но абсолютное большинство слизевиков, оно попадает внутрь амеб. Если мы уж отвечая на этот вопрос, помните, вот была в начале в самом вот это развесистое дерево, которое сейчас выделяют, там была группа амебозоа. Вот в группу амебозоа попадают как раз амебы, и туда же абсолютное большинство вот этих миксомицетов попадает, слизевиков. Удивительные создания, которые на некоторых стадиях своего жизненного цикла существуют как отдельные амебы, а на некоторых сползаются в единую такую суперамебу, причем у некоторых видов они даже не просто объединяют клетки друг с другом, сцепляют, а теряют границы между клетками, и вот эта вот структура, такая суперамеба, она называется плазмодий, может быть, по площади несколько квадратных метров, правда, не так, как в фильмах ужасов, что ползет какая-то неведомая слизь и съедает все на своем пути. По площади-то она может быть несколько квадратных метров, но толщиной-то обычно все-таки буквально в одну клетку, и вообще скорее выглядит как такая сеть ползущая. Но у слизевиков действительно, да, собираются они в такую вот суперамебу для того, чтобы сформировать плодовое тело, споры и расселиться. Потрясающие организмы, тоже про них, в общем, надо рассказывать, конечно, отдельно, но так или иначе, у слизевиков действительно есть ряд удивительных, не то чтобы способностей, но свойств. Нельзя сказать, что они что-то запоминают. Конечно же, они ничего не запоминают. Но они выбирают наиболее оптимальные варианты продвижения вот этого плазмора, потихоньку, медленно, но ползет. Но, опять же, для того, чтобы совсем полноценно ответить на этот вопрос, надо поговорить про слизевиков. Они удивительные. Следующий вопрос.
1: Пожалуйста, к какому царству можно отнести такой организм, как чарния?
0: Хороший вопрос. Он волнует не только вас. Он волнует огромное количество людей на протяжении, уже многих десятилетий. Чарния – это организм, который относит к такой группе существ, как вендобионты, существа, которые жили в венский период, который чаще называется эдиакарский. Действительно, это всю историю геологическую нашей планеты можно разделить на периоды. Периоды объединяются в эры, эры объединяются в эоны. Эоны – это совсем большие. Вот мы сейчас живем в фанерозойском эоне, он длится примерно там 541 миллион лет, 540-541 миллион лет. А вот до него, да, и на протяжении фанерозойского эона жизнь более-менее, ну, по крайней мере, животная жизнь, царство животных представлено тем разнообразием, с которым мы в целом, ну, понимаем, кто куда относится. Конечно, 500 миллионов лет назад в океанах жили существа отличные от тех, что живут сейчас, но мы хотя бы можем, посмотрев на них, сказать, ну, это, наверное, вот к такому типу относится, это к такому. Ну, это, конечно, непонятно к какому, но, наверное, выделим его в отдельный тип. А вот в самом конце предыдущего эона, протерозойского эона, был период, Ясикарский период, когда существовали очень странные организмы. Их как раз называют вендобионты, чарни, дикинсони, трибрахидиум. Странные создания. В целом по размерам и по формам тела они скорее, наверное, хочется посчитать их животными, но поскольку они были мягкотелыми, есть несколько мест на планете у нас, например, на Белом море или в Австралии, где в силу, видимо, каких-то уникальных особенностей захоронения, несмотря на то, что они мягкотелые, они сохранились. И мы знаем, что у них есть ряд отличительных особенностей, которые не позволяют их с уверенностью отнести к царству животные. Ну, например, ни для кого из них не показано нормального рта. Тип роста у них немножко другой. Ну, не будем, в общем, углубляться сейчас. Там нужно будет терминологию вводить дополнительную. Тем не менее, мы знаем, что в конце предыдущего эона, крупного геологического отрезка времени, океаны нашей планеты населяли странные создания, причем с размерами до там метра, даже чуть больше. Но мы не знаем, куда их отнести. Мы даже не знаем наверняка, точно ли они двигались или не двигались. Более того, относительно недавно обнаружилось, что в этот же период, в Ядиакарский, в отложениях этого периода найдены отпечатки следов. Хотелось бы думать, что это следы какого-то многоклеточного организма, а оказалось, что есть крупные амебы, а амебы бывают очень большие. Ну, не как в фильмах ужасов, но достаточно большие, то есть сантиметры. Есть амебы, которые при передвижении оставляют похожие отпечатки. То есть мы даже наверняка не можем сказать об их уровне клеточности, что это было. Поэтому пока на ваш вопрос, увы, ответа нет. Если он вас интересует, можете заняться им. Тут, в общем, наука ждет человека, который все-таки разрешит этот вопрос. Кому же относятся такие существа? Следующий вопрос.
1: Пока не вижу новых вопросов.
0: Ну, тогда, наверное, все по времени, да, уже?
1: Да, и так
0: долго.
1: А, вот еще один последний вопрос.
0: Ну что ж.
1: Последний вопрос.
0: Давайте последний вопрос. Да.
1: Для дикинсонии, кажется, нашли следы белков, изотопов. Уже не помню статью. Именно животных.
0: Вопрос. Значит, что касается наличия белков в различных окаменелостях. Когда мы, то есть сейчас мы действительно стоим на пороге, она происходит сейчас, революции, потому что оказывается, что, ну, в отличие от там нуклеиновых кислот, ДНК, РНК, белки могут сохраняться очень долго, и хотя бы в некоторых формах. И действительно, видимо, в окаменелостях можно обнаруживать их остатки. Когда мы говорим про возрастные рамки, ну, в общем, это возрастные рамки порядка 600 миллионов лет. Здесь еще очень далеко до того, чтобы конкретно разобраться, Поэтому, в общем, новые статьи появляются и будут появляться явно. Будем надеяться, биохимические методы и разные молекулярные еще все-таки позволят нам с такими вещами, ну, в течение ближайших 10-20 лет разобраться и понять вообще, что где может сохраняться, что, что интерпретировать и так далее. Так, все? С вопросами, наверное, да?
1: Ну, тут такой вопрос про амебу. Можно ли ее в банке разводить дома?
0: Амеб можно. Но есть как бы вполне себе пресноводные амебы. Их можно разводить дома в банке, но им нужен очень специфический состав воды для того, чтобы они успешно развивались. Это все не секрет. Можно просто в интернете найти состав такой среды, в которой амебы живут, но сразу могу сказать, что культивирование амеб – это непростая задача. То есть это не то домашнее животное, которое посадил, и оно просто живет. Этим действительно надо заниматься. Хотя если действительно завести дома культуру амеб, то заводить культуру амеб, правда, надо обязательно с микроскопом вместе, чтобы можно было ими полюбоваться. Это действительно эффектно. Ну что ж, наверное, тогда...
1: Все.
0: Спасибо за внимание.
1: Спасибо вам за терпение.
0: Да, спасибо. До встречи. До встречи.
1: До свидания.
0: До свидания.

Всем доброе утро! С вами утренний отбор. Как известно, скоро наступит замечательный праздник – Хэллоуин. И значит, самая пора вспомнить о различных чудовищах и монстрах. Ну и как вы думаете, о каком монстре может рассказывать палеонтолог? Ну, понятное дело, о Лохнесском. Давайте попытаемся вспомнить, что же это за чудище, где оно обитает и что оно из себя представляет. Хотя, чего кривить душой, я думаю, что все прекрасно помнят, что это плезиозавр, который вот живет в Шотландии, периодически высовывает голову из-под воды и ждет, пока кто-нибудь сделает селфи. И один из самых известных кадров был сделан еще, по-моему, в 40-х годах прошлого века. Его называют «снимок хирурга», потому что сделал его действительно почетный хирург. И долгое время он считался отличным доказательством того, что лохнесское чудовище действительно существует. Знаете, все бы неплохо, да только сам же этот почетный хирург гораздо позже, уже, по-моему, то ли в 80-х, то ли в 90-х годах, признался, что все это было фейком, и что кадр был специально подстроен, и что специально он искупал модельку, которую так красиво сфотографировал. Так что, увы и ах, но самое главное доказательство существования лохнесского чудовища, ну, несколько развалилось. Да и вообще, кто уже только это Несси не искал? Уже и подводные аппараты его какие-то искали, и озеро сканировали, и вот нашли только модельку, которую запустили при съемках фильма, по-моему, в 50-х годах, и потом благополучно там утопили. А вот самого Несси что-то так и не нашли. Больше того, говорят, что рыбы там, честно говоря, маловато. На таком количестве рыбы можно прокормить разве что, ну, штук 15 лохнесских чудовищ. Ну, прямо скажем, для долго существующей популяции это маловато. Ну а с точки зрения палеонтологии могу вам честно сказать, что вот то чудище, которое было сфотографировано на знаменитой фотографии, это кто угодно, но уж абсолютно точно не плезиозавр. Дело в том, что ни один уважающий себя плезиозавр никогда бы не смог вот так задрать шею. У него просто-напросто для этого шею надо было бы сломать в нескольких местах. Больше того, ни одного нормального плезиозавра, ни одного, ни нескольких горбов также нету. Поэтому, ну, с точки зрения анатомии, если даже вот какое-то чудище, как то, что описывают, плавает в озере Лохнесс, ну, это кто угодно, но только не плезиозавр. А вот плезиозавры действительно когда-то жили, и жили они во многих местах, и, что особенно приятно, жили они в том числе на территории России. Ну и, пожалуй, что пора перейти к нашему лохнесскому чудовищу, которое обитало, ну, прямо скажем, давненько, где-то около 130 миллионов лет назад, на территории Ульяновской области. Но зато это было уже настоящее чудовище и с весьма занимательной историей. Итак, в принципе, плезиозавры из Ульяновской области – это, прямо скажем, ну, не новость. Уже относительно недавно описали Лусхана, да и других всяких менее известных плезиозавров тоже оттуда хватает. Но каждая новая находка, безусловно, заслуживает своего внимания. Тем более, что период существования плезиозавров где-то от 130 до 120 миллионов лет, он малоизученный. А в это время остановилась особая группа плезиозавров, известная как эласмозавры. И очень было бы интересно, как они, собственно, формировались. Ну и находки из Ульяновской области потихонечку как раз заполняют этот пробел в знаниях палеонтологов. Вообще, эласмозавры — это очень прикольная группа плезиозавров. Это плезиозавры с особенно длинной шеей. Например, если мы возьмем такого сильно позднемелового плезиозавра из Антарктиды, Альберта Нектеса, то мы неожиданно обнаружим, что это плезиозавр с одной из самых длинных шей вообще за всю историю. У него, между прочим, в шее было 76 позвонков. Но это что-то просто фантастическое. Более солидной шеей, по крайней мере, пропорционально по отношению к длине туловища, мог похвастаться разве что пресловутый тенистрофей. Но не будем о нем. Я думаю, что мы уже достаточно о нем поговорили на нашем канале. Но все-таки, вот как же такая длинная шея формировалась? Логично, что в отличие от тенистрофея, у Альберта Нектеса и его родственников шея увеличивалась не за счет длины позвонков, а за счет их количества. Ну, собственно, палеонтологи так и считали, что именно так потихонечку шла эволюция. Но новая находка, которая была исследована, имя она получила Юха, доказала, что изначально плезиозавры экспериментировали с длинной шеей и пытались ее построить совершенно на разном принципе. И вот как раз-таки Юха уже имела довольно-таки хорошую шею, приличную, но при этом
удлинение шеи происходило именно за счет длины позвонков, а не за счет их количества. Это было на самом деле достаточно неожиданно. Кстати, на самом деле очень симпатичное имя дали этому плезиозавру – Юха. Назван он был в честь тюркского божества. Это божество изображается в виде очаровательной девушки, причем часто на берегу реки, ну, потому что действительно Юха тяготела к воде, ну и вообще периодически, видимо, от скуки она могла превратиться в такое змееобразное существо и как раз в водичке-то покупаться. Ну а также в другое время, когда она не обрастала чешуей, она причесывала свои роскошные волосы. Ну и для того, чтобы это было поудобнее сделать, она периодически снимала голову. Это отсылка к самому скелету плезиозавра. Дело в том, что у плезиозавра Юхи не был обнаружен череп. Вообще скелет относительно полный, то есть там и позвоночный столб есть, и некоторое количество ребер, и фрагменты конечностей, но вот черепа, к сожалению, не нашли. Поэтому решили, что имя Юха этому плезиозавру отлично подходит. Я думаю, что у нас найдутся и еще другие отличные плезиозавры, о которых я тоже вам, разумеется, когда-нибудь захочу рассказать, но, как вы догадались, в другой раз. Но сейчас я с вами прощаться еще не буду. Ведь есть еще один морской ящер, о котором я хотел бы вам сегодня рассказать. На сей раз он принадлежит группе ихтиозавров. Тех самых рыбообразных существ, очень похожих на дельфинчиков, ну или на какую-нибудь рыбу там. Дети часто говорят на рыбу-пилу. Так что же могут рассказать ихтиозавры? Ну, в принципе, ихтиозавры могут рассказать нам многое. Но вот я хотел вам рассказать о ихтиозавре, который тоже был обнаружен на территории России, и в отличие от Юхи, которая была найдена еще бог знает когда, еще в 2007 году, ну, только сейчас она была исследована, да, то вот ихтиозавр, о котором я сейчас буду говорить, найден вот буквально несколько недель назад, а именно в начале октября. Правда, к сожалению, он еще толком не исследован, но зато само его обнаружение и вот события, которые вокруг него разворачиваются, ну, действительно заслуживают внимания. На сей раз ихтиозавр был обнаружен в Приморском крае, в окрестностях города Владивостока на острове Русском. На самом деле с этих мест уже известен один ихтиозавр, имя ему Талодус, и описан он был еще в 2014 году. Причем ихтиозавр довольно любопытный. Во-первых, это один из самых ранних ихтиозавров, его возраст порядка 247 миллионов лет. Во-вторых, этот ихтиозавр имел очень необычную зубную систему. Если нормальные классические ихтиозавры предпочитали охотиться на рыбу, и у них зубы были похожи на тоненькие колышки, то этот ихтиозавр обладал зубами, похожими на такие грибочки с мощными шляпками. Это, конечно же, зубы давящего типа. И давили они, понятное дело, ракушек. Ну, собственно говоря, у палеонтологов есть даже на этот счет специальное название. Они говорят, что этот ихтиозавр был дурофагом, ну, то есть как раз поедал всякие раковины. Ну, собственно говоря, за что ему честь и хвала. На сей раз ихтиозавр был обнаружен детьми, причем найден он был достаточно неожиданно. Дело в том, что в Приморье прошел достаточно сильный тайфун, ему даже дали особое имя, Майсак, и после него вскрылось ряд древних пород. И вот как раз дети во время игры, видимо, и обнаружили один из вскрывшихся пластов, заметили окаменевшие ребра и решили сообщить об этом взрослым. На счастье, дети были, ну, скажем так, подкованными, они уже довольно давно искали какие-то окаменелости, поэтому частенько к камням приглядывались. Они состояли в особом кружке «Наука в путешествии Приморья». И как только они заметили что-то необычное, они сразу сообщили своему куратору, ну а куратор заподозрил, что это ребра ихтиозавра. Но Светлана Лалетина, так зовут куратора, не просто ограничилась тем, что сделала какие-то свои собственные выводы. Она обратилась к нескольким палеонтологам за консультацией, в том числе, кстати говоря, ко мне, а также к двум специалистам из Санкт-Петербурга, к Павлу Скучесу и Григорию Дмитриеву. И мы все дружно сказали, что да, скорее всего, это ребра ихтиозавра, ну и в принципе сохранность этих ребер, прямо скажем, неплохая. Кроме того, видно, что дальше ребра крепятся к позвоночному столбу, то есть находка действительно знатная. Но Светлана Лалетина и на этом не остановилась, она продолжила свою рассылку палеоновостей по всем видным палеонтологам и в том числе отправила сообщение двум известным палеонтологам из Благовещенска, специалистам с фамилией Болоцкие.
Ну, я уже, в принципе, в одном из роликов рассказывал, что Юрий Леонидович Болоцкий вообще у нас самый видный специалист по динозаврам. Но он, слава богу, не только в динозаврах разбирается, но и в других рептилиях. И он так заинтересовался этой находкой, что из Благовещенска приехал в итоге во Владивосток. И были проведены серьезные работы. Вся плита вместе с остатками ребер была извлечена из горной породы окружающей и отправлена в ближайший Приморский океанариум. Там будет производиться тонкая расчистка. Есть надежда, что это не просто кусочек ребер и позвоночного столба, что там есть продолжение, что там есть как минимум фрагмент черепной коробки. А если так, то это будет одна из лучших находок ихтиозавров, ну, как минимум для Приморского края. И может быть, что это еще один экземпляр талодуса. Это было бы очень классно, потому что от талодуса на самом деле материала, ну, прям скажем, не густо. По аммонитам, которые находились в том же слое, был уточнен возраст. Оказалось, что это действительно средний триас, то есть около 247 миллионов лет. Ну, в общем, тот же самый возраст, что и у талодуса. Вот такая получилась довольно любопытная история. То есть одна находка, просто детская, привела к достаточно серьезному, скорее всего, палеонтологическому открытию. По крайней мере, серьезные люди уже над ней работают, и, скорее всего, будет хорошая публикация. Ну и дабы страна знала героев, я хочу зачитать имена этих детей. Я думаю, что им будет очень приятно. Вот. Я тут как раз со Светланой переписывался, она мне прислала имена всех героев. Итак, это Вероника и Дима Сиренко и Алиса Припаньковская. Ну, я поздравляю ребят, они большие молодцы. Ну что ж, на этом можно было бы закончить, но помнится, мы с вами договаривались, что мы будем обсуждать еще какие-нибудь вопросы, которые вы нам присылали. Поэтому давайте-ка я гляну, чего вы там хорошего написали нам после предыдущего ролика про медведей, и постараюсь на ваши вопросы ответить. Ну, как раз отличный вопрос. Ярослав, по внешнему виду находки никак невозможно отличить, это бурый медведь или пещерный. В чем их основные отличия? Ранее было видео о находке гигантского волка, уже 10 месяцев прошло. Есть ли какие-то новые данные о нем? Что с ним делают? Спрашивает Freak Kitchen. Ну, начнем с медведя. Скажу честно, в принципе, отличить пещерного медведя от бурого, ну, особых проблем нет. Для этого достаточно специалисту посмотреть пропорции черепа и изучить подетальнее зубы, и все. На этом, в принципе, все вопросы будут закрыты. Но дело в том, что, насколько я понял, в тот момент, когда эта новость просочилась в СМИ и стала известна широкой публике, никаких официальных научных выводов еще не было. Собственно, специалисты еще даже толком доехать до этих медведей не успели, как уже о них везде протрубили. Поэтому, к сожалению, я вот пытался найти хоть какой-то комментарий какого-то специалиста, даже сделал некоторый запрос, но мне так ничего и не ответили. Ну и так как ни один специалист об этом медведе не отозвался, ну то как бы никаких официальных данных о том, какой же это медведь, бурый или пещерный, у меня, к сожалению, до сих пор нет. Я вот так вот мордально по туше бурого медведя от пещерного отличить не смогу, ну хотя бы по той простой причине, что тушу пещерного медведя до сих пор я не встречал. Так что будем все-таки ждать каких-то более официальных комментариев. Что касается волчка. Значит, я прекрасно помню, что я вам рассказывал про этого замечательного волка. Действительно, новость эта выходила уже, на самом деле, больше года назад. Но, к сожалению, опять же, никаких научных публикаций с тех пор не появилось. Поэтому, увы и ах, тут мне добавить будет нечего. Эх, вот меня тут очень интересуется, что за животное было на заднем плане в предыдущем видео. Ну, я надеюсь, что все догадались, кто это. Но раз не все догадались, вот, например, Алекс Кузнецов не догадался. Это персонажи из сказки. Это персонажи из сказки «Дюймовочки», соответственно, крот и мышь. Выполнены они, конечно, достаточно оригинально, но если бы они таковыми не были, мы бы их в музее у нас не показали, согласитесь. Ну и, конечно же, самые многочисленные и самые популярные вопросы, которые мне задают, про мою замечательную чашку. И многие даже пытаются установить ее систематическую принадлежность. Все-таки чашка это или кружка. Открою вам страшную тайну. Конечно же, это не чашка. Я каюсь, обозвал ее неверно, но все-таки это и не кружка. Если уж говорить серьезно, это кукса. Родом она из Финляндии, вот. Сделана она из, частично из кости, частично из дерева. Потом она вываривалась в масле, из-за чего все напитки из нее приобретают довольно любопытный
такой солоноватый привкус. Но мне лично очень нравится. Это подарок моей любимой, поэтому я ее очень берегу. Ну и всегда рад с вами поделиться вот такой вот замечательной кружкой, чашкой, куксой. Ну что ж, на этом, я думаю, что можно уже сегодняшний выпуск заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Всем отличного дня, хорошего настроения и прекрасного праздника! Всем доброе утро! Это утренний отбор. У нас не за горами светлый праздник –

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день, друзья! Я астроном Владимир Сурдин, работаю в Московском университете. Сегодня мы обсудим некоторые новости, которые пришли к нам по каналам интернета и связаны с изучением Вселенной. Поехали!
2: 3, 2, 1, Внеземной подкаст. Поехали!
1: Новость звучит так. Экзопланета размером с Землю потеряла одну атмосферу и приобрела другую. Ну, сразу скажу, что это небольшая новость для тех, кто изучает прошлое нашей планеты. Земля тоже меняла атмосферу, и неоднократно. Ну, а что же имеется в виду по поводу нового открытия? Экзопланета Глизе-1132. Она похожа на Землю, немножко больше Земли, и живет рядом с небольшой звездочкой, красным карликом. Эта звезда значительно меньше Солнца, но все-таки это звезда. Так вот, экзопланета время от времени проходит на фоне своей звезды, затмевая ее частично. И в этот момент свет звезды проходит сквозь атмосферу экзопланеты. Самые крутые телескопы, а самый из них – это, конечно, космический телескоп «Хаббл», смог в этот момент сфотографировать спектр света, приходящего от звезды, и частично проходящего через атмосферу экзопланеты. И выяснилось, что у нее довольно много водорода в атмосфере. Казалось бы, ничего особенного, водород – самый распространенный газ. Но дело вот в чем. В молодые годы красные карлики, а эта звезда именно красный карлик, обладают невероятной активностью. Они вспыхивают, они посылают много ультрафиолетового света. И, конечно, живя рядом с такой активной звездой, планета не могла сохранить свою исходную атмосферу. То есть те газы, которые она приобрела в момент своего рождения. Ну, каждая планета рождается из того вещества, которое заполняет пространство между звездами, а это в основном водород. Водород, немножко гелия и совсем чуть-чуть остальных элементов. Так вот, в момент формирования, когда планета уже приобретает значительную массу, она начинает притягивать к себе, приобретать именно тот газ, который в основном был в протопланетном диске. А что это такое? Да в основном водород. И предполагается, что любая массивная, достаточно массивная молодая планета прежде всего в своей первичной атмосфере содержит водород. Ну так мы и открыли водород, казалось бы, ничего особенного. Но дело вот в чем. Расчеты показывают, что живя рядом с красным карликом, она должна была довольно быстро потерять этот водород из своей атмосферы. Ведь это очень легкий газ. Он поднимается наверх, а там звездный ветер, ну, у нас это солнечный ветер, а у любой другой звезды это звездный ветер, потоки плазмы, теряемые звездой, довольно быстро сдувают верхние слои атмосферы у любой планеты. И значит, довольно быстро она должна была потерять водород из своей атмосферы. Он первым улетучивается, он самый легкий. Но сегодня мы обнаружили водород. Откуда же он взялся? Расчеты показывают, что, живя рядом со своей звездой, планета не должна была быстро остыть. На ее поверхности бурлила вулканическая деятельность. И тот водород, который был не в атмосфере, потерянной этой планетой, а в составе вулканических пород, позже, когда звезда уже успокоилась и перестала разрушать атмосферу планеты, выделился и вновь наполнил ее водородом. Вот такая история. И, возможно, она проливает какой-то свет на прошлое нашей планеты, Земли. Дело в том, что в молодые годы атмосфера у Земли была совсем не такая, как сегодня. В ней почти не было кислорода. В ней был азот и довольно много водорода. Сегодня атмосфера изменилась, и она менялась не раз. И тот кислород, которым мы дышим, это результат работы зеленых растений, зеленых водорослей, то есть того, что уже родилось и развилось совсем в иной атмосфере, более богатой, например, углекислым газом. Растения и водоросли употребили углекислый газ и вместо него выделили воду и кислород, которым мы дышим сегодня. Таким образом, изучая эволюционные пертурбации изменения атмосфер у других планет, мы лучше понимаем, что могло происходить в молодые годы на нашей планете и каким это образом затем отразилось на жизни Земли. Вот такая история. Перейдем к следующей новости. Звучит она так. Впервые обнаружена движущаяся сверхмассивная черная дыра. Ну, для астронома в этом нет ничего удивительного. Что бы мы в космосе ни наблюдали, оно движется. Нет ничего неподвижного. Но если речь идет о сверхмассивных черных дырах, то нам казалось, это самые неподвижные из всех движущихся космических объектов. А объяснить это просто. Дело в том, что все космические объекты, звезды, планеты, звезды друг с другом, планеты друг с другом, черные дыры с планетами, со звездами взаимодействуют гравитационно, толкают друг друга, ну, не прямо толкают, а своим притяжением. И физика подсказывает нам, что после такого взаимодействия должно установиться какое-то равновесие в природе, а именно, каждый объект должен приобрести примерно одинаковую кинетическую энергию. Физики называют это равнораспределением энергии. Так вот, если вы помните школьный курс физики, кинетическая энергия – это масса объекта, умноженная на квадрат его скорости, ну и деленная на 2. Таким образом, если у всех объектов будет одинаковая кинетическая энергия, значит, чем массивнее тело, тем медленнее оно должно двигаться. И природа нам это демонстрирует. Сверхмассивные черные дыры – это объекты с массой сотни тысяч, иногда миллионы, а доходят и до миллиардов масс Солнца. То есть это безусловные чемпионы по массе. А значит, масса у них большая, и скорость должна быть маленькая. И куда они денутся, имея маленькую скорость? Ну, конечно, упадут в центр галактики, в гравитационную яму, на самое ее дно. Именно там мы их и находим. Наблюдения последних лет показывают, что в центре каждой крупной галактики практически обязательно есть сверхмассивная черная дыра. Но она должна сидеть там тихо. А вот что оказалось при исследовании галактики 0437 плюс 2456. Ну, в этом имени просто зашифрованы небесные координаты галактики. Так вот. Выяснилось, что там тоже есть сверхмассивная черная дыра. Но радиоастрономам удалось измерить ее движение. А знаете как? Эта черная дыра окружена газовым диском. Наверное, она разрушила несколько звезд, которые мимо нее пролетали. Разрушила их, конечно, не прямо, а своей гравитацией. И окружила себя газовым диском. В этом газе есть отдельные уплотнения, довольно прохладные. И в них образуются молекулы. И эти молекулы светят в радиодиапазоне, так называемыми тонкими радиолиниями. Это знакомый многим радиофизикам мазерный механизм излучения. Линии излучения очень тонкие, и по их положению в спектре, то есть по их длине волны, можно определить, куда и с какой скоростью движется этот диск, а значит и сидящая в нем черная дыра. Ну, это примерно то же, как радары на дороге измеряют скорость наших автомобилей. Посылают сигнал, в отраженном сигнале длина волны немножко меняется и определяют скорость автомобиля. Вот так же наши радиотелескопы по изменению длины волны излучения определяют скорость этих мазерных газовых конденсаций в диске, окружающем черную дыру. Измерили. И что оказалось? Она довольно быстро движется по отношению к самой галактике. То есть она неспокойно сидит в центре, а перемещается. А этого не должно быть. Что же может быть причиной этого перемещения, этого движения черной дыры? Ну, идея практически одна. Рядом с ней находится нечто подобное. Вторая сверхмассивная черная дыра, и вместе они обращаются вокруг общего центра масс. Это двойная черная дыра. И так уж случилось, что одна из них окружила себя газовым диском, и мы видим ее проявление, ну, в радиодиапазоне, а вторая не окружила, и она тихо себя ведет, проявляя свое существование только в виде гравитации. Я напомню, что в центре нашей галактики тоже есть сверхмассивная черная дыра с массой 4 миллиона масс Солнца. И она тоже сидит очень тихо. Если бы мы наблюдали нашу галактику издалека, мы бы вообще не догадались о том, что в центре нашей галактики есть сверхмассивная черная дыра. И она там одиночная, она одна, и ей просто нет причин куда-нибудь двигаться. Летающие мимо нее звезды, конечно, не могут ее раскачать. А вот две черные дыры могут друг друга раскачать и заставить обращаться вокруг общего центра масс. А откуда же они взялись? Одна черная дыра – это полдела, а две черных дыры требуют отдельного объяснения. Одна из идей состоит в том, что когда-то эта галактика образовалась при слиянии двух других. Если две галактики массивных сливаются, и в центре каждой из них есть черная дыра, то обе они понемножку, а иногда и довольно быстро, перемещаются в центр этого конгломерата и встречаются там. И некоторое время живут как двойная система. Но долго это продолжаться не может. При вращении вокруг общего центра масс черные дыры излучают гравитационные волны. Мы это уже не раз видели, как это происходит. Принимали эти гравитационные волны у нас тут на Земле. И эти черные дыры тоже должны излучать гравитационные волны, понемногу сближаться, потому что они теряют энергию на излучение, и в конце концов они сольются в одну еще более массивную черную дыру. Удастся ли нам дождаться этого момента? Я сомневаюсь, это будет не скоро. Но, по крайней мере, эпизод слияния, так сказать, первый шаг к слиянию,

мои, то, что я расскажу сейчас, волнует меня больше всего в последние дни. Это, честно говоря, просто неожиданная и приятная новость, связанная с нашей российской астрофизикой, да и вообще с российской наукой. И заключается она вот в чем. В водах озера Байкал соорудили гигантский нейтринный детектор. Обычно мы называем их нейтринными телескопами. Ну, а я постепенно расскажу, почему можно назвать и его тоже телескопом. Речь идет о том, что физики уже несколько десятилетий пытаются, и у них это получается, принимать из космоса самые неуловимые частицы – нейтрино. Они рождаются в термоядерных реакциях, в очень мощных взрывах, в атмосферах некоторых там нейтронных звезд и так далее. То есть переносят к нам из глубин космоса самую интересную информацию. Ну, например, нейтрино рождаются в центре нашего Солнца. Ничто другое оттуда выйти прямо так не может. Например, свет из центра Солнца к его поверхности выходит в течение сотен тысяч, почти миллиона лет. И то, что мы сегодня получаем от Солнца в виде света, родилось в его недрах почти миллион лет назад. И он ничего не может нам рассказать о том, что там сегодня происходит. А нейтрино могут. Нейтрино, родившись в термоядерной реакции, протыкают Солнце насквозь, даже не замечая этого. 8 минут летят к нашей планете, летят почти со скоростью света. И 8 минут спустя мы уже получаем информацию о том, что происходит в недрах Солнца. Конечно, солнечные нейтрины изучены довольно хорошо, и мы продолжаем их изучать, но оказалось, что можно принять их и от гораздо более далеких объектов. Например, в 1987 году в соседней галактике взорвалась звезда, массивная звезда. Произошла вспышка сверхновой. И оттуда долетело и было принято несколько десятков нейтрино, которые об очень многом нам рассказали, о том, с какой скоростью они летят, и какая у них энергия, и что происходит. Ну, конечно, не детально, но, по крайней мере, намекнули на то, что происходит в момент взрыва сверхновой звезды. А недавно нейтрино было принято от очень далекой галактики. В ее центре какая-то могучая, как говорят физики, машина извергает потоки энергии, в том числе и нейтрино, и мы смогли это принять. Как это делается? Дело в том, что кроме нейтрино из космоса прилетает масса других частиц, и на их фоне нейтрино не заметить, если не отфильтровать все остальные частицы, оставив только нейтрино. А делается это достаточно просто. Детекторы нейтрино помещаются либо в глубину горы, либо в глубину воды, например, в океан куда-нибудь, либо в глубину льда, ну, например, в ледовый панцирь Антарктиды, куда ни одна другая частица проскользнуть не может, а для нейтрино это совершенно простое дело пронизать не только 3-километровый слой льда в Антарктиде, но и нашу планету. Нейтрино очень много прилетает. Например, через кончик вашего носа сейчас несколько миллионов нейтрино в секунду пролетают от Солнца, мы этого не замечаем. Поэтому и детектор тоже с трудом замечает такие потоки, если сам детектор невелик размером. Только огромный прибор может задержать внутри себя несколько частиц нейтрино и зафиксировать их. Все нейтринные детекторы очень велики по размеру, и поэтому их довольно дорого создавать. И вот идея использовать природные объекты в качестве нейтринных детекторов, она, конечно, замечательная. Как нейтрино себя проявляют? Например, если в огромную массу воды влетает частица нейтрино, а у нее есть вероятность провзаимодействовать с ядром какого-то атома и выбить оттуда электрон. Электрон летит с такой же большой скоростью, как летело само нейтрино, и в этой жидкости производит вспышку, короткую вспышку света. Их называют черенковскую вспышку. Дело в том, что электрон летит со скоростью больше скорости света в данной жидкости, и при этом возникает вспышка света. Ее-то и надо зарегистрировать. Так устроены детекторы, например, в Японии Супер-Камиаканда, огромный бак с чистейшей водой. Но это требует больших затрат. И родилась идея использовать морскую либо озерную воду. В Средиземном море, в Тихом океане попробовали это сделать. Нейтринные детекторы там работают, но вода морей, особенно теплых морей, насыщена разными взвесями, она не очень прозрачная.
она насыщена жизнью, там

0: разные живые существа, а некоторые из них тоже вспыхивают, люминесценция биологическая происходит. Все это сбивает детекторы с толку. И родилась идея использовать наш Байкал как детектор нейтрино. Это прохладная, идеально чистая, вообще уникальная по своим свойствам вода, прекрасный детектор нейтрино. Более того, озеро самое глубокое на Земле. И в этом смысле, поместив детекторы на километровую глубину, мы можем задержать все остальные частицы, кроме нейтрино. Этот проект довольно долго притворялся в жизнь. У нас были нелегкие годы в экономике нашей страны. Работа прерывалась, потом снова продолжалась, потом возникла международная кооперация, и сейчас большой международный коллектив ученых довел ее до работоспособного состояния. На днях торжественно была открыта первая очередь нейтринного телескопа в водах Байкала. Он будет еще расти в объеме, но у него уже второй по размеру объем на Земле и крупнейший в северном полушарии Земли. В южном полушарии, во льдах Антарктиды, работает американский нейтринный детектор Ice Cube. Ну, действительно, он километрового размера куб, и там в этой километровой толще очень прозрачного антарктического льда довольно хорошо регистрируется нейтрино, причем то, которое пронизывает Землю со стороны северного полюса, то есть проходит через всю толщу нашей планеты и регистрируется там, в Антарктиде. А Байкал в северном полушарии, поэтому он будет смотреть на южную часть небосвода. И то нейтрино, которое не регистрирует американский телескоп, будет регистрировать наш байкальский. Они дополняют друг друга. Каждый из них крупнейший в своем полушарии планеты. Вклад в эту работу сделали, конечно, многие страны. Это и фотоумножители, приборы, которые регистрируют слабые вспышки света. По-моему, они японские. И электроника европейская, и много очень нашего и интеллекта, и труда, и приборов. Вся эта информация от погруженных в глубину Байкала светочувствительных приборов будет по кабелю передаваться на берег, и на берегу будет, уже работает лаборатория, которая фиксирует все эти сигналы. У меня есть надежда, что, во-первых, мы детально разберемся в том, что происходит в недрах Солнца, а затем начнем регулярно фиксировать вспышки сверхновых звезд и активные процессы, происходящие в ядрах галактик. И именно нейтрино расскажет нам о самых глубинных, недоступных для всех других носителей информации, процессах, которые там происходят. Я от души поздравляю всех наших физиков и их зарубежных коллег с тем, что Байкал сможет таким образом послужить науке, да и всему человечеству. Вообще Байкал – это удивительное место. И там не только нейтринный телескоп. На берегах Байкала, в Тункинской долине, сейчас сооружается, и он уже начал работать, другой гигантский инструмент, который излучение высокой энергии из космоса регистрирует, космические лучи и гамма-лучи, пронизывающие атмосферу. В этом приборе атмосфера играет ту роль, которую в нейтринном телескопе играет байкальская вода. То есть и вода Байкала, и атмосфера над Байкалом используются как части гигантских научных приборов. Это замечательно, что в нашей стране есть такие природные ресурсы, которые можно мобилизовать в пользу науки. Еще одна новость касается экзопланет. И звучит она так. Во Вселенной может оказаться много планет с богатой водой атмосферами. Вообще говоря, это привлекает сразу внимание биологов. Вода в атмосфере любой планеты – это первый шаг к развитию жизни. По крайней мере, мы так представляем себе жизнь земную. Без воды она невозможна. Это универсальный биохимический растворитель. Но дело вот в чем. Все-таки пока еще мы открываем планеты, очень близкие к своим звездам. И это не потому, что все экзопланеты во Вселенной так близко от своих звезд живут. Просто нам проще открывать те, которые живут рядом со звездой, чаще проходят на ее фоне, сильнее взаимодействуют с ней. Ведь мы чаще всего наблюдаем не сами планеты, а звезды, рядом с которыми они живут, и по поведению звезды, по изменению ее яркости или по изменению ее скорости движения, можем догадаться о том, что там рядом живет планета. Поэтому открываем, как правило, близкие к звезде. Ну, а раз планета близко к звезде находится, то звезда ее очень сильно обжигает своими лучами, испаряет ее атмосферу, испаряет все жидкости с ее поверхности. И, как правило, мы находим каменистые, выжженные, свободные от атмосферы планеты, если они небольшого размера, если они не могут удержать рядом с собой газ, сопротивляясь влиянию соседней звезды. А в данном случае речь идет о расчетах группы астрофизиков, астрономов из Чикагского университета, которые построили математические модели таких планет и попробовали представить себе их эволюцию, если они живут недалеко от своей родной звезды. Речь идет о планетах промежуточного типа. Они побольше Земли, но поменьше планет-гигантов, а такие вот типа Урана и Нептуна. Знаете, в нашей Солнечной системе мы называем их ледяными гигантами. Они не совсем крупные, не такие гигантские, как Юпитер и Сатурн, не так богаты водородом и гелием, как в атмосферах Сатурна и Юпитера, а больше содержат элементов типа воды, метана, аммиака. При большом давлении, небольшой температуре они действительно должны превращаться в лед или в жидкость. Поэтому их так условно называют ледяные гиганты. Что станет с таким ураноподобным телом, которое окажется рядом со своей звездой? Звезда быстренько испарит его атмосферу, и условия для жизни там, конечно, прекратятся. Но расчеты показывают, что если атмосфера еще не полностью испарилась, то из недр планеты будет выделяться довольно много воды, которая в период формирования планеты была связана в материале, в твердом, в минеральном материале, ну, в каменном материале этой планеты, но под действием высокой температуры, которая там в недрах развивается, эта вода потихоньку выходит наверх, ну, можно сказать, что из вулканов, например, она, так сказать, паром выходит, из трещин каких-то тектонических в коре планеты, и в конце концов она будет насыщать, постепенно поддерживать содержание воды в атмосфере планеты на довольно высоком уровне. Расчеты показывают, что длительное время звезда не сможет такую атмосферу разрушить, ну, полностью, совсем оголить планету. А значит, будут продолжать существовать условия для развития, для зарождения, по крайней мере, жизни на такой планете. И на каком-то этапе ее эволюции эта жизнь вполне, наверное, сможет достигнуть высокого уровня. Но это уже, конечно, фантазии. Никто не знает, как быстро на такой планете будет происходить эволюция. Я напомню, на Земле для этого все-таки потребовались миллиарды лет. Но какой-то шанс, что даже на таких планетах, как их даже назвать, не знаю, ну, планетах адских, в адских условиях живущих рядом со своей звездой, все равно условия могут поддерживаться на том уровне, который гарантирует, по крайней мере, первые этапы развития жизни. Я, конечно, не биолог, но что-то мне подсказывает, что высокая температура может способствовать биохимическим реакциям, ускорять их, и таким образом ускорять эволюцию жизни. Ну, давайте вспомним, даже обычный наш домашний холодильник довольно сильно замедляет все химические, а значит, биохимические реакции. Если мы перекладываем мясо из холодильного отделения в морозильное, то оно там намного дольше может сохраняться, и в нем никакая микрофлора не развивается, микрофауна. А поэтому есть, ну вот у меня непрофессионального биолога, есть такое даже не убеждение, а чувство, что высокая температура, если она не разрушает полностью атмосферу планеты, она может ускорять все биохимические процессы. И, может быть, жизнь там будет эволюционировать более интенсивно, более быстро, чем это было на холодной Земле или происходит на еще более холодном Марсе. Или на совсем холодном Титане, спутнике Сатурна, про которые биологи тоже иногда говорят, что там первые шаги биологической эволюции могут происходить, но только очень медленно, потому что там очень холодно. Давайте надеяться, что даже на таких горячих планетах, может быть, мы встретим оригинальные формы жизни. Вот те новости астрономии, астрофизики, которые мне интересно было рассказать вам в этот раз, друзья. Встретимся еще, и я еще не раз расскажу вам о новостях науки. Всего доброго. Пока.
1: Производство студии подкастов «Картавый продюсер».

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука», в эфире «Великая в малом». Сегодня у нас замечательная тема – интегральное нейропрограммирование. У нас в гостях Базян Ара Саакович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрохимических механизмов обучения и памяти Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. У нас в гостях Ковалев Сергей Викторович, психолог, психотерапевт, доктор психологических наук, профессор, психотерапевт Всемирного и Европейского регистров. Вот. Я благодарен вам, что вы пришли. Значит, можно мы расшифруем наше название,
1: да,
0: и ваши отношения?
1: Вот вы знаете, теме? Вот обычно, когда говоришь «интегральное нейропрограммирование», да, возникают две вещи, в принципе. То есть, особенно по части слова «нейропрограммирование». Угу. Так вот, на самом деле, всего-навсего за этим стоит следующая простая аналогия. Я постараюсь, чтобы зрители поняли это. Скажу несколько метафорически, но прошу не считать, что это профанация и, так сказать, ослабление. То есть мы в данном случае считается, что у человека для того, чтобы он осуществлял какую-то жизнедеятельность в этом мире, условно говоря, все то операциональное содержание его сознания можно свести к двум вещам. Это карты реальности и программы жизнедеятельности. Они не являются чисто когнитивными, сразу говоря, могут быть эмотивными и так далее. Но у каждого из нас существует карта, которая проявляется на улице. Например, когда вы едете и видите, вас обгоняет женщина, вы говорите: «О, обезьяна с гранатой». Извините, это ваша карта, вы никогда не увидите за этой женщиной водителя, хотя здесь, может быть, рядом с вами едет мастер спорта по ралли. Мы не живем в реальности. Вот в чистой реальности, как таковой, мы не живем. Между нами и реальностью есть всегда некая своеобразная прокладка.
0: То есть мы видим то, что есть некая модель внешнего мира в нашей голове.
1: Некая карта.
0: И мы от этой модели абсолютно согласны.
1: Совершенно верно. Но теперь представьте, что два близнеца идут знакомиться с собакой. Первый пришел в тот момент, когда собака была довольна, накормлена, она ему улыбнулась, облизнула как-то и так далее. И в его карте, а это же детское реимпринтирование, навеки записалось: собаки – добрые, ласковые существа. Второй пришел в тот момент, когда она то ли косточку ела, то ли возбуждена. Она его случайно облаяла или укусила. Теперь больше нет просто собак. Теперь есть у одного добрые, милые существа – у другого
0: образ
1: злые...
0: собаки обобщенный такой.
1: Да, обобщенная, условно говоря, да, нечто вроде обобщенной карты собаки.
0: Это карта, а второе вы сказали,
1: это программа. Это все достаточно условно, но тем не менее программа жизнедеятельности – то, как вы выполняете определенные действия.
0: Значит, эта программа в нас живет или мы ее нарабатываем?
1: Мы ее получаем извне, обучаемся. Причем мы обучаемся, как всегда, в результате. То есть импринтирование, обусловливание стандартной схемы, почти биологически. И, собственно, обучение как такового. Почему мы обращаем на это внимание? Потому что центральной моделью интегрального нейропрограммирования, центральным понятием, является понятие витальность. Витальность от слова «вита», то есть жизненность, жизнеспособность. Понимание странной вещи, что некоторые жизнеспособны в исключительно сложных обстоятельствах, другие же совершенно не жизнеспособны в обстоятельствах, которые на самом деле трудности не представляют. Но тогда все очень просто. Мы воспользовались формулой профессора МВТУ Волченко как производная от, грубо говоря, широты карт реальности, деленной на умноженной на эффективность программ. Это достаточно несложно понять. Представьте, что вы ведете машину. По сути дела, то, как вы ведете машину, как она едет, определяется двумя вещами. Первое. Насколько широта ваша карта восприятия? Новичок ведет одну машину.
2: Не так быстро.
1: Но я стараюсь успеть. Новичок ведет одну машину, опытный водитель ведет пять машин. Свою, две по бокам, сзади и спереди. Естественно, что он более витален на дороге. Второе. Чем более экономичнее и качественнее автомобиль, тем дольше он проедет, естественно, на одном и том же запасе бензина.
0: Спасибо. Ара.
2: Значит, я занимаюсь когнитивной картой, но моя когнитивная карта – это эмоционально насыщенная когнитивная карта. Это работа гиппокампа с корой, работа с окружающей средой – это почти то же самое, что вы приблизительно. Но эмоциональное восприятие любого момента. Вот вы сказали, что вы встретили собаку, или я встретил, после этого все собаки нет. Я отличаю эту собаку рыжую от той собаки черной. Та кинулась, меня облизала, это на меня облаяло.
0: Поэтому... А может быть, если говорилось о первом грубом приближении, то так. если говорится о тонком уже, есть тонкая структура,
2: Была сказана фраза: с этого момента все собаки злые. С этого момента
1: все собаки оценятся как злые, только с этого момента они ценятся только в следующем случае. Если, грубо говоря, возникла импринт или возникла психотравма на эту собаку, которая возникает всегда, когда количество эмоциональное, это не заболевание, эмоциональное и информационное перегруз нервной системы, она не в состоянии переварить все это дело. Знаете, Фриц Пелс, великий отец гештальт-терапии, он говорил всегда, что все, что происходит в мире, мы должны переживать, проглотить и переварить. Соответственно, если есть непереваренные вот такие вот стрессы, они остаются, они воспроизводятся.
2: Нет, если у вас получился сильный страх на оскал, у вас возникло сильное чувство страха, вы этого никогда не забудете. Вы это имеете в виду?
1: Нет, я имею в виду, что на самом деле это будет находиться в вашей нервной системе. Она будет находиться у вас в качестве очага возбуждения, который периодически...
2: Памяти.
1: Да, в вашей памяти. Но любопытно другое. Давно доказано, что все эти события, если они каким-то образом не совпадают с моральными нормами человека или с его представлением о себе, они амнезируются.
0: Можно я скажу одну вещь? Значит, поскольку я тоже связан с биологией, но не такой, конечно, не когнитивной и не психологической биологией связан, то я прекрасно понимаю, это идет от физики и биофизики, что любая биологическая система... Любая биологическая система, она может быть в организме, или это набор организмов, это популяция, она иерархична. Понятно, это совершенно тривиальное утверждение. Причем каждый следующий уровень иерархии управляет, ну, каким-то образом связан. Значит, если мы с вами говорим, и мы с вами говорим, все время имея в виду, что одно, другое, третье, четвертое, какая-то управляющая система вертикальная есть, помимо горизонтальных связей, это будет одно. Если мы сейчас говорим это запоминание и принятие образов только как о горизонтальной системе, тогда это не совсем понимание.
2: Вы упустили одну вещь, есть Давайте. Еще обратная связь.
0: Ну, конечно.
2: Вот, которая идет вниз, потом возвращается
0: конечно,
2: наверх.
0: Конечно, для этого иерархии связаны обратно. Да. Тривиально.
1: Да. Здесь вы очень верно уловили один момент. Он касается того, что существуют некоторые базовые карты, мы их называем мета- или мега-карты, которая определяет, по сути дела, на которой наслаивается все остальная структура. Их всего-навсего 4 карты. Я в порядке или я не в порядке? Второе – другие в порядке или другие не в порядке. Третье – мир в порядке или мир не в порядке в целом. И четвертое – извините, Бог в порядке или Бог не в порядке. Потому что даже неверящие в Бога…
2: Но он не в порядке, не может быть.
1: Да, но неверящие в Бога говорят, у нас не тот Бог. Вот видите, он не в порядке Кстати, получается, это очень просто. По сути дела, это все образуется в первые 1.5-2 года жизни ребенка за счет контакта с родителями. Причем очень любопытно, что проводился эксперимент, который
0: показывает... него есть я у 1.5-годового ребенка?
1: Нет, в том-то и дело, что он в данном случае является, к сожалению, часто экспериментом своих собственных родителей, которые программируют его не лучшим образом.
2: Ой, под понятием «я» это... Можно понятием «я» как физиолог говорю. Ты воспринимаешь мир, ты видишь его, значит, у тебя есть «я».
1: Нет.
2: Вы говорите, по всей видимости, о психологическом уровне. Я всегда, когда говорю о психологических, физиологических вещах, я всегда беру в пример себя. Я помню свое детство хорошо. Я был очень счастливый ребенок, сейчас я довольно счастливый взрослый человек. Но ситуация была такая. Я дома, все меня любят, все меня это. Я выхожу во двор, и какой-то тип меня толкает и бьет. Я здесь в порядке, я здесь не в порядке. Общей когнитивной карты вроде бы нет. Я его буду избегать. Или я соберу друзей, приду и дам ему
1: Почему? Пошел. Если вы сделаете вывод о том, что другие все не в порядке, начиная с этого...
2: А почему я должен такой вывод сделать?
1: Видите ли, в чем дело? Экспериментально доказано, что дети – это огромные обобщатели. Достаточно недолюбленности со стороны мамы, чтобы ребенок сделал вывод относительно того, что его не будут любить все женщины далее.
2: Ну, мама – это слишком сильно, Господи. Это твой мир, это твое солнце, это то, на что ты опираешься.
1: Понимаете,
2: это несчастный ребенок, если он чувствует, что мама его не любит.
1: Я принимаю вашу точку зрения как точку зрения человека опытного и физиологического. Но примите точку зрения меня, которая подтверждена томами исследований.
2: Нет, я понимаю, что есть такие вещи есть. Я это понимаю
1: и
2: принимаю.
1: Рядом.
2: Да, Но это несчастные люди.
1: Это несчастные люди, а сейчас у нас количество этих несчастных людей множится. По статистике...
2: Есть еще хуже, извините, 50, есть брошенные хуже, дети.
1: Да, вообще. Еще хуже. На 55% матерей, готовящихся рожать первого ребенка, психологически не готовы быть матерьми. Да, и это... вот это сейчас привело к тому, что была создана специальная психотерапия материнства. Отдельная отрасль, которая сейчас принята, потому что в настоящее время получается, что многие играются с ребенком, как
0: Сергей,
1: простите, Ильич, с последней куклы.
0: А теперь, значит, я попрошу, чтобы нам канву разговора продолжить. Вы сказали, что, значит, есть некая теория, некий подход, когда есть четыре позиции, которые можно психологический образ человека отметить, и, значит, плюс или минус, двоично, да? Что мне сам. Хорошо, плохо, там, да. Другим хорошо, плохо. И, значит, из этих четырех, каждая позиция двоична. Так, да? Да. Да, нет, хорошо, плохо. Вот. Из нее, вы говорите, можно составить некую прогнозную ситуацию, да? Вот как?
1: Знаете, самое смешное заключается в том, что я, кроме упоминания о картах и программах, интегрально непрограммированный, сейчас всего-навсего рассказываю общую теорию психологии, транзактного анализа, гештальт-терапии.
0: Очень хорошо, я о ней не знаю.
1: То
0: хорошо.
1: Есть то, что на самом деле, ну, с 70-х годов.
2: Даже не дошло еще до этого.
1: Даже еще не дошло. Просто поэтому я говорю, что один из сосоздателей транзактного анализа, потому что его создал Эрик Берн.
2: Какого?
1: Транзактный анализ.
2: Транзактный анализ.
1: Его создал Эрик Берн. Он утверждал, что из этого выводится сценарий.
0: Единственное, что
1: взаимодействие. Транзактный анализ – это анализ, который утверждает, ну, основные книги игры, в которые играют люди, в которые играют игры, что ты говоришь после того, как говоришь «здравствуй», это известно. О том, что на самом деле мы людьми становимся во взаимодействии. У нас есть три позиции для общения. Первое – импульсивный, радостный ребенок. Угу. Если мы находимся в состоянии ребенка, это одно. Второе – рассудительный взрослый, который, кстати говоря, далеко не всегда бывает вообще-то у людей, потому что многие до взрослых не дорастают. И гневный родитель, который может, правда, быть заботливым, но обычно он, к сожалению, гневный родитель. Если взять по Берну эту транзакцию, вот так построить, то тогда получается, что договориться можно только в одном случае – родитель. Что случилось с молодыми людьми? Да, мы были не такими. Нормальное взаимодействие. Взрослый. Передайте мне, пожалуйста, этот график. Возьмите, там есть интересная кривая для вас. Родитель. Дитё. Смотрите сегодня в кино? Ага, давай сбежим, пока шеф не заметил. Идеальная транзакция. К сожалению, дальше получается все намного хуже. Потому что любая перекрестная транзакция, например, кто вы вообще-то говоря такой, чтобы мне судить? То есть я с позиции родителя обращаюсь как с ребенком.
2: На что вы говорите? Дурак, да?
1: А ты кто такой, чтобы здесь судить? Все, перекрестная транзакция, никаких взаимодействий. И получается, что родители, не понимая этого, создают у ребенка совершенно сумасшедшую путаницу в голове. И когда они задают, собственно, третьих будущих позиций, без которых он всегда будет несчастлив, ребенок – это счастье. Вам дико повезло. Я еще раз говорю, вам просто повезло, потому что я как психотерапевт знаю. Я не сужу во всех, что они такие, но я знаю статистику.
2: Вы не имеете
1: да,
2: в виду, что
1: вам, у вас было великолепное детство, понимаете?
2: Да, и у моих детей такое же детство.
1: Вот потому что, самое странное, знаете почему? Потому что у вас было такое детство.
2: Ну да, это не странно.
1: Потому что родителям...
2: Потому что они были примеры мне.
1: Человек не может стать родителем, если у него нет внутри хорошего ребенка. Вы поняли?
2: Ну да.
1: Если он не развился как ребенок, он не поймет собственного ребенка. Он будет на него выступать с позиции «ты бы сделал, ты бы сбегал, ты бы сделал все это дело».
0: И тогда к схеме, пожалуйста. Вот к схеме, которую вы строили.
1: Тогда получается, что это первый элемент взаимодействия. Но второй элемент, очень важный, который в том числе включили, момент сценария. Он звучит вообще-то страшновато первое время, когда с ним знакомишься, потому что, согласно Берну, но это доказано экспериментально, сейчас я понимаю, будут возражения, увы, сошлись на Берна. Примерно до 1,5-2 лет, вот помните, я говорил о жизненных позициях, ребенок создает сценарий своей жизни, то есть так, как он примерно будет жить. Вот больше всего убивает то, что это создается в первые 1,5 года жизни. В 12 лет это фиксируется окончательно. Извините, я говорю, привожу данные Берна.
2: Нет, да. Меня интересует, как это было доказано, что у него сценарий...
1: Да, возник... исследования по транзактному анализу, там, если не миллион, то тысячи. Возьмите Стюарта, современный транзактный анализ, возьмите «Рожденный выиграть», возьмите наш, у нас есть прекрасная секция транзактного анализа. Директор, президент нашей ассоциации психотерапии, он как раз транзактный аналитик.
0: Значит, я вот что хочу сказать. Значит, пожалуйста, договорите, вот какая схема? Значит, ребенок, который уже имеет вот внутри себя запакованные вот эти вот позиции туда-сюда, дальше он растет и делает программу. Значит, вы сказали, что эта программа примерно формируется в районе возраста 1,5 лет.
1: Да, нет, она, это, скажем так, в первом чтении. Окончательно она принимается примерно в 12 лет. И эта программа имеет две характеристики. Первая – это сценарий, собственно, как таковой. И у каждого человека, как ни странно, можно довольно быстро получить сценарий. Ну, например, если вы хотите знать, это, конечно, очень поверхностная техника. Но я говорю человеку, предположим, ты идешь в кладбище, случайно видишь надгробие, читаешь свое имя. И там твоя эпитафия. Скажи, какую эпитафию ты бы дашь. И внезапно человек пишет: «Он любил и страдал». Это поверхностная часть сценария. В этом я говорю: «Но так ничего и не сделал в жизни». И вот после этого человека накрывает. То есть вот, оказывается, сценарный девиз мы у него выяснили. Это то, что он будет делать. А как он будет делать? Это всего 7 сценарных планов, которые раскрыты. Я не хочу их перечислять, но, например, есть сценарный план Сизифа. Он называется «Почти что один». Почти защитился, почти женился, почти купил машину, почти что-то. В последний момент падает вниз. Есть, правда, очень интересно «Почти что два». Это Сизиф, который сделал то, что он хотел сделать. Но вместо того, чтобы вытереть пот и сесть на камешек, он говорит: «Разве это гора? Разве это камень? Вон следующая гора, вон следующий камень». И вперед опять. Ну, есть сценарий всегда.
2: Это мы замечательно.
1: Мы всегда будем жить в таком неблагоприятных условиях. Есть сценарий никогда. Мы никогда не будем жить нормально.
0: Все хорошо. Теперь так. Значит, я вспомнил тот же самый одесский анекдот, когда супруга спрашивает своего мужа, вернее, говорит о своем муже, что вот Рабинович никогда не может правильно спросить. Он спрашивает в газетном киоске: «У вас нет газеты?» Ему говорят: «Нет». Вот если он спрашивает: «У вас есть газета?» То ему могут найти. Вот это вот реакция. Вот вы это имеете в виду? Вот, то есть человек запрограммирован, какой
1: он
0: вопрос
1: запрограммирован?
0: Задать?
1: Нет, не вопрос. Он просто запрограммирован следующим образом. Если это сценарий всегда, то значит, я всегда буду жить с алкоголиками, я всегда буду быть алкоголиком, я всегда буду без денег и так далее. Снимать этот сценарий.
2: Он же не хочет быть. Простите, есть физиологический термин.
0: А сейчас установка.
2: Это похоже на установку?
1: Это больше, чем установка. Есть даже сейчас работа Асмолова, которая говорит, что есть целевая, операциональная и прочие установки. Дело в том, что самое страшное, между прочим, сценарий. Он сценарий, то создает под собственный финал. Вот он смотрит на будущих, и финал – это то, как он будет уходить. Я еще раз напоминаю, я цитирую в данном случае Берна. И получается, что есть два
2: уходить
1: типа финала.
2: Уходить в смысле умирать?
1: Да, уходить. И есть два типа финала. Просто финал. Просто уходишь, просто умираешь, просто как-то с мудростью, неважно. Да. А есть расплата. И вот если человек запрограммирован на расплату, дальше на нем очень интересно смотреть. Видели, как уходили кумиры? Передача была такая. Кто сгорел, кто спился, как всегда расплата – это алкоголизм, самоубийство, убийство, банкротство, потеря всего.
0: Арзакович, а теперь прошу вас на сцену. Давайте.
2: Нет, вообще-то вот то, что все говорится, все замечательно, все прекрасно. Но я в ваши рамки не вписываюсь. Ни под каким видом.
0: Я это очень странно. Я представлениями или я как образ?
2: Нет, я как образ. Я как Арасакович Базян со своей картой, со своей жизнью, со своей судьбой. Вот в то,
0: эту
2: что
0: схему,
2: описано,
0: в эту схему
2: не вписываюсь.
0: Попадает, да?
2: Не вписываюсь.
0: Тогда пусть он скажет почему, а вы ему
2: сейчас
0: возразите.
2: Скажу.
0: Давайте.
2: Нет, это не почему, это опыт. Значит, до 12 лет, вот вы говорите, это начинается. Я был разгильдяем. Меня ничего не интересовало вообще-то. Ну, я же, вы знаете, как
0: цветок.
2: Ну да. Где-то, ну не в 12, где-то в 9 классе я очень заинтересовался физикой и математикой. Причем сейчас я понимаю, что я воспитан своим отцом. Мы каждый день вечером гуляли. У меня почему-то болела голова, мама говорила: «Идите гулять». Папа ненавязчиво весь свой образ перевел интеллектуально-духовный.
1: Молодец.
2: Перевел. Он очень хороший педагог.
1: Просто молодец.
2: Перевел.
0: Арзакович, это значит какой возраст? 10-11 лет, да?
2: Нет, это начиная с 7 лет до, до 12 лет. В 9 лет я очень сильно увлекся наукой. Причем я увлекся математикой и физикой. И был довольно силен. И я точно знал, что я поступлю на физфак. Я это знал точно. При этом я очень увлекался книгами «Жизнь замечательных людей». А там что не физик, то гениальный, да?
1: Меня не заело. Показывайте на меня, могут подумать.
2: Нет, меня заело.
1: А это его произведение, да, как было?
2: А как стать гениальным? Что надо делать? Надо заниматься мозгом. И я пошел на биофизику и потом стал заниматься мозгом. Ну, теперь у меня свое мнение про гениальность, но это не важно. Но я всю жизнь, у меня никогда не было проблем. Это я понимаю, что это мое везение и мое подобное. У моей жены тоже никогда не было проблем. Причем наши родители и семьи очень похожи. И у моих детей не было проблем. Говорят, подростковый возраст – это тяжело, ничего тяжелого. Все было замечательно.
1: Арсен Акадьевич, ну вы замечательный оптимист, понимаете? Ведь вам только что сказали, если вы в себе запрограммировали, знаете, что почему? Я буду плохим и пьяницей, ты знаете, будешь
3: знаете,
1: плохим
3: знаете,
1: пьяницей.
3: Почему, знаете, одно из условий, которое я ставлю, одно из существенных условий, которое ставлю, когда беру человека в подготовку. А подготовка у нас длится 4 года, какой 4? 6 лет. Угу. У нас 4 ступени, то есть практик, консультант, специалист, угу. Мастер. У нас очень жестокая подготовка.
2: Подготовка как преподавателя?
3: Как профессионала, как психотерапевта.
2: А, понятно.
3: Так знаете, какое условие? Он должен быть легким невротиком, как минимум. Почему? Потому что здоровый человек никогда не поймет невротика. Он скажет, да ты что ты с ума сходишь, это мелочь, это глупость.
2: Ну да, конечно.
3: А вот тот, который
2: меня
3: прошел через...
2: Меня
3: не нет, мы вас возьмем, потому что у вас есть все шансы, так сказать, получить еще одну сторону. Жизни как таковой, да. Помните, что я говорил?
2: Это очень интересно.
3: Еще одну грань, действительно,
2: воспользоваться. Я вообще-то очень интересовался, извините, это лингвистической
1: программированием,
2: да. Я просто не понимаю, я ничего не читал про это. Мне кажется, это похоже на гипноз, нет. А так как я очень плохой медиум, я думаю, что меня невозможно. У меня жуткое сопротивление ко всему. Что меня внушают, что уже вот это совсем сильное сопротивление. Ну, вот такой человек.
3: Ну, это у вас есть, но это, понимаете, ну, есть и есть. Но дело в том, что все сценарии делятся на сценарии. Существует, условно говоря, 9 классов благополучия. То есть на высшем классе находятся те, которых мы называем принцы. Вполне возможно, это вы. Идеальный сценарий, идеальная жизнь, идеальное благополучие. Дальше идут 2 уровня, те, которые называют максимальные благополучники. То есть сильные благополучники, по нашему жаргоне, и хрупкие. Почему хрупкие? У них это легко сломается.
1: Это идет весь возраст, эти 9 градаций.
3: В любой момент мы можем определить,
1: или
3: на какой стадии
1: или
3: находится
1: они
3: человек. Они могут и меняться. Но дальше идут очень интересные, те самые середняки, которые составляют погаусяние основное,
2: ну,
3: так сказать.
2: Да.
3: Они делятся на 3 типа. Это крепкие середняки, по крайней мерщики. Это те, которые любят говорить, по крайней мере, у нас машина есть, квартира есть. Да. И кое-какеры. Переводить не надо. Кое-какеры. Они же находятся неблагополучники, понимаете? И от того, что вам так повезло, это прекрасно, я вам завидую. Но знаете, что самое поразительное? Хотите, я вас произвожу в свою жизнь? Я был очень рад моему отцу, мне очень много дал, мне дала мать, это профессиональные преподаватели, тем более, что отец потом занимался, ну, тем, что, в принципе, не принято рассказывать, он был на Байконуре, там много чего и так
1: далее.
3: Достаточно понятно, закрытыми вещами. Но самое любопытное заключалось следующее. Я тоже хотел понять мир, и первое, что для этого я совершил, я пошел в физико-математическую школу.
2: Ну да. Это абсолютно точно, абсолютно понятно.
3: После чего, выйдя из физико-математической школы, я понял, всю физико-математическую школу я читал одну серию «Жизнь замечательных людей». Я до сейчас могу цитировать отдельные книги. «Жизнь Хемингуэя», я могу назвать героев его «Фиесты», там Гарольд Лэппани, Роберт Кон и так далее. Понимаете?
2: У вас больше гуманитарные наклонности, чем...
3: Да, именно поэтому дальше мы с вами разошлись путями. Потому что я пошел на факультет психологии, меня интересовало. Именно психологическая часть, сознание, все прочее. А вы на
2: биологическую
3: часть.
2: Нет, я тоже очень интересуюсь психологией. Я пытался обосновать нейрофизиологию, гештальт-психологию. Даже статья у меня есть такая, в общем-то.
3: Но это очень интересно, потому что гештальт – одно из центральных понятий.
2: Ну да, что... Но есть очень такая... Мы с вами, когда говорили про черный ящик. Помните, что вот объективное не переходит в субъективное, потому что до конца не описывается физический мир рядом с нами, он другой, внутри нас он совсем другой. гештальт-психологии, значит, она идет...
1: Определение.
2: Гештальт-психология целая больше, чем его часть. Когда система интегрируется, она получает дополнительные условия. Есть такая картина...
1: Система больше, чем...
2: Чем его элементы.
3: Сложенные элементы. Чтобы это было более понятно нашим зрителям.
2: Там, значит, есть картина итальянского художника Арчибальда вот в этой книжке, которую я читал.
3: «Парадоксальная теща»?
2: Нет. Голова мужчины, когда присматриваешься, это полностью фрукты. Но они расписаны таким образом, что это голова человека. Но дело в том, что вот на этом основана синергетика. Физическое направление. Но все дело в том, что все, что там описано, и пытаются вот эту вещь ввести для понятия психологии, для понятия сознания. Но это все до черного ящика, а сознание после черного ящика. Поэтому все-таки вот эта гештальт-психология, она меня не удовлетворяет.
1: Нет, но это звено рассуждения, это позиция.
3: Да,
1: конечно,
3: нет, вы одновременно, Ара Асакович, дали две психологии. Первое, вы дали принцип Халунов. Это традиционный подход Кестлера, традиционный подход Кена Уилбера. Я относительно, что во Вселенной существуют целостности. Эти целостности, вместе объединяясь, образуют новую целостность. Например, есть мой организм как целостность, но есть сердце как целостность, есть почка как целостность, есть клетка как целостность. На каждом уровне мы можем это изучать. Но если мы пойдем дальше, мы трое уже целостность. Ну, трое известно, сакральное число в России.
2: Да.
3: И так далее, можно продолжать. А что касается гештальта, то там главная задача как раз заключалась немножко в другом. Есть такой принцип эмерджентности относительно того, что, к сожалению, целое не выводится из свойств его частей. Основной принцип, на котором гештальт попытался объяснить, как это работает в законах восприятия. Что когда ты начинаешь воспринимать, пока не образуется внезапно гештальт, ты ничего не воспринимаешь. И, по сути дела, все развитие восприятия у ребенка заключается в том, что ему строят систему гештальтов. Знаменитая Иоланта, приехал этот самый лекарь Мавр и прооперировала Иоланту, она увидела. Абсолютно бессмыслица. Если у ребенка не ставится связь между кинестетическим ощупыванием предмета и зрительным его восприятием, он не сможет видеть. Такой жестокий эксперимент был поставлен. В Англии оперировали мужчину после 30 лет слепоты. У него была катаракта. Его оперировали, он стал видеть, он не смог видеть. Он мог увидеть только ту часть автобуса, которую ощупывал. Он проходил с первым.
1: Знаете,
3: а второй гештальт-психология – это гештальт для поведения. Поэтому гештальт-психология, она вот такая двойственная. Это уже связано с работами Фрица Пелса, знаменитого, так сказать. Там примерно то же самое.
2: Все о том, почитайте вообще-то.
3: Да, я с удовольствием вам направлю. Вам просто будет очень интересно.
2: Хочу сказать такую вещь, что в Африке есть... Что такое понимание смысла слов? Значит, ребенок, есть такие зеркальные нейроны. Вы знаете?
3: Конечно.
2: Их очень мало.
3: Знаю.
2: По количеству. Но они обладают свойством, говорят нейроны бабушки, когда они обладают свойством, которое в этой когнитивной карте запускают огромные сети. Это их свойство такое. И они находятся у брака и верники, а между дугообразный пучок. Они участвуют в понимании, в обучении речи. Ребенок подражает, да, звуком, потом предложением. Как он начинает понимать? Он начинает понимать после того, как у него идет зрительное восприятие. То вербальное мышление, это образное. Это стакан, это вода. Все это интегрируется вместе.
3: Сначала образное, потом вербальное. Это уже.
2: Ну да.
3: Это первый
2: кодек. Есть, но самая интересная вещь, которую я услышал по телевизору, но не нашел еще в эту статью. Английский исследователь показал, что в Африке есть народ, у которого в словосочетаниях нет светло-серого цвета. Вот
3: есть.
2: Этого слова нет.
3: И они не видят этого.
2: И они не видят этого. У вас есть эта работа?
3: Есть, конечно. Порекомендую вам вещь, которая вас потрясет. Это работа Эршона. Эршон брал человека, вешал у него очки виртуального видения, вешал камеру на манекен различных размеров. Соответственно, тот видел как бы глазами манекена. При этом прекрасно знал, что это глаза манекена. он видел этого манекена. Одновременно палочкой двигали по ноге манекена и его ноге. Через 5 минут происходила инверсия. Человек начинал себя воспринимать как манекена.
2: Я
3: не
2: знаю,
3: видя себя со стороны.
2: Другой очень хороший опыт, который меня тоже очень потрясает, значит, есть такие очки, которые переворачивают зрение.
3: Верно.
2: Человек одевает их, через пару дней это все возвращается, он нормально видит. Когда он снимает эти очки, но у него от этого очень многих получается невроз. Это довольно тяжелая нагрузка.
3: Это тяжелая нагрузка, но дело в том, что на факультете психологии я учился с девушкой, которая в лагере Пицунда, это лагерь МГУ, как раз прошла такой эксперимент, причем с неплохими финансовыми показателями. Тогда за час испытуемым платили 4 рубля, а она заработала 2 недели, и ей платили за 24 часа. Самое смешное, что, невроза не было, но она рассказывала, ей повезло. Я знаю этот эксперимент.
4: Это крепкая психика.
2: Слушайте, здорово, что мы с вами встретились.
4: Коллеги, значит, дальше у меня все-таки вот что. Значит, пока мы говорили о том, как мы воспринимаем. Сначала есть базовая структура, о которой вы сказали, да? Дальше эта структура позволяет сформировать некий план жизни, да? Ну, как вы это назвали?
3: Совокупность. Карт дает сценарный план.
4: Вот сценарный
3: всегда,
4: план.
3: Всегда, никогда. Формально. Совокупность программ дает сценарий.
2: Простите, а что вы понимаете под программой?
3: Ну...
2: Нейронную сеть или если со хотите... всей нагрузкой психологии?
3: Нет, программа в данном случае является на самом деле на уровне типа динамического стереотипа, но в различной степени архичности. То есть это то, что в конечном счете автоматизируется, может быть осознаваться, но выполняется на неосознанном уровне.
4: То есть вот это схема связей во времени.
3: Да, то есть раскатанная во времени.
4: Коллеги. Значит, сначала спонтанно в организме развился некий сценарий, который, в общем-то, тот коридор, по которому пойдет этот самый организм. Да. А вот теперь, значит, мы туда вмешиваемся.
3: Да.
4: Вот теперь программирование идет.
3: А теперь все очень просто.
4: Можно вмешиваться и снаружи. Вот теперь об этом
3: изначально
4: говорим.
3: Еще Ориган, достаточно известный автор психосоматики, сказал, что вообще работа с человеком, как с его телом, так и с его сознанием, это на самом деле проблема, это две проблемы. Первая – вера, потому что неверующий человек заблокирует любые воздействия
2: вот
3: со стороны.
2: Это же, ну да, что не
3: абсолютно,
2: имеющим,
3: потому
2: да.
3: что на самом деле, извините, это вера дана Богом, чтобы на тебя никто не оказывал влияние. И, между прочим, даже тот же самый знаменитый гипноз проводили специальные эксперименты по тому, насколько можно сломать человека под гипнозом. И выяснили, что это до конца невозможно. Грубо говоря, мечта всех сексуально неудовлетворенных юнцов неосуществима.
2: Ну, понятно.
3: Ему откажут в конечном счете. За исключением только нужно создать абсолютно искусственную реальность, что это первая брачная ночь, они давно знакомы и так далее. Но это нам настолько долго, что проще, знаете, другими способами.
4: Значит что, пока мы говорили о естественно развивающемся организме, я не зря вас перебил, значит, ну если какие-нибудь химические вмешательства, нейропрепараты, они могут сбить это или нет? Просто вопрос по ходу дела.
3: Дело в том, что фармакология у нас не используется.
2: Замечательно.
3: Это я могу сразу сказать, потому что что же касается... Это необходимость, спросил, да. Знаете, я могу рассказать только одну историю. Жил человек по имени Руперт Элверт. И в 1962 году, как раз на пике использования ЛСД для изменения химии мозга и получения чего-то, он ходил по монастырям Тибета, брал там тех, кто считался святыми, просветленными и так далее, и давал им ЛСД. Его интересовало, как он будет влиять, потому что это влияет.
2: Они брали?
3: Они брали. При этом реакция была абсолютно не такая, как обычно. Один сказал, что у него только разболелась голова. Второй на следующий день сказал, что неплохое снотворное, я сегодня хорошо спал. Причем им давали дозу 60-70 микрограмм.
4: Это много,
3: существенная доза. Но самое интересное заключалось в том, что он нашел действительно какого-то такого любопытного святого, который сказал, давай со мной попробуем. Тот ему дал 60, он сказал, мало. Кончилось тем, что этот святой проглотил 925 микрограмм ЛСД. В опытах Грофа, после которых люди отходили довольно долго, там была доза не больше 200. При этом он сидел, молчал и лукаво смотрел на этого. И когда его спросили, какое действие, он говорит, какое действие? Я полностью контролирую все это. Никакого действия. Это настолько поразило Руперта Элверта, что он бросил науку и ушел в буддизм и известен сейчас всему миру под именем Рамдас. Знаменитый Рамдас.
2: Вот такие вещи я верю абсолютно.
4: Конечно, действительно. Теперь дальше. Значит, теперь мы договорились до того, что, в принципе, если не использовать химию всякие препараты...
3: Тогда вопрос о языке.
4: Вот теперь вот расскажите, как
3: вопрос о языке. Получается следующее, что в нашей науке мы обратили внимание, что традиционно, в принципе, использовался какой язык? Вербальные, то есть обычные слова. Но выяснили следующее, что если говорить по аналогии, сознание – это максимум оперативная система биокомпьютера. А, собственно, процессор, как таковой, это бессознательное. Причем оно отнюдь не является, так сказать, грубо говоря, той помойкой, которую приписал Фрейд. Там намного все сложнее. Я просто не хочу останавливаться. Потому что главная задача бессознательно обеспечить биовыживание человека.
4: Отцакович, это то, что вы называли черным ящиком?
2: Нет.
4: Нет, не
2: то. Нет, нет.
3: И, как известно...
2: Просто, вы знаете, я бессознательное... Не понимаю, что значит бессознательное.
3: Но дело в том, что...
2: Вот Юнга понимаю, Фрейда нет.
4: То, что нельзя перевести в вербальную зону, это уже...
3: Просто-напросто были проделаны эксперименты. У нас их проделал академик Смирнов. Как вы знаете, человек с очень трагической судьбой, потому что он сын Аввакумова. Он родился в тюрьме, когда... И его убили, как раз помните, когда убивали профессоров? Ему было всего 54 года. Он создал блистательный прибор Mind Reader, который затмевает любые способы чтения этих детектора лжи. И этот прибор уже украден, он сейчас патентуется в Америке, его собирается использовать. Суть как раз заключалась в следующем. Оказывается, за 50 миллисекунд до сознательного принятия информации бессознательно уже дает ответ. И ответ снимается. То есть получается вообще парадоксальная вещь. Получается, что тогда, вот те, кто об этом говорили, профессор Поршнев...
2: Нет,
3: вот,
2: это тот же самый ответ, что через 50 секунд, или он другой?
3: Нет, он в том-то и дело другой. Потому что дальше вступает в действие сознание, которое начинает врать.
2: Не сознание, а вступает в действие оценочная функция.
3: Ну, оценочная функция сознания.
2: Это чисто эмоциональная
3: реакция. Да, и многие говорят, что сознание... Сознание – это совместное знание. Это то, как вы объясните мне, почему вы так поступили. На самом деле, как вы поступили, знает ваше бессознание.
2: Я очень хорошо знаю армянский язык. Знаю и по-русски, и по-армянски. Вот там есть два синонима. Одно сознание можно описать как... Вот как потерять сознание, потерять совместное знание. Но второе слово, которое можно назвать сознанием, это потерять внимание.
3: Тоже верно.
2: То есть это уже разные вещи.
3: Да, но это уже, да, это теория
2: это уже
3: внимания как такового. Но суть заключается в следующем. Он это сделал первый, экспериментально доказал. Его работа опубликована на русском языке. Но после этого, как всегда у нас, Либнихт, это не Карл Либнихт, а Либет, Бернард, если Либет, если не ошибаюсь, он повторил эти эксперименты, доказал то же самое. То есть получается тогда совершенно закономерный вариант. Если вы хотите исправить человека, вы пробовали увещевать, не болей, не бойся и так далее, что-то получается? Как правило, ничего. Потому что все очаги возбуждения, вся патология находится в бессознательном. Значит, проблема две – вера. Для того, чтобы он был готов измениться. И вторая проблема – язык. А традиционно все психотерапевты использовали только один язык. Это то самое слово. Почему он работал? Оказывается, бессознательное реагирует не на содержание слова, а на интонацию. То есть его интересует не контент слова, а контекст.
4: Ну так это же, я извиняюсь, со зверюшками так обычно бывает.
3: А так и получается.
4: Они слова
3: Вы
4: знают,
3: сами представьте, если я скажу, например...
4: На интонации реагируют.
3: Ара Сакович, я вас, блин, люблю. Вы мне поверите? А если я скажу «Ара Сакович»?
2: Вообще поверю.
3: Да нет. А если я скажу «Ара Сакович», знаете, я, кажется, вас ненавижу. Другой вариант.
2: Нет, вот да, это нет. Это уже восприятие другого по
3: досужению. Секундочку. Но самое главное, что реагирует и так на контекст. Поэтому были психотерапевты, которые добивались хорошего анализа в контексте, но основной их прием заключался в следующем. Они брали то значение, которое человек приписывает проблеме, и меняли это значение, находя в нем несколько другой позитивный смысл. То есть все они занимались рефреймингом. Грубо говоря, это не страх, это разумная осторожность. Это, грубо говоря, не сдержание, это легкость облегчения. И в этом коде они достигли изощренности. То есть на самом деле у нас существуют гигантские области речевых программ, то каким образом можно, так сказать, повести человека в нужном направлении. Более того, мы даже узнали о том, что слово, которое он воспринимает, оно определенным образом кодируется в виде изображения. И если поменять изображение слова, слово меняет смысл.
2: Вы знаете, можно один комментарий? Давайте. Значит, то, когда вы сказали, что реагирует на интонацию...
3: На контент, на контекст.
2: Да, я это очень хорошо понимаю. Но примеры, которые вы привели, они немножко неудачные. Вот вы оба сказали так, что я вам не поверил. Понимаете? Вот это самая тонкая грань.
3: Самый удачный пример в данном случае, это мы этим занимаемся постоянно, рефреймированием. Ко мне приходит бизнесмен. И говорит, вы знаете, моя дочь оторва, она меня не слушает, она меня не понимает, она ведет все, как она хочет, она делает, она совершенно требует самостоятельности. Я говорю, прекрасно.
2: А сколько лет?
3: Скажите, пожалуйста, дочери 18. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы бизнесмен? Он говорит, да. Ну, разумеется, не в 5 минут. Вы крупный бизнесмен? Он говорит, ну что вы? Я говорю, расскажите мне, мне ужасно хочется узнать, как вы стали крупным бизнесменом? Он говорит, ну, я всегда проявлял самостоятельность, назло своим родителям я занимался бизнесом, я делал, ой, простите, я все понял, спасибо, извините, ушел. Ну, вот это и есть классический быстрый рефрейм.
4: Ну, кстати, я должен сказать, что интуитивно, вот мы, кто занимаемся, вы же преподаете.
2: Я, к сожалению, не преподаю.
4: А?
2: Я не преподаю.
4: Но все равно вы с этим имеете дело,
2: потому что
4: мы с вами встречались.
2: Много.
4: Мы с вами в вузах встречались, поэтому да. Я и говорю. Значит, я просто знаю, что мы интуитивно, меня никогда, физика этого никогда этому не учили, но интуитивно я примерно это и делаю.
3: Верно.
4: То есть мне очень нравится то, что вы сказали. Мне очень нравится вот что в том, что вы сказали. Что вы пытаетесь структурировать безмерное слово, безмерно сложное.
3: Значение.
4: Да.
3: То, которое он принес.
4: Может, вы по-своему говорите. Да. Для меня это, хотя бы на этом этапе построить блочно-функциональную схему, которую, по крайней мере, можно обсуждать и называть какие-то явления.
3: И об этом можно говорить очень долго.
4: Конечно.
3: Но самое главное, вы очень точно поняли. Потому что на самом деле человек приписывать некое значение событию, которое может иметь совершенно другое значение. Mm-hmm. Вот извините, но потеря работы – это возможность спать, это возможность найти новую работу, даже уход жены.
2: Лишение денег.
3: За исключением денег. Если увидеть это значение, дать ему возможность, он меняет свое отношение ко всему. Правильно? При этом мы даже изобрели на время такие универсальные фразы, которые позволяют очень резко, так сказать, поставить в тупик клиента, и он начинает сразу смотреть по-другому. Фраза, например, звучит так. Человек мне рассказывает про своих трудностей, я нежно смотрю ему в глаза и потом говорю, обязательно с расстановкой, но ведь лосось, но ведь лосось, даже со сломанным,

0: он грубо собран на этом блок. Блок, как я понимаю. А вы понимаете, хотите вот видеть интегрально все в целом и так далее, и поэтому у вас, вот я так вам, Арсакчия, но тогда, вот теперь вам слово вашей модели.
1: Я физиолог животных, я занимаюсь, вернее, если спрашивают, чем ты занимаешься, я занимаюсь молекулярной психонейрофизиологией. Я знаю, что есть индивидуальные различия у животных, это самое. У людей тем более, но я знаю, что нет двух одинаковых нейронов. Поэтому такие большие системы... Когнитивными картами я занимаюсь, я знаю, что это такое, но в них есть такая индивидуальность для каждого. Вы знаете, в чем проблема мозга? Каждое заболевание, каждую психологическую ситуацию для каждого человека надо разбирать отдельно.
2: Конечно.
1: А вы знаете, а вы сейчас, как-то все обобщаете.
2: А я сейчас как-то понял основную причину, почему у нас с вами не совсем совпадание. Представьте двух специалистов по компьютеру. Но один специалист по железу, а второй по программному обеспечению.
1: Понятно.
2: Они могут договориться? С большим трудом.
1: Знаю.
2: Вот и все.
1: Нет, не думаю.
2: Поэтому
1: они
2: вы прекрасно работаете по железу, а я работаю по программному обеспечению. У меня другой подход.
1: Вот и все. Подход.
2: И продолжаю, дайте я уже закончу хотя бы, да, хотя бы этот кусочек. Да, а то сейчас меня вообще начнут уже еще раз выносить.
1: Да.
2: Потому что, когда мы выяснили, пришел уже второй код. Второй код, оказывается, что своеобразными кирпичиками мысли у нас являются образы, ощущения, звуки, звуки, не слова, и слова как четвертый код. Это получило название второго кода, который получил название нейрологический, потому что он связан непосредственно с деятельностью. Это были два разных кода, и яростно между собой дрались все эти товарищи. Параллельно с этим вышел третий код, который внезапно появился у Берта Хеллингера, работы которого, по первости, вызвали ощущение полного шока. Хотя сейчас это принятая система структурных системных расстановок психотерапии. Что это такое? Приходите вы на сеанс, причем групповой, группа товарищей. Кто хочет решить свою проблему? Я. Выходи. Кто участвует в твоей проблеме? Бабушка, дедушка, папа, мама. Условно. Потому что любые.
1: Ну да, ну да.
2: Прекрасно. Посмотри на присутствующих. Кого бы ты взял на роль дедушки? Его. Кого на роль бабушки? Его. Кого на роль мамы? Его, его. А на себя? Его. Теперь ты выйди, поставь его где ты хочешь на сцене, где хочешь поставь. А теперь все оставшиеся произвольно могут ходить вокруг него, как бы ища свое место. Почему это называется расстановки? Дальше. Если это не видели, вы вот сейчас скажете, что это чудо. Я этим занимался много раз. Внезапно мама говорит: «Мама». Это заместитель мамы. А у меня был любовник, и я просто никогда об этом не говорил. Отсюда проблема. У меня не было времени на сына.
1: А ей сказали, что
2: мама
1: так сказала?
2: Нет. Нет! Поэтому, когда первости посмотрели работы Берта Хеллингера, там просто челюсти выпадали. Буквально.
0: Второе. То есть они действительно получается, что как-то
2: они подключаются
0: в эту систему.
2: Единственное,
0: да? И вели себя так,
2: теория морфического поля Шелдрейка и теория Бузатери-На, теория Шуценбергер психогенетической терапии, о том, что существует некое морфическое информационное поле семьи, к которому можно подключаться.
0: То есть, попав в какую-то позицию этой игры, они выполняли ту самую роль,
2: да,
0: которая должна была там
2: произойти.
0: И в
2: результате получается, такие. Знаете, когда я первый раз прочитал про это, у меня все мое материалистическое естество встало на дыбы.
0: На самом деле, очень важный вопрос к одному и другому моему коллеге. Коллеги, значит, наши зрители, посмотрев передачу, могут и ощущать в себе или нести по жизни какие-то психологические проблемы. У многих есть. Боятся темноты, боятся чужих, и чего только не боятся. Фобии какие-нибудь могут быть и так далее. В Америке есть система психоаналитиков. Так вот, на самом деле у нас этой системы нет, значит, к какому-то психологу могут пойти. Как знать, как просто отличить профана и жулика? Людям это нужно.
2: Знаете, это страшная проблема.
0: Вот, я знаю.
2: В настоящее
0: вот
2: время.
0: Это
2: чудовищная
0: проблема. В чем люди должны иметь осторожность? Вот скажите.
2: В чем осторожность?
1: Я
2: иметь?
1: Не знаю.
2: Я могу сказать, у меня есть даже передача, где я называл все признаки, я специально собрал признаки лже-магов, лже-богов и так далее. Первый признак – это, пожалуй, однобокость. Если он утверждает, что его истина – истина.
0: Одна?
2: Да, одна его истина – истина, значит, к нему нельзя идти. Просто потому, что такого не может быть по-исторически. Вот если он считает, что его – это самое главное.
1: Но когда ты приходишь, не спрашивай.

0: живу.
1: Нет, вы можете поднять справки. Каждый из них имеет сайт, каждый из них имеет
2: сейчас
1: это самое.
2: Сейчас на самом деле
1: сейчас
2: очень много
1: известных проблем.
2: А люди, я думаю, о каждом из нас можно столько найти всего.
1: Второе. Он максимально толерантен к своим коллегам. Если перед вами психотерапевт, который говорит, Ковалев – гад, Иванов – гад, Пелс – гад, все только гады, я не гад, я только хорош. Дилетант ни под каким видом не стоит идти. Это второй признак обязательный. Третий признак. Настоящий психотерапевт всегда очень уважителен с клиентом. Если психотерапевт ведет себя и говорит, так, ты, нищеброд, пришел сюда, сейчас я из тебя сделаю человека, ты что тут вообще? Ну, молчать, я знаю, как это самовести. Немедленно разворачивайтесь и бегите от этих. Это на самом деле больной человек, который свою собственный невроз таким образом пытается хотя бы поддержать в нормальном состоянии. Дальше, четвертое. Если психотерапевт, вы начинаете ему рассказывать, он говорит, стоп, я сам знаю. Это не психотерапевт, потому что он должен очень внимательно изучить огромный объем материала по клиенту. Даже в краткосрочной терапии это занимает порядка 2 часов. И тогда, когда ты работаешь с отдельной проблемой, это не значит, что клиент должен 4 года лежать на кушетке. Но это нужно поработать. Вот 5 признаков, по которым можно сразу сказать, что значит...
0: Человек не может написать такую, сделать в виде диплома, но на самом деле...
1: Его мгновенно можно проверить, потому что существует следующая система. Все виды психотерапии собраны в методы, модальности и направления. У каждой из них есть руководитель. Например, я руководитель направления интегрального нейропрограммирования и еще там одного западного. Я курирую его. У нас каждый диплом идет на учете. Но до сих пор возникает наша неразборчивость в средствах, наша чисто российская. Если на Западе человек, психотерапевт, совершает то деяние, которое не вписывается в его этический кодекс,
2: его,
1: а, кстати, все мои психотерапевты, его изгоняет из модальности... То есть ты теперь не мой. Но его никто не возьмет. Он теперь с волчьим билетом. Он с волчьим. А у нас, пожалуйста, я побывал у вас, теперь я пойду к другим. Займусь ими. Поэтому сейчас очень остро стоит как раз проблема контроля за этой психотерапевтической вольницей.
2: Дорогие зрители, я благодарю наших коллег за интересную беседу. Я думаю, ничего сложнее, чем та тема, которую мы сегодня обсуждали в человеческом обществе, не существует сложнее этой темы. Я благодарен, что мы ее подняли. Никаких конечных ответов сегодня не прозвучало. Прозвучали мнения о том, как развивается эта наука, совершенно необходимая людям в разных условиях жизни. И я просто что хочу сказать, что если вам придется общаться со специалистами этой группы, то нужно... Разумность нужна и с вашей стороны, и со стороны того окружения, в котором вы живете. И самое главное качество, которое здесь должно быть и которое мы должны вынести из беседы, я думаю, это взаимная доброжелательность, которая нам поможет выходить из всяческих ситуаций. Арсакович, Сергей Викторович, я благодарю вас за интересную беседу. Мы поднимали очень сложные и большие темы. Я благодарю зрителей и всем желаю здоровья физического и психического. Всего хорошего.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Да, всех приветствую.
3: Ярослав, здравствуйте. Я хочу сказать, что вот после яркого выступления Ярослава на форуме ученых против мифов 12 про акул, значит, было много вопросов, и Ярослав постарается сегодня ответить на эти вопросы, а также на те, что вы, дорогие друзья, напишите в чате. Вот, но это буквально там через минуту. Сейчас несколько объявлений коротких. То есть, во-первых, я хочу дополнить Виталия, что у нас стримы будут по средам и субботам, то есть они будут два раза в неделю. Они будут идти на каналах «Лаборатория научных видео» и на каналах «Антропогенез.ру». То есть вот мы сейчас увеличиваем количество такого онлайн-вещания. Это во-первых. Значит, второе объявление. Мы сейчас готовим новый канал на YouTube. Вот это будет такой специальный канал проекта «Научная станция». Только настоящая наука, борьба с мракобесием, компетентно, с юмором. Этот канал заработает, вероятно, в мае. И я прошу вас, вот напишите в чате, чего вы ждете от нового научно-популярного канала. Для нас это важно. Вот. И, во-вторых, я еще раз призываю всех, кто следит за нашими экспериментами по реконструкции древних технологий, значит, поддержать наш новый проект «Изготовление вазы из очень твердого камня диорита». Скульптор Ольга Втоина планирует ему посвятить полгода, а может больше. Для этого потребуется аренда мастерской, материалы, видеооборудование. Ну и самой Ольге надо будет как-то жить и кормить семью, потому что работа займет вообще все ее время. Поэтому призываю вас помогать. Значит, за 10 дней со старта вот этого краудфандинга собрано уже 26% от необходимой суммы, но это не все, как понимаете. Вот я прошу перейти по ссылке в описании к этому стриму или в чате и поддержать наш смелый эксперимент, поддержать нашу борьбу с мракобесием. За вашу поддержку мы приготовили интересные лоты. Например, можно купить диоритовый осколок, 3D-копию каменной вазы и даже настоящий каменный молот. Вот Виталик, может, покажет картинки. Ну и еще один важный, такой короткий, но важный момент. В конце трансляции, которая у нас была с Павлом Скучицем и Дмитрием Соболевым, мы объявляли лучшие вопросы, значит, да, были выбраны два лучших вопроса, за которые мы обещали фирменные футболки подарить. Значит, вот, форумов «Ученые против мифов». Так вот, один из авторов вопросов – Дмитрий Михайлов. Значит, его вопрос был про то, можно ли по окаменелым зубам определить рацион вымершего животного. Так вот, Дмитрий не откликнулся. Дмитрий, если вы нас слышите, напишите, пожалуйста, Георгию Соколову. Его контакты сейчас должны появиться в чате. Вас ждет прекрасная футболка. Вот, значит, сейчас, Ярослав, я передаю вам слово, и, насколько я знаю, вы хотели начать с каких-то новостей палеонтологии.
4: А дайте мне буквально слово, потому что, как выяснилось, да, мой пламенный спич в начале лекции, в начале стрима совершенно никто не слышал. Причине того, что, видимо, звук отвалился. Поэтому я еще раз всех приветствую. Вы, естественно, на канале «Лаборатория научных видео», и также видео можете этот стрим посмотреть в группе «Антропогенез.ру». Собственно, подобный стрим у нас будет регулярными, как уже сказал правильно Александр, в среду на канале «Антропогенез.ру», а в субботу примерно в это время будет на канале «Лаборатория научных видео». Я надеюсь, что в следующий раз со звуком будет все хорошо. И еще одну вещь, которую обязательно нужно сказать. Собственно, стрим почему не начинается мгновенно и почему мы не переходим к темам сразу? Потому что люди подключаются постепенно, по очереди. Для того, чтобы не пропустить этот стрим, не пропустить последующие стримы, вообще видео, которые появляются на нашем канале, и для нас это очень важно. Алгоритмы YouTube, они сейчас немного меняются, и для вот увеличения количества информации, которую мы можем для вас донести, просим вас сделать следующее. Во-первых, подписаться, если вдруг вы еще не подписались, а во-вторых, нажать на колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться» и выбрать там пункт «Все», и вот в этом случае все наши стримы, все наши видео будут для вас открыты самыми первыми. Еще раз вам огромное спасибо, еще раз я всех приветствую, ну и теперь мы переходим, видимо, непосредственно к главной нашей части. Ярослав Попов, вам слово.
2: Да. Всем еще раз добрый день. Надеюсь, что кто-нибудь еще подтянулся. Точнее, уже добрый вечер. Да. К сожалению, никаких особо интересных акульих новостей я сегодня рассказать не смогу. Я так порылся. Что-то там еще новенькое в Перу нашли. Какая-то очередная акула там, очередная акула здесь. Ничего сверхъестественного, ничего захватывающего. Вообще, конечно, новостей палеонтологии полно. Они у нас периодически появляются на канале музея, и не только. Вот. Но вот кое-что из новостей палеонтологии, если хотите, могу озвучить. Мне не жалко. Например, сейчас голову динозавра в янтаре нашли. Правда, некоторые говорят, что это динозавр... Что это ящерица такая с птичьей головой. Но они там еще сами не разобрались. Но чью-то голову точно нашли. Вот. Потом довольно любопытно, правда, это уже не совсем свеженькая новость, но тоже относительно недавняя. Асгард Архей наконец-то изучили. Это такие интересные ребята, которые считаются предками всех эукариотов, то бишь в том числе и нас с вами, всех ядерных организмов. Вот, что там еще интересненько-то было. Опять же, кстати, в янтаре нашли такую полумуху, полуосу. Еще двух спаривающихся мушек нашли вот буквально прямо во время процесса, тоже прямо в этом бирманском янтаре. Короче, новостей много, но все они не связаны с акулами, поэтому особо я заглубляться в эту тему сейчас не хочу. И советую всем перейти на канал Дарвиновского музея и там... новости науки уже дальше отсматривать. Я думаю, в ближайшее время там очень много чего интересного появится. Я, прежде чем отвечать на вопросы, хотел бы сделать вот что. После того, как я закончил свое выступление, мне стали приходить различные комментарии, в том числе некоторые уточнения. И, пожалуй, что наиболее любопытные были уточнения, которые прислал мне Павел Скучес, которого, я думаю, все хорошо знают, и уточнение это сделали студенты. Оказывается, студентам Ленинградского университета, бедняжек их заставили посмотреть мое выступление и даже как-то что-то прокомментировать. Они к этому вопросу подошли так конкретно, обстоятельно, детально все изучили, проверили все публикации, и потом мне там список всяких там замечаний и уточнений прислали. Но не все эти замечания и уточнения такие особо интересные, некоторые такие чисто технические, но парочку вещей я, пожалуй, что действительно хотел бы у них подчеркнуть и занести до широкой аудитории, так сказать, покаяться в своих некоторых ошибках или неточностях, чтобы народ, так сказать, тоже немножечко просветился, а не только я стал такой просвещенный благодаря студентикам. Так вот, я думаю, сейчас можно включить презентацию, и тогда как раз будет кое-что видно. Значит, был у меня в моем выступлении небольшой такой обзор мыслительных способностей акул, и не только. И я все рассказывал о том, что, соответственно, мозг у акулы относительно большой, но при этом передние доли мозга, которые, собственно, отвечают за мышление у акулы, такие, не то чтобы слишком большие. Хотя тоже ничего себе, так. Не то, не сё. Так вот, мне сделали небольшое замечание, в принципе, вполне справедливое, что у низших существ, такими, каковыми являются рыбы и некоторые самые примитивные земноводные, за, собственно, мыслительный процесс отвечает не столько передний мозг, сколько средний мозг. Кстати, как мы видим, у акул как раз-таки средний мозг развит достаточно неплохо. То есть, опять же, это говорит о том, что они не самые тупые существа, прямо скажем. И вообще, если говорить уж совсем честно и откровенно, то особенно на ранних этапах развития мозга очень сложно выделить какую-то отдельную часть, которая действительно занимается мышлением. Потому что мышление – это довольно сложный процесс, который объединяет в себе множество самых разных, достаточно сложных реакций организма. То есть это, с одной стороны, обработка информации, с другой стороны, это запоминание и накопление опыта, с третьей стороны, это какое-то осмысление происходящих в данный момент каких-то процессов и вызов того или иного рефлекса, и так далее. И поэтому говорить о том, что мышление сосредоточено вообще в какой-то конкретной части мозга, достаточно сложно. Например, даже у тех же низших существ вроде как память все-таки именно в переднем мозге сосредоточена. Собственно, можно сказать, осмысление внешних сигналов и какая-то реакция на них, она в среднем мозге. Короче, все скажем прямо, не так уж просто. Но, возвращаясь к нашим АКОМ, можно сказать, что у них-то средний мозг развит достаточно неплохо, у них очень хорошо развит передний мозг, ну, в первую очередь за счет того, что у них обоняние весьма неплохое. И еще у многих хрящевых рыб очень хорошо развит мозжечок, в том числе и у акул. Особенно у тех акул, которые являются пелагическими. Вот вы, наверное, тоже помните, я показывал такую акулу вебегонга, ковровую акулу. Она держится около дна, и у нее мозжечок развит похуже. А у тех, кто плавает активно, у них мозжечок шикарный, кстати, намного даже лучше, чем у многих рыб, как бы казалось бы, более прогрессивных, таких как костистые. Вот, это, значит, первое замечание, уточнение. А второе, давайте следующий слайд. Вот. А второе замечание относительно моего выступления связано с Гуго Селяхусом, на которого я ссылался. Я рассказывал про него, что, мол, он такой классный парень, который сохранился отлично благодаря тому, что был практически костяным. А вообще для акул это ненормально. Обычно у акул скелет хрящевой. А вот Гуго Селяхус, он почему-то оказался костяным, и в нем даже вроде бы нашли какие-то остеоциты, то есть те самые клетки, которые создают кость. Если следующий слайд включить, там как раз вот видно всякие срезы, да, гистологические, на которых виден этот хрящ уникальный Гуго Селяхуса. Так вот, студенты совершенно справедливо отметили, и я, пожалуй, что вынужден с ними согласиться, потому что так это и есть, что я здесь действительно допустил вот некоторую неточность, можно даже сказать ошибку. Остеоцитов все-таки не найдено в костях Гуго Селяхуса. То есть конкретно клеток, которые создают кость, там не было. Вот тут каюсь, виноват, не прав. А в чем же тогда особенность именно Гуго Селяхуса? Особенность его в том, что, во-первых, его скелет более окостеневший, чем скелет других акул, то есть у него был более окостеневший хрящ, и самое главное, что вот это окостенение у него идет совсем по другому типу, чем у других акул. У некоторых крупных акул, например, у того же всеми любимого мегалодона, тоже было некоторое окостенение хряща, но оно шло по призме, так называемое призматическое окостенение. А вот у этих ребят оно совсем было другое. То есть Гуго Селяхус имеет какое-то такое странное переходное значение этого окостенения, и вот это, пожалуй, что наиболее важное вот как раз открытие, связанное с Гуго Селяхусом. Короче, непонятно все-таки, насколько были костяными древние акулы, но понятно одно, что надо разбираться дальше, и пока что говорить о примитивности акул, прям скажем, рановато. Вот такие некоторые замечания и уточнения. Теперь можно переходить к вопросам.
3: Так, хорошо. Мы договорились с Виталием, что мы будем их чередовать, потому что у нас есть часть вопросов, которые прислано заранее, и часть вопросов, которые сейчас, значит, наши дорогие зрители пишут прямо в чате. Так вот, я буду те, которые заранее зачитывать, а Виталий потом те, которые прямо сейчас появляются в чате.
4: И можно увидеть даже на экране, что они потихонечку бегут, так что можете увидеть себя, собственно, на экране, пишите в чате.
3: Да. Итак, значит, поехали тогда по порядку. Вопросов у меня пока что 16 штук, но у меня-то их больше не будет, потому что они присланы заранее. Так вот, значит, вопрос первый, его задает Иван Сергеев, и звучит он так. Кстати, как-то читал, что у скатов уровень сложности поведения, как у кошек. Правда ли это? И там, кстати, постскриптум написано «исследовательский кусь». Ну, что он имел в виду в данном случае? Ну, вот пусть Иван напишет в чате, что он имел в виду. Ну, вот про интеллект скатов, такие прямо рыбы-кошки буквально.
2: Я как раз... Может, Иван ничего не писать, я прекрасно понимаю, о чем он говорил. Вот, так что и про исследовательский кусь я сейчас тоже готов прокомментировать.
3: Да, очень интересно.
2: Да, тут можно вернуться опять к презентации, потому что вопросы были присланы заранее, я подготовил картиночки некоторые, чтобы все вспомнили, как выглядят скаты, например.
4: Это мне нужно дать одну секунду буквально, чтобы я переключился на презентацию.
3: Я знаю, как выглядят скаты.
2: Ну, а вдруг кто-то забыл. Я хотел конкретно о самых умных, разумных скатах рассказать, которых называют манты. Вот. Ага. Не путать с мантой. Ну, надеюсь, сейчас они появятся.
4: Да-да, появятся. Буквально секундочку можно дать.
2: Все. Да. Значит, вообще, в принципе, очень здорово, что спросили про скатов. Это очень классно, потому что про скатов мне хотелось чего-нибудь рассказать даже на, так сказать, самом основном форуме, но там время было ограничено, и возможности такой, к сожалению, не было. Ай-яй-яй, к сожалению, там динамики нету, вот там хотелось показать, как они замечательно летают. Ну ладно, ничего. А, во, полетели, красавцы, отлично, отлично. Вот. Значит, скаты, в принципе, вообще очень классные существа, на самом деле не менее классные, чем акулы, у них тоже множество самых интересных особенностей есть, и в том числе скаты в какой-то степени даже более разумные. И вот почему я взял именно вот мант, которые, кстати говоря, на самом деле мантами больше не называются. Вот как раз одна из актуальных новостей сообщаю, то, что мант перевели в род мобула. Так что все, манты отменяются. Я уж по старинке их буду так называть, чтобы народ понимал, о чем идет речь. Но вообще-то говоря, теперь они мобулы. Так вот, значит, эти самые очаровательные манты, они считаются самыми умными среди скатов, и больше того, вообще, возможно, они даже одни из самых умных рыб среди вообще всех хрящевых. Я, опять же, на форуме, там, на одной из картиночек показывал, что, в принципе, по отношению размера мозга к размеру тела, хрящевые рыбы не так уж плохи, гораздо посообразительнее, чем многие, собственно говоря, рыбы, и даже посообразительнее получаются, чем какие-нибудь там рептилии. Ну, насколько они сообразительные, это сложно сказать, но, по крайней мере, мозг у них конкретно больше. Так вот, как раз из всех рыб хрящевых у мант самый большой мозг относительно размера тела. То есть, вроде как, они должны быть самыми умными. И на самом деле, подчасти это действительно так, потому что поведение у них очень сложное. И, кроме того, у них очень хорошо развита социальность. И если мы вернемся, опять же, вот к нашему слайду, то мы увидим, что там манты плавают большими группками, причем группы эти, на самом деле, держатся постоянно на протяжении достаточно длительного времени. Вот было проведено специальное исследование, по-моему, там я даже ссылочку оставил, да, вот статья, видно, указана. Так вот, значит, в этой статье были исследованы как раз манты, была сделана попытка определить, насколько насколько тесные взаимоотношения в группах, насколько долго эти группы существуют. И оказалось, что существуют они от нескольких недель до нескольких месяцев. И вообще, в принципе, скаты пытаются эти держаться вместе, но отдельные особи, там где-то по 5-6 особей, они вот вообще вот все время находятся рядышком, то есть у них такие прям соседские отношения, они постоянно как-то, может быть, даже взаимодействуют. Но вот как взаимодействуют, непонятно. Вот, то есть на самом деле они очень даже социальные, хотя вот что конкретно они делают и общаются они как-то или нет, не совсем понятно. Но все-таки, как бы они ни были социальны, как бы они ни были разумны, можно сказать сразу, ну, конечно же, для уровня кошек они явно не дотягивают. То есть среди хрящевых рыб они умнички, но среди рыб вообще, ну, так, средненько. А уж среди там млекопитающих и прочее, ну, конечно, это несерьезно совершенно. Но, однако, у тех же мант обнаружили одно замечательное свойство, которое есть только у приматов и дельфинов. Вот. Это самосознание. О, как. Такого нет даже у кошек. Как это определили и установили? Значит, провели эксперимент с зеркалом. Вроде бы как считается, что в зеркале себя способны осознать только животные, у которых есть самосознание. Другие же организмы, видя существо в зеркале, предполагают, что это другое животное, и начинают с ним как-то взаимодействовать. Но вот если, например, взять тех же собак, они начинают там вилять хвостом, тыкаться в зеркало носом и как-то пытаться общаться с другой собакой. Когда кошка видит себя в зеркало, это множество есть на видео, как они нам нападают на кошку и так далее, потому что они такие более, скажем так, агрессивные, как правило, чужую кошку рядышком с собой недолюбливают, которая неизвестно откуда появилась. А вот если посмотреть, например, на дельфинов, то они ведут себя просто шикарно. Они вначале пытаются понять, что это такое, выполняют какие-то повторяющиеся движения, чтобы понять, что в зеркале действительно это они, а потом ведут себя как дети, там кривляются, там рот открывают, пытаются себе поглубже там в пасть заглянуть, там плавниками начинают шевелить, там пытаются заглянуть себе с тех сторон, с которых они себя обычно не видят. То есть абсолютно точно дельфины себя распознают. Точно так же ведут себя, например, и приматы. И вот каково же было удивление, когда вот перед этими мантами поставили зеркало, и через какое-то время манты тоже себя стали вести совсем не так, как с другими какими-то мантами, а начали в это зеркало постоянно смотреть, причем проводили около 80% времени около этого зеркала, начали то расправлять, то обратно собирать плавники, и тоже как-то себя рассматривать с тех сторон, с которых они себя обычно не видели. То есть такое чувство, что они себя в зеркале узнали. И больше того, раз они по 80% времени проводили около зеркала, получается, что манты у нас еще и нарциссизмом страдают. Вот такое вот интересное исследование. Ну, правда, вот, во-первых, есть одна маленькая проблемка, что такие эксперименты проводятся, как правило, один-единственный раз, и непонятно, если повторить их с какими-то другими мантами, получится это или нет. Вот. Многочисленные эксперименты проводились только, собственно, с людьми и с обезьянами. Вот они точно однозначно себя в зеркале распознают. С остальными животными это вот буквально одно исследование. И еще, вроде бы как, во время одного исследования было доказано, что мушки себя тоже в зеркале распознают. А вот это уже позволяет, заставляет задуматься, вот насколько все-таки это связано с интеллектуальными способностями. Вот такие вот интересные сведения.
4: Да, следующий вопрос мы возьмем из чата, который прямо сейчас приходит к нам под видео. Полярный лис спрашивает, возможно ли по палеонтологическим находкам восстановить, какой была кожа у древних существ, в том числе у акул?
2: Это возможно в том случае, если сохранилась в ископаемом состоянии кожа. Если кожа не сохранилась, то можно только действовать по аналогии, воспользоваться замечательным филогенетическим брекетингом, о котором, кстати, тот же Павел Скучес неоднократно рассказывал, по-моему, даже в рамках «Ученых против мифов». То есть, когда берут современных животных, самых близких их родственников, там сравнивают и пытаются представить себе, что раз это животное похоже вот на этого и на этого, ну вот, то значит, как минимум теми же признаками, которые обладают эти два животных, наш ископаемый представитель тоже должен обладать. Но вот если мы посмотрим на современных акул, посмотрим на ископаемых, увидим, что они похожи, то мы сделаем логический вывод, что, видимо, и, как говорится, кожные покровы у них были похожие, и покрыты они были такой же плакоидной чешуей. То есть все были в маленьких зубках, покрытых эмалью. Но есть все-таки другие случаи, более приятные, когда откровенно сохраняется либо отпечаток кожи, либо вообще какая-то фоссилизированная кожа. Вот тогда вообще все супер. То есть можно конкретно посмотреть на кожу конкретного существа и таким образом сделать вывод о том, как эта кожа была устроена. Вот таким образом, например, удалось установить, как устроена была кожа тех же мозазавров каких-нибудь, там, собственно, динозавров, а также ихтиозавров. То есть тех существ, которых, в принципе, ну, как бы некоторые аналоги современные есть, но они от современных животных отличаются довольно сильно. И в итоге удалось выяснить, например, что ихтиозавры были с такой голенькой кожицей, но достаточно толстенькой, с жирком и довольно упругой. Когда, например, изучили тех же мозазавров, оказалось, что они были покрыты чешуей, что, собственно говоря, нормально для них, если учесть, что они вараны. Вот. Ну, отпечатки кожи динозавров очень хорошо известны. Известно, что некоторые из них были чешуйчатые, некоторые были пернатые. Вот если находишь отпечаток или еще лучше фоссилизированную кожу, тогда вообще все шикарно.
4: Да, Александр, теперь вопросы из ранее присланных. Александр, надо включить звук. Не повторяйте моих ошибок.
3: Простите, коллеги. Значит, некто под ником True задает вопрос. Мегалодон вымер окончательно или из-за ухудшения условий какие-то популяции начали быстро эволюционировать и изменились в размере, став видом потомком? То есть вот какие-то современные потомки мегалодона.
2: Говорят, что краткость сестра таланта, но, видимо, у моего таланта какая-то другая сестра. Я люблю говорить долго и обстоятельно. Но в данной ситуации я все-таки воспользуюсь кратким ответом. Мегалодон вымер полностью, потомков у него нет. Все, собственно.
3: Исчерпывающе.
2: Которые вроде бы как похожи на мегалодона, они являются все-таки его достаточно дальними родственниками. Считается, что он близок к роду Атодус, который, кстати, тоже полностью вымер. Все, как-то так.
4: Вопрос прислал Давид Медоев. У меня интимный акулий вопрос. У самцов акул два половых органа. Они выполняют разные функции. И зачем две штуки?
2: К сожалению, я не так близко знаком с анатомией акул, чтобы утверждать однозначно. По-моему, функция у них примерно одна. Вот. Зачем две штуки? Ну, наверное, чтобы наверняка. Но вот это только мои догадки. К сожалению, я не углублялся никогда в эту тему, поэтому, увы, я не хочу каких-нибудь глупостей не говорить.
3: Окей. Значит, вопрос от пользователя Амокджок. Только меня заинтересовало, что стало с теми людьми на лодке. Видео, где акула кусает лодку.
2: Да, ну вот если кто забыл, что это за видео, можно сейчас вернуться к презентации, я там его тоже разместил. Да, вот оно как раз. Ну, как бы известно, что видео это было найдено внутри камеры, обнаруженной посреди океанского этого желоба. А вот ее достали, изучили. Она, конечно, прикалывалась.
3: Ну, чего? В желудке все-таки, в желудке акулья.
2: Нет, в желудке акулья, это тоже нормально. На самом деле, чего тут? Ну, ничего тут страшного не произошло. Ну, значит, плавали немецкие туристы около ЮАР. Ну, вот. Отправились на экскурсию. Ну, вот, тут рядом была, проходила экскурсия, видимо, у акулы. Она тоже решила изучить, что тут такое интересное плавает. Как, есть предположение, что, возможно, она посчитала, что лодка – это дохлый кит. Проверила, выяснила, что это гадость, страшная, уплыла. Больше нападать не собиралась. Туристы были в шоке, быстрее поплыли к берегу, потом долго всем рассказывали о нападении акул, множество журналистов, и везде это видео разместили, сказали, что больше никогда плавать не будут, после чего выяснили, когда следующий рейс, чтобы снять еще раз эту акулу. Вот, собственно, вся история.
3: Прекрасно.
4: Так, вопрос. Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, насколько достоверно то, что котики и другие обладают самосознанием. Котики.
2: Котики?
4: Возможно, морские, я не знаю, имеется в виду.
2: Ну, что касается морских котиков, они известны похуже немножечко, чем все-таки, чем наземные котики. Но они тут нет, они, конечно, и мы знаем, кто они такие, но вот исследований с ними поменьше. Но... Скажем так, вот очень большой вопрос с тем, что такое самосознание. То есть, в принципе, что морские котики, что как бы наземные котики ведут себя достаточно разумно, их поведение сложное. Поэтому я думаю, что какое-то сознание у них определенно есть. Но вот что подразумевать под самосознанием? Если проводить тот же эксперимент с зеркалом, как я уже говорил, вот, собственно, наземные, по крайней мере, котики такой эксперимент не прошли. Значит, морских котиков, насколько мне известно, такой эксперимент не проводился. Вот. Так что, вот... Судя по этому эксперименту, получается, что самосознания у них нет. Но судя по тому, как они себя ведут весьма разумно, я думаю, что что-то они явно соображают, и, может быть, в каком-то смысле даже получше, чем мы. Вот, кстати, если взять наземных котиков, очень хорошо, даже известны случаи, как там котики дрессируют своих хозяев. И, в общем-то, наш суперинтеллект прекрасно обходит и настраивают, подстраивают хозяев под себя.
3: Вопрос от Екатерины. На самом деле, даже сразу два вопроса. Когда вы напишете свою книгу и о чем она будет? Это первая часть. И второе, и посоветуйте современный научпоп по вашей теме, который можно почитать на русском.
2: Я, прежде чем отвечать на эти вопросы, я всем напомню, что на самом деле я, в принципе, не специалист по современным акулам и даже не специалист по ископаемым акулам. Вот. В рамках музея я занимаюсь палеонтологией общего профиля и, собственно, в рамках популяризации тоже. А вообще, давно я, правда, не вспоминал уже о том, что я в какой-то группе специалист, все никак до исследования руки не доходят. Вообще-то я специалист по ископаемым морским иглам, морским конькам и прочее. Вот. Так что, разумеется...
3: Про коньков книгу тогда надо писать.
2: Я, кстати, предлагал, но вот что-то как-то не заинтересовались особо издатели. Сказали, что, в принципе, какие-то книги по современным конькам есть, а ископаемые они как-то не сильно интересны. Какая-то такая вот тема. В принципе, я сейчас некоторые книжки пишу, даже одну написал, у меня есть очень большая надежда, что она выйдет, но это так вот все абсолютно тривиальненько. Динозаврики, причем для детей, там книжечка буквально там на 10 страничек с многочисленными картиночками, в общем... Ничего сверхъестественного. Там вот одна будет книжка, там 250 фактов про древних животных, там потом будет несколько книжечек таких маленьких, там про триасовые, юрские и прочие периоды. Ну, в общем, все, как говорится, тривиально. Я думаю, что мало чем они будут отличаться от того, чем завален рынок. Ну, на что спрос есть, вот о том сейчас и пишу. С какими-то суперпроектами, которые, может быть, мне были бы особо интересны, сейчас, честно говоря, ну, вот как-то времени нету. Хотя вот сейчас нам правительство так много времени предоставляет свободно. Может быть, и за серьезную книжечку тоже возьмусь. Ну, а что касается популяризации, давайте для начала вот пару слов о популярных каких-то там источниках, именно связанных с акулами. Но, так как, опять же, я не специалист по акулам, я поэтому здесь воспользовался подсказкой ихтиологов, и они мне кое-чего тоже подкинули. Давайте сейчас слайд выведем, и кое-какие популярные источники там будут видны. До этого, раньше или позже, не знаю. Видимо, позже, значит. Так, еще позже. Где-то этот слайд. Во-во-во-во. Еще на предыдущую картиночку. Угу. Значит, вот книжка, которую я всем настоятельно рекомендую по акулам. Она, правда, очень старенькая. На самом деле, изначально, по-моему, в 68-м году вышла. Но ее несколько раз переиздавали, какими-то новыми сведениями дополняли. И вот эту книжку и мне порекомендовали. В принципе, я ее читал. Правда, каюсь не всю, частями. Но вот действительно замечательно написано. Простым языком, понятным, и очень многие мифы она развеивает. Всем рекомендую. А что касается фильмов про акулу, теперь можно следующий слайд. Вот. Вот тут мне как раз с фильмами помог биолог, ихтиолог Никит Корнилов, который работает в океанариуме. Ему за это большое спасибо. Но я, собственно говоря, не думаю, что тут есть какой-то резон особо озвучивать список этих фильмов. Все их и так прекрасно видят, могут прочитать и что-нибудь интересного из этого найти. Единственное, что могу отметить, это что последний фильм «Большой белый танец» — это фильм наш, вот, свеженький. И, в общем-то, снят тоже достаточно неплохо. И приятно, что у нас тоже научились снимать документальные фильмы. Ура! Вот. Минуты патриотизма. Собственно говоря, это по поводу акул. А если говорить о палеонтологии вообще, вот каковой я занимаюсь в основном, тут можно много чего хорошего посоветовать. Ну, книжки-то, я думаю, что у всех интересующихся палеонтологией на слуху. Вот, например, замечательная есть книжка по нашим животным. Называется она... Ой, вот замечательно, теперь вылетело из головы. «Древние животные России», по-моему, так и называется. Вот. Автор Нелихов и Атучин. Дальше есть замечательная книжка «Каменная книга». Вот так она называется. Это зарубежные коллеги ее написали. Она, в принципе, тоже там какого-то, по-моему, 2006 года. Но в основном она не устарела. Тоже шикарно описана. В общем, представление о палеонтологии дает замечательное. Дальше можно вспомнить, например, литературу Яськова. У него там несколько книжек. И еще литературу за авторством Андрея Журавлева. Тоже замечательные книжки у него. Там можно много чего интересного найти. Например, «История Земли и жизни на ней». Вот чего сразу в голову приходит. Вот, а что касается каких-нибудь фильмов, я всегда всем рекомендую посмотреть, если вдруг кто-то не смотрел «Прогулки с динозаврами», с древними животными и так далее. Там кое-какая информация устарела, но сделана они шикарно, ничего подобного с тех пор не было. Вот единственное, сейчас японцы что-то сняли, но мне вот так не удалось его, только фрагментами его смотрел, целиком не посмотрел. Не знаю, что там получилось, но картинки красивые. Вот, посмотрю где-нибудь, потом об этом расскажу поподробнее. Тут прошлого года какой-то японский фильмик. И есть множество каких-то интернет-ресурсов замечательных. Ну вот, разумеется, я могу порекомендовать канал Дарвиновского музея, ну как уж без этого. Вот, потом можно порекомендовать любые ролики с участием Павла Скучиса. Ну, как бы он динозаврист, и он знает, о чем говорит. И, кроме того, прекрасно и легко все это рассказывает. Ну, вот упоротый палеонтолог тоже очень хорошие, замечательные источники использует. Поэтому информации, которую он вещает, можно верить. Не зря его тоже везде приглашают, в том числе. Как раз портал «Антропогенез» его недавно приглашал. Вот, думаю, что достаточно всяких источников. Можно переходить к следующему вопросу.
4: Вопрос, наверное, короткий. А у акул бывает кариес?
2: Я на эту тему ничего не читал, и я, честно говоря, подозреваю, что вряд ли. То есть, в принципе, зубы у них устроены так же, как и у нас, поэтому теоретически он мог бы там быть. Но я думаю, что он просто не успевает образоваться по той причине, что у акул зубы меняются постоянно. Вот. Так что, скорее всего, нет.
3: Вопрос задает его... И даже мне не прочитать. Экзекьюторс какие-то. Вот. И спрашивает оно, а если ударить акулу по жабрам? То есть, ну, вы поняли, в каком контексте. Вот если акуле врезать по жабрам, она уплывет, пострадает?
2: Я, в принципе, мне кажется, уже достаточно долго и подробно отвечал на подобные вопросы на форуме. Могу еще раз сказать, что, в принципе, как бы, что делать, когда акула нападает, однозначного ответа нет ни у кого. Чего бы там ни пробовали, какие-то хитрые способы, ничего толком не помогает. Лучше всего, если акула плавает рядом, ее ничем не бить и ни по какому месту ее не бить, потому что, скорее всего, она нападать не станет. Если она напала, лучше ее лупить куда придется. Вдруг получится, вдруг поможет. Но вроде бы как, я там специально почитал, что по этому поводу пишут, и вот нашел несколько случаев, вот в том числе какой-то там 61-летний, по-моему, нейрохирург плавал, и на него напала акула, и он ее ударил четко по жабрам, он это прям вот четко запомнил, но, видимо, он как хирург знает, куда бить, и акула от него отстала после того, как там ногу хорошенько покусала. Вот. Ну, так что, наверное, помогает, если по жабрам попасть. Но вообще лучше не попадаться акуле на зуб. И если уж попадешься, то уж будешь бить, куда придется. Что делать?
4: Кому сейчас? Задает вопрос еж глумливый. А эмоции у рыб есть?
2: С эмоциями все сложно, на самом деле. Ну, насколько я знаю, в том плане, в котором мы себе мы эмоции себе представляем, пожалуй, что нет. То есть, все-таки их поведение более простое, никаких особых там удивления, испуга или еще чего-то они не испытывают. Хотя, на самом деле, это всегда очень сложно оценить. То есть, есть всякие реакции, там, например, там, реакция на наличие хищника, там, не знаю, реакция на наличие корма и так далее. И испытывает ли рыба какой-то невероятный кайф от того, что она поедает еду, или там какой-нибудь невероятный испуг, когда у нее там какой-нибудь аналог адреналина выбрасывается в кровь, и она удирает от хищника, сказать достаточно сложно.
3: Так, прежде чем я задам следующий вопрос, я хочу еще раз повторить для коллег, которые, может быть, присоединились к стриму, что я напоминаю, что мы впервые сейчас проводим, готовимся к реконструкторскому эксперименту. Значит, Ольга Вдовина, скульптор, будет делать вазу из диорита, из самого твердого камня, с помощью примитивных технологий, то есть не используя даже металлических инструментов никаких. Камень, кость, кожа и, значит, собственная воля. Интеллект, талант. Вот, это длительный эксперимент, он займет много времени, видимо, это одна из причин, почему таких экспериментов до сих пор никто не делал. То есть, вот, еще раз подчеркну, что впервые за несколько тысяч лет будет такая попытка. И я призываю вас еще раз поучаствовать в этом деле, помочь просвещению, помочь такому нормальному, серьезному, уникальному эксперименту. В чате и в описании к этому стриму есть ссылка. Перейдите, пожалуйста, и посмотрите. Там есть лоты интересные для вас. То есть можете просто помочь какой-нибудь суммой, а можете купить каменный молоток, который Ольга использовала прямо вот в эксперименте. Значит, это было такое объявление. А сейчас вопрос, который задает Алексей Бородаев. Значит, звучит он так. Странная выборка статистики по опасности. Змеи людей не едят, только защищаются. Утонуть можно хоть в стакане с водой, было бы желание. Почему не были взяты крупные хищники? Ну, видимо, он полемизирует с вашим выступлением, где вы, значит, сравнивали риск от погибнуть от акулы и там другие какие-то несчастные случаи. Почему не были взяты крупные хищники? Леопарды, тигры, медведи, волки, рыси или просто агрессивные животные, гиппопотамы, всякие рогатые, копытные, гуси, лебеди, петухи. Вот особенно смерть от петуха. Интересно было бы.
2: Так, можно отвечать, я так понимаю, да?
3: Да.
2: Можно опять вывести этот несчастный мой слайд, который людям покоя не дает. Он там где-то есть. Я его присылал, честное слово. Вот, а покуда выводят слайд со статистикой, чтобы напомнить, что я действительно каюсь, вот змей зачем-то привел в качестве примера. Такой вот я негодяй. Ну, хотелось привести примеры, то, что как бы есть ли на свете другие опасные животные. Ну, что я могу сказать? Нет, безусловно, можно было бы привести статистику с другими животными, которые могут съесть человека. Но проблема в том, что даже если взять тех же акул, в основном большинство пострадавших все-таки не из-за того, что акулы пытались его съесть, а потому что акулы не поняли, что это за фигня тут плавает. Вот. И, это... Тоже реакция, можно сказать, защитная в какой-то... Ну, не защитная, это исследовательская реакция. Иногда, кстати, и защитная реакция, если кто-то на акулу конкретно нападал. Поэтому тут тоже довольно сложно разделить. Вот когда змеи нападают там... И провести отдельную статистику по нападению змей из-за того, что змеи как-то себя защищали. Потом нужно-то отдельную статистику акул, которые себя защищали. Отдельную статистику акул, которые конкретно хотели кого-то съесть. В общем, это все будет достаточно сложно.
3: Можно я влезу тогда сразу с таким вредным вопросом? А как это определили? Акулу что, спрашивали, тест какой-то психологический, что она защищалась? Она напала вообще, страшная акула, плыла, тяпнула за ногу, защищалась от человека, ну вы о чем вообще?
2: Ну, если акула плавала где-то рядом с человеком, потом напала, тогда да, тогда она негодяйка. А если акула плавала рядом с человеком, а человек закричал, а акула и стал молотить ее ногами, я подозреваю, что у акулы возникли некоторые подозрения, что что-то тут неспроста. Лучше бы огрызнуться, чтобы по жабрам нечаянно ногой не съездили, понимаете? Вот, тогда я думаю, что это была защитная реакция. Так вот, значит, возвращаясь все-таки к разным животным, я могу сказать, что, ну, действительно, из животных, которые хотят человека съесть, акулы самые опасные, и они, по всей видимости, из всех организмов, которые сейчас могут на человека напасть, вот самые-самые, наверное, страшные. Потому что я посмотрел статистику нападения по другим животным, и вообще, на самом деле, найти достаточно сложно. Например, пумы с 86 года по нынешний съели 17 человек. То есть там, можете посчитать, там один смертельный случай там раз в 4 года, да, получается. Вот. Если взять, например, нападение людей, ну там получается где-то один случай гибели человека от нападения медведя, и то там не факт, что он опять же не защищался. Да? И там один случай получается где-то раз в 2 года. Ну, то есть, как бы да, действительно, тогда акулы самые опасные. Если считать именно тех животных, которые хотят нас съесть. Кроме акул, все остальные, больше никто нас съесть не хочет. Все остальные уже поняли, что лучше от нас держаться подальше. Акулы все-таки, видимо, не настолько сообразительные, как медведи и пумы. До сих пор думают, что съесть нас могут.
4: Следующий вопрос. Возможно ли узнать, каким образом у акул постоянно растут новые зубы, и взять эти технологии для выращивания зубов человека?
2: Так, еще разочек. Значит, могут ли у человека вырастать зубы, как у акулы, или в чем вопрос заключается?
4: Возможно ли узнать, каким образом у акул постоянно растут новые зубы, и взять эти технологии для выращивания зубов человека?
2: Не, ну, в принципе, исследование-то проводится, на самом деле все не так просто, но как бы акула не единственное живое существо, у которых зубы растут постоянно. Ну да, я думаю, что это возможно, и в какой-то степени это уже известно. Ну, вот некоторые детали этого процесса до сих пор исследуются. Но вот взять и внедрить акулью технологию в человека – это вряд ли. Потому что это надо конкретно на генетическом уровне все перестраивать, и у нас пока генная инженерия до такого не дошла, да и вообще не факт, что дойдет. Потому что если мы даже найдем тот самый ген, который отвечает там, за формирование новых зачатков зубов, но вот не факт, что при этом там у нас не вырастут жабры, и мы не покроемся чешуей, не произойдут еще какие-нибудь неприятные вещи. Потому что, как известно, гены, они, как правило, обладают сразу несколькими функциями. Вот такие дела.
4: Александр?
3: Да, значит, вопрос задает оккультист. И он спрашивает, а мегалодон не мог быть двоякодышащей хрящевой рыбой? Вот двоякодышащей.
2: Угу. Ну, мегалодон, судя по строению зубов и своих позвонков, которые от него находят, является акулой. Акула – рыба хрящевая. Хрящевые рыбы не двояко дышащие. Поэтому мегалодон не мог быть двояко дышащей рыбой, потому что он хрящевая рыба, он акула. Все. Я не знаю, что тут еще сказать.
4: Так, вопрос задает Джон До. Развелась ли независимо у акул или крупных хищных рыб с морскими млекопитающими схожие специальные органы сенсорики?
2: Угу. Ну, в принципе, развиваются, конечно же, некоторые чувствительные органы. Ну, вот. Вообще, если мы возьмем всех позвоночных животных, они во многом похожи. Как бы, ну, тактильные ощущения у нас у всех, начиная там с рыб, функционируют примерно одинаково, да, но есть, конечно, некоторые отличия, но уже несущественные. Глаза у нас тоже там устроены принципиально так же, там какие-нибудь там, на слух тоже похожим образом, конечно, там потом перестройка некоторая произошла, когда животные выбрались на сушу, там пришлось немножко органы слуха адаптировать, но это там эту косточки пришлось потом отрастить дополнительно, чтобы улучшить слух, по крайней мере, млекопитающим. Но, в принципе, ничего нового, начиная там с какого-нибудь, не знаю, условного ланцетника, не произошло. То есть, как развились там глаза, уши и прочее, то дальше уже в основном мы всякие органы чувств стали терять. Вот, например, без боковой линии мы теперь, бедняжки, обходимся как-то без электросенсорных органов. Так что да, мы похожи, у нас они похожи развиваются. Вообще во многом похожи на акул, на самом деле. В каждом можно найти внутреннюю рыбу, как говорит Неушубин.
3: Так. Я сейчас запутался, сейчас я спрашиваю.
4: Да, да, да, Александр, да.
3: Значит, Руслан Ермаков спрашивает следующее. 100 миллионов акул в год убивает человек. Это оговорка? Это тоже к вашему докладу. Там прозвучала такая цифра.
2: Ну, не я занимаюсь статистикой, поэтому, может быть, что-то там и накручено, не могу сказать. Но конкретно вот в 2010 году этим вопросом сильно так серьезно озаботились, и сразу несколько там независимых попыток подсчета были проведены. Получились цифры от 60 миллионов до, по-моему, 280. Ну, вот взяли среднюю арифметическую, решили, что где-то по 100 миллионов в год убивают. Так что нет, это не оговорка, а вот... Ну, всегда что-то может быть специально накручено там с какой-то политической точки зрения, но это уж сложно проверить.
3: Я знаю, что свиней, по-моему, то ли 800 миллионов, то ли миллиард в год убивают. Вот. Ну, свиньи все-таки популярнее, наверное.
2: Ну да, вот пока свиней мы больше едим. Это, видимо, потому что не так много на свете китайцев, которые очень любят как раз всякие экстремальные продукты питания. Например, летучих мышей говорят тоже.
3: Не надо. Про летучих мышей. Виталий.
4: Да. А почему в океанариумах не держат больших белых акул? Или это байка?
2: Я вам не скажу за всю Одессу, как говорится. То есть не уверен за все океанариумы, может, где-то и держат. Но в основном их не держат по причине того, что мест не хватает. Потому что как бы рыбкам этим нужны особые условия, у них все-таки нужна проточная вода постоянно, да им нужно постоянно плыть, а чтобы постоянно плыла вот рыбина такого размера, ну там, наверное, очень приличный такой должен быть бассейнчик, и это просто технически сложно организовать. Так-то, ну и кормить ее надо много, я думаю, по этим причинам. Больше никаких особых причин нет. Держат просто акулок поменьше, которым места нужно поменьше.
3: Кормить надо человечиной при этом.
2: Ну... Судя по всему, акулам это не очень нравится. Не, ну, конечно, можно специально там боевых акул выращивать, и до этого их подкармливать человечиной. А так это для чего еще?
3: Так, сейчас будет... Странная идея. Сейчас будет длинный вопрос от Виктора Журавлева. А как выявляется соотношение позвонков и целых позвоночных столбов? И, кстати, если известны целые позвоночные столбы, то нельзя ли определить длину по ним? И зубов... чтобы определить, что позвонки тоже принадлежали мегалодонам. Или как на одном из кадров позвонки и зубы были найдены вместе. Так, там, кстати, куча сразу вопросов в одном вопросе, но давайте мы вот этим ограничимся.
2: Угу. Ну, давайте опять к слайдам вернемся. Угу. Там должен быть слайд как раз... Да, все правильно поняли. Действительно, я показывал картиночку, на которой был единственный найденный на данный момент позвоночный столб мегалодона и вот такая очаровательная челюсть, знаменитый бельгийский мегалодон. Значит, могу сказать сразу, что позвоночный столб здесь от одного мегалодона, а вот зубы от другого, точнее даже скорее от других. Найден был отдельно позвоночный столб, причем, судя по оценкам, это где-то 3/4 столба, то есть не весь. А зубов рядышком найдено не было. Зубы были найдены в другом месте, и вот как бы предполагаемо, как они выглядели, здесь их построили. Иногда находят несколько ассоциированных зубов, и то это очень круто. Ни одной целой челюсти мегалодона так до сих пор и не найдено. Каким образом соотносят тогда позвонки и зубы? Ну, как правило, во-первых, соотносят это так же, как и многие другие кости животных древних, которые целиком неизвестны, потому что они найдены в одних и тех же слоях и примерно в одинаковых условиях сохранялись. И по размеру относительному. То есть, если мы видим, что у нас здесь там болеются какие-то периодически попадаются зубы мегалодона, здесь же где-то попадаются позвонки.

0: Но проблема в том, что конкретно этот позвоночный столб, судя по всему, не от самого большого мегалодона. По камере позвонки находили и побольше. Поэтому, да, этот, скорее всего, был длиной 11 метров, но предел ли это для мегалодонов, вот это не факт. Это уже стоит как-то пытаться догадаться по другим находкам.
1: Слушайте, пока вот пока вы отвечали, я тут прямо нагуглил про большую белую акулу в океанариуме. Оказывается, как минимум два места вроде есть, где пытались. То есть пишут, что вообще, где долгое время они просто дохли сразу. То есть она там несколько дней живет и дохнет. Она ничего не ест, отказывается есть и как бы загибается. И вот я тут нашел два. Один вроде в Monterey Bay Aquarium. И второй какой-то японский в Окинаве в 2016 году, значит, 3,5 метра самец содержался, содержался 3 дня до того, как умер. Понятно. Вот, ну то есть, видимо, при попытках их содержать, а вот а другие какие-то описаны, вот что в каком-то океанариуме, вот в этом Монтерее, там что-то 100 дней они ее держали, а потом отпустили. То есть их выпускают 137 дней, вот, после чего было выпущено в 2007 году. То есть попытки были, но, видимо, с ними очень муторно, они очень сложны в содержании, если кратко. Вот.
0: Ну да, у нас многие животные, которых там уже годами держат, они прекрасно вроде бы адаптировались к нашим там этим клеточным или же океанариумным условиям, и то всевозможные проблемы возникают там и с размножением, и какой-то аномалии поведения возникают, поэтому несмотря на то, что мы уже вроде давно всяких животных держим, всяких зоопарки, океанариумы давно существуют, мы до сих пор толком не понимаем, как этих животных держать, и главное не понимаем, что, собственно, не так, вот, что нужно изменить и чего не хватает живым организмам, чтобы они себя чувствовали так же комфортно, как в природе.
1: Ну, в общем, судя по всему, просто они отказываются есть. Тупо отказываются есть в неволе. Вот.
2: Короче, давайте к следующему вопросу перейдем тогда.
1: Ага.
2: Раз белые акулы разобрались, пишет Дмитрий Фролов уже. По итогам вашего ответа про скатов, как можно гарантировать, что манты именно любуются собой в зеркале, а не просто тусят рядом с ним? Вот такой вопрос.
0: Но это можно проверить таким образом, что когда они тусят рядом с кем-то, они ведут себя немножечко по-другому. Вот. Соответственно, известно уже, ну, хоть как-то, как скаты реагируют на незнакомого ската, ну, или на знакомого ската, и как они пытаются с ним взаимодействовать. Здесь была реакция совсем иная. То есть могло быть вообще никакой реакции. Тогда можно было предположить, что они по каким-то причинам не видят своего отражения. Могла быть реакция так же, как на незнакомую особь. Так же, как, собственно, мы видим там с собаками или с кошками, когда они видят свое отражение в зеркале и воспринимаются за другой организм. А тут реакция была аномальная, не такая, как всегда. Из-за чего сделали вывод, что, соответственно, видимо, это все-таки была реакция именно как на себя самого любимого.
1: Значит,
0: постороннего.
1: Вопрос прислан носителем носков.
0: Yes. Который...
1: Да. Что, знакомый, что ли?
0: Вопрос ждали.
1: А, вы ждали этого вопроса?
0: Нет, так. Просто, наконец, кто-то хоть носки надел. Ну,
1: хорошо. Так, почему, упомянув Шарм-эль-Шейх, не рассказали о нападении акул в Приморье? Москвичам арабы ближе? Или же это мешает разоблачению мифа об их опасности? Опасности кого? Арабов, интересно? Это бросает тень на утверждение того, что акулы не реагируют на человеческую кровь. И не объяснение этого странного факта.
0: А, нет, это как раз вопрос, которого я не ждал.
1: А, серьезно? Он ведь был прислан заранее.
0: Нет, я его видел, но просто он мне не понравился. Ну, что же делать?
1: А,
0: ну, вопрос, который мне нравится.
1: Вот, да. Так вот.
0: Значит, ну, если кратко, как бы взял я Шарм-эль-Шейх, потому что это один из самых известных случаев. Это случай одного из таких... наиболее массовых, скажем так, истребления людей конкретная какой-то акула, или, может, там парочка каких-то акул. То есть это было что-то прям действительно аномальное. Что касается нашего Приморья, да, там нападают на акулы, на людей, но это не... Все-таки, как правило, не вызывает такого масштаба бедствия, как вот это кровавое лето Шарм-эль-Шейха. Поэтому я именно взял этот пример. А не потому, что я там пытаюсь как-то продвинуть египетские курорты, не подумайте.
1: Приезжайте в Шарм-эль-Шейх, там вас сожрет акула.
0: Так что, да, в Приморье тоже нападают. Факт такой есть. Но если будет массовая кровавая баня в Приморье, об этом тоже обязательно расскажем.
2: Я просто напомню о том, что у нас вопросы задаются и непосредственно в чате ВКонтакте, где в группе anthropogenes.ru проходит стрим в группе лаборатории научных видео, вернее, под анкетой.

0: канале «Лаборатория ночных видео», где этот стрим также проходит. Ну и, соответственно, вы и там можете задавать свои вопросы. Ну и есть вопросы, которые были присланы заранее. Сейчас вопросы из чата. Мы есть то, что едим, а динозавры. Как вы думаете, например, аргентинозавр, с каким современным мясом он был бы схож на вкус? А что, 100 тонн, одна туша, мечта любого фермера.
1: Вау! Не, ну как бы логично, что любое живое существо, оно строит свой организм из тех продуктов, которые попадают в этот самый организм. Ну вот, и поэтому да, динозавры тоже, это то, что они ели. К сожалению, проверить, что конкретно ели тот или иной динозавр, достаточно сложно. Это можно установить только по каким-нибудь там капролитам, то есть окаменевшим фекалиям, или же по содержимому. Что касается конкретных вот этих всяких завров, и какой бы у них был вкус, ну, судя по тому, воспользуясь, опять же, с тем самым замечательным филогенетическим брекетингом, можно сделать некоторые выводы. Вот. Так как мы считаем, что динозавр у нас ближе всего к птицам, то, по всей видимости, вкус любого динозавра был похож на вкус птицы. Больше того, да, правда, относительно сомнительно все-таки, насколько у нас сохранились хорошо органические молекулы времен динозавров, но вроде как в работах Марии Швейцер неоднократно подтверждалось, что обнаружены какие-то там белки и прочие молекулы, вплоть до ДНК, между прочим, динозавров. И вроде вот по всем молекулам, которые сейчас удалось изучить, они больше всего похожи такие на молекулы современных птиц, в том числе куриц. Поэтому, видимо, динозавры были на вкус как курятина.
0: Ну и пока Александр подключается к нам обратно в стрим, что-то у него произошло со связью, я задам еще один вопрос тогда из чата. Позвольте поинтересоваться о морских коньках. У них ведь потомство вынашивает самец, знак вопроса, но это известно. Как же так вышло, что все никак уважающих себя других игловых, и что об этом говорит палеонтологические данные? Такой вопрос.
1: Да, у морских коньков вынашивает детеныш самец, это правда. Известно, что у всех других рыб и булок, которые являются родственниками морских коньков, тоже икру вынашивает самец. И это странно. Вот все, что я могу на эту тему сказать. На самом деле, больше того, особенно странно, это еще и с той точки зрения, что когда мы смотрим на близких родственников всех этих замечательных лешек, например, если мы смотрим с вами на... Так, во, с возвращением.
2: Да, Александр. Да, только я уже с телефона. Ну ничего.
0: Все равно прекрасно видишь.
1: Возвращаясь к конькам, значит. Если мы возьмем некоторых родственников морских коньков, например, есть такие очаровательные рыбы, которых называют рыбы-призраки. Вот, причем рыбы-игло-призраки, по-моему, так можно перевести. Ghost pipefish. Вот, селеностомиды. По латыни они называются. Так вот, эти самые селеностомиды, они тоже обладают сумкой, они тоже вынашивают икру, но у них икру вынашивает самка. То есть, хотя они очень близкие родственники рыб-иголок. И когда возникло вот это само вынашивание в сумке, и почему именно тут вот так вот странно поменялась роль самца и самки именно у иголок и морских коньков, непонятно, причем непонятно совсем, потому что у современных рыб это как бы вот совершенно установленный факт, и никаких переходных звеньев мы не видим. Если мы смотрим каменную летопись, то там мы, как правило, даже не можем различить вот эту вот самую поводковую сумку, потому что частенько она не покрыта какой-либо защитной оболочкой, она просто не сохраняется в ископаемом состоянии. И больше того, в принципе, вот палеонтологическая летопись конкретно морских коньков и рыб и иголок, с одной стороны, он вроде бы не то чтобы бедна, то есть есть какие-то ископаемые представители, но нет того, что, как обычно называют, переходные звенья, да, нет вот каких-то форм, которые бы позволили бы нам сделать вывод о том, как вот эта странная рыбина сформировалась со всем своим комплексом признаков, в том числе вот с таким необычным половым поведением. То есть мы до сих пор не знаем, как именно появились морские коньки и морские иглы. Ну и тем более, как появились их особенности.
2: Угу.
1: Верно? Но занимаемся. Работаем.
2: Так, значит, вопрос, присланный кем-то под ником Positive MC. Ну а как же зубы мегалодона, которые были найдены относительно недавно, и радиоверный анализ которых показал, что им 7-8 тысяч лет. Значит, они выпали из пасти мегалодона несколько тысяч лет назад, из чего следует, что он смог дожить как минимум до времен Древнего Египта, а значит, мог дожить и до наших дней. Почему-то ученые, которые пытаются доказать, что мегалодон вымер, никогда не упоминают этот факт, который я привел выше. Они упоминают, потому что не могут опровергнуть. Попробуйте-ка опровергнуть.
0: Попробуйте-ка.
1: Ну, что я могу сказать? Ученые никогда не упоминают этот факт по одной простой причине, потому что этого факта нет. То есть, все это, в принципе, выдумано. Если мы возьмем научную литературу и пороемся, и поищем датировки тех или иных зубов мегалодона, то в основном это все будет 2 миллиона и позже. Никаких там 6-7 тысяч лет нету и в помине. По-моему, есть что-то такое, что-то порядка миллиона или даже 800 тысяч лет. Но там очень большая проблема, с этим исследованием и с датировками. То есть есть подозрение, что на самом деле там немножечко этот зуб не так сохранялся, или же, может быть, немножечко некорректно было проведено само исследование, и, скорее всего, он древнее. То есть нормальные, абсолютно хорошо датированные зубы, которые известно откуда пришли, абсолютно точно в хорошей нормальной лаборатории датированы, они имеют возраст 2 миллиона лет и позже. Поэтому мы так и говорим. Есть, правда, еще замечательные фотографии, и вот они как раз не являются каким-то фейком или же специальной какой-то там, не знаю, фотошопом. Фотографии зубов мегалодона, вот таких вот красивеньких, шикарненьких, вот беленьких, которые вот буквально только вчера выпали, судя по их внешнему виду. Но на самом деле это не из-за того, что они только вчера выпали. Если провести, опять же, тот же радиоизотопный анализ, он покажет, что они имеют возраст солидный. Это просто связано с тем, что они сохранились в особых условиях. В зависимости от того, в какие породы попадут эти зубы, они будут сохраняться немножко по-разному. Иногда они действительно сохраняют белый цвет, иногда они вторично приобретают белый цвет. Это тоже надо учитывать.
0: Теперь вопрос из чата ВКонтакте. Сергей Дмитриенко спрашивает, а правда, что мегалодона относит не к белым, а к песчаным акулам? И меняет ли этот факт поведение вида? И ставит ли под сомнение его сверххищничество? Ведь песчаная акула находится далеко не на верхушке пищевой цепи.
1: Нет, мегалодона не относит к песчаным акулам, и мегалодона не относит сейчас к белым акулам. Дело в том, что изначально по строению и внешнему виду зубов мегалодоны действительно отнесли к белым акулам, причем даже вот конкретно к роду Кархарадон. Но в дальнейшем оказалось, что схожи они внешне по той простой причине, что они примерно одинаково, видимо, себя вели, то есть охотились на крупную добычу, поэтому у них зубы похожи на такие большие ножи, зазубренные. Вот, собственно говоря, в чем причина их сходства. А когда стали рассматривать детали, в том числе особенности внутреннего строения там, текстуры, структуры этих зубов, в том числе там, особенности уже каких-то каналов, того всего 5-10, выяснили, что больше всего они похожи на ископаемых рыб из рода Атодус. И к ним, собственно говоря, к их родственникам сейчас мегалодона и относят, и называют его Атодус мегалодон. А что касается песчаной акулы, по-моему, как раз от Никиты Катковского, если не ошибаюсь, впервые это все пошло, он отличный совершенно пост подготовил, в том числе вот как раз описал множество мифов, связанных с мегалодонами, собрал огромный совершенно массив данных по мегалодонам и рассказал о том, как мегалодоны действительно должны были выглядеть согласно современным представлениям, и сравнил их с песчаной акулой. Но сравнил он их по той простой причине, что внешне они, по всей видимости, были похожи, потому что песчаная акула – это нормальная классическая акула. Не мегалодон, не большая белая, нормальная классическая, а именно песчаная. Большая белая – это уже не классическая акула, это акула специфическая, которая рассчитана именно в основном на охоту на крупную добычу. А классические акулы – это вот такие вот торпедообразные, худенькие, такие худосочные, которые охотятся на рыбу. И судя по тому, что древние атодусы, скорее всего, выглядели примерно так, как акула песчаная или акула мака, видимо, мегалодон выглядел тоже как-то так. Но не потому, что они были родственники, а потому, что так выглядит классическая акула.
2: Вопрос задает Клад Гейм. Значит, и его вопрос связан с вашим ответом на вопрос на форуме. Вас там девочка спрашивала, а как могут ученые, значит, определить, как там менялся, что ли, химический состав, биохимия акул? И вы ответили, ну, в общем, он пишет, получается, ответ на вопрос должен быть таким. Ученые не могут утверждать, что акулы не менялись, так как о химии и физиологии тела акулы они не могут судить по одному лишь зубу и позвоночнику. Неужели нет никаких других способов понять, сильно ли отличались химические процессы у древних животных?
1: Ну, собственно, так же, как я ответил на форуме, могу сказать сейчас то, что да, действительно, по одним зубам установить биохимию, мягко говоря, сложно, если вообще возможно. Сейчас, секундочку. А, все. Вот. То есть, действительно, по зубам ископаемых акул вряд ли что-то удастся сказать об их биохимических процессах. Что касается, в принципе, того, можно ли хоть что-то сказать о биохимии древних животных по их остаткам. Что-то сказать можно, если остатки относительно неплохо сохранившиеся. Причем, чем они лучше сохранившиеся, тем больше можно сказать о биохимии. Когда мы видим, например, замороженного мамонта, его мы можем изучить во всех направлениях, в том числе можем там, взять у него, там, не знаю, анализ крови и посмотреть, чем он конкретно там, не знаю, болел, что он кушал и так далее. Посмотреть там, не знаю, содержимое желудка и сделать какие-то определенные выводы, сравнить там, не знаю, строение там, мяса, клеток или еще что-то. Чем, соответственно, животное хуже сохранившееся, тем меньше мы сведений можем из него подчеркнуть. Мы все-таки не волшебники. И когда мы видим только отдельные зубы, ну тут как бы мало чего можно сказать, кроме того, какой формы был конкретно этот зуб. Кроме того, если этот зуб еще сохранил свой первичный какой-то состав, тоже еще о чем-то можно рассуждать. Если же он вторично замещенный, это какая-нибудь псевдоморфоза, то тут уже вообще рассуждать не о чем. Тут мы только форму видим, по сути. То есть, на самом деле, по содержанию вот это камень. Камень в форме зуба. Вот. Если же все-таки какая-то первичная структура сохранилась, а еще уж первичный состав, там можно попытаться делать какие-то более сложные долгоиграющие выводы. Например, когда сейчас изучают зубы тех же млекопитающих, можно попытаться по их составу сделать вывод о том, чем конкретно питались эти животные. Потому что различные изотопы углерода, то есть углерод с разным содержанием протонов, содержатся в различных растениях. И когда мы и потом, когда в зависимости от того, какую растительную пищу употребляет конкретно то или иное животное, или же в зависимости от того, каких растительноядных поедает тот или иной хищник, можно сделать будет разный состав костей у этих животных, потому что разные изотопы углерода попадут в организм и войдут в состав костей. И поэтому, изучив состав костей, можно как-то постараться восстановить рацион и сделать вывод о том, чем конкретно питалось это животное. Ну вот, не знаю, можно еще попытаться как-то температуру животного изучить и таким образом тоже сделать какие-то косвенные сведения об его биохимии. Это тоже делается по изотопам кислорода и углерода в первую очередь. Для этого нужно, чтобы сохранился хотя бы первичный состав. Но вот по акулам такого пока никто не делал, и, собственно говоря, вряд ли когда-нибудь сделает, потому что там мало чего, очень мало чего сохранится.
0: Спрашивает Владислав, а реально ли в будущем с развитием технологий проводить раскопки на дне океана, и возможно ли вообще найти какие-либо останки там? Ну, по сути, продолжение темы.
1: Я думаю, что вполне реально. Больше того, в принципе, сейчас глубоководное бурение или какое-нибудь тролление частенько позволяет изъять какие-то древние окаменелости. Вот, особенно бурение, конечно, в этом плане эффективно. И, собственно говоря, то, что мы достаем со дна океана различные окаменелости, говорит о том, что они там действительно сохраняются. И, собственно, почему бы и нет? Большая часть окаменелостей, которые мы сейчас видим на суше, они сохранились, они сформировались в условиях древних морей, которые затем отступили. Поэтому на дне морей как раз прекрасно у нас накапливаются осадки и прекрасно все потихонечку окаменевает. Поэтому да, там окаменелости формируются, да, там их можно искать, а вот насколько это будет когда-нибудь рентабельно и насколько это возможно будет именно, скажем так, масштабные такие раскопки проводить, ну, это я не берусь говорить. Но на самом деле технологии развиваются, думаю, что когда-нибудь вполне возможно сможем развивать палеонтологию океанов. Почему нет?
2: Спрашивает Владимир Кучумов, как китовая акула в теплых водах при своих габаритах дышит? Угу. Это, да, видимо, отвечая тоже на вашу реплику про мегалодона, что он бы не смог жить в теплых водах, я так понимаю.
1: Да, это совершенно, конечно же, абсолютно точно, это ссылка именно на это мое утверждение, но... Еще разочек всем на всякий случай сообщаю, что я не придумываю все это, я беру это из каких-то работ, которые были сделаны до меня. И вот было сделано исследование, ну вот, причем я сразу даже оговорился, что оно, собственно, не научное было, такое, скорее, научно-популярное, такой экспериментик просто ради эксперимента, в котором было показано, что большой акуле нужна холодная вода, насыщенная кислородом. Но с другой стороны, большой акуле нужно теплая вода для того, чтобы поддерживать температуру своего тела. Поэтому в идеале большой акуле нужна теплая вода, насыщенная кислородом. И по всей видимости, когда жил мегалодон, вода была теплая, она была насыщена кислородом, и поэтому мегалодон, собственно, и мог жить. А сейчас вода теплая, обедена кислородом, потому что течения изменились, и обогащенный кислородом вода не доходит до тропических широт. Или же вода холодная и насыщенная кислородом, но там большие акулы не могут жить, потому что холодно. Так вот, но есть действительно такая замечательная современная большая акула, которая при этом прекрасно живет в тропиках, как китовая акула. Как же она выживает? На самом деле, опять же, я порылся, никаких конкретных статей, которые бы отвечали бы вот досконально на этот вопрос, я не нашел. Но нашел одно интересненькое исследование, в котором было показано, что эти самые гигантские акулы ведут себя достаточно странно. И они периодически всплывают к поверхности, причем чаще всего там где-нибудь на, там, условно говоря, 10-15 минут, а потом на пару часов погружаются, потом опять всплывают к поверхности. То есть ведут себя примерно так же, как какие-нибудь дельфины или киты. Но дельфины или киты, прошу прощения, делают это по той простой причине, что они дышат воздухом. А акулы вроде как воздухом не дышат, но они все равно постоянно всплывают, то погружаются. Причем делают это вот прям достаточно резко и достаточно часто. Это всех удивляет, и, собственно говоря, 100% объяснения у этого у ученых нет. Но возможно, что это как раз связано с, отчасти с их как раз контролем температуры и контролем дыхания. То есть они погружаются для того, чтобы оказаться в водах, насыщенных кислородом, и для того, чтобы им было хорошо дышать, но там они потихонечку остывают, и периодически они всплывают для того, чтобы немножечко прогреться, когда они уже хорошенечко так остывают. Вот так вот выживают эти несчастные акулы. Почему они, в принципе, выживают, а мегалодон не выживает? Ну, я, опять же, эти исследования не проводил, поэтому я 100% утверждать не могу, что имел в виду именно тот исследователь. Но мое предположение таково. Все-таки китовые акулы, они крайне медлительные. То есть они очень неповоротливые рыбины с очень замедленным обменом веществ. И поэтому они могут вырастать такими большими, и им кислорода хватает. То есть, хотя они большие, но они минимум кислорода и тратят. Если же они были бы такими же крупными, были бы хищниками, им нужно было бы гораздо больше, более активный обмен веществ, и им для этого нужно было бы гораздо больше кислорода. И поэтому, значит, выводы два. Либо они не могут таковыми становиться, либо им нужно стать активными хищниками и стать поменьше. Поэтому мы сейчас и видим активных хищников поменьше, или же вот таких вот больших, но очень неповоротливых, очень медлительных рыбин.
0: Вопрос следующий. Если акулы не моргают, то зачем им веки? И могут ли они подвигивать в таком случае?
1: Ну, можно продолжить эту тему и, собственно говоря, поинтересоваться, могут ли акулы посылать друг другу смайлики и так далее.
2: Воздушные поцелуи.
1: Воздушные поцелуи, да. Ну, подмигивать они могут без проблем, но только зачем? Вряд ли другая акула поймет, если ей начнут подмигивать. Все-таки мы подмигиваем с конкретной целью, с целью какой-то социальной коммуникации. Надеемся, что наши подмигивания как-то поймут. Хотя чаще всего, когда кто-нибудь начинает другому подмигивать, посторонний человек решает, что у кого-то просто нет метик.
0: Исследовательское вот. Подмигивание, как исследовательский куст, только исследовательский подмиг. Вот это вот, нет?
1: Да. Но на самом деле, что касается акул, здесь, скорее всего, ну, как бы не то, что скорее всего, но это, можно сказать, установленный факт, что у них вот эта перепоночка для подмигивания, она в первую очередь для защиты глаз. Это очевидно из-за того, что каждый раз, когда акуле что-то приближается к глазу, она эту самую перепоночку закрывает. То есть таким образом глаз защищает. И второй момент, каждый раз, когда акула идет в атаку, вот перед самым моментом атаки, в последний момент она именно опять эти глаза, можно сказать, закрывает. Чтобы на всякий случай, чтобы туда ничего не попало, чтобы этот глаз не повредился. То есть это чистая защита. Так что здесь более-менее все однозначно.
2: Угу. Анна Федосеева задает, по-моему, прекрасный вопрос. Если акулята съедают друг друга до рождения, то почему они не съедают маму изнутри? А?
1: Да, неожиданно. Вот так вот. Каждый раз мне какую-нибудь гадость-то подкинывают. Давай слайд.
0: Слайд сделаем сейчас.
1: Там должен быть слайд с эмбриончиками акулы такой, это УЗИ.
2: Которые поедают маму.
1: Значит, окулят, который принимает маму, действительно пока что до сих пор не зарегистрирован, и, скорее всего, никогда зарегистрирован не будет, потому что все-таки природа, ну, видимо, такое бы сразу отбраковала. Пока что нам известны только единственные случаи в мире, когда вот как раз организмы, находящиеся внутри, начинали поедать своего носителя. Это чужие Ридли Скотта. Вот они как раз там проедали дырочки, помнится, и вырывались на поверхность. Но и то стоит отметить, что все-таки это были не собственные детеныши, это были привнесенные паразиты. А так, обычно все-таки, когда живые организмы кого-то вынашивают внутри себя, они как-то не особо конфликтуют с тем, кто находится внутри. Не могу сказать однозначно, почему они этого не делают, но предполагаю, что они этого не делают по той причине, что все-таки мама слишком велика для них, и они ее не воспринимают просто как источник пищи, а поедают только детенышей. Но, опять же, справедливости ради могу заметить, что, насколько мне известно, сейчас очень вообще мало мы что знаем об этом вот необычном достаточно поведении акул. По-моему, вообще всего было два исследования проведено, и как раз ссылки на это исследование я указал на слайде. Причем первое исследование было проведено с тигровой акулой, и оно было, ну, мягко говоря, в нестандартных условиях, то есть там инвазивно просто ввели камеру туда, куда обычно камеру, как говорится, не вводят, не только акулы, а вообще никому. И поэтому сложно сказать вообще, насколько это было нормальное поведение, но, видимо, все-таки нормальное, потому что действительно у тех же тигровых акул зародышей-то там было много, и было видно, как они там друг друга поедают, а при этом рождается всегда у тигровых акул детеныш там один. И потом в прошлом году было проведено еще одно исследование уже в чуть-чуть более нормальных условиях, когда акулы просто сделали УЗИ, как раз эту картиночку увидите, и там было просто как бы зафиксировано, что, во-первых, эти детеныши довольно активно перемещаются из одной матки в другую, у акулы, кстати говоря, две, и при этом через какое-то время этих детенышей становилось меньше. Вначале они там регистрировали их 4, потом вдруг заметили, что странно, но их осталось 3, потом в очередной раз стали смотреть, что-то только 2 нашли. Ну и в конце концов родился вообще 1. То есть явно они друг друга пожирают, это вот установлено таким было образом. Но как это конкретно происходит, почему это происходит именно так, почему, как они понимают, кого можно жрать, а кого нельзя, это все такие более тонкие детали, на которые пока однозначного ответа нет. Вообще, я подозреваю, что вряд ли они бы смогли бы это сделать, даже если бы захотели. Просто все-таки габариты не те, и маму есть не очень удобно изнутри. Не за что зацепиться.
0: Вопрос задает Дмитрий Михайлов, и большое спасибо за донат. Друзья, если вы хотите также помочь нашему каналу, у вас всегда есть такая возможность, есть ссылка в описании. Ну и суперчат тоже никто не отменял. Насколько сильно изменилась наука... Тафономия со времен Ивана Ефремова. Являются ли основные положения, выдвинутые им в 40-х, актуальными в свете современных данных геологии и палеонтологии?
1: Ну, я напоминаю всем, кто не в курсе, что тафономия – это наука о, скажем так, посмертных изменениях живых организмов и особенностях их захоронения. То есть, а именно тафономия занимается тем, почему, там, не знаю, куча рыб лежит рядышком в ископаемом состоянии, почему они повернуты головой там в одну сторону, почему у них там, не знаю, у всех открыты рты и тому подобное. Вот, то есть такие всякие интересные детективные вещи пытаются раскрыть ученые-тафономы. Действительно, наш замечательный специалист Иван Антонович Ефремов впервые выдвинул множество, ну, собственно, во-первых, обосновал эту направление науки как самостоятельное. Во-вторых, выдвинул основные принципы тафономии, и на данный момент они до сих пор все актуальны. И до сих пор все обращаются именно к исследованиям Ефремова. Они немножечко уточнены, они немножечко детализированы, но в целом вот настолько там было все замечательно и подробно указано, что эти исследования до сих пор актуальны. Другой разговор, что сейчас появились некоторые дополнительные исследования, которые просто-напросто не были возможны во времена Ивана Антоновича. То есть мы теперь можем там проводить какую-то биохимию, мы можем там, не знаю, делать какое-нибудь там 3D-сканирование, какое-нибудь МРТ, которое может дополнительные сведения, в том числе и о особенностях захоронения организмов, привнести. Ну, они просто дополняют тафономию, но никоим образом не отменяют все то, что было сделано до этого. То есть исследования Ефремова никто не отменял, просто их немножечко дополнили. И в целом они актуальны.
2: Так, и вопрос, который на самом деле у меня в списке последний. Значит, Арина Кобзева спрашивает, есть ли у большой белой акулы шансы стать современным мегалодоном? Какие условия должны измениться для ее эволюции и превратить ее в полноправного короля океана?
1: Ну, это вопрос, как обычно, из категории «что было бы, если бы» или «что будет, если». Я такие вопросы не люблю по той простой причине, что 100% на них ответить достаточно сложно. Ну, в принципе, палеонтологи редко вообще на что-либо отвечают 100%. Это правда. Потому что всегда есть некоторая доля условности, всегда очень много от нас скрытых факторов и так далее. Но вот такие прогнозы, они всегда еще менее точны. И поэтому... Эволюция нам сейчас тоже не совсем еще понятна, мы эти механизмы на самом деле только-только понимаем, и каждое новое эволюционное исследование показывает, что мы еще на самом деле ничего-то не знаем, как все это в деталях происходит. Так-то из общих соображений мне кажется, что у белой акулы нет никаких ограничений в том, чтобы подрасти и стать более крупной. А самое главное ограничение как раз накладывает окружающая среда. То есть если опять у нас... изменится течение, и у нас около экватора будут воды, насыщенные кислородом, и при этом теплые. Если у нас исчезнут главные конкуренты белой акулы в виде касаток, если у нас появится большое количество пищи, которую можно будет есть белой акуле, и больше есть ее будет некому, то тогда белая акула может подрасти. В принципе, никаких ограничений физиологических у нее к этому нету. Эволюционных вроде бы тоже. Но произойдет это или нет когда-нибудь... Кто знает, живем, увидим.
0: Ну, у меня еще есть несколько вопросов. На самом деле мы работаем уже почти полтора часа, поэтому давайте, наверное, 2-3 максимум вопроса еще возьмем, коротких, и на этом, наверное, стрим закончим. Вопрос следующий. Если остановить выработку гормона роста, остановит ли это деление клеток в организме?
1: Гормон роста, деление клеток. Ну, у нас... Скажем так, прямо, это не совсем моя тема, я бы даже сказал, что совсем не моя тематика, все-таки палеонтология достаточно далеко. Вот. Но из общих биологических соображений, насколько я помню, нет, это не останавливает деление клеток, это останавливает конкретно рост. То есть, в принципе, клетки продолжат делиться, и организм в случае отсутствия гормона роста не погибнет. Потому что если бы клетки бы не делились, не обновлялись бы постоянно, то просто такие бы живые существа не выживали. Но нет, можно гормон роста отключить, может его не хватать, и просто, не знаю, это существо не будет расти. Вот и все. То есть клетки все равно будут делиться.
0: Так, а могли ли касатки доесть последних мегалодонов?
1: На самом деле, это тема... из нескольких исследований, то есть действительно этот вопрос возникал у палеонтологов, и ну, просто посчитав, скажем так, количество известных там касаток в момент их появления, ареал их распространения, и посмотрев опять же на ареал распространения и момент исчезновения мегалодона, сделали вывод, что когда у нас касаток стало больше, и они стали более как-то, не знаю, ну, именно больше, хорошо, так ограничимся этим. Когда их стало больше, когда они стали занимать больше ареал, то есть когда они стали развиваться и прогрессировать, мегалодоны стали, наоборот, регрессировать, и их ареал стал сокращаться. Что подозрительно, то ли все-таки те условия, которые были нужны для касаток, они были неблагоприятны для мегалодонов, то ли касатки конкретно мешали мегалодонам. Ну вот, так что, да, по всей видимости, касатки и мегалодоны друг другу не нравились, и касатки, в конце концов, некоторых мегалодонов, может быть, конкретно подъели, может быть, подъели их пищу, и их вытеснили потихоньку.
0: Вопрос задает Максим Неверов. Если ДНК в идеальных условиях может не деградировать около 500 000 лет, то зачем вообще искать?
1: Ну вот, может оно деградировать или не может, на самом деле это тоже большой вопрос, потому что конкретные там цифры о том, что ДНК там неплохо там лежит, там, не знаю, 500 лет, но 10 тысяч лет уже фиговенько лежит, а там ну, 2 000 000 лет от тела пролежит. Это все базируется там буквально на одном-двух исследованиях, причем проведенных с конкретными организмами, ну вот, по-моему, это птиц несчастных мучили, причем в конкретных условиях они... так сказать, сохранялись. Если будут другие условия, то, возможно, что ДНК будет сохраняться лучше. И, в общем, на самом деле у нас нет такой вот хорошей выборки данных о том, как ДНК может вообще сохраняться. Так вот, то есть возможно, что мы не все знаем о том, что нужно, чтобы ДНК сохранялось и насколько оно хорошо может сохраняться. Поэтому есть резон поискать, и возможно, что удастся найти гораздо более древнюю ДНК, чем то ДНК, которое мы до сих пор находили. И больше того, собственно говоря, в феврале этого года вышла статья об обнаружении ДНК динозавра. То есть вроде как у гиппокразавра, которому ни много ни мало 70 миллионов лет, обнаружили ДНК. Но насколько оно целенькое, непонятно, но вроде бы. Они говорят, что там больше 6 нуклеотидов. Ну вот иначе бы это ДНК, то есть в одной цепочке, в едином фрагменте цепи, иначе бы его не удалось бы зарегистрировать определенным красителем. То есть вроде бы ДНК есть. Но опять же, это одно единственное исследование, и есть там некоторые вопросы к методологии, поэтому пока кричать о том, что сенсация ДНК сохраняется по 70 миллионов лет, пожалуй, что рановато. Но определенно в этом направлении стоит двигаться, потому что это интересно. И возможно, что тут будет скоро много интересных открытий. Неожиданно.
0: И перед тем, как задать последний вопрос, напомню, что мы выберем два вопроса. Мы, наверное, Ярослав выберет два вопроса, самые интересные, самые лучшие на его взгляд. И мы подарим две футболки, собственно, задававшим людям. И последний вопрос. Может ли жизнь появиться на спутнике Европы? Ну, на Европе. На спутнике Европы.
1: Ну, судя по тому, если мы предполагаем, что жизнь зародилась на Земле, то можно сделать вывод, что на спутнике Европы жизнь зародиться не может, потому что сейчас на спутнике Европы иные условия, чем на Земле в тот момент, когда зарождалась жизнь. Но здесь возникает множество вопросов. Во-первых, до сих пор достаточно популярна теория панспермии, которая гласит о том, что жизнь в принципе на Земле не зарождалась, а изначально была принесена к нам из космоса. Тогда нам не стоит думать, что вот те условия на Земле, которые были изначально, они именно поспособствовали возникновению жизни. А во-вторых, можно сделать предположение, что в других условиях могла бы иначе жизнь зародиться, или какая-то была бы другая жизнь. И это тоже проверить достаточно сложно. Можно сказать вот что, что судя по тому, что мы сейчас знаем о Европе, там жизнь могла бы существовать, но не зародиться. То есть если сейчас занести туда какой-нибудь микроб, какой-нибудь экстремофила, который в экстремальных условиях может, соответственно, жить без, там, не знаю, кислорода, без солнечного света и так далее, то он прекрасно там на Европе будет существовать. Но вот зародился он там или нет, или, может быть, его туда кто-то еще откуда-то привнес, это мы узнаем только когда туда аппарат долетит и проведет конкретные исследования. Но всем достаточно любопытно. Вообще, это место перспективненькое, и теоретически жить там вроде как можно. Но не нам, а этим археям каким-нибудь. Так что верим, надеемся, ждем.
0: Что, на этом мы, наверное, заканчиваем. Каким образом мы выберем футболки, Александр? Каким образом мы...
2: Я думаю, что мы...
1: Мне кажется, думаю, надо что... кинуть футболку так назад. Кто поймает?
2: Ну, у Ярослава просто будет список всех вопросов. Ярослав уже после, немножко отдышавшись, так сказать, после стрима, этот выбор осуществит. Мы опубликуем имена победителей. Я прошу только победителей внимательно следить. Ну, вообще тех, кто задавал вопрос. И, кстати говоря, у меня, по-моему, там мелькнуло имя, фамилия того, кто не пришел за футболкой в прошлый раз. Я напоминаю, что это был Дмитрий Михайлов. По-моему, опять кто-то задавал вопрос по имени Дмитрий Михайлов. Это тот же Дмитрий Михайлов или другой? Дмитрий, если вы нас слышите, вас уже ждет футболка. Вот, кроме того, я еще раз хочу сказать, что, во-первых, мы готовим к запуску новый полноценный наш YouTube-канал проекта «Научная станция», который будет посвящен целиком такой настоящей качественной науке и борьбе с мракобесием. Мы его планируем запустить в мае. И я призываю тех, кто нас смотрит, вот писать там в чате или писать нам, а что бы вы хотели видеть вот на таком канале, что вы ждете от нового научно-популярного канала. Во-вторых, я еще раз хочу сказать, что нам нужна ваша поддержка, ваша помощь для уникального эксперимента, который вообще никто не делал, ну, наверное, 3000 лет, а может и 4000 лет никто такого не делал. Это изготовление диоритовой вазы по древним технологиям. Ольга Вдовина идет на этот, так сказать, беспрецедентный шаг. Значит, она себя обрекает на то, что полгода или больше она будет по 8 часов в день долбить камнем по камню. Вот. Мы просим вас помочь, поддержать этот проект. ссылка на краудфандинг наш на планете. Значит, ссылка есть в описании к видео и в чате. Пожалуйста, нам нужна ваша помощь. Значит, я еще хочу сказать, что следующий наш стрим, видимо, будет в среду, 15 апреля. И нашим гостем, вероятно, будет историк и журналист Михаил Родин, который вам известен по проекту «Родина слонов» и по журналу «Прошлое». Вот. Виталий, что ты добавишь?
0: Я просто хочу напомнить всем, кто смотрел наш стрим, во-первых, сказать вам огромное спасибо. Если он вам понравился, нажмите лайк, нажмите на подписку и нажмите на колокольчик, так вы поможете продвижению нашего канала. Ну и, конечно же, я напомню, что гостем нашего эфира был Ярослав Попов, палеонтолог, научный сотрудник отдела фондов, хранитель палеонтологической и геологической коллекции Государственного Дарвиновского музея. Огромное вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашем стриме.
2: Да, и может не последний раз.
0: Да, мы очень на это надеемся, да.
1: Ну, зовите. Что могу сказать? Я сейчас, известно где, сижу.
0: Как и все, да, все сидят там, примерно там же. Все, спасибо всем огромное и до встречи.
2: Всем спасибо, пока. Друзья.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе, а мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым.
1: Сегодня у нас привет, ребят!
0: Да, сегодня у нас продолжение про исполинов морей и океанов. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие! Давно мы с вами не виделись. Есть повод продолжить, как там, помните, и Шахерезада продолжила дозволенные ей речи, да? Так, ребята, у нас с вами сегодня исполины морей и океанов, и, конечно же, мы не имеем права поступить иначе, мы должны начать с самой большой рыбы на планете. Вы, конечно же, ее узнали. Это китовая акула. Ну, считается, что до 20 метров. Кто-то говорит, что вот видели, вот точно видели крест на пузе синими чернилами, акулу, которая была еще больше. Но, тем не менее, ну вот считается 20 метров – это ее предел. Считается, что 34 тонны весом, ну, я в это, честно говоря, не очень верю, но в некоторых даже серьезных источниках пишут, что это так. Ну, в принципе, считается так, где-то 1 тонна на 1 метр. То есть, если акула там, скажем, ну, средние ее размеры 10-12 метров. Вот 10 метров – это где-то 10 тонн, да, 12 метров – ну, 12 тонн. Ну, плюс-минус там 100-200 килограммов. Поехали по систематике, ее разложим по таксонам. Да, помните, что такое таксон систематики? Это вот каждая ступенечка, каждая полочка – это называется таксон. Это класс хрящевые рыбы. Дети мои, какие у нас еще рыбы бывают? Да, лучеперые. Бывает еще класс лучеперых рыб. Хрящевые рыбы – это акулы, скаты прежде всего. Ну, там еще химеры, да. Но прежде всего, конечно, акулы и скаты. Самое удивительное, что вот осетровые, например, у которых тоже костей как таковых нет, у них хрящи, да, осетровые относятся к лучеперым рыбам. И раньше полагали ученые, что хрящевые рыбы – это такие вот недорыбы, недоразвитые, да, эволюционно. Это такая вот древняя модель, которая вот сохранилась, а вот все лучеперые костистые рыбы, они такие более продвинутые уже, да, более совершенные, но потом с удивлением обнаружили, что это не так, что это две такие параллельные ветви, которые, видимо, произошли, естественно, от общих предков, но развиваются параллельно. Да? Вот акулы – это как раз класс хрящевых рыб, семейство китовой акулы, род китовой акулы, вид китовой акулы, других у нас нету в этом роду. Помните, ребят, как это называется, монотипное семейство или монотипный род, где всего лишь один вид, да? Это вы тоже помните. Значит, впервые китовая акула была описана. Вот давайте следующий посмотрим картиночки, Александр. Покрутите нам. Вот, это вот мы с Александром сейчас думали, фотошоп, не фотошоп. Ну, тем не менее, да, видно, что рыбина большая, 20 метров, ну, почти такая же, да?
0: Нейросеть.
1: Нейросеть. Вот Александр подсказывает, нейросеть, скорее всего. А вот обратите внимание, видите, какие жабры у акул? У них нет жаберных крышек, как у лучеперых рыб. У них, видите, такие вот как прорези, но до жабр мы еще китовой акулы доберемся, потому что они в ее роли, в ее питании играют огромную роль. Следующий, давайте посмотрим картинку. Вот, это ареал. Видите, какой ареал? Ребята, помните, как это называется? Циркумтропический. И цирком субтропический. Вот она заходит в Красное море, в Средиземное не заходит, там ей холодно. Ну и потом мы с вами дальше будем говорить. Китовые акулы питаются планктоном. И они поэтому вечные странники. Они совершают огромные миграции в поисках скоплений планктона. Они уже приблизительно знают, в какое время года, куда надо плыть. Но вот в Средиземном море к их величайшему сожалению, такого скопления планктона нет, поэтому им там делать нечего. Зато, вон, смотрите, видите, на север они туда вот подходят почти что до Японии, вон туда к югу Австралии, к югу вот до ЮАР они туда доходят, в Африке. Ну, в общем, достаточно большой и широкий ареал. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот запомните, ребята, этот ареал, потому что он нам еще пригодится. Вот приблизительное соотношение. Видите, масштаб с человеком, но это среднее. Это вполне такая средняя акулка. Вот обратили внимание, у нее характерный для всех акул хвост, да, верхняя часть длиннее, чем нижняя. И вот если человек ляжет на эту верхнюю часть хвоста, то у него там еще останется полметра, да? То есть сколько там? Наверное, метра три, как минимум, хвост у этой акулы. Но вот посмотрите наверх и представьте себе, какой хвостик у этой рыбины, да? Все-таки впечатляет. Рыба огромная. А следующий давайте посмотрим картинку. Вот. А вот это сэр Эндрю Смит. Это человек, который впервые описал китовую акулу, и произошло это в 1828 году. Ну, о сэре Эндрю, наверное, стоит рассказать подробнее, почему он сэр. Он не был лордом, ему за его заслуги пожаловали, посвятили его в рыцари, но хотя у него судьба была такая не очень гладкая. Ребят, в то время, в 18 веке, он приблизительно ровесник Александра Сергеевича Пушкина, на несколько лет его постарше, но, правда, прожил длинную жизнь и уже в конце 19 века умер, то есть он там почти 80 лет, наверное, прожил, это огромный срок для того времени. Но в те времена в университетах не было биологических факультетов, поэтому и в 18-м, и в 19 веке, я оговорился, в 19 веке, конечно, она была описана, в 1828 году. О, кстати, в 28 году, помните, что произошло? Лев Толстой, по-моему, родился, да? Вот как раз день рождения Льва Толстого, этакой глыбины, этакой матерого человечища, человечество получило полное описание другой глыбины, матерой рыбища. Так вот, сэр Эндрю был врачом, тогда врачи занимались в основном и зоологией, и ботаникой, причем он был не просто врачом, он был военным врачом. И когда была Крымская война, он был начальником медицинской службы британской армии. Но, правда, к нему потом было очень много претензий, его снимали с должности, по-моему, даже хотели суду трибунала предать, но потом, правда, все-таки решили, что не стоит, что он честно выполнял свой долг, его реабилитировали и, как я уже говорил, даже потом посвятили в рыцари. Он оставил очень большое наследие, потому что, конечно, ему приходилось заниматься полевой хирургией, вот, но, тем не менее, он, конечно, в первую очередь увлекался зоологией, оставил очень много серьезных трудов. Так вот, в свое время его отправили в Южную Африку, ну, там, где теперь ЮАР, там шла в это время, помните, война с бурами у англичан, а буры – это переселенцы, это бывшие голландцы, которые туда переселились, Луи Бусинар, если кто кто-то читал «Капитан Сорвиголова», вот это как раз вот эта самая война описана. И там как раз сэру Эндрю Смиту и попала первая китовая акула, которую он описал, и потом он ее отправил, даже, по-моему, где-то она в музее, чучело очень долго находилась. Теперь, значит, ребят, по поводу питания, да, чем может питаться такая рыбина? Ну, конечно, она питается планктоном. Давайте следующую картинку посмотрим. Я сейчас не помню, что у меня там. Вот. Вот так плывет эта рыбина. Огромная, очень красивая рыбина. А вот теперь следующую картинку покажите, Александр. А потом вот. Это ее чешуя. А почему сейчас мы с вами смотрим чешую? Потому что недавно мне попалась такая статья на бескрайних просторах интернета. Японские ученые из Окинавы, ну, ребята, это как британские ученые, да, когда не говорится, что там профессор такой-то, такой-то, или кафедра такого-то, такого-то университета, ребят, это значит клюква развесистая. Японские ученые из Окинавы, значит, обнаружили, что у китовой акулы зубы вокруг глаз. И в статье написано, вы представляете себе, у белой акулы 400 зубов всего-то, да? А, дети мои, сколько у человека? 32. Это у здорового человека, в моем возрасте гораздо меньше. У там тигровой акулы того меньше 300, а у китовой акулы 15 тысяч зубов и по 3 тысячи зубов вокруг каждого глаза. И того у него вокруг глаз еще 6 тысяч зубов. Ну, мы с вами хохочем как безумные, потому что мы с вами в прошлый раз уже говорили, что, конечно же, это не зубы. Это так называемая плакоидная чешуя, которая есть и акул, и у скатов. Вот они, видите, такие вот чешуйки. И мы с вами в прошлый раз говорили, кто с нами не был, ну, посмотрите в архиве Архе нашу прошлую встречу. Плакоидная каждая чешуйка, она действительно и по форму бывает похожа на зуб. И самое главное, она состоит из того же самого материала, что и зубы акулы. Да? Вот у нас с вами из разных материалов. У нас с вами из чего зубы состоят, ребята? Из дентина. Вообще, вот когда мы говорим «зуб» или «рог», да, то очень часто это такое условное название. Потому что вот «рог нарвало», да? Но мы с вами уже говорили о том, что «рог нарвало» – это как раз зуб. Это зуб, который еще и завивается, и вот который вырос вот на такую вот длину. Или мы говорим «рог носорога». А «рог носорога» – это не рог. Это, ну, такие вот слипшиеся и затвердевшие волоски. Это кератин. Это тот же самый материал, из которого состоят наши с вами волосы, наши ногти. А вот зубы, они уже состоят из дентина. А вот у акул, у них каждая чешуйка вот абсолютно из тех же самых химических элементов, что и зубы. Поэтому, ну, бог с ним, вот если японские ученые из Окинавы только что об этом узнали, мы с вами уже знаем об этом давно. Так вот, дальше, следующую картиночку давайте посмотрим. И нет ничего удивительного. Вот видите, вот в прошлой нашей встрече я вам рассказывал про шагреневую кожу акулью, да? Она в таких вот пупырах. И каждый такой пупыр – это вот и есть такая плакоидная чешуйка. Действительно похожа на зубы. И вот такое вот расположение этих чешуек вокруг акульего глаза. Кстати, у китовой акулы глаза располагаются по бокам. У нас с вами бинокулярное зрение, то есть мы с вами можем двумя глазами смотреть на один предмет, и он у нас будет в фокусе, да? А есть монокулярное зрение, вот как у курицы. Курицы, чтобы на вас посмотреть, или лошади, ей придется вот так вот, да, повернуть голову. Поэтому обычно у хищников, как у нас с вами бинокулярное зрение, чтобы в фокусе была добыча, которую нельзя терять из виду, а у их потенциальных жертв как раз монокулярное, потому что у них очень хороший обзор. Вот как у зайца, у лошади, да, у зайца наверху глаза выпуклые или у лошади выпуклые, и обзор вот почти на 360 градусов, там маленькая-маленькая слепая зона сзади. Так вот, дальше давайте посмотрим следующую картиночку. С зубами мы с вами разобрались. И теперь акула проголодалась. Она открывает рот и превращается в сачок. И вот с таким открытым ртом она движется не очень быстро, но так, чтобы вся-вся-вся мелочь, которая плавает в воде, чтобы она вся вот в этот сачок в живой попадала. И потом, давайте следующую картиночку покажем. А дальше-то что? Мы же с вами знаем, что у китов, ну, оставьте этого человека, у китов китовый ус, но у акул нет китового уса. У них есть жабры. Жабры работают кассеточки, там такие есть выросты на жабрах, и этими выростами она задерживает добычу. Но самое интересное, что при этом у акулы очень-очень маленькая глотка, о чем мы с вами поговорим дальше. А вот этого дяденьку вы знаете? Вы его произведения знаете очень хорошо, и вы их наверняка читали, и книгу «Джунгли» про Маугли, и про кошку, которая гуляла сама по себе, да? Да, это вот сэр Редьярд Киплинг. Кстати, Нобелевский лауреат. Я вот не помню, за что ему дали Нобелевку. По-моему, может быть, либо за Кима, либо за стихи, не знаю, может быть, даже и за Маугли. Дело в том, что в 1905 году шло британское судно, и это британское судно, которое шло, по-моему, в Индию, протаранило огромную-огромную китовую акулу. Она буксировала ее перед собой целых 15 минут. Все дамы и господа вышли на палубу, смотрели на это чудо, ахали, охали. Ну, по всей видимости, акула уже была такая старая, что она всплыла для того, чтобы уже сделать свой последний вздох. Вот, и тут на нее наскочил корабль. Но акула действительно была очень большая. Об этом потом писали все газеты. И этой акуле даже дали латинское название «Piscis Rediarensis». То есть в честь сэра Редьярда Киплинга, который находился на борту, он был безумно знаменит и безумно популярен в это время, ей присвоили имя Киплинга. Теперь, ребят, значит, вот что забавно. Жизнь животных. Ну, вот есть у нас шеститомник жизни растений, его ботаники хвалят. А если вы им заикнетесь про жизнь животных,

купил второе издание, дополненное. Так вот, потом я уже, когда подрос и стал более серьезно заниматься зоологией, я стал замечать вот эти вот косяки. Ну, смотрите, вот, например, во втором издании уже, в новом, 81-го года, там написано, что, значит, я забыл, в каком, 66-м, по-моему, году, да, было найдено одно единственное яйцо китовой акулы. Это яйцо было 63 сантиметра в длину. И то, ну, если такая акула-то огромная, то, конечно, что у нее и зародыш должен быть огромным. И там уже просматривался хорошо сформированный зародыш. И я уже, когда я прочитал, мне попалось, когда я уже немножко понимал, тогда какие акулы, я подумал, стоп, подождите, стоп, секундочку, какое яйцо акулы? У некоторых акул и скатов действительно есть и яйца, они не такие, как рыбья икра, а они такие, знаете, вот с четырьмя рожками, два рога здесь и два рога здесь, и такие вот, знаете, как кошелек, их так и называют моряки раньше, кошельки русалок. А рожки играют роль якоря, чтобы зацепиться за илистое дно. Но, конечно, не у всех акул такие яйца, а многим акулам свойственны яйца живорождения. Точно так же, как и китовым акулам и гигантским. Вот, и я думаю, стоп, что-то... А, в 83-м году было второе издание, и именно там было, на Мухатюх. 83-й год, недавно совсем, уже наука развитая была. Вот, и мои друзья-фтеологи рассмеялись, сказали, ну, конечно, у нее яйца живорождения. Говорят, а откуда ты это взял? Я говорю, в жизни животных. Они рассмеялись, говорят, ну, читай другие книжки. Так, теперь вот давайте про пищу поговорим. Давайте следующую картинку посмотрим. А, вот, это еще одна картинка. Это у нас кто, ребята? Это у нас пророк Иона. Вы уже узнали его, да? В Библии его житие описано достаточно подробно. И Иона пророк, даже тем, кто не читал Библию, хорошо известен тем, что его проглотил кит, и он там сидел в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Ну, кстати, жил Иона пророк. Иона на древнеиудейском языке означает голубь, так что по-нашему он был голубем, да? Жил он где-то 8-9 век до нашей эры. То есть он был современником Гомера. История такая очень занятная. Дело в том, что Иона получил наказ от Бога идти в Ниневию, в такую вот область, и сказать тем, кто там живет, что они живут неправильно, слишком много грешат, и если они не одумаются, то плохо будет, Бог их накажет. Вот. Ну, и он отправился, а потом подумать, далеко это как-то, вот, и не пойду я туда. Сел на какой-то корабль и поплыл в другую сторону, я сейчас уже не помню куда. И тут началась буря страшная, и моряки сразу сказали, ребята, эта буря поднялась, потому что кто-то тут на нашем корабле очень много грешил. А кто? И в таких случаях моряки обычно кидали жребий. Кинули жребий, и выяснилось, что это Иона нагрешил. И он сказал, ребята, это я нагрешил. Я признаюсь, что это я. Давайте так, вы плывите все с Богом, а я брошусь за борт. И он бросился за борт, там его проглотил кит. Носил его в своем чреве 3 дня 3 ночи. Ну, правда, потом, по воле Божией, Иона там начал молиться, просить прощения у Бога во чреве кита. И Бог смилостивился, кит его отпустил, подплыл к берегу, выпустил его на сушу. И Иона все-таки дошел до Ниневии, там всех предупредил, те были впечатлены, сказали, все, мы больше грешить не будем, раскаялись, покаялись, устроили себе пост. Но вот что интересно, точно та же история описана в исламе. И, может быть, кто-то из вас слышал, не так давно, в 2014 году, террористы ИГИЛ взорвали в Мосуле мечеть пророка Юнуса. Так вот, Юнус – это и есть Иона.
Ну, там, правда, эта история немножко по-другому в Коране подается, с маленькими вариациями, потому что ребята и...

0: в христианстве и в исламе очень много общего, да?
1: ИГИЛ,
0: И
1: запрещенная в Российской Федерации
0: да.
1: организация.
0: ИГИЛ, запрещенная в Российской Федерации, спасибо, Александр, организация. Вот, например, Муса, да, слышали такое имя? Да, Муса это Моисей, пророк Моисей, Иса это Иисус. Только у мусульман они считают Иисуса очень уважаемым пророком, его мама Мириам тоже очень уважаема. И мусульмане считают, что когда будет последняя битва конца, то пророк Иса поведет войско против шайтана, ну и, конечно, победит. Так вот, почему здесь Иона? Дело в том, что мне приходилось читать очень-очень много статей серьезных, но британские ученые писали или японские языкнавы, да, о том, что это не кит проглотил. Кит не мог. Ну, во-первых, китов мало в Средиземном море. Потом, ну какой кит? Ну, зубатые киты, там, касатка не могла, да, значит, пластинчатые усы тоже не могли. Это была китовая акула. Китовая акула в Средиземном море водится, вот она его и проглотила. Ну, мы с вами, во-первых, не видели китовую акулу в Средиземном море. Ну, она, правда, в Красном море заходит. И Иона вполне мог и в Красном море оказаться. Вон она, Иудея, там выходит на Красное море, да? Через Синайский полуостров. Но, ребята, вот какая засада. Вот я не знаю, в курсе ли британские ученые или японские ученые из Окинавы, но у акул и у китовой акулы и у гигантской акулы, до которой мы дойдем, очень маленькая глотка. Вот, поэтому во чрево Иона через вот такую вот дырочку он ну, никак не мог пролезть и сидеть там 3 дня и 3 ночи. Ну, что называется, чудны дела твои, Господи. Так, теперь давайте следующую картиночку посмотрим. Там тоже будет Иона, пророк. Ну, видите, даже обычно изображают не кита, а вот на старых картинах, на старых гравюрах всегда все-таки рыбу изображают, да? Чудо, юдо, рыба, кит. Помните, конек-горбунок, да? Ну, действительно, китов же считали рыбами в те времена. Так, ну давайте следующую картиночку посмотрим. Мы с вами все-таки пришли к выводу, что это вряд ли была китовая акула. Вот она, видите, уходит китовая акула. Вот она ее еда, которая плывет вокруг. Давайте посмотрим следующую картинку. Это вот та самая Окинава, откуда японские ученые. Дело в том, что очень мало аквариумов в мире, которые могут себе позволить китовых акул. Вот в аквариуме Окинава они водятся, и там поставили на поток их содержание, там действительно их изучают, китовых акул, и даже делают регулярно какие-то очередные открытия, о чем мы с вами поговорим чуть позже. Вот. И вопрос сразу возникает, как они их кормят. Да? Ну как, вот приходится запускать туда какую-то еду, а потом все-таки вот эти вот особи, они не по 20 метров, они значительно меньше. Китовых акул подкармливают. Мы сейчас с вами даже увидим, как это делается, поэтому это как раз не проблема. Самая большая проблема – это объем воды, потому что это вечные странники, им всегда надо быть в движении. Ребят, вот понимаете, какая история? Дело в том, что в чем бич домашних животных, которые живут в квартирах, например, да? Кто-то умный знает. Ожирение. И у собак, и у кошек, которые валяются на диване, ожирение. Ожирение – это и сахарный диабет, это острая сердечная недостаточность и так далее. Точно так же рыбки в аквариумах у любителей очень часто страдают от ожирения, от перекорма, потому что нормальное животное, будь то рыба, будь то птица, будь то млекопитающее, оно должно испытывать стресс и голод, стресс и голод, стресс и голод. Это нормальное состояние для любого живого организма, для человека, кстати, тоже. Поэтому людей, кстати, тоже сытость губит. Если вы хотите прожить долгую жизнь, то нужна определенная аскеза, определенное воздержание, да, от всяких там пирожных, от тортиков, от вот этой вот страшной воды, в которой сахара и химии больше, чем жидкости. И то же самое, конечно, с рыбами. И для того, чтобы китовая акула была в форме и жила долго, для этого ей нужен очень большой объем и постоянное движение. Вот в некоторых аквариумах, как в Окинаве, этого удалось добиться. Давайте дальше посмотрим, что у нас там. Вот. А здесь мы с вами видим, мы сюда с вами приехали на Филиппины. Это остров Себу. Ребят, дело в том, что китовые акулы, они занесены в Международную красную книгу. У них литеры ЕН. То есть так обозначаются вымирающие виды. Ну, почему они вымирающие, понятно, потому что мы видели ареал китовых акул, они рассеяны вот по периметру земного шара, по всем океанам, да, циркумтропически, осталось их очень-очень мало. И очень мало у них возможностей для того, чтобы встретиться и продлить свой акулий род. А тут еще их постоянно еще вылавливали, их постоянно уничтожали. И что самое главное, китовые акулы на самом деле очень-очень тяжело размножаются. Да? У них яйца живорождения, но не каждый год. И вот этот процесс очень-очень долгий. То есть это вам все-таки не карп какой-нибудь, который отметал икру и там тысячи мальков расплылись в разные стороны, да, поэтому китовых акул очень-очень мало, но, слава богу, есть такие вот места, ну, как правило, люди знают места, где они собираются, сезонно собираются, где много планктона, и, в частности, одно из таких мест – это Филиппины, остров Себу, и вот на острове Себу там такая бедная рыбачья деревушка, и в этой бедной рыбачьей деревушке есть очень живописный пляж, Танаван он называется, да, и однажды туристам показали китовых акул. Туристам это страшно понравилось. Они рассказали своим друзьям, родственникам, те тоже приехали смотреть на акул. И тогда деревенские жители подумали, ну, если акулы здесь, их, наверное, можно подкормить. И стали их подкармливать креветками. И акулы стали в определенное время приплывать. Это страшно понравилось туристам, они стали надевать маски, ласты, прыгать туда с ними, фоткаться, выкладывать это все в соцсети. Покажите нам следующую картиночку, кстати, там будет дальше. Вот, видите, вот это такие пакетики с креветками уже готовые. У местных жителей, они сажают на свои лодки туристов, акулы уже все прекрасно знают, мы с вами знаем, что акулы далеко не дураки, и у них такая когнитивная деятельность достаточно серьезная, вот. Акулы позволяют себя почесать где-нибудь там за ушком, да, потрогать, и все счастливы, все довольны, туристы платят деньги, деревушка стала процветать, но тут воспряли британские ученые, ученые из Окинавы и всякие другие ученые, имен которых мы не знаем, они же все знают, они знают все на свете, и они стали ворчать, а что же это такое, этого нельзя позволять, вмешиваться в жизнь диких животных, потому что дальше могут быть сбои в их социальном поведении, они могут из-за этой еды драться между собой, они могут потом переключение агрессии, они могут эту агрессию переключать на людей и так далее, и так далее. Ну, вот британские ученые с окинавскими учеными сердятся и ругаются по этому поводу, а люди, тем не менее, ездят на Филиппины и с удовольствием кормят акул. Ребят, согласитесь, ничего в этом страшного нет, абсолютно. Уж лучше так, потому что те люди, которые акул этих видели, которые видели это чудо, потрясающее чудо, они поймут, что этих рыб нельзя убивать, эти рыбы должны жить в мировом океане. Так, ну, давайте дальше посмотрим. Вот, видите, как раз это вот указатель на пляж, где можно покормить акул. Давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот она, эта акула еще. И еще один момент очень важный, ребят. Мы с вами договаривались, я вам в прошлый раз обещал, что будем говорить не только о самых больших рыбах, но будем говорить об их свите. О тех, кто живет рядом с ними за их счет и, скажем так, в симбиотических отношениях. Вот об этом мы поговорим подробнее. Ну, вот смотрите, вокруг китовых акул постоянно-постоянно кипит жизнь. кстати, холодные воды, то рыбки-лоцманы поворачивают назад, говорят, не-не-не, ребят, мы... Ну, давайте дальше на лоцмана пойдем, потому что мы дальше про лоцмана тоже будем говорить, это интересно.

Грустная история. Это реморы, правда. Ну ладно. Так почему же все-таки Pilot Fish плывет рядом с акулой? Почему акула его не трогает, позволяет ему плыть? Ну, во-первых, рыба-лоцман пловец никудышний. Достаточно хиленький. И рыба-лоцман, когда плывет рядом с акулой, тем более рядом с кораблем, то она вот использует вот этот пограничный слой трения для, что называется, пассивного передвижения. То есть создается такой поток воды, который ее тащит за собой, и она использует минимум энергии для того, чтобы держаться рядом все время со своей хозяйкой и питаться.

бывают черно-белые. Ребята, а вот вам эта пасть ничего не напоминает, а? Вот эти шпангоуты с лонжеронами, с килем. Ну-ка, давайте следующую картиночку посмотрим. Покажите нам, Александр. Опа! Вот она, да? Это же гигантская акула. Очень похожа картина внутренняя, правда? Ну, а почему бы не быть похожей, когда они все-таки родственники? Не близкие, скажем так, троюродные братья и сестры, но все-таки. Ну, давайте следующую картиночку, все-таки поговорим про манту. Вот она, манта. Видите, вот это такая черно-белая с таким мраморным рисунком. Значит, манты, кстати, это единственные позвоночные, имеющие целых три пары функционирующих конечностей. У нас с вами руки и ноги, да, у нас с вами две пары конечностей. У птиц это руки и ноги. У некоторых птиц вообще только ноги, да? Как у киви. Вот. А у этих три. Потому что у этих еще есть головные плавники. Вот они, да? То есть у них головные плавники, как рога, которые загоняют воду в глотку, да, вот помогая, как воронка такая. Кстати, они скручиваются в трубочку и убираются, когда манта не ест. А у них грудные плавники, которые работают как крылья. Ребят, посмотрите видео, вы видели, наверное, да? Плывущая манта – это фантастическое зрелище. Это просто вот птица как летит, вот точно так же плывет манта. И у них хвостовые плавники, вот там еще есть сзади, которые работают как ножки, да? Так вот, при этом вот этими своими крыльями манта взмахами, такими вот грациозными, потрясающе гармоничными движениями, манта разгоняется до скорости 30 км в час. Это очень серьезная скорость. Еще интересная штука. Соотношение массы мозга у мант, мозга и тела, самое большое из всех рыб. Ну, мы с вами знаем, что не обязательно у самых умных бывает самый большой мозг, но тем не менее, это заслуживает уважения, потому что ученые, уже не британские ученые, а серьезные ученые, потом обнаружили, что у них в этом мозге там ядра, не только ядра, которые обрабатывают сигналы управления телом, да, но и те, которые вот принято связывать со сложным поведением. Возможно, у них даже есть игровое поведение, что бывает только у самых умных животных. Опять же, понимаете, мы еще стоим только на пороге очень-очень многих открытий. Особенно если речь идет о достаточно редких животных. Значит, манты, размеры, да? Но считается, что от крыла до размах крыльев до 9 метров, самые большие, ну, проверяют, наверное. Ну, давайте сделаем вид, что мы поверили. И при этом вес до 3 тонн. Вот так. Говорят, что очень часто манты приплывают коралловым рифом для того, чтобы почиститься от паразитов. Ищут, где здесь ближайшая станция, где работают губаные чистильщики. Вот, и подставляет им бока для того, чтобы почиститься. При этом размножаются они тоже очень тяжело, потому что половой зрелости они достигают самки где-то года в 4, нет, даже больше, самки лет в 5, а года 4 это самцы достигают половой зрелости. И репродуктивность у них очень-очень низкая. То есть буквально один ребеночек, один мантеночек в 2-3 года. Представляете, какая низкая репродуктивность. Ну, давайте дальше посмотрим. При этом мант ежегодно добывает несколько тысяч тонн. Ребят, до сих пор. Зачем добывают? Едят. В китайской медицине там некоторые части мант используются. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Это у нас Иоганн Юлиус Вальбаум, который в 1724 году описал скатоманта. Ну, кстати, он
Естественно, он тоже был.

врачом. Описал он не только манту, он очень серьезно занимался ихтиологией, рыбами. Он написал, первым описал большую барракуду. Он очень много интересовался рыбами лососевыми. Он первым описал нерку, горбушу, чевычу. И он оставил гигантскую свою коллекцию, которая находилась в музее в Любеке. В общем-то, этот музей естественной истории, он основывался на его коллекции, на коллекции Вальбаума, но во Вторую мировую войну эта коллекция, к сожалению, была утрачена. Ну, давайте дальше следующее посмотрим картиночку. Вот эта манта, ее масштаб рядом с человеком, сразу все будет ясно, да? Следующее, давайте посмотрим картиночку. А это реал манты. Видите, то есть мы сразу с вами видим, что она тоже любит все-таки такие теплые воды. Следующую картиночку смотрим. Иногда манты собираются стаями, говорят, что это завораживающее зрелище. Ну вот видите, называют и манту морским дьяволом, да? Ну, ребят, я в этом ничего инфернального не вижу. Не знаю, как вы. По-моему, ничего здесь зловещего нету. Здесь есть что-то действительно такое необычное, что-то удивительное. Но, по-моему, ничего пугающего, тем более, что это достаточно кроткие животные, которые, в общем-то, не нападают на людей. И поэтому аквалангисты очень любят, когда появляются манты. И известны такие места, где их много, туда приплывают для того, чтобы на них полюбоваться. Следующее, давайте посмотрим картинку. Вот они, видите, потрясающе, да? Как во сне в каком-то. Вот счастлив, кто это все видел. Давайте следующее пока посмотрим картинку. Вот. При этом манты очень часто выпрыгивают из воды. Более чем уверен, что они это делают для того, чтобы избавиться от паразитов. Шлепаются, это страшный такой шлеп получается, шлеп такой, что он слышен за много миль. И моряки, кто это наблюдал, говорят, что этот вот шлеп плюх такой. Ну, представляете, вот такая вот штука-то как огромная, которая весит все-таки не одну тонну, да, когда плюхается в воду. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот эта манта считалась одно время самой большой мантой, которая была поймана. Ну, слава богу, сейчас люди перестали ловить мант. Дальше следующее посмотрим картиночку. Вот здесь мы с вами видим как раз компания, которая сопровождает манту. А все знают, что это миролюбивое создание. Ест только мелочь всякую, которую фильтрует точно так же, как китовая гигантская акула. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот. А это кто, ребята? Вот эту вот барышню мы уже с вами встречали. Помните, в пасти у китовой акулы? Эта рыба прилипала. Давайте на нее посмотрим поближе. Познакомимся с ней. Вот она, рыба прилипала. Вот она ее знаменитая присоска. Класс лучеперые рыбы. Мы с вами уже знаем. Отряд тавридообразные, то есть она такая двоюродная сестра нам известного губана-чистильщика, да? О, не губана-чистильщика, рыбы-лоцмана, спасибо, что поправили. Семейство прилипаловые. Довольно большая рыба, потом увидите, там есть большая прилипала. Значит, что же у нее за присоска такая? Это передний спинной плавник видоизменился. Видите, он похож на такую подметку, да, на ботинке. И с помощью вот этой вот присоски, ну, там дальше будет крупным планом, я вам расскажу, как она работает. У нас в России, кстати, два вида прилипал живет в Черном море. Это обыкновенная, кстати, она прилипало. Не прилипала, а прилипало. И акулья ремора. Вот два вида даже у нас в Черном море живут. Вполне себе съедобная рыба. Кто съел, говорят, что нормальная. Но вы знаете, что интересно? У греков эта рыба называлась, вот я не помню, как по-древнегреческой, но на русский язык это название переводилось как «задерживание».

корабли. Давайте следующее. Посмотрим картиночку. Вот, это вот как раз акулья. Ремора, она немножко отличается. Видите, у нее плавнички побольше. Следующее, давайте посмотрим картинку. Вот, а этого дяденьку, знаете, с таким вот носом, немножко горбатым, это Марк Антоний. Дело в том, что в некоторых хрониках пишут, что Марк Антоний потерпел поражение в морской битве у мыса Актиум, это в Греции, потому что его корабль облепили прилипалы так, что корабль не мог двигаться, он не мог командовать своим флотом, потому что рации тогда не было. Флажков, как у моряков, позже тоже, и единственный способ метаться на своем корабле и командовать, передавать команды, не могли, потому что прилипало, ну, кто-то наколдовал явно, либо боги на него наслали за что-то. Такую же, говорят, роковую роль эти прилипалы в свое время сыграли с Калигулой. Вот. Ну, опять же, видите, это греческое название, да, задерживающие корабли, видимо, не просто так дали. И тогда, в те времена, в античные, в Средиземном море было очень много черепах, было очень много крупных рыб, и, наверное, было очень много прилипал. Поэтому они с удовольствием лепились и к кораблям. Прилипалы тоже не очень хорошо плавают, ребят, поэтому у них хватает только вот скорости для того, чтобы сделать рывок и прилепиться к какому-то новому хозяину. Ну вот теперь давайте посмотрим, как это все у них происходит. Вот, видите, это вот немножко другой вид прилипал. Здесь такая присоска вот вогнутая, но это вот у молодых прилипал, а у взрослых, покажите нам следующую картинку. Вот они, видите, такие присоски. Там все разделено на секции. То есть за счет мышечных усилий, да, она прилипается, потом немножко отводит назад, и вот этот вакуум он очень крепко-крепко держит. Но, вы знаете, уже потом два ряда присосок, там где-то 17-19 штук, по-моему, в каждом ряду. За счет мышечных сокращений она прилепляется, а дальше, если нужно отлепиться, то она расслабляет мышцы и отлепляется. Но вот что интересно, вот они все направлены таким вот образом, не под прямым углом, вот эти перегородочки. Поэтому, если вы дергаете за хвост прилипалу, то она прилипает еще сильнее. А вот если вы, наоборот, ее толкаете вперед, то она отлипает. Вот такая вот история. Но, помимо всего прочего, прилипалы еще могут за счет перебирать вот этими перегородочками и манипулировать ими, и за счет этого она может даже продвигаться вот по телу своей хозяйки, которой она прилепилась, путешествовать по ней, не отлипая. Вот такая вот там интересная конструкция. Давайте следующую посмотрим картинку. Вот она. Мы видим сейчас очень хорошо, как выглядит вся эта присоска. Давайте следующее посмотрим. Вот, видите, какая она здоровая. Ну, почти до метра. То есть это достаточно крупная рыба. Но присосочка есть уже у мальков. То есть уже мальки могут прилипаться и вполне себе. Причем, знаете, что интересно? Даже мертвая прилипала, все равно может прилипать к ровной поверхности и когда адгезивные свойства изучали, прилипал в лаборатории, то как раз это делали с мертвыми рыбами. И там обнаружили вообще совершенно удивительную вещь. То есть там вот мы сейчас дальше туда дойдем, ниже, там даже такие вот микроворсинки работают, которые, ну, похожие на лапках у гекконов, которые бегают по потолкам. У прилипал, как у некоторых рыб, нет плавательного пузыря. И поэтому ей достаточно проблематично плавать. Когда она прилипает, она вот четко совершенно держится за хозяина, и дальше уже всегда перепадет какой-нибудь кусочек. Когда они прилипают к кораблям,
то на кораблях тоже замечательно. Там регулярно кок что-то выбрасывает из камбуза, что тоже можно поклевать по дороге, особенно если было что-то невкусное, и моряки не доели до конца, да? Давайте сразу дальше посмотрим.

Смотрим. Кстати, вот, например, акулья прилипала, акулья ремора, да, она, например, без акулы не может дышать, потому что у нее не хватает сил все время плыть, плыть, плыть для того, чтобы дышать, для того, чтобы вода проходила постоянно через жабры и обогащала организм кислородом. А если она прилепилась к черепахе или к акуле, вот, причем, видите, она кверху пузом прилепилась к черепахе, ничего, ей это совершенно не мешает. Дальше. Давайте посмотрим следующую картиночку. Но это уже известная штука. Это вы знаете, да? В некоторых тропических островах рыбаки таким образом ловят черепах. Считается, что одна рыба прилипала, она выдерживает где-то около 30 килограммов весом. То есть, если черепаха весит 60 килограммов, то лучше туда бросить две, а еще надежнее три прилипалы. Привязывает веревочку к хвосту, но, как мы уже знаем с вами, если дергать назад, то присоска еще сильнее прилипает, поэтому случается так, что просто хвост отрывает, прилипали. Так что метод ловли такой не очень хороший. Давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот. Это вот черепаха, видите, не только днище кораблей обрастает паразитами, но и корпусы рыб, и карапакси черепах. Поэтому, конечно, это все нужно чистить. И поэтому все морские жители очень рады, когда их обслуживают прилипалы, когда их обслуживают губаны-чистильщики, когда их обслуживают другие консументы, да, они всегда очень этому радуются, потому что, конечно, вот с такими подарками плавать очень тяжело. А черепахам тоже надо удирать, от хищников им тоже нужна скорость. Кстати, и корабли же ведь тоже, ребят, вы же знаете, их регулярно достают из воды, ставят в док для того, чтобы очищать от того, что наросло на днище корабля, потому что вот эти все наросты, они просто делают судоходство невозможным. Возможно. Корабль теряет скорость, корабль уже не может хорошо быстро ходить по волнам. Моряки никогда не говорят плавать, они говорят только ходить или бегать. Так, ну дальше смотрим. Вот, кстати, еще один такой момент вспомнил, да? А это вот, знаете кто? Это вот не путать с прилипалами, это тоже конвергентное сходство. Это ежовая присоска, присоска-уточка. То есть есть помимо прилипал, есть еще рыбы-присоски. У Черном море там несколько видов даже живет у нас. И вот эта присоска-уточка, которая живет между иглами морских ежей. А некоторые рыбы-присоски, они приклеиваются к камням, к скалам. Так что, видите, присоски в животном мире используются достаточно активно. И еще говорят, что прилипалы даже издают какие-то звуки. Непонятно зачем. Но мы с вами знаем, что рыбы бывают очень болтливыми. Еще более болтливыми, чем птицы. Есть такое предположение, что, может быть, даже это нравится их хозяевам. То есть они еще и поют, услаждают их слух. Ну, давайте следующую картинку смотрим. Вот она, видите? Ежовая присоска. Следующую картинку смотрим. Так. Если уж мы с вами говорим о скатах, да, рыба-пила. Отряд пилообразные. Вот, знаете, некоторые говорят, если скрестить ската с акулой, получится рыба-пила, да, у нее действительно акулоподобное тело. Семейство пилорылые скаты, все-таки скаты, а не акулы. Семейство Престиде. А Престиде – это Престиде, Престиде – это по-гречески пила. Поэтому здесь как раз все нормально. Ну, вот это вот нос такой, да? Ну, его либо называют ростр, да, как у кораблей. Помните, ростральная колонна в Петербурге, да? Колонна, на которой носы кораблей, ростр. Либо есть биологическое название, называется, как ни странно, трибуна. То есть трибуна – это вот как раз вот это вот такой вот уплощенное расширение на носу, где бывает где-то порядка 20 зубов.

каждой страны. Иногда бывает больше, иногда бывает меньше. Кстати, пил несколько видов. Есть мелкозубчатая рыба-пила, есть крупнозубчатая. Причем мелкозубчатая, она, по-моему, даже больше, чем крупнозубчатая. У нее 7,5 метров. Рекорд. Знаете, ребят, 7,5 метров – это очень серьезная рыба, это огромная рыба. По-моему, 4 вида их, если мне память не изменяет. Еще такой момент очень интересный. Рыба-пила рождается с уже сформированной пилой. У нее тоже яйца живорождения. То есть яйцо вынашивается в чреве матери, а она наружу выплывает из этого яйца, то есть прямо уже в чреве там рвется оболочечка яйца, и наружу выплывает малек с уже сформированной пилой. Слышь вопрос, как же он тогда выплывает, почему он не ранит маму? Потому что шипы вот эти вот, они очень твердые, очень крепкие, очень острые. У меня у друга близкого в школе, они жили в Индии, когда он был маленький, и привезли вот этот нос рыбы-пилы, ростер. Я помню, меня был потрясен, насколько острые, крепкие, они словно железные, вот эти вот зубья. Кстати, ради этих носов, на сувениры их уничтожали со страшной силой. И вот этот вот нос рыбы-пилы, который можно над камином повесить, да, всяким идиотом, он стоит, ну, порядка $1000, если очень хороший. А если учесть, что там в странах, там, той же Юго-Восточной Азии, очень много бедных рыбаков, для них это достаточно серьезное подспорье. Так вот, рождаются они сформированной пилой, но она мягкая, как колючки у ежика. Ежик же тоже на свет появляется из маминого животика уже с колючками, но колючки у него мягкие и очень быстро затвердевают. И вот, знаете, ребята, у меня есть такое подозрение, оно мне сейчас пришло в голову, но его надо проверить у биохимиков, проверю обязательно. Я просто много раз в жизни наблюдал, как бабочка, которая вылупляется, вот имага из куколки, вот эти мягкие, мятые крылышки, и буквально на глазах они расправляются, жилки вот эти вот вытягиваются, они на глазах из мягких становятся упругими, и бабочка уже очень быстро-быстро проходит, совсем немного времени, она уже взлетает, да? И мне кажется, что, наверное, вот эти процессы, так же, как колючки у ежика, в этих процессах, наверное, еще все-таки какая-то химия работает. Ну, у наземных животных за счет, наверное, того, что вступает в реакцию с кислородом, с тем, что у нас там еще в атмосфере или с азотом, а у рыб, наверное, с теми веществами, которые в воде, я не знаю. Я не биохимик, но мне сейчас пришла такая мысль в голову, я думаю, что ее надо проверить. Потому что вот этот процесс отвердения, он происходит очень быстро. И на суше, и в воде у животных. Есть похожие на рыбу-пилу пилоносы и акулы, но у них, конечно, не такая роскошная пила. Они как раз не самые близкие родственники рыбы-пилы. Значит, сразу возникает вопрос, зачем эта пила нужна? Ну, во-первых, это действительно инструмент, с помощью которого, как вы поняли, по форме, да, плоская вот эта вот животик, это донная рыба. Это донная рыба, которая живет не только в морской воде, они заходят в реки, в эстуарии, да, и это рыба, которая больше всего охотится на донных животных, кто там в бентосе сидит. Вот. Она начинает взрывать вот этот вот ил, махать носом направо-налево и таким образом поражать вот этих животных, а потом уже счищает их со своих шипов и поедает. Или она вот может влететь в какую-то плотную стаю и там крошить направо-налево. Ой, ребят, сейчас вам покажу. Это вот, сейчас вы ляжете просто со смеху. Я когда готовился, господи, сколько же вот этого убожества в интернете сейчас гуляет. Сейчас я вам прочту этот шедевр. Это кто-то великий, кто-то очень остроумный и кто-то безумно талантливый написал и выложил у себя на сайте вот такой вот опус про рыбу-пилу. Когда Посейдон увидел утконоса, он знатно обозначил.

Слился. Неужто земные твари умеют создавать существ более чудаковатых, чем на глубоководье? Морскому владыке пришла идея слепить своего Франкенштейна, который жил бы у всех на виду, у поверхности. Сегодня мы знаем плод его стараний под именем рыба-пила или пилорыл обыкновенный. Заберу домой, повешу в сарай к инструментам. Ха-ха-ха-ха-ха. Свои эксперименты Посейдон провел на скате, а не на акуле, как многие думают. Да, обе рыбехи хрящевые, но относятся они к разным отрядам. Так что, ребят, для начала Посейдон выпендрился, чего приделанным напильником на носу. Мы же знаем, какой морской царь-фетишист на бензопилы. Ребят, вот человек, который вот ахинею написал, даже руки хочется помыть, он, наверное, считал, что он очень умный, он остроумный, что сейчас будут все читать и восхищаться. Это поток какого-то бреда. И я вас очень прошу, братцы мои дорогие, вот этот вот не поощряйте. Ну, не поощряйте вот эту глупость и пошлость, которой сейчас огромное количество в интернете. И если вы действительно что-то пишете, вы старайтесь, чтобы там была какая-то мысль. А человек, наверное, написал и ходил гордый собой. Знаете, как Пушкин, когда он дописал Евгения Онегина, он бегал вокруг стола, потирал ладоши и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Ну, ребят, ну это же Евгений Онегин. А здесь, о, Господи. Так, значит, едем дальше. Едем дальше, смотрим, что у нас дальше. Да, это вот род рыбы-пилы. Я забыл вам сказать самое главное. Дело в том, что вот эта вот пила – это не только инструмент, это еще и такая сенсорная антенна, да? В прошлый раз мы с вами говорили, помните, ампулы Лоренциани, да, вот кто, ребята, кто нас прошлую лекцию не слушал, посмотрите, там про акул, у них такие веснушки на носу у акул, это вот те самые ампулы Лоренциани, которые улавливают малейшие-малейшие электрические разряды, а у нас у всех есть электричество, да, и вот эта вот пила, она еще сканирует придонную муть и пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, сразу дает сигнал, где там что-то вкусное, по которому можно тюкнуть колючками. Так что, видите, это уникальный инструмент. Так, вот такие губы накрашенные у рыбы-пилы, как, кстати, у многих других скатов. Давайте дальше посмотрим. Следующую картинку. Вот она, рыба-пила идет. Следующую картинку давайте посмотрим, Александр. Вот она, рыба-пила, красавица. Их поэтому стало очень-очень мало, ребят, очень мало. Их тоже, конечно, надо охранять и беречь. Это вымирающие виды, все, которые нуждаются в нашей охране. Следующее покажите, Александр. Вот. Огромная рыбина. Следующее покажите. Ага. Следующее. Так, а вот это вот уже это гладкий скат, семейство ромбовидных скатов, 3 метра, ну, тоже все-таки достаточно серьезное такое животное, достаточно крупное. Следующую картиночку покажите, Стив, забыл, как Стива фамилия, Господи, Стив, Александр, там подпись есть, я забыл, как Стива фамилия. А вам не видно под слайдом? Ну, ладно. Ну, ребята его узнали. Забыл фамилию Стива. Вот старость, не радость. Это замечательный совершенно был человек, австралийский телеведущий, который вел передачи о природе, о животных. Ну, он очень любил крокодилов снимать. И он трагически погиб как раз от укола иглы ската. Вот именно такого ската, гладкого ската. Он уже делал шоу, снимал для своего сына, и
Ну все, вот на мелководье, ну казалось бы, да, вот то, что он проделывал тысячи раз, вот такая роковая случайность, скат его, гладкий скат его пырнул своей колючкой в живот, и человек погиб. Опытнейший ведущий был человек, который умел работать с животными.

не знал, как их фиксировать. Ну, вот бывают такие трагедии. Так, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот сейчас закончится наш стрим, и я сразу вспомню его фамилию. Так всегда и бывает. Это уже скат-бабочка. Видите, тоже какой-то сидит такой напыщенный, самодовольный дядька толстый с луком. Это вот у них такая сейчас такое развлечение. Они из лука теперь бьют рыбу. Скаты, бабочки или гимнуры их еще называют. По-моему, видов 14 этих скатов. Ну, они абсолютно беззащитные, потому что вот покажите следующую картинку. Они относятся тоже к хвостоколам. Но у них такой коротенький хвостик, видите, что они не могут никого пырнуть этой колючкой. Ну, их тоже ловили, и австралийские аборигены их постоянно ловили, ели, потому что очень ценилась у них печень. И аборигены даже знали, что эта печень, она по сезону становится иногда такой очень крупный, очень розовый и вкусный. И они вот именно ждали, когда у них печень прозовеет, станет вкуснее, тогда они их ловили и ели. Ну, следующую картиночку покажите. О, почти 2 часа. Вот с вами уже. Ну вот, завершая скатов, вот на Мальдивах и на многих других курортах сейчас есть такая аттракция. Скатов подкармливают, они привыкают к этому месту, они сплываются, люди могут их потрогать, люди могут их сфотографировать, туристам это страшно нравится. Ну, а вот в отличие от той истории, которая произошла со Стивом, я ни разу не слышал, чтобы кончилось какой-то трагедией, хотя люди себе позволяют этакую фамильярность. Вот следующую картиночку покажите. Видите, даже всей семьей целуют ската большого. Пускай лучше целуют, чем убивают. Пускай живут скаты. Ну что ж, скаты умные, хорошие древние животные. Ну, следующую давайте картиночку посмотрим. Успеем мы про луну рыбу вам рассказать или нет? А кто у нас там останется тогда из тех, кого мы наметили? Ну, давайте, тогда я вам сейчас расскажу про луну рыбу. На этом мы сегодня закончим. А в следующий раз мы с вами тогда посмотрим гигантских рыб пресноводных. И даже не только гигантских, а давайте так, самых удивительных, самых необычных пресноводных рыб в следующий раз. Рыба-луна, ну, мы с вами говорим рыба-луна, а в англоязычных странах ее называют sunfish, рыба-солнце. Но она тоже очень большая. Рекорд. Вот, знаете, вот в жизни животных там написано в 66-м году 2300 килограммов был рекорд. Его внесли в книгу Гиннесса. Но потом я уже встречал, что поймали рыбу-луну, которая весила 2744 килограмма. Представляете, больше 2 тонн. Рыба-луна – это, конечно, огромная рыба, но при этом абсолютно беззащитная. Мола-мола она называется. Мола – это жернов. То есть, вот ее латинское название – мола. Видимо, она больше… Рыба, конечно, наверное, по форме она одна из самых необычных. Очень крупная рыба. У нее где-то вот рекордная такая величина – 3,5 на 3,5 метра. То есть вот если от кончика плавника до кончика плавника и от носа до хвоста. Хотя, конечно, у нее не хвост, это псевдохвост, и есть даже такое название у этих псевдохвостов, они называются клавус. То есть это вот, ну, не совсем это хвост. Рыба-луна покрыта очень, абсолютно лишена чешуи. Она покрыта таким толстым слоем слизи, поэтому хвост у нее самое уязвимое место, как мы с вами потом увидим. Ну, давайте сразу посмотрим следующую картиночку. Вот она, видите, вот она, аквалангист, мы с вами видим. У нее тоже нет плавательного пузыря, у нее нет боковой линии, кстати, как у других рыб, то есть у нее такого чуткого прибора нет. Но при этом, значит,

она, кстати, принадлежит к отряду иглобрюхих рыб, семейство лунарыба, род лунарыба, вид лунарыба обыкновенная. Вот это меня больше всего, конечно, умиляет. Какая же она обыкновенная? Она одна из самых необыкновенных рыб. И по способу перемещения, смотрите, она перемещается за счет двух плавников, верхнего и нижнего. И вообще такое впечатление, что эта рыба половину кто-то откусил, да? Ну, кстати, так и бывает дальше. Вот посмотрите. Дальше следующую картиночку. Вот это вот она в соотношении с человеком, да, масштаб. Причем это не самая большая рыба луна, это самая обычная. Следующее покажите картинку. Вот, видите, ее достают. Видно, что огромная, тяжелая рыба. Следующее покажите картиночку. Вот они идут, видите, даже небольшим косяком. Вот самое интересное, что раньше рыбу луну считали макропланктоном. Почему макропланктоном? Потому что думали, что она практически не может передвигаться, плывет медленно-медленно, поэтому всю жизнь она дрейфует вместе с морскими течениями. Но потом обнаружили, что нет, она иногда даже изрядную резвость проявляет. Например, если она видит какого-то врага, она может развивать такую приличную скорость 3 метра в секунду. Секунда, раз, и вот за эти раз, и она уже... Причем она зигзагами это делает. То есть она бросается вперед и вот такими зигзагами с довольно приличной скоростью, рывками может даже уходить от врага. Но потом стали метить рыб лун и обнаружили, что они, в общем-то, тоже такие склонны к странствиям, к дальним, могут проплывать очень большие расстояния, где-то 26, а то и 30 километров в день. Причем они плывут со скоростью 3-4 километра в час. Это скорость такого пешехода, который идет размеренным шагом. Чем питаются? Питается рыба луна, естественно, она хищник, она питается тем, что Бог ей пошлет, а чаще всего она питается медузами, сифомедузами, сифонофорами. Медуз она любит, она их ест, ну, иногда там какие-то головоногие всякие моллюски попадутся, может быть, какая-то снулая рыбешка, которую можно ухватить. У нее рот такой своеобразный клюв, ороговевший. Ну, видимо, это еще нужно для того, чтобы стрекающие клетки, все-таки многие медузы, как мы с вами знаем, очень ядовитые, и с ними встречаться очень-очень опасно. Ну, рыба луна приспособилась, ест их за милую душу. Ребят, я помню много лет назад, лет 15 назад, в Барселоне, в зоопарке, я тогда снимал путешествие натуралиста, он говорит, приходите вечером, мы вам покажем, как мы кормим рыбу луну. Я говорю, а как вы их медузами, что ли, кормите? Рассмеялись служители, говорят, нет, мы для них делаем специальное рыбное желе. Рыбное желе, которое не растворяется сразу в воде. И вот действительно два аквалангиста залезали в аквариум, но там очень большой аквариум в Барселоне. И буквально из ложечки рыба луна у них ела это угощение. Ну, очень здорово. Я вот не помню сейчас, показывают ли это посетителям или это такой же интимный момент. Ну вот, беда еще заключается в том, ребят, что огромный мировой океан превратился в помойку, это вы знаете. И в этой помойке плавает очень много пластиковых пакетов, которые рыба луна ест. И кончается, естественно, это очень-очень печально, вплоть до летального исхода и до мучений. Ну, покажите следующую картиночку. Кстати, очень часто можно видеть, как рыба луна лежит, вот так вот плавает на поверхности плашмя. Но это легко понять почему. Потому что когда стали вешать маячки с датчиками, то обнаружили, что очень часто рыбе луне приходится нырять на достаточно большую глубину, туда, где прохладно, а туда, где гораздо больше медуз, там она, естественно, в холодной воде замерзает и всплывает наверх, ложится на бок, вот так вот, чтобы в лучах солнышка погреться, зарядить свои солнечные батареи. Вот такая она рыба луна. Дальше покажите следующую картину. Ну вот, к сожалению, вот, ребята, вот это вот очень интересная фотография. Эту фотографию в 1857 году

0: сделал человек, чье воображение эта рыба потрясла. Человек вам хорошо известен. Покажите следующую картиночку. Фотография очень известная. Вот, узнали? Луис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Так, у меня куда-то делась картиночка. Алло, Александр. Вы здесь, да? Все, все, все, все, все. Алиса проснулась. Вот, ну зачем ты нам нужна? Ты нам не нужна, Алиса, уходи. Вот. Я ж... Да. Все. Поругались, да. Помолчите, не мешайте нам закончить лекцию.
1: Вы с кем? С кем вы говорите?
0: Сама такая.
1: А я не, а я, кстати, не слышу, что она говорит.
0: Она говорит, в итоге ваша лекция оказалась нудной и скучной. О как. Вот хорошо, так. Говорит. Да, она сказала мне, хорошо, я молчу. В итоге ваша лекция оказалась нудной и скучной.
1: Кожаные,
0: ребят, вы тоже так считаете?
1: Кожаные мешки все. Надо было добавить.
0: Да, все, я обиделся. Так, ну, последнее, что я вам скажу про луну-рыбу. Ну, покажите, кстати, Александр, следующую картиночку. Вот. Видите, вот это как раз какой-то тюлень, который ест эту рыбу-луну. А потому что врагов у нее много на самом деле. Врагов у нее много, это и некоторые акулы, это и касатки. Это
1: он прям
0: и...
1: так откусил.
0: Да, он прямо так откусил. Вот. У нее очень прочная шкура, поэтому объедают часто либо хвост, либо вот самое нежное место, да, где шкурка потоньше. Вот. И рыба-луна, как многие примитивные рыбы, очень живучие, и можно даже видеть, как с объеденным хвостом рыба-луна все равно продолжает плавать и сохранять плавучесть довольно долгое время. Но это, наверное, одно из самых безобидных созданий в мировом океане, и сразу возникает вопрос такой, да, почему они еще остались на белом свете? Ребят, секрет очень простой. Это самая плодовитая рыба. А рыба-луна откладывает до 300 миллионов икринок. Можете себе представить эту цифру? Ребят, у нас в России 150 миллионов жителей. То есть одна самка крупная рыба-луны может отложить столько икринок, что каждому россиянину достанется две штуки. Можете себе представить масштаб, да? Вот за счет этого рыба-луна, собственно говоря, и выживает. Ну, а наш долг, конечно, ей помочь. Ну, все, давайте на этом заканчивать. Какие-то вопросы есть?
1: Да, спасибо, Александр, за сегодняшний эфир, за лекцию. Есть немного вопросов, давайте к ним перейдем. Правда ли, что китовая акула является вымирающим видом?
0: Правда, к сожалению, правда. Да, это так. Красная книга, международная красная книга. Вот, ну, здесь еще дело в том, что не только в том, что мы до сих пор продолжают уничтожать, конечно, и китовых акул, но вот многие морские животные, о которых мы сегодня говорили, еще становятся жертвами браконьеров, потому что в китайской медицине очень активно используются какие-то их части, да, там печень, перетертые в порошок плавники, там и так далее, и так далее. Вот, ну, я уже много раз вам, ребят, рассказывал. Ну, сейчас, слава богу, туда стала в Юго-Восточную Азию приходить медицина, да, с нашими, с Биг Фарма. Ну, как же Биг Фарма могла такое пропустить, там миллиарды населения, да, которым нельзя втюхать какие-нибудь лекарства. А так вот во Вьетнаме, в Камбодже, в Китае, в Лаосе, если вы придете на базар, вы увидите прилавок, на котором там какие-то сушеные ящерицы, какая-то кора деревьев, там, и так далее. Это аптечные ряды. Вот там так лечатся. И очень многие части животных, там, вплоть до усов тигровых, да, или медвежья желчь, они там на вес золота стоят очень дорого, в том числе вот редких, редких, редчайших рыб Мирового океана, которые там тоже продаются как лекарство. Поэтому, да, с китовыми акулами вот такая вот печальная история.

0: Они очень медленно размножаются. Еще вопросы есть?
1: Да, барракуды опасны для человека?
0: Нет, ребят, не опасно. Мы уже много раз говорили. Самая большая барракуда, ну, максимум 2 метра. Ну, барракуда, опять же, тоже, вы знаете, это одна из немногих хищных рыб, которые охотятся большими стаями, но не на людей. Вот, поэтому, если вы дайвер, если вы там кормите барракуд с рук рыбой, да, она может вас тяпнуть за руку, такое может быть, зубы не острые, челюсти мощные, но сама нападать барракуда вряд ли будет. Хотя иногда, вот я помню лет 30-40 назад, я читал статью, научную статью, кстати, о том, что некоторые животные почему-то стали проявлять беспричинную агрессию к людям, причем небольшие животные. Там описывались нападения луфарей, это рыба в Черном море, на аквалангистов. Бывает всякое, не знаю, может быть, мы настолько стали плохо себя вести, что природа нас решает наказать, но пока еще барракуды нас не наказывают. Да.
1: Что можно сделать для сохранения китовых акул? Очень жалко все живое.
0: Сохранить среду обитания. Это единственное, что мы можем сделать. Меньше гадить в мировой океан. Постараться его чистить. Но вот если, ребят, наберите мусорный остров или даже мусорные острова, это вы не представляете себе масштаба вот этого мусора. Если вы возьмете в стакане с чаем, заварите заварку, так, чтобы там чаинки плавали, а потом ложкой вот так вот помешаете, ложку уберете, то центробежная сила, она соберет вот эти все чаинки в одном месте, да? Вот то же самое происходит в Мировом океане. Там весь мусор собирается в определенных местах. Вот течения таким образом устроены, что, ну, я вам как-то рассказывал, мы в Камбодже, на необитаемом острове, вот мой друг Олег Шумаков, мы там когда были, находили, что мы там только не находили. И Олег сказал, что я однажды нашел разбитый ящик, где была СССР полярная экспедиция 1958 года. То есть, представляете, десятилетиями этот ящик плавал из Северного Ледовитого океана или откуда там, я не знаю, и доплыл до тропиков. Вот. И весь этот мусор прибивается в определенные места, и там образуются вот эти гигантские мусорные острова. Если вы посмотрите вот любой необитаемый остров в Мировом океане, там весь берег усеян какими-то пакетами, каким-то мусором, обрывками сетей, поплавками от сетей. Микропластик. Опять же, это вот тоже колоссальная проблема. И, конечно, все это нужно убирать. А люди, вместо того, чтобы объединить свои усилия и чистить то, что гадили столетиями, люди вместо этого еще решили сократить свою численность путем всяких войн, экономических в том числе, санкционных ограничений по поводу друг друга и прочих разных прелестей. Ну, ребят, когда вырастете, будьте умнее, да, чтобы следующее поколение такими глупостями трагическими не занимались. Но прежде всего, еще раз говорю, для того, чтобы сохранить животные, первое, что надо сделать, это сохранить среду обитания. Если вы посмотрите «Красную книгу», причины очень часто – это утрата среды обитания. Были лежбища тюленей, а мы там сделали какой-нибудь, стали нефть добывать. Все, нету больше лежбища тюленей. Ну, давайте следующий вопрос, если есть.
1: Да, осталось пару вопросов. А прилипалы, они как миноги, кровососущие или просто путешествуют так?
0: Нет, ребят, миноги – это паразиты. Минога – это паразит. Вы рот миноги видели, да? Миноги, миксины. Это вот такая вот круглая терка с острыми-острыми зубами, которая вгрызается и прогрызает дырку, а потом начинает уже сосать кровь, лимфу, да, и все прочее. То есть минога причиняет очень большую боль и неудобство. Это классический паразит. Прилипала не паразит. Она не питается своим хозяином. Она с ним живет в симбиозе. Так что это подруга, не враг.

0: А рыба Луна плывет всегда одной стороной к Земле.
1: В каком смысле? Ну, ребят, она плоская, рыба Луна. Ну, вот она плывет вот так вот, иногда она ложится на бок и заряжает солнечные батарейки. Вот так она и плавает. Задом она, по-моему, не плавает вообще. Вообще
0: А
1: очень
0: боком,
1: мало.
0: а на боку плавать не может.
1: На боку может плавать, она же ведь, ну, как-то, ну, как плавать, она может там чуть-чуть перемещаться сюда-сюда-сюда за счет движений своих плавников. Ну, естественно, она так долго плыть не может, она может только подвинуться немножко. И вопрос еще есть, да?
0: Да, вот у нас вопрос от НИИ пришел. От НИИ вопрос.
1: Мия,
0: Сейчас.
1: привет!
0: Сейчас, секундочку.
1: Рады тебя ощущать в нашем стриме.
0: Возможно ли содержать какой-то вид акул в огромном аквариуме?
1: Ну, очень сложно. Некоторые, скажем так, некоторые виды акул можно содержать в аквариумах, да, там какие-нибудь ковровые акулы, кошачьи акулы, небольшие, да, там няньки. Их можно содержать, в принципе, даже не в таких больших объемах. Но есть акулы, которые просто не живут. Там даже большая белая акула, она ни в одном аквариуме не живет. Вот. Но ее можно, там она несколько дней может прожить или там неделю. Но она все равно умрет. А потом зачем? Ребят, понимаете, вот как бы если есть определенное количество рыб, которые в аквариуме содержатся, ну ради бога, пускай содержатся. Вот рыба, которая всю жизнь живет на одном пятачке, под одной корягой, ну пускай она живет в аквариуме. А рыбы, которые вечные странники, у которых вся жизнь это миграции, да, как у многих акул. Ну, пускай они живут на свободе, да? Ну, зачем? Чтобы мы на них поглазели? Ну, для этого вот можно сделать, как на Филиппинах сделали с китовыми акулами, да? Есть какие-то места с гигантскими акулами, есть такие места, где они собираются, где бывают большие скопления. С белыми акулами есть такие места, где их собирается много и где их могут туристы посмотреть и даже опускают в клетки под воду, чтобы их пофотографировать. Стоит это очень дорого, да, безусловно. Но есть любители, это так называемый экологический туризм. Я думаю, что вот эти направления надо развивать экологического туризма. Кто очень хочет, кто мечтал, приедут, посмотрят. На акул молотов также. Вот у меня друг мой, я помню, ездил дайвер. Рассказал фантастическое зрелище, когда ты плывешь, а над тобой идет вот эта стая гигантских акул молотов. Ну вот, мечта, если... Ну, опять же, понимаете, вот стоит дорого, да? Ребят, я знаю зоологов, которые получают очень небольшие зарплаты, там, ну, 40 тысяч, да, ну, там, 50 тысяч, и которые при этом раз в год обязательно куда-то едут. То есть вот человек, если он действительно очень хочет, вот сейчас мне кто-то скажет, да, вот о чем вы говорите, а если денег нету? Если человек хочет, если у него есть мечта, если он поставил себе цель, то он всегда может ее достигнуть. Я знаю таких людей, которые вот во всем себе отказывают для того, чтобы потом собраться компанией, там 10 человек, поехать куда-нибудь на остров Борнео. Они уже знают самую дешевую гостиницу, они уже знают самые дешевые билеты, когда надо заказывать и так далее. Да? То есть, если ты действительно этого хочешь, если у тебя это цель жизни, если ты при этом не пьешь, не наркоманишь, ты этого добьешься. Поверьте. Другое дело, что у кого-то на это уйдет 2 года, а у кого-то 10 лет. Это уже другой вопрос. Поэтому экологический туризм это лучше. Ребят, вообще, если нету мечты, которую ты хочешь осуществить, то жить-то зачем тогда? У каждого человека должна быть своя мечта. И надо стремиться к тому, чтобы эту мечту воплотить в жизнь. Тогда жизнь наполнится смыслом. Да. Больше нету вопросов,
0: Есть
1: да,
0: еще один,
1: Александр?
0: еще есть один вопрос от Мии, и вам тут сообщают, что завтра эфир «Все в сад» выйдет в утреннее время.

0: О, спасибо большое. Я ни разу его не слышал. Я просто объясню, в чем дело. Это мы с Машей Тарабаевой на Радио России ведем по выходным все в сад, передачу для садоводов. Я ее ни разу не слышал в эфире, только записываю. Так, ну, Мия, что Мия хочет спросить?
1: Да, давайте последний вопрос
0: Угу.
1: от Мии. Знаете ли вы какой-нибудь трюк, которому можно научить трехлетнего анцитруса?
0: Трехлетнего анцитруса, ну, единственный трюк, которому его можно обучить, это чистить стенку аквариума. Анцитрус – это сомик такой, который вот… Ну, красивый сомик, хороший. Нет, Мия, не знаю. У меня мой друг Андрей Белов дрессировал… Кого же он? По-моему, этих самых брызгунов он, по-моему, дрессировал. Они у него там какой-то плотик, что ли, буксировали. Но я этим не занимался, Мия. У тебя анцитрус? Ну, хорошая рыба. Есть звездчатый анцитрус. Он вообще прекрасен. Он как ночное небо, черное, с белоснежными звездами. Но, правда, в 3 раза дороже. Так. А
1: Быстрый,
0: вообще, сомики они и хорошие, да. Угу.
1: наверное, последний короткий вопрос. Есть ли у рыб эмоции?
0: Я думаю, что есть. Ну вот последнюю вам такую расскажу историю. На Садово-Кудринской раньше был мир аквариума. Его Кочетов основал. Это вот ихтиолог Московского зоопарка, один из основателей аквариума в Московском зоопарке. И он тогда, в начале 90-х, он там создал выставочный зал «Мир аквариум». И там такая тусовка была аквариумистов, очень интересная. Интересные люди собирались. И вот там патриархи были такие, как Сан Саныч Бернацкий, там Игорь Иванович Ванюшин, вот Андрей Белов, мой старый друг, меня туда приводил. И я помню, как-то мы сидим, и вот эти вот матерые аквариумисты, классики такие живые, они, значит, стали спорить, какая рыба самая умная, самая интеллектуальная. Кто-то говорит цихлиды, кто-то говорит, нет, наверное, все-таки скорпеновые, вот у меня рыба-зебра там. Потом подошел Сан Саныч Бернацкий, так слушал, слушал, говорит, ребят, говорит, а вообще, вот, ну, вот как вы вот вопрос-то ставите? Вот почему вы своим умом пытаетесь вот по соотношению к своему уму кого-то там представить самым умным или самым глупым? Рыбы думают, они другими категориями совершенно, да? То есть кто из нас умнее, кто глупее? Ну, если там какой-нибудь целлакант пережил всех динозавров и так далее. Кто из нас? Или там какие-то виды, которые исчезли с лица Земли, они что, глупее? Ну, понимаете, вот тесты, да, на экстраполяцию, там, на какую-то рассудочную деятельность рыбы проходят, да, действительно. И акулы, мы с вами в прошлый раз об этом говорили, вовсе не такие дуры, не такие глупые существа. Но у нас с вами нет критерия оценки, потому что тест, это, он нам подтверждает только одно, что это существо способно мыслить, что-то предугадать, да, экстраполировать какую-то ситуацию. Но какое существо это делает лучше, какое хуже? Вот губаный чистильщик и зеркальный тест проходят. Они что, умнее, что ли? Да не обязательно, просто они проходят зеркальный тест. Это очень сложный вопрос, ребят. Вот подумайте на эту тему, и вы поймете, что вопрос очень сложный и просто не совсем корректная постановка этого вопроса. Да. Ну, все, наверное. Да, Александр?
1: Да, Александр, большое
0: Александр,
1: вам спасибо.
0: спасибо
1: А,
0: вам.
1: вам спасибо.
0: Ребят, я просто хочу вас всех попросить, обязательно в комментариях пишите, да, ну, помимо поправок, вот спасибо огромное тем, кто меня поправляет, да, потому что косяки у всех бывают время от времени. Я хочу поблагодарить всех, кто вот эти мои косячки находит и поправляет. И хочу вам сказать, ребят, если что-то вам интересно, там, если хотите, чтобы мы об этом подробнее поговорили, обязательно это все в комментариях напишите, да, потому что это вот нам помогает ориентироваться, выбирать какие-то темы и на каких-то темах останавливаться подробнее. Хорошо? Ну все, тогда до встречи через 2 недели.
1: До
0: Всего
1: свидания,
0: доброго.
1: до новых встреч.
0: До свидания. До новых встреч.

То же самое касается Иоганна Лихтенауэра. То есть про Иоганна Лихтенауэра существенная, ну, как бы значимая часть немецких мастеров 15-16 века предполагает нужным упоминать. Далеко не все, далеко не все. То есть там по самым крупным подсчетам примерно четверть немецких трактатов имеет прямые отсылки к Лихтенауэру, то есть еще три четверти их, соответственно, не имеет. Это отдельная проблема, как бы были даже высказаны мнения, что Лихтенауэр это, в общем, какая-то мифическая фигура или полумифическая, но так или иначе мы не можем сказать ничего, кроме того, что этот самый Иоганн родился в местечке Лихтенау. Вот, и, собственно, на этом, пожалуй, весь его биографический посыл исчерпан. Ну и можно там разными способами попробовать установить срок его жизни. Вот моя версия состоит в том, что это, значит, примерно первая половина 15 века, то есть не 14-15. Но как бы все это, в общем, вилами на воде писано с Лихтенауэром. Повеселее с Фиоре де Либери, про него мы как раз знаем много. Но здесь другая проблема встает, а именно проблема додумывания того, чтобы нам очень хотелось знать об этих самых мастерах фехтования. И как бы какая-то очень важная деталь регулярно упускается. Ну, вот в случае с Фиоре, например, да, мы знаем, что он обучал рыцарей, готовил их и к, значит, таким поединкам, и к сяким. И, значит, трактат написал, и тому послужил, и замок он, значит, там в каком-то военном статусе оборонял и всякое прочее. Но почему-то вот в работах о Фиоре как бы очень проглатывается важная тема, что Фиоре не был рыцарем вообще. Вот. И в свете его биографии, и вот его эти потуги на фехтовальную тему, они приобретают совершенно конкретный флёр. Да? То есть человек не имеет рыцарского статуса, но очень хочет его иметь. И поэтому неудивительно, что он, значит, пытается и рыцарям здесь доказывать, какой он молодец, и сильным мира сего доказывает то же самое, значит, с целью продемонстрировать, что ну по сути-то я вот рыцарь. Вот. Да, но нет. Вот он, у нас нет данных. Несмотря на то, что мы много знаем о Фиоре, у нас нет данных о том, что он был посвящен в рыцаре. Стало быть, не был посвящен, скорее всего, с высокой долей вероятности. Такая же история с Тальхофером. Да? То есть, как бы, ну как человек обучает рыцарей? Он обучал их там, тут, здесь. Мы знаем, когда. Мы знаем, что он трактаты для них создавал. Ну, то есть, для части тех, кого он учил, он создавал. Иногда он просто создавал, как для представителей Вюртембергского дома. Мы не знаем, учил он их или нет. Трактат создавал точно. Но Тальхофер тоже не был рыцарем. Более того, ономастика указывает на то, что он не был рыцарем, потому что, значит, Тальхофер, а вот это «эр» в конце означает, что это человек из места Тальхоф, да, то есть он не фон какой-то там относительно замка, вот, а он человек, родившийся в местечке Тальхоф, стало быть, он простолюдин. И, собственно, все, что мы, как бы он нигде не упомянут как рыцарь, ни в одном из документов, в котором он фигурирует, и рыцарем он не был точно. Вот, более того, очень часто в случае, например, с немецкими мастерами фехтования мы получаем такую картинку, когда у них есть прозвище, прям буквально прозвище, в частности ширммайстер. Это профессионализм, ну, то есть ширммайстер – это майстер дискермо, да, то есть мастер защиты, обозначение человека, профессионально занимающегося фехтованием. Но в случае с немцами у этого слова есть еще очень конкретный контекст. Это человек, который занимается демонстрацией фехтовального искусства с целью его продажи. Вот такой человек называется ширммайстером. То есть это, грубо говоря, странствующий актер на фехтовальную тему. Да? И когда мы встречаем какого-нибудь Йозефа ширммайстера или Пауля ширммайстера, о котором сейчас отдельно еще поговорим, то есть мы точно должны иметь в виду, что это люди, которые занимаются профессионально фехтовальным ремеслом, но никак не, значит, чем-то еще. В случае с Паулем ширммайстером тоже интересно, потому что он тоже регулярно был приписан, значит, в рыцарское сословие. Это Пауль Каль. По-нашему, по-русски это Паша Чепчик. Каль – это такой головной убор. Значит, то есть вы можете представить, что рыцаря зовут Паша Чепчик? Я не очень. Вот. Но в некоторой, значит, исследовательской литературе, ну, около исследовательской, высказываются гипотезы, что вот смотрите, Пауль Каль, он, значит, был на службе у такого-то, такого-то, герцогу Тирольскому послужил. Значит, ну точно ж был. Да нет, не был, в том-то и дело. И то, что он изначально именуется Паулем ширммайстером, тоже показательно. Да? То есть это профессиональный человек, занимавшийся профессиональной демонстрацией, значит, всяких фехтовальных приемчиков, который потом поступил на службу в город Нюрнберг, где, правда, долго не проработал. Он поступил в городскую стражу. Городская стража – это страшно непочетно. То есть, значит, с точки представления людей того времени, это на уровне, значит, ну, примерно на том же, на котором находятся там городские проститутки, актеры и так далее. То есть это не рукопожатие,
вожатый человек, которому, значит, который не вызывает ни у кого никаких симпатий, никаких шансов продвинуться куда-либо с этой непочетной должностью у него нет. Вот, он чужак для городского сообщества и еще чужак, склонный к взяточничеству и пользованию служебным положением, что, как выяснится, с Калем совсем не лишено смысла, потому что Каль применит оружие несанкционированным образом, за что будет с позором изгнан из города. После этого мы находим его у, значит, на службе.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: При изучении биографий мастеров фехтования или авторов фехтовальных трактатов основная проблема – это, конечно, скудость источников. Особенно это ярко, если мы берем какие-нибудь ранние вещи, там из конца 14-го, начала 15 века, да и даже из 15-го тоже. Очень часто мы знаем о них только имя и какая-нибудь ситуация, которая привела к созданию документа, относительно, значит, которого мы можем что-то о нем сказать. Ну, например, один немецкий архиепископ в конце 14 века принимает на службу некого Йозефа Ширмера, еврея, который, значит, должен обучать, по всей видимости, фехтованию, как считают исследователи, обучать каких-то слуг или, значит, близких архиепископу людей, значит, этому искусству. И это все, что мы можем сказать о Йозефе Ширмере, ну, кроме того, что у него есть какие-то люди с собой, которые в этом документе упомянуты, ну, мы можем еще какие-то права и привилегии этого самого еврея Йозефа тоже перечислить, которые в этом документе фигурируют. На этом все. Ни откуда он взялся, ни чему он обучался, ни где он обучался, мы не знаем.

у разных других людей в статусе сначала там просто стрелка, потом командира стрелков и так далее. Вот вам карьера. То есть он как бы попытался продвинуться куда-то дальше, чем просто фехтовальный, значит, какой-то там, значит, автор фехтовальных перформансов, но ушел как бы максимум до сержанта, да, в переводе на человеческий язык он дослужился. Вот. Рыцарем он тоже так и не стал. Нигде он не... Он в свите находится у благородных людей, но нигде он не упомянут как рыцарь собственно, да, то есть как человек, который получил это благородный статус, да, рыцарем мало родиться, рыцарем надо стать, еще там есть проблема. Куда богаче на детали биографии 16 века, и вот если уж какую-то типичную биографию брать или околотипичную, то приведу, значит, биографию Ахима Мейера. Значит, родом он был из западных регионов Швейцарии, из Базеля, по-моему, и переехал в Страсбург. Значит, он родился что-то там в Базеле в где-то там в 40-х, по-моему, учился он на резчика, вот, или, по крайней мере, отец его был резчиком. Ну, там, опять же, несколько версий, откуда он мог бы быть, такой с такой фамилией. Ну, в общем, исследователи западные вроде как сходятся, что резчик. Ну, по крайней мере, не чужд такому ремеслу, потому что он именно в статусе резчика переедет в Страсбург. Значит, в Страсбурге он женится на вдове. Это очень, вообще, запомните, если вы попадете во второй половине 16 века, ну, или вообще там в 15 веке, в прошлое, вот первое, что вам надо сделать, это жениться на местной вдове. Потому что, значит, в связи с этой женитьбой вы становитесь авторизованным гражданином этого города. Тут же, прям сразу, по факту женитьбы. Поэтому не пренебрегайте этой возможностью. Значит, вот он это самое, женитьбу свою оформил, сразу после этого стал страсбургским горожанином, и буквально вот в 1560-м он переехал, и с 1561-го он начинает бомбардировать городской совет прошениями сделать его организатором местных фехтовальных мероприятий. То есть, по всей видимости, у него план, значит, стать местным фехтовальным, значит, авторитетом сложился прям сразу, как он перебрался сюда. Видимо, он где-то в Швейцарии научился и здесь уже практиковать решил это все дело. И эти прошения были удовлетворены, их там в каком-то числе находится, там штук 6, что ли. Вот, то есть он с периодичностью какой-то повторяет это свое прошение, его удовлетворяют, и он, значит, занимается обучением фехтовальному, значит, ремеслу. Параллельно с этим он клепает трактаты для представителей династии курфюрстов Пфальца. Вот, то есть курфюрсты, значит, как мы уже знаем из других роликов нашей серии, это люди, выбирающие императора, то есть курфюрсты Пфальца, это, в общем, крайне статусные люди, крайне важные люди, которые, конечно, могут обеспечить Иоахима Мейера куда большим доходом, нежели он получает в городе со своих этих уроков или фехтовальных мероприятий, тем более. Значит, и он для них пишет трактаты, но, по всей видимости, замечен он ими особо не был. Вот. По крайней мере, на службу ни к одному из них он не попал, несмотря на всю свою жажду. Но эта жажда именно ориентации на курфюрста Пфальца говорит нам о конфессиональной принадлежности Мейера. Он, скорее всего, кальвинист. Потому что кальвинизм это довольно распространено именно в западных регионах Швейцарии. В Страсбурге тоже была община кальвинистов. Собственно, Кальвин начинал свою деятельность до переезда в Женеву, на секундочку, во Страсбурге. То есть и там крепкая кальвинистская община. И, по всей видимости, вот этот кальвинистский угар и держал Мейера, значит, и очень именно поэтому на кальвинистов он и ориентируется. Но так или иначе все это дело не сработало, а он для, значит, самый свой известный трактат, это основательное описание Грюндлихебешрайбунг, искусство фехтования, он его издает для Иоганна Казимира, значит, который вообще фанатик кальвинист, то есть он поддерживал кальвинизм не только, значит, на территории Германии, он свои, значит, отряды отправлял и на помощь нидерландским кальвинистам в борьбе с испанцами, и на помощь французским гугенотам, то есть прям вот человек заряженный был. Не менее заряженным был Мейер, который написал это самое основательное, реально основательное описание, это толстенный совершенно трактат о фехтовании самым разным оружием, очень подробный, дотошный даже, занудный сильно местами. Вот. Но важно, что благодаря этому трактату Мейер разорился, он влез в огромные долги, которые ему непонятно было, как покрывать, и он был вынужден податься на службу к другим людям, в частности, к мекленбургскому, значит, владыке, и должен был рвануть к нему из Страсбурга в Шверин, то есть это, на секундочку, несколько сотен километров к северу. Значит, он предпринял этот вояж, в процессе него он заболел, вот, видимо, воспалением легких, и поэтому этот трактат стоил ему жизни, то есть он так и не оправился после этого и умер, значит, в 1571 году, трагически, значит, но оставил нам вот этот свой талмуд. Про долги, про сумму, долги у него были огромные, мы знаем, потому что жена унаследовала эти долги, и ее новый муж, который тоже решил авторизоваться в Страсбурге, я же говорил, что это популярная тема, так вот, значит, вот он принял на себя эти долги, они

значит, их выплачивали, мы знаем, значит, по отчетности, по городским документам, значит, что он выплачивал этот самый долг. Вот вам сценарий, да, то есть это человек, который решает сделать карьеру, какую-то социальный лифт, использовать меч как социальный лифт для того, чтобы попасть в орбиту внимания людей сильных мира сего, чтобы потом, соответственно, найти теплое местечко при дворе, там зарабатывать, периодически обучая, значит, местных детишек, представителей этой семьи фехтовальному искусству. И это главное чаяние всех этих мастеров меча, вот, и в 14-м, и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м веке тоже. Вот, ну куда уж лучше-то, вот вся суть их карьеры. Бывают, правда, интересные исключения, вроде другого мейера, значит, его у нас в русской традиции именуют Майером, хотя фамилия у них и пишется, и читается одинаково, ну, в смысле, с поправкой на неустойчивость немецкой орфографии, все равно он будет такой же Майер, как и тот Майер, только Пауль Гектор. Значит, Майер. Это аугсбургский патриций, то есть человек вообще, ну, Аугсбург один из самых крупных южно-немецких городов и крайне важных и на фехтовальной карте, значит, Европы в том числе. И вот, значит, представитель патрицианского рода, то есть это прямо элита местная городская, важный человек, родился в 17 году, в том году, когда, как считается, началась реформация в Германии. И уже аж в 24 года он становится не кем-нибудь, а главным городским казначеем. Ну, то есть, как вы понимаете, сделать такую стремительную карьеру за 24 года можно было только при, значит, прямой протекции собственной семьи. Он уже там несколько лет до этого был секретарем этого городского совета, то есть его прямо реально протолкнули туда на казначейскую должность, где он демонстрирует всячески свою приверженность фехтованию, по крайней мере, внешнюю. То есть он коллекционирует трактаты, он их покупает у людей, с аукционов, как угодно. Он прямо огромную коллекцию этих трактатов собирает. Он делает свой собственный трактат, он нанимает двух людей, которые изображают, значит, фехтовальные приемы. Он нанимает гравера, который фиксирует это все, значит, текст и всякое такое. Он создает прям огромный компендиум самых разных видов фехтования, причем там некоторые виды только у него в тексте буквально и содержатся. То есть какое-то фехтование на косах, серпах и так далее в других трактатах. Ну, то есть есть гравюры, которые это изображают. Там у Йоста Амона, например, есть такие гравюры. Но вот прям, чтобы это прям техника фехтования косы против косы, это туда, к Мейеру. Вот, то есть он прям все, что мог, тащил, как сорока. Но, значит, довольно долгое время, в 1579 году, выясняется, что для всех этих фехтовальных, значит, изображений, трактатов, перформансов и так далее, господин Пауль Гектор регулярно тягал деньги из городской казны. И, собственно, значит, аудит показал, что действительно тягал, после чего суд и повешение. И теперь самое интересное наступает, потому что эту историю надо раскручивать с конца. Дело все в том, что повешение это казнь, от которой любой патриций застрахован, просто в силу факта своего социального происхождения. Повешение это непочетная казнь. Для воров ее используют и в ряде других случаев, но непочетная. Любого патриция будут казнить мечом. Есть аналогичные случаи в других городах, например, в Нюрнберге, который там рядом с Аугсбургом, в то же самое время, по тому же самому имперскому уголовному законодательству, людям рубят голову за то же самое, за казнократство, за мошенничество и, значит, использование служебного положения, значит, тоже рубят голову, но Майера вешают, и это важно. Почему это важно? Если его вешают, значит, есть сомнения в его, собственно, патрицианском статусе, который, очевидно, его не застраховал от такой казни. А значит, раскручивая историю назад, этот человек пытался поправить в глазах других людей свой статус демонстративным интересом к фехтованию. Поэтому в собственном трактате он очень пафосно нарисован, значит, в красивых доспехах, что вот он, смотрите, я стою. По всей видимости, он никогда в жизни не брался за оружие, по крайней мере, у нас нет никаких свидетельств о том, что он хоть где-то тренировался. И косвенным аргументом в пользу того, что он ничего не умел, является тот факт, что он нанял фехтовальщиков для демонстрации. Ведь если бы он сам умел, он мог бы стать одним из этих фехтовальщиков, но он не стал. Вот, стало быть, к фехтованию он имел скорее вот такое вот демонстративно-собирательское отношение. То есть это, как часто сейчас бывает, знаете, в интернете много экспертов по фехтованию, вот, значит, которые трактаты знают и, значит, на техники ссылаются, но которых мы не очень видим, значит, в среде тех, кто берется в руки это все и выходит на ресталище. Но вот, по всей видимости, Майер был из того, из той же когорты. Плюс к этому же добавим склонность Майера устраивать очень пышные пиры, праздники с растратой кучи денег, да, то есть это, опять же, демонстративно показно праздники для элиты, в рамках которой Майер ощущает себя элитой, которой он, по всей видимости, и не был. И вот эта вот его, значит, история с 24-летним его, значит, она явно вызывает у него какой-то диссонанс, то есть он сделал слишком стремительную карьеру, будучи сомнительным персонажем. Она и, собственно, для подкрепления своего социального статуса. И в этом смысле Майер тоже ложится в ряд всех этих мастеров фехтования из ниоткуда в никуда, которые с помощью фехтования пытаются пробраться

да, и значить хоть что-то, да, прежде чем их смоет бездна. Значит, ничто, волна времени и так далее их уничтожит. Вот меч — это тот способ, которым можно остаться в веках. И все эти мастера, собственно, именно это нам и демонстрируют.

0: можно представить себе судопроизводство по удмуртски в современной России. Вот 7 тысяч языков в мире, на самом деле, очень малое количество из них может использоваться в разных сферах общественной жизни. Это не значит, что какие-то языки хуже. Это не значит, что на них это невозможно вовсе. Да? То есть, если бы жизнь сложилась по-другому, мы бы сейчас говорили по-удмуртски в суде и на телевидении. Но жизнь такова, что мы говорим по-русски. Так что вот поэтому, собственно, языки не равны.
1: А какой смысл в данном контексте глагола «развивается»? Что это вообще значит? Но вот есть язык, я его выучила в школе, я им пользуюсь.
0: Да, у глагола «развивается» есть некоторая особенность, которая состоит в том, что он обычно означает изменение, которое оценивается положительно. То есть, если что-то развивается, то это хорошо. А язык меняется. И поэтому говорить про то, что язык развивается и улучшается, мы не можем. Почему язык меняется? Потому что мы язык учим, на самом деле, даже не в школе, а учим еще, обычно еще раньше, когда мы усваиваем язык, слушая, как говорят наши родители, как говорят люди вокруг. Мы постепенно заучиваем эти слова, эти грамматические структуры совершенно неосознанно. Да? То есть, когда вы приходите в школу, вы уже умеете употреблять все падежи, при том, что вы даже не знаете, что существуют какие-то падежи, что предварительный падеж, что это такое вообще. Но вы легко говорите там писать ручкой, писать ручки. Это вы прекрасно знаете, придя в школу. И вот такие вещи, они не могут передаваться совсем уж безукоризненно из поколения в поколение, именно потому, что мы учим язык не по правилам. То есть вы слушаете, вы смотрите, как говорят другие люди, и, возможно, выучиваете чуть-чуть другую систему. Вот такой простой пример. Вы слышите, как ваши родители, например, вы ребенок 3 лет, да, слышите, как родители говорят, например, обоими глазами, обоими ушами. Дальше вам надо сказать то же самое, но про руки. И вы говорите обоими руками.
1: Да.
0: Ну, вполне естественная аналогия, вполне понятно, но оказывается, что вы просто не доучили, что надо в женском роде говорить обеими руками по норме. Проблема в том, что если много детей вот так вот не доучат и начнут говорить обоими руками, то язык изменится. Ну, собственно, это то, что происходит с русским языком. Мы уже почти потеряли этот женский род, обеими, обеих и так далее.
1: То есть это серьезное научное наблюдение, что через какое-то количество поколений обеими уйдет и будет вот эти обои со стены, обоими, да?
0: Абсолютно серьезно, потому что мы видим, что там разные другие числительные уже вполне потеряли род. Там, например, для слова «два» мы говорим «два-две», но там двумя руками, двумя ушами, двумя глазами абсолютно одинаково. Могло бы быть и по-другому, и во многих языках такое происходит. Скажем, и, там, в немецком языке числительные потеряли род точно так же. Так что я думаю, что обоими руками – это наше будущее.
1: Ну вот я, кстати, про числительные тоже заготовила вопрос, потому что числительные в русском языке это, наверное, для меня, почему он так велик и могуч. Я не знаю, как в других языках, ну, я знаю только в английском, и там вообще с этим проблем нет. Что в русском с числительными, хочется спросить? Имеет смысл ли мучить людей? Потому что чаще всего я слышу именно такого рода ошибки. И не стоит ли упростить вот эти склонения 600, 600, 600, 600, 600, 600 о 600? Ну, действительно, это сложно.
0: Вопрос в том, как говорят люди, да, в какой-то момент просто нам придется признать, что люди говорят по-другому. Числительные вообще очень интересно меняются в своем склонении, в своих формах на протяжении истории языка. Там о 600 или о 600. Сейчас возникает вопрос, да, как говорить? Ну, почти никто уже не говорит вот эту вот форму о 600, которая требует строгой литературной нормы. Почему? Потому что есть огромное количество числительных, у которых совпадает родительный падеж, нет 40 и предложный о 40. Точно так же нет 600 о чем? О 600 очень далеко и не похоже. И поэтому люди начинают говорить «нет 600, о 600». Точно так же «нет 40, о 40». И, видимо, это тоже изменение, которое постепенно закрепится.
1: А какие еще бывают трудности, может быть, которые, на которые я не обращаю внимания? Вот что еще такого мегасложного в нашем языке?
0: Ну, мегасложного в нашем языке, на самом деле, довольно много, если посмотреть с позиции иностранца. Позиции человека, который знает русский как родной, это вообще не проблема, а для иностранца, например, ударение в русском языке – это очень нелегко. Ну, вот возьмите, например, слово «стол», да, и пробуйте склонять его по падежам и числам. «Стол», «стола», «столы» и так далее. Вы видите, что там ударение на окончании, ну, всюду, кроме формы «стол», где просто окончания нет. А теперь возьмите слово «дуб». «Дуб», «дуба», «дубу». Дальше дубы, дубов, дубам и так далее.
1: Да.
0: То есть в единственном числе на основе, а во множественном числе на окончании. И это мы делаем абсолютно автоматически. Да? У нас нет никакой проблемы. Носитель русского языка

0: «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина, а в гостях у меня сегодня кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник Школы филологии Высшей школы экономики Александр Пиперский. Александр, здравствуйте! Добро пожаловать!
3: Здравствуйте!
2: Знаете, я думала, с чего начать. Я с детства слышу, что русский язык, он великий и могучий. Я вот могу сказать на это, что он скорее богатый язык, ну, потому что огромный объем словарного запаса. Ну, там, литература, это, на мой взгляд, все-таки больше авторы. А вот язык, чем он могуч и велик?
3: Да, но если попытаться говорить об этом с научной точки зрения, то великий и могучий, наверное, означает, что этот язык можно использовать в огромном множестве разных коммуникативных ситуаций. То есть вы можете ругаться на нем с соседкой, вы можете защищать на нем свои интересы в суде, вы можете услышать этот язык в средствах массовой информации, вы можете писать на нем стихи, читать на нем стихи. Вот весь этот огромный диапазон, собственно говоря, и делает язык великим. Ну и для такого диапазона нужно много разных слов, а богатство — это в основном просто изобилие лексики, изобилие разных стилистических возможностей, которые у нас есть.
2: А разве есть языки, на которых можно ругаться только с соседкой, но нельзя защищать в суде или наоборот? Такое бывает?
3: Конечно, бывает, потому что даже если мы посмотрим на языковую ситуацию в России, то в России 150 языков вообще-то. А мы этого даже не замечаем. Почему? Потому что, ну, скажем, где вы в публичном пространстве можете услышать, например, ненецкий язык, да, или даже из более крупных языков с более устойчивым состоянием, да, не находящихся под угрозой, например, удмуртский язык, да, тоже вы едва ли

0: не ошибается, не говорит, кому чему дубу, да, так не бывает, и кому чему столу. Попробуйте вы это выучить. Вот, например, возьмем слово «губа». Губа, губы, губе, губу. Тут все так, дальше вдруг губы, губам, губами о губах. Вот в форме губы, именительный, именительный падеж множества числа, у нас вдруг перескакивает ударение на основу. Ну вот, то есть получается, что вы должны про 12 форм на самом деле помнить, где там и что. Могу дать потрогать. Меняются, например, звуки. Ну и вот, например, был звук «ж» в русском языке. Люди говорили «езжу», «позже», «можжевельник», «сожжение».
1: «Дождь» еще что-то.
0: «Дождь», «дождь», да-да-да. Что происходит дальше? Дальше мы знаем, что у нас есть звук «ж» твердый, а значит, зачем же нам «ж» мягкое? И «ж» мягкое начинает становиться твердым. И постепенно, постепенно. Какие-то люди перестают говорить «можжевельник», какие-то люди перестают говорить «сожжение». Нам сейчас уже это смешно.
1: Да, а, мне смешно, это правда. Это нелепо как-то звучит,
0: как, сожжение. Как так можно, да, сожжение. Да. Я это услышал от великого лингвиста Андрея Анатольевича Залезняка впервые такое произношение. Тоже как-то вздрогнул, дернулся, а потом понял, что это просто человек говорит по старшей норме. Как говорить ли люди там более старшего поколения, чем я. Но вот сожжение, можжевельник никто не говорит уже сейчас, кроме очень пожилых людей. Дрожжи. Многие говорят, ну, может быть, не многие, но некоторые можно услышать. Езжу, позже тоже можно услышать. Не вызывает смеха. Что происходит? Да, вот постепенно, постепенно это изменяется. У разных людей с разной скоростью, вот такая мелочь. Да, ну, какой-то звук «ж». Подумаешь, какие-то там 10-20 слов изменились. Но если так, изменится один звук, другой звук, третий звук. Собственно, из таких событий складывается история языков. И постепенно языки изменяются, становятся совершенно непонятными предыдущие состояния этих языков. Там, если мы попробуем послушать реконструированный русский язык, например, XI века, то мы мало что поймем, там будет много лишних звуков, которые потерялись. Там, например, звук «ж» будет мягкий, звук «щ» будет мягкий и так далее. Так что с таких мелочей все это постепенно и складывается.
1: А если мы сейчас возьмем наше очень расслоенное общество? Кстати, расслоенное или расслоенное?
0: Кажется, расслоенное, но лучше посмотреть в орфоэпический словарь, если вы хотите говорить по строгой норме.
1: Можно ли сейчас сказать о том, что я кого-то могу не понять? Ну, я имею в виду, конечно, говорящего на одном со мной языке. То есть мне бы хотелось, чтобы вы охарактеризовали, как язык различается в разных социальных группах.
0: Да, но язык, на самом деле, с одной стороны, сейчас очень сильно различается в разных социальных группах, с другой стороны, границы между этими социальными группами становятся все более проницаемыми, ну, например, благодаря интернету, да, потому что вы сейчас можете легко поговорить с человеком из Москвы, из Хабаровска, из Лондона, говорящим на русском языке, все что угодно. Так что, вот, например, региональные различия становятся менее ощутимыми, но становятся очень ощутимыми различия по интересам, по возрасту и так далее. Например, я вчера приехал из образовательного центра «Сириус», где у нас была программа по лингвистике для школьников со всей России. Вот они там обсуждали, в частности, вопросы молодежного жаргона и перевода на молодежного жаргона на иностранные языки. Там, значит, ребята сочинили такой текстик, я сейчас его зачитаю, с вашего позволения, кусочек из него. Текстик хорош тем, что его сочинили реально молодые люди лет 15, не вот люди взрослые, которые пытаются имитировать молодежный жаргон, а люди, которые в этом живут. И поэтому у них получилось гораздо лучше и естественнее. Ну вот послушайте. Я с челиками пошла на вписку, думая, что там будет лампово и вайбово. Но она оказалась чмошной. Была целая куча токсиков и душнил, постоянно агрившихся на нас и бомбившихся всего происходящего. Один ЧСВшник шеймил мою ЛП за паленый шмот и так далее.
1: Ну, вот, я, знаете, я не поняла слово «три», а все остальное интуитивно догадалась.
0: Нормально,
1: но я,
0: да.
1: Но я понимаю, «три»... что это успех, а в основном...
0: Это успех, конечно.
1: Да, да. Непонятно
0: больше,
1: было бы.
0: Больше непонятного и не будет. Да, это такая нормальная ситуация для того, что мы не понимаем какой-то чужой жаргон или профессиональный язык. Да? Но эти три слова могут оказаться ключевыми.
1: Безумно интересно. Кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник Школы филологии Высшей школы экономики Александр Пиперский сегодня в передаче данных.
2: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня о великом, могучем русском языке. Кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник Школы филологии Высшей школы экономики Александр Пиперский сегодня нам рассказывает о языке.
0: Что такое душнило? Да,
1: человек, который, в общем-то, душный, с которым некомфортно.
0: Человек, с которым некомфортно, да, но люди

0: Это же
1: лет 60, 60 этому уже не
0: интуитивно.
1: поймут.
0: Нет, я не соглашусь с вами. Если человек вдумается, конечно же, он поймет, что значит душный человек по аналогии. Ну, мне кажется, только
1: Да,
0: упрямство ему не
1: нет,
0: позволит.
1: поймет,
0: Это
1: конечно,
0: прекрасное
1: упрямство.
0: слово «душный
1: Да,
0: человек». Мне
1: это
0: очень
1: отличное слово,
0: нравится.
1: да. А упрямство же в этом, собственно, и проявляется, да, что когда мы не хотим понимать другого, да, мы можем понять всех, но часто мы просто не хотим понимать другие социальные группы, да. Часто мы говорим, ой, ну вот, что это там, это какой-то их непонятный жаргон, что я буду в это вникать? А если вы захотите вникнуть, то вы всегда поймете другого человека, говорящего по-русски.
0: А как вы вообще сами относитесь к англицизмам?
1: Я сам хорошо отношусь к англицизмам, которые я понимаю, и плохо отношусь к англицизмам, которые я не понимаю, как нормальный любой носитель языка. Если отойти от субъективного, то совершенно нейтрально, то есть как профессионал я понимаю, что это совершенно нормальное явление. Языки заимствуют слова друг у друга, и это история, которая у нас происходит веками. Важно, чтобы эти англицизмы только встраивались в грамматическую систему русского языка. Если мы, например, посмотрим на какое-нибудь слово «vibe», английское, да, настроение, атмосфера, да, ну, слово
0: Вибрации,
1: атмосфера,
0: которые ты
1: да,
0: ощущаешь,
1: слово
0: да.
1: атмосфера тоже не то чтобы русское слово, прямо скажем, но вот слово vibe. Важно, что оно склоняется. Vibe, vibe, vibe. От него образуется прилагательное. Вайбовый или вайбовый по-разному говорят. Вот это все показывает, что англицизм просто встраивается в русский язык, но появляются новые корни.
0: А как вы относитесь к феминитивам?
1: Да, ну, здесь, опять же, могут быть разные точки зрения у носителей языка и у лингвистов. Причем носители языка и лингвист, да, могут, получается, что у меня, как так сказать, дважды два, четыре точки зрения в голове, да, потому что одна положительная, другая отрицательная, значит, с каждой из этих позиций. Почему я, как носитель, одобряю феминитивы? Ну, потому что действительно это повышает видимость женщин в публичном пространстве, это действительно ведет к тому, что мы, когда слышим слово архитектор, не думаем о том, что это обязательно должен быть мужчина. Да? Но, с другой стороны, почему я, как носитель, отношусь к этому с сомнением? Потому что меня раздражает, что меня заставляют говорить не так, как я привык. Да? Любому человеку, говорящему на языке, это неприятно, потому что
0: То
1: у
0: есть вас
1: нас есть
0: заставляют
1: исковые...
0: произносить редакторка и архитекторка?
1: Меня заставляют называть какие-то слова, которые я до того не произносил, и говорят, что я говорю неправильно. Да? Если я кого-то там, часто бывает, что если я там, например, кого-то назову лингвистом, то мне говорят, что а я не лингвист, я лингвистка, девушки говорят. Я понимаю, что человек имеет право. Мне все-таки ну вот, неприятно, потому что да, любые исправления, любые требования говорить как-то человека вызывают напряжение, и с этим ничего поделать нельзя. Вот это я как носитель языка. Да? То есть у меня опять две позиции в голове. Я как лингвист, я просто начинаю думать, что с одной стороны действительно интересно, как это проникает в язык, да? С другой стороны, опять же, как лингвист, мне тоже может быть не очень приятно насильственная правка языка, в том смысле, что мне интереснее, как язык развивается естественно.
0: Меня никто не заставляет, но меня очень раздражает редакторка, лингвистка и даже унижает, что я журналистка. Как вы считаете, почему я испытываю такие чувства? Я серьезно, я не прошу вас угадывать, я не знаю сама.
1: Да, нет, у этого есть вполне понятное объяснение лингвистическое как раз, потому что эти слова производные от слов мужского рода. Да? В каком-то смысле, конечно, мы называем мужчину одним словом, а женщину с другим, и это хорошо, но с другой стороны, женщину мы называем словом производным от слова мужского рода в большинстве случаев с феминитивами. Да? То есть это как стол-столик. Да? Точно так. Столик – это такой
0: То есть я
1: стул с дополнительным
0: поменьше, да,
1: свойством.
0: пониже, все, я
1: Ну, не
0: поняла.
1: поменьше, пониже, но с дополнительным, это редактор с дополнительным каким-то свойством. Да? В идеальном мире, идеально равноправно, было бы какой-нибудь, я не знаю, журналистка и, не знаю, журналистец. Да?
0: А, поняла, чтобы было все
1: Было равноправно,
0: справедливо,
1: чтобы у
0: да, в
1: обоих было по
0: балансе.
1: суффиксу и баланс. А сейчас все-таки есть
0: Как это
1: по этому вопросу.
0: тонко! Вопрос с пометкой «я ж мать». Скажите, пожалуйста, зачем учить детей в школе фонетическому разбору слов? Когда я училась в школе, тогда вот то, что сейчас учат они, разбиралась на первом курсе филфака. Зачем это делать? Ведь мы это не используем в жизни совершенно. Пишешь «е», слышишь «э».
1: Да, это большая проблема школьного обучения русскому языку, потому что фонетический разбор, ну так, он полезен в теории для взрослых людей, которые осваивают принципы орфографии, например, чужого языка, которые рассуждают о том, как устроена русская орфография с теоретической точки зрения, тогда действительно это интересно и важно об этом задумать. В том виде, в каком это преподается в школе, это, к сожалению, действительно такое вот бессмысленное часто упражнение, которое еще и мешает осваивать русскую орфографию, потому что когда тебе надо писать «вода», ВАДА в фонетическом разборе, ты запоминаешь этот графический облик. И это препятствие, потому что на самом-то деле там 90% успехов освоения орфографии – это не правило, которое ты заучил и научился применять, а именно такая вот начитанность.

0: и насмотренность. То есть если ты много раз видел слово «вода», написанное через «о», ты запоминаешь, что оно так пишется. А вот фонетический разбор в этом смысле мешает запоминать эти устойчивые облики слов.
1: Но почему-то мое внутреннее «я» не протестует против разбора слов по составу, как-то не знаю почему, а вот фонетика, я не понимаю, зачем, хотя как бы и вроде прошли, и живы остались. Ну и, наверное,
0: фонетика очень интересная наука, но не для второклассников.
1: Скажите, пожалуйста, как повлиял на наш язык наш переход в онлайн?
0: Да, наш переход в онлайн повлиял очень сильно в плане того, что мы стали просто немножко по-другому общаться. Ну, например, вот сейчас, когда мы разговариваем по Zoom, мы часто разговариваем с выключенными камерами, да, и, соответственно, мы теряем значительную часть информации, которая передавалась раньше мимикой, жестами и так далее. Если мы ведем письменное общение, мы тем более теряем интонацию, всякие такие вещи. То есть нам, на самом деле, приходится больше выражать словами, у нас возникают какие-то риски, когда мы шутим, например, что нашу иронию могут не понять, и тогда возникнут какие-то коммуникативные провалы. Так что это вот означает, что на самом деле языку, собственно, в чистом смысле слова, теперь приходится больше работать.
1: Ну, получается, тогда он вынужден замещать вот то, что мы друг друга не видим, каким-то методом. Ну, эмодзи, например.
0: Эмодзи.
1: Да.
0: Те же самые улыбочки, которые я там как-то могу задуматься о том, с каким видом я вам что-то скажу.
1: Но а самое гениальное – гифки.
0: Эмодзи – это сложно. Да, эмодзи поставить чуть сложнее, чем улыбочку сделать, потому что пока ты еще выберешь этот эмодзи, да, это все-таки занимает там какие-то секунды. А улыбнуться можно было бы одновременно с текстом. Mm-hmm. По-разному улыбнуться. Криво улыбнуться, добродушно улыбнуться.
1: Вот то, что мы друг другу стали больше писать онлайн, это повышает грамотность или наоборот понижает?
0: Это, с одной стороны, повышает грамотность, что люди действительно все время пишут и читают. А с другой стороны, это понижает грамотность в том смысле, что мы стали видеть очень много текстов, написанных самыми разными людьми. Ну, то есть там, раньше, да, там, условно, 30 лет назад, какие тексты мы видели? Какие тексты можно было видеть? Да, тексты, написанные в газете, вычитанные редактором, корректором, да, или там, тексты, изданные в книге. А тексты, которые любой человек там, быстро на бегу пишет, мы просто не замечали, да, какие-нибудь записочки. И тогда, конечно, не блистали грамотностью, исследованием, орфографическим нормам, и сейчас не блещут. Но сейчас мы это видим, и сейчас мы возмущаемся. Боже мой, тетя Клава из соседнего магазина так неграмотно пишет, какой ужас. Да? Ну, а в принципе, она всегда так писала, только мы этого не видели раньше.
1: Останет ли такой день, когда дети перестанут писать и будут только печатать? Они же сейчас все меньше и меньше пишут, они ставят галочки в клеточках, они печатают. Когда мой сын слышит, что это нужно писать в тетради? Не в учебнике поставить галочки? Для него это трагедия. И я не знаю, что с этим делать. Мне кажется, это просто убийство письменного. Эпистолярного жанра уже нет.
0: Ну, я думаю, что это не так уж страшно, потому что это просто вопрос формы. Там, условно говоря, сейчас люди не пишут клинышками на глиняных табличках. Сейчас люди не пишут гусиными перьями. Да, возможно, писание чернилами по бумаге так же отойдет. Мы будем так же говорить, что такая странная разновидность письма, да, как клинышком по глине. Так что все это текст от этого не меняется, от того, как мы его оформляем.
1: И снова, наступит ли день, когда все заговорят на одном языке?
0: Этот день, видимо, в ближайшие сотни лет не наступит, но языков в мире, конечно, становится меньше. Вот в мире 7 тысяч языков, говорят, что каждые 2 недели вымирает по языку, то есть есть основания предполагать, что лет через 100 в мире языков станет где-то на 30-40% меньше. Но крупные языки в этом смысле не вытесняют друг друга. То есть мы не переходим на китайский язык, мы не переходим на английский язык, хотя мы заимствуем из него какие-то слова. И в этом смысле там несколько десятков или даже сотен крупных языков могут не беспокоиться о своем ближайшем будущем.
1: Наверное, в ближайшем будущем мы будем заимствовать уже из китайского языка что-то. У нас будет... Кстати, как англицизм обозначить... Китацизмы? Нет, китайцизмы, наверное, так будет образовано. Как думаете?
0: Синсинизмы, я думаю, какой-нибудь странный корень.
1: Интересная версия. Спасибо вам большое, Александр. Истинное наслаждение получила. Общаясь с вами, кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник школы филологии Высшей школы экономики Александр Пиперский сегодня был в передаче данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: хорошие новости. YouTube пока что не закрыли. И вообще, несмотря на все коллизии, судя по всему, создатели научно-популярного видео не опускают руки, продолжают трудиться. На конкурс было прислано 72 работы, то есть практически столько же, сколько и в прошлом году. Но после строгого отбора в финал вышло только 6 роликов. Я хочу сказать, что вот сам процесс отбора достаточно волнительный. Каждый из 26 членов жюри присылал файл со своими оценками, и пока вот эти все оценки не были просуммированы, результат предсказать было невозможно. В составе жюри, проводившего отбор работ, Станислав Дробышевский, Дмитрий Вибе, Александр Панчин, Евгений Баженов, Ануар, Дмитрий Побединский, Михаил Родин и многие другие. Кстати, мы думаем над введением новой номинации «Научно-популярные шотсы». Почему бы и нет? Напишите в чате, кто нас смотрит, как вам такая номинация. Итак, в финал вышли 3 работы в номинации «Мастер» и 3 работы в номинации «Дебют». Сегодня жюри из ученых, научных журналистов, популяризаторов науки и блогеров выберет победителей в обеих номинациях, а уважаемые зрители путем голосования определят фаворита конкурса. Значит, по поводу призов. Победители получат не только прекрасную фигурку пингвина Питека, я надеюсь ее скоро увидеть. У нас в этот раз опять достаточно крутой набор призов. Ну, во-первых, это инфоподдержка в сообществах крупных YouTube-каналов «Утопия Шоу», «Бэткомедиан», «Космос Просто», «Постнаука» и ряда других. Наш партнер, университет МИСИС, предоставит победителям возможность провести 5 смен в оборудованной подкаст-студии здесь, в точке кипения «Коммуна». Но кроме этого, дебютант получит отличный комплект оборудования. Это крутая камера Sony, классный полевой стереорекордер. А победитель номинации «Мастер» получит беспроводный микрофон DJI Mic и хороший мобильный телесуфлер. Кроме того, канал теледебютанта пройдет аудит от наших экспертов, а победитель в номинации «Мастер» получит возможность выступить на одном из следующих форумов «Ученые против мифов». И сейчас я представлю наши уважаемые жюри. Итак, это Василий Новиков, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра исторического факультета РГГУ и так далее. Олег Угольников, астроном, кандидат физмат-наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН. Светлана Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН. Яков Сомов, основатель лекториума и методист президентского FML-239. Ануар Тлегенов, автор YouTube-канала «Ануар». Михаил Федоров, основатель платформы для продажи контента по подписке sponsor.ru. Адель Цыбенко, ведущая канала «Постнаука», продюсер YouTube-каналов, обладатель 2 серебряных и 1 золотой кнопки. Александр Сыроватко, кандидат исторических наук, директор Коломенского археологического центра. Ос Арутюнян, автор и ведущий телепрограмм о животных и не только, «Живые беседы», преподаватель продюсирования в учебном центре UHD. И я хочу сказать, что еще 2 члена жюри голосуют удаленно. Это кинорежиссер документального кино Дмитрий Завильгельский и автор крупнейшего дзен-канала «Популярная наука» Александр Дементьев. Вот так. А теперь пришло время представить 6 наших финалистов. Итак, первая номинация – «Дебют» для начинающих авторов. Финалист номер 1.
1: Сегодня я хотел бы вам рассказать, как появляются невероятные совпадения и насколько они в действительности чудесны. Эффект игрока. Нам кажется, что если какое-то случайное событие, например, бросок монетки орлом, повторилось несколько раз подряд, то это увеличивает шанс на противоположный результат. Как будто кто-то следит за балансом выпадений, ведя журнал и стремится исправить нарушения. И эта интуиция вступает в противоречие с теорией вероятности и мотивирует людей ставить ставку на противоположный результат. Уверенность любителей баскетбола и некоторых других видов спорта, что у спортсменов есть предрасположенность к сериям результативных бросков. Гилович, Валан и Тверски решили проверить это. Довольно скрупулезное исследование, в дизайн которого мы сейчас не полезем, показало, что статистически значимого эффекта нету, но при этом в него верят 9 из 10 любителей баскетбола. Наш мозг эволюционно заточен для поиска закономерностей, однако он слишком перестраховывается и предпочитает иногда видеть закономерности там, где их нет, лишь бы не пропустить что-то важное. Оно и понятно, наши предки – это те, кто убежал.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: когда им показал, что ветки напоминают тигра. Потому что те, кто не убежал, хоть и оказались правы в 9 случаях из 10, но не оставили потомство после того самого 10 случая. Теперь у нас в голове есть подарок от предков – пареидолия. Это формирование иллюзорных визуальных образов на основе реальных объектов. Кстати, пареидолия, помимо визуальной, бывает еще и слуховой. Например, стоите вы в душе и слышите, как звонит мобильный. Или свое имя. Это все оно. Вы вовсе не сходите с ума. Это связано с необходимостью вычленять важные для вас сигналы в шум, как, например, свое имя во время громкой вечеринки. Психолог Берес Скиннер помещал голубей в клетку с кормушкой, куда с различной периодичностью, независимо от птичьих действий, выпадала еда. Голуби вырабатывали ритуалы, повторяя действия, которые они делали до выпадения еды. Одни вертелись кругом, другие поднимали лапы. Что с них взять? Голуби, мозгов того, люди на такое никогда бы не повелись. Повелись.
1: Совпадение, не думаю. Апофения, искажение подтверждения. Автор Роман Очисов, канал Боесятина. Финалист номер 2.
2: Как исследовать любовь? Трудности в определении любви состоят еще и в том, что это не одномерное явление, а многоликий феномен, которым мы называем и отношения друзей, и романтических партнеров, и даже взаимодействие родителей и детей. Элайн Хэтфилд вместе с Биллом Уолстером различают два основных типа любви – страстную и товарищескую. Страстная любовь – это состояние полной поглощенности любимым человеком и вожделения к нему. Товарищеская любовь предполагает зрелую оценку партнерами друг друга. Я бы сказал, что страсть – это хочу, близость – могу, а обязательства – надо. Все эти аспекты составляют пики треугольника Стернберга. Если посмотреть на его стороны, то можно увидеть форматы отношений. Вместо того, чтобы определять типы или виды, Джон Аллен Ли разработал теорию, в которой описаны стили любви. Причем канадский психолог сравнил эти стили с цветовым спектром. По его мнению, точно так же, как в цветовом круге есть три базовых цвета, в любви есть три основных стиля. Для эротомана на первом месте стоят визуальное наслаждение и тактильные чувственные удовольствия, источником которых является тело партнера. Игровой стиль – людус. Отличается тем, что человеку нравится одерживать многочисленные сексуальные победы, не связывая себя какими-либо обязательствами. Товарищеский стиль – сторге. Это медленное вызревание любовных чувств, но устойчивые отношения. Что происходит, когда встречаются двое, от природы расположенные к разным стилям любви? Для Ли это критический вопрос. Он считает, что пары расстаются, когда влюбленные говорят как бы на разных языках любви. В большинстве теорий говорится о том, что любовь – это взаимное чувство. Но можно ли говорить о ее наличии, если влюблен только один человек?
1: Какая бывает любовь? Исследования и мифы. Автор Иван Чернецкий, канал «Психоложка». Финалист номер 3.
3: Вообще-то история и миф в науке считаются своего рода антонимами. В эпоху сословных обществ важнейшим показателем являлось происхождение человека, древность его рода. Если происхождение рода имело большое значение, то происхождение рода добившегося монарших регалий играло поистине судьбоносную роль. В русском языке государство происходит от слова «государь» – обращение к монарху. Или его древней формы «господарь». А оно уже от «господь» – обращение к Богу.
4: В Греции, как и во всякой другой стране, аристократия дорожила своими родословными, как удобным средством возмещать недостаток собственных заслуг действительными или мнимыми заслугами предков.
3: Люди, как известно, легче всего верят в самые невероятные. Ну а дальше? Фредегар называет отцом Макромира Приам, последнего троянского царя времен одноименной войны. Разница в 1500 лет хрониста не смутила. Зато мировинги одним движением пера превратились в потомков защитников Трои. Казалось бы, наивный прием. А сработал? Ну, раз написано, значит, так оно и есть. Ведь не станет же летописец зря переводить дорогостоящий пергамент.
5: Тогда чаще уже писали на бумаге, но она тоже была недешево.
4: В борьбе за власть, территории, авторитет. Заинтересованные лица не гнушались ни искажениями фактов, ни прямым подлогом.
3: Многое осталось даже неупомянутым.
1: Мифы в исторической генеалогии. Автор Геннадий Ананин, канал

Приветствую вас на финале конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвинопитек-2023». В конкурсе участвуют видеоролики на русском языке, посвященные разоблачению лженауки, мифов и заблуждений. Организаторы конкурса – портал anthropogenes.ru, сайт Opus, Утопия Шоу и Лаборатория научных видео. Друзья, у меня для вас

0: клипсторика. Вторая номинация – мастер для опытных авторов. Финалист номер один.
1: С ранних лет мальчика окружает огромное количество преподавателей. Он изучает несколько языков, обучается живописи, лепке из воска и даже имеет свой потешный полк.
2: Мало кто знает, что великий поэт, второй после Пушкина в русской литературе, Михаил Юрьевич Лермонтов, но он замечательный художник.
1: Озаренный своим успехом, Лермонтов решает нарисовать портрет своего предка ночью, восстанавливая черты его лица по памяти. Холста рядом не оказалось, поэтому он решает сделать набросок прямо на стене, углем, в чужом доме.
3: В 1939 году Лермонтов получает звание поручика и даже думает о завершении военной карьеры. Однако наступает 1940 год. Дуэль с де Барантом, ярость императора, как следствие повторная ссылка на Кавказ, в Тынгинский полк. Самый опасный участок Кавказской войны. За проявленную смелость и мужество в сражениях Лермонтов был трижды представлен к награде. Но, по слухам, император каждый раз вычеркивал его из всех наградных списков.
4: Если почитать воспоминания современников Михаила Юрьевича, то можно обнаружить, что он был балагуром, весельчаком и организатором всяких проказ. Взяв с собой небольшой провиант, которым можно было бы прокормить целую роту, и дюжину шампанской искрометной влаги, шампании, конечно, никогда не видавшей, компания отправилась в путь. По дороге Лермонтов предложил своим сослуживцам представиться на заставе несуществующими фамилиями. Так пранк вышел из-под контроля, и на свет появилась всенародная энциклопедия фамилий.
3: В то время на полях рабочих тетрадей люди точно так же рисовали рожицы своих знакомых и приятелей. Интересно, что именно карикатуры, высмеивающие должностных лиц, дело не такое частое. Но Лермонтов был остр не только на язык, но и на взгляд.
0: Кем был Лермонтов, надевая маску? Автор Алексей Павленко, канал «Студия Дилетанты». Финалист номер два.
5: Говорят, что золотое сечение часто встречается в природе, используется в живописи, кино, архитектуре. Так ли это? Вспомогательные линии на дисплее фотоаппарата? Нет, они не основаны на принципе золотого сечения. Важные объекты композиции рекомендуется размещать в отмеченных узлах. Часто этот метод упрощают до правила третей, но более точно длина отрезков относится как числа Фибоначчи. Берем квадрат первого числа Фибоначчи, то есть единичный квадрат. Далее, например, справа строим второй квадрат последовательности Фибоначчи. Двойка – это сумма двух предыдущих единиц, так что сверху отлично вписывается новый квадрат. Тройка – это сумма двойки единицы. 2 плюс 3 равно 5, 3 плюс 5 равно 8 и так далее. Теперь в каждом квадрате строится четверть окружности, и все соединяется в одну гладкую кривую. Называется она, понятное дело, не золотым сечением или золотым числом. Это, внимание, спираль Фибоначчи. А теперь настоящая золотая спираль, которая не совпадает с предыдущими приближениями, хотя на глаз разница невелика. Она изображается в полярной системе координат, и сейчас мы разберемся в ее устройстве. Вот главное соотношение, которое дает золотую спираль. При желании правую часть можно умножить на константу, что сделаю в угоду наглядности. Каждая точка плоскости задается углом θ, который имеется в показателе степени числа φ, а также радиусом, то есть расстоянием от точки до начала отсчета. Пробегая разные углы θ, получаем разные точки, но при этом меняется и радиус. В соответствии с формулой имеем вот такую кривую. Она-то и является настоящей золотой спиралью.
0: Вас обманывают насчет золотого сечения. Автор Стивен Уайлд, канал Wild Mathing. И финалист номер три.
6: Как вышло, что огромная страна поверила в то, во что разумный человек верить не должен?
7: Шаманство некое. Это очень глубинный, очень принципиальный процесс.
6: Он утверждал, что результатом его деятельности стало исцеление, внимание, 150-160 миллионов человек. В 80-е годы экстрасенсы, астрологи, маги, волшебники были в огромной моде. Нужна была площадка, а эту площадку могло предоставить только социалистическое государство, которое обладало монополией на распространение информации. Тот же самый телевизор, который когда-то показывал

0: Академика Капицу с его передачей «Очевидное и невероятное» теперь демонстрирует Алана Чумака. А граждане стран СССР, получившие лучшее в мире образование, дружно заряжали банки с водой и кремами в надежде поправить здоровье. Вспоминаем принцип, который заявил еще выдающийся астрофизик, писатель, популяризатор науки Карл Саган. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных же доказательств. Благодарственное письмо довольного зрителя не является доказательством чего-либо, по крайней мере, в медицинской сфере. Реальный эффект той или иной медицинской процедуры устанавливается совсем иначе. Доказательством является сложно устроенное и корректно проведенное клиническое испытание.
1: Вот представляете, я сказал о том, что я получил патент.
0: У Алана Чумака был патент первого типа, патент на изобретение. Он запатентовал способ переноса биоактивной информации на влагосодержащий носитель, заключающийся в том, что оператор подвергает себя суггестивному воздействию для формирования определенного зрительного образа и воздействует собственным излучением на помещенный в емкость известный влагосодержащий носитель. Я полностью разделяю негодование академика Круглякова, который писал следующее. Ну а какую совесть должен иметь эксперт Роспатента, чтобы поддержать подобную ахинею? Всех экстрасенсов я, как скептик, классифицирую на два вида. Тех, кто верит в то, что он действительно обладает способностями, их я называю добросовестно заблуждающиеся. Или тех, кто знает, что он не обладает этими способностями, таких людей я смело записываю в мошенники.
2: Алан Чумак. История обмана. Автор образцов Никита Алексеевич. Канал Никита Образцов. Итак, выбор будет непростым. Я прошу раздать уважаемым членам жюри бюллетени для голосования и ручки. Я прошу вас поставить птички в обеих номинациях напротив названия ролика, который вы считаете самым достойным, самым ярким, самым научно-достоверным, научно-популярным видео. В каждой номинации. И я прошу одновременно запустить онлайн-голосование. Ссылка должна появиться в чате, и она есть на экране, там внизу. Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте за самый достойный, по вашему мнению, ролик. Победитель голосования удостоится звания фаворита конкурса. А пока жюри голосует, я пойду с микрофоном и поговорю с финалистами. А, микрофон я возьму у кого-нибудь здесь. Спасибо. Так, мне главное не говорить в этот микрофон, а ведь очень хочется. Вы опять здесь? Да что же это такое?
3: И мне опять страшно.
2: Мне кажется, что у вас сговор. Конечно. У призеров прошлого года явный сговор.
3: Разумеется. Заговор.
2: Скажите, пожалуйста, вот если бы Лермонтов жил в 21 веке, кем бы он был? Блогером, пранкером?
3: Независимым журналистом.
2: Может, он был бы научным журналистом?
3: Учитывая Кавказскую войну, он был бы независимым журналистом.
2: Не продолжайте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Что вы чувствуете, когда ждете приговора жюри?
4: Я здесь впервые, но поскольку я сегодня заряженный водичкой с кремами, то я чувствую себя просто замечательно.
2: Слушайте, вы знаете, моя родня в свое время заряжала воду перед телевизором. Что ж вы творите?
4: Это был не я, простите, это был лишь мой аватар, поэтому я ничего не мог сделать.
2: А как вы думаете, Алан Чумак смог бы зарядить мой пауэрбанк?
4: Я так не думаю, это слишком верифицируемая вещь и слишком измеряемая вещь, поэтому я боюсь, он бы не взялся. Это суггестивное воздействие бы не подействовало на пауэрбанк, скорее всего.
2: Но ведь он уже не может вам ответить. Вот это так, манипуляция.
4: Вот такой я подлый манипулятор, да, есть.
5: Есть грешок.
2: На что бы вы пошли ради победы?
5: Ради победы? Даже не знаю.
2: Как
5: я
2: вы
5: бы
2: оцениваете?
5: Снял бы ролик. Я бы снял бы ролик.
2: Ну,
5: может, даже не один.
2: Это каждый может. Ну, почти каждый в этом зале. Вы знаете, вот у нас, обратите внимание, примерно 10 членов жюри. И 10, и 10, примерно 10
5: примерно
2: членов 10. Жюри. Ага. И 10 пальцев на руках у Сороса. Это вам не кажется странным?
5: Возможно, возможно. Но я думаю,
2: подумайте.
5: Что...
2: Да. Для вас было неожиданностью выход в финал?
5: Нет.
2: Нет. Как вы оцениваете ваши шансы?
5: Они достаточно велики.
2: Как вы

0: Уверены. А могу ли я быть потомком Чингисхана?
1: Не могу сказать определенно. Надо провести
0: разочаровали,
1: исследование.
0: Разочаровали. Молодой человек, я подозреваю, что вы истинный автор этого ролика. Признайтесь.
2: Несомненно.
0: Несомненно. Вот вы сознались. Сегодня второй заговор. Так, тем временем я призываю собрать бюллетени. Я думаю, что вы уже проголосовали. Я верну микрофон, я вернусь в зал. То есть вернусь на сцену. Пока счетная комиссия подсчитывает голоса, я прошу уважаемых членов жюри по очереди высказаться. Кому вы отдали ваш голос? Ну или вы можете намекнуть, если не хотите говорить прямо. И почему? Ну, прошу вас только быть краткими. Начнем с Василия.
3: Я буду кратким. Я очень впечатлился всеми финалистами, и даже процесс действительно был очень сложным. Я не буду говорить, кому я отдал свой голос, чтобы никого не задевать. Хочу от себя, как от члена жюри, сказать огромное спасибо. Я получил колоссальное удовольствие и был впечатлен объемом, на самом деле, каналов, которые занимаются популяризацией, занимаются их на таком высоком уровне. Спасибо.
0: Олег.
4: Да, у меня включен микрофон, да? То же самое, я даже, наверное, не стану светить свой голос, потому... Даже, наверное, не стану светить свой голос.

0: Технологии. Увы, это так, но это наш мир, и мы вынуждены в нем жить. Ну и фильм про Чумака, мне заканчивается пятый десяток, я помню весь этот ужас. Я помню, как меня отгоняли от стаканов, чтобы я своими фразами не убивал весь эффект. А то вдруг... Вот, конечно, сейчас мы вспоминаем это с улыбкой, но, в общем, да, для тех людей, которым тогда уже было, ну, скажем так, не меньше 10 лет, кто это хорошо помнит, ну, в общем, да, это хороший пример того, что может сделать человек, собственно, с миллионами людей. И возвращаясь к нашей дискуссии, как с такими спорить, это очень тяжело. Большое спасибо всем авторам.
1: А что вы говорили в стакан?
0: Нет, я в стакан ничего не говорил. Я думал, меня бы тогда там убили бы на месте. Вот. Я просто говорил, что ну, зачем вы это делаете? Мне говорили, люди отсюда.
1: Светлана.
2: Ну, научно-популярные ролики, они по определению предназначены для тех, кто не очень разбирается в этой теме, но кому вот интересно разобраться. Действительно, ролики были интересные. Я во всех этих темах не понимаю ровно ничего. Поэтому вот в данном случае как раз... В жюри пригласили человека, который ничего не понимает, и судит исключительно вот, на основании чистейшей вкусовщины. Вот. Так что мой голос – это вот как раз была чистейшая вкусовщина.
1: Ну вот я, кстати, хочу на всякий случай сказать, что, может быть, сейчас это и вкусовщина, но на отборочном этапе все ролики оценивали профильные специалисты.
2: Да,
1: так что, вот, поэтому... чтобы кто-то не подумал, что у нас тут...
2: Да, конечно, поэтому я понадеялась, что профильные специалисты оценили, вот, хотя я не очень понимаю, как соотносится то, что было сказано в канале Боесятина про карго-культ, с тем, что говорил про карго-культ профильный специалист на одном из форумов «Ученые против мифов». Вот это осталось для меня некоторой загадкой. Ну, что ж, мир полон
1: загадок. На что вы
2: намекаете? Ну, там как-то все вот не так
1: Спасибо.
2: Было.
1: Спасибо. Вот.
2: Ну, мир полон загадок, да.
1: Яков?
3: Я с удовольствием скажу, кому я свой голос отдал. Мне в номинации «Новички», да, правильно называется, как они? Дебют.
1: Дебют.
3: Дебют. Мне очень понравился ролик про любовь. Но настоящая любовь у меня вызвал другой ролик. Это ролик Романа, тот, который как раз совпадение, я не думаю, мне он понравился, потому что он очень высококалорийный мне показался. Вот. А во второй номинации, который «Мастер», лично мне понравился, несмотря на то, что я считаю, что очень важно, чтобы человек был в кадре, для меня прямо это правило самое главное, которое мы используем, когда сами контент разрабатываем, тем не менее ролик про «Золотое сечение», где человека нет в кадре, мне понравился больше всех. Он графичный, он четкий, он информационно плотный, внимание к деталям. И в отличие от других роликов, там даже есть интерактив с голосовалкой, что, в общем, показывает, что человек экспериментирует с форматом, это интересно. Вот.
1: Благодарю. Ануар.
4: Я не буду говорить, за кого голосовал, просто потому что это было очень больно делать. Все ролики, на мой взгляд, сняты на высочайшем уровне, они интересны и как единица контента, и как что-то, нечто познавательное, я много нового для себя узнал. Честно говоря, голосовал просто, они для меня все одинаково хороши, я голосовал, руководствуясь логикой, кому больше нужен вот этот вот приз, кому больше, наверное, нужна техника, чтобы как-то выйти на более качественный новый уровень. Вот. Поэтому... Я не знаю. Я хочу, чтобы вы все победили, но победит кто-то один, двое. Да?
1: Победила дружба.
4: Да.
1: Михаил?
5: Да, я так понимаю, что каждому следующему уже все сложнее и сложнее придумывать новые слова, чтобы похвалить замечательных участников. А учитывая, что я одним глазом посмотрел уже результаты, как бы я не буду говорить, чего я голосовал, а то я угадал.
6: Я вообще в восторге. Последнее время я редко смотрю научпоп-видео, и тут я их посмотрела все и такая, вау, а как сильно вырос уровень и как круто даже, ну то есть я бы никогда не подумала, что дебютанты, это вообще полный восторг, мне очень понравилось, и я супер благодарна вам за то, что вы выбираете крутые темы, которые, ну вот стреляют, они больные, они интересные, тут какие-то провокации, тут про любовь, тут что-то вас все обманывали, это супер круто, и, ну, я рада, что научпоп не только про сложную теорему, которую никто никогда не доказал и никто никогда не поймет за 30 минут видео, а вот они действительно клевые.

0: и понятный, и спасибо вам за это.
1: Ну, с проблемой выбора я столкнулся еще, когда смотрел полуфинал, потому что там тоже было много клевых роликов, и некоторые мне даже жалко, что они сюда не попали. Вот. Поэтому я исходил, наверное, из остроты раскрываемой проблемы, вот так я туманно выражусь. То есть там, где имело место реальное опровержение заблуждений. А там, где я не видел заблуждений, ну, интересно, познавательно. Ну, наверное, может быть, немножко не формат. Вот я так для себя решил, потому что ну, надо было хоть что-то для себя решить, чтобы хоть что-то выбрать.
2: Я, наконец, дорвался. В общем, когда я оценивал ролики, мне все время хотелось там дописать. Вот. Мне это сказали, иди нафиг, просто ставь оценки в табличке. Вот. Поэтому, ребята, извините, что я до вас дорвался. Я хочу вам дать пару, скажем так, полезных советов, потому что в этом году, на самом деле, чувствуется ну, уровень гораздо выше, например, чем в прошлом году, хотя там тоже были, несомненно, прекрасные фавориты, ребята. Но вот сейчас вы идете фактически ноздря в ноздрю, да? Но вот я хотел бы вас, как телевизионщик, как киношник, попросить побольше внимания уделять монтажу, потому что вы, когда говорите со зрителем, вы должны говорить с ним на одном языке, он должен не чувствовать дискомфорта, когда на вас смотрит. А у вас часто, ну, характерная штука для Ютуба, монтаж, прямую склейку одного и того же плана, да? Причем даже вот ваш ролик, да, про Лермонтова? А, ваш ролик про Лермонтова сделан очень круто, очень так прям сильно, но там даже вот Юлечка, которая у вас снималась, у нее идет монтаж на монтаж. Ну, в смысле, план на план, да, на одном плане монтаж недопустим. Геннадий, да, ваш ролик тоже очень классный, но динамики маловато. Вот это тоже выравнивается монтажом, да, то есть зритель уже начинает терять нить немножко. Да, действительно, вот, как было сказано коллегами, почему-то ролик с графикой оказался прямо очень крутым, хотя там нет человека. И последнее, что я хотел просто... Два совета, да? Иван, про любовь. Его здесь нет? Он нас не слышит?
3: Он, наверное, нас слышит.
2: Да, Иван, смотрит, это очень крутая задумка со сменой локаций, да, вот с тезисами, разбитыми по локациям. Но нужно немножко больше понимания, зачем вы это делаете. Потому что у меня все время возникал вопрос, а зачем ты в эту локацию сейчас переместился? То есть какой смысловой в этом ход? И к Никите у меня просьба... Как популяризатору науки, я все-таки, ну, как телеведущий журналист, должен обязательно это сказать, к сожалению. Но никогда не упоминай таких вещей, как, типа, я разделяю это мнение, я классифицирую, я считаю его мошенником, потому что у зрителя сразу возникает ощущение, что ты ставишь себя выше его и придаешь себе какой-то заоблачный авторитет. Ну, это, собственно, я один раз такое на учебном эфире сказал, мне преподаватель сказал, а ты кто такой, что ты вот так говоришь? Это не в плане того, что это плохо или что, просто это вызывает у вашей аудитории определенные вот такие вот, определенное неприятие. Я ни в коем случае вас не хочу критиковать, потому что моя любимая легенда о том, что у Зевса было 9 дочерей муз, и 10-я дочка, некрасивая, уродливая и бездарная, ее звали Критика. Вот, поэтому вы все молодцы, ну и, соответственно, есть куда расти, и ролики прекрасные.
3: Большое спасибо, коллеги. А у меня вот этот листочек, это результаты подсчета голосов. Счетная комиссия завершила свою работу, и сейчас я... объявлю победителей. И третье место в номинации «Дебют» достается видео «Какая бывает любовь? Исследования и мифы». Чернецкий Иван, канал «Психоложка». Я прошу представителя номинанта пройти на сцену для вручения награды. Анна Филиппова, прошу вас. Аплодисменты. Так, да, вы скажите в микрофон тогда.
4: От платформы «Спонсор» тоже будет маленький подарок. Мы поможем вам рекламой, когда вы откроете у нас свой проект. Там в конверте, короче, немножко денег.
3: Это было неожиданно. А второе место в номинации «Дебют» достается видео «Мифы в исторической генеалогии». Геннадий Ананин, канал «Клипсторика». Прошу вас на сцену для награждения. Аплодисменты. Молодцы.
4: Геннадий, не уходи, вот тоже еще такая один. Же история.
3: Откуда вы их достаете?
4: У меня было.
3: И первое место в номинации «Дебют».
5: Как появляются невероятные совпадения и насколько они в действительности чудесны. Люди на такое никогда бы не повелись. Повелись.
3: Совпадение не думаю, апофения. Роман Отчисов, канал «Боисятина». Поздравляю. Разрешите... Так, все не берите, а то уроните. Поздравляю вас. Скажите несколько слов о ваших переживаниях. Что вы чувствуете?
6: Класс. Очень неожиданно. Огромное спасибо. Вдвойне круто получить премию от Антропогенеза с учетом того, что, в принципе, мое увлечение научпопом началось с форума «Ученые против мифов». Номинацию «Дебют» я считаю... без обид, намного более важный, чем номинация «Мастер», потому что мастера, они уже знают, зачем они этим занимаются. И для них такая дополнительная поддержка, но это просто дополнительная поддержка. А для каналов, которые только стартуют, это. Вот. Большое спасибо, в следующем году вернусь за «Мастером».
3: Слушайте, а у вас ведь блог есть, да, помимо канала? Я его читал.
6: Там, кстати, про дебаты было.
3: И там было про дебаты. Василий, я прошу вас... Подождите. Вот я председатель жюри, кандидат исторических наук Василий Новиков, приглашается к микрофону для нескольких слов поздравления. У вас есть микрофон?
7: Да, я в свой буду говорить. Ну, теперь могу честно сказать, да, я действительно голосовал тоже за вас. И голосовал я не потому, что, честно говоря, у вас прекрасный ролик. Огромное спасибо за раскрытие информации таким образом. И вообще это прекрасно. Я хотел бы сказать даже не вам спасибо, я хотел сказать всем, кто участвовал и остался на втором, третьем, четвертом и других местах. Я вас очень прошу, это благое и очень важное дело. Я вот получил колоссальное удовольствие, как потребитель, отсматривая ваши работы. Спасибо, что вы делаете, делайте дальше. Вы окажетесь здесь в мастерах и получите все те призы, на которые рассчитываете. А самое главное — признание аудитории, потому что вы база, которая формирует, как сейчас модно говорить, лояльную аудиторию. Спасибо вам за аудиторию, которая идет по правильному направлению, по правильному пути. Спасибо большое, еще раз поздравляю, очень приятно.
3: Огромное спасибо. Да, присаживайтесь. А мы переходим к номинации «Мастер». Итак, третье место в номинации «Мастер» достается видео. Алан Чумак, «История обмана». Никита Образцов, канал «Никита Образцов». Прошу вас.
4: Поздравляю.
3: Уже ожидаемый конвертик. Аплодисменты Никите. Так, я присяду пока тут. Еще более волнительно. Второе место в номинации «Мастер» достается видео. Кем был Лермонтов, надевая маску? Алексей Павленко, канал «Дилетанты». Прошу вас, призер прошлого года, несравненный Алексей с несравненным филологом всей Руси, который нас, наверное, смотрит. Металь будете пилить. Поздравляю вас, аплодисменты. И, наконец, победитель. Обладатель первого места в номинации «Мастер».
8: Мы, математики, любим говорить, что да, конечно, золотое сечение, оно всюду. Но в действительности, скорее, нет. Осознанно его применял Леонардо да Винчи, его держал в уме Ле Корбюзье. Но если наложить спираль Фибоначчи на полотно, выбирая произвольно масштаб и положение, то, простите, на любой картине уж хотя бы одна дуга хорошо впишется. Это слабый аргумент.
3: Вас обманывают насчет золотого сечения. Стивен Уайлд, канал Wild Methane. И я приглашаю представителя, победителя Алексея Волнина для вручения наград.
9: Подождите.
3: Это не все, не убегайте. Я надеюсь, что Стивен... Это его настоящее имя? Возможно. Возможно, Стивен нас сейчас смотрит. Примите наши аплодисменты, наши поздравления. И осторожно не уроните. Я прошу сказать несколько поздравительных слов кандидата физмат наук Олега Угольникова. Да, а где наша стойка? Ее убрали?
10: У вас же есть микрофончик.
3: Да, да, да. Господи.
10: Я еще раз хочу сказать всем спасибо. Не буду раскрывать, могу сказать, что мой голос частично совпал с окончательным итогом. Я хочу поздравить победителя в номинации «Новичок», или как он назывался? Дебютант, извиняюсь.
3: Дебют.
10: Да. Потому что вот к нему Дебют. Действительно относились слова, что мои в начале, что как часто вещи, с которыми ты постоянно сталкиваешься и вынужден это объяснять, иногда тем, кто хочет тебя понимать, иногда тем, кто не хочет. Как здорово это было разложено. Вот мне станет чуть-чуть теперь легче после того, как посмотрел этот фильм. И поздравление победителю уже в номинации не новичок, а уже мастер.
3: Дебют.
10: Нет, я
3: мастер.
10: Уже про другую, да.
3: Мастер, простите.
10: Ну тут просто надо сказать один лозунг, который давно не я придумал. Математика – это красиво. Собственно, математика становится математикой, когда она красива. И большая благодарность создателям всех фильмов. И отдельный комментарий. Я действительно ничего не знал про Лермонтова. Это просто здорово. В частности, то, что он, оказывается, тоже математик. А математика должна быть красивой. Большое спасибо.
3: Спасибо. А нам теперь предстоит узнать, кого зрители выбрали фаворитом конкурса. И фаворитом конкурса становится...
11: Тот же самый телевизор, который когда-то показывал академика Капицу с его передачей «Очевидное невероятное», теперь демонстрирует Алана Чумака.
12: Шаманство некое – это очень глубинный, очень принципиальный процесс.
3: Алан Чумак, история обмана. Никита Образцов, не обошлось без телепатии. Поздравляю вас. Подождите убегать. Нет, ну вы постойте в слепящих прожекторах славы. Несколько пасов руками. Я предоставляю слово для поздравления Ануару. Да, я предупреждал.
13: Поздравляю всех участников. Куда это вставали? Каждый из вас сделал невероятно крутой контент. Все было очень интересно смотреть, было невероятно трудно голосовать. Отдельно хочу поздравить победителя в номинации «Мастер» с канала «Математика».
3: «Wild Mathing».
13: «Wild Mathing» — это, на мой взгляд, отлично иллюстрирует прелесть YouTube как платформы, потому что у человека нет в кадре, все, что нужно для производства материала, это компьютер и чуть-чуть какой-то креативности, чувство ритма, вот и все. И это бесконечно интересно смотреть, несмотря на то, что у вас там нет локаций, нет камеры, нет света, нет человека в кадре, только черный фон и какие-то белые линии. И это бесконечно интересно смотреть. Поэтому спасибо за то, что вы делаете. Это классно, что вы делаете вещи, связанные с наукой, но очень интересно и доступно. Спасибо.
3: Аплодисменты. Есть еще один участник конкурса, которого мы хотели бы отметить. Это семиклассник Артем Чуканов из Новосибирска, который уже второй год присылает нам на конкурс свои ролики. Пока что они еще не могут конкурировать с мастерами, но тем не менее мы считаем, что эту инициативу надо поддержать. И отправляем Артему посылку с нашим фирменным мерчем и с медалью. Надеюсь, Артем нас смотрит, и это его мотивирует. Друзья, я считаю, что ролики-финалисты нашего конкурса – это проверенное средство от хандры. Выглянули в окно, почитали новости, грусть, тоска. закрыли новости, включили ролик про Лермонтова, или про Чумака, или про Апофению, или про генеалогию, и на душе теплеет. И кажется, что с такими просветителями лет через 50 все точно будет хорошо. Я хочу напомнить, что финал нашего конкурса – это часть конференции просветителей, которую мы проводим, ну, в том числе не только для обсуждения локальных профессиональных проблем, но и, наверное, для того, чтобы поддержать наше сообщество, ну, по крайней мере, его активную созидательную часть. Я считаю, что без общения единомышленников сообщество существовать не может. И мы стараемся показать, ну, чтобы вы в ваших просветительских усилиях не оставались наедине с проблемами, чтобы вы знали, что можете прийти сюда или можете написать нам или кому-то из выступавших сегодня докладчиков и получить профессиональный совет или договориться о сотрудничестве, или, может быть, услышать слова поддержки, которые нам всем порой очень нужны. Мы старались сделать эту конференцию максимально интересной и качественной. И только вы можете нам рассказать, получилось ли это. Поэтому напишите о ваших впечатлениях, какие выступления на вас произвели впечатление, какие, может быть, показались вам впустую потраченным временем. Еще раз, ни от кого, кроме вас, мы об этом не узнаем. Хочу напомнить, что скоро нас ждет еще один элитный конкурс. Это премия «Почетный академик ВРАЛ 2023. В ближайшее время будет анонс, и мы вместе будем выбирать главных лжеученых 2023 года. Друзья, я благодарю вас всех. Я благодарю наших докладчиков, наших партнеров, спонсоров, высокое жюри, наших самоотверженных волонтеров. Будьте живы и здоровы. С вами был Александр Соколов. Спасибо, друзья.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Алексей Водовозов, военный врач, член Ассоциации медицинских журналистов, автор книги «Пациент разумный. Ловушки врачебной диагностики, о которых должен знать каждый».
1: Здравствуй, Алексей.
2: Приветствую.
1: Ты знаешь, я тебе должен признаться, что я однажды был на приеме у остеопата.
2: И ай, как ты мог?
1: Он сказал, что у меня смещен таз.
2: Так, ни слова больше, стой на месте.
1: Так, может, я к тебе подойду?
2: Ну, давай. Так, где нас лучше видно?
1: Это не больно ведь?
2: Сейчас, сейчас.
1: Я послышал про
2: так,
1: инквизицию.
2: Подожди. У каждого свои методы, ты же понимаешь, да? Ну да, здесь есть немножко, чуть-чуть погнута чакра. Он немножечко ошибся. Все-таки не таз, а исключительно чакра. Сейчас, минуточку. Гаудаумус игитур, ювенес думсумус. Встань и иди. Хорошо, пошел. Ну что, действительно, очень интересное такое направление. И начну я с очень такого интересного опроса, да, который, по идее, должен был за меня озвучить Саша. Саша, мы будем озвучивать опрос?
1: Вопросы?
2: Опрос.
1: А, опрос, точно. Я так, ты меня так зазомбировал, что я забыл про опрос. Короче говоря, коллеги, давайте теперь проверим. Поднимите, пожалуйста, руки. А кто посещал остеопата неоднократно? Что-то мало как-то, не стесняйтесь.
2: Неправильно у вас выбор.
1: Вас за это не осудят. А кто поднимал... А? Не, подождите, не надо никого, только каждый за себя. А кто хотя бы один раз был?
2: О, уже больше.
1: Вот другое дело. Ага. А кто водил детей, так сказать, на растерзание? Ну, потому что, ну, надо же ребенку родовую травму поправить. А кому рекомендовали, что ребенку надо?
2: Во, да-да-да-да-да.
1: Спасибо. А есть такие, кто никогда не сталкивались? Да неужели? Ничего себе. Ну, прошу тех, кто смотрит нас онлайн, перейти по ссылочке в чате и тоже проголосовать. Все, теперь я ухожу.
2: Да. Итак, начнем с неочевидных вещей. Куда ставить ударение? Как правильно? Остеопатия или остеопатия? Ну, смотрите, в медицине, поскольку у нее греческие и латинские корни, один и тот же греческий корень, патос, ну, да, он обозначает болезнь. И получается так, что вроде бы и заболевания одинаковые, и те направления, которые за определенными заболеваниями занимаются, они называются так же. Поэтому просто так установилось. Вот такая традиция, да, так сложилось. Поэтому, если заболевание, мы ставим ударение на последний слог. Получается психопатия, да, нейропатия или вот придуманная мной гипоэнцефалокрания. Это пониженное содержание головного мозга в черепе, если что. А в том случае, если это какое-то направление, да, которое занимается лечением, ну, своими какими-то определенными методами, то мы ставим на А, да, то есть гомеопатия, натуропатия, остеопатия. Слушайте, а ничего так компания подобралась, да? Очень, это вот если бы я был каким-нибудь неправильным филологом, я бы тут же что-то, какую-то альтернативную филологию начал бы развивать в этом направлении, потому что очень уж кучно получилось. Сразу скажу, что вот неоднократно, да, это первая претензия, которую высказывают обычно, что вы пользуетесь неправильными источниками, вы читаете не те книги, вы там не тех авторов слушаете и прочее, прочее. Здесь скажу, что я опирался на самый официальный из доступных на русском языке источников, да, то есть у нас есть остеопатическая ассоциация, информацию основную, которую я сегодня буду разбирать, я черпал оттуда. То есть, ну, куда уж официальнее, куда уж точнее. И да, я вынужден с сожалением констатировать, что сейчас остеопатия – это, в общем-то, достаточно легальная медицинская специальность. Что интересно, диабетологию, например, оттуда убрали из этого приказа, а вот остеопатию нет. Насколько я знаю, люди, которые работали в комиссии как раз по уточнению этого списка, у них как раз остеопаты были на первом месте на вылет. Но им сказали, ай-яй-яй, нельзя. Их поддерживают там. Поэтому, извините, выбирайте кого-нибудь другого. Вот так диабетологи вылетели из перечня на медицинских специальностей, а остеопаты достаточно обрадовались. Ну, надо сказать, что все это началось, конечно, не сегодня. И да, я читал, опять же, я читал автобиографию Эндрю Тейлора Стила. Чем сейчас хорошо, да, у нас есть интернет, у нас есть оцифрованные старые источники, его одно из изданий 19 века, можно найти, кто хочет, возьмите, почитайте, убедитесь сами. То есть информацию я черпал в том числе из этого, более чем официального источника, потому что вот этот замечательный человек, он остеопатию придумал. Ну, как так получилось? Ну, вот просто взял и придумал. Потому что 19 век, если мы будем говорить об обычной медицине, она вот скорее напоминала инквизицию со всеми ее негативными, скажем так, последствиями и прочими. И пытка своеобразная, конечно, она тоже входила в состав тогдашней медицины. Например, существовали очень интересные такие вещи. Лечение ртутью, ну это ладно, это как бы мы понимаем, да, просто лечат ртутью. А как? Создавались специальные такие вейпораторы, например, да, то есть ртуть там нагревали и через такой раструб подавали больному человеку. То есть он дышал самым токсичным, что вообще можно придумать в ртути, ее парами. Все замечательно. Кровопускание, мышьяк и прочее, прочее. То есть медицина 19 века. Это был такой переходный период, да, из мракобесия, по большому счету, уже переход в нормальную медицину. Да, уже были вот-вот, Пастер расскажет о том, что заболевания вызываются микроорганизмами. Листер это подтвердит. И вместе с Зимельвейсом создадут антисептику. Но это все будет чуть потом, потом. Уже чуть-чуть ближе к нашему времени. А тогда медицина, в общем, не блистала. Поэтому Эндрю Тейлор Стил, по его собственному утверждению, он был хирургом. Однако в источниках этого найти не удается. Но вроде как он был врач-организатор, скажем так. Он помогал своему отцу во время гражданской войны в Соединенных Штатах. Был одним из основателей университета Бейкера, достаточно известное сейчас учреждение в Соединенных Штатах, аффилированное с Объединенной Церковью Методистов. И он смотрел на все вот этот, на весь этот ужас. Плюс у него была личная трагедия. У него и супруга, и три дочери погибли от менингита. Ну, от менингита мы и сегодня можем вполне упустить пациентов, да? А тогда это, как понимаете, было вполне себе подстегивающей такой мотивацией. И он подумал, ну, нужно создать другую медицину, принципиально иную. Та, которая будет лечить не болезнь, а больного. Та, которая будет восстанавливать возможности организма и так далее, и так далее. И, опять же, на тот момент это было нормально. Тогда именно в этом направлении велись поиски. Томсонианцы, гидропаты, гомеопаты – это все вот шло примерно в одном и том же направлении. Мало того, примерно в эти же годы и тоже в Соединенных Штатах другой фантазер и выдумщик Дэниел Дэвид Палмер придумал хиропрактику. И вот между собой, кстати, остеопатию и хиропрактику не путайте. И ее сторонники, и того, и другого, они, в общем, достаточно настороженно друг к другу относятся, говорят, что вот те плохие, а мы хорошие, ну и наоборот. Так вот, почему вдруг остеопатия так хорошо пошла? Потому что на нее начались гонения. А как вы понимаете, если на кого-то официальная власть и официальные медики начинают наезжать, то среди людской массы немедленно у этого направления вырастает рейтинг. Вот так он вырос и у остеопатии, тем более, что совершенно случайно у этого течения оказался прекрасный пиарщик. Марк Твен, как ни удивительно, да, мы его знаем как замечательного писателя, он был замечательным оратором и острым на язык человеком. И он говорил, например, одно из его известных изречений на ассамблее штата Нью-Йорк, он сказал, что просить мнение врача об остеопатии все равно, что спрашивать сатану о христианстве. И плюс он добавлял, что смотрите, что происходит. Остеопаты на самом деле исцеляют людей, в отличие от этих страшных врачишек. Да? И именно поэтому бизнес ортодоксальной медицины проседает. Да, и именно поэтому против остеопатов начинаются гонения. Знакомые мотивы. Как что-то такое приходилось слышать, когда вышел меморандум по гомеопатии. Да? Ну вот примерно такое же, ничего нового. То есть все это идет оттуда. В СССР, то есть это еще во времена СССР, остеопатия появилась и у нас. Причем я даже живьем это видел. Почему? Потому что я учился в военно-медицинской академии. И один из наших преподавателей очень интересовался всякими вот такими сторонними, да, то есть поползновениями в стороны, ну, примерно как Эндрю Стил. И он сказал, что приезжает совершенно изумительный врач Виола Фрайман из Соединенных Штатов и будет читать в институте Турнера, это институт травматологии и ортопедии в Ленинграде, будет читать лекции о новом направлении медицины, о том, который вот в Штатах развивается, оно такое прекрасное, замечательное. Кто хочет, сходите. Я сходил. То есть я на этой лекции был. Она действительно рассказывала изумительные вещи о том, что да, вы же понимаете, что организм единое целое. Все, конечно, да, понимаем, но как же? Правда. Вы же знаете, что анатомия и физиология связаны. Конечно, знаем. Все прекрасно. Значит, воздействуя на анатомию, можно изменять физиологию. Ну, в принципе, можно. Почему нет? Зависит от. Но дальше уже была такая смесь эзотерики с чем-то не очень понятным, ну, по крайней мере, для меня. Но некоторые люди загорелись. Собралась команда, которая поехала в Соединенные Штаты перенимать опыт, и уже в 1994 году в Санкт-Петербурге, уже переименованном, тогда появилась первая российская остеопатическая ассоциация. Ну а теперь, как видите, это вполне себе легальная медицинская специальность. И, в общем, никого не смущало, что еще в 1992 году Фрайман привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи недельному ребенку. Что-то там очень сильно накосячило. Сначала у нее отобрали лицензию, но потом вернули на условный срок, что называется, ее поставили под наблюдение и так далее. Это никого не интересовало, потому что зерна, как вы понимаете, упали на благодатную почву. Итак, что такое современная остеопатия? Опять же, я брал определение официальное, не придумывал. То есть это холистическое. Что значит холистическое? То есть целостное. Да? Мы работаем с целым организмом, ну, в отличие от остальных врачей, которые работают, видимо, с расчлененкой. Ну ладно. Мануальная медицинская система профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. То есть это получается новое направление в медицине целиком, которое устраняет последствия соматических дисфункций. Ну вот, то есть какие-то нарушения, мы их можем исправить. И все воздействие идет извне. Мы как бы задаем вопросы при помощи мышц, связок, фасций. Организм нам отвечает, мы это интерпретируем. И при помощи воздействия вот на все эти мышцы, фасции и все остальное, мы исправляем те недостатки, которые случились в организме. Ну ладно, это еще звучит так, ну более-менее. Следующий вариант. Дело в том, что их несколько этих разделов. Да? Один из них, например, краниосакральный. Сакральный здесь имеется в виду в анатомическом смысле. Сакрум по-медицински – это крестец. И получается черепно-крестцовая, да? То есть черепно-крестцовая остеопатия восстанавливает микроподвижность головного мозга и спинного мозга. Ну, тут начинаются вопросы. Во-первых, что такое микроподвижность? Потому что сотрясение мозга – это тоже микроподвижность. Ну, правда. Дело в том, что у нас там очень мало места. И несмотря на то, что вот Станислав Дробышевский сказал, что у нас уменьшается мозг, места ему все еще мало. Поэтому, да, там есть система амортизации, это есть. Но любой удар, да, любая контузия, любое сотрясение, это всегда плохо для головного мозга. И как понять, то есть в чем выражается эта микроподвижность, как ее определить? Я не нашел ответа. В миллиметрах, в омах, не знаю, там, в амперах или еще в чем-нибудь, в чем это измеряется? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как это связано с заболеваниями? То есть где написано, да, то есть где какие-то масштабные исследования, в которых написано, что из-за микроподвижности, из-за ее нарушения развиваются какие-то заболевания? Ну и последний, что мы можем сделать? Как мы можем эту микроподвижность восстановить? Сам Эндрю Стилл об этом говорил следующим образом, что он при помощи встряхиваний мог избавить ребенка от крупа, это отек гортани, от скарлатины, от дифтерии. И, например, он еще мог, удерживая ребенка за шею, за 3 дня избавить его от коклюша. Ну, я понимаю, что в мировом искусстве у нас есть такие примеры. Но, с другой стороны, в медицине есть синдром встряхнутого ребенка. Например, это вот когда ребенка вот так начинают трясти, это нехорошо, сразу говорю. Именно из-за того, что там вот эта вот микроподвижность, видимо, становится макро. То есть где граница, я так и не нашел. Следующее, висцеральный раздел. Это самое интересное. Дело в том, что он относится к внутренним органам. То есть висцерум – это внутренности все наши. И здесь предлагается при помощи внешних воздействий исправлять, опять же, нарушение подвижности внутренних органов. Ну ладно, хорошо, кишечник подвижен. Да, там прям специальная мускулатура и все остальное. Печень. Ну вот как я себе представляю, да, как можно в принципе эту печень подвигать? Хотя нет, опять же, мировое искусство знает примеры. Это вот прям, наверное, как раз то, что нужно. Печень встанет прям на место. А опять же, вопросы в следующем. Как измеряется это? Как мы доказываем, что между собой связана подвижность и патология? И как мы доказываем, что изменяя эту подвижность, мы можем вернуть органы в норму? Здесь, кстати, есть и медицинский аспект, то есть чисто научный, медицинский. Например, есть такая вещь, как блуждающая почка. Да, действительно, она может опускаться, многие органы могут опускаться, но речь-то опять о микроподвижности, о небольших колебаниях. Потому что если почка опущена, извините, тут уже надо либо какие-то специальные диеты подбирать, чтобы восстанавливать жировую подушку, да, если это какая-то субтильная личность, предположим. Иногда бывает так, что худеют, потом опа, почки упали. И врачи говорят, расхуивайтесь обратно. Итак, как отличить, вот вы приходите куда-то на прием, остеопат или нет? Вот если вас не трогают, это не остеопат, я сразу скажу, потому что остеопаты трогают за всякое. Есть разные варианты, правда. То есть я посмотрел, да, то есть это могут быть и воздействия на суставы, воздействие, предположим, на какие-то отдельные кости, воздействие на область шеи. Это может быть воздействие в том числе и на ноги, на руки, на все остальное. То есть сам принцип – это мануальная система, то есть вас будут трогать. Поэтому если вы не любите, когда вас трогают, не ходите. Значит, здесь как раз примерно начинаются вопросы, а как отличить? То есть что такое мануальная терапия, что такое остеопатия, что такое хиропрактика. Сразу скажу, что примерно это где-то все в одном районе. Оно отличается методиками, да, подходами и всем остальным. Скажем, хиропрактика частично это наша мануальная терапия. Так вот, хиропрактика – это более инвазивное вмешательство, да, более мощное. То есть там вправляют позвонки. Когда вам вправляют желудок, это еще не самый плохой вариант, сразу говорю, потому что вправление атланта, например, это первый позвонок, его нужно исправить, он подвывихнут. Вот когда его вправляют обратно, иногда, к сожалению, разрываются сосуды, которые там проходят рядышком, а их там много, там и позвоночная артерия, и прочее-прочее, там полно всего. Происходит разрыв, у человека инсульт и летальный исход. К счастью, за остеопатией пока что такого не наблюдалось. Ну вот, Примерно такое различие. То есть все это рядышком. Ну и самые радикальные различия я скажу в конце лекции. Итак, в том числе эти вещи практикуют на детях. То есть вот у меня вот буквально есть знакомые, сидящие в зале, которым, посмотрев на ребенка, сказали срочно к остеопату. А что такое-то? А у вас, говорит, глаза разные у ребенка. Один больше, один меньше. И вот тут у меня возник снова вопрос. А что он будет делать? Растягивать маленький глаз или сжимать большой? То есть я не понимаю, вот именно вот этот уровень, да, то есть что там, какое воздействие может быть оказано, если это вещи, врожденные, анатомически неисправляемые в принципе. Впрочем, опять же, мы точно знаем, что череп можно изменять. И для этого есть исторические примеры, есть иллюстрации, есть реконструкции, да, то есть как выглядели эти устройства, как изменялся череп. Вот это настоящее вправление черепа, да, мы точно видим результат, вот он. А как исправить череп, ну, например, у взрослого человека? Вот у меня он точно не симметричный, это мне об этом говорил тот самый преподаватель, который меня отправил на лекцию для по остеопатии. Он показывал, то есть он ставил вот один палец с одной стороны, другой с другой стороны на характерные выступы. И смотрите, тут несимметрично. Сразу скажу, в группе у всех были несимметричные черепа. А что с этим было делать? Непонятно, да? Потому что череп, опять же, это вещь, которая у нас защищает головной мозг. Это монолит. Если мы начнем его двигать, ну, я не думаю, что это будет хорошо. Это во-первых. А во-вторых, остеопатия начинает маскироваться под доказательную медицину. А вот это уже другой вопрос, совершенно, да. Так же, как и гомеопатия, вот Александр Панчин показывал, да, что научно, в журналах, все как положено, там контрольные группы, но дальше начинаются вопросы. И вот вопросы в том числе возникли у меня, потому что, например, вот эту статью написано, что она опубликована вот в этом журнале, Российский остеопатический журнал. Как видите, я не нашел. Я искал, честно искал, У одного из авторов есть две статьи в этом журнале, но не на другую тему, а у второго автора вообще здесь ничего нет. Ну ладно, черт бы с ним, журнал, в общем-то, ни Web of Science нету, ни в Скопусе, и в РИНС у него очень низкий даже уровень цитирования, и даже PubMed не индексирует, то есть это уже, как вы понимаете, ну журнал, ну и ладно. То есть он научной ценности не представляет. Точнее так, он представляет для тех, кто им занимается, этим журналом. Да, не более. И в этой статье, которую я цитирую, в том числе говорится, ВОЗ признает остеопатию и ставит перед ней задачу. Хорошо, идем на сайт ВОЗ. Все очень просто. Вот как раз скриншот сайта ВОЗ. И, как видите, альтернативная и комплементарная медицина. И дальше остеопатия. Что интересно, под этим точно такие же указания даются аюрведе. То есть вот они друг под другом идут. Мало того, в англоязычной Википедии и даже в русскоязычной Википедии остеопатия относится к псевдомедицине. Дальше. Хорошо. Как мы знаем, существует не только святой PubMed, да, но и суперсвятой Кохрейн. То есть кохрейновские обзоры, мета-анализы. Это мы берем все существующие на сегодня исследования, собираем в кучу и вот из них такую елочку строим, да, то, что называется forest plot график. И смотрим эффекты. Есть эффекты, нет эффектов. Ну, что делать? Мы будем смотреть, да, то есть вот в этом как раз обзоре изучается наиболее распространенное вмешательство при боли в пояснице. И несколько, то есть рассматриваются мануальные практики, все, остеопатические в том числе. Так вот, удалось набрать всего 26 рандомизированных контролируемых исследований, то есть те, которые более-менее отвечают критериям доказательности. Из них у 17 был высокий риск предвзятости. Что это означает? Что эти результаты будут, скорее всего, не совсем корректными. Потому что там либо ослепления не было, либо еще какие-то работы с пациентами странные велись, либо люди это выполняли, те, которые заинтересованы в результатах и прочее, прочее. И самое главное, что найдены статистические, но не клинически значимые различия. Что это значит? Да, пересчитать мы можем найти методику, которая даст вот эти вот знаменитые P меньше 0,05. Да? Все, это можно публиковать и все остальное. Но это не единственный критерий, по которому следует судить о доброкачественном исследовании. Так вот, не получается. Если мы оцениваем именно доброкачественность, выходит, что любые мануальные методики не хуже и не лучше, чем все другие методы. Вот именно на этом не хуже и не лучше оно и работает. Ну, к сожалению, да, вот такая вот ситуация. То есть мы можем делать все, что угодно, по большому счету. Пластырь какой-нибудь наложить, да, там растереть чем-нибудь, дать, чтобы ребенок ножками походил. Ну, какие там еще есть известные научные методы. Значит, когда я пытался раскрыть вот этот мета-анализ, да, мне на репетиции сказали, что нет, не поймут. Ну, вы же не такие, вы же поймете, правда? Поэтому, кто хочет, я прям обещаю, что я сделаю колонку злого критика на сайте 22 века и разберу этот мета-анализ на кусочки, потому что это очень интересно. Вот этот мета-анализ, на который, это следующий, не кохрейновский, следующий мета-анализ, на который ссылаются остеопаты очень часто. То есть мне его прям прислали. Вот смотри, все доказано, работает. Ну, смотрите, во-первых, мы вот просто берем первое же исследование, самое первое исследование. И вот такой вот результатик, что пациенты с острой болью в пояснице, получающие рекомендованную терапию первой линии, а это советы и парацетамол, да, не выздоравливают быстрее при добавлении диклофенака, это еще одно нестероидное противовоспалительное средство, или вот этих вот мануальных вмешательств, любых, остеопатических в том числе. Вот вам, что получится, то есть тот мета-анализ показывает, что якобы все работает, а первое же входящее в него исследование показывает, что не работает. Вот как так получается? Я не знаю. Сразу наперед немножко поспойлерю, там все такие исследования. То есть практически все до единого. Там есть к чему придраться. Причем придраться по-серьезному. Не так, чтобы вот что-то там неправильно, цифры или еще что-то. Таких статей много. И что интересно, мне приходится сталкиваться исключительно с какими-то вмешательствами именно в области костно-мышечной системы. Если мы посмотрим, да, что здесь получается, боль в пояснице, ну да, действительно, если мы будем проводить некие мануальные практики, то будут, они будут помогать, независимо от того, как они будут называться. Лечебный массаж или остеопатия, это будет, эффект будет примерно одинаковым. Да, там есть некоторые, вот, например, тут очень интересно, да, спасибо, при заболеваниях, предположим, при недержании мочи, остеопатия помогает. Ну, ребята, если мы вспомним, что физические упражнения помогают, да, то есть мы укрепляем мышцы тазового дна, и все замечательно, устраняем эту причину. Это не остеопатия, то есть это общий подход медицины к решению этой проблемы. Ну, вот подмазывается, что называется. А, к сожалению, опять же, это небезопасно. К счастью, прямого вреда нет, да, но есть косвенный. Причем косвенный очень достаточно выраженный. Вот, например, одна из известнейших историй в Австралии. Сразу скажу, там не только остеопаты были. Родители этой девочки 13-месячной, они ко всем сходили, альтернативщикам, каким только могли. И все в один голос говорили: ну какая эпилепсия, вы что? Какая химия, какие антиэпилептические препараты? Да нельзя это ребенку, вы что, ему же плохо будет. Ну, действительно было плохо, потому что ребенок просто умер. К сожалению, после того, как у нее отменили эти антиэпилептические препараты. Причем это в голос сказали все. То есть вот если бы остеопат сказал: вы что, сохраняете, то есть пусть медикаментозная терапия, но я еще добавлю свое лечение, вот, я бы тогда еще выступал за. Но здесь, извините, никак. Кроме того, остеопатическое лечение не обязательно в нашей стране, да, это, как вы понимаете, проблема всего мира. Может быть, внутривенное введение растительного чая, да, и так далее, и так далее. То есть очень много всяких забавных подходов. Как это между собой различить? Ну, мне сказал один товарищ, который именует себя остеопатом, что отличается очень просто. Если вы заплатили вот такое количество денежек, то это лечебный массаж. Если вы заплатили такое количество денежек, это мануальная терапия. А если вы заплатили за то же самое вот такое количество денежек, это остеопатия. Остеопаты, не обижайтесь, ну что делать? Вы сами первые начали, вы начали говорить, что у вас есть мощная научная основа. Ну, как видите, не всегда и не везде. Как обычно, просят источники, у меня их тут достаточно много. Тут есть и про, и контра, что называется, да, то есть и настоящие остеопатические, поэтому читайте обязательно, то есть вам нужно знать, о чем эти люди говорят. И есть в том числе ссылки на критику. Спасибо.
1: Спасибо, Алексей. Хотелось бы увидеть результаты онлайн-голосования. Есть надежда, что мы их увидим сейчас. Да.
2: Какая-то неправильная аудитория.
1: Ничего
2: ребят.
1: Себе.
2: Ну вот, а я хотел сказать, что это идея массового поражения.
1: Ну, допустим, я поверил. Допустим. Вопрос хочет задать наш эксперт, врач Алексей Яковлев. Алексей, покажитесь в зале, пусть вам дадут микрофон.
3: Добрый день, коллега. Значит, ну, если говорить об остеопатии, понятно, что вы упомянули, что она малоинвазивна, то есть там диалоги с тканями внутренних органов идут через ласковые поглаживания различные. Вот. И, в общем-то, это применяется и в быту, что называется петингом, да, и в советской медицине очень популярно было, называлось дерсонвализация, например, массаж тоже сродни этому. Ну, мы понимаем с вами, как коллеги, что все это сводится к тому, что при контакте с ласковыми руками, в общем-то, выделяется большое число внутренних опиоидных веществ, эндорфинов, энкефалинов, которые обладают естественным и очень мощным обезболивающим, да, анальгетическим эффектом. И людям, которые, ну, какие-то болезненные там испытывают недомогания, те же самые боли в пояснице, да, в общем-то, теоретически, ну, конечно, это может помочь, если это регулярно делается, так и заболевание само по себе пройдет, но с меньшей болью. И многие обращаются к массажистам, и к остеопатам и так далее, получают какой-то эффект от этого. Так, может быть, учитывая то, что сейчас до 70% наших пациентов в амбулаторном звене, да, в поликлиниках, это люди с психосоматикой, может быть, и имеют такую нишу рациональную вот, применения остеопатии, просто им нужно объяснить, чтобы они не лезли в органическую патологию, да, то есть не занимались какими-то там заболеваниями, которые могут привести к таким неблагоприятным последствиям, а занимались психосоматиками, и, в общем-то, это рационализируется со временем, и уйдут туда же, куда в свое время массаж ушел, и все остальное. И, может, не так уж это худо. А почему вы видите здесь вот необходимость бороться сейчас вот с этим? Угу. Спасибо.
2: Опять же, уважаемый коллега и тезка, Я занимаю такую позицию исключительно потому, что, во-первых, есть зарубежный опыт работы с этими товарищами. Да? Например, был проведен очень интересный опрос в Соединенных Штатах. Более 2000 анкет возвратились, и был проведен анализ. И выяснилось, что это, причем опрашивали остеопатов только. То есть те, кто DO, да, то есть Doctor of Osteopathy. Там отдельная подготовка, отдельное лицензирование, все остальное. Опрашивали только таких людей. У них опрашивали, как часто вы применяете остеопатические, то есть чисто остеопатические методики. И выяснилось, что где-то примерно от 20 до 6%. Причем разброс этот, почему? Потому что чем младше врач, тем более свежего он выпуска, тем меньше остеопатических методик он применяет. То есть, по большому счету, это такая своеобразная получилась замена участковой службе, что-то вроде врачей общей практики, просто немножко с другим дипломом. Но у нас история показывает, да, мы берем ту же историю с гомеопатией, что петингом они не ограничиваются. Им нужен БДСМ в извращенной форме. Как видите, дошли до ВИЧ, да, и дошли до, предположим, этих самых каких-то тяжелейших инфекций. Ну вот клещевой энцефалит, опять же. То есть его тоже лечат гомеопатией. Пусть и замаскированный, но все-таки да, все-таки высокими разведениями. Поэтому я не уверен, что если нам получится с ними как-то договориться, да, что они не пойдут дальше за эти рамки. Вот, к сожалению, это единственное, что останавливает, и как-то я сильно не уверен, что появятся у нас участковые остеопаты. Вот если появятся, ради бога. Если к ним будет сидеть такая же очередь, да, если они будут ходить по домам, если с них будут требовать ту же учетную, отчетную документацию, во, никаких вопросов, пожалуйста, они сами от этого очень быстро откажутся.
1: Вопрос делегата, присланный заранее. Что может быть истинной причиной выздоровления при обращении к остеопатам?
2: Ну вот Станислав Дробышевский показывал на своей лекции замечательного скиннеровского голубя. Вот примерно так это и выглядит. Да, то есть некое совпадение, и человек думает, что «О, раз я сходил к остеопату, значит, это точно помогло». То, что у нас заболевание течет, да, определенным образом и может самостоятельно стихать. То, что, может быть, при этом он что-то еще пытался делать, и наконец-то это заработало, и так далее, и так далее. То есть здесь срабатывают исключительно человеческие заблуждения и искажения, это первое. И второе, вот как правильно совершенно заметил коллега, в некоторых случаях вот эти мануальные вмешательства, они действительно приносят облегчение. Но при этом не важно, что это. Это может быть как лечебный массаж, так и остеопатия.
1: Давайте вопрос с балкона. Там я вижу две руки, три руки, вообще много рук. Дайте микрофон кому-нибудь, кто там вот на светлой стороне.
4: Здравствуйте, меня зовут Елена. Вспоминая начало вашей лекции, вы говорили про то, что остеопатию признали все-таки. Чем же не угодила диабетология? Почему?
2: Вот, у меня тоже у самого большой вопрос, что там было не так. Ну, сказали, что эндокринологов вам хватит. Хотя, если посмотреть по статистике Всемирной организации здравоохранения, сахарный диабет второго типа, это, считайте, очередная наша пандемия. Да, исключительно потому, что сегодня это одно из, наверное, самых распространенных эндокринологических заболеваний в составе метаболического синдрома. По большому счету было бы правильно выделять, но вопрос, к сожалению, не к нам.

0: особенно которых направляют тренера, и мануальщики часто советуют тейпирование. Uh-huh. Есть ли вообще в тейпировании какой-то практический смысл, есть от него польза, или это просто бесполезная трата времени и ресурсов? Спасибо.
1: Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, люди, которым все-таки накладывают, да, вот эти кинезиотейпы, они начинают себя вести осторожнее. То есть это такое своеобразное ритуальное действие. Потому что если смотреть с научной точки зрения, то никакой нормальной науки под этим нет. Ну да, говорят, что якобы мышцы не напрягаются, но извините, оно накладывается на кожу. На кожу. Она подвижна, и причем подвижна отдельно от мышц. Поэтому, по идее, нужно было бы снимать кожу и накладывать непосредственно на мышцы, но это вот туда, к предыдущей лекции. Так что нет, к сожалению, то есть если бы это было хорошей методикой, естественно, и в спортивной медицине, и в травматологии, и в военной медицине оно уже давно использовалось.
2: Пожалуйста, вопрос справа. Там машет телефоном молодой человек. Кажется, молодой человек. Да.
3: Здравствуйте, меня Николай зовут. Я из последней группы, я первый раз услышал про остеопатию сейчас. И тут было три человека. Это Марк Твен, это Стил и вот женщина, которая...
1: Фрейман.
3: Фрейман прожила 95 лет, да. Стил 89, Марк Твен 74, но он курил как паровоз.
1: Да.
3: И вопрос, было ли какое-то исследование направлено на корреляцию между продолжительностью жизни и остеопатическими вот этими пристрастиями? Спасибо.
1: Ну, как вы понимаете, корреляцию мы можем найти любую. То есть, поскольку я занимаюсь научной журналистикой, вы мне скажите тему, я найду вам на него исследование. Причем с нужными вам лозунгами. Да, дело в том, что корреляция – это одно, а вот найти причинно-следственную связь – это совершенно другое. Мало того, найти, доказать очень тяжело. И, скорее всего, там никакой связи не будет. Потому что действительно есть люди, которые курят, пьют и так далее, да, и доживают там до 100 с чем-то лет. А есть люди, которые абсолютно себя блюдут, что называется, да, ведут абсолютно здоровый образ жизни, и где-нибудь 40 лет там, или 45 лет к ним прилетает совершенно внезапно первый, и он же последний, инфаркт. Тут, как говорится, не угадаете, да, потому что продолжительность жизни, на нее влияет огромное количество переменных, и увлечение остеопатией, я так думаю, туда даже не входит.
2: Пожалуйста, в последние ряды микрофон и... Это будет, к сожалению, последний вопрос.
1: Да.
4: Здравствуйте, Юлия, Москва. Сначала хотела поделиться ужасом, а потом задать вопрос.
1: Давайте.
4: Я работаю работаю в фарме, то есть среди людей, жестких продажников с высшим медицинским образованием. Очень много тех, кто не прививает детей, пьет гомеопатию, составляет натальные карты и занимается прочей ерундой. Но это, коллеги, бог с ними, просто для информации. Стоит ли, будучи пациентом и увидев, что доктор советует попить гомеопатию, сделать что-нибудь еще такое, бежать от него и не слушать другие какие-то назначения, анализы. Это уже все диагноз, и с этим доктором больше не контактировать?
1: Я понял. Значит, смотрите, есть... Ну, я сначала чуть-чуть прокомментирую первую часть, да, то, что человеку дали как бы медицинское образование, еще не означает, что он его взял, это во-первых. И во-вторых, как вы понимаете, у каждого человека найдется вот эта вот своя темная сторона, да, особенно когда они уходят куда-нибудь в другие области, да, в другие области знаний и так далее. К сожалению, да, ну человек так устроен. А вот по поводу второго, вы знаете, я не скажу однозначно. Дело в том, что сейчас врачи, ну как вам сказать, ну мягко говоря, терроризируются пациентами, да, потому что какое-то есть такое общее направление в стране не очень здоровое, да, что врачи у нас как бы оказались в каком-то очень странном положении, ну, впрочем, как и учителя. У меня супруга учитель, так что я и эту сторону тоже знаю. что они, как продавцы услуг, что клиент всегда прав и так далее, и так далее. То есть вот это вот все наматывается вместе.

0: и образуется такой пока что неразрешимый клубок. Так вот, иногда врач так поступает, как бы заранее защищая себя. То есть он привык, что к нему приходят пациенты, которые верят вот в натальные карты, да, вот в звездограммы и прочее, прочее. То есть и как бы делает это, ну, ненарочно, просто на всякий случай. А вдруг вы скажете, что вот это вам помогает, почему вы не назначили гомеопатию, да? Какой плохой врач не назначил, значит, нельзя к нему ходить. Это как бы вторая сторона вопроса. Поэтому нужно просто уточнить. То есть, доктор, а зачем вы мне это назначили? Вот если он скажет, да, что это прекрасный метод, что это инновационные отечественные разработки, импортозамещение, там еще что-нибудь, восстановление целостности организма, задействование его внутренних ресурсов, вот тогда вы, да, говорите спасибо, до свидания, больше с ним никогда не видитесь. То есть прям сразу нельзя, все-таки с доктором нужно сначала поговорить, то есть выяснить мотивацию, что это вообще было.
1: Алексей, теперь, пожалуйста, выбери лучший вопрос.
0: Да?
1: Четыре вопроса было. Чем не угодила диабетология, эффективность остеопатии, связь продолжительности жизни и остеопатии, и стоит ли бежать от доктора, который рекомендует гомеопатию?
0: Давайте, поскольку там в качестве приза моя книга, давайте мы отдадим...
1: Книга Алексея Водовозова.
0: Да, мы отдадим коллеге за последний вопрос, для того, чтобы можно было переубедить других наших коллег.
1: Отличная книга «Лжедиагностика» Алексея Водовозова.
0: Да, это тот же пациент, разумный, просто в другой обложке.
1: Приз... Подарок получает Алексей.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, у нас на планете есть масса мест, которые настолько отличаются от других, что просто иногда кажутся какой-то другой планетой. Вот одной из таких планет, хоть и небольших, является остров Мадагаскар. На этом острове живут удивительные создания, о которых мне хочется поговорить с кандидатом биологических наук Сергеем Волковым, сотрудником Института проблем эволюции и экологии животных имени Северцова. Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый день, Иван.
2: Мадагаскар – удивительное место. Для тех, кто в теме, оно удивительно тем, что это особая зоогеографическая планета. Да? Вот как она образовалась и когда?
3: Ну, многие вообще считают Мадагаскар одним из континентов, именно по...
2: Планета.
3: Ну, планета, да. Основная специфика Мадагаскара была связана с тем, что этот остров длительное время был изолирован от всех остальных материков.
2: Вы понимаете, у любого неспециалиста-биолога или неспециалиста, там, скажем, палеонтолога, у него возникает вопрос, а как, собственно говоря, эти животные оказались на Мадагаскаре? Ну, ваши любимые птицы, что о них говорить? Они встали на крыло
3: с птицами и более-менее все понятно, да. Ну, существует несколько теорий, как все эти животные проникали на Мадагаскар. Ну, поскольку Мадагаскар отсоединился от всех остальных материков более 100 миллионов лет назад, то...
2: Вот это Томарич, да, это остров.
3: То, естественно, как бы все животные, которые сейчас населяют этот остров, попали с других материков. В вот основном, как... если брать млекопитающих, это, конечно, Африка.
2: То да, есть... я вас перебью, простите, но 100 миллионов лет назад, на самом деле, уже были какие-то млекопитающие на планете, но...
3: Да, к сожалению, видимо, из них на Мадагаскаре ничего не осталось.
2: Значит, остались одни переселенцы.
3: Да, в основном переселенцы. Но это действительно так, потому что в современной фауне, хотя мы там этих животных не наблюдаем, но там есть раскопки, находки тех же бегемотов, тех же антилоп, тех же свиней, которые, в общем, как бы доказывают, что все они проникли из Африки. Ну, периодически же у нас происходит ледниковый период, когда большая часть воды концентрируется в ледяных шапках там на севере и на юге. То же самое, кстати, и с... Конечно, потому что, вот, допустим, с той же Индонезией происходит так, что уровень воды был порядка на 100 метров ниже, чем нынешний.
2: Давайте тогда, да, померим глубины.
3: То есть, Мадагаскар, понятно, там, что там... Мозамбикский пролив, он как был, он так глубокий. Остается. Он глубокий, но через ряд островов, Сейшельские, Коморские острова, там довольно мелководное море. И...
2: Сейшельские, они же ближе туда, к Азии, получается.
3: Ближе, но как бы там мелководное море, и там образовывался такой своеобразный мост, связанный, видимо, по некоторым реконструкциям с Африканским рогом. С африканским рогом и с азиатской,
2: да. Путь-то не близкий.
3: Да. Ну, не близкий, но когда речь идет о миллионах лет, это, в общем, как бы...
2: Есть время передохнуть и подумать по дороге.
3: Ну, если с млекопитающими, там более-менее все понятно, то есть как бы корни у всех практически африканские, то с птицами совершенно другая
2: ситуация. Нет, подождите, давайте, да. Птиц-то оставим их на потом. Вот скажите мне, да, вот африканские млекопитающие, да, значит, мы знаем, что там существовало несколько групп африканских млекопитающих, да, и, кстати говоря, не всегда африканских по своему происхождению, скажем, те же самые бегемоты.
3: Бегемоты.
2: Они, если мы говорим про какие-то парнокопытных, то они, азиатские.
3: На самом деле, если сейчас мы посмотрим на Африку, реально африканских животных там очень мало. Это все, в общем-то,
2: слоны?
3: Вселенцы. Нет.
2: Ну как?
3: Это все вселенцы азиатские.
2: Да, ну слоны, афротерии, слоны.
3: Хорошо, это слоны, афротерии, сирены. Прыгунчики, сирены, ну и среди грызунов. Ну, тенреки, соответственно.
2: Тенреки,
3: конечно, да. Потому что
2: На ежей похожие, дорогие радиослушатели. Мы тут говорим, значит, группа афротериев – это группа животных, которая произошла в Африке, и она дала таких разных животных, как доманы, это нечто похожее на грызуна, слоны, которые были наиболее близкие, видимо, с сиренами, ну, то, что мы называем морскими коровами, которая часть из них вымерла у нас, к сожалению, в районе острова Беринга.
3: К огромному сожалению.
2: Но остались еще дюгонии и ламантины, такие мирные травоядные животные. Вот они, видимо, наиболее близки слонам. И разные мелочи. Вот те самые тенреки, о которых вы говорили, разные прыгунчики, слоновые, так вот.
3: Ну, слоновые прыгунчики,
2: по интернету.
3: Не просто прыгунчики, да.
2: Слоновые прыгунчики по интернету. Вот вы, наверное, представляете такое милое существо с хоботком. Хоботок у них не такой, как у слона, сразу скажем.
3: Но внешне, конечно, похоже
2: на тушканчик.
3: Ну и всякие там златокороты.
2: Златокороты, да, и прочие животные.
3: Но их очень не похожи, кстати, друг на друга.
2: Ну, это не удивительно, потому что если мы говорим про лавразотериев, то есть животных, произошедших в Евразии, то Лавразии, то и Северной Америки, то, ну, скажем, сравнить волка, я не знаю, с каким-нибудь гиббоном, да, но совершенно разные тоже существа, там, или там быка с кроликом. Ну, также не похоже. Просто, видимо, афротериев меньше почему-то.
3: Да, афротериев осталось меньше. Ну, я думаю, что это связано просто с конкуренцией разных фаун.
2: Полигон был побольше, видимо. Да. В Лавразии, да, то есть Северная Америка и Евразия, которые там то соединялись, то разъединялись, было где потренироваться там как-то более успешной адаптации. Хотя мне кажется, что вот слоны на самом деле очень удачная такая форма, и несмотря на чудовищный пресс со стороны человека, который не испытывает ни одно млекопитающее, а те, которые испытывали, вымерли, слоны все-таки существуют. То есть, ну, за счет социальности, неважно. То есть, есть афротерия весьма успешно.
3: Ну, за счет размера и за счет как бы достаточно высокой экологической пластичности.
2: Пластичности, да. И главное,
3: они
2: что
3: живут они... и в лесу, и в саванне, да. И даже в пустынях.
2: Я думаю, что еще крайне немаловажный фактор, они очень хорошо воспроизводятся на самом деле.
3: Имеется в виду, наверное, защита...
2: Социальные механизмы,
3: когда, если детеныш родился, то, в общем, надо очень много приложить усилий, чтобы он не дожил до взрослого состояния. А в стаде, это, конечно, слоны – это мощный такой фактор. Противостоять ему, конечно, мало кто способен. Ну, особенно из современных, конечно, хищников. Хотя мы, конечно, видим отдельные случаи, как львы успешно нападают на слонят, но это, конечно, в том случае, если как бы слоненок остался один без попечения, даже одной матери, а уж не говоря о целом стаде.
2: Даже тот факт, что слоны спокойно оставляют детеныша и не возвращаются за ним, то есть они его не ищут, как правило, какое-то время мать ждет, а потом уходит, то есть для нее социальные связи со стадом важнее, чем связь с детенышем, оказывается. Ну, тоже понятно, что они живут дольше, там механизм привязанности у них распространяется на всех членов стада, я думаю, что на гормональном уровне даже и так далее, там подобное. В общем, это свидетельствует о том, что им проще родить в стаде еще одного слоненка, двух-трех, и тех оставшихся воспитать, чтобы они дали там за срок жизни там 8-9 потомков, извините, Мадагаскару.
3: Ну, тут еще можно сделать ремарку, что из остальных афротериев на африканском континенте, в общем, как бы осталось совсем мало, и они локализованы в совсем маленьких пятнышках, потом разбросанных по всему африканскому континенту.
2: Почему слоны не доплыли до Мадагаскара, хотя они прекрасно плавают, африканские слоны?
3: Ну, это вопрос, конечно.
2: Бегемоты дошли?
3: Дошли или доплыли.
2: Да, и слоны... съел человек, вот, можно сказать.
3: Но на самом деле, может быть, они и доходили, просто мы не знаем. Видимо, Мадагаскар всегда был лесной территорией. Хотя, конечно, слоны африканские.
2: По барабану, я извиняюсь. По...
3: Но горный и лесной.
2: Это
3: предположение, но непонятно. Да?
2: Может быть,
3: непонятно.
2: Площадь маловато у них, вот мне так кажется. Потому что слоны все-таки не любители масштабов. Но давайте, да, перейдем к фауне все-таки. Мы начали говорить о млекопитающих быстренько, потому что вы наверняка хотите мне поведать о замечательных птицах этого острова, пока я к этому не готов. Ну, что первое, конечно, бросается в глаза?
3: Конечно, лемуры.
2: Лемуры.
3: Ну, очень разнообразная группа. Сейчас на Мадагаскаре больше 100 видов.
2: А когда они туда попали?
3: Порядка 50 миллионов лет назад. В основном, как бы, по данным молекулярной биологии...
2: Но они же не могли переплыть.
3: Скорее всего, вот по этим мостам.
2: По сухопутным мостам?
3: По сухопутным мостам. Они переплыть, конечно, не могли. Ну, существует несколько теорий о всяких плотах. Ну, не знаю, мне в это очень как бы сложно верится.
2: Ну, вот мы можем, да, параллель такую провести с галапагосами все-таки, да, какую-то. Ведь как можно попасть на вулканический остров? Там вот ящерица попала. Кстати, млекопитающие не попали.
3: Вот млекопитающие не попали, потому что ящерица может несколько месяцев не питаться.
2: И не пить, и не есть.
3: И не пить, и не есть. И в таком состоянии...
2: Ну, не пить, она слизывает воду, конечно.
3: Ты ну, там привычный. Соленая. Да, ну, не так знаю. Хотя, может быть, это уже следующая как бы адаптация этих морских игуан.
2: Ну да, там канолов и живут сухопутные вполне. Вот. От того же корня, кстати, от той же
3: игуан. С млекопитающими, конечно, сложнее. Ну, есть, наверное, какая-то невысокая вероятность, что на каких-то плотах больших и крупных они преодолевали это пространство. Ну, скорее всего, это были сухопутные мосты, конечно.
2: А вот как выглядел предок вот этих замечательных лемуров? Ведь там лемуры дали огромную, как ученые говорят, адаптивную радиацию.
3: Да, да? Адаптивную радиацию.
2: То есть, скорее то есть много всего, форм вот... в разных экологических нишах.
3: Да, ну, если мы посмотрим на мадагаскарских лемуров, то практически 80% из них все ночные животные. Угу. Либо ночные, либо такие переходные. Они могут быть активными и в ночное время, и в дневное время. Такой смешанный тип активности. И совсем небольшая группа сифак и индри, они стали именно как бы дневными. Да, но если посмотреть на их глаза, это типичные глаза
2: ночного
3: животного. То есть и устройство все как бы у ночных животных. И, судя по всему, первые приматы – это были, конечно, ночные животные, мелкие, небольшие, насекомоядные животные. Если, так скажем, посмотрим на лемуров, вот мышиный лемур – это примерно то, как, видимо, выглядели предки приматов и нас с вами. Притом, если мы посмотрим на всех остальных обезьян, то среди них всего три маленьких, совсем крошечных группы ночных животных. То есть вся дальнейшая как бы эволюция приматов шла именно по приспособлению к светлому времени суток.
2: То есть, можем ли мы сказать, что вот эти мадагаскарские лемуры, которых мы видим сейчас, вот, которые остались и которые, надеюсь, и нас переживут, очень...
3: Я тоже очень надеюсь.
2: Да, очень хочется в это верить. Во-первых, это их сейчас принято называть макроносами, обезьянами, да, потому что у них нос мокрый, как у собак, они там молекулы вылавливают. Да, это связано с насекомоядностью, вероятно, да?
3: Скорее всего, да.
2: Ночью
3: да.
2: надо нюхать там и так далее. То есть, у них эта черта сохранилась, но они представляют собой мадагаскарские, уже какую-то следующую стадию развития, да, они все-таки похожи на обезьян как-то внешне, да, это не маленькие там типа тех же мышиных лемуров, там какие-нибудь галага, да, которые, ну, совсем какие-то гномы-тролли с огромными глазами, да, чисто насекомоядные зверьки, экологически такие мелкие хищники, они, если говорить про экологию, и на насекомых охотятся, и на все, что плохо же, так
3: сказать. Ну, да, ну, конечно, они едят фрукты всякие.
2: И фрукты тоже едят,
3: фрукты, да. Но это очень все калорийное. А остальные лемуры на Мадагаскаре, ну, к сожалению, надо сказать, что не все из них дожили до современного времени, но большая часть как бы крупных лемуров, они в основном, конечно, растительноядные либо плодоядные.
2: А
3: сифаки полностью даже листоядные, можно сказать.
2: То есть из мелких охотников они стали как гориллы, да?
3: Да. Ну, там же был своеобразный такой лемур, который...
2: Горилл.
3: Да, практически горилла, то есть под 200 килограмм достигал, был наземным. И там же тоже вымерший лемур, который... экологически, видимо, был похож на павианов. То есть, они жили группами, и это были довольно крупные лемуры, которые тоже...
2: Всеядные уже
3: были. Всеядные, да, и жили, скорее всего, не на деревьях, как принято у лемуров, а жили на земле. То есть, перемещались большими группами.
2: А варии, лемуры эти с полосатыми хвостами, они же полу...
3: Каты, да.
2: Они полуназемные,
3: полуназемные, да. То есть, каты вообще живут разреженные в таких лесах, и они с легкостью передвигаются по земле и кормятся практически только на земле.
2: То есть, похожи на павианы, да?
3: Ну, не знаю, здесь тут скорее они, наверное, на мартышек похожи больше. А вот сифаки – это уже такие продвинутые, так скажем, эволюционно продвинутые имеются в виду. Вот, допустим, как гибоны. Ну, не сходный, конечно, с гибонами тип перемещения, но очень похожи.
2: Да они вообще прямоходящие. Вот они похожи скорее на предков человека.
3: По земле они уже не могут передвигаться на четвереньках, потому что у них длинные ноги приспособлены для прыжков там, до 15 метров. Я, конечно, с трудом представляю, но, наверное, с высоты так, наверное, и можно прыгнуть.
2: А что, наискосок?
3: Наискосок, да. То есть, по земле он уже на четвереньках передвигаться не может. Руки Можно, сказать уже, в принципе, для животных всегда говорят лапы, но тут скорее уже даже можно сказать, что и руки. Они укороченные, и ему для передвижения по земле они совершенно не подходят, поэтому он передвигается на задних лапах. Передвигается, конечно, своеобразно, потому что ходить у него не получается, у него такие прыжки такие, да, очень прикольные, поэтому как бы их даже, по-моему, в английской литературе называют танцующими лемуры, потому что это такой...
2: Они то одним боком,
3: да,
2: то
3: да, другим. Да, да. То есть люди, которые их наблюдали, им казалось, что они так танцуют. Да.
2: А вот интересная история с хищниками, да, которые там есть. Виверы. И мангусты. Но давайте уже после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
4: Известно ли вам, что вопрос о носе – коренной вопрос эволюции приматов? Так у полуобезьян, лемуров и тупай обоняние развито лучше, чем у высших обезьян. А все потому, что у них часть носа оголена, точнее его кончик, на который открываются ноздри. Оголенным мокрым носом лучше улавливать разные летучие молекулы, то есть нюхать. У долгопятов и обезьян нос сухой окаймляет ноздри, каковые открываются на подвижную волосатую, в отличие от лемуров, верхнюю губу.
2: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседуем со знатоком Мадагаскара Сергеем Волковым, биологом, кандидатом биологических наук. Вот мы поговорили подробно о мадагаскарских лемурах, мокроносых обезьянах, а теперь давайте про уникальных хищников. Ведь тоже они произошли от одного предка практически,
3: от одного предка, да. Но они прибыли на Мадагаскар чуть позже.
2: Не 100 миллионов лет.
3: Нет, не 100 миллионов лет. И даже как лемуры не 50, а оцениваются где-то около 20, то есть намного позже. Ну и дали тоже своеобразную адаптивную радиацию.
2: То есть заполнили все экологические ниши.
3: Ну, будем считать, хищников. Что так. Ну, и хищников, и таких собирателей. Потому что из них возникли настоящие хищники. Даже фоссов. Крупный хищник, перед которым, наверное, ни одно животное мадагаскарское, ну, современное, просто не может устоять, да, то есть это животное ловит и взрослых лемуров, и в том числе были случаи, когда самого крупного индри, который, в общем, довольно крупное животное и активное на деревьях, но фоссы умудряются их ловить. Конечно, они в большинстве случаев ловят молодых животных, ну, как обычно для хищников, ну, и взрослые, если, как бы, случай подвернется, не упустят. Вот. И, кроме того, там несколько видов этих мадагаскарских вивер. Часть из них специализируется на кормлении всякими слизнями, улитками, дождевыми червями.
2: Напоминает цвет, да?
3: Да, очень такое своеобразное животное на длинных ножках с длинным рыльцем, таким заостренным, видимо, для того, чтобы во всякие норки, там, щели пробираться и доставать мелочь. И есть целый ряд древесных и наземных виверовых, которые каждый эксплуатирует свою небольшую узкую нишу. Какие-то живут на ветландах, на болотах, кто-то в лесу, кто-то вот такого саванного типа места обитания.
2: Кто-то напоминает мангустов, кто-то цвет, да, а да, кто-то да. Вот как виверов. Фосса уже и кошек.
3: Ну, да, многие уже говорят, что она очень похожа на кошку. Ну, действительно так, с приплюснутой мордой, глаза поставлены как бы в фронтальной плоскости, то есть бинокулярное зрение.
2: Перед носом видеть цель.
3: Да, короткие уши. Ну, в сравнении с другими виверами, уши довольно крупные. То есть это явно для того, чтобы лучше слышать. Потому что тот, кто собирает слизни, ему это явно не надо.
2: Да, надо тому, кто собирает, кстати, насекомых. Но давайте уже перейдем к вашим любимым птицам, которые непонятно как попали на остров, но совсем. Потому что они там довольно пестрые, как я понимаю.
3: Да, население. Очень. Именно вот что пестрые, потому что там прослеживаются корни не только африканские, хотя не явно африканские, но очень сильные корни именно азиатские. То есть там много представителей тех семейств, которых, допустим, нет в Африке, но которые смогли попасть каким-то образом на Мадагаскар. Ну, каким образом, в общем, понятно, потому что на своем пути они оставляли маленькие следочки на тех же Коморских островах, на Сейшельских островах. То есть там тоже можно... Не полный набор, то, что сохранился на Мадагаскаре, но отдельные какие-то такие пятнышки, вкрапления можно увидеть.
2: А хищные птицы там есть?
3: Есть хищные птицы, но там особого своеобразия как бы по хищным птицам нету. Там азиатские корни конюков.
2: Вообще выглядит остров мирным так достаточно, да? Нет такого разнообразия хищных.
3: Хищных нет. Это связано с
2: не птицы, не млекопитающие.
3: Ну, вот млекопитающие фоса.
2: Ну, фоса, да. Ну, крокодил да. там есть.
3: Крокодил, да. Ну, некоторые его считают как бы мадагаскарским, но на самом деле это, в общем, типичный нильский крокодил.
2: Только просто маленький.
3: Просто маленький, да. Как, собственно, и бегемот там, который да. туда пробрался, он стал, ну, не карликовым, а такой средний между обычным бегемотом и карликовым. С хищными птицами там не очень хорошо, в связи с тем, что на острове практически отсутствуют мышевидные грызуны. А, как мы знаем, основная статья питания для хищных птиц – это, конечно, мелкие грызуны. Там огромное разнообразие всяких рептилий, и многие птицы именно сейчас специализируются на рептилиях, но рептилию сложнее найти, особенно если это какой-то лесной участок, и малоподвижного хамелеона или ночного геккона там найти очень сложно. Поэтому с хищными птицами там...
2: Беда.
3: Ну, не беда, но как бы нет такого большого разнообразия.
2: Я могу представить там гарпию какую-нибудь, которая охотится на обезьян. Ну, там, на лемуров.
3: Там был, но, к сожалению, уже вымер орел. И есть реконструкция, что он охотился именно на больших гигантских лемуров. Ну, это как бы реконструкция.
2: Спекуляция.
3: И спекуляции во многом, да, конечно. Но такие хищники, как правило, всегда первые умирают, когда происходит какие-то изменения.
2: Это кто был, орел, да?
3: Это орел, да. Ну, тоже с африканскими корнями.
2: В Африке же огромное количество орлов, так что, скажем, не у орнитолога мозг просто вскипает в их определении.
3: Это да. Но, как правило, вот это разнообразие, оно все сосредоточено в саваннах. И редколесьях, богатейших как бы местообитаниях. Когда остров лесной, ну, соответственно, там как бы и доступность... Даже если всего много, в общем, не очень высокая.
2: А вороны там есть?
3: Нет. Ворона совсем недавно, буквально вот на глазах человека, проникла туда, видимо, с деятельностью просто людей. Появился антропогенный ландшафт, преобразованный, и там ворона.
2: Но да. дальше никуда не выходит?
3: Дальше никуда не выходит.
2: А кто их лимитирует?
3: Я думаю, также доступность корма.
2: Ворона может выжить везде, однако нет.
3: Нет.
2: Она
3: нет,
2: лучше живет в антропогенном
3: конечно,
2: ландшафте.
3: Конечно, да. Легко доступный корм на полях, там, пасущийся скот, мухи, там, я не знаю, жуки и все прочее. Какие-то... Помойки.
2: Да, какие-то чайки, ведь, наверное, они вездесущие.
3: Это вездесущие, но распространение чаек как бы не связано особо с сушей. Там скорее как бы важны всяческие течения, там, куда рыба пойдет, где мангры, где участки удобные для гнездования. Поэтому с чайками там то же самое, что во всем Индийском океане.
2: А вот смотрите, получается, что ну, супер оригинальная такая фауна полуобезьян, как их раньше называли макроносок.
3: Да.
2: Обезьян очень оригинальная фауна мелких хищников, которые превратились даже в крупных. Ну и как-то, ну, пестрые, но птиц каких-то там, я не знаю, с двумя клювами, грубо говоря, там. Нету таких вот, да?
3: Но мы упустили, конечно, тенреков, о котором тоже очень много можно чего-то
2: сказать. Да-да, конечно.
3: Что там тоже великолепнейшая адаптивная радиация. То есть там и тенреки крупные, похожие на ежей, откуда они, собственно, и получили свое название, ежейные там тенреки. Там.
2: Да, но мы о них говорили похожие, в первой части да. передачи.
3: Там есть землеройкоподобные тенреки, которые живут всю жизнь под землей. Там,
2: это, ну, это вот те
3: и
2: самые,
3: водяные.
2: Те самые афротерии, которые да, дали да, да. аналог экологический лавразитерий. Да?
3: Ну, тут, видимо, отсутствие конкуренции, поскольку...
2: Ну, понятно,
3: когда
2: а
3: они
2: с птицами
3: пришли,
2: вот...
3: Птицами, ну, примерно то же самое, то есть, как бы, там ну, же
2: таких
3: не
2: причудливых не... птиц мы не видим-то. Вам... Я надеюсь, вы мне когда-нибудь расскажете про Индонезию, где там райские птицы, Новой Гвинеи.
3: Там, на самом деле, сохранился, во-первых, целый отряд, который больше нигде не встречается на Мадагаскаре, так называемый курол. Очень своеобразная птица, не похожая, наверное, ни на кого больше, хотя, в общем, как бы есть палеонтологические находки в других регионах мира, но они какие-то фрагментарные и не совсем, как бы, понятно, то это было или нет, а на Мадагаскаре эта птица сохранилась. Плюс, конечно, очень разнообразное семейство ванг. Это от совершенно невзрачных птичек, похожих на наших славок-пеночек, до совершенно великолепных крупных животных с огромным клювом, например, как шлемоносная ланга. И с этим клювом она успешно добывает всяких, ну, довольно опасных насекомых, крупных богомолов, скорпионов. Она как бы специализируется именно вот на этих опасных для остальных видов.
2: Ну, вы знаете, я рискну предположить, что просто вот орнитофауна Мадагаскара пока не так раскручена. Ведь в мультфильмах, в медиа и прочих. Вот мы представляем, как выглядит фауна млекопитающих, а вот как птиц не очень. Мы должны с вами со временем восполнить этот пробел, но не сейчас. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. В эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с биологом-путешественником Сергеем Волковым, который рассказал об удивительной фауне Мадагаскара, но не до конца, и мы ловим его на слове, что он еще раз к нам придет. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов. Один означает «опасность», другой – «благоприятная возможность». Джон Кеннеди, бывший американский президент.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Слишком крут для неудачи». И у нас в гостях кандидат экономических наук и автор YouTube-канала «Простые числа» Олег Камолов. Привет.
2: Добрый день.
0: В 2011 году на экраны вышел фильм режиссера Кёртиса Хэнсона «Слишком крут для неудачи». Сценарий основан на сюжете документальной книги «Too Big to Fail» Эндрю Росса Соркина. Картина представляет собой последовательное изложение событий конца мая, начала октября 2008 года, происходящих в финансовом секторе США и послуживших началом мирового финансового кризиса 2008-2011 годов. По сюжету фильма все начинается с того, что крупнейший инвестиционный банк Lehman Brothers, работающий с недвижимостью, безуспешно ищет новые инвестиции. Выкупить активы банка не соглашается даже Министерство финансов США, так как его определенные сегменты обладают токсичной репутацией. В итоге Lehman Brothers заявляет о своем банкротстве. Крах банка способствовал обрушению рынка ипотеки, что повлекло за собой новые кредитные риски. Существование американской страховой компании AIG было под угрозой. Министр финансов Генри Полсон понимает, что вместе с обрушением AIG и дефолтом по всем страховым выплатам произойдет крах американской и мировой финансовой индустрии. Чтобы предотвратить это, он приказывает Министерству финансов выделить средства для экстренной помощи корпорации. Фильм получил от критиков множество положительных отзывов, а также 11 номинаций на телепремию «Эмми» и 3 номинации на премию «Золотой глобус».
1: Я не видела до этого фильма и первый раз посмотрела, когда готовилась к передаче. И сначала я не понимала, что происходит, и в первый раз довольно скучно мне было смотреть, потому что там очень много фактов, цифр, событий. Вот. Когда я уже начала глубже копаться в теме, я поняла, насколько это классный, интересный фильм. И даже актеры, которые подобраны, прототипы, очень сильно похожи на людей, которые существовали. Вот. И мне в целом фильм понравился. Расскажи ты нашим зрителям, почему обязательно стоит посмотреть этот фильм.
2: Да, это я предложил этот фильм для обсуждения сегодня. Фильм я изначально смотрел на английском языке, и мне даже привычнее его название произносить в английском варианте «Too big to fail», и я даже забываю иногда, как там будет звучать русский перевод. Потому что даже, кстати, несколько русских переводов было, и как раз вот перед нашей беседой я посмотрел один из вариантов с переводом на русский язык, и мне не очень понравилось. Ну, во-первых, по технической части, вот то, что я смотрел, это очень такой дубляж плохо сделанный, где английский язык смешивается с русским, и просто сложно это воспринимать на слух. И перевод, мне кажется, был не совсем удачным в некоторых местах, поэтому я бы рекомендовал нашим зрителям посмотреть фильм в оригинале. Он несложный, там американский, английский, без каких-либо каких-то таких замысловатых словесных конструкций, и мне кажется, он лучше передает атмосферу фильма. А вообще говоря, сам фильм посвящен событиям 2008 года. Это первые события мирового экономического кризиса, которые были связаны с ипотечным кризисом в Соединенных Штатах, который потом, в силу ряда событий, которые мы сегодня обсудим, распространился на весь мир и стал причиной глобальной финансовой турбулентности. Действительно, актеры подобраны там отлично. Главную роль, главным действующим лицом является Генри Полсон, это министр финансов Соединенных Штатов, который общается с другими высокопоставленными чиновниками, например, с Беном Бернанке, это глава Федеральной резервной системы, на тот момент тоже очень хорошо подобран актер. Также он созванивается с представителями финансовых властей других стран, что, ну, во-первых, показывает международный характер данной проблемы, ну и, в общем, тоже очень хорошо показывает внутреннюю кухню связи разных государств, а также государства с бизнесом, потому что еще важной частью сюжета является взаимодействие государства с крупнейшими банкирами, с CEO крупнейших американских банков. Это Goldman Sachs, это Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup, это финансовые воротилы, такой фундамент Wall Street, которые и стали олицетворением финансового кризиса. Именно они были главными действующими лицами 2008 года. И чем этот фильм хорош, хотя там нет какого-то острого сюжета и каких-то ярких художественных образов, мне кажется, этот фильм хорош тем, что он простыми словами, ну, насколько это возможно, позволяет раскрыть события и ту цепочку, которая привела к краху Уолл-стрит и краху на финансовых рынках. Хотя, конечно, важно понимать, что в общем, этот фильм, он продукт своей эпохи, и во многом повествование там сконцентрировано на личностях, на принятии отдельных решений, на переживаниях конкретного человека, ну, в частности, Генри Полсон, он там не спит, и жена его успокаивает, и там начинает по-американски его приободрять, ну, как это положено там, голливудскому фильму, ну, это HBO, по-моему, сняло. Вот. Но, конечно, фундаментальные причины кризиса там не раскрываются, их там надо читать между строк, и кое-где они неплохо и так более-менее понятно прослеживаются, но основная идея фильма такова, что это ошибки отдельных людей, и просто нужно немножко перенастроить систему, и такого больше не повторится. Это, конечно, ну не то чтобы заблуждение, я не думаю, что автор сценария и действительно так думает, просто это попытка донести эту мысль до общества, что этот кризис — это просто случайный сбой. И больше такого не повторится, поэтому американской финансовой системе можно доверять. Там сидят компетентные люди, они сделают выводы из совершенных ошибок, и поэтому проблем подобного рода больше не случится. Хотя, конечно, ровно то же самое, я думаю, могли нам рассказать после кризиса 1929-33 года, после Великой депрессии, о которой мы в прошлой передаче с вами говорили. Тогда тоже, казалось бы, была совокупность ошибок отдельных чиновников, отдельных управленцев, что привело в итоге к кризису, но прошло почти 100 лет, и мы опять пришли к еще более глубокому, еще более глобальному потрясению экономического характера, которое опять объяснять ошибками отдельных людей было бы неправильно, потому что на самом деле в проблемах мирового финансового кризиса кроются фундаментальные противоречия капиталистического способа производства, которые просто вышли на свет в виде такого гнойника, который был спорот ипотечным кризисом в Соединенных Штатах. Поэтому, я думаю, разговор наш можно так поделить на две части, поговорить, собственно, о самом фильме и о тех вопросах, которые там обсуждаются, и непременно нужно еще затронуть те экономические предпосылки, в которых этот фильм снимался. То есть то, как развивалась американская экономика на протяжении, скажем, 30 лет до мирового экономического кризиса, как этот кризис случился, то есть каковы его объективные предпосылки и какие выводы из сложившейся ситуации, из прошедших событий были сделаны как американскими регуляторами, так и обществом в целом. Вот я так предлагаю.
1: Касаемо как раз министра финансов Полсона, именно он, да, ключевая фигура, одна из ключевых, судя по фильму, который пытался разобраться с этим кризисом и как-то на него повлиять и не допустить полнейшего краха всей этой системы. Но, насколько известно, он до этого сам руководил банком Goldman Sachs и, можно сказать, сам привел всю эту ситуацию к кризису, потому что они выдавали займы под 99,3% неплатежеспособным людям, ну, 99,3% от стоимости дома. Uh-huh. Да, они выдавали заемщикам в ипотеку. И, получается, рейтинговые компании завышали рейтинги этих документов ипотек. И, грубо говоря, он сам каким-то образом привел к краху империи.
2: Это очень хорошее замечание, которое подталкивает нас к вопросу о том, как устраиваются взаимосвязи между американскими чиновниками и американским крупным бизнесом. И вот эта ситуация, когда какой-то чиновник сначала долгое время работает на частный сектор, а потом на государство, она совершенно такая нормальная, обычная для американской экономики. Вообще вся система лоббизма устроена на том, что крупные компании пользуются связями бывших чиновников для того, чтобы выстраивать выгодные взаимоотношения между органами исполнительной власти, сенаторами и тем самым, скажем так, стимулировать развитие собственного бизнеса. Ну, например, известно, что военные компании Соединенных Штатов тратят сотни миллионов долларов на лоббизм, то есть фактически они оплачивают предвыборные кампании крупнейших политиков для того, чтобы затем они потом, будучи сенаторами, проводили выгодные им законы. Это делается абсолютно легально, открыто. И, ну, например, вот одним из крупных лоббистов по военной части в Соединенных Штатах является министр вооруженных сил, назначенный Трампом. И вот сейчас он после ухода Трампа с поста президента опять перешел в коммерческий сектор. То есть они действительно, высшие чиновники и бизнесмены, настолько взаимосвязаны, что очень трудно отделить одно от другого. Поэтому в роли правящего класса сегодня выступает вот этот тандем. Помните, тандем — такое слово было в России очень популярно, только не Путина с Медведевым сейчас, а тандем высшего чиновничества и крупного бизнеса. То есть в отличие от начала 20-х годов, когда олигархи отдельные, а государство просто так со стороны следит за происходящим, и олигархи действительно, и вот такие частный капитал, такой классический капиталист советского плаката с таким пузом в котелке, вот это он хозяин мира, то сегодня, конечно, ситуация немножко поменялась. Сегодня в роли правящего класса выступает вот эта связь высшего чиновничества крупного бизнеса, которая выражает собой объединение государства и крупного капитала. Это очень важное свойство эпохи империализма. То есть это этап эволюции капиталистического способа производства, когда монополизация экономики приводит нас к сращиванию интересов государства и крупного бизнеса. И крупный бизнес расчищает себе дорогу как внутри страны, так и на международной арене, используя государственные институты, вооруженные силы, политическое давление и так далее. Так вот, совершенно нормальное дело, что Генри Полсон работал в Goldman Sachs, потом стал министром финансов. И министром финансов он как раз был с 2006 по 2009 год, то есть самое преддверие мирового кризиса и, собственно, весь апогей финансового пузыря, который раздувался в американской экономике, он случился как раз в годы его правления, в годы его работы на этом посту. Ну и, конечно, фильм построен так, что он очень переживает за эту ситуацию и винит себя в произошедшем, пытается анализировать собственное поведение, какие ошибки он допустил, но, конечно, эти ошибки были непременны, и нельзя снимать ответственность с высших американских чиновников. Однако важно понимать, что такой кризис, который сложился в американской экономике, а потом распространился на весь мир, является совершенно неизбежным. И в его основе лежат такие неотъемлемые черты рыночной экономики, как анархия капиталистического производства. Ну, вообще говоря, вот если посмотреть на то, как устроен рынок, то, конечно, он, его главным двигателем, то, что всегда выступало источником его прогресса, является частный интерес. Ну, всегда понятно, что такое капитализм, когда есть собственник капитала, и для максимизации прибыли он, ну, как нам говорят учебники по экономике, начинает вести себя инновационно, замещать ручной труд машинам, вкладывать новые технологии, и вот так развивается экономика. И известная метафора, которую очень любят наши коллеги либеральных взглядов, метафора о таком булочнике, который печет булочки не потому, что хочет накормить голодных, а потому, что хочет получить прибыль. Ну, и получая прибыль, он при этом удовлетворяет общественную потребность. Смотрите, как хорошо складывается личный интерес и общественное благо.
1: А можно сразу сюда вопрос я тебя спрошу. По поводу топ-менеджеров, которые получали просто миллионные бонусы, миллиардные, я бы даже сказала, в долларах, за вот эти вот сделки, которые потом лопнули. И получается, они пытались получить выигрыш за какие-то короткие промежутки времени, за какие-то такие липовые операции.
2: Ну,
1: И еще у меня вопрос, вот как раз там обсуждается про то, что стоит ли контролировать доходы, зарплату и такое большое количество бонусов государствам, или банк может сам распоряжаться зарплатой и начислением бонусов?
2: Да, это актуальный вопрос, который, в общем, важен и для России, для нашей действительности, потому что зарплаты топ-менеджеров российских корпораций, в том числе тех, которые называются государственными, вопрос очень острый и часто поднимается в общественной дискуссии, а заслуживает ли Сечин и Миллер там зарплат по несколько миллионов рублей в день. Но то же самое и в западном мире эта проблема есть, когда в 2008 году рухнули многие банки, экономика погрузилась в кризис. Там, кстати, в самом фильме говорится, что за 2010 год были начислены там многомиллиардные дивиденды в самом конце фильма высшим менеджерам американских банков. Да, такая проблема есть. И, кстати, так немножко забегая вперед, когда представитель государства, по-моему, сам Полсон заикнулся о том, что, в общем, надо бы что-то делать с такими избыточными золотыми парашютами и такими вознаграждениями топ-менеджменту. Один из банкиров, не помню от какого банка, сказал, что, ну, опять, вы что там, социалист, вы что, коммунист, вы что, хотите, чтобы из нашей страны началась утечка мозгов, ну, намекая на то, что если мы не будем платить, наши банки не будут платить такие высокие зарплаты своим суперквалифицированным менеджерам, то тогда, конечно, их переманят американцы, американские, английские банки, французские, немецкие, китайские банки, там, российские, и тогда Америка просто лишится лучших руководителей, которые составляют цвет нации, хотя эти самые лучшие руководители довели экономику до кризиса. Но опять же, здесь очень важный вопрос. Очень легко схватиться к обвинениям отдельных лиц. Вот плохой топ-менеджер принял плохое решение, и именно поэтому вот давайте его посадим в тюрьму и решим на этом все проблемы.
1: Слушай, знаете, ладно, топ-менеджеры, но там же еще было куча экономистов-теоретиков, которых консультировали, и тоже не могли никак предсказать этот крах, если все, ты говоришь, это циклично в экономике.
2: Совершенно верно. Тут проблема в том, что, во-первых, да, капитализм цикличен, он переходит от одного кризиса к другому, но тут есть одна проблема, даже две проблемы. Первая проблема – проблема идеологическая. Все-таки надо понимать, что экономика, как общественная наука, в отличие от физики и математики, она не лишена идеологии. И более того, если открыть учебник по экономике для первого курса университета, то там черным по белому написано, что одна из функций экономической науки является функцией идеологическая. То есть в данном случае с помощью экономических законов формируется некоторое общественное мировоззрение. Через государственные СМИ, через частные средства массовой информации формируется некоторый образ, некоторые, как говорят, паттерны поведения. Зачем? Для того, чтобы в конечном счете все это позволяло определенной части общества, а как правило это правящий класс, крупнейшие собственники, реализовывать свои интересы, обогащаться, тем самым создавая благоприятную информационную среду вокруг своей деятельности. И, конечно, господствующие сегодня такие неолиберальные школы в экономической науке, в конечном счете они восходят все к маржинализму, к неоклассике, к тем идеям, которые возникли там, в конце 19 века, но они сами восходят к Адаму Смиту, идеи экономического либерализма. Не надо регулировать рынок, нужно поменьше вмешиваться в этот идеальный, созданный природой механизм. И эти идеи, они были подняты на щит где-то вот 70-е, 80-е годы прошлого века и ассоциируются в нашей истории с... в истории Соединенных Штатов и Великобритании, в частности, с именами Рейгана и Тэтчер. Рейгономика и тэтчеризм – известные понятия. Тогда очень интересные события произошли в западном мире. Вот все время приходится отматывать назад и назад. Вот после Второй мировой войны мир жил, западный мир жил в относительно спокойных условиях. Это был так называемый золотой век капитализма. Падало неравенство, рос технический прогресс, рос уровень жизни населения. Вот тогда формировалась та самая Америка, которую должен был догнать и перегнать Советский Союз. Такой вот благоприятный образ государства всеобщего благосостояния, когда все получают свой кусочек пирога от растущей экономики. И вроде бы вот она альтернатива гулаговскому социализму, вот этому проклятому сталинскому, где людей через колено ломают, где ради роста нужно обязательно человеческие жертвы. Нет, вот смотрите, какой может быть красивый, добрый капитализм, где без угнетения, без принуждения экономика растет и вместе с ней растет уровень жизни. Но есть одна проблема. В такой парадигме капитализм развивался совсем недолго. По сути дела, с послевоенных лет и до 70-х, ну, там, начало 80-х годов 20 века. Почему именно такой период? Ну, потому что все это время, пока рос уровень жизни населения, падало неравенство, там, в космос запускали ракеты, падала норма прибыли в американской экономике, падала рентабельность инвестиций. И здесь возникает очень яркое противоречие. Чем лучше обществу, ну, таком, если простым языком говорить, чем лучше живут люди, тем хуже бизнесу. Чем выше уровень жизни, тем ниже отдача от авансированного капитала. Чем выше у вас, чем быстрее движется технический прогресс, чем активнее ручной труд замещается машинным, тем меньше приносят вложенные инвестиции. Это отдельная сложная тема, ее, наверное, сейчас нам обсуждать было бы неправильно, слишком много времени на это уйдет, но я могу обратить зрителей к моим роликам на канале «Простые числа», я это подробно разбирал. А вообще говоря, это закон, впервые сформулированный еще Марксом и потом подробно развитый его последователями, закон о тенденции падения средней нормы прибыли. И общий смысл такой, что чем технологичнее является экономика, тем меньше там отдача отложенного капитала. Если так вот все это как бы, проецировать эту тенденцию на будущее, то чисто автоматизированная экономика, где работают одни машины, а человек не работает, то она вообще не может приносить прибыли. Потому что источником прибыли является человеческий труд. Сколько стоит товар, произведенный машиной? Или товар, выросший там, на дереве без участия человека? Нисколько. Его стоимость равна нулю. А раз стоимость равна нулю, то и прибыль равна нулю. А раз прибыль равна нулю, то и не может быть рыночной экономики в таком случае. То есть, так вот, если все это сводить к простым таким уравнениям, то можно сказать, что движение по пути технического прогресса подрывает развитие капиталистической экономики с точки зрения интересов инвестора. Чем лучше живет страна, страна, чем быстрее она движется в пути прогресса, тем меньше там отдача от авансированного капитала, от инвестиций.
1: Поэтому все шьют в Индии.
2: Да, кстати, именно поэтому...
1: И они там пытаются устроить забастовки, а их подавляют.
2: Совершенно верно. Ведь какой выход нашел западный мир из кризиса 70-х годов?
1: Перебраться в Китай?
2: Кризис, стагфляция, вот эти вещи, нефтяной шок и рентабельность, упавшая почти в 3 раза с послевоенных лет. С 10 там, до меньше 3%. Какой выход нашел западный капитализм из этой ситуации? Что он стал еще быстрее идти по пути инноваций? Нет, просто перенесли производство в страны с дешевой рабочей силой и как раз, используя большой объем человеческого труда, повысили прибыли. То есть прибыль-то создает человеческий труд. И чем больше вы его используете, тем больше у вас источник для отчуждения прибавочной стоимости. Только труд создает прибавочную стоимость. Машина прибавочную стоимость не создает. Нельзя станок заставить производить больше, чем он может по своим техническим возможностям. Нельзя эксплуатировать станок. Нельзя дать ему меньше, а получить с него больше. Потому что он просто сломается раньше. Он дообслуживает в соответствии с некоторым регламентом. Труд – это специфический товар, который может приносить больше, чем он стоит сам. И по этой причине, чем больше труда вы используете, тем больше у вас источник для обогащения, для извлечения прибыли. Поэтому в 70-80-е годы в западном мире произошел целый ряд фундаментальных, таких, можно сказать, эпохальных реформ, которые позволили западному капиталу повысить норму прибыли, повысить рентабельность и обратить ее рост, ее движение от падения вспять к росту через усиление эксплуатации труда. Но в первую очередь, конечно, были созданы благоприятные условия для иностранных инвестиций. Генри Киссинджер там ездил в Китай, договаривался с... расширял зону влияния американского капитала, открыл для Америки Китай, для приложения американских инвестиций туда, стал активно использоваться дешевая рабочая сила Китая, плюс ко всему Индия, там, и Турция, и многие, и Мексика, и целый ряд стран с дешевой рабочей силой. Плюс ко всему, одновременно американское государство пошло по пути дерегуляции экономики. Вот каким был капитализм до вот этого неолиберального перелома, до 70-80-х годов? Это был регулируемый капитализм, эпоха регулируемого капитализма. Регулировало его не только государство, но и общество через, например, институт профсоюзов. Они были очень развиты в Америке, регулярно происходили забастовки.

0: все чаще принимать решения в пользу работодателя и угнетать интересы профсоюзов. Ну и, естественно, как известно, Рейган запретил забастовки в целом ряде отраслей и подорвал профсоюзное движение. С тех пор оно практически сошло на нет. Если смотреть статистику забастовок, там после 80-х просто резкий спад, их практически нет, очень мало.
1: А можно еще сказать, что после 80-х годов все это повлияло на уровень образования среднего американца, потому что все производство перешло в Китай и в Индию, грубо говоря. И американцы стали больше вкладываться у себя именно в стране, в IT-технологии. Им нужны были мозги. Для того, чтобы нужны мозги, нужны образованные люди. Цены на образование повысились. И в итоге среднестатистический американец не смог себе позволить учебу в колледже даже.
0: Я бы не сказал, что до этих событий спроса на образованного человека в Соединенных Штатах не было. Чтобы не отставать от Советского Союза в космической гонке, в общем-то, еще после войны американское государство приняло ряд мер для того, чтобы сделать образование более доступным. Тогда же был введен вот институт образовательного кредита, который потом лег тяжким бременем на плечи американских студентов. Сегодня это больше триллиона долларов, совокупный долг студенческий, который выплачивают, понятно, не только сами студенты, но и их семьи. Это отдельная проблема. Кстати, тоже я на эту тему ролик записывал с таким подробным анализом. Но сейчас не в этом дело. Дело в том, что действительно изменилась структура экономики, изменились отношения между государством и бизнесом. Государство осуществило масштабную либерализацию. Она также заключалась в том, что в финансовом секторе был принят целый ряд мер, направленных на освобождение бизнеса от государственного контроля, который был в эпоху такого кейнсианского регулируемого существования. Ну, например, вот еще сделаем небольшой откат назад. После Великой депрессии в Америке был принят очень важный, такой фундаментально значимый для финансовой системы закон Гласса-Стигла. Это закон, который регулировал финансовую деятельность, запрещая коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью. То есть банки были разделены. Есть инвестиционные банки, есть коммерческие банки. То есть одно дело банк, работающий с населением, принимающий вклады, выплачивающий пенсии, и другое дело банк, осуществляющий инвестиции в производство. И эти две сферы были разделены, чтобы инвестиционные банки не рисковали деньгами своих вкладчиков. И очень долгое время эта мера сохранялась. Кроме того, государство искусственно препятствовало монополизации финансовой системы Соединенных Штатов. То есть был принят целый ряд законов, который запрещал, например, слияния межбанковские, запрещал банка открывать филиалы в других штатах.
1: А потом мы видим в фильме, что они хотят это слить, да?
0: Поддерживалась искусственная конкуренция между банками. Вообще капитализм, он естественно идет по пути монополизации. Мы все это видим, везде формируются гиганты, сильный подчиняет себе слабого. И Америка долгое время пыталась противостоять этому естественному закону накопления капитала. И поэтому многие десятилетия количество банков в США практически не менялось. Их было около 15 тысяч. Вплоть до 80-х годов. Потом этот закон отменили. Одним из таких ярких решений был акт Ригла-Нила, в 94-м году, по-моему, принятый, который как раз разрешал межбанковские слияния и слияния между штатами, сильно разрегулировал эту деятельность. И потом мы видим резкое сокращение количества банков. Кривая просто идет вниз под углом 45 градусов, и если в конце 80-х в Америке было 15,5 тысяч банков, то сегодня меньше 5 тысяч. То есть три раза сократилось количество банков. Естественно, это не значит, что финансовый сектор также сдулся. Нет, просто банки стали стремительно укрупняться. И те герои фильма, про который мы сегодня говорим, управленцы крупнейших американских банков, Мэрил Линч, Голдман Сакс, Ситигрупп, JP Morgan, Morgan Stanley, еще там несколько банков Bank of America, это вот там 5-6 банков, которые в конце 80-х были там 35-40 банками. То есть в процессе слияния и поглощения образовались эти гигантские финансовые игроки. И сегодня, например, на 5 крупнейших американских банков приходится больше половины всего финансового сектора Соединенных Штатов. То есть активы, больше половины активов финансового сектора принадлежит 5 американским банкам. 13 триллионов долларов под контролем всего 5 учреждений. Понятное дело, что это процесс монополизации, который мало общего имеет с конкуренцией, которая всегда была таким важным свойством американского капитализма. Ну и вообще капитализма как способа производства. Это еще очень важная черта. Я вот пытаюсь описать исторические экономические предпосылки событий 2008 года, потому что они очень важны для понимания событий, которые описываются в фильме. Так вот, монополизация банков вместе с этим стремительное расширение финансового сектора американской экономики, так называемая финансиализация, она выражалась собой в том, что финансовый сектор рос гипертрофированным образом, то есть он рос значительно быстрее, чем производство. Ну, там, условно, на

0: 1 доллар произведенного товара финансовые активы возрастают на 3 доллара. То есть ну, есть какое-то производство, а вообще говоря, финансовый сектор не должен обслуживать производство. Чем занимается банк вот в самом простом смысле? Он берет деньги там, где их много, и направляет туда, где их мало. Он такой регулятор финансовых потоков. Он занимает деньги у тех, у кого они в избытке, и отдает тем, кому они нужны. В этом ну, самая простая суть банка, конечно, все намного сложнее, но в самом простом виде. Но когда у вас финансовый сектор растет и живет своей жизнью, и растет значительно быстрее, чем вся экономика в целом, чем реальное производство, возникает проблема финансиализации, гипертрофированного роста финансового сектора. Причин этой финансиализации очень много. Но в частности, тот самый кризис 70-х годов, когда американский капитал стал повышать норму прибыли за счет финансовых спекуляций. Стало понятно, что намного выгоднее вкладывать деньги в ценные бумаги, чем в реальное производство. Они дают большую отдачу. Но для того, чтобы эти бумаги давали большую отдачу, сам по себе финансовый сектор ничего не создает. Он только перераспределяет. Ну, вы же не будете есть там зеленые бумажки. Нет, нужно сначала что-нибудь произвести, чтобы на эти зеленые бумажки вы могли позавтракать в шикарном ресторане. Но сначала в этот ресторан должны привезти еду, тарелки, ложки, там должны работать люди. То есть все равно в основе лежит материальное производство. Так где же тот фундамент, на котором зиждется вот эта проблема, ну, это явление финансиализации? Финансовый сектор не может расти сам по себе. Это такой нарост на дереве реальной экономики. Так вот, именно рост производства в азиатских странах, инвестиции в азиатский мир, где эксплуатировалась дешевая рабочая сила, где китаец работал за миску риса, создавал новые производственные мощности, создавал там гигантские прибыли, которые концентрировали в своих руках китайские олигархи, а потом через каналы мирового финансового рынка эти избыточные прибыли шли на западный рынок, на западный финансовый рынок и становились там источником для финансовых спекуляций. Потом к этому присоединилась Россия уже после распада Советского Союза, когда начали расти цены на нефть в 2000-е годы. Они приносили цены на нефть, и продажа, экспорт углеводородов приносила огромные прибыли российскому капиталу. А куда шли все эти прибыли? Вот мы все с вами смотрим, вот, где новые заводы, где расцвет науки, где вообще хоть что-нибудь. Ну да, и вроде бы там экстремальная бедность у нас исчезла, но на самом деле это потерянные десятилетия. Вот куда потратили эти почти там 5 триллионов долларов, заработанных на продаже углеводородов? В значительной степени они шли за рубеж в виде оттока капитала. Куда они шли? На западные рынки. И становились там источником финансовых спекуляций. То есть с периферии, из России, из Китая, из Индии, из Бангладеш, с Африки, с Латинской Америки, со всего мира, со всего бедного периферийного мира капитал шел на финансовые рынки Европы и Соединенных Штатов. И там становился источником для покупки ценных бумаг, для выпуска новых деривативов, других финансовых инструментов. Естественно, чем больше денег вливается на финансовый рынок, тем дороже становятся финансовые активы. И все это запускает цепную реакцию, формирует финансовые пузыри. Это я говорю просто о материальной предпосылке финансовых пузырей, откуда они все взялись, на какие деньги случился ипотечный пузырь в Америке. На российские деньги, на китайские деньги, на деньги, отнятые у мексиканских рабочих. Вот на эти деньги формировались дисбалансы на финансовых рынках западного мира. Но одно дело просто потоки, но их же надо правильно направить, их разрегулировать нужно, их нужно обернуть в красивую обертку, которая принесет вам потом прибыль в случае реализации этого актива. Так вот, уже в самих Соединенных Штатах этот огромный приток денег нужно было куда-то направить. Куда? И тут появился прекрасный президент Джордж Буш-младший. Это вообще просто прекрасная иллюстрация западной демократии, когда то отец, то сын президент, когда там Билл Клинтон был президентом, потом хотел по блату жену свою на должность президента тоже пропихнуть, но там мешались другие интересы. Ну, в общем, такая клановость и попытка там, переделить власть между очень узкой группой претендентов. Джордж Буш-младший. С этого начинается, кстати, фильм «Too Big to Fail», про который мы сегодня говорим. Он выступает и говорит: я буду первый американский президент, который наконец-то американскую мечту осуществит. Каждый американец получит по дому. Почему дому? Вот, кстати, сегодня, почему строительный сектор так активно поддерживается? Почему дешевая ипотека? Наше государство ввело дешевую ипотеку, чтобы поддержать строительный сектор. Потому что это очень быстро растущий сектор. Он создает благо, которое пользуется всеобщей потребностью. Ни в одной стране мира, но по сути не решен жилищный вопрос. Везде есть острая потребность в жилье, значит будет спрос, а значит есть смысл поддержать этот сектор, он будет расти, он будет генерировать прибыли, и соответственно, та избыточная финансовая ликвидность, которая пришла на западные рынки с периферии, может быть направлена в этот сектор и его ускорить его рост. Что делает государство? Снижает процентную ставку, обеспечивает хорошие условия для кредитования, дерегулирует банки. Я напомню, что вот это же все происходит в условиях дерегуляции. Никто не следит за тем, чем там занимаются банки. Никто не мешает слиянием и поглощением. Государство вновь сделало откат в сторону свободного рынка, вот как раз после реформ Рейгана, и банкам предоставлена свобода. Можете делать, что хотите. Главное, чтобы вы получали прибыль и платили налоги. Вот это нормальный консенсус между государством и бизнесом такой сложился. Что же делают банки? Они видят, что на рынке недвижимости сложился ажиотаж. Ну как, люди верят президенту, да плюс еще дешевый кредит, да и, конечно, проблема жилья это у нас, благодаря Советскому Союзу, у каждого хоть какой там угол-то есть, пусть даже там маленький, не приватизированный, но, по крайней мере, на улицу не выгонят. В Соединенных Штатах там очень многие живут в съемном жилье, и желание перебраться в собственный дом значительно сильнее у американца даже, чем у россиянина.
1: Ты знаешь, это ты сейчас рассказываешь про Буша, это выглядит как черный анекдот, когда он вначале говорит, я вам каждому по дому дам, а потом в итоге столько миллионов бездомных, которые живут в палаточных лагерях и у которых нет крыши над головой.
0: Совершенно верно. К этому мы еще придем. И это, наверное, вот апогей всей этой ситуации, которая говорит нам о том, что кризис носит объективный характер. И несмотря на то, что мы пытаемся искать там виноватых, и об этом стоит еще отдельно поговорить, кризис все равно неизбежен, поскольку экономика сохраняется рыночной и капиталистической. Так вот, люди идут в банки, берут кредиты ипотечные. А что такое ипотечный кредит? Это для банка актив. То есть он может сказать, что вот мне вот этот человек должен денег, значит я теперь... Но это не ликвидный актив. То есть что это значит? Это долговая на дом. Что с ней можно сделать? Да ничего, потому что вообще-то человек там живет, нельзя же продать дом вместе с человеком. То есть дом принадлежит банку, но это не ликвидный актив, он не может им так легко распорядиться. Но он может сказать другому банку или какой-нибудь другой финансовой компании, вот у меня таких закладных, вот целая пачка лежит. Так что если что...
1: Вот это меня... я как раз не совсем поняла, как они их продают.
0: У меня много... Они не ликвидные, они не торгуемые.
1: Они еще как они связаны со страховыми, они же там все вместе как-то
0: циркулируют. Сейчас скажу про страховые компании. Они не торгуемые, это хороший актив. Но он не ликвидный, его нельзя продать легко, его, на него нельзя колбасы купить. Он просто лежит. Он говорит о том, что у банка есть хорошая финансовая подушка, и он не обанкротится. Зато другой, и он говорит другому банку, вот у меня эти деньги есть, как бы вот они выражены в закладных на дома, но я не могу эти дома продать, а мне нужны вот деньги сейчас, потому что ко мне пришла строительная фирма и просит дать еще кредит, чтобы еще дома построить. А еще ко мне пришли домохозяйства и просят еще денег на ипотеку, где их взять? А дай-ка ты мне денег в долг, я под залог вот этих закладных на дома у тебя этот долг возьму, в долг возьму эти деньги. Если вдруг что пойдет не так, вон у меня закладных куча, я тебе их передам, и у меня все нормально, никаких рисков здесь нет. Дома стоят дорого, дома постоянно дорожают. В два раза выросла цена, совокупная стоимость американской недвижимости. С 10 до 20 триллионов долларов за вот предкризисный период, с 2000 по 2008 год. Меньше, чем за 10 лет, в два раза выросла цена недвижимости. А что это значит? Значит, банк говорит, вон у меня вот эта пачка закладных, это по сути дела недвижимость, которая еще и растет в цене, это очень привлекательный актив, но он не ликвидный, дайте мне живых долларов, а я вам взамен дам ценные бумаги, ну такие долговые обязательства, которые подкреплены вот этими вот закладными. Но закладные разные бывают. Ведь одно дело, семья богатая, которая покупает себе еще один дом для пятого ребенка, чтобы он там учился в колледже и там водил друзей домой. А другое дело, нищая семья какого-нибудь Ока из Оклахомы, которого ничего нет, и он на последние там деньги собрал первоначальный взнос и принес его в банк и просит кредит. Это разные немножечко кредиты, у них разная степень риска. Но дело в том, что хочется же все свои активы реализовать, и поэтому банки делают, они вот как бы все это совмещают в одну кучу, такую вот как коробку, потом делят ее на кусочки и продают такой как бы смешанный актив, где есть и надежные долги, и рисковые займы, и как бы в целом, в среднем этот продукт кажется очень достаточно надежным. При этом как бы надо понимать, что там есть как слоеный пирог, там есть совсем плохие слои, очень низконадежные активы, вероятность того, что долг не погасят, очень велик, бедная семья взяла кредит. И есть там очень хорошие, надежные займы, которые точно вернут, и это хорошая часть пирога. В итоге все превращается в какой-то такой съедобный продукт, который является предметом купли-продажи на финансовом рынке. Те банки, которые покупали эти закладные, они друг друга финансировали, друг у друга такие тоже бумаги покупали, государственные банки, ну это позже уже было, там, зарубежные компании, китайские, российские банки покупали эти активы. Они прекрасно понимают, что, конечно, это хорошая основа, потому что на самом деле в основе этих закладных лежат реальные дома. Это недвижимость физическая, которая, ну, только если ураган ее снесет, она исчезнет. А так она есть, это не какие-то дутые активы. Но проблема в том, что все-таки между реальным домом и деньгами, которые вы отдали через 10 облигаций посредников, существует некоторый разрыв, который формирует риск. А действительно ли эти закладные потом превратятся в дома, которые можно продать и получить деньги назад? Ну, что-то я уже, наверное, тут слишком закрутил, но все-таки. И банки, которые покупают вот эти друг у друга ценные бумаги, понимают, что надо бы их застраховать. И тут, пожалуйста, на рынке есть спрос, сразу появляется предложение, компания АИГ, одна из крупнейших страховых компаний, кстати, в фильме она тоже вспоминается, и там в контексте таком говорится, что это крупнейшая страховая компания, в процессе монополизации она тоже превратилась в финансового гиганта, и она везде, то есть вот мы летим на самолете, взят в лизинг у АИГ, вон там строится школа, она застрахована АИГ, вот там мост строится, там тоже АИГ, то есть это гигант, который страхует вообще все. И с одной стороны, это создает уверенность в том, что раз он такой большой, то значит ему можно доверять. Поэтому банки говорят, а продай-ка ты мне такой кредитный дефолтный своп. Это такая финансовая бумага, которая является своего рода страхованием от риска неплатежа кредитора. Ну, то есть, условно говоря, если банк понимает, что вот по тем закладным, которые лежат в основе активов того банка, которому он дал долг, платеж не пройдет, то его компенсирует страховая компания. То есть он делает не эти самые рискованные активы более благоприятными, менее рискованными. То есть, иными словами, страховая компания говорит, что если кто-то там из домохозяйства в Оклахоме не сможет заплатить за ипотеку, то через ряд посредников я компенсирую эти потери. Говорит страховая компания, крупнейшая, наверное, в мире, я не знаю, наверное, одна из крупнейших в мире. Ну, крупнейшая в Соединенных Штатах, это точно. Банк думает, ну ладно, поэтому я куплю вот, эту вот, вот этот пирог из разного качества закладных по ипотеке, ну и в крайнем случае, если что, мне финансовая страховая компания это все компенсирует. В итоге возникает интересная ситуация. Строительные компании постоянно просят кредиты у банков. Зачем они просят? Ну, за тем, чтобы строить все больше домов, ведь есть спрос на дома.
1: А ты смотри, ты говоришь, что они просят живые доллары.
0: Да.
1: А по поводу живых долларов, насколько мне известно, что у доллара нет никакого золотой подушки, она не поддержана золотом. И то есть, грубо говоря, они могут напечатать денег, сколько они захотят.
0: Это
1: зачем
0: очень хорошая...
1: тогда просить да. деньги у банка, когда ты можешь еще напечатать?
0: Это очень хорошая тема, просто боюсь, если мы сейчас о ней будем говорить,
1: кратко,
0: то уйдем сильно в сторону.
1: В двух словах.
0: Но смысл такой, что банк, он не может прям взять и достать из ниоткуда доллары, потому что в конечном счете у банка есть баланс, есть активы и пассивы. Да, конечно, есть такая ситуация, когда государство запускает деньги в экономику, это формирует денежную базу, а потом сама банковская система создает деньги, создает денежную массу. То есть, иными словами, каждый взятый кредит, ну вот, например, пришли вы в банк и говорите, дайте мне ипотеку. Как банк дает ипотеку? Он открывает у себя же расчетный счет, на который перечисляет деньги. Ну как бы он дает в долг несуществующие деньги, условно говоря, так. Но тем не менее, ну то есть как это работает там? Человек, берущий кредит в банке, открывает в этом банке счет, и банк ему на этот счет начисляет деньги. То есть одновременно он как бы открыл депозит несуществующими деньгами в банке. Но проблема в том, чтобы это случилось, должен прийти человек и сказать, дайте мне кредит. А для того, чтобы он это сделал, нужны, во-первых, благоприятные условия, низкая процентная ставка, которая уже регулируется государством. Ну, государство все сделало, чтобы ставка была низкая. Во-вторых, нужны низкие требования к заемщикам. Ну и, конечно, нужна потребность в том, чтобы человек хотел взять кредит на что-то важное, на дом, например. Так вот, банки стали раздавать эти кредиты всем налево-направо. Там есть разные рейтинговые такие критерии, оценки заемщика, условно, там 600 пунктов, снизили там 650 до 500, низшие вот критерии,
1: но
0: ну,
1: это
0: там, надежности заемщика.
1: Подделывали, правильно?
0: Нет, это все, нет, почему подделывали? В том-то и дело, что в этой системе, ну, по крайней
1: все
0: мере,
1: все это преподносит, как будто это подделывали.
0: Того, что обсуждается в фильме, там ничего не говорится о мошенничестве. Все серьезно, все правильно, все по закону.
1: В кино вообще все идеально.
0: Да, в том-то и дело, что они там все, а кто же в этом виноват? А начинают распутывать эту ниточку до самого начала, оказывается, что все действовали в соответствии с главным принципом капитализма, принципом личного обогащения, и все по закону, и нет виноватых. Это мы еще отдельно поговорим, кстати, хорошая тема. Но все-таки я хочу вот закончить эту нить, которая в фильме, мне кажется, даже более простым языком объясняется, чем я сейчас говорю, но я пытаюсь как бы вот своими словами выразить эту мысль, чтобы наш зритель, посмотрев фильм, может быть, больше, более яркую себе картину, более полную картину составил. Так вот, создается ситуация, замкнутый круг, общая эйфория. Люди покупают недвижимость. Купив недвижимость, они платят по ней ипотечные выплаты, кредитные выплаты. Банки получают эти деньги и ипотечные выплаты потом конвертируют в более ликвидную, и долговые на дома, то есть ипотечные займы конвертируют в более ликвидные активы, которые приносят им живые доллары, которые можно будет потом еще раз вложить в тот же строительный сектор, выдать еще одну ипотеку и так далее, и так далее. Так вот, появляется такой замкнутый круг, когда общая эйфория подогревает убеждение в том, что эта ситуация будет сохраняться вечно, что экономический рост никогда не закончится, что недвижимость будет постоянно дорожать. И банки в этом смысле теряют такие естественные рыночные критерии, рыночные ориентиры, рыночные критерии риска. Что думает банк? Ну вот пришел ко мне заемщик, ну откровенно слабый. Там семья с 10 детьми, живут в каком-то развальном вагончике, работы постоянной нет, а ему все равно выдам кредит. Потому что вот сейчас я для него куплю дом, ну, во-первых, я создам дополнительный спрос на рынке недвижимости, и ко мне потом эта же строительная компания придет за кредитом, я на комиссии все это отыграю. Я ему дам сейчас этот дом, с вероятностью в 50% он мне этот долг не вернет. Ну и что? Только у меня же есть закладная, я у него этот дом заберу, а за то время, пока он мне какие-то там копеечки со своей зарплаты начислял, дом за это время подорожает. И значит, я смогу продать дом по более высокой цене. Ну, в два раза цена недвижимости выросла. То есть там стремительно дорожали дома, очень быстро. Как в России в 2000-е, наверное. Ну, как раз, как в России дорожала недвижимость, так и в Америке. И так думает банкир. И поэтому дает кредит ненадежному заемщику, потому что у него просят и закладные на банк, чтобы из них вот этот составить вот этот вот пирог, который он потом продаст за реальные доллары, выпустив под него ценные бумаги. Другие банки хотят его купить, потому что все это застраховано. И в итоге получается замкнутый круг, такая порочная система, где каждый думает о том, что система устойчива, а зиждется она на вере в то, что рынок будет расти. И эта убежденность на самом деле ничем не отличается от событий 1920-х, когда Великая депрессия стала следствием такой же всеобщей эйфории, уверенности в том, что финансовый рынок будет расти, что производство будет расти, что здесь не может быть кризиса. Но есть одна проблема, и сформулирована она была впервые в работах Карла Маркса. И выражается она в том, что он выявил очень важное свойство капиталистической экономики. Проблему между общественным характером производства и частной формой присвоения. Производство становится все более эффективным, производственные мощности растут, но распределение результатов труда происходит неэффективным образом. И решение о том, как распределять результаты труда и как управлять экономикой, принимают отдельные люди, при том каждый в своих узкособственнических интересах. В итоге строительные компании строят дома, почему бы им не строить, когда спрос есть? И каждый думает, ну, там, наверное, сидят умные люди, тоже Маркса читали, понимают, что будут проблемы. Но скажут, ну, как бы мне сейчас прекращать строительство дома и больше не строить, и выступить с воззванием «Мир, люди, нам грозит перепроизводство», ну, это глупо, потому что другие просто займут мою рыночную нишу. И поэтому надо из нынешней ситуации выжимать по максимуму. И люди даже понимают, что поезд идет к оврагу, но не могут ничего сделать, потому что если ты сейчас откажешься от производства, другой займет твое место, и ты лишишься денег. Поэтому все производят. Ну, пока ситуация работает. Никто же не знает, когда все это закончится. Завтра или через год, или через три. А вроде государство обещает все это стабилизировать. В итоге оказывается, что строительный сектор был раздут до невероятных размеров. Мнение о всеобщей эйфории, которое плюс еще было поддержано искусственно раздутым спросом через кредит, создало гигантское перепроизводство недвижимости. И потом, когда вся ситуация стала раскручиваться в обратную сторону, когда начались неплатежи по ипотеке, массовые неплатежи, банки этого не боялись, думали, что у них дома есть в закладных, да, стали изымать дома и продавать их, массово продавать. К чему это привело? К росту предложения недвижимости. А если растет предложение недвижимости, недвижимость начинает падать в цене. То есть то, что ранее росло, начинает падать. А банк-то рассчитывал, что все будет расти, и когда он брал кредит, он говорил, что у меня активов на миллиард долларов. А оказывается, что не на миллиард, а уже только на 500 миллионов. А должен-то он все тот же самый миллиард. В итоге оказывается, что резкий рост неплатежей по ипотеке стал приводить избыточному предложению недвижимости, она стала падать в цене, и теперь уже те заемщики, которые, вообще-то говоря, планировали 40 лет нести на своей шее бремя ипотеки, перестают платить по своим обязательствам. А зачем, когда дом подешевел на 30%? Лучше я сейчас банку отдам свои платежи, ну что-то он вернет, там что-то заберет комиссии, и пойду куплю дом вот прямо сейчас. Или возьму кредит под более низкий, по более низкой цене, ну, на недвижимость с более низкой ценой. В итоге стало все раскручиваться в обратном направлении. И в итоге оказывается, что все эти активы оказались дутыми. И основывались они исключительно на вере в то, что недвижимость будет постоянно дорожать. А государство, вместо того, чтобы выступить в роли регулятора и способствовать соблюдению пропорций между отраслями, все это время, наоборот, активно поддерживало эту эйфорию. Ну почему? Ну а почему бы и нет? Ведь это повышает рейтинг президента, это создает благоприятное настроение у общества, мы живем хорошо, никаких кризисов, все это осталось в истории. Как же теперь не проголосовать за этого прекрасного президента в следующий раз? Поэтому никто этому не препятствовал. Все просто ждали, когда оно рухнет, оно должно было рухнуть, никто просто не знал, когда. И отсюда, собственно, фильм, от которого мы так отошли далеко в этот исторический экскурс, говорит нам о том, что когда вся эта ситуация стала рушиться, перед государственными деятелями стал большой вопрос, а что со всем этим делать? Как разрулить эту ситуацию? У банков накопилось огромное количество долгов, которые они не могут погасить, потому что они были обеспечены недвижимостью, которая теперь не стоит там и половины от того, что она стоила в прошлом году. Но банкам надо отдавать долги. Если они не будут отдавать долги, они объявляются банкротами. И банк Lehman Brothers, с которого начинается вся история, его владелец все никак не хотел, ну, топ-менеджер Lehman Brothers, все никак не хотел принимать разные предложения о покупке части банка, думал, что сейчас ситуация нормализуется, рынок недвижимости опять пойдет вверх.
1: То есть у него это состояние эйфории продолжалось?
0: Да, эйфория продолжалась, в том-то и дело. А никто же не знает, это мы сейчас сидим, понимаем, что это был просто пузырь чистейшей воды финансовая пирамида. А тогда это было непонятно, а вдруг завтра все будет нормально, а я раз и продешевил, и продал китайцам банк, который вчера стоил по 68 долларов за акцию, взял, продал по 20. Ну как так можно такое допустить?
1: Вообще 3,
0: а потом
1: 3 доллара,
0: а потом 2, и потом Lehman Brothers обанкротился. А государство понимает, вот это главная проблема, мне кажется, ключевой момент вообще всех этих событий, что Lehman Brothers обанкротился, да, одно такое банкротство мы можем себе позволить. Начинается санация, там, перекупка активов, но можем ли мы себе позволить банкротство еще и Goldman Sachs, еще и Citigroup, который, там, Merrill Lynch, который был следующим на очереди после Lehman Brothers. Если они все начнут банкротиться, они же все друг другу должны. И у всех дутые активы, и у всех нет половины того основания, на которое они рассчитывали на случай наступления тяжелых экономических времен. И
1: вот... Я, знаешь, насчет концовки не поняла фильма, потому что он как бы так красиво заканчивается, якобы с хэппи-эндом. Вот, значит, министр финансов, все согласились взять деньги, он всем предложил. Сначала они отказывались, но в итоге получили. Но не говорится о том, к какому в итоге все это краху финансовому привело.
0: Да, конечно, хэппи-эндом там и не пахнет, потому что фактически все выражилось в простой вещи. Все время, вот все моральные терзания Генри Полсона заключаются в том, что ситуация ему подсказывает. Государство должно взять на себя риски финансового сектора. Все вот эти долги Lehman Brothers и других банков должны быть покрыты за счет государства. Почему так? Почему вдруг государство должно отвечать по долгам частного сектора? Потому что если этого не произойдет, обанкротится не булочная на углу Бейкер-стрит, а обанкротится финансовый гигант. В случае, если это произойдет, в эту черную дыру затянет всю экономику. Но представьте, сейчас обанкротится Сбербанк, что произойдет? Нельзя этого допустить.
1: Ну, вот я поэтому говорю хэппи-энд, то, что у этой черной дыры не случилось якобы.
0: Так в том-то и дело. А почему ее не случилось? Потому что в итоге государство было вынуждено залить деньгами финансовый сектор. План Полсона, программа TARP, Trouble Asset Relief Program, которую он весь фильм пытается протолкнуть через Конгресс, 700 миллиардов долларов досталось крупнейшим банкам через этот план Полсона, и на эти деньги банки должны были решать свои текущие финансовые проблемы. Ну, в частности, ну, если так простым языком говорить, то эти деньги были даны банковскому сектору для того, чтобы он раздал эти деньги предприятиям и людям, и они на них стали что-то покупать, и экономический рост вновь возобновился. Но самое интересное заключается в том, что об истинном положении дел, выражающем вот эти огромные вливания государства в банковский сектор США, в фильме это не сказано. Это стало известно несколько позже, благодаря, кстати, Берни Сандерсу, известному американскому сенатору, который опубликовал, значит, аналитический доклад такого учреждения, которое в России имеет аналог, вот счетная палата при Думе, а там, я забыл, government... забыл. Ну, в общем, некоторая учетная организация, которая работает по заказу Сената. И она провела аудит крупнейших американских банков и Федеральной резервной системы. И оказалось, что за все это время не 700 миллиардов долларов было выделено банкам в виде помощи, а 16 триллионов. То есть на порядок больше. Именно это позволило американским банкам закрыть их финансовые дыры. В чем это выражалось? В национализации, выкупе активов. Вот эти 700 миллиардов были в обмене на что? На акции банков. Государство выкупило часть активов на 700 миллиардов долларов у банков и часть их акций. Потом беспроцентные займы, обеспечение ликвидности, гарантии по обязательствам этих банков. Всего 16 триллионов долларов. Естественно, это или 16 триллионов долларов денег налогоплательщиков, или, что на самом деле, эмиссия на 16 триллионов, то есть необеспеченные доллары, которые потом ровным слоем ложатся таким глобальным налогом на всю мировую экономику, потому что каждый доллар, необеспеченный доллар, внесенный в американскую экономику без соответствующего роста производства, снижает покупательную способность долларов в карманах граждан по всему миру, в запасах государств по всему миру, в государственных резервах, и тем самым является таким косвенным налогом, которая американская экономика возлагает на весь остальной мир.
1: Таким образом, в фильме не сказано, кстати говоря.
0: В фильме об этом не сказано, конечно, не сказано, потому что там все это выставляется хэппи-эндом, государство смогло решить проблему и больше такого не допустит. Но, подводя итог вышесказанному, проблема непременно будет повторяться, потому что это неотъемлемое свойство капитализма, просто повторяться будет с большими или меньшими последствиями для экономики, более остро или менее остро в зависимости от ситуации. В условиях монополизации государство все равно будет вынуждено спасать крупные банки, потому что нельзя допустить их банкротства. Все это ведет к тому, что наша экономика начинает все в большей и большей степени, мировая экономика, быть подчинена интересам частного капитала, который свои интересы выставляет за интересы общенародные и диктует государству ту политику, которую оно должно проводить. Это и есть диктат глобального капитала, который вступает в прямое противоречие с интересами общества.
1: Смотрите
0: фильм «The Big to Fail». Очень интересно.
1: Спасибо тебе большое, Олег.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Рада вас видеть, как всегда, приветствовать в Большом звездном зале Московского планетария. И пока у нас Анатолий Владимирович все-таки выходит к сцене, я его представляю вам. Доктор наук, выпускник астрономического кружка Московского планетария Анатолий Владимирович Засов.
2: Ну, вы знаете, астрономия, она особенна тем, что там много, что работает с большим количеством нулей. То есть очень большие числа, которые невозможно представить себе как наглядно. Поэтому вот я придумал такой пример, поскольку все познается в сравнении. Я предлагаю вот какую связь. Вот у нас есть земная цивилизация, которая тратит энергию и возобновляемую, и невозобновляемую, но хотя за год вся цивилизация в целом, весь земной шар, потребляет 10 в 21 степени джоулей. Это много, это очень много, но все-таки это не по-астрономически много. Рядом находится Солнце, по астрономическим масштабам рядом, там 150 миллионов километров. Солнце греет Землю, и за секунду Солнце излучает такую энергию, какую нам на Земле хватило бы на 1 миллион лет. За одну секунду солнечного излучения. При современном методе, при современном уровне потребления энергии. Ну, а объекты, которые я буду, в частности, о которых буду рассказывать, квазары, ну, они, среди них есть такие источники энергии, которые за одну секунду излучают столько энергии, сколько нашему Солнцу хватило бы на несколько тысяч лет. На одну секунду, на несколько тысяч лет Солнцу. Ну вот, спрашивается, а сколько таких квазаров вообще известно? В настоящее время на небе открыто около 200 тысяч квазаров. Около 200 тысяч. Тогда возникает вопрос, почему же у нас все небо не сияет в алмазах? А ответ очень простой. В нашей области Вселенной их вообще нету. Вообще нет, ни одного. Они все очень далеки, миллиарды лет световых. Когда-то и у нас были, но эпоха квазаров в окружающей нас Вселенной кончилась еще до того, как появилась Земля. Но, к счастью, мы можем изучать не только квазары с большого расстояния. Примерно несколько процентов всех галактик имеют активные ядра, которые природа, и которых, в общем-то, такая же, как у квазаров, только разве что масштабы на несколько порядков ниже. И вот как раз исследованию этих активных ядер и посвящена моя лекция. Я покажу вам картинки сверху. Ну, пожалуй, что одно из самых больших открытий прошлого 20 века заключалось в том, что все звезды, которые видны невооруженным глазом, и в телескоп тоже, они образуют единый звездный остров, одну галактику. Это бесчисленное количество звезд на самом деле занимают только ограниченную область пространства. Но, к счастью, мы знаем, наблюдаем много других галактик. А нашу галактику изнутри мы воспринимаем как Млечный Путь. И вот мы об этих других галактиках и будем вести разговор в сегодняшней лекции. Млечный Путь. Ну, в Москве он плохо виден, а вот эта любительская фотография показывает яркий Млечный Путь в направлении на созвездие Стрельца. Вот здесь самый центр галактики. Он, к сожалению, плохо просматривается, потому что между центром галактики и нами большое количество межзвездной пыли. Вот там видно, что что-то такое яркое. А вот что находится в центре, это не очень понятно. Хотя мы знаем, что наша галактика спиральная, и другие тоже. Но все-таки очень многое о галактиках мы узнали, именно исследуя другие объекты. Вот это тоже наша галактика. Но она здесь, это комбинация большого количества изображений в инфракрасном свете. Инфракрасный свет легче проходит через пыль. И мы видим, что в центре нечто напоминающее очень большое гигантское звездное скопление. Вот это звездное скопление, это центр галактики, центральная ядерная часть, но еще не само ядро. Мы называем его балджем или вздутием. Об этом мы еще поговорим. Но вот именно здесь находится центр нашей галактики, вокруг которого вращается вот этот весь диск из звезд, газа и пыли. Тот диск, который мы воспринимаем, как если бы он был виден с ребра, поэтому он кажется нам полосой. Мы просто находимся вблизи его плоскости. Но вот когда смотришь на другие галактики, легче ответить на вопрос, есть ли в их центрах, в нашей или в других галактиках, что-нибудь еще кроме звезд? Вот это, пожалуй, самое интересное. Ну вот, многие галактики... чуть потише. Многие галактики имеют спиральные ветви. Они как бы выходят из центра. Поэтому создается первое впечатление, что что-то такое из центра выливается, устремляется, закручивается в спираль. Спиральные ветви могут быть самые различные. Но это еще ни о чем не говорит. Что же находится внутри, в самом центре галактики? В некоторых случаях, как, например, в галактике NGC 1808, его портрет перед вами, в центре действительно что-то необычное, яркий островочек. Это интенсивное образование звезд. Это одно из проявлений активности ядер. Вернее, даже не ядер, а ядерных областей. Но иногда мы видим совсем другое. Мы видим, что из центра на самом деле может что-то выбрасываться, вылетать. Как, например, вот эта галактика М87, ее имя, она, это фактически первая галактика, у которой было замечено что-то необычное в ядре. И когда замечено? На фотографиях 1918 года, когда еще вообще люди спорили о том, обхватывает ли наша галактика всю Вселенную или только представляет собой один из ее звездных островов. Это уже вот сам факт, что из ядра может что-то вот так вот выбрасываться, а может быть падать, кто скажет? По снимку не скажешь. Но этот факт говорит о том, что мы что-то такое не учитываем, что-то не знаем, не понимаем, что может быть еще в ядре галактики, кроме звезд. Вот как раз этот пример – это пример активных ядер галактик. Какие же признаки активности? Их несколько. Во-первых, из очень маленькой области в центре галактики, ну что значит очень маленькая? Ну, сравнимой по размерам с Солнечной системой. Это очень маленькая, потому что галактика сама гигантская. Из очень маленькой области выплескивается поток энергии, эквивалентный излучению от 100 миллионов до 100 миллиардов таких звезд, как Солнце. Это уже совершенно удивительно. Это не объясняется ничем, с чем люди сталкивались до того, как они стали исследовать ядра. Излучение переменно, причем без четкого периода, в том числе и на временах короче суток. Чтобы в галактиках, далеких звездных системах, которые имеют размеры в тысячи световых лет, сотни тысяч световых лет, вдруг что-то менялось там за сутки или за месяцы, это просто означает, что меняется не вся галактика, а только маленький островочек в ее центре. Излучение характеризуется необычно высокой мощностью в самых различных интервалах длин волн, от гамма-лучей до радиоволн. Ну и еще очень важно, часто, хотя и не всегда, из центра наблюдается выброс мощных струй плазмы и ускоренных электронов, релятивистских, то есть электронов, которые движутся практически со скоростью света. Мы об этом узнали, потому что такие электроны начинают излучать радиоволны, и многие ядра галактик действительно оказались радиоисточниками. Ну, давайте последовательно. Найти ведь активные ядра не так уж просто. Но мы должны понимать, что это нечто такое не объясняющееся тем, что было известно до сих пор. И очень часто ядра, проявляющие активность, так и называют центральный монстр в галактике. Чудовище. такие свойства. Ну, до открытия активных ядер просто было бы даже трудно себе представить, что какие-то объекты в галактиках могут обладать такими свойствами. А, кстати, открытие было активных ядер сделано, можно сказать, преждевременно, потому что никак не могли понять, к чему его отнести, как объяснить. И это было сделано в 43-м году американским астрономом Карлом Сейфертом. Он открыл более 10 галактик с необычно широкими спектральными линиями излучения в спектре ядер. А ширина линии большая говорит о движении газа со скоростями в 1000 км в секунду. В галактиках, в других местах таких скоростей нет. Поэтому ясно было, что он открыл какие-то не объекты, какие-то явления, которые не вписываются в существующую картину. Карл Сейферт, к сожалению, он рано умер, он попал под автомобиль. Но посмотрите, когда это было сделано открытие. Это Вторая мировая война шла. Ну, в общем-то, не до астрономии было, по большому счету. И даже в Америке. Вот. Поэтому никто не обратил внимания на то, что открыто что-то действительно необычное и интересное. Ну, шло время. И эти галактики, которые так стали называться сейфертовскими, стали открываться все большим и большим количестве. Ближайшие из них – это галактика NGC 1068. Вот, вид у нее достаточно обычен, ну, если только не обратить внимание на такую двухъярусную структуру. Внутренние яркие спирали и внешние слабые. Это все фотографии, сделанные космическим телескопом Хаббла. А в центре, ну, к сожалению, на этих картинках это трудно передать, в центре как будто маленькая звездочка сияет. Вот это и есть активное ядро. Активное ядро с широкими линиями в спектре. Бурное движение газа. Вот другие примеры. Это еще одна сейфертовская галактика. NGC 5793, ну, здесь уже как-то видно, что в центре действительно находится источник света яркий. Еще один пример, это тоже сейфертовская галактика. Опять-таки, мы не видим здесь саму звездочку, но в телескоп, кто имел счастье наблюдать такие галактики, вот видно, как будто бы какая-то звездочка прямо в центре. Активное ядро. Что там происходит? Вообще говоря, искать далекие галактики с активными ядрами – это не проще, чем искать иголку в стоге сена. Сейфертовские галактики достаточно распространены. Ну, скажем, несколько процентов всех спиральных галактик относятся к числу сейфертовских. Но найти их на большом расстоянии требуется некое искусство. Требуется знать, что они отличаются от обычных звезд и от обычных галактик именно спектром ядра. Ну и сейчас и галактики, и квазары вот по таким спектральным особенностям их и находят. И надо сказать, что первый прорыв был сделан в Советском Союзе. Более того, в Бюроканской обсерватории, которая одно время вообще могла рассматриваться как центр изучения активности ядер, благодаря ее основателю, академику Виктору Мазасповичу Амбарцумяну. Но открытием прославился Бениамин Ишевич Маркарян со своими молодыми помощниками. Он придумал способ, как открывать активные ядра, рассматривая спектры галактик, полученные сравнительно небольшим телескопом, перед объективом которого находилась призма, раскладывающая спектр любой звезды, любой галактики в спектральную полосочку. Вот здесь это уже, конечно, оцифрованные и вырезанные спектры. Они необычны тем, что у них очень усилен голубой конец. И тут, конечно, есть смесь разных галактик. Есть галактики, у которых активность проявляется мощным звездообразованием в центре, а есть и сейфертовские галактики, в которых сидит этот самый монстр. То есть дальше теперь нужно уже в каждый объект уже получать спектр с помощью большого крупного инструмента. Это общий путь, которым люди, которым астрономы начали идти. Значит, как узнать массу, заключенную в ядре галактики? Это ключевой вопрос. массивное это тело или не массивное. Вот здесь я должен сказать, что о том, как распределено вещество внутри любой системы, которая имеет диск. Если эта система скреплена гравитацией, то можно узнать по скорости вращения. Ну, например, массу Солнца можно определить, это школьная задача, по скоростям вращения планет. Вот они все представлены здесь до Сатурна. Стрелочки показывают их скорости, написано, чему они равны, и хорошо видно, что чем дальше от Солнца, тем скорость меньше. Так и должно быть, если мы хотим, чтобы тела вращались по орбитам, близким к окружностям. А в случае галактик это совсем не так. Во внутренних областях галактик скорости вращения либо растут с удалением от центра, либо не меняются вплоть до самого края галактического диска. То есть это означает, что в галактиках нету такого центрального Солнца, вокруг которого вращался бы весь диск. Как вот, например, в случае Солнечной системы. Нету. Просто все звезды вращаются, притягивая друг друга, и самая плотная внутренняя область галактики и играет роль вот такой системы, которая своим гравитационным полем заставляет вращаться диск. Такая распределенная масса, как говорят физики. Но вот дальше произошло открытие, которое совершенно всех поразило. Вот перед нами одна из галактик, галактик Сейферта, GC-42-58. Здесь, правда, комбинированная фотография инфракрасного и видимого изображений. В центре находится активное ядро. И вот тут оказалось, что к тому времени, как эта галактика уже стала исследоваться детально, оказалось, что здесь большую роль в излучении центральной области играют, как это ни странно, пары воды, обычной земной воды. Но это пары воды, которые образуются, так сказать, в протяженных атмосферах звезд, и они при определенных условиях могут излучать не тепловой спектр, который называется мазерный спектр. Мазеры – это то же самое, что лазеры, вот как лазерная указка. Лазеры. Только L – это light – свет, а M – это microwave, то есть уже радиоволны такие короткие. Так вот, мазерное излучение уже может приниматься радиометодами, а радиотелескопы могут достигать очень высокого углового разрешения, то есть получать очень резкую картинку с использованием комбинации антенн, ну, с помощью радиоинтерферометра. И тогда удалось посмотреть, как вращается самая центральная часть галактики. Эта галактика находится сравнительно далеко, 21 миллион световых лет. Вот в центре находится быстро вращающийся диск размером всего лишь 0,2 парсека. Вот именно вращение этого диска удалось определить с помощью мазерного излучения. Вот как выглядит такая кривая вращения внизу. Ну, вот обратите внимание, там масштаб вот по горизонтальной оси 0, 1, минус 1, минус 2. Это расстояние от центра в миллисекундах. Одна миллисекунда на этом расстоянии примерно равна 1/10 светового года. То есть это действительно самые внутренние части. И вы обратите внимание, вот там точки идут, они, скорость вращения поднимается к центру. То есть тут действительно нащупывается какое-то центральное Солнце, центральное тело, которое заставляет быстро вращаться вот это вот молекулярное облако, откуда приходит к нам мазерное излучение. Так вот, можно определить массу, и вот что оказалось. Что в пределах одного светового года от центра содержится масса, эквивалентная массе более 100 миллионов звезд типа Солнца. И ничего там не светит. Нет такого количества звезд там заведомо. То есть впервые было нащупано нечто невидимое, что заставляет кружиться с большими скоростями вещество вокруг. Ну и это означает, что действительно мы должны принять, что в центре находится что-то сильно отличающееся от обычной материи. Потому что уж 100 миллионов звезд типа Солнца, если бы мы даже эти звезды погасили, каким-то образом и запихнули бы 100 миллионов в пределах одного светового года, но они начали бы сталкиваться друг с другом, и рано или поздно они слились бы вместе в одну большую черную дыру. Так может быть, черная дыра-то там уже и есть? Об этом чуть позже. Но другой интересный тип активных ядер – это радиогалактики. Галактики, у которых активность ядра приводит к повышенному радиоизлучению. Самая первая мощная радиогалактика, которая была найдена, это галактика в созвездии Лебедя. Она так и называется, галактика Лебедь-А. Вот карта созвездия. Вот в левом верхнем углу созвездия находится этот объект. Вот я его увеличиваю. Ну, ни на что не похожая галактика. Потом выяснилось, что на самом деле это слияние двух систем, двух галактик вместе. Они так еще не успокоились. Но мощность излучения в радиодиапазоне такая, что превышает суммарную мощность излучения всех звезд этой галактики вместе взятых. Это оптическая картинка. Опять это Хаббловский телескоп американский. А вот как выглядит этот объект в радиодиапазоне. Сама галактика, ее ядро, это точечка в центре. Дальше увидеть тоненький шнурочек, это движется вещество, это ускоренные электроны, почти со скоростью света, движутся по обе в противоположных направлениях, и потом они задерживаются межгалактической средой, сбиваются, образуют такие пространные радиоизлучающие облака, и вот именно это радиоизлучение и принимается радиотелескопами. Причем оно настолько сильное, что несмотря на расстояние до этого объекта, а до него несколько сотен миллионов световых лет, несмотря на расстояние до этого объекта, на небе по яркости в радиодиапазоне, там в метровых, на метровых волнах, этот объект соперничает с нашим Солнцем. Другой пример. Эта галактика уже эллиптическая, находится в скоплении печь. Это оптическая фотография. А теперь, как этот объект видит радиотелескоп? А вот так. Это тот же самый объект. Ядро в центре. Мы здесь неплохо различаем вот эти выбросы, они называются джеты, а вот радиоизлучающие облака, опять-таки, они напичканы радиацией. Это мощная радиация, которая заставляет светиться в радиодиапазоне. Еще один пример – это галактика в созвездии Геркулеса. Прекрасная картинка, но здесь наложена оптическая фотография, а на нее наложено радиоизображение, чтобы было видно, что действительно все эти струи, которые рождают радиоволны, все это выбросы из активного ядра. Ну вот, когда мы рассматриваем эти выбросы, они называются джеты, они бывают и оптические, бывают радио. И вот впервые люди встретились со сверхсветовыми скоростями. Впервые. Вот. Это сначала это казалось очень удивительно. Но, как говорится, против фактов не попрешь. Вот вам пример галактики вот М87 с оптическим выбросом. Это в оптике. Ну хорошо, можно и в радио получить эту картинку. Можно проследить за отдельными деталями, которые движутся. Вот перед вами, вот с левой стороны, прям по годам расписано, как перемещаются отдельные детали этого джета. Справа та же картинка, но просто линиями соединены одни и те же сгустки. И показано, с какой скоростью они движутся. С 6 скоростей света. То есть это, как говорится, медицинский факт. Ну вот, другое дело, что на первый взгляд это какое-то противоречие с теорией относительности. На самом деле абсолютно никакого противоречия. Просто мы привыкли все смотреть в плоскости неба, забывая, что есть третье измерение. И джет, который мы видим, он направлен в значительной степени в нашу сторону. А дальше получается вот так, как на этом снимке. Вот здесь, предположим, у нас есть сгусток. Вот мы засекли его в один момент, потом засекли в другой. Но свет от первого, так сказать, вот когда от первого момента свет пошел, и он очень мало отстал Да, свет имеет скорость света, движется со скоростью света 300 тысяч километров. Но и джет света 300 тысяч километров. Но и джет выброс имеет...

третье измерение. Ну и, наконец, квазизвездные объекты. Сокращенно они имеют аббревиатуру QSO, Quasi-Stellar Object, то есть объекты, похожие на звезды. Это то, с чего я начал лекцию. Самый первый объект, самый яркий объект, имеет 13-ю звездную величину. Он может наблюдаться в небольшие любительские телескопы, но, правда, никакого интереса тут не будет, потому что он просто похож на обычную звезду, и все. Вот. Но на самом деле он просто очень далеко. Поэтому оказалось, что квазизвездные объекты – это самые мощные из долговременных источников излучения во всей Вселенной. И очень часто полная мощность излучения в десятки раз превышает суммарную мощность излучения всех звезд той, такой галактики, как наша. При этом еще излучение переменно. Вот. То есть квазизвездные объекты – это тоже ядра галактик, но они настолько яркие, что без специальных методов невозможно выделить излучение галактики, отделить это излучение от излучения ее яркого ядра. Ну вот вам карта, где находится самый вот такой первый объект такого типа найденный. Это квазизвездный объект 3273, он в созвездии Девы находится. Он известен был как радиоисточник, но в радиодиапазоне трудно было найти точные координаты. Поэтому в том месте, где мог содержаться источник потенциально, было очень много разных объектов, и ничего интересного не было. Нужно было очень точно определить, из какого места идут эти радиоволны. И помог случай, помогло то обстоятельство, что время от времени через эту область неба проходит Луна. А Луна для радиоволн, она совершенно непрозрачна. Поэтому, если следить за Луной и отметить момент, когда радиоисточник пропадет, то это значит, что он находится на лимбе Луны. Потом нужно подождать какое-то время, когда источник появится, и тогда на пересечении этих лимбов мы и найдем его. Вот эта центральная звездочка, это и есть фотография квазара 3C273. Удален на 3 миллиарда, не миллиона, миллиарда световых лет. И с этого расстояния достаточно яркий. Так что его даже раньше причисляли к одной из переменных звезд. Вот. Ну, расстояние, ну, 2 миллиарда световых лет. Но длина джета 200 тысяч световых лет. Вот он, джет, виден на этих фотографиях. И дальше, если мы хотим рассмотреть галактику, в которой он сидит, надо чем-то закрыть вот этот источник. Вот он здесь закрыт диафрагмой. И тогда видно излучение звездной галактики. Эти фотографии также получены на телескопе имени Хаббла. Ну вот, квазары излучают так много энергии, что очень долго они не могут выбрасывать энергию, какая бы масса ни была у них. Поэтому характерная продолжительность активной фазы квазара считается порядка 100 миллионов лет. А потом они, так сказать, могут исчезать, а через какое-то время, так сказать, могут возобновлять опять активность. Мы опять об этом поговорим. Но вот интересно, что вот в связи с этим связано открытие одного любопытного объекта. Вот он. Это объект нашла учительница астрономии в Голландии, работавшая вместе с учениками. Звали учительницу Ханни Вурверп. Есть такой цифровой атлас неба, который доступен по интернету с любой точки Земли, где есть интернет. Вот. И приглашаются все желающие смотреть и искать там необычные объекты. Вот. Или классифицировать галактики. Это так называемая международная программа Galactic Zoo, то есть зоопарк галактик называется. Вот она обратила внимание, что рядом с одной из галактик объект ни на что не похожий. Ну, на что же? Лягушка, не лягушка. Цвет абсолютно не звездный. Размер, если это рядом с галактикой, колоссальный. Галактика большая. Что здесь такое может быть? Она не нашла никакого объяснения. Астрономы тоже, так сказать,

0: оказались в затруднительном положении, сфотографировали, вот Хаблский телескоп получил фотографию, он, что получается, ну, понятнее не стало. Значит, вот галактика сама, вот этот объект, причем красное смещение у него такое же, как у галактики, только что это действительно на том же расстоянии находится. А что здесь светится? Здесь светится газ. По эмиссионным линиям можно даже узнать, какие элементы светятся. Но чтобы газ светился, ему нужно давать большую энергию для возбуждения этого свечения. А никаких звезд, которые бы эту энергию газу сообщали, здесь нету. То есть возникла такая парадоксальная ситуация. Это все равно, что смотреть на фонарь, который работает, и мы точно знаем, что там нет никакой батарейки. Здесь нету никакой батарейки, а он светится. И уж так, когда начали более пристально исследовать эту систему с помощью радиотелескопов, обратили внимание, что из этой галактики существует газовый выброс. Он говорит о том, что в галактике когда-то вспыхнул квазар. Он ярко осветил окрестность, потом погас, а световые волны продолжали идти, и они дошли до этого газового облака, тогда, когда квазар уже потух. Вот просто поразительная ситуация. То есть квазар умер, но дело его живет. Вот он осветил фактически... дал возможность посмотреть на то свечение, которое вызвано взрывом в центре галактики, в то время как уже сама галактика перестала считаться галактикой с активным ядром. Потом астрономы, так сказать, перерыли большое количество материалов, нашли еще 5-6 похожих объектов, но этот, пожалуй, что так до сих пор наиболее такой красивый и загадочный. Теперь есть одно обстоятельство, которое позволяет увидеть квазары на невероятно больших расстояниях. Я вам уже говорил, что вблизи нас вообще квазаров нет, но не существуют они. Все очень далеко. Вот, мы видим их только потому, что межгалактическое пространство достаточно прозрачно. Но есть еще одно обстоятельство, которое позволяет нам увидеть квазары очень далекие. Это естественные телескопы, которые построила сама природа. Роль линз здесь играет гравитационное поле. Дело в том, что гравитационные поля галактик, мимо которых проходит свет от далеких квазаров, они могут искривлять лучи света, ну, и как бы фокусировать их, вот наподобие линзы, которая тоже сводит лучи света вместе. И благодаря этому, если мы находимся в фокусе вот этого телескопа или вблизи, мы видим как бы увеличенное по яркости и по размеру изображение далекого объекта. Ну, конечно же, изображение может быть сильно искаженным, может быть оно раздвоится или расчетверится, это не важно. Гравитационная линза – это все-таки линза плохого качества, но она позволяет усилить яркость объектов, которым повезло находиться почти на одной линии с тем телом, гравитационное поле которого искривляет лучи света. Ну, то, что гравитация искривляет лучи света, известно очень хорошо. Можно численно, так сказать, рассчитать, как движется свет в окрестностях какого-то массивного тела. Это рисунок, это не фотография, это просто вот мы массивное тело направили, как бы поставили между собой и каким-то там Млечным путем, вот так вот усилил бы яркость отдельных звезд, которые попали на луч зрения. Ну, если бы, скажем, такое тело прошло мимо галактики, то мы вообще бы видели бы колоссально интересную картину, как оно искривляет изображение. Это опять... Это имитация, это не наблюдение, но это точный расчет, что было бы, если бы гравитационное поле какого-то тела изменило бы лучи света в направлении на галактику. А это уже не имитация, а это уже фотография. Это фотография галактики, которая расползлась, раздвоилась под действием гравитации ну, она в скоплении находится, гравитационное поле скопления. Это удивительный объект. На самом деле, вот эти вот два глаза, это одна и та же галактика. Ну, это галактика. Вот она усилена по яркости. Мы можем видеть несколько раз дальше, благодаря такому усилению. Ну, а квазары? Вот, пожалуйста. Вот это один и тот же квазар в разном увеличении. Это галактика в центре. А все эти четыре фонарика – это один и тот же квазар. Один и тот же. Если вот сейчас занимаются мониторингом, то есть слежением за изменением яркости, то получается, что они они одинаковым образом меняют со временем свою яркость, но со временным сдвигом. Ну, потому что объект один, а немножечко разные расстояния проходил свет от каждого из них, пока до нас дошел. Таким образом, удалось найти квазары, у которых красное смещение чуть ли не в 10 раз увеличивает длину волны из-за расширения Вселенной. Вот это, пожалуй, наиболее далекие объекты, которые мы знаем. Вот еще один пример. Это направление на скопление галактик. Здесь в направлении на скопление виден один квазар. Но он расчетверился. Вот этот 4 точки – это один квазар. Теперь уже все-таки надо посмотреть, что же происходит в самых ядрах галактик. Каким образом там вещество перемалывается, каким образом выделяется энергия. Ну, сразу я должен сказать, что многие из вопросов пока остаются без ответа. Квазары активно исследуются. И вот за все время, как они были открыты, был целый ряд гипотез выдвинут, объясняющие квазары. Вот, это за всю историю. Ну вот, я вспомнил 6 гипотез. Во-первых, гипотеза первая. Ядра – это области взрывного расширения массивных сверхкомпактных тел неизвестной природы, которые дают начало целым галактикам. Это гипотеза Амбарцумяна. Другая гипотеза. Нет, ядра – это гигантские шары намагниченной плазмы, своего рода супергигантские звезды, рождающие мощное излучение и джеты. Третье. Это ядра – это суперкомпактные звездные скопления, в которых непрерывно происходит столкновение звезд и вспышки сверхновых. Четвертое. Это в ядрах аннигилируют, сталкиваясь друг с другом, тела из материи и антиматерии, сохранившиеся до наших дней в виде компактных объектов. Пятое. Ядра – это белые дыры, через которые выбрасывается материя, затянутая черными дырами в других частях Вселенной или даже в других Вселенных. Шестая. Ядра – это диски ультрагорячей замагниченной плазмы вокруг сверхмассивных черных дыр с массой от нескольких миллионов до нескольких миллиардов масс Солнца. Вот, может быть, будет седьмая и восьмая, но пока я могу сказать, что отпали все гипотезы, кроме шестой. Все. То есть можно доказать, что с первой по пятой неправильно. Наблюдения позволяют это делать, хотя в свое время у каждого из этого направления были свои защитники и даже делались попытки построить некую теорию. Пока остается только одно. Гипотеза номер 6. Немножечко подробнее. По этой гипотезе активное ядро представляет собой сверхмассивную черную дыру плюс потоки падающего на нее газа, которые закручиваются вокруг черной дыры, образуя так называемый аккреционный диск. Он вращается со скоростью уже близкой к скорости света, содержит гигантскую энергию и кинетическую, и тепловую, поскольку температура во внутренних областях такого диска может превышать миллиард градусов. Немножечко подробнее о гипотезе черных дыр. Во-первых, удалось создать теорию. Источником энергии здесь является гравитационное поле. Оно преобразует потенциальную энергию падающего газа сначала в кинетическую, затем в тепловую. Ну, в общем-то, то, что гравитационная энергия может переходить в тепло, это всем ясно, так сказать, и в другие виды энергии. Любой, так сказать, падающий стакан, который разбивается на мелкие осколки, можно сказать, что это связано с переходом гравитационной энергии, которую он имел. на высоте, пока мы его держали в руках, вот, и эта гравитационная энергия перешла в другие виды, в тепло, а также в работу по раскалыванию стакана. То есть физика-то здесь, она, в общем-то, прозрачна, но чтобы выделилась такая энергия, которая наблюдается в случае галактик, нам нужно, чтобы это гравитационное поле было очень сильным, или, как говорят физики, гравитационная потенциальная яма была бы очень глубокой, и самую глубокую потенциальную яму создает объект с таким гравитационным полем, который не выпускает свет. Это сверхмассивная или просто черная дыра. В черную дыру потенциально можно превратить в любой объект, если мы только можем его сильно сжать. Ну, например, если сжать Землю до такого размера, что ее можно будет по размеру, конечно, положить в спичечный коробок, она обратно уже не выпрямится. Это будет черная дыра, она исчезнет фактически для нас. Но, слава богу, никто не додумался еще до того, как сделать этот эксперимент. Я сильно надеюсь, что этого никогда не будет. Вот. А вот в случае звезд это сделать проще. У них собственный вес очень большой. А если очень много массы скапливается в центре галактики, там тоже может организоваться черная дыра, еще более массивная, чем звезды. Звездные. Создана теория аккреции газа на черные дыры. При аккреции возникают быстро вращающиеся и чудовищно горячие аккреционные диски, но чтобы все это заработало, нужен внешний источник. Внутренней батарейки у черных дыр нету. Нужен, чтобы что-то падало. Черные дыры сверхмассивные. Некоторые считают, что черные дыры – это очень компактные объекты. Нет, у них плотность, ну, порядка плотности воды, а в некоторых случаях еще меньше, если под плотностью понимать просто массу, деленную на объем. Вот. Но гравитационное поле, которое создают они, самое большое, которое позволяют законы физики. Вблизи поверхности черной дыры луч света может двигаться по окружности, как планета вокруг Солнца. И вот с этой теорией стало ясно, почему ядра галактик очень тесно, очень часто бывают в галактиках, которые испытали какие-то слияния с другими звездными системами. Вот, например, вот эта галактика Центавра А. Вот это эллиптическая галактика, которая когда-то сживала буквально, разрушила спиральную галактику. И сама эллиптическая галактика, она вот видна, вот как вот свет вокруг, вот это вот вытянуто вертикально. А падающее вещество уже разрушившейся спиральной галактики образовало вращающийся диск. Это галактика с активным ядром. Вот. Еще одна галактика с активным ядром – это вообще слияние двух систем. Ну, это джеты не релятивистские, это джеты не связаны с активным ядром, это звездные джеты, но сама ядро галактики тоже проявляет активность. Одна из известных активных галактик, которая к тому же очень галактика с интенсивным звездообразованием, была открыта Воронцовым Велиминовым, это как необычные объекты, исследованы впервые на нашем 6-метровом телескопе в России, это NGC-6240, так она выглядит на картах низкого разрешения, на фотографиях, а вот так выглядит при фотографировании, так сказать, с Хаблловского телескопа. Здесь вообще у этой системы два ядра. Две галактики сливаются вместе, и через какое-то время могут слиться и их черные дыры. Что тогда произойдет, никто толком не знает, но все знают, что это будет что-то очень интересное. И на всякий случай при этом надо быть готовым ловить там нейтринное излучение, гравитационное излучение. В общем, слияние сверхмассивных черных дыр пока известно только в теории, но оно в природе должно происходить. Но слишком редко, чтобы серьезно надеяться на то, что мы застанем это событие на нашей жизни. И что может падать? Может падать на к черной дыре газ межзвездный. А если звезды проходят близко к черной дыре, то гравитационное поле может их тоже разрушить. И уже газ разрушившейся звезды прекрасно упадет на аккреционный диск, закрутит его, нагреет до больших температур. Он ярко засветится, ярче всей остальной галактики. При этом, с учетом магнитного поля, возникнут довольно сложные плазменные эффекты, которые приведут к образованию джетов из ускоренных электронов или электронов и протонов. Протоны тоже могут ускоряться. Как это опять-таки, это художник, мы не можем посмотреть это в таком масштабе, как представляют ученые вот этот джет, который рождается из аккреционного диска, а сам аккреционный диск составляет крошечную долю звездной системы, крошечную долю галактики. Поэтому черная дыра, она не диктует движение звезд в галактике. Она, пожалуй, что если диктует, то в пределах, там, скажем, 1-2 парсек, ну, несколько световых лет, и все. Дальше она не диктует, но если эта активность очень высокая, то черная дыра может повлиять на эволюцию галактики в целом. Причем самый такой явный признак наличия монстра – это рентгеновское излучение. Оно присутствует во всех случаях, где есть аккреционный диск, где есть активное ядро галактики. Но как бы мы видели это ядро, если бы могли получить его резкую картинку? Здесь только расчеты. Дело в том, что излучающий свет, исходящий из аккреционного диска, подвержен гравитационному полю черной дыры. Возникают довольно такие необычные картинки. Вот это при большом, хорошем разрешении так должно быть выглядеть черная дыра. Это при разрешении похуже. Но пока это только расчеты. Почему? Потому что, как я уже говорил, сам аккреционный диск имеет размер порядка Солнечной системы. Он маленький по сравнению с галактиками. И все они находятся далеко, даже в нашей галактике. И вот увидеть эту картинку — это примерно то же самое, что увидеть рисунок на теннисном мячике, если теннисный мячик стоит на Луне. Никакой телескоп не возьмет. Но вот сейчас, на самом деле, это в пределах возможностей человеческого разума. Потому что радиотелескопы на коротких волнах, на миллиметровых волнах, радиоинтерферометры, в принципе, уже подошли к тому, чтобы поставить такую задачу на повестку дня. Узнать, как реально выглядит черная дыра на фоне аккреционного диска. Когда это будет сделано, тогда уже будет поставлена точка. Полная точка. Мы хорошо знаем, что там находится. Потому что пока, несмотря на все открытия и все, так сказать, достижения, гипотеза черной дыры остается хорошо аргументированной, но все-таки пока только гипотезой. Как же можно измерить тогда массу черной дыры в центре галактики? Вот один способ, я уже говорил, как на примере галактики NGC 4258. Это измерение скорости вращения газа или звезд на известном расстоянии вдоль парсека от центра, и тогда можно по скоростям и расстоянию определить масса. Есть второй способ, который был предложен и реализован впервые в Советском Союзе Анатолием Михайловичем Черепачуком и Виктором Михайловичем Лютым, сотрудниками в то время Астрономического института, да, не до конца, так вот и сейчас они, Анатолий Михайлович, по-моему, присутствует здесь в зале. Вот. Это так называемый метод эхокартирования. Дело в том, что скорость газа оценивается непосредственно по наблюдениям, а его расстояние от центра по запаздыванию светового сигнала. Потому что свету при вспышке ядра нужно еще какое-то время, чтобы дойти до газа и заставить его светиться. Поэтому, если сопоставить изменение яркости вот в непрерывном спектре, это спектр самого аккреционного диска, и изменение яркости газа в линии, видно, что они как бы сдвинуты. И вот этот сдвиг – это есть световое эхо. Поэтому называется так, по-английски это reverberation, по-русски мы говорим метод эхокартирования. Это оказался очень точный метод определения масс сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. В случае звездных дыр он не сработает, а в случае галактик, пожалуйста. Оказалось, что масса центральных черных дыр, реально, они измерены там, примерно там, до сотни объектов, достаточно точно, от 100 тысяч до нескольких миллиардов масс Солнца. Но как связана эта сверхмассивная черная дыра и галактика в целом? Как она появилась? Родила ли она галактику или галактика родила черную дыру? Считается, что они появляются и растут вместе. Но черные дыры прекращают свой рост, уже, когда галактика еще продолжает расти. Дело в том, что есть очень хорошая зависимость между массой черной дыры и массой того центрального уплотнения звезд, а называется балджем, которое очень хорошо видно, когда галактика повернута к нам с ребра. Тогда балдж, он воспринимается как утолщение в центре. Но, собственно говоря, по-английски балдж – это и есть вот такое вздутие. И вот оказывается, что прочнее всего, теснее всего масса черной дыры связана с этим балджем. Это означает, что черная дыра не откуда-то извне прилетела. Она сформировалась вместе с центральной частью галактики. А вот диск, как казалось, к этому вообще ни при чем. Большой звездный диск, который содержит, как правило, основную массу звезд, он не влияет никак на то, массивная будет черная дыра или нет. Но и как я уже говорил, одной массы черной дыры недостаточно, чтобы было активное ядро. Есть масса галактик, у которых черные дыры довольно массивные, но никаких признаков активности нету. Вот, для того, чтобы была активность, нужно, чтобы на черную дыру падало, аккрецировало вещество. Ну вот, есть такие галактики, которые очень похожи на нашу, на спиральную. Диски в них, ядро есть, балдж, но нету газа. Есть даже спиральные ветви слабенькие, но нету газа, нету молодых звезд. Такие галактики называются линзовидные. Диск есть, спирали очень слабые, либо вообще их нету. Линзовидные галактики бывают разные. Вот когда с ребра на них смотришь, вообще очень красиво. Видно просто, как диск тонкий, а никаких следов там пыли или газовых облаков нет. Так вот, оказывается, что эти линзовидные галактики обладают самыми массивными черными дырами, если сравнивать их с другими галактиками той же светимости или массы. Поэтому есть такая гипотеза, опять-таки гипотеза, но достаточно правдоподобно звучащая, что линзовидные галактики – это те галактики, которые потеряли свой газ когда-то давно, когда миллиарды лет назад в их центре горел яркий квазар. Тогда давление излучения, ударные волны, связанные с быстрым движением газа, они, так сказать, могли полностью или частично лишить галактику газа, и она уже пошла развиваться по совсем другому пути. Ну, теперь пора, наверное, подойти к нашей галактике. Что там у нас в центре наблюдается? Это перед вами панорама VLT, большие телескопы 8-метровые, 4 башни Европейской Южной обсерватории. Подлинное изображение Млечного Пути, который выглядит как светлая полоса, и по нему идет черная из-за пыли. Ну а теперь мы как бы пойдем в направлении к центру. Там много пыли, поэтому потом, в конечном счете, только в инфракрасном свете удалось докопаться до самого ядра. Но если двигаться все ближе и ближе к центру, то рано или поздно мы увидим такое массивное скопление звезд, которое так и называется ядерное звездное скопление. Вот, значит, мелькнуло, наверное, никто не обратил внимания. Но неважно. Вот теперь вы видите, как движутся звезды в самом центре галактики. Обратите внимание масштаб. Световые дни. Меняются годы. Каждая точка – это звезда. Она движется по орбите, каждая звезда. Звезды движутся вокруг пустого места. двигаются по замкнутым орбитам вокруг пустого места. Скорости сотни километров в секунду. Совершенно не похожие на, ну, в несколько раз больше, там, тысячи километров в секунду близких звезд. То есть это звезды, которые реагируют уже на гравитационное поле исключительно черной дыры. И восстанавливая орбиту звезд, удалось измерить массу. Масса черной дыры в нашей галактике составляет примерно 4 миллиона масс Солнца. И она, как это и полагает приличной черной дыре, не излучает никакого света. Концентрация массы гигантская, света нет. Звезды крутятся. Аккреционный диск? Ну, аккреционный диск мы так просто не увидим. Наша галактика не относится к числу галактик с активными ядрами. Хотя резкой границы между галактиками с разным уровнем активности, в общем-то, нет. Но есть один признак активности, вернее, два. Я их скажу. Во-первых, это рентгеновский источник. Вот это сравнительно недавно полученная фотография. Она получена, так сказать, НАСАвской обсерваторией New Star. Эта обсерватория работает в области рентгеновского диапазона, в рентгеновском диапазоне. Вот рентгеновский источник сидит. Значит, активность, по крайней мере, не равна нулю. Но самое интересное – это излучение, которое поймано в гамма-диапазоне. Гамма-лучи – это лучи невероятно высокой энергии. Гамма-фотоны, ну, у нас на Земле они рождаются, ну, наверное, при атомном взрыве, допустим. Вот. Здесь, на этой картинке, наложение двух изображений. Это Млечный путь с центром в центре нашей галактики. А вот эти вот розовые два пятнышка – это области, откуда к нам приходит гамма-излучение. Гамма-излучение – так два гигантских пузыря, симметрично расположенных относительно Млечного пути. Каковы их размеры? Размеры колоссальны. Размеры здесь могут порядка 10 тысяч световых лет. Порядка 10 тысяч световых лет. То есть до сих пор ученые спорят о том, что вызвало появление этих пузырей. Ясно, что они как-то связаны с процессами в самом ядре. И вероятнее всего, ну, ясно, что они связаны с активностью, которая была выше, чем в настоящее время. И вероятнее всего, несколько миллионов лет назад, ну, дается цифра 2 миллиона, активность нашего ядра была довольно сильной. Ну, значит, упало какое-то облако газа, струя газа, или звезду разорвало, все что угодно, там много газа, в общем-то, в центре. И вот уже выбросы породили это гамма-излучение. Гамма-излучение, надо сказать, рождается, когда очень быстрые частицы, летящие почти со скоростью света, сталкиваются с атомами обычного межзвездного газа. Вот и появились эти гамма-лучи, и мы их видим. Это одно из таких сравнительно свежих открытий, которые показывают, что у нас в нашей галактике когда-то активность была более высокой. Кстати, если она будет очень высокой, если вдруг галактика наша, ядро нашей галактики заработает как квазар, то я не поручусь, что на Земле все останется так, как есть. Мощное рентгеновское излучение и гамма-излучение, которое при этом будет, может повлиять на все процессы в атмосфере, а может быть и на поверхности Земли. Но сейчас наше ядро сравнительно спокойно. Есть маленький аккреционный диск, есть рентгеновский источник, но достаточно слабой аккреции, скажем, от вещества, которое просто звезды сбрасывают с себя. Это так называемый звездный ветер. Если он попадает на ядро, он может дать некие признаки слабой активности, что мы, скорее всего, и наблюдаем в этом случае. Вот у нас в стране практически все наблюдательные работы, или почти все, связанные с исследованием физики активных ядер, они сосредоточена в специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии. Там стоит вот этот 6-метровый телескоп, который когда-то по размерам был самым первым в мире. Но поскольку мы перестали что-либо грандиозное строить, сейчас он на 17-м месте. Но, тем не менее, работа и очень серьезная работа в этой обсерватории ведутся. Ну, а вот мониторинг ядер галактик, то есть отслеживание яркости и изменение яркости, может, конечно, производиться и на других обсерваториях. Сейчас известно около 200 тысяч квазаров, причем абсолютное большинство из них находится дальше 7 миллиардов световых лет от нас. Но с вводом в строй новых телескопов обещают довести их число до миллиона. И особенно большие здесь надежды дает американский телескоп, который они начинают строить. Это так называемый обзорный телескоп LSST с эффективным размером около 7 метров зеркала. Он очень компактный. Вот видите, вот фигурка человека стоит здесь. Вот. Он еще не построен, есть просто только, так сказать, планы и, так сказать, фактически уже, по-моему, началось финансирование. Вот. Он может за ночь существенную долю неба отснять. И так будет делать в течение многих дней, месяцев, лет. С помощью этого телескопа можно любое, даже маленькое изменение яркости звезды или ее смещение на небе можно будет узнать, зафиксировать. И, конечно, без помощи компьютерной техники невозможно было бы разобраться в том колоссальном потоке информации, который пойдет, когда он начнет работать. Мы можем похвастаться своими успехами в космосе, поскольку в радио «Астрон» был запущен в 2011 году. Это радиотелескоп орбитальный, движется по очень вытянутой орбите размером, уходя от Земли до 350 тысяч километров. И он работает как одно плечо интерферометра с другими радиотелескопами, которые находятся на Земле. Поэтому чем дальше друг от друга удалены антенны радиоинтерферометра, тем более резкую картинку радиоисточников в каком-то маленьком участке неба можно получить. Так вот, здесь максимальное угловое разрешение, которое потенциально рассчитывают получить на этом инструменте, оно составляет около 20 микросекунд. Вот не миллисекунд, вот у нас мелькали уже миллисекунды, когда я говорил о мазерах на парах воды. 20 микросекунд. Ну, опять, человеку несведущему это мало о чем говорит. Опять-таки я привожу пример. Что это за угол 20 микросекунд? Это угол, под которым видна толщина спички с расстояния 10 тысяч километров. Вот зачем это нужно? Задач, конечно, много, но в применении к активным ядрам здесь прежде всего хотят разобраться, что происходит в аккреционном диске. Как и откуда рождаются вот эти вот мощные струи вещества, мощные джеты, которые потом покидают галактику и уходят на сотни тысяч световых лет от ядра. Уже кое-какие результаты уже сейчас получены, там оказалось, что вот, они, области, где рождаются джеты, существенно меньше, чем предполагалось раньше, так, их яркостная температура на порядок выше, чем раньше считалось, но я не знаю, какие еще результаты можно себе ожидать, потому что работа здесь налаживается, продолжается, и она, нужно просто следить за результатами. Ну вот, очень важную роль предстоит сыграть уже вступившему в строй высокогорной пустыне Атакама субмиллиметровому интерферометру, которая состоит из антенн, маленькие 7 метров, большие там вдвое больше. Это 66 антенн, которые могут передвигаться, их можно перемещать. Они работают как один единый инструмент, то есть наводятся одновременно в одну и ту же точку. Ну и работают как интерферометр, но на длинных волн порядка миллиметра. Чуть короче или чуть длиннее. Это субмиллиметровый диапазон. Вот. Ну теперь, подводя итог. Что же понятно нам, что непонятно? Значит, еще важно понять или уточнить, как смогли менее чем за миллиард лет сформироваться массивные черные дыры в ядрах галактик. Почему мы знаем, что меньше, чем за миллиард лет? Потому что есть квазары с таким красным смещением, там 6, 7, 8, которые образовались менее чем за миллиард лет после начала расширения Вселенной. Очень быстро. Как формируются релятивистские джеты? Вопрос тоже открыт. Все ли массивные галактики проходят стадию активного ядра? Ясно, что не у всех есть ядра. Вон, например, около нас есть большое и малое Магелланово облако. Два наших спутника. У них вообще никаких ядер нет. Ядра образуются только там, где вот эта массивная центральная часть, называемая балджем. Почему проявление активности ядер в разных галактиках, такие различные. Одни являются радиоисточниками с выбросами, другие радиоисточники без узкого выброса, третьи вообще не радиоисточник, но яркие в оптике. Они все разные. Как сказывается на галактиках и их эволюции квазароподобная активность ядра? Вопрос невероятно сложный и интересный. Но мне хотелось только понять вопрос, такой, а для чего это, в общем-то, надо? Кому это надо? Что это там дает? И вот я должен здесь сказать, что вот свою точку зрения, что, во-первых, исследуя эти необычные объекты, мы проверяем правильность наших физических представлений о мире и делаем их более глубокими, так сказать, уходя, более глубоко изучая законы физики, законы природы. Во-вторых, это, естественно, мы должны, так сказать, понять, каким образом образовался, появился тот мир, который сейчас нас окружает и который мы видим вокруг себя, разглядывая небо. И, наконец, третья причина. Это просто интересно, это очень интересно, это по-человечески интересно, иначе бы и эта аудитория была пустой. Исследования продолжаются, ну и все.
1: Ну что ж, сейчас настало время вопросов, и Анатолий Владимирович выйдет к сцене, там установлен микрофон, поэтому желающие, пожалуйста, ближе туда перемещайтесь, чтобы мы не теряли время на преодоление расстояния до микрофона. Пожалуйста, первые вопросы.
0: Кто хочет спросить, пожалуйста, я в вашем распоряжении.
1: Первый вопрос.
2: Слышно, да?
1: Да, слышно.
2: Вопрос о динамике происходящих вот этих вот катаклизмов, активности самой. У нас тут возник вопрос, если бы вот рядом с нами такое было и бабахнуло, нам бы всем было плохо. Ну, это как бы мы представляем себе. А ведь на самом деле это, наверное, не очень резкий процесс. То есть вот есть представления какие-то о том, как динамически развивается. То есть это быстро вот, может разгораться активность и потом затухать. Или это очень медленный процесс?
0: Значит, ничего резкого и быстрого, вот так, как взрыв бомбы на Земле, тут, здесь ожидать не приходится. Ну, например, если подошла звезда к черной дыре, разрушилась приливными силами, и вещество начало падать на аккреционный диск, подпитывая эту черную дыру, то этот процесс может занять несколько лет. Что после этого последует? Ну, потом последует возгорание активности до какого-то, может быть, очень высокого уровня. Ну, и это может продлиться, как я уже говорил, и тысячи, и десятки тысяч лет. Потом кончится это топливо, потихонечку будет остывать аккреционный диск, или вещество будет падать на черную дыру, и на какое-то время монстр затаится.
3: Большое спасибо за очень интересный рассказ. Я, наверное, впервые от вас услышал такой обзор, даже я бы сказал, философских аспектов познания Вселенной, потому что все тот фактический материал, который вы изложили, чрезвычайно интересен. Меня, например, интересует, что вот в радиодиапазоне был обнаружен очень мощный очень мощная радиоактивность. Мощное
0: радиоизлучение.
3: Радиоизлучение, да.
0: Где вы имеете в виду?
3: Ну вот вы...
0: Так вопрос в чем?
3: Природа радиоизлучения.
0: Хорошо. Спасибо за философию, за то, что обратили внимание на философию. Я, честно говоря, я философию не очень люблю. Но вот в данном случае, может быть, что-то и есть, потому что, понимаете, вот скажем, восприятие мира ребенка и взрослого человека, оно немножко отличается. Потому что вот дети маленькие, их больше всего уж в плане мировоззрения, конечно, интересует, вот, откуда все берется. А взрослых больше интересует, куда все девается. Вот, так в этом плане астрономы, они ближе к детям. Поэтому здесь и философия очень простая. Просто это очень любопытно, и к тому же это, так сказать, важно понять, правильно мы представляем мир или нет. А вот что касается радиоизлучения, то здесь ситуация такая. Активность ядер связана с радио тогда, когда она наиболее мощная. То есть уже в процессе активности у нас может исчезнуть радиоизлучение, когда мощность спадет. То есть радиогалактики – это наиболее мощные, так сказать, ядра. Квазары радиоизлучающие – это наиболее мощные квазары. И возникает радиоизлучение по одной, в общем-то, разгаданной причине. Это когда в окрестностях ядра, в окрестностях аккреционного диска электроны разгоняются до околосветовой скорости. Из-за того, что они попадают не в пустоту, а в пространство, в котором есть магнитное поле, по всем законам физики быстрые релятивистские электроны должны крутиться, как бы наматываясь на линии магнитной индукции, и при этом обязательно излучать радиоволны. В нашей галактике мы видим много радиоисточников именно вот такой природы. Да, пожалуйста, к микрофону.
4: Евгений меня зовут. Вот у меня давно мысль бродит, перекликающаяся с темой вашей лекции, о том, что жизнь в нашей галактике, не жизнь просто на нашей планете, а в целом в галактике, она через некоторое время будет обречена. И для этого совершенно не нужно ожидать исчерпания запасов топлива в звездах, большого разрыва там, или большой заморозки Вселенной. А навстречу нашей галактике движется туманность Андромеды, и как многие считают, что через несколько миллиардов лет они сольются, даже уже название придумали, Объединенные галактики Мелкомеда. Да, и ведь, очевидно, произойдет всплеск активности ядер, как в нашей галактике, как и в туманности Андромеда, затем, возможно, даже слияние этой черной дыры в единую, более сверхмассивную черную дыру. И рентгеновское излучение, гамма-излучение будет грандиозным, и просто произойдет, в принципе, стерилизация жизни в нашей галактике. В целом.
0: Я понял вашу идею. Значит, на самом деле столкновение галактик – это явление не катастрофическое, а вот и даже слияние черных дыр – явление не катастрофическое, потому что вот, ну, будет черная дыра вдвое большей массы. Катастрофа может быть, как вы говорите, связана с мощным рентгеновским или гамма-излучением, когда очень большое количество вещества падает. Само слияние черных дыр – это еще не катастрофа. Но, значит, наша галактика обязательно столкнется и сольется с туманностью Андромеды где-то через 6-7 миллиардов лет. Я думаю, что к тому времени, если люди останутся в каком-то виде, они, ну, не будут останавливать этот процесс, они просто, так сказать, найдут безопасное место. Вот, среди большого количества опасностей, которые стоят перед человечеством в настоящее время, ну, этих опасных таких причин, которые могут погубить жизнь, и где-то с десяток. Вот на последнем месте это активность ядра.
4: Может быть, наши потомки, они останутся, в принципе, но более неразвитые формы жизни будут, возможно, обречены.
0: Вблизи, в центре галактики, да, это все может выжить, в центре галактики. Но надо еще иметь в виду, что излучение, которое рождается, оно не изотропно. То есть оно не во все стороны идет, а вот этим пучком, перпендикулярно аккреционному диску. Поэтому, может, и мимо пройдет. Так, пожалуйста, вопрос. Вы хотели спросить, да, Гадзе? Ну.
3: Уточнить. Все-таки да. Природа гамма-излучения, которое вот вы, о котором вы постоянно говорили, все-таки немножко поподробнее. Вот какова, откуда?
0: Значит, есть два основных механизма рождения гамма-излучения. Это один называется комптоновский механизм, а другой распад пи-0 мезонов. Который из них работает в данном случае, я не знаю. И у меня есть подозрение, что не знает никто. Но комптоновский механизм – это когда очень быстрые частицы передают свою энергию сравнительно малоэнергичным электромагнитным волнам, превращая их в жесткое излучение. А распад пи-0 мезонов связан с тем, что эти самые пи-0 мезоны обязательно рождаются, когда, так сказать, быстрые протоны ударяются о протоны, из которых состоит межзвездный газ. Вот какой из этих механизмов здесь срабатывает, я не знаю. Вот. Но, во всяком случае, всегда, когда у вас есть мощный источник энергии и рядом сравнительно холодная среда, всегда можно ожидать появления вот жесткого излучения тем или иным способом.
5: Спасибо большое за лекцию. Можете рассказать подробнее про механизм образования джетов, да, из аккреционного диска? То есть вокруг черной дыры, если по гипотезе, образуется диск, и вещество не падает на черную звезду, а почему-то вот так вот вытягивается. То есть из-за чего происходит?
0: Значит, сами джеты, они образуются не в черной дыре. И даже не посередине аккреционных дисков. Это все-таки это вещество... Это вещество, которое, так сказать, собирается в пучок благодаря быстрому вращению и наличию магнитных полей. Это довольно сложные плазменные эффекты, но есть теоретические модели, их построены. То есть, в принципе, если у нас нет магнитного поля, мы никаких джетов не получим. Но вот наличие магнитного поля, очень сильного лучевого давления, которое разгоняет вещество до больших скоростей, и переменного магнитного поля, в котором происходит ускорение частиц, вот это все вместе рождает джет. Вот. То есть теоретические модели построены, но полной ясности в этой картине до сих пор нету.
5: И второй вопрос у меня, то есть я, может быть, не очень поняла из лекции, но хотелось бы уточнить для себя, да? Все квазары, они далекие объекты, то есть старые, то есть как бы получается, ну...
0: Как старые?
5: Старые в том смысле, что они, ну, как сказать...
0: Бороды у них нет?
5: Я имею в виду, что ну, они возникали на ранних стадиях развития нашей Вселенной.
0: Тогда молодые.
5: То есть, да, молодые.
0: Ну, старость с молодостью путать, и вам еще рано.
5: То есть они очень молодые. И практически все молодые галактики имеют квазары активные или нет? То есть находят без них?
0: Да, конечно. Конечно. Просто квазары, если они возникают, они все равно долго не живут. Они потом перестают работать, мы их не видим, а галактика остается. Или то, что от нее осталось, если квазар, скажем, сильно на нее подействовал. Вот, поэтому я могу сказать так, что среди есть галактики, которые находятся на тех же расстояниях, что и квазары. Мы их видим, и это галактики без квазаров. Вот, где-то максимум плотности квазаров соответствует как раз вот где-то 7-8 миллиардов лет по тому расстоянию, которое прошел свет к нам. Вот там чаще всего встречались квазары. Их больше всего, просто мы видим. Мы видим, что в окрестности в нашей современности их мало. На очень больших красных смещениях их тоже мало. А вот где там 7-8 миллиардов лет, там их больше всего. То есть вот все-таки у квазаров есть своя история. Но мы как это можем видеть? Мы видим только потому, что чем дальше объект находится, тем в более глубоком прошлом мы его ощущаем, осознаем, видим из-за конечности скорости света. Поэтому, когда мы сравниваем галактики или квазары на разном расстоянии от нас, вплоть до самых больших расстояний, вплоть до горизонта Вселенной, то мы одновременно получаем картину истории, как менялся наш мир за миллиарды лет. И вот здесь как раз квазары могли играть очень большую роль формировании внутренних областей галактик, в насыщении их тяжелыми элементами, могут они, как я уже говорил, лишить галактику газа. Нападает ли он потом после этого опять, это другой вопрос. Но во всяком случае, вот квазары, активные ядра и галактики нужно рассматривать не по отдельности, а в их совокупности. Это части одной и той же, довольно сложной, но интересно устроенной системы.
6: Спасибо за лекцию.
0: Пожалуйста.
6: Действительно замечательная, действительно интересная, актуальная тема. И хотелось бы вот уточнить только вот такую маленькую деталь. Вот вы упоминали в своей лекции, что плотность черных дыр, да, вы сопоставили с плотностью воды. Вот
0: да.
6: Для меня, например, это достаточно парадоксально. Вот
0: нет, ничего парадоксального здесь нет. Потому что считается, что радиус черной дыры – это радиус, это так называемый гравитационный радиус, на котором скорость убегания сравнивается со скоростью света. Вот радиус черной дыры, он пропорционален массе. Больше масса в 10 раз, в 10 раз больше радиус. А плотность, она – это отношение массы к кубу радиуса. Поэтому, когда масса становится очень большой, плотность маленькая. Вот. Поэтому чем массивнее черная дыра, тем меньше ее плотность. И в принципе у самых массивных черных дыр вот плотность, определенная как масса, деленная на объем, она меньше, чем плотность воды. Вот. А вот когда речь идет о звездных черных дырах, вот во что звезды превращаются в конце эволюции, там плотность колоссальная. Там даже непредставимо высокая плотность. Ну, такая же примерно, как у нейтронных звезд. Так, пожалуйста. Что, все остальное ясно или наоборот?
1: Еще один сейчас, последний все. Вопрос.
7: Я хотел узнать, куда... Вот вы сказали, что мы еще не наблюдали пример потухания квазара, правильно? Или вообще, что происходит?
0: Нет, мы знаем примеры, когда квазары в несколько раз падают по яркости. Но это на коротких временах, на временах лет. Они потом могут опять загореться. Это просто связано с неоднородным потоком вещества, который пополняет топливо, пополняет аккреционный диск. Вот. Но поэтому... Переменные они. То ярче становятся, то слабее. Есть даже один случай, когда один квазар превратился в сейферскую галактику. Пока один известен такой случай. Вот, то есть резко упала его активность. Возрастет ли она назад, неизвестно. Но если говорить о их затухании, почти полном затухании, то это многие десятки тысяч лет.
8: Вечер. Меня вот интересует вопрос, каким образом образуются сверхмассивные черные дыры. Вот я наткнулся на статью, оттуда узнал, что, ну, это, как я понимаю, существует два механизма. Либо сразу из большого облака газа появляется сверхмассивная черная дыра, и потом она уже как бы уже является инициатором образования галактики, ну там, звездной структуры. Вот. Либо это маленькая, и уже она растает потихоньку.
0: Да, вы очень хорошо начитаны, все правильно. Значит, вопрос, как образуются черные дыры. Ну, буду откровенен. Подробности, они, так сказать, они тонут в тумане. Но, значит, есть два механизма, которые потенциально науке известны, которые могут объяснить сравнительно быстрое рождение черных дыр. То есть, просто, может быть, когда-нибудь будет предложен третий механизм, но пока вот эти два есть. Значит, у каждого есть свои сторонники. Значит, один механизм, вы их правильно назвали. Значит, но черная дыра не растет на пустом месте. В пустоте тут их нету. Вот, но есть, нужно некая затравочная черная дыра, небольшой массы, которая потом будет расти. Так вот, в одном случае в качестве затравочной черной дыры предлагается черная дыра, или черные дыры, которые возникают при эволюции первых звезд. в центральных областях галактик, первые звезды, так очень быстро, они очень массивные, прогорают. Или если они образуют скопление, то они могут слиться в одну довольно черную дыру, так называемой промежуточной массы, там в сотни масс Солнца. Вот это вот затравочная дыра в первом механизме. Затравочная дыра во втором механизме – это так называемые реликтовые черные дыры, которые, так сказать, возникли вот как некоторые дислокации пространства на очень ранней стадии расширения Вселенной, когда еще не существовало ни звезд, ни галактик. Просто вот такое гравитационное схлопывание небольших масс. Вот. Они могли, если никто не знает, было такое или нет. Но теоретически, вот, теоретики говорят, что такое может быть вполне. Вот. Но если такие черные дыры, так сказать, попадают вместе с веществом,

0: они падают на черную дыру, так сказать, наворачиваются на него, образуют аккреционные диски, там же и активность может возникать. То есть масса черных дыр растет до больших значений вот первые, скажем, миллиард лет. Вот за счет вещества, которое падает уже изнутри, из галактики на них. Вот, собственно говоря, вот эти два пути. Вот, ну, может быть, кто-то предложит третий, я не знаю, потому что это очень интересно и увлекательно искать, так сказать, вот такие возможности, но всегда нужно искать метод их проверки, потому что придумать всегда можно больше, чем, значит, чем проверить. Но, тем не менее, сейчас уже наблюдения достигли такого уровня, когда можно фактически любую такую теорию проверить, если не современными методами, то с помощью тех телескопов, которые в ближайшие годы или десятилетия планируется запустить на орбиту. Я напомню, вот помимо того, что я показывал вот эти наземные инструменты будущего, я, конечно, напомню, что в 2018 году будет запущен вместо Хаббловского телескопа телескоп с 6-метровым зеркалом в Соединенных Штатах Америки на орбиту. Он будет работать в инфракрасном свете. Там тоже одна из задач смотреть, наблюдать, измерять, как происходило образование первых звезд еще до того, как появились галактики. Задача очень амбициозная. На ее решение, так сказать, действительно отпущены деньги. Вот. Но она интересна не просто даже для удовлетворения любопытства, она интересна для того, что для развития просто наших физических представлений о мире. Вот. И есть тоже амбициозные проекты других телескопов с изучением далеких объектов Вселенной, из Земли и из космоса. Поэтому здесь все находится так в бурном развитии. И я думаю, что когда мы решим эти задачи, мы споткнемся на чем-нибудь уже, так сказать, другого задач, на каких-то задачах другого уровня. Потому что, так сказать, мир устроен достаточно сложно. А может быть и просто, но наше представление о нем довольно сложное. Вот. Но самое важное – то, что это срабатывает, мир все-таки познаваем. Это опять-таки философское, так сказать, убеждение мое. Так сказать, вот. Все-таки, так сказать, мы начинаем понимать то, что раньше было совсем непонятно.
1: Анатолий Владимирович, спасибо большое за интересную лекцию. Хотелось бы вот уточнение. Вы сказали, что черные дыры остаются до сих пор гипотезой в стандартной модели, а вот то динамика траектории вокруг в центре нашей галактики, то, что вы показывали в видео, то, что реально за многие года и траектория вокруг десяток масс солнц, это не является доказательством.
0: Ну, я бы сказал так, что есть некоторые, так сказать, версии, модификации, так сказать, теории гравитации, которые допускают наличие, так сказать, компактных и невидимых из-за своей гравитации объектов, но они не являются черными дырами. То черные дыры – это нестационарные сжимающиеся объекты, у которых нету поверхности. Вот. В общем, есть некоторые модификации теории, которые позволяют получить, так сказать, темное тело, но, так сказать, с поверхностью. Это уже не будет классической черной дырой. Поэтому я говорю, что гипотеза. У этих, так сказать, теорий мало сторонников. Вот все-таки, так сказать, то, как говорится, мейнстрим – это классическая общая теория относительности, которая приводит к тому, что черные дыры должны быть. Но еще раз, нужно быть очень осторожными и лучше говорить, а так достаточно аргументированная гипотеза. Спросить что-то? Ну, давайте. Нас не выгонят еще, нет, отсюда?
1: Вопрос. Вы сказали про красное смещение. Там же, я знаю, насколько несколько основных причин. Это эффект Доплера, да, и из-за гравитации.
0: Нет.
1: Красное смещение.
0: Красное смещение, которое я имел в виду, когда говорил о далеких объектах, это красное смещение связано с увеличением расстояния между нами и галактикой. Гравитационное красное смещение там маленькое. Ну, теперь, наверное, уже все.
2: Спасибо большое, Анатолий Владимирович. Как всегда, безумно интересно, и вопросы, они как-то возникают в процессе уже осмысления того, что люди услышали, того, что они поняли, восприняли.

Я надеюсь, мы будем встречаться здесь снова и снова для того, чтобы узнавать много нового и интересного. В следующий раз мы вас ждем 25 марта на лекцию об экзопланетах в Большом зале, а в конференц-зале уже через неделю «Солнце – ближайшая звезда». Напоминаю, что 20 марта состоится частное солнечное затмение, и мы планируем наблюдение нашей астроплощадки. Если будет хорошая погода, следите за информацией на нашем сайте и приходите наблюдать солнечное затмение вместе с нами в Московском планетарии. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.

0: лекции на Радио 1. Все области человеческого знания.
1: Здравствуйте. У микрофона Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции Московского государственного университета имени Ломоносова. На всякий случай добавлю сейчас, поскольку Московских государственных университетов у нас в последнее время стало очень много. Говорить мы сегодня будем об эволюции атмосферы на Земле. Почему у нас состав атмосферы меняется? Потому что на Земле есть некие такие агенты живые, которые постоянно всю Землю под себя как бы подстраивают. Потому что они питаются чем-то, одно потребляют, другое, наоборот, выпускают в пользование для других существ. Поэтому все меняется. В середине примерно прошлого века, в 1972 году, известные американские астрономы Карл Саган и Джордж Мюллен обнаружили, что Солнце-то у нас все-таки тоже эволюционирует. И, скажем, 4 миллиарда лет, даже несколько позже, оно разогрелось всего на 70, максимум на 75% от своего нынешнего уровня. Землю оно в таком случае бы согревало бы плохо. Основной источник тепла на Земле – это отнюдь не недра, как нам бы, может быть, бы казалось, потому что мы видим постоянно в новостях взрывающиеся вулканы, текущие потоки горящей лавы. Это все-таки раскаленный камень, можно сказать, расплавленный совершенно. Мощнейшие землетрясения, сопровождающие их цунами. Все, казалось бы, недра Земли – это гигантский источник энергии. Однако дотошные физики, геофизики могут посчитать сейчас все. Так вот, та энергия, которую мы получаем из недр Земли, она равняется 8,7 на 10 в минус 5 степени ватт на квадратный метр. Ну, не обязательно сейчас вспоминать, что такое ватты, нам главное порядок цифр. А то, что мы получаем от Солнца, это 340 ватт на тот же квадратный метр. То есть на 8 порядков больше. Ну, или для того, чтобы, опять же, не заниматься арифметическими подсчетами, в 100 миллионов раз практически больше энергии мы получаем от Солнца. Основной источник тепла, конечно, солнышко. И когда его не хватало, Земля должна была замерзнуть, казалось бы. Саган и Мюллен так и назвали это вот парадокс слабой светимости Солнца. Почему вот Солнце светило слабо, а Земля не замерзала тогда? Ну, потому что мы видим по геологическим породам, что никаких ледниковых отложений на Земле в то время нет. Они появляются значительно позже, где-то около 2,5 миллиардов лет назад всего. До этого, в общем-то, 1,5 миллиарда Земля была тепленькой, несмотря на отсутствие достаточного тепла. Ну и последние 50 лет астрофизики и другие физики выдвинули огромное количество всяких гипотез на тему, почему так было. Ну, так, чтобы, опять же, не углубляться во все эти глубокие теории, могу сказать так. Ну, если бы Земля находилась, скажем, на тот момент ближе к Солнцу, то понятно, что она могла бы получать больше тепла. А потом отошла на нашу нынешнюю орбиту, не сгорела по мере того, как Солнце продолжало разогреваться, и, соответственно, мы живем в таких комфортных условиях. И здесь небольшое лирическое отступление. У меня есть один обожаемый сериал «Теория большого взрыва», и в одной из серий главный герой, физик-теоретик Шелдон Купер, завидует геологу Берту, который вдруг получил весьма престижную стипендию Марк Артура в Калтехе. Это действительно реально существующая стипендия, действительно она очень большая, на нее можно жить спокойно всю оставшуюся жизнь, и действительно геологи ее периодически получают. В данном случае, в общем-то, получилось так, что геологи-то парадокс вот этой слабой светимости Солнца и решили. Они, в общем-то, посмотрели, что геологические породы 4-3,5 миллиардов лет принципиально не отличаются по своим физическим параметрам от нынешних пород, а это означает, что, в общем-то, Земля была в том же положении от Солнца, как и сейчас примерно, и Луна была в том же положении от Земли, как и сейчас. То есть не было никаких гигантских цунами, не было никаких гигантских приливов-отливов, что должно было быть, если бы вот эти планеты были гораздо ближе друг к другу. Все шло своим чередом. А значит что? Значит, состав атмосферы был другой. Мы сейчас знаем название такой атмосферы – парниковая. Сейчас парниковый эффект связывают, конечно, с углекислым газом. Мог ли углекислый газ тогда наполнять атмосферу вместо кислорода? Теоретически – да, но практически с геологической точки зрения опять не получается. Потому что если мы посмотрим на всякие элементные составляющие, даже еще более мелкие изотопные составляющие тех древних минералов, мы увидим одну интересную деталь. Ну, вы знаете, что есть радиоактивные изотопы, которые распадаются со временем, а есть у всех элементов еще и стабильные изотопы. Чем различаются изотопы? Ну, буквально по-гречески изотопы означают равные по месту. Они занимают одну и ту же клеточку в таблице Менделеева, в принципе, являются одним и тем же элементом, но количество нейтронов в ядре может быть различным. Скажем, сера, обычный атом серы у нас записывается числом 32, а есть сера 33, есть сера 34. Они тоже стабильные, они тоже находятся постоянно в горных породах, в минералах, ничего с ними не происходит. И поскольку вот эти доля всех этих разных, но стабильных изотопов, она примерно одинаковая, то когда мы видим, что вдруг начинаются в минералах проявляться какие-то сильные отклонения по соотношению этих изотопов, что-то было не так. И действительно, мы видим, что вот в древних серосодержащих минералах, ну, скажем, есть такой пирит, он же серный колчедан, дисульфид железа, очень резко меняется соотношение вот этого 33-го изотопа. И вот то слишком много почему-то, то слишком мало почему-то. Какой образец не возьмешь, все время разные соотношения. Вот геохимики назвали это независимое от массы фракционирование изотопов серы. Ну, почему независимое от массы? Потому что вы видите, что вот 33-й изотоп с одной и той же массой, его количество очень разное. И вот так скакать по количеству, может быть, только в тех случаях, когда ультрафиолетовое излучение напрямую пробивало всю атмосферу, соответственно, достигало поверхности Земли и, конечно, влияло на все газы, которые в атмосфере, в том числе и сернистый газ, другие соединения серы, даже элементарная сера, которая тоже в капельном виде в атмосфере вполне себе может летать. Значит, мы видим, во-первых, что у нас не было озонового слоя, а значит, не было и кислорода в атмосфере, на всякий случай. Ну и, во-вторых, не могло быть очень много углекислого газа в атмосфере. Что могло быть другое? Ну, сами Саган и Мюллен, скажем, отдавали предпочтение аммиаку. Опять же, аммиак не мог находиться в атмосфере, поскольку под ультрафиолетовым излучением он распадается. Что еще? Метан. А как проверить, что все-таки метан действительно был, а не что-то там другое, например? По плотности атмосферы. А как посчитать плотность атмосферы, которая была 3,5 миллиарда лет назад? Казалось бы, вообще неразрешимая задача. Но, опять же, еще в середине 19 века Чарльз Лайель, известный английский геолог, ну, его считают основоположником современной геологии, он действительно разработал очень многие современные геологические методы и принципы. Он написал такую маленькую работку, что можно определить плотность атмосферы по диаметру дождевых капель. Ну, не диаметр, конечно, самих дождевых капель, а вот следов от их ударов. Многие люди, которые наблюдательные, обращали внимание, что когда вот кладут где-то цементом, заливают, скажем, дорожку, тут же пошел дождь, и дождь шел недолго, то потом там остаются отпечатки ног, лап и дождевых капель в том числе. И вот вулканические породы, пеплы, они по своей консистенции, когда они выпадают, они не даже лучше, чем цемент. Это более такой вязкий, быстро твердеющий раствор. В 2010 году в Исландии извергнулся незабываемый своим названием Эйяфьялладжокull вулкан, который напугал больше всех своим названием, чем тем, что последовал за извержением. Вот тут так геологи, воспользуясь этой ситуацией, собрали вот после очередного дождичка плитки с отпечатками капель дождя, застывшими в этих вулканических породах, и сопоставили их диаметры с диаметрами тех капелек, которые когда-то, соответственно, ну, следов, опять же, вулканических, ну, 2,7 миллиарда лет назад образовались. И оказалось, что капельки, которые падали тогда на Землю, были в среднем мельче, чем те, которые падают сейчас. Почему? Потому что чем плотнее атмосфера, тем, соответственно, капелька набирает вес и, соответственно, объем. И она падает на Землю довольно большая. Вот если вы замечали, опять же, когда дождь так начинается не быстро, то первые капли дождя, они как бы такие весомые. Но потом, когда уже полило, мы это отдельных капель не различаем. А когда они падают отдельно, видно, какие они действительно крупные. Вот 2,7 миллиарда лет назад они были мельче. Соответственно, атмосфера была в 1,5-2 раза плотнее. Ну, конечно, одних вот таких расчетов было недостаточно. Проверили другим способом. Лава базальтовая, которая сейчас вытекает, вот недавно извергался и, по-моему, до сих пор продолжает извергаться вулкан Кілауеа на Гавайях. Это вот такие базальтовые мощные потоки, которые застывают со временем такими многометровыми языками. И поскольку на поверхности лавы и сверху, где она соприкасается с атмосферой, и внизу, где она соприкасается с предыдущими холодными породами, начинает быстро выделяться различные газы вулканические, там, соответственно, образуются такие пузырьки, которые, опять же, застывают навсегда. Вот эти дырки от пузырьков, они мельче. Ну и здесь важно, не, опять же, не то, что они, скажем, мельче вообще, а важно, насколько они различаются своим диаметром на поверхности и на подошве вот этого базальтового языка. Чем атмосфера менее плотная, тем меньше будет разница в размере этих дырок. И действительно оказалось, опять же, вот те самые 1.5-2 раза, атмосфера древняя, менее плотная, чем сейчас. А значит, в этой атмосфере действительно в качестве основного газа превалировал метан. Он, собственно, и согрел Землю в тот период, не дал ей замерзнуть и дал, соответственно, развиться жизни вплоть до нас с вами. Но откуда взялся метан? Ну, понятно, что метан выделяется теми же вулканами, ну, объемы его не очень значительные, накопиться достаточно много, чтобы получилась вот такая действительно парниковая оболочка, не получится. Он все-таки имеет определенный предел существования, как любые молекулы, потом распадается. Вот чтобы его поддержать в достаточно больших объемах, нужен был еще какой-то другой источник. Такой источник существует, который помощнее вулканов, это различные одноклеточные существа. Причем это все бактерии. Не будем сейчас, опять же, разбирать, какие группы бактерий, они там очень разные на самом деле. Важно, что среди них есть метанпроизводящие бактерии, которые берут, соответственно, органическое вещество, его разлагают и выделяют в качестве побочного газа, вот как сине-зеленые водоросли, они же цианобактерии выделяют кислород, те выделяют метан. Почему мы думаем, что именно бактерии метан выделяли, а не вулканы? Потому что, опять же, я вам говорил про независимое от массы фракционирование изотопов серы, а вот все живые существа, они тоже фракционируют изотопы. Почему? Потому что чем легче изотоп, тем выше у него кинетическая энергия, соответственно, тем меньше своей энергии нужно затратить на то, чтобы этот изотоп откуда-то извлечь и пропустить дальше по всей цепочке необходимых реакций. Очень давно, ну, по нашим уже людским меркам, где-то четверть века назад, международная группа ученых вот в тех же горных породах Юга Африки, Австралии, где у нас самые древние породы, около 3,5 миллиардов лет, нашли какие-то вот такие микроскопические тельца, но бактериальные размерности. В пределах 20-40 нанометров размером. Ну, похоже вроде на шарики бактериальные, похоже на такие, то, что называется, цепочки бактериальные. Ну, как доказать, опять же, было, что это именно все-таки органика, а не какие-то продукты неорганического происхождения, тоже всякое может получаться. И вот как раз, когда появились новые методы всевозможных спектральных анализов, изотопные вообще состава, выяснилось, что вот эти-то шарики и ниточки, которым 3,5 миллиарда лет, они как раз и являются вот этим источником очень сильно заниженных значений соотношения стабильных изотопов углеродов. То есть вот это действительно были остатки вот этого метана, образующих метанокисляющих бактерий. А сейчас мы с вами на некоторое время прервемся, передохнем и после паузы продолжим.
0: Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания.
1: Микрофона с вами снова Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции МГУ. Итак, мы с вами остановились на том, что благодаря жизнедеятельности бактерий у нас атмосфера наполнилась парниковым газом метаном и сохранила Землю тепленькой, благодаря чему Земля продолжала существовать как населенный мир и продолжает существовать до сих пор. И вот это вот, собственно, метановый туман просуществовал на Земле до времени около 2,5–2,4 миллиарда лет назад. И потом все вдруг резко изменилось. Ну а теперь такое небольшое, опять же, лирическое отступление. Вот давайте представим, как могла выглядеть Земля, скажем, 2,7 миллиарда лет назад. Ну, округлим до 3 миллиардов, там уж без разницы. Вот вышли вы на бережок какого-нибудь островка, и что вы видите? Ну, сейчас вы видите голубой океан, желтенький или беленький песочек, пальмы или другую растительность, голубое небо, голубое небо отражается в голубом море. А вот если бы вы вышли на такой же островочек 3 миллиарда лет назад, то без скафандра, наверное, бы не удалось, поскольку дышать нечем, то песочек был бы черненьким, потому что в нем в большом количестве лежало бы неокисленные минералы вроде пирита, уранинита и другие, потому что кислорода не было, и вот крошка минеральная в основном была представлена вот такими породами. Море бы был бы не голубым, оно было такого оранжеватого, ржавого буквально цвета. Почему? А потому что это море было бы наполнено неокисленными ионами железа. Оно бы там плавало, ну, поскольку часть из них все равно бы за счет разных процессов немножечко окислялась, ну, потому что под действием, опять же, ультрафиолета, скажем, вода у нас распадается на кислород и водород, водород улетучивается за пределы Земли, в космическое пространство рассеивается, а кислорода немножко остается, он реагирует с железом, и вот вода у нас ржавеет. Ну, и поскольку низко над водой стелился бы метановый туман, то, соответственно, мы видели бы небо не голубым, а таким тоже оранжевым. Плюс оно еще отражалось в море и придавало ему еще более ржавый цвет. То есть вот такая была бы рыже-черная земля в то время. Зелени, конечно, никакой и в помине бы не было, даже на уровне цианобактерий. А вот 2,5 миллиарда лет назад начала появляться как раз вот эта зелень. И первые были цианобактерии. Цианобактерии – это, в общем-то, те зеленые существа, которые придают зеленый цвет всему остальному. Почему? Потому что когда появились настоящие высшие растения, включая все возможные водоросли, которые в океане живут и на дне, и в толще океана, фитопланктон, и те из них, кто освоил потом сушу, превратился в высшие растения, и елки, и розы, и так далее, все, что мы сейчас видим на суши, их зеленый цвет объясняется тем, что и все их фотосинтезирующие клетки содержат такой органелл, как пластида, которая, собственно, отвечает за фотосинтез. А вот эта пластида, она потомок вот этих древних цианобактерий, которые когда-то новые клетки поглотили и сделали своим таким фотосимбионтом, сожителем, отвечающим за фотосинтез. Все, что фотосинтезирует сейчас на Земле, так или иначе, обязано этим процессом цианобактериям. Благодаря жизнедеятельности цианобактерий кислород стал выделяться постоянно, причем поскольку биомасса их большая, то в гигантских объемах. Первое, что сделал кислород, он съел весь метан, поскольку кислород газ активный, метан газ активный, они очень быстро реагируют. Мы получаем в итоге углекислый газ как производную, и все. И на этом начинается охлаждение. И действительно, вот мы видим первые следы такого крупного глобального оледенения как раз около 2,5 миллиарда лет назад. Ну, какие следы? Представьте себе, что сейчас вот с Антарктиды сползает огромный ледник, который до этого тащило по этому материку. Все булыжники, которые там внизу, он собрал этот ледник, масса-то у него гигантская, он скреб вот эту поверхность различных геологических образований и набрал кучу всяких валунов. Ледник сплыл на поверхности океана, начал таять, эти камни все посыпались вниз. При этом внизу у нас на дне океана лежит такой тоненький-тоненький ил. И вот среди этих частиц валяются вот разнообразные по размерам вот эти валуны, еще с характерной штриховкой. Ну и когда мы находим вот такой комплекс горных пород, а со временем все, что попало на дно, ну почти все, превращается в горные породы, то мы видим, что вот это следы оледенения. Ну, их называют в науке теллиты. Тиль – это вот как раз вот тонкослоистый илистый осадок. Ну, есть и другие признаки, там всякие морозобойные трещины. Такие признаки у нас впервые появляются на Земле 2,5 миллиарда лет назад. Да, действительно, вот парниковый эффект закончился, начался эффект отнюдь не парниковый, но зато очень необходимый нам. Атмосфера насытилась кислородом, соответственно, позволила появиться более крупным организмам. Сначала это были какие-то многоклеточные водоросли, потом одноклеточные, но двигающиеся животные, потому что движение, оно, когда животное начинает двигаться само, оно идет с огромным поглощением энергии. Для того, чтобы эту энергию восполнять, соответственно, нужен такой важный источник энергии, как кислород. Ну, а потом уже и многоклеточные животные, которые, где, опять же, хотя бы для того, чтобы клеточки у нас склеились, сошлись в единое целое, тоже необходима энергетическая подпитка в виде кислорода. Я уж не говорю, когда эти многоклеточные животные начали двигаться, когда они начали образовывать скелеты, а скелеты – это жутко энергозатратный процесс, поэтому не все животные этот скелет формируют, особенно биоминеральные. Ну, в любом случае даже скелет органический, он все равно требует определенной белковой, как правило, коллагеновой матрицы. Для построения коллагена нужны огромные объемы кислорода. Если бы кислород не появился, если бы цианобактерии его неумышленно бы не создали, то у нас бы, соответственно, не было вот этого прогресса жизни. Все оставалось бы на уровне самих этих бактерий всевозможных достаточно долгое время. Что у нас получилось? Значит, с появлением кислородной атмосферы у нас на Земле начало холодать периодически, но не постоянно, что, в общем-то, позволило, опять же, жизни по-разному приспосабливаться к разным условиям и эволюционировать. У нас появились предпосылки для появления многоклеточных организмов, многоклеточных животных. И не забудем, опять же, про мозги. Мозг – это вообще очень энергоемкий ресурс. И если бы не высокое содержание кислорода в атмосфере, уж млекопитающие с огромными для своей массы мозгами никогда бы тоже не появились. Ну и еще важный процесс, что кислород – это мощнейший окислитель. Ну, отсюда все вот эти синонимы и само название кислорода, буквально калька с французского, «оксиджен», как его назвал в свое время Антуан Лавуазье, физик, открывший этот элемент, окислитель. Про метан, который окислился кислородом, я уже вам сказал, но кислород взялся из окисления других веществ. Например, железо. Я вот вам рассказывал, что было бы, если бы вы вышли на бережок островка где-нибудь 3 миллиарда лет назад. Вот кислород прекратил вот это вот явление. Ну, во-первых, я говорю, метан съел, значит, атмосфера у нас прочистилась, появилось голубое небо. Во-вторых, кислород активно принялся за железо, потому что неокисленное железо, ну, не должно оно оставаться в такой форме. Его нужно окислять. И когда вот этот процесс пошел, а поскольку в это время у нас в океане накопилось гигантское количество вот этого закисного, неокисленного железа, когда оно начало осаждаться на дне океана, у нас появились так называемые полосчатые железистые руды. Железистые, потому что железо – основной элемент рудный. Руды, соответственно, потому что, опять же, железо. А полосчатые, потому что такая тонкая слоистость. Это вот минералы, содержащие железо, различные окислы или карбонаты железосодержащие. Между ними такими кремневые прослоечки тоненькие. На самом деле, очень красивые породы. Если бы они не употреблялись по прямому назначению для производства железа, можно было бы ими облицовывать, скажем, станции метро или дома, потому что такие очень яркие, красно-зеленые, голубоватые полоски, вот, пришлифовать вот этот образец был бы, смотрелось бы шикарно. Но, может быть, со временем ради интереса и сделают в Москве одну станцию метро, разукрасив ее плитами из нашего знаменитого местонахождения — Курская магнитная аномалия. Вот Курская магнитная аномалия, она тогда вот как раз около 2,4 миллиарда лет назад образовалась. Тогда же образовались все знаменитые североамериканские местонахождения железа, есть в Африке, и все это практически вот единовременно, вот когда появился больших объемов кислорода. Вот это все и выпало. Это примерно практически 70% всех существующих на Земле рудных запасов железа вот тогда сформировалось. По крайней мере, косвенно это был результат жизнедеятельности бактерий, то есть живых существ. Так что, куда мы ни посмотрим, неважно, в атмосферу, в землю, в литосферу или в океан, мы видим везде следы бурной, обильной жизнедеятельности различных микроорганизмов. Со временем к ним присоединятся и другие уже многоклеточные растения, многоклеточные животные. Ну, чтобы вас дальше все-таки уж совсем не запутать, на этом я сегодня прервусь. Напоминаю, что у микрофона был Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции МГУ имени Ломоносова. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: На прошлой лекции мы уже говорили о времени и в основном обсуждали, как создать механизм, прибор для измерения времени. Но человек всегда пользовался временем даже до того, как изобрел часы. И служило для этого, конечно, движение светил. Именно небесные явления были приспособлены людьми и для отчета времени суток, и для ведения календаря. Это продолжалось многие века. Главным часовым механизмом, конечно, было солнце. Распорядок дня человека и древнего, и современного так или иначе связан с солнечными сутками, с восходом солнца, с его закатом. И сегодня мы еще живем фактически по солнечному времени, хотя организуем его с помощью электронных механизмов, но так или иначе синхронизуем с движением солнца. Для некоторых народов в древности луна служила более важным светилом, чем солнце. Но, например, жители пустынь не очень любят жаркие солнечные дни, а предпочитают полнолунные ночи, когда при сравнительно низкой температуре, но при ярком освещении луной, можно переходить в наиболее засушливые области пустыни, водить караваны по ней. Так что многие народы и время, и календарь свой основывали на движении луны. Но все-таки солнечные часы преобладали, особенно в средних широтах, скажем, в Европе, и они достигли очень высокой точности благодаря тому, что постоянно совершенствовались механизмы для отчета времени по солнцу. Вот посмотрите, на этой фотографии современные солнечные часы. Довольно сложный механизм, который учитывает не только движение солнца вокруг Земли, суточное, но и годичное изменение положение Земли относительно направления на Солнце, связанное с тем, что ось вращения Земли наклонена к оси земной орбиты. Иногда, ну, как правило, в романах, но, говорят, было и на самом деле, попадая в такие неожиданно дикие условия, попадая на необитаемый остров, люди учились отсчитывать время, вновь проходя вот этот путь от древнего человека к современному, пользуясь солнечными часами. Для этого нужно немного. Просто вертикально воткнутый шест в горизонтальный кусочек земли. Шест это называется гномон. И отбрасывая тень, он показывает нам направление на солнце. Можно заметить положение, когда тень наиболее короткая, а значит солнце достигает своего максимума, верхней кульминационной точки, это полдень. И разграфив дальше положение тени в течение суток, от восхода до заката, фактически создать с нуля на пустом месте такой вот вечно работающий часовой механизм. Солнечные часы имеют самую разную конструкцию, буквально многие сотни разных вариантов солнечных часов до сих пор можно встретить во многих городах Европы. Там солнечные часы любят еще в парках, в садах ставят, на стенах домов. И в основном используются два варианта, ну, три варианта. Вертикальные, горизонтальные и экваториальные часы. Пожалуй, самый точный механизм – это экваториальные, поскольку движение тени на плоскости, параллельной земному экватору, происходит почти с постоянной скоростью. И разбить циферблат таких часов на деление довольно просто. В ночное время часами служит положение наиболее известных созвездий, ну, точнее, астеризмов на небе. Например, по положению ковша Большой Медведицы опытный человек может с точностью до 15 минут определить время в любой день года. Разумеется, от дня к дню положение в одно и то же время солнечных суток, положение созвездий меняется, потому что кроме вращения суточного, Земля еще испытывает годичное вращение. Такие ночные часы тоже были в употреблении, особенно у погонщиков верблюдов вот, в Аравийском полуострове, у арабских мастеров. И назывались они обычно ноктурнал, то есть ночной прибор. И вы видите, что там два циферблата. Один указатель показывает направление на известные звезды, а шкала подвижная, ее положение зависит от дня года, от сезона, потому что кроме одного оборота за сутки, Земля еще делает один оборот в течение года вокруг Солнца, и его положение от этого тоже меняется. Давайте посмотрим в окно на кусочек ночного неба. 21 час по солнечному времени, февраль. Перед нами на юге созвездие Орион. Прошел месяц, 21 час, но на юге уже не Орион, а Малый Пес, например. Потому что за 1/12 года небосвод в одно и то же время солнечных суток повернулся на 1/12 своей окружности, ну, примерно на 15 градусов. Понятно, почему это происходит. Движение Земли приводит к тому, что в одно и то же время солнечных суток мы на разные участки ночного неба смотрим. В течение года полный круг по небосводу описывает наш луч зрения, синхронизованный с положением Солнца. В течение одних солнечных суток Земля сравнительно немного, не намного перемещается по окружности своей орбиты, примерно на 1 градус, сколько 365 суток в году и 360 градусов в окружности. Собственно, это не случайное совпадение. И значит, за одни сутки небосвод, ночной небосвод, как бы на 1 градус поворачивается относительно направления на Солнце. Вот этот градус здесь немножко утрировано на этой картинке. Тут, конечно, угол больше 1 градуса, но он нам показывает различие между солнечными сутками и звездными сутками. Звездные – это период оборота Земли вокруг своей оси относительно каких-то далеких светил. А солнечные сутки – это оборот Земли относительно направления на Солнце, которое меняется от дня ко дню в течение года. Солнечные сутки в быту используются, звездные – нет. Но для астрономов, которые наблюдают ночные светила, конечно, более важными являются звездные сутки. По истечению них восстанавливается положение светил на небе. Отсчет звездного времени происходит по точке весеннего равноденствия. Она очень важна, потому что ее всегда можно, ее положение, восстановить на небе. Это пересечение земного экватора и эклиптики, то есть земной орбиты на небе. Так вот, прямое восхождение точки весеннего равноденствия служит шкалой звездного времени. Именно поэтому прямое восхождение выражают в часовой мере измерения угла, чтобы просто угол точки весеннего равноденствия относительно направления на юг как раз указывал нам точное звездное время. Конечно, сама точка весеннего равноденствия на небе не видна, это фикция, это математическая вещь. Но мы можем какое-то светило выбрать для наблюдения, прямое восхождение которого нам известно. И когда оно пересекает небесный меридиан, то есть направление на юг, мы можем измерить время в этот момент и, зная прямое восхождение этого светила, понять, каков был часовой угол, то есть расстояние от небесного меридиана до точки весеннего равноденствия. Это довольно легко, и это позволяет, по крайней мере, раньше позволяло астрономам поддерживать измерения, создавать шкалу времени для наших бытовых нужд. Итак, 24 часа солнечного времени соответствует 24 часам и примерно 4 минутам звездного времени. То есть звездные часы, минуты и секунды, чуть-чуть короче солнечных. 24 часа звездного времени соответствует 23 часам 56 минутам и примерно 4 секундам среднего солнечного времени. Я уже говорил о том, что вращение Земли происходит вокруг оси, наклоненной оси земной орбиты. Мы со школьных лет знаем, что именно это явление вызывает смену сезонов на Земле. примерно в течение полугода более обращенным к Солнцу оказывается одно, например, северное полушарие Земли, а в течение второй половины года сильнее обращено к Солнцу южное полушарие Земли. Ну а в промежуточных состояниях и южное, и северное примерно равномерно освещаются Солнцем. Это весна и осень. На этой любопытной фотографии показаны пути Солнца по небу в течение года. Снимок был сделан специальной фотокамерой, очень простой фотокамерой, камерой обскурой, то есть небольшая такая небольшая коробочка с дырочкой, с фотопленкой на обратной стороне перед дырочкой, где Солнце просто прописывало, в обсерватории эксперимент был проведен, в течение года прописывало пути своего восхода, достижения максимальной высоты на юге и захода за горизонт. Как видим, очень сильно меняется в районе полудня высота Солнца над горизонтом, именно потому что происходит смена сезонов года. Земля то одно полушарие обращает к Солнцу, то другое. А высота Солнца над горизонтом, над небесным экватором, меняется от плюс 23,5 до минус 23,5 градусов. Это как раз наклон земной орбиты. Это вызывает любопытные явления, связанные со сменой дневного и ночного времени. Если вы живете на экваторе, ну вот, например, Мехико, оно почти на экваторе располагается, вы почти не замечаете разницы в длине светового дня в течение года. Но если вы живете в средних широтах, ну, например, в Москве, то это уже заметная разница. А если вы живете за полярным кругом, ну вот Мурманск у нас за северным полярным кругом, то вообще бывают моменты, когда Солнце не заходит за горизонт, это полярный день, либо не восходит из-под горизонта, это полярная ночь. Ну, в Мурманске они продолжаются недолго, а, например, на полюсах, на северном или на южном, день длится полгода, и ночь тоже длится полгода. Это уже очень сильный эффект. Солнечные часы – неплохой механизм, и он долго служил людям. Но, как выяснилось, Солнце, солнечная тень все-таки неравномерно движется. Это плохая часовая стрелка. В чем тут дело? А дело в том, опять же, что вращение Земли вокруг оси и вокруг Солнца происходит в разных плоскостях. Для нас, земных наблюдателей, Солнце в течение года описывает по эклиптике круг, а в течение суток – в основном параллельно экватору Земли. И складываясь, эти два движения дают некоторую неравномерность. Смотрите, в районе точки весеннего равноденствия движение Солнца по эклиптике происходит как бы по гипотенузе треугольника. А нам важно отсчитывать положение прямое восхождение Солнца по экватору. А это катет, который короче гипотенузы, и Солнце в эти моменты весной и осенью как бы притормаживает движение своей отброшенной тени от гномона, потому что движется не в плоскости земного экватора. Проходит четверть года, Солнце достигает точки, ну, например, летнего солнцестояния, и тогда его перемещение по эклиптике, здесь правый рисунок, верхняя его часть, происходит параллельно экватору и как бы ускоряется движение Солнца в проекции на экватор. Это одна неравномерность, связанная с наклоном земной оси вращения. Вторая неравномерность, связанная с тем, что орбита Земли не круговая. Мы по эллипсу движемся вокруг Солнца, а значит, то ускоряем свое движение, то замедляем, и это тоже вызывает неравномерность в движении Солнца по эклиптике. Вот две эти неравномерности, складываясь, приводят к тому, что солнечные часы то опережают равномерно текущее время, то отстают от него. И немало, примерно на 15 минут максимум в ту и в другую сторону. Вот на этих живых картинках показано, как солнечные часы в течение года сначала отстают, затем опережают, в зависимости от наклона земной оси, в зависимости от эксцентриситета орбиты. И в сумме это дает такую вот трехгорбую кривую, которую принято называть аналеммой. Внизу справа показано форма аналеммы, то есть мгновенные положения Солнца в одно и то же время суток. Нам неудобно по таким вот живым солнечным часам отсчитывать время, поэтому астрономы поддерживают в своих вычислениях как бы равномерно движущееся Солнце, его называют среднее Солнце, которое не испытывает вот таких колебаний в скорости. И именно по этому вычисленному среднему Солнцу идут и синхронизуют свой ход все бытовые часы. А истинное Солнце меняет и высоту относительно экватора, а значит, относительно нашего горизонта, и то запаздывает, то опережает среднее солнечное время. И как раз вот эта фигура аналема показывает нам, как это происходит. Ну, если мы отмечаем положение Солнца в истинный полдень, то вот такие вот мгновенные положения, такая восьмерка, будет характерна для Солнца на нашем небосводе. Если, например, в утренние часы мы будем в одно и то же время делать фотографии в направлении на Солнце, то в течение года увидим тоже аналему, ну, как бы лежащую на боку. А такая восьмеркообразная фигура характерна для Земли с ее эксцентриситетом орбиты и с ее наклоном оси. А, скажем, на Марсе аналема имела бы, посмотрите на правый рисунок, уже другой вид. Эксцентриситет орбиты Марса намного больше, чем у Земли, и там он в первую очередь задает форму аналемы, а наклон оси уже не так сильно влияет, поэтому там не восьмерка, а такая грушеобразная фигура в движении Солнца в течение года будет происходить. Вообще говоря, астрономическое время, точнее, многие системы астрономического времени, они весьма сложны и для первого знакомства с астрономией не необходимы. Вот тут я перечислил лишь некоторые системы времени, по которым те или иные отсчеты его происходят. Ну, например, для точного вычисления положений светил на небе, астероидов, спутников планет, самих планет, нужно так называемое динамическое время. Причем оно разное бывает, бароцентрическое, то есть в центре масс или на поверхности Земли вычисляется. Но для нас в быту достаточно некоторых простейших систем отсчета времени, и мы с ними уже начали знакомиться. Это среднее солнечное время, ну, мгновенное, если речь идет о гномоне и его тени. Но, скажем, жить по среднему солнечному времени для землян было бы не очень удобно, ведь в каждом городе, на каждой географической долготе оно свое. И чтобы как-то не сильно различалось время в соседних городах или соседних населенных пунктах небольших, решено было в конце XIX века разбить всю поверхность Земли на 24 часовых пояса и в каждом из них жить по одному и тому же среднему солнечному времени. А пересекая границы часовых поясов, переводить свои часы на час вперед или на час назад, в зависимости от того, в каком направлении вы переезжаете, едете на восток или на запад. Система очень удобная. И, скажем, на поверхности океанов границы часовых поясов просто провели через каждые 15 градусов прямо по меридианам. Но на суше, естественно, государственные административные границы вынудили людей к тому, чтобы часовые пояса как-то приспособить к очертаниям областей или целых стран, и они уже получили более хитрую форму. Вот так сегодня выглядит карта часовых поясов земного шара. И надо сказать, что она довольно запутанная. Не всегда удается даже понять, почему в конкретной стране выбрали ту или иную систему поясного времени. Ну вот обратите внимание на эту область: Иран, Афганистан, Пакистан, Индия. Как видите, здесь отличие времени от Гринвича не на целое число часов принято, как в большинстве стран мира, а на целое плюс полчаса. А есть страны, где еще более удивительная система. Например, Непал. Я специально выделил его, потому что там время отличается от Гринвича на 5,3 четверти часа, то есть на 45 минут. Честно говоря, для меня это так и осталось непонятным. Может быть, кто-то из моих слушателей когда-нибудь поможет мне разобраться, почему же в этих странах принята такая странная система отсчета времени. Но это скорее экзотика. Большинство стран мира все-таки живет по часовым поясам, которые на целое число часов отличаются от среднего времени. На этой карте цветом показано насколько сильно в данной местности, или в данной стране, в данной области время отличается от среднего солнечного. Как видите, наиболее закрашенными оказываются Китай и Россия. А дело в том, что на территории Китая, она очень велика, вообще нет часовых поясов. Там на всей территории принято одно и то же время. По пекинскому времени все живут. А поскольку Пекин на востоке, то чем дальше на запад мы удаляемся от восточного побережья, тем сильнее солнечное время расходится с государственным, с общепринятым. Но на территории России еще одна особенность времени существует. В конце 20-х годов у нас, еще в Советском Союзе, была введена система декретного времени. Декрет – это государственный указ, приказ. Так вот, этим указом, этим декретом было велено всем перевести стрелки часов на час вперед, чтобы раньше вставать и использовать светлое время суток более эффективно, на час раньше ложиться, чтобы не зря жечь электричество. Когда-то это было актуально. Сегодня это совершенно не актуально. Большинство наших механизмов, наших электрических приборов работает независимо от времени суток. Но до сих пор этот декрет не отменен, и мы живем на час вперед относительно поясного времени. И, честно говоря, это уже стало атавизмом. Наверное, пора бы от этого отказаться. Но так вот по традиции мы живем. Поэтому именно наша территория оказывается вот такой выделенной, живущей на час вперед относительно поясного времени. Вообще, надо сказать, в Советском Союзе и нынче в Российской Федерации отношение ко времени было не очень бережным, я бы сказал. Карта часовых поясов, как вы видите на этой иллюстрации, часто перекраивалась. Она продолжает перекраиваться. Буквально в нынешнем, 2014 году, новое введение было принято, новая система часовых поясов. Это довольно неудобно для тех, кто ориентируется на время. А сегодня все приборы живут по точному времени. Сегодня нет прибора, который бы не использовал точное время. И для составления расписаний транспорта, для синхронизации каких-то процессов, связи, переговоров, переездов, логистики. Это очень важно. И чем реже модернизируется такая система, тем лучше она работает. К сожалению, в нашей стране она модернизируется часто и не всегда профессионально. Это надо иметь в виду тем, кто в будущем будет заниматься этой проблемой. До 1967 года хранителями времени были астрономы. Вращение Земли задавало нам сутки, которые мы делили на 24 часа, по 60 минут, по 60 секунд, и от этого работали, синхронизовали свою деятельность все часы. Но с появлением электронных кварцевых часов, которые очень точны, выяснилось, что вращение Земли происходит неравномерно. Земля то ускоряет, то немножко замедляет свое вращение. И теперь уже астрономы, используя точные электронные часы, измеряют вот эти вот рывки во вращении Земли, пытаются их интерпретировать. Некоторые удается, вот годичный ход скорости вращения Земли более или менее понятен, он связан с преимущественными ветрами, течениями океанскими. Ну а более длительные колебания скорости вращения Земли до сих пор непонятны, и, вероятно, они связаны с какими-то глубинными тектоническими процессами уже в недрах Земли. Раньше секунды

Потому что вращение Земли никак не синхронизовано с ее обращением вокруг Солнца. В течение одного года укладывается 365 целых и еще, как вы видите, длинная-длинная доля суток. И вот эта самая доля мешает нам в календаре уложить целое число дней. Как поступали наши предки? Кстати говоря, месяц тоже не содержит в себе целого количества суток. Ну, с месяцем еще как-то можно, вот мы выходим из положения, то 30 дней, то 31, иногда 29, это не очень важно. А вот чтобы в году было целое количество дней, это действительно важно, иначе календарь начинает обманывать нас. 2000 лет назад был введен так называемый юлианский календарь, ну, указом Юлия Цезаря, и он был довольно хорош. Он основывался на том, что каждый год отсчитывалось по 365 суток, а каждый четвертый год високосный вводился еще дополнительный день. Сегодня это 29 февраля. И таким образом получалось 365 с четвертью суток. Это очень неплохо. Одна ошибка в одни сутки накапливалась за 128 лет. Ну, потому что вы видите, что вот там хвостик, а все-таки это не 25 сотых, а 24 сотых и еще с некоторой добавочкой. То есть год короче немножко, истинный год короче юлианского. Юлианский немножко длиннее получается. Но, казалось бы, можно жить и так. Однако за 1500 лет накопилась ошибка в несколько суток, и тогда был введен новый календарь, григорианский, указом соответствующего папы римского. И он уже уточнял порядок введения високосного дня. Високосные дни по-прежнему вводились раз в 4 года, один день, 29 февраля. Но когда наступало целое число столетий, то есть 1900 год, 2000 год, 2100 год, в эти, казалось бы, високосные годы пропускалось введение 29 февраля, и только один раз в 4 целочисленных столетних лет вводился високосный год. Таким образом, средняя продолжительность года очень хорошо приблизилась к истинной. И теперь, а мы живем по григорианскому календарю, теперь ошибка в одни сутки накапливается за 3300 лет. Ну, можно сказать, что календарь пришел почти в идеальное состояние, и только наши далекие потомки могут подумать о том, чтобы, возможно, ввести еще какую-то модернизацию в эту схему календарную, потому что он почти безупречно нам позволяет синхронизовать суточное и годичное вращение Земли.

А вы неплохую галерейку собрали. Не хотите ли приехать ко мне в мастерскую и ознакомиться с картинами? Очень часто люди задают вопрос, а на какие деньги создавалась Третьяковская галерея? Он собирает галерею не для себя, а для общества русского. Сознательно формировал музей, он знал, что он его подарит городу. Французская критика назвала русское искусство Третьяковской школой. И это не случайное совпадение, поскольку все лучшие работы уже на тот момент были собраны Павлом Михайловичем Третьяковым. Я расскажу вам о московском коллекционере Павле Третьякове и его картинной галерее, о проблемах, с которыми он сталкивался на своем пути. В духовном завещании 60-го года Павла Третьякова были сказаны такие замечательные слова о том, что он хотел бы положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие. И как бы в этом тоже заключается определенный посыл Третьякова, который хотел, так сказать, удовлетворить эстетический запрос публики, прежде всего москвичей, ну а потом уже шире жителей российских городов, которые стали приезжать и посещать его галерею. Вообще, надо сказать, что Третьяков, когда его галерея разрослась, он всегда контролировал посещаемость и вел подсчеты, вел эти цифры и, так сказать, очень радовался, когда эта посещаемость росла, а она неизменно росла, эта посещаемость, и в какие-то годы она превосходила посещаемость Эрмитажа, царского Эрмитажа, и Третьяков был невероятно горд вот такого рода достижениями. У Павла Третьякова был младший брат, который собрал небольшую, но очень высококачественную коллекцию произведений европейской живописи. И после его смерти его коллекция вошла в состав коллекции Павла Третьякова, и, собственно, обе коллекции были переданы в дар городу Москве. Поэтому правильнее, конечно, говорить о том, что основателем Третьяковской галереи были оба брата Третьякова и Павел и Сергей. Они происходили из московской купеческой семьи, родились в небольшом особняке в Замоскворечье, в Галутинских переулках. Сегодня в этом доме Третьяковская галерея в ближайшем будущем откроет музей братьев Третьяковых, который будет рассказывать о жизни этих замечательных людей, московских купцов, коллекционеров, которые были и крупнейшими предпринимателями, занимались благотворительностью. Сергей занимался музыкой, Павел очень много читал и был погружен в московскую литературу, которая имела в эти годы славянофильский уклон. Славянофилы, как известно, призывали во всех областях русской жизни благоустраивать.